0: А также представляют серьезный вызов международной и региональной безопасности. Об этом заявил в газете «Известия» замглавы российского МИД Александр Алимов. По его словам, Россия на протяжении многих лет поднимает на площадках ООН вопрос героизации нацизма и коллаборационизма на Украине, обращая внимание международного сообщества на переписывание истории Второй мировой войны, изменение образовательных программ и поддержку националистических организаций со стороны Киева. Алимов также отметил, что государство Запада уже не первый год пытаются блокировать российскую инициативу по борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. При этом, по его словам, мировое большинство сохраняет память о преступлениях нацистов и выступает против их возрождения. Киев до сих пор не выплатил Тегерану компенсацию за удар по судну в Каспийском море. Этот вопрос обсуждается, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. Он выразил надежду, что переговоры принесут свои плоды. Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, и еще один получил ранение. Более 500 тысяч баррелей нефти в сутки или около половины добычи Венесуэлы в последние месяцы экспортируется в США, заявил заместитель американского министра энергетики Кайл Хауствайт. По его словам, сейчас Венесуэла добывает около 1 250 000 баррелей нефти в сутки. Хауствайт также отметил прогресс в Боливарианской республике и добавил, что соблюдение контрактных обязательств будет обеспечено. В августе хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что Штаты с учетом Венесуэлы стали обладателями 60% мировых запасов нефти и газа, представив ресурсы Каракаса как часть американского энергетического потенциала. Родителям для подготовки ребенка к началу нового учебного года рекомендовано перестроить график его сна, доверить ему выбор школьной формы и канцелярии, а также сводить к основным врачам. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Светлана Лобанцева. Она добавила, что можно организовать специальный ритуал прощания с летом, семейный праздник, выход на природу, экскурсию или поездку. По словам специалиста, важно также поговорить с ребенком по душам о его ожиданиях и опасениях от начала учебного года и о том, что его радует. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по мессенджерам Макси, Телеграм, у кого что работает. А допрашивать мы сегодня должны были публициста Валерия Юрьевича Чумакова по делу о семействе Капиц и их роли в науке и технике. Но, к сожалению, у него возникли непредвиденные сложности. Сейчас наши специалисты пытаются подключить его дистанционно на связь. А я пока воспользуюсь случаем кое-что рассказать о самом старшем из этого семейства, о котором знаю хоть что-то. А именно на выставке, посвященной 110-летию начала первой фазы мировой войны, в Питерском артиллерийском музее. Ну, полностью он называется «Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи». Так вот, от инженерных войск там, среди прочего, были представлены разработки генерал-майора, инженера Леонида Петровича Капицы. Дело в том, что в первой фазе мировой войны неожиданно оказалось, что все стороны научились создавать практически непреодолимые препятствия и сидеть в обороне. Одним из ключевых элементов этих препятствий была колючая проволока, натянутая на колья. Разбить кол можно разве что прямым попаданием артиллерийского снаряда, это редко бывает. И пока пехотинцы пытались эту проволоку резать, пулеметчики из окопов и разных укреплений их спокойно расстреливали. И появилось, конечно, множество средств для резки этой проволоки. И самое остроумное, на мой вкус, из всех, которые я знаю, придумал вот этот самый генерал-майор Леонид Петрович Капица. И он придумал несколько вариантов кусачек для проволоки, которые крепятся на винтовочный ствол вместо штыка. И можно лежа и не попадая, соответственно, под пулеметный огонь, просто упереться этими кусачками в проволоку, надавить, и они схлопываются и режут ее. Или в другом варианте зацепить кусачками за проволоку и так далее. То есть это было очень остроумно в техническом плане и очень эффективно. И вот, насколько я понимаю, и сын Леонида Петровича, Петр Леонидович Капица, кстати, лауреат Нобелевской премии по физике, и сыновья Петра Леонидовича, Андрей и Сергей, вот это самое изящество в разработках в какой-то мере от него унаследовали. Ну, понятно, что все умственные качества на самом деле не то, что наследуются в обычном смысле, как, скажем, цвет глаз или мышечная масса. Они воспитываются, но воспитываются в очень раннем возрасте. И если у вас отец и мать люди талантливые, то, общаясь с ними в детстве, вы в себе тоже разовьете какие-нибудь таланты. Хотя, конечно, про Сергея Петровича Капицу, создателя и бессменного до самой своей смерти ведущего телепередачи «Очевидное невероятное», говорили «отец Капица, сын Тупица», но это, знаете ли, просто злые языки. Это придумал кто-то из коллег, которые люто ему завидовали. Завидовали за то, что он умеет не только научные исследования вести, а вел он исследования очень серьезные, но и живо общаться с очень разнообразной аудиторией. Ведь эту передачу смотрели, ну вот как выразился Владимир Яковлевич Колманович по первой жене Ворошилов, создатель передачи «Что, где, когда». Ее должны смотреть все, от оленевода до академика, от пионера до пенсионера. Так вот, у «Очевидное невероятное» была тоже примерно такая же аудитория, и Сергей Петрович умел с нею общаться. А это само по себе очень трудно.
3: Ну, это талант пытаться донести сложные вещи простым языком. И комплимент, в принципе, я ничего не понимаю в науке, в спорте, в искусстве, но мне всегда очень интересно вас слушать. А вообще ребенком гения очень сложно быть. Тут до этой же планки дотянуться достаточно непросто.
2: Ну да, недаром говорят, на детях гениев природа отдыхает. Ну, на самом деле, не то, что отдыхает, просто дети гениев, как правило, выше среднего уровня, но, конечно, как правило, заметно ниже родителей. Недаром многие дети гениев стараются заняться чем-нибудь совершенно другим, просто чтобы их не сравнивали
3: или
2: с родителями.
3: Фамилию каким-то образом, там, взять псевдоним, например.
2: Да, и такое
3: правильно.
2: Бывает. Но главное, что они стараются, чтобы их не сравнивали.
3: Это очень важно, да, потому что, ну, если у тебя великий спортсмен-отец, то, кстати говоря, во многих спортивных семьях такая ситуация наблюдается, даже в другом абсолютно виде спорта люди показывают потрясающие результаты, сравнимые с тем, что показывали их родители и так далее.
2: Да, я, кстати говоря, хотя мой отец очень хотел, чтобы я стал теплофизиком, но... Я, хотя и окончил теплофизический факультет, но сразу же пошел работать программистом именно для того, чтобы не сравниваться с отцом, а действовать самостоятельно. И даже когда отец нашел мне тему кандидатской диссертации на стыке теплофизики и программирования, я... предпочел остаться не остепененным, но чистым программистом. И, кстати, программистом я был довольно хорошим, хотя, конечно, в этой специальности не достиг таких высот, как отец в своей, но я действительно боялся, чтобы меня сравнивали. О, вот Валерий Юрьевич Чумаков уже на связи. И теперь перейдем... непосредственно, наверное, к книге, над которой он сейчас работает, и к тому интересному, да. Что для этой книги собрал. Слушаем. Алло.
4: Прошу прощения за то, что так долго подключался. Сейчас у нас известные трудности с подключениями. Вот. Знаете, на самом деле, когда я начал заниматься книгой, я с удивлением обнаружил, что и про Сергея Петровича, и про его младшего брата Андрея Петровича книги уже написаны, а как-то вот про главную Капицу, про Петра Леонидовича, про нашу гордость, про великого физика, одного из величайших физиков 20 века, вот. Книги отдельной как таковой нету. Я пришел к выводу, что, наверное, просто настолько мощный был масштаб человека, что ни у кого даже не возникло даже сомнения в том, что такая книга уже существует. Но на самом деле очень много есть материалов, есть много писем Петра Леонидовича, есть много его воспоминаний о нем. Вот. Но мне удалось найти достаточно много интересных вещей, вот, которые раньше были неизвестны. Удалось опровергнуть некоторые заблуждения. Вот.
2: Надо сказать, что вокруг великих людей всегда накапливается множество легенд, далеко не всегда соответствующих реальности.
4: Ну, первая легенда – это о том, что везде написано, что Петра Леонидовича исключили из гимназии в первом классе за то, что он не знал латынь. Мне это было как-то странно. Вы знаете, что да, он родился в Кронштадте, в очень хорошей семье. У него отец был генерал, генерал инженерии. Ну, точнее, он стал генералом потом. Конечно, когда родился Петр Леонидович, он еще генералом не был. Вот, он построил много в Кронштадте, много укреплений, много фортов. Вот. И до начала 20 века, практически до десятых годов, Петр Леонидович со своим отцом, со своей мамой, со своим старшим братом Леонидом жил в Кронштадте. И да, первая легенда, которая везде написана, что его исключили из первого класса за то, что он не знал латынь. И эта легенда повторялась в основном это нам известно со слов самого Петра Леонидовича, который любил рассказывать о себе всякие интересные вещи. Вот. Ну, на самом деле, как я выяснил, как мне удалось выяснить, его никто не исключал. Ну, на самом деле, странно предположить, да, что такой человек не мог выучить латынь до такой степени, что его аж исключили из гимназии.
2: Ну, да? Надо учесть,
4: не поставили там какой-то неудовлетворительный...
2: Надо учесть, что тогда Латынь вообще входила в обязательный гимназический курс, и в крайнем случае отец мог его немного потренировать, если, не дай бог, в гимназии учитель попался неудачный. Алло.
4: Плохой был ученик Петр Леонидович Капица для того, чтобы его прямо исключали. Я ездил в Кронштадт, ездил реально, посетил реальное училище, в котором он учился, вот, разговаривал с людьми, которые собирают его наследие. Там очень бережно к его наследию относятся. Там сейчас средняя школа. Вот, имени Капицы. Там, я там достал даже его свидетельство с оценками Петра Леонидовича. Так вот, оказывается, в общем, была еще версия его жены, которая со слов мамы его говорила, что никто его не исключал. Что никто его не исключал. Просто получилось так, что, во-первых, он первый, были проблемы со слухом, да, ну и действительно, ему давались сложные вот эти вот латинские языки, но никто его не исключал, просто сами родители поняли, что ему гимназия не очень интересна, понимаете, потому что тогда существовало реальное разделение, да, гимназии и реальное училище. Вот, гимназия, она специализировалась на гуманитарных предметах. Там в основном, да, учили языки, там учили вот, философию, учили там поведение, всему учили. А физике, химии уделяли совсем мало внимания, вообще практически не уделяли. Считалось, что это такие низкие предметы, в общем-то, не особо достойные представители аристократии. Вот. Тем, кому хотелось заниматься именно физикой и химией, они шли в реальное училище. И вот там было им раздолье. И мне так кажется, что просто Петр Леонидович, ему тоскливо реально было учиться в этом первом классе гимназии, в котором надо было несколько языков знать, да, а математика точно наукам такого внимания не придавалось. И он, в общем-то, упросил родителей, чтобы они его просто-напросто перевели в реальное училище. Так об этом говорила его мама, Ольга Ярониловна.
2: Кстати, должен заметить...
4: Кстати, между прочим, о маме. Когда я начал...
2: Да. Да, слушаю. Алло.
3: Ну, вроде...
4: Да. Когда я начал заниматься темой, да, я неожиданно обнаружил, что мама Сергея Петровича, она даже, возможно, более известна, чем сам Петр Леонидович. Мы вот как-то не знаем, да, Ольга Ярониловна, а зато все мы знаем, например, сказку «Зайкина избушка» или сказку «Репка», да? Или сказку «Колобок», тот же самый сейчас наболевший. А оказывается, вот литературная обработка вот этих вот сказок, вот так в каком... В том виде, в котором мы их знаем, да, вот жили-были дед да баба, да, курочка-ряба, да, вот, посадил дед репку. Это все Ольга Ярониловна. Она не просто собирала фольклор, она его обрабатывала, и она издавала книжки с детскими сказками, да, книжки с детскими сказками для младших таких учебных заведений. И она же в начале 20-х годов создала кружок в Санкт-Петербурге, кружок фольклористики, через который прошли такие люди, как Самуил Маршак, Корней Чуковский, Виталий Бьянки и так далее, там подобные, да. Житков, Борис Житков. То есть и все эти люди, они считали Ольгу Ярониловну как второй своей мамой. То есть они все прошли через ее школу, и именно в этом кружке у них была создана такая вот фольклорная база. То есть там они научились писать детские произведения, научились писать детские сказки.
2: Понятно.
4: То так, есть реально попробуем... Ольга Ярониловна – это очень известный человек. Да?
2: Да. Виталий Юрьевич, мы попробуем перезвонить вам просто по телефону. Может, так качество связи получится лучше?
3: Попробуем. Да просто в разных сферах были знамениты, да, и Петр Леонидович, и вот, собственно, персонаж, о котором говорил наш гость.
2: Ну да, так вообще, как правило, талант очень редко лежит в какой-то одной узкой специальности. Талант – это чаще всего потенциал, который может проявиться на разных направлениях. Ну вот, Валерий Юрьевич, вроде бы снова на связи, слушаем вас.
5: Я здесь, да. Ну, такое, что такое распространенное заблуждение, что он плохо учился в гимназии. Второе распространенное заблуждение – это то, что он окончил реальное училище на отлично. Нет. На самом деле я достал его свидетельство, вот, об окончании, и там есть его оценки. И на самом деле, ну да, они оценки в основном хорошие, и очень хорошие, вот, но далеко не отличные, вплоть до того, что в некоторых семестрах у него даже по той же его любимой физике была троечка. Вот. Но там есть его переписка с его учителем по физике. Вот. И этот учитель, он говорил, что он, как знаете, как вот есть история о Ленине, о том, что ему тоже пятерку не ставили, как он предмет, преподаватель сказал, что даже я на такую оценку не знаю. И вот здесь то же самое, здесь учитель тоже сказал, что как бы я ставил оценки несколько заниженные, потому что я считаю, что вы могли бы отвечать бы лучше, вот, и даже я, в общем-то, на отлично не знаю. Поэтому вот так. То есть тоже у него, да, не было прям так, что вот по всем предметам было отлично.
2: Ну да, но на 12 день... баллов знает Господь Бог, да, на 11 да, господин да, ректор, на 10 да, я, а студенты не выше девятки.
3: Нет, тут примерно вопрос, извините, да, пожалуйста, а у кого-то была пятерка, кроме... преподаватель не сдает, понятно, у, соответственно, Капицы тройка, а у пятерка у кого-то была или четверка?
5: Нет, насколько я понял по переписке, ни у кого не было. Насколько я понял по переписке, не было ни у кого. И вообще известно, что несмотря на то, что гимназисты этого преподавателя по физике очень любили, вот, гимназисты, реалисты называли, да, вот, они его очень любили, но он был очень строгий. Вот. И даже Капица ему писал, что мне казалось, все время казалось, что вы ко мне придираетесь, что вы относитесь ко мне неправильно, нечестно. Вот. Но однако же этот преподаватель, он Капицу очень любил, он даже сделал его при поддержке директора реального училища, он даже сделал его заведующим физическим кабинетом. Вот, то есть он с 8 класса был заведующим физическим кабинетом в школе. Это было в реальном училище, это было очень такое важно. То есть можно сказать, что это была его первая такая физическая работа, первая физическая должность. Вот, еще преподаватель, он так любил свой предмет, что даже построил на крыше реального училища обсерваторию небольшую, да, и Капица часто вспоминал, как они ночью наблюдали за затмением Луны, наблюдали там за Сириусом и так далее, там за звездами, вот. И потом, кстати, Капица очень сильно поддерживал своего этого преподавателя Калинина, его фамилия Калинин была, уже после того, как вернулся из Кембриджа, он достаточно сильно его поддерживал, он его подачи его перевели на работу в Москву, он помогал пристроить его сына, он даже после войны он помогал своему преподавателю расследовать дело о краже его пальто в бане. Вот есть переписка, в котором Калинин пишет ему, как обстояло дело, как он там оставил пальто и так далее. Но это не смешно, потому что в те времена, в 1946 году, на пальто для небогатого человека это было практически целое состояние. Это была очень такая вещь.
2: Ну да, я еще хорошо помню, как мне в конце 50-х, начале 60-х покупали пальто. И какая это была проблема и для семьи, и для торговой системы.
5: Да, это да, именно так. Вот. Мы не знаем, нашли это пальто или нет, но, в общем, известно, что Петр Леонидович очень старался, поддерживал своего старого преподавателя и старался ему помочь. Писал даже письмо Калинину про него, про то, что вот этих преподавателей нужно поддерживать, потому что он...
2: Ну, другому Калинину.
5: Да, другому Калинину,
3: конечно. Не всесоюзному старости.
2: Ну, да, нет, да. Именно что всесоюзному старости, о нет, своем нет. Учителе.
5: Да, именно так, именно так.
2: Кстати, что касается всесоюзного старосты, это, конечно, не официально, а официально он был председателем президиума Верховного Совета, то есть по Конституции высшей власти в стране. Другое дело, что как член коммунистической партии он подчинялся партийным решениям, но официально подписывал решение общегосударственного значения именно он. Так вот, если Капица мог ему писать напрямую, это в какой-то мере показывает и, так сказать, аппаратный вес самого Петра Леонидовича. Но, это аппаратный вес, это следствие его реальной работы. Ну а чем конкретно он занимался и в Кембридже, и по возвращении, об этом мы поговорим. Пожалуйста, не переключайтесь.
1: Допрос Вассермана.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
4: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
5: Да.
4: А переоценивали?
5: Вряд ли.
4: Сколько друзей вы потеряли?
5: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
6: Часто ли ты ошибаешься?
5: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
4: Чему главному тебя научили твои дети?
7: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Провокация против России в Латинской Америке. Контекст. Обвинение Москвы в незаконных поставках оружия наркомафии и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике. Склонение правительств этих государств присоединиться к антироссийской политике. Таков план западных и украинских спецслужб. Об этом сообщила служба внешней разведки России. В СВР отмечают, что организаторы провокации продемонстрируют отсутствие этических ограничений и трафаретность мышления. Для реализации плана в Латинскую Америку завозят российское оружие, захваченное во время боевых действий, и готовят фальшивые аудио- и видеоматериалы. В рамках гибридной войны западные и украинские специальные ведомства широко используют деструктивное информационное влияние на население и руководство различных стран с целью настроить их против России. Фейки в соцсетях и под контролем контрольных СМИ – один из самых распространенных инструментов. Латинская Америка в качестве объекта для провокации выбрана не случайно. С целым рядом стран региона у России сложились тесные культурные и политические связи, развивается экономическое сотрудничество. Москва поддерживает дипотношения со всеми 33 государствами Латинской Америки и Карибского бассейна. Допрос Вассермана.
8: Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по мессенджерам Макс и Телеграм. А допрашиваем мы сегодня публициста Валерия Юрьевича Чумакова по делу о семье Капицы.
9: Да. Увлекательное дело.
8: Да. Достаточно. Ну вот, про его школьные годы уже поговорили. Дальше, честно скажу, не помню, что с ним было в первые послешкольные годы. Даже не помню, кто была первая его жена. Помню только, что она умерла от испанки, то есть от первой пандемии гриппа.
9: Именно поэтому вы не помните, и многие могут не то что не помнят, а не знают, потому что сам Петр Леонидович очень не любил про это рассказывать. Для него вся вот его жизнь до 20 лет, это был такой закрытый период, о котором он вообще старался не вспоминать, поэтому очень мало... Почему мне пришлось ехать в Кронштадт? Потому что не было никаких ни воспоминаний об этом его периоде, ничего было неизвестно, потому что он никому ничего не рассказывал, потому что это, конечно, была трагедия. Это была огромная трагедия. То есть он буквально в течение одного месяца он потерял четверых дорогих людей. Он потерял первым делом сначала отец, умер от испанки, потом умер через две недели, умер его любимый сын Нимка, вот Иероним. Ему было всего 4 года. То есть он только начинал формироваться, он постоянно потом в письмах маме говорил, что говорит, вот как мне не хватает Нинки, как мне не хватает его папы, тьфу. Умерла следом через буквально неделю, в первые числа нового 20-го года, умерла его жена, его любимая Катиха, как он ее все время называл. Она его называла Кот, он ее называл Катиха. И мало того, что жена умерла, она была беременна, она только-только родила ему дочь, вот, и умерла жена, и через сутки примерно умерла и дочь его.
8: Ну, надо сказать, что мы сейчас воспринимаем грипп как нечто совершенно безобидное. Да. Сейчас умирает примерно 1 из 1000 зараженных, но тогда была первая пандемия, и тогда

0: помните, какая была смертность от коронавируса в первые месяцы и какая сейчас. Вот. И вот с гриппом, это он сейчас такой тихий и безобидный, а нет, тогда это была всемирная катастрофа.
1: Это было ужасно, но достаточно сказать, что за 2 года испанка унесла людей больше, чем до этого унесла вся Первая мировая война. Смертность от испанки, насколько я знаю, получилась больше значительно. Вот. Сам Петр Капица тоже серьезно, сильно ей болел в то же время, да, вместе с женой. Но вот ему удалось выкарабкаться. Он, на самом деле, первый год очень об этом жалел. У него была жуткая, естественно, депрессия, которую видно, мы видим по его письмам. Ну, само собой, когда потерять практически все. У него была, у них в семье была Библия, на которой, на 4-й странице которой писали самые важные события в жизни, он писал, да, когда женился, когда родился первый сын, когда родился, когда появились первые движения у его жены беременной, вот это было записано. Вот, и в конце вот он пишет, что последняя запись, умерла Надя, вот, младенец, да, все кончено, Господи, да будет воля твоя.
0: Но Господня воля оказалась к нему милостива. Насколько я помню, уже где-то через год он женился.
1: Нет. В 26-м году он женился. То есть он провел больше 5 лет. Он был вдовцом и очень от этого страдал. Он постоянно маме писал из Англии, писал, что я готов отдать все. Ну, вот как Тургенев, по-моему, тоже писал. Ну, говорит, что зачем мне вот это вот все? Вот я наукой занимаюсь, да, это я просто пытаюсь заглушить пустоту.
0: Ну, насколько я помню, все-таки женился он на дочке великого математика и кораблестроителя Крылова, Алексея Николаевича Крылова. И Крылов, по сути, задолго до того поспособствовал его командировке на стажировку в Кембридж, и не просто в Кембридж, а в лабораторию Разерфорда.
1: Ну, там, в основном, конечно,
0: Разерфорд к тому времени был уже лауреатом Нобелевской премии, и что-то десяток или полтора людей, работавших в его лаборатории, тоже потом заслужили эти премии, в том числе и Капица. Вот тут кто-то, кстати, спрашивает, как он был номинирован на Нобелевскую премию. Ну, как, я думаю, как все, коллегами за заслуги.
1: За работы, да, по делию, по сверхтекучести делия, да. И он получил ее уже в 70-е годы. То есть, ну, это известно, что у Нобелевской премии есть такая задержка довольно большая.
0: Хотя сам Альфред Бернгард Эммануэльевич Нобель свою премию задумал для поддержки молодых перспективных ученых, чтобы им было на что работать. Но комитет, созданный для присуждения этих премий, как правило, присуждает их за те достижения, чья важность уже признана, а научное признание, как правило, приходит через много лет.
1: Через много лет, да. И получается так, что достаточно много тех людей, с кем Капица работал у Резерфорда, да, в частности, его большим другом был Чедвик. Вот Чедвин – это тот человек, который открыл нейтроны. Вот, не то, что открыл,
0: У нас звонок, слушаем вас.
2: Здравствуйте, дорогие ребята. Анатолий, мы с вами ровесники, оба учились в Одессе, я в высшей мореходке. Я вот что хочу сказать. Ну, я историк. Хочу сказать, что существует, я не знаю, легенда или не легенда, что во время пребывания в Англии случился такой случай, что, ну, произошел случай, что сломался огромный, дорогостоящий какой-то то ли генератор, ну, типа генератор. И Петр Леонидович Капица исправил его одним.

0: ударом молотка. И владелец этого генератора спросил, сколько я вам должен. Он сказал, $1000. Тут как, $1000 за одну секунду? А Петр Леонидович сказал, что $999 за то, что... $1 за то, что я ударил, а $999 за то, что я знал, куда надо ударить. Вот это правда или нет?
1: Ну, боюсь вас огорчить. Но я слышал эту легенду о добром десятке выдающихся деятелей, в том числе и о тех, кто работал еще до рождения Петра Леонидовича, так что, скорее всего, это все-таки именно легенда.
2: Анатолий, я могу сказать, я могу добавить, что это частичная легенда, частично это не совсем правда, но это одна из любимых историй Петра Леонидовича, который достаточно часто и художественно ее рассказывал. Вот он ее и на лекциях рассказывал, и друзьям, собственно, он был человеком с прекрасным чувством юмора, сам сочинял анекдоты. Вот я нашел, кстати, анекдот, который он сочинил про другого великого физика, наш теоретик. Кого он спас из тюрьмы? Вот тот у меня вылетел.
1: Ландау.
2: Ландау, да. Вот он сочинил замечательный анекдот про Ландау. Вот я его потом в книге упомяну, но расскажу. Так что, кстати, книгу сейчас рассказывать не буду, пускай это под...
1: Понятно.
2: Да-да-да,
1: вот.
2: Интриги.
1: Ну, хорошо. Но во всяком случае, я лично помню другую легенду о пребывании Капицы Резерфорда. Когда он только приехал туда, Резерфорд сказал, что штат его учеников, штат его лаборатории в данный момент укомплектован. Капица спросил, а сколько у вас учеников в данный момент? 30. А какова примерно погрешность экспериментов, которые они под вашим руководством проводят? Ну, от 3 до 5%. Ну вот, так один человек от 30 – это как раз 3%. Так что в пределах погрешности вы можете меня пристроить.
2: Да, это абсолютно точно, потому что это мы знаем не только со слова Капицы, это об этом рассказывал и сам Резерфорд. Уже потом, когда он говорил, что мне будет страшно, мне он говорил, что страшно, что я не хотел вас брать. Я мог бы вас не взять. Это он уже буквально через год говорил. Но, кстати, у этой истории вот с приемом Капицы есть продолжение, про которое мало кто уже знает. Дело в том, что когда мы вот тогда же, когда Резерфорд сказал, хорошо, я вас возьму, он еще сказал, что ну вы знаете, что у меня обучение платное. Вот на что Петр Леонидович сказал, что государство меня хорошо оплачивает, СССР. Действительно, его очень хорошее жалование тогда платил Советский Союз. Не есть на что учиться. И дальше Резерфорд сказал, что хорошо, я вас беру, но я не потерплю в моей лаборатории коммунистической пропаганды. Вот. Значит, Петр Леонидович тогда ничего не сказал, а через год он немножко похулиганил. Вот, когда он издавал свою первую статью, которая очень Резерфорду понравилась, Резерфорд был в восторге от этой статьи. И, как обычно бывает, первые оттиски стажер несет своему учителю, да, с дарственной надписью. Вот. И Капица похулиганил. Он на оттиске написал такую дарственную надпись профессору Резерфорду. Я вкратце скажу, да, не помню, как это дословно. Значит, эта статья является доказательством того, что я в вашей лаборатории занимался не коммунистической пропагандой, а исключительно наукой. Конечно, Резерфорда такая подпись взбесила, на самом деле, да, ну вот так вот человеку, который на тебя так вот ставил, да, напомнить о его бывшей такой ошибке, это было, конечно, смело. Тем более Резерфорд был таким человеком с крутым характером. Но оказалось, что Капица это все предусмотрел, и он тут же вытащил второй оттиск, на котором уже была такая очень приличная, очень теплая дарственная надпись. Вот. И Резерфорд немедленно оттаял. Вот такое вот хулиганство со стороны было копиться. Ну, кстати, между прочим, Резерфон так его любил, что он ему практически все вот эти вот хулиганства оставлял.
1: Ну, надо сказать, что все это было в пределах традиционной для англосаксов трактовки чувства юмора.
2: Ну да, да, да.
1: Он
2: да,
1: это да. прочувствовал. Вот.
2: Безусловно.
1: Ну, женился он на дочке
2: Крыловой,
1: да. академика Крылова. И жили они долго и счастливо, чему доказательством их дети. Но каждый год, пока в Кембридже были летние каникулы, ездил он на родину. И вот в 34-м, году...
2: Начиная с 26-го года ездил, только до этого не ездил. Первая, кстати, поездка у него была по приглашению, как не видно, Троцкого. То есть Троцкий попросил его прочитать в России цикл лекций. Очень сложно было тогда просто-напросто выехать из Англии в Россию, и еще сложнее потом после этого вернуться обратно. Потому что вот в 29-м году, например, он не поехал в Россию, потому что тот же Крылов, его в камуфлированной форме, он ему написал письмо, в котором говорил, что, вы знаете, сейчас в Петербурге стоят такие сырые погоды, сейчас...
1: Понятно.
2: Как у нас тут
1: ужасно. Извините, да? Тут вопрос. Почему в 46-м году академик Капица был арестован? Ну, это был, строго говоря, не арест.
2: Это не арест. Это не арест.
1: Его поселили на его собственной даче на Николиной горе. Предоставили ему возможность продолжать научные исследования, но действительно запретили встречаться с некоторыми из его учеников. А было это, насколько мне известно, по всему, что я собрал из разных источников, потому что вышел у него спор с Лаврентием Павловичем Берия, кто из них должен играть главную роль в ядерном проекте. Капица к тому времени имел опыт создания треста главкислород и руководства им, и полагал, что руководить ядерным проектом тоже должен человек с соответствующей научной подготовкой. Но он, насколько я понимаю, просто недооценил масштаб ядерного проекта, куда было вовлечено во многие десятки раз больше разных направлений деятельности.
2: Да.
1: И тут требовался человек, занимающийся именно организацией взаимодействия разных исследовательских и производственных организаций. А в тот момент наилучший в стране опыт организации взаимодействие был именно у Лаврентия Павловича. Петр Леонидович, похоже, настолько резко по этому поводу высказался, что тут же возникли сомнения в том, сможет ли он работать на вторых ролях. И поскольку к тому времени он уже располагал довольно многими секретами, решили, что безопаснее для всех, в том числе для него самого, если он будет себе на своей даче, опять же, при государственном финансировании, заниматься какими-то другими отраслями науки, а с теми коллегами, которым он мог даже чисто случайно высказать что-то по ядерной проблеме, и они могли эти высказывания понять, ему запретили встречаться. То есть это было нечто вроде домашнего ареста. Против него, по сути, никто ничего не имел. Это была именно мера безопасности от утечки слишком важных сведений. И, кстати, как только ядерный проект был осуществлен, с него это ограничение сняли.
2: Ну, тут интересно, есть, на самом деле, есть известное, почему, с чего это все можно сказать, началось. Есть известное письмо Петра Капицы Сталину, вот, в котором он действительно вот, сильно критикует Лаврентия Павловича, вот, и пишет, прям прямым текстом пишет, что не может дирижировать оркестром человек, который не знает нот. Вот, и здесь он говорит, что я пытался Лаврентию Павловичу объяснить какие-то азы физики, но он абсолютно физики не понимает, поэтому он не может руководить атомным проектом.
1: Ну да, фраза, которая вошла в книгу Гранина «Иду на грозу», и которая, судя по всему, реально принадлежала Капице. Я ваших трудов по физике не читал, вы моих тоже, но по разным причинам.
2: Да. Замечательно. Вот. И, ну, кстати, между прочим, надо отдать должное Петру Леонидовичу. В том же письме он закончил вот тем, что он просил: «Осип Семенович, я не хочу, чтобы это письмо рассматривалось как донос, поэтому я прошу вас ознакомить с ним Лаврентия Павловича Берия». Представляете, вот так вот. И есть, да, есть тоже интересная полулегенда. В общем, человек, который в спецслужбах отвечал за Петра Леонидовича, да, вот он поддерживал с Петром Леонидовичем хорошую связь, да, они дружили. Ну, и он говорил, что при нем Сталин сказал Берии, что я тебе разрешаю снять Капицу со всех должностей, но самого его не трогай. То есть в тюрьму не сажай.
1: Вот, вот. Кстати говоря, сразу после того, как Капица в 1934, по-моему, году сказали, что вы уже достаточно поработали на британскую науку, да, поработайте, да, на советскую,
2: Ему
1: предоставили право создать себе институт по своему вкусу и усмотрению. И одна из колоритных подробностей, не знаю, сохранилась ли до наших дней, в Институте физических проблем, сейчас это дом номер 2 на улице Косыгина, я не помню, как она называлась в момент строительства института, там первоначально вход в институт был через кабинет Капицы, чтобы он видел, кто когда приходит,
2: кто
1: уходит. А это потом друг студенческих лет Капицы, Семенов Николай, построил себе институт, но, правда, не вплотную, там к тому времени уже было несколько домов, и институт, если не ошибаюсь, физической химии имени Семенова, это улица Косыгина, дом 8, но все равно постарались быть поближе друг к другу. Так вот, когда Капица сидел на даче на Николиной горе, институтом руководил Александров, и руководил достаточно хорошо, чтобы когда Капица вернулся в институт, ему практически ничего не пришлось там менять или восстанавливать.
2: А известно, да, Александров очень аккуратно относился к тому, что сделал Капицу, поэтому практически ничего, да, в институте не изменил. Но интересная была подкулка со стороны уже Берии, что когда умер Вавилов, да, бывший президент Академии наук, да, институту, вот Капицу, институт Капицы, присвоили имя Вавилова, то есть, который никакого отношения вообще к этому институту не имел. Ну, то есть это была такая вот показательная порка.
1: Но сейчас, если не ошибаюсь, имя Сергея Вавилова носит какой-то из институтов, связанных с оптикой как частью физики. Вавилов именно этим занимался.
2: Да.
1: А Институт физических проблем носит имя Капицы.
2: Конечно, да.
1: Вот. Ну и поскольку дело близится к финишу, отмечу только, что в этом Институте физических проблем тоже работали несколько человек, заслуживших Нобелевские премии.
2: Да.
1: И насколько я знаю, он и сейчас входит в число авторитетнейших в мире физических институтов, так что традиция Капицы поддерживают. И, ну, а его сыновья стали профессорами в несколько иных, чем отец, но тоже в разных сферах физики, и я не исключаю, что о них мы когда-нибудь сделаем отдельную передачу. А пока, к сожалению, наше время на сегодня кончилось. Постараюсь, чтобы в следующий вторник тоже было интересно. До свидания.
3: Допрос Вассермана. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Узнать за 90 секунд. Георгий Милляр был звездой советского кино для детей. Роли, правда, доставались ему малосимпатичные. То Бабы-Яги, то Чёрта, то Водяного. На съемках Кощея Бессмертного Милляра почти не гримировали. После малярии он похудел и весил 40 килограммов. Вид у актера был отпугивающий. Какой уж тут грим. Дети и так прятались под кресло в кинотеатрах, когда воплощенное зло появлялось на экране. Мало кто знает, что Георгий Милляр был потомком сразу 2 старинных дворянских родов – русского и французского. Его будущий отец, богатый аристократ Франц де Мильё, приехал в Россию как инженер-мостостроитель. В ней он женился на Елизавете Журавлевой, дочери состоятельного иркутского золотопромышленника. После революции семья сменила фамилию на Милляр. Выдавать дворянское происхождение тогда было смертельно опасно. И волей судьбы бывшему Жоржу, ставшему Георгием, удалось посвятить жизнь любимому актерскому мастерству. Но главная его мечта – сыграть Суворова – так и осталась нереализованной. Несмотря на всесоюзную известность, званием народного артиста РСФСР Милляра удостоили лишь в конце жизни, в 1988 году. Всему виной злодейское реноме, сложившееся в его восприятии у советских граждан.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Уничтожено еще 10 беспилотников, летевших на Москву. США берут курс на экономическое удушение Ирана. В России разработали новое речное судно для круглогодичных прогулок. Подробности далее. Сбито еще 10 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Между тем, как информирует Росавиация, аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Ведомстве добавили, что возможные корректировки в расписании, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло авиагавани. Кроме того, временно ограничения введены в аэропортах Ярославля, Иваново, а также в аэропорту Жуковский. Москва готова возобновить импорт продукции из Армении, если республика предоставит отчет о санитарных проверках, заявили газете «Известия» в Россельхознадзоре. Ранее ведомство сообщило, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Как объяснил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективности контроля качества у производителей, а не с политикой. Власти США уведомили своих политических союзников о переходе к стратегии постепенного экономического удушения Ирана вместо прежнего курса на военную операцию. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников. Отмечается, что уже на этой неделе ожидается введение нового пакета санкций против Ирана, при этом сохранится и блокада иранских портов. Накануне президент штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не ведет и не планирует никаких переговоров с Тегераном. Число авиарейсов и географию полетов между дальневосточными регионами России и Китаем планируют расширять за счет создания новых прямых маршрутов и использования крупных аэропортов Дальневосточного федерального округа в качестве хабов. Об этом рассказал РИА Новости глава Минвосток развития Алексей Чекунков. Он уточнил, что такие переговоры ведут, например, Камчатка и Бурятия, которые являются интересными туристическими направлениями. В начале июня министр транспорта России Андрей Никитин рассказал в интервью агентству, что российские и китайские авиакомпании совершают 280 рейсов в неделю между странами. Как позже сообщили РИА Новости в ведомстве, число авиарейсов между Россией и КНР планируется увеличить. Конструкторское бюро «Вымпел», которое входит в Объединенную судостроительную корпорацию, разработало новое пассажирское судно для круглогодичных прогулок по рекам в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию проекта. Новое судно, как ожидается, сможет выполнять рейсы при плавании в битом льду. На борту будет установлено 48 пассажирских кресел. Также планируется оснастить судно площадкой для размещения крупногабаритного багажа, например, велосипедов или колясок. Кроме того, предусмотрено место для размещение пассажира в инвалидной коляске. На борту судна предусмотрено наличие Wi-Fi и USB-разъемов для зарядки мобильных устройств. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Говорим с Ищенко.
2: Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Ростислав Владимирович, здравствуйте. Ну, давайте начнем. Ну, забавная ситуация, я такие вот новости люблю. Посчитали, наконец, сколько или во что обходится русофобия? Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс потребовал съезд, ну или попросил, я не знаю, что там, какая была тональность этого изречения, 7 миллиардов евро на 7 лет, как в качестве компенсации за разрыв связей с Россией. В частности, было сказано, что мы рассуждаем о помощи Украине, а сами являемся жертвой. У меня там есть вот несерьезная часть вопроса, а потом серьезно. Вот как бы вы на это посмотрели? Ну, наверное, самое логичное, примитивное, линейное было бы спросить, они прозревают? Но нет же.
3: Почему они, собственно, должны прозревать? Они проводят последовательную политику. Значит, вполне разумное, кстати, обращение в ЕС. Есть богатые страны, которые, собственно, Европейским Союзом, его политикой и руководят, которые, собственно, и пришли с Соединенными Штатами к консенсусу по поводу разрыва этих самых связей. И хотя, безусловно, прибалтийские государства тоже в этом плане проявляли, значит, инициативу, но как, они же все союзники. Да, ну, надо поддержать союзников своих, тем более они находятся, можно сказать, на линии фронта. От них беспилотники к нам летают. Глядишь, туда что-нибудь прилететь может. Вот, и действительно, для ЕС 7 миллиардов это ничто. А для Латвии деньги. И они много потеряли, у них и железная дорога практически обанкротилась, можно сказать. И Рижский порт, в общем-то, можно сказать, уже и не порт, по сути дела, потому что ну, не работает он активно, да, как порт. Вот. А для такого маленького государства, как Латвия, в общем-то, даже один Рижский порт – это существенно. Это для России, у которой портов много, да, и выходит она там к половине океанов мира, значит, для нее может быть падение оборотов одного порта не так существенно. Тоже, кстати, существенно для какого-нибудь региона, да? Но не так существенно для всего государства. А для такой страны, как Латвия, это весьма существенно. Ну и как Европейский Союз не заинтересован в том, чтобы Латвия обанкротилась, чтобы там дестабилизировалась социальная обстановка там, и так далее. Значит, соответственно, надо помогать.
2: Ну, тогда вопрос логичный, продолжение. То есть, но число таких вот таких ситуаций, при котором требуется какой-нибудь одной стране вот такая помощь, оно ведь увеличивается.
3: Ну, слушайте, всегда.
2: Вот там и Сеута, да.
3: Конфронтация как... всегда дорого стоит всем. Мы же тоже несем издержки, и немалые издержки. То есть, вот, и они несут, значит, они, собственно. Издержки мы потому и несем, и мы несем издержки, и они несут издержки, что мы считаем, что мы добьемся мира, который будет нам выгоднее, чем тот, который предлагает нам Запад. Да? Они считают, что не добьются мира, который будет им выгоднее, чем тот, который предлагаем мы. То есть они сознательно идут на эти издержки и потери для того, чтобы потом получить больше. Значит, ну, понятное дело, что здесь, в общем-то, игра практически с нулевой суммой, да? Ну, хотя нет, тоже не с нулевой, потому что...
2: И знаешь, что прерываю, разве они не считают, что они развалят нашу страну и, значит, на, вот, на развалинах поимеют то, что позволит...
3: Ну, считаю, так я и говорю,
2: но
3: что...
2: Но мы-то они... не считаем, что они должны там развалиться, погибнуть, умереть.
3: Почему? Считаем? Мы тоже постоянно пишем, что ЕС на грани распада, что в Соединенных Штатах очень тяжелая внутренняя ситуация, ну, далее, это правда. И они могут распасться, и что мы по этому поводу сильно переживать будем. Но по поводу Соединенных Штатов, наверное, будем переживать, потому что распад ядерного государства – это не самая большая радость. А распад Европейского Союза для нас, в общем-то, открывает новые возможности. То есть нельзя сказать, что это для нас однозначно позитивный момент. Да? То есть ну, ситуация спорная. Но она открывает новые возможности, то есть из этого можно выйти на какой-то позитив. То есть у нас появляется возможность в двустороннем порядке выстраивать отношения с европейскими государствами, с той же самой Восточной Европой, со многими. Сейчас Европейский Союз этому мешает, потому что он является основным проводником общей внешней политики. И отклонения от этой общей внешней политики возможны на национальном уровне, но не такие существенные, как... нам хотелось бы. Поэтому мы не исключаем возможность распада западных союзов, западных государств. Кстати, чем для нас плох, например, распад НАТО? Это военный блок, который несет нам угрозу. Он находится, собственно, на наших границах. Он же не против Марокко создан, да?
2: Против Ирана, они говорили. Да. Ракеты поставили в Румынии.
3: Ну да, они это Соединенные Штаты ставили по своей инициативе, размещали противоракетные комплексы. И опять-таки было понятно, что говорить можно все, что угодно, значит, но вот сейчас не воюют с Ираном. Я что-то не слышал, чтобы задействовались стартовые площадки или радары, которые размещались в Чехии, в Польше и в Румынии. Почему-то все задействовано было в районе Персидского залива, то, что против Ирана использовалось. Да? Значит, то есть понятно, что это, основное, что это против нас, и понятно, что мы не будем переживать, если этот военный союз распадется. Будет меньше угрозы для нас с каждым государством в отдельности. Выстраивать отношения в военно-политическом плане тоже проще. Вот, так что не только они хотят, чтобы мы, кстати, распались. Мы не настаиваем на этом варианте, но и они не настаивают. Они говорят, сдавайтесь и не распадайтесь, пожалуйста, оставайтесь целыми, но выполняйте наши указания. Значит, тоже же для них это не единственный вариант, на который они работают. Они согласны и на то, чтобы мы просто, значит, перешли в подчиненное положение и даже смогут с толком нас использовать тогда против Китая. Ну, с толком для себя, разумеется. Так же, как они использовали против нас Украину. Смотрите, они не против того, чтобы она осталась целой. Они не против того, чтобы она распалась. Они не против того, чтобы она вообще исчезла. Но она нанесла максимальный вред России, пока она может это делать. Значит, то есть вариантов много, которые можно прорабатывать, с которыми можно работать. И в отношении нас тоже прорабатываются разные варианты. Потому что никто не может заранее предсказать, каким образом закончится какая-то очередная конфронтация или эскалация на глобальном уровне, тем более, когда в нее задействовано огромное количество государств, периодически они переходят со стороны на сторону там, и так далее. Ну, просто даже Советский Союз, да, например, экономически уничтожали, ну, как минимум, лет 30-35. Это если брать послевоенное только время. Если все его существование, то лет 70-70.
2: Ну, в общем, всю историю.
3: Да, да, значит, и, в общем-то, его распад, падение, не в последнюю очередь результат не только внешнего давления, хоть и внешнего давления тоже, но и совершенных внутренних ошибок. Значит, поэтому распад такой экономической общности, как сегодняшний коллективный Запад, которая в разных формах просуществовала более 300 лет, начиная с эпохи великих географических открытий, по сути дела, то есть с конца 15 века.
2: А вы их как одно целое рассматриваете?
3: Раз? А вот с конца 15 века они и есть одно целое. Они выстраивали колониальные империи, угу. Значит, с того момента, и современный Запад как раз является наследием и результатом именно политики, которая проводилась вот, ну, где-то даже не с самого конца, ориентировались там с 450-460 года, когда вначале португальцы начали искать путь в Индию вокруг Африки, потому что им левантийскую торговлю зарубили турки. А потом с той же целью испанцы, англичане, французы отправились через Тихий океан в Америку. Да? То есть вначале же тоже в Индию был Колумб. Да? Значит, а потом обнаружили еще целый континент. И, собственно, за счет эксплуатации этого самого континента Америки, за счет эксплуатации африканских и азиатских колоний, был выстроен современный Запад. И современный Запад действительно должен рассматриваться как единое целое именно с тех пор. Потому что до того, как у него были разные интересы.
2: А из-за тебя то, что они успешно друг друга убивали много раз.
3: Ну и что?
2: Это ерунда. Милый бронец только тешит.
3: Послушайте, вы знаете, сколько у нас было княжеств, это, по сути дела, западное королевство, в которое воевали друг с другом и резали друг друга похлеще, чем некоторые пришельцы. Значит, тоже же это самое. Ну что, ну, убивали, такие времена были.
2: Значит, ну, в принципе, если... Я, конечно, не историк, но...
3: Мы говорим, что мы одна цивилизация, да, христианская цивилизация, но мы друг друга убиваем, значит, мы это самое. Мы говорим, что мы одна православная русская цивилизация, но мы друг друга убивали на протяжении там и 11-го, и 12-го, и 13-го века, и 14-го века. Последняя феодальная война в Великом княжестве Владимирском и Московском закончилась в 15 веке. когда был ослеплен Василий Темный, и потом, по сути дела, только Иван III закончил феодальную войну.
2: Ну, вот я о нем и хотел упомянуть, да.
3: Значит, это не так давно. Это гражданская, по сути дела, война в нашем государстве. Она, с одной стороны, это процесс становления государства, но, опять-таки, это война за то, каким оно должно быть, каким, как оно будет выглядеть. Это будет там, феодальная республика вроде Речи Посполитой с выборным монархом, да, это будет жестко централизованное государство, абсолютное там, или сословное в начале монархии так, там, и так далее. Значит, то есть нет ничего удивительного в том, что значит, кто-то друг друга убивал, но при этом он составлял единую цивилизацию. А по сути, Китай, значит, постоянно распадался то на 3 государства, то на 5, то на 7, там, и так далее. Тоже друг друга убивали. И вся эта история, там, последний раз война в Китае, самое, он распался на несколько враждующих провинций, это же начало 20 века, после падения цинов. Значит, совсем вот рукой подать. Закончилась эта гражданская война, кстати, уже в 50-м году, в 49-50-м году. А остатки ее сейчас, Тайвань, Китайская республика, да, и КНР, два враждующих государства между собой. Это и оба китайские государства.
2: Да, там, Гонконг совсем недавно еще был, да.
3: Ну, Гонконг был британской колонией, да, он вошел в Китай в качестве, кстати, особой территории, да, с особыми правами. Значит, а здесь два полноценных государства. От того, что Китай не признает Тайвань, а Тайвань не признает КНР, да, от этого же суть дела не меняется. Они реально, у них есть органы государственного управления, вооруженные силы, и даже не, Тайвань путем, значит, торговых представителей, да, он поддерживает, по сути дела, дипломатические отношения с теми странами, с которыми у него формально они разорваны. И это прекрасно знают в Пекине, значит, и самые тайваньцы этого не скрывают, что их торговое представительство, в сути дела, используется не только как торговое представительство, но и как выполняют функции посольства, консульства и так далее. Вот, так что...
2: Ну, вот теперь важен, вот тут разобрались, важен такой вопрос. Можно измерять успех по-разному, да, можно в количестве, так сказать, убитых противников, можно в количестве занятых населенных пунктах или отвоеванных квадратных километров. Но, в принципе, ну, мне еще, так сказать, 3 года назад казалось, что война, она более глобальная, вот даже вот в этой украинской части. Вот в данном случае, учитывая, что вот некие вот брожения имеются в странах ЕС, вот эта война из мора, она сейчас как с вашей точки зрения идет? Кто вот на этом фронте преуспевает, а кто проигрывает? Если кто-то преуспевает.
3: Пока что никто не считает себя побежденным. То есть Запад согласен с тем, что он проиграл украинскую кампанию. Но для него это не катастрофа и не проблема, потому что Украина – это как минимум бывший кусок России. То есть Запад в это дело вкладывал только материальные ценности, да, а деньги в основном. А война, по сути дела, шла русскими руками против России же. Значит, и даже материально-техническая база, пусть недостаточная, пусть наполовину разрушенная уже к началу, к 22-му году, да, но это материально-техническая база, которая создавалась при Российской империи, при Советском Союзе, которую Украина и Запад коллективно тоже использовали против России. Что они по этому поводу должны серьезно переживать? Ну, не будет Украины. Да, ну, невелика потеря. Значит, это не только не Франция и не Германия, это даже не Польша и не Прибалтика. Тех они еще как-то считают своими. Значит, второстепенными, да, но своими. А здесь, ну, да, взяли кусок России, значит, бросили его в Россию уже. Ну, Россию разбить не удалось, разбили Украину, Россию поцарапали. Все равно мелочь, но приятно. Значит, то есть сейчас они собираются вести эту войну на истощение дальше. Они ищут возможности, во-первых, обеспечить России в дальнейшем такое, участие в каких-то боевых действиях. Хоть по периметру собственных границ, хоть где-нибудь подальше. Ну, конечно, лучше на собственных границах, да? Для Запада лучше. Значит, но любая война, опять-таки, это расходы. значит, это потери, в том числе материальные потери, это нагрузка на экономику, это искажение экономики. Значит, поэтому для войны на истощение и, собственно, боевые действия тоже используются. То есть они не планируют победить на поле боя, они планируют использовать обычное военное столкновение, значит, для того, чтобы усилить свои позиции в войне на истощение. Значит, они, вот если мы посмотрим, да, на то, как работают их санкционные пакеты, значит, они на протяжении уже с 2014 года, а с 2022 они за это взялись плотно, значит, они пытаются адаптировать уже введенные санкции к реальной обстановке, то есть сделать их менее болезненными для себя и более болезненными для нас. Они вводят вторичные санкции, они вводят санкции против государств, которые помогают нам обходить санкции, там, против компаний там, и так далее и тому подобное. То есть эти вот постоянно вводимые санкционные пакеты, постоянные изменения санкций, значит, постоянная декларация о том, что Запад готовится к горячей войне против России, что Запад усиливает вооруженные силы там, и так далее. Мы не знаем, когда, но мы будем воевать с Россией. Да? Их позиция. Значит, это как раз и демонстрация того, что они не собираются сдаваться после того, как погибнет Украина. Они говорят, да, мы считаем, что Украина там не переживет зиму или даже, может быть, осень. Значит, там, ну, они пессимистично настроены по отношению к возможности режима, значит, прожить хотя бы год еще, да? Значит, причем открыто это говорят. Но вы слышали, чтобы они предлагали нам договориться о каких-то мирном сосуществовании, да? Ну, уйти от конфронтации и прийти к этому самому, к глобальному соглашению. У нас же не по Украине только проблема. По Украине у нас уже проблем почти нету, потому что Украины почти нету. У нас проблема глобальная. У нас проблема противоречия с Соединенными Штатами, с Европейским Союзом. Нам тесно в одном мире. Мы его по-разному видим. Каким он должен быть для того, чтобы удовлетворять нас и для того, чтобы удовлетворять их. Значит, поэтому противостояние продолжается. Я же только что говорил, что это достаточно серьезный, сильный противник с хорошей экономической базой. Да, у них тенденции негативные в экономике и в обществе. Значит, да, они, значит, идут к распаду, к гибели, но погибать можно долго. Погибать можно долго.
2: Загнивать, как у нас говорят.
3: И все это время отравлять воздух вокруг себя. Вот. И они, в общем-то, этим и занимаются. И они хотят нас пережить. И считают, что если нас переживут, то у них появится шанс в таком случае вообще выжить и за наш счет сохранить свою систему. Я лично в этом не просто сомневаюсь, я уверен, что у них в любом случае не получится, потому что система не жизнеспособна. Да. Но они считают, что да, у них должно получиться, что система может адаптироваться, что ей нужен просто дополнительный ресурс, который они получат от России, от Китая, еще от кого-то. Значит, и тогда они смогут жить так, как жили. То есть ведь что им надо? Их система не может работать на внутреннем ресурсе, его не хватает. Им нужен постоянный приток, увеличивающийся постоянный приток внешнего ресурса. Поэтому им нужна колониальная, неоколониальная, какая угодно система, но обеспечивающая приток ресурса извне. Поэтому весь мир не может стать Западом. Вот когда все говорили, мы будем как Запад, да, мы научимся, мы выучим английский язык и будем как англичане. Так невозможно.
2: Быть как Пуэрто-Рико, условно.
3: Самом, во всем мире должно быть 9 десятых, которые обеспечивают жизнь 1 десятой. Вот 1 десятая может быть коллективным Западом. Весь остальной мир должен трудиться для того, чтобы Западу поставлять дополнительный внешний ресурс. Вот они пытаются эту систему возродить, восстановить.
2: Но, тем не менее, продолжают они, конечно, Украину поддерживать, и многие страны, в том числе и прибалтийские, стали там тыловым обеспечением украинской армии, ну, во многом, не совсем, но, тем не менее, и отмечают другую тенденцию. В разных странах Европы возникают некие техногенные катастрофы, там, причем частенько связаны они с производствами, которые работают на войну, а и значит, наверное, и на Украину. Вот считаете ли вы это новым этапом такой прокси-войны? Вот предположим, даже они докажут, что или предположим, что какие-то силы на нашей стороне делают вот эти вещи, да, вот эти диверсии, ну, так назовем. Вот. Ну а что они могут сделать в ответ?
3: Ничего.
2: Ничего.
3: Вот. Ну и самое. И судя по тому, что в свое время они даже отсутствующие диверсии объявляли диверсиями, я не думаю, что сейчас они бы скромничали и умалчивали бы об этом. Сделать они действительно ничего не могут, потому что их цель не развязать полномасштабную ядерную войну с Россией. Их цель победить Россию, желательно с наименьшим ущербом для себя и желательно без войны в принципе. То есть сама стратегия эскалации, я об этом много раз говорил, она не предполагает доведение дела до войны. Она предполагает угрозу войной для того, чтобы сломать противника психологически, экономически там, и так далее, и заставить его сдаться. Потому что если вы хотите воевать, вам не нужна стратегия эскалации. Вы просто объявляете войну или начинаете войну, но вы не выстраиваете многоступенчатый уровень, кстати, нагнетания, напряженности. А зачем? Сразу начали воевать, да и все. Вот. Они...
2: Ну, тогда вас агрессором обзовут, извините.
3: Ну и что?
2: Как Германия-то, она тоже не сразу
3: Вторую мировую начала. Вы понимаете, что прав всегда победитель. А тот, кто начинает войну, он рассчитывает стать победителем вообще-то. Значит, и, если бы Германия бы победила бы во Второй мировой войне, кто бы ее упрекал, скажите, пожалуйста?
2: Ну, кто-то, может быть, его упрекал, но думал под подушкой.
3: Да. Но очень тихо, да, так, чтобы его не слышали. Ну, это же понятно, да? Вот. Поэтому, когда вам все равно, назовут вас агрессором или нет, вам важно победить. Наименование агрессор, да, оно наносит ущерб только с точки зрения возможное привлечение на свою сторону мирового общества, мнения, союзников и так далее. Но когда мир уже разделен, да, то есть, когда все уже определились, на чьей они стороне, то уже все равно, как вас назовут, агрессором, не агрессором. Ну вот, называют нас американцы агрессорами, ну и что? Украинцы нас называют агрессорами. У них даже термин есть там государство-агрессор, язык государства-агрессора, там представитель государства-агрессора там, и так далее. Ну и что? Нам от этого холодно или жарко? Да нет. Значит, мы реализовываем свою политику, они реализовывают свою политику. Значит, они пытаются нас победить. Ну, не думаю, что у них получится, потому что, опять-таки, несмотря на то, что на их стороне там половина или почти половина мира, но другая эта половина на нашей, и наша немножко побольше, значит, и с точки зрения населения, и с точки зрения экономических возможностей, и даже с точки зрения военных возможностей. Вот. Поэтому это столкновение, оно долго. Оно же не вчера началось и не завтра закончится.
2: Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты.
1: Они как будто с другой планеты.
2: Подают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Есть что сказать?
5: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

0: Самые масштабные санкции против России. Контекст. Брюссель пригрозил Москве новым пакетом ограничительных мер, якобы самым значительным за все время. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас с помпой заявила: число подсанкционных лиц и организаций из России увеличится на треть, и призвала усилить давление на нашу страну. Европейская пресса при этом пишет, что основной акцент все-таки будет сделан на исполнении уже введенных санкций. Они напоминают сито и работают через пень-колоду. Да и заявление Каллас – сплошной день сурка. Про необходимость консолидировать усилия и сделать так, чтобы санкции работали. Про поддержку Киева и решимость заставить Россию пойти на условия Запада. Между тем, от былого единства европейцев нет и следа. Каждый новый пакет принимается все сложнее. Экономика отдельных государств диктует свои условия их руководителям. В прошлый раз взбунтовалась Греция. Брюсселю пришлось пойти на ее условия. Регулярные санкции – это непрекращающиеся удары по самой Европе. Ее общий госдолг зашкаливает. А цены на энергоносители и колоссальный рост военных расходов подталкивают к глубокому социально-экономическому кризису. Спорим с Ищенко.
1: Обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Ну, а тему, собственно говоря, продолжаем. То есть вот мы говорили о том, в чем измерять успех вот в этой вот глобальной кампании. Украина только часть, и ЛБС, при всем уважении к нашим героям, это часть, потому что война глобальнее. Ну, думаю, что с этим никто не спорит. Но реакция тут в Европе разная. Отношение к украинцам в Польше то же самое резко изменилось. Ведь это нельзя не признавать. То есть, если раньше, я помню, так сказать, в силу своей второй профессии, я комментировал волейбол. И вот это было примерно март 22 года. Так вот, матч проходил в Польше, и всю трибуну занимал украинский флаг. То есть там были перформансы и на улицах, и вот на спортивных, и на других мероприятиях. Да, сейчас просто людей, как говорил Остап Бендер, бьют и иногда даже ногами. Да? Вот здесь что меняется, и какие причины этих изменений, с вашей точки зрения?
2: Ну, не судят только победителей. Так вот, при том, что мы, в принципе, в украинском кризисе побеждаем, даже в нашем обществе ощущается определенная усталость от войны. Да? Причем тут даже есть завышенное ожидание, что вот на Украине все закончится и все будет как раньше, а как раньше уже не будет. Вот. Но, по крайней мере, действительно должно стать хоть чуть-чуть полегче. Да? Значит, а украинцы проиграли. И, соответственно, все, на что поляки закрывали глаза, там, на баланофобскую, кстати, не менее чем русофобскую бандеровщину на Украине, значит, все польские расходы, значит, на поддержку Украины, а поляки расходовали немало средств на это, все польские расходы на содержание украинских беженцев, а в Польше их больше миллиона, значит, на постоянной основе, транзитом, приехали, уехали, значит, то есть, ну, то есть наездами. Приехали, поработали в Польше, поехали, пожили на Украине, опять приехали, поработали в Польше. Там, ну, Польша для Украины такой основной хаб не только оружейный в Жешове, но во всех отношениях. Значит, ну, безусловно, начинает раздражать, когда вы в кого-то вкладывались, да, поляки вкладывались в расчете на то, что они таким образом окажутся среди победителей России. Значит, если Соединенные Штаты далеко проводят глобальную политику и могут пожертвовать и Украиной, и Польшей, и чем-нибудь еще для достижения, сказать, конечного результата, значит, то для Польши опасность, вот она уже непосредственно на границе, и надо думать, что делать после того, как не будет Украины. Потому что Польша во враждебных отношениях к России. У Польши есть граница с Россией в Калининградской области. Значит, если...
1: Ну, через Белоруссию, наверное, тоже надо считать, нет?
2: Да, если в свое время поляков это не очень беспокоило, потому что, ну, Калининградская область маленькая, это эксклав, окруженный со всех сторон странами НАТО там, и так далее, то выход российских войск на западную границу Украины или в

0: прифронтовым государством НАТО, потому что граница НАТО и Варшавского договора проходила
1: в
0: по
1: Германии.
0: восточной границе Германии, да. А вот немцы...
1: Они даже внутри Германии, да?
0: Да,
1: ну
0: потом,
1: ФРГ,
0: после
1: да.
0: Объединения уже, да. Значит, а вот немцы способствовали вступлению в НАТО в Польше и были основным, кстати, ходатаем за Польшу в НАТО для того, чтобы Польша стала прифронтовым государством. И Польша потому является главным адвокатом Украины и стремится искренне, в отличие от многих западных государств, вступить Украину в НАТО, для того, чтобы Украина стала прифронтовым государством, а Польша стала тыловым государством. То есть они рассматривают свою границу с Россией, даже мирную, как линию фронта, в принципе. Значит, и, безусловно, для поляков разгром Украины, значит, это большое личное потрясение. Значит, помимо того, что они раньше не любили украинцев, например, они закрывали глаза, ну, там взаимная, так сказать, нелюбовь, да, они закрывали на это глаза в расчете на то, что украинцы помогут им справиться с их главным большим русским врагом. Значит, украинцы эту кампанию проиграли. Деньги вложены бессмысленно. Политические усилия вложены бессмысленно. Ситуация стала для Польши хуже, чем была до начала конфликта на Украине. Естественно, это раздражает их, поляков в первую очередь. Именно поэтому, несмотря на то, что усталость от украинцев чувствуется во всей Европе, да, значит, но в Польше именно украинофобские настроения цветут и пахнут в наибольшем масштабе. Начиная с исторических причин, но и не в последнюю очередь играют роль современные политические причины.
1: А тут тогда разумным будет вопрос, поскольку в словах Бандеры, что у украинцев три врага, я извиняюсь, коннотация та, которая была, то есть кацап, лях и жид. Ну вот он так говорил, да, с песни слова не выкинешь. Я заранее извиняюсь, да? На этой почве между Россией и Польшей может быть какое-то достигнуто взаимопонимание, может быть, учитывая некие претензии, если они есть, конечно, на возвращение своих земель, вот, которые в 1939 году отошли из Советского
0: Союза.
1: Как
0: показывает нынешняя ситуация, для поляков Россия является основным ночным страхом и основным врагом. И ради противодействия России они готовы вступить в союз с кем угодно, а вот союз с Россией для них представляется практически нереальным. Ну, не боятся они Украины. Они даже не очень хотят возвращать там Львов и так далее, потому что, ну, с одной стороны, да, это какие-то там старые польские земли, а с другой стороны, где те поляки, которые жили во Львове? Их почти всех в 1941 году еще убили. Значит, то есть там нету такого личного, да, вот это моя какая-то там бывшая родина, да, значит, или моих предков, или еще кого-то. Такого восприятия нету. Ну, как у нас Аляска. Да? Ну, была когда-то российская, была, но вы там не жили, я там не жил, никто там не жил.
1: Поближе,
0: да?
1: Все-таки.
0: Да.
1: Нет?
0: Ну, поближе-то поближе, ну, как поближе. А Аляска от нас через Берингов пролив. Просто Россия большая, а Польша маленькая, поэтому для них Львов поближе, а для нас все поближе в мире. Вот. Значит, так вот, несмотря на то, что неоднократно Путин в ходе этого кризиса намекал, причем практически открыто говорил, что Россия не будет возражать, если Польша вернет себе западные территории Украины, то есть намекал на возможность раздела Украины, значит, с восточноевропейскими ее соседями. Никто пока что не проявил к этому делу интереса, они держатся жестко, значит, считая, что они не должны легитимировать победу России.
1: Угу.
0: Вот, и таким образом. То есть самые разные у нас отношения, там с венграми были при Орбане получше, там с румынами вообще никакие, с поляками традиционно отвратительные. Но все они в одном, они едины. Не надо никаких территорий. Значит, по крайней мере, пока. Ну, то есть, если Украина уже окончательно сыграет в ящик, то, возможно, тогда у них появятся какие-то там пожелания. Да?

0: Они, опять-таки, не будут исходить из общей глобальной ситуации. Вот. И пока что нет никаких даже намеков на то, что они будут выдвигать претензии на территории Запада Украины. Здесь может быть другой вариант. Если Россия присоединит всю Украину, то вот после этого они могут выдвинуть претензии на территории. Значит,
1: а тогда с какой стати, извиняюсь, такую территорию
0: вернули? А с такой, что, вот именно с такой стати, что тогда они скажут, ну как там же, это же бывшие польские территории, да? Значит, вот давайте, значит, теперь у нас есть желание, значит, как-то там подвинуть границу. Но до тех пор, пока... Причем, это опять-таки, это не обязательно, они выдвинут претензии. Есть же другой вариант. Они будут поддерживать идею восстановления Украины. Такой вариант тоже возможен. Вот. Но для отработки конфронтационного сценария, значит, территориальные претензии всегда играют существенную роль. А конфронтационного сценария во взаимоотношениях с Россией они собираются придерживаться и в дальнейшем. Поэтому после того, как Россия решит для себя украинский вопрос, я не верю в то, что Запад даже по конкретному украинскому вопросу подпишет с Россией какое-то взаимоприемлемое соглашение, какое бы то ни было. Значит, ему это просто невыгодно. То есть Западу выгодно не признавать результат победы России на Украине, значит, иметь какое-то там правительство в изгнании украинское, там, или даже не иметь правительство в изгнании украинское, но заявлять о том, что мы требуем возвращения границам 91 года. Это есть не просит. Вон японцы требуют Курильские острова уже 70 лет и будут требовать еще там...
1: 80.
0: Да, палестинцы там требуют от Израиля много чего, значит, тоже примерно 70 или 80 лет. Значит, то есть можно себе требовать, это абсолютно ничему не мешает. Да? Значит, при этом, учитывая, что у нас противостояние с Западом, с чего мы начали и чем заканчиваем, оно не кончится после Украины, то даже такой виртуальный образ Украины, да, привидение Украины, да, ее уже нет, а привидение есть, дух Украины. Да, он может использоваться в политических играх с Западом против России и будет использоваться, безусловно.
1: Это всегда мне очень нравилось, когда украинцы... Украинцам говорят, вот пакт Молотова-Риббентропа, секретные протоколы, ужас. Вы поделили вместе с Гитлером, это же у них любимое, да, всю Европу. И тогда возникает вопрос, ну хорошо, раз это такой ужас, ну отдайте Львов обратно полякам, вы его получили по этим вот самым протоколам. Нет, вот тут вот как-то вот, как это работает, я до сих пор не понимаю. Они же не требуют, говорят, и мы не отдадим.
0: Ну, работает это просто, они говорят так. Поделил Европу с Гитлером Советский Союз. А Украина потом уже возникла по факту. То есть, это, виноваты вы, а территории наши.
1: Это тебе, это обратно тебе, это снова тебе, как Папандополу говорил. Тем не менее, мы вот говорим, что нет желания, нет даже основы для каких-то контактов. Но из многих источников все-таки поступает информация, там, ну, как всегда, со ссылкой на приближенные и так далее. Не буду эту формулу повторять. Что число политиков в Европе, которые выступают за хотя бы какой-то диалог с Россией, растет. А климат в этом смысле поменялся. И Европа, если захочет еще остаться на плаву в геополитическом смысле, она должна самостоятельные каналы с Россией искать. А давайте попробуем пофантазировать, что это за каналы и нужны ли они Европе вообще.
0: Ну, они-то и нужны и нам, и Европе, потому что всегда жить, так сказать, в мире и торговать, совместно зарабатывать лучше, чем тратить деньги на противостояние. Но пока что выступать за диалог с Россией и договориться с Россией – это разные вещи. Они пока что выступают за диалог по принципу: а давайте заключим с Россией мир на наших условиях. Ну, войну мы проиграли на Украине, да, поэтому давайте заключим даже не мир, а перемирие на Украине, заключим с Россией на наших условиях. Значит, зафиксируем границу по линии фронта, дадим остаткам Украины гарантии безопасности там, от НАТО, разместим там западные базы, западные войска и будем радоваться жизни. Ну, такой диалог нам не нужен. Именно поэтому постоянно, как только западные политики говорят, мы хотим диалог, мы готовы приехать в Москву, мы готовы поехать куда угодно, в Турцию, в Белоруссию, где угодно, готовы разговаривать. Последний год, то и полтора, Кремль все время отвечает, если есть конструктивные предложения, готовы говорить. А если хотите приехать в очередной раз с тем же, что было раньше, то не надо жечь керосин, амортизировать самолеты, значит, сидите дома. И они сидят дома.
1: Ну, это официальные политики, то есть это вот меняющийся премьер Великобритании.
0: А зачем нам неофициальные, это... я прошу прощения?
1: Ну, а вы считаете, не надо, ну, скажем, некий второй эшелон политиков?
0: Не, ну как, ну, действует,
1: с ними общаться как?
0: Действует, безусловно, народная дипломатия, да? Значит, там, и это полезная вещь, то есть народы должны узнавать друг друга, повышается уровень доверия, соответственно, голосуют за более адекватных политиков там и так далее. Но надо понимать, что это как работа на очень отдаленное будущее, то есть это сейчас ничего не решит. Да? А на сегодня порядка 60% европейцев считают, европейских избирателей. Ну, в разных странах по-разному, но в любой стране хоть относительное, но большинство. Там от 40 до 65-70% в разных странах, в среднем по Европе 60% избирателей считают нужным придерживаться жесткой линии по отношению к России. Там вопрос в том, насколько она жесткая. Есть опять-таки группы, которые считают, что надо быть чуть помягче, а кто-то считает, что надо еще ужесточать политику там и так далее. Но, тем не менее, большинство все-таки исходит из того, что надо добиваться возвращения к ситуации до 91-го года там и так далее. И тому подобное. То есть там совершенно нереалистичные
1: да там на Украине конкретно или вообще?
0: Ну, что значит вообще? У нас что, с кем-то еще есть проблемы в Европе?
1: Нет, ну, у России...
0: Ну, у нас границы изменились только с Украиной.
1: Это да, вот. То есть именно по украинскому вопросу.
0: Ну, то есть да, у них другой причины конфронтации пока что нету. Они санкции вводили за Украину, ну, то есть они там были в 2014 году за Крым, потом были за СВО в 2022 году еще, но это же все привязано непосредственно к украинскому кризису. Там, за Донбасс были санкции, за что угодно. Но все это привязано к украинскому кризису. То есть они рассматривают свою конфронтацию с России, как поддержку Украины, как, значит, попытку с их точки зрения восстановить справедливость. Почему они все время говорят 91 год, 91 год, 91 год? И почему они все время говорят, что мы готовы зафиксировать фактическую линию границы по линии фронта, но мы не готовы ее признавать?
1: То есть, страны, которые вошли в НАТО, здесь они не хотят на 91-й или хотя бы 97-й год откатить?
0: Нет, не хотят.
1: А как так может быть?
0: Может. А мы же тоже не хотим откатить в 91-й год, правда? И они не хотят откатить в 91-й год. Значит, когда ты что-то получил, отдавать не хочется, правда?
1: Согласен.
0: Ну вот, значит, поэтому они, смотрите, ведь их вот эта концепция, да, убрать Россию за Урал, она ведь существует не с 90-х годов. Она существует там чуть ли не с 18 века. Россию надо вытолкать из Европы, Россия слишком большая, слишком сильная там, и так далее. Поэтому надо вытолкать подальше и как можно большее количество, так сказать, мелких государств создать из бывших русских провинций. Да? Значит, для того, чтобы эти государства вот эту самую Россию и сдерживали. Чтобы не сама Европа беспокоилась о том, кто там будет создавать России проблемы. А вот пусть бывшие русские, значит, и создают проблемы России. Значит, они же точно так же в свое время рассматривали Финляндию и Польшу, как бывшие русские провинции. А то сейчас они уже забыли, что до 17-го года это была Россия. Да? Значит, это не, точно так же их использовали. Именно поэтому самая Польша рвалась в Европу, поляки себя считали европейцами, а англичане и французы совершенно спокойно смотрели, как Германия собирается, сказать, Польшу проглотить там и так далее, и говорили, сами виноваты. Значит, относились к ним как к расходному материалу. Вот. Точно так же они, кстати, относились к Финляндии, Маннергейму. Значит, у финнов было больше к концу войны, зимней войны там, или нашей финской войны, угу. да, значит, у них было больше военной техники трофейной советской, чем поставленной с Запада. При том, что, трофейной советской техники было не так много. Там из танков они смогли сформировать танковый батальон. Значит, ну, то есть у них было там порядка 30-40 трофейных танков. С Запада я вообще не помню, по-моему, ни одного там не поставили. И так далее. Хотя кричали на весь мир, мы поддерживаем, надо спасать, там чуть ли не войну объявлять надо Советскому Союзу. Но не торопились, значит, спасать Финляндию. Значит, точно так же и со всеми остальными, там, с эстонцами, с латышами, с украинцами. Если бы им бы удалось бы там создать Новгородскую республику или Рязанское княжество, они бы точно так же бы относились бы, говорили бы, что да, мы вас любим, поддерживаем, вы европейцы, значит, ваш новгородский язык всегда был близок к нашему этому самому, ближе к Европе, чем какой-то там русский там и так далее. Значит, ну, вы главное с Россией воюете, значит, а мы будем вас любить, но на расстоянии.
1: Вот как грузину сказали, говорит, давайте нападите на Россию.
0: Да, и с грузинами.
1: На 3 дня хватит.
0: И с грузинами тоже самое.
1: А потом в леса уйдете, в горы. В данном случае. Ну да, такая вот ситуация. Но надо сказать, что они истовые стали. Украинцы, прибалты. Они ведь истовые, румыны, молдаване.
0: Если вам, если вам 30 лет рассказывают одно и то же, и при этом еще и это дело достаточно активно финансируют, то вы в этом вырастаете. Ну, во-первых, люди даже, когда они долго живут в условиях засилия, значит, определенных пропагандистских определенных клише, то они начинают в это верить. Как, слушайте, в гитлеровской Германии режим просуществовал всего-то с 33 по 45 год, не полных 13 лет, там 12 с копейками. Они верили в него. Многие немцы, причем большинство, верило в этот режим. Не 30 лет, не 20 лет. Чуть больше 10, ну, понимаете, ну, Веймарская республика там...
1: В следующий раз продолжим, Ростислав Владимирович. Очень интересная беседа. Спасибо. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня», был в эфире «Радио Спутник».

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
2: Стас! Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Узнать за 90 секунд. Первый в мире самолет взмыл в небо в 1903 году. Через 4 года состоялся первый полет вертолета с пилотом. В 1754 году на заседании Академии наук Михаил Ломоносов продемонстрировал первый работающий прототип вертолета. Он поднялся на 20 метров, вызвав восторг присутствующих. Но все-таки самая первая летающая машина тяжелее воздуха появилась еще раньше. В 1709 году перед дворцом Каса да Индия в Лиссабоне священник и натуралист Бартоломео де Гужман продемонстрировал королю Португалии нечто по тем временам запредельное. Он поднялся в воздух на замысловатом аппарате. В движение его приводили магниты, заключенные в пустые металлические шары. В кабине находились часы и телескоп. Над ней был укреплен своего рода зонтик, защищающий от солнца. Управлял машиной как ладьей ее создатель при помощи весел. Таким и запечатлен этот исторический факт на одной из гравюр. До серийного производства и публичной демонстрации изобретения дело не дошло. Гужманом заинтересовались коллеги из Святой Инквизиции. Ему пришлось в спешном порядке бежать в Испанию. Память о его открытии инквизиторы извратили до неузнаваемости, превратив прорывную новинку в обычный воздушный шарик.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, в Схинвале 5.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропортах Бугульмы, Уфы и Оренбурга. Финляндии не удалось отменить русскую культуру. В Роспотребнадзоре рассказали о пользе яблок. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Бугульмы, Уфы и Оренбурга, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Движение транспорта перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы в целях обеспечения безопасности, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По его словам, в связи с перекрытием в городе автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и улицу Калинина. Кроме того, выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом. Ранее Росавиация информировала, что в аэропорту Ярославля были введены временные ограничения. Финляндии не удалось отменить русскую культуру. Финны продолжают интересоваться русским языком, музыкой, историей и искусством. Об этом заявили РИА Новости в представительстве Россотрудничества в Российском центре науки и культуры в Хельсинки. Президент России Владимир Путин ранее назвал дураками тех, кто отменяет русскую культуру. Они сами лишают себя части мировой культуры. Неизвестный БПЛА упал и взорвался накануне в турецкой провинции Трабзон, повредив несколько автомобилей, сообщили местные власти. В связи с инцидентом идет расследование. Беспилотники и безэкипажные катера регулярно обнаруживают на Черноморском побережье Турции. Так, в субботу обломки дронов обнаружили сразу в трех турецких провинциях. Спикер парламента и главный переговорщик Ирана в диалоге с США Мохаммад Багир Галибаф заявил, что Вашингтона не получится добиться от Тегерана дополнительных уступок путем усиления давления на Иран. Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что власти штатов уведомили своих политических союзников о переходе к стратегии постепенного экономического удушения Ирана вместо прежнего курса на военную операцию. Южная Корея и США решили сократить продолжительность проходящих совместных военных учений с 11 до 5 дней по предложению американской стороны, а также снизить число полевых тренировок вдвое. Об этом сообщает южнокорейский телеканал со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Республики Корея. Президент штатов Дональд Трамп 16 августа заявил, что с учетом его очень хороших отношений с лидером КНДР Ким Чен Ыном, ему не нравится, что США на протяжении долгого времени соглашались участвовать в совместных военных маневрах с Южной Кореей. Яблоки содержат множество полезных веществ, способных повысить иммунитет, снизить риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. Кроме того, отметили в ведомстве, в яблоках содержатся антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалениями и защищают клетки от повреждений. В составе продукта также есть полифенолы – вещества, которые замедляют старение и поддерживают здоровье клеток. Православные верующие отмечают сегодня, 19 августа, Яблочный спас. Еще больше новостей в Макс-канале Радио Спутник.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Теория заблуждений.
2: У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. С нами на прямой связи писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, вас приветствую.
3: Приветствую.
2: Президент США продолжает публиковать в своих соцсетях резонансные заявления. На этот раз оно касается Ормузского пролива, по аналогии, как он делал, из Гренландии, из Канады. И теперь вот речь про Ормузский пролив, мол, новая территория Соединенных Штатов Америки. За такими картинками, за такими заявлениями, как будто бы должно что-то быть, помимо личного желания господина Трампа. Есть оно, с вашей точки зрения?
3: Есть. Еще у него есть непреодолимое желание писать в свою соцсеть. Выкладывать видео, сгенерированные искусственным интеллектом, шокировать людей. Правда, Трамп с этой точки зрения, он импотент. Он много хочет, но у него ничего не получается. Потому что, конечно, ты можешь объявить, безусловно, пролив своей собственностью. Можешь, как барон Мюнхгаузен, объявить войну Великобритании. Сложность-то здесь в другом. Что за этим всем должно что-то еще следовать. А что может следовать у Трампа? Ну, наверное, какой-то журналист получит привычное обвинение в том, что он фейк-ньюс. Наверное, Трампу в очередной раз прочтут меморандум Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран. Ну, собственно, больше ничего и не будет. К сожалению, да, это же уже сколько? Скоро 6 месяцев. Полгода. Тяни толкайство. За это время написано умопомрачительное число сообщений в True Social. Сделано запредельное число заявлений на пресс-конференциях. Результат между нулем и ничем. Я не знаю, может быть, мы же можем допустить в порядке, так сказать, научной гипотезы. Может быть, Дональд Трамп всю свою сознательную жизнь, он просто никогда в этом не признавался. Может быть, он болеет за московское «Динамо» в футболе и хочет составлять конкуренцию. Ну, в том плане, что перед каждым сезоном следуют заявления, которые потом не реализовываются. И дальше пони бегают по кругу. Уже полвека. Может быть, Трампу сказали, что есть вот для тебя хороший пример назидательный, московское «Динамо». Может быть, ему сказали, что, слушай, ты должен по части заявлений переплюнуть хоккейный клуб Торонто Мэйпл Лифс. Они с 1968 года ничего не могут выиграть. Так что тебе еще есть куда стремиться, и можешь даже пойти на еще один президентский срок, ну, так сказать, чтобы движуха была с полным комфортом и максимальным твоим наслаждением. Я бы на его месте бы уже бы либо что-то сделал, ну, по крайней мере, попытался. Либо вообще бы эту тему бы забыл бы и переключился на что-нибудь иное. В конце концов, вокруг него еще столько стран, которым он не грозил. Может быть, им тоже хочется острых ощущений. Да и глядишь, там будет попроще, чем с проливом.
2: Ну вот КНДР уже снова друзья с Ким Чен Ыном, говорит, есть согласие на переговоры. Это опять же, я сейчас Трампа цитирую. То есть одна страна уже как минимум в этот перечень не входит.
3: Но это временно. А потом, секундочку, что значит она не входит? Она входит в число стран, входящих в ось зла, согласно доктрине национальной безопасности Соединенных Штатов. Может, просто Трамп опять забыл. Потом, я напоминаю, в свою первую каденцию он даже встречался с главой Северной Кореи. Это на что-то повлияло? Нет, ну он там сделал заявление, что это хороший парень, что мы отлично ладим, никто лучше меня в мире не знает северокорейскую душу и культуру, не побоюсь этого слова, но это на что-то повлияло, вот эти все заявления? Там как-то где-то чего-то двинулось с мертвой точки? Ну вот на этой неделе опять возобновились разговоры, что называется «Сколько живу в эфире, столько это помню», да, про важность все-таки заключения договора мирного между Северной Кореей и Южной Кореей. Но у меня один есть очень простой вопрос. А кто являлся главным тормозом все эти прошедшие десятилетия на пути подписание вот этого пресловутого мирного договора? Мы сейчас отбрасываем идеологию, да, которая в Северной Корее. Мы задаемся вопросом, кто конкретно торпедировал абсолютно все попытки как-то решить этот вопрос? Это какая страна?
2: Соединенные, наверное, Штаты?
3: Ну, конечно, наверное, та, которую представляет Трамп. Поэтому что толк от того, что он заявит, что это хорошие парни? Наверное, на что-то оно повлияет разве? Нет.
2: Ну, как минимум, ему не придется говорить, что вот ядерное оружие у них есть, поэтому они представляют угрозы, как было в случае с Ираном.
3: Ну, чудненько. И? То есть это уже не хорошие парни, а надо нанести удар, правда? Но боязно. Потому что что-то может накрыться. Ну, имеется в виду Южная Корея, Япония, опять-таки, да? Ну, хорошо, и за этим заявлением что следует? Опять ничего. То есть мастер по продаже воздуха, к заявлениям которого можно уже, в принципе, даже не прислушиваться. Потому что, я напоминаю, у нас у самих накоплен богатейший опыт. Я не знаю, Михаил, как вы, мы с коллегами отлично обмыли первую годовщину дух Анкориджа. Да, потому что, когда ты говоришь про этот пресловутый дух Анкориджа каждый день, и при этом все равно ничего не происходит, мне это лично напомнило свою учебу в школе. Как бы я не зубрил биологию, но выше определенных высот, или, правильнее сказать, низин, я не поднялся или не опустился. Ну, тут кому как нравится. Вот, и здесь ровно то же самое.
2: Ну, тут вот Financial Times, например, пишет, что что-то может произойти, если переговорщиков поменять. Уитков, Кушнер говорят, не справляются, нужны неожиданные переговорщики. Например,
3: хорошо, менять на что? На водку? Как в том анекдоте. На кого конкретно планируется поменять Уитков? И вот можно подумать, что за спиной Уитков и Кушнера находится прямо дивизия отчетливых рубак, готовых на все переговорщиков, которые переминаются с ноги на ногу и думают, когда же нас, ретивых молодых козликов, да запустят на эту поляну пощипать травку, правда? А там что, есть какие-то другие кандидаты?
2: Ну, вот в публикации упомянут руководитель американской делегации на Петербургском экономическом форуме, который к нам приезжал, он же по совместительству глава американской комиссии по изящным искусствам, Родни Кук. Вот такую кандидатуру
3: журналисты называют. Замечательно. Значит, я вам напоминаю, что Родни Кук, вернее сказать, Кук-младший, да, позиционируется нынче как возможный переговорщик по России. То есть это опять та же ошибка в первом знаке, что у Уитков и Кушнера, да, которые параллельно решали вопрос нас с селюками, евреев с Палестиной, Иран с Израилем, и на всех трех треках неизменно получали превосходный результат в лице звенящей тишины. То есть вот этого примера Трампу, оказывается, демонстративно мало. Он искренне полагает, что все это потому, что зятек и друг нерасторопны и ленивы. И если сейчас на ту же самую поляну запустить другого человека, то у него все получится, правда? То есть он специалист во всех абсолютно сферах. От изящных искусств до захоронения у селюков, упыря, коновальца. Он все знает. Вообще ему не надо даже готовиться. Ему достаточно просто вонзить свой орлиный взор. Не обязательно в текст предстоящего мирного договора, а хотя бы на карту запомнить, где это. Постараться не ошибиться, потому что название всех этих стран он видит в первый и, может быть, даже в последний раз в жизни, но кроме Израиля. Потому что там наверняка кто-то где-то пасется. По привычной схеме я буду вам Рабиновичем. И у него все получится. То есть Трамп за полтора года своей каденции на посту президента он не освоил принципиально другой линии политического поведения, кроме как взять кого-нибудь на цыганский хапок. И при этом никого взять не удалось, даже Гренландию. Вот казалось бы, да, вот эта Гренландия, как я не знаю, как крылышко комара по сравнению с Соединенными Штатами, даже их ты не сумел взять на испуг. Но ты упрямо и последовательно, как настоящий троцкист, руководствуясь определением, что результат – ничто, усилие – все, ты продолжаешь заниматься тем же самым и ждешь результата. В принципе, Михаил, мне нравится такой подход. Я теперь буду знать, почему у меня ни разу в жизни не получилось сыграть на виолончели. Не потому, что у меня ее не было, а потому, что я даже усилий никаких не прилагал. Но я-то грешил на слабые руки, на отсутствие должной подготовки в сольфеджо, правда, на отсутствие должного времени на практику с этим большим, ну, по сравнению со мной, разумеется, музыкальным инструментом. А ларчик-то открывается просто.
2: Не получается что-то, да. Но, может быть, кстати, с Гренландией после Ирана там что-нибудь и получится, потому что как будто бы ее сторону никто не отметал.
3: Михаил, времени после Ирана не будет. Вот у Трампа не будет времени после Ирана. Дело все в том, что Персия – это то место, куда легко наступить и чрезвычайно сложно потом отмыться. Вот Трамп сейчас познает это на собственном примере. И, кстати, когда мы с вами говорим про могучих переговорщиков и тонких знатоков темы, то давайте зададимся простым встречным вопросом. А когда вообще все это затевалось? Там были вообще какие-то политические консультанты, аналитики, сотрудники think tank, которые должны были выступить в прениях по этому вопросу? Вот как происходило, например, у товарища Сталина, да? Товарищ Сталин на совещаниях никогда не говорил первым. Он желал послушать стороны, оценить мощь аргументации и потом принять взвешенное решение. И делал он это в том числе еще и потому, что когда великий и мудрый вождь что-то говорит, уже кроме маршала Рокоссовского никто не спорит. А товарищу Сталину это было не нужно. Он не любил вот таких вот людей. Ему было интересно посмотреть игру ума. А у Трампа обратная история, она ему вообще не нужна. То есть Трамп это такой Никита Сергеевич Хрущев. Ты запомни, сынок, говорил он своему сыну, что есть два мнения. Одно мое, другое глупое. Вот он с этой моделью ко всему и подходит. Поэтому какие там могут быть переговорщики? Только такие же мизерабли, законченные, которые не захотят портить экселленсу настроение, чтобы их не вышибли. А у Трампа же разговор простой. Чуть что вжик и по горлышку. Где вся команда Трампа? Кто остался? Джей Ди Венс, который сидит как засватанный, его выпускают уже раз в две недели воздухом подышать. Больше никого нету, все. Какой переговорщик захочет работать в таких сложных реалиях? А особенно учитывая, что у Трампа у самого 204 смены настроения за одну календарную неделю бывает. Ну, Украина не даст соврать. Они еще до сих пор не обтекли после истории с Патриот. Хотя любой бы нормальный человек бы, да, изначально бы сказал, подождите, а что обещает Трамп, если это прерогатива, во-первых, Конгресса, и, во-вторых, в стране, где трясутся за авторское право, и где тебя юристы просто разденут не то что до трусов, а до коронки, без согласия правообладателя, ты ничего не можешь делать. Но Трампа же это не остановил никак, правда? Да, правда вылезла на божий свет через неделю. Трамп как-то дезавуировал полет свои мысли, свои обещания. Да он не помнит.
2: Ну, просто, про как я могу каким-то людям дать эти технологии? Я вообще не при делах.
3: Ну, это правильно. Так можно было с самого начала сказать это и не морочить голову. Это был бы дельный, взвешенный подход. Но это не история Трампа. Он не про это. Поэтому здесь любой переговорщик, это, во-первых, кандидат на молниеносное увольнение, а во-вторых, человек, который распишется, даже если он всю жизнь занимался Ближним Востоком, даже если он из своих 66 лет, 74 из них он прожил в Иране, он все равно окажется бессилен, потому что это как вот у классика. Пошла стихия. Она Россия, и мы Россия. Но только в случае с Трампом, да, это как бы стихия твоего собственного настроения. И самое главное, да, Трамп сибарит с очень высоким чувством собственного достоинства. Иначе говоря, Трамп может быть только один. Никто не может приблизиться к Солнцу Великому. Я это к чему говорю? Что договор с Ираном может заключить только сам Трамп. Никакие Уиткофы, никакие Кушнеры, никто другой на роль триумфатора здесь не годится. Это такой вождистский абсолютно принцип. Поэтому и Уиткоф с Кушнером изначально здесь люди обреченные. Вот ты что не сделай, у тебя не будет получаться. Вообще.
2: А учитывая, как его недавно из Турции эвакуировали, чуть ли не там в каком-то автобусе довозили до другого самолета, насколько он готов лично приехать и что-то подписывать тоже, если так беспокоиться за безопасность его?
3: С кем подписывать? С Ираном?
2: Да. Ну, если с ним билеты готовы будут что-то подписать. Да.
3: Нет, билеты можете сразу сдать в международном аэропорту Вашингтона. Вы не можете ничего подписать с Ираном. Вам для этого надо выплатить репарации. Вы понимаете, что Америка за свою историю, пусть она и моложе Большого театра нашего, но тем не менее у нее какая-то история и есть. Они даже в двух мировых войнах поучаствовали и озолотились на этом. Так вот, Америка никому не платила. Платили Америке всегда. Вы хотите, чтобы Трамп стал первым и главным неудачником в истории Соединенных Штатов? Но у меня большие есть сомнения на этот счет. Дело же не в разморозке активов, которые были когда-то там в 1979 году, когда маленький Сумбатыч еще любил весь мир, отжаты. Но про это же речь не идет. Речь идет о том, что ты должен денег. Вы понимаете, что Трампа берут на гоп-стоп? Ну разве он может на это пойти? Ведь вряд ли. Это же гегемон. Гегемон не может проиграть кому-то. Здесь же вопрос уже пошел на принцип. Иран очень тонко понимает специфику Соединенных Штатов. И он на этом играет. Поскольку никто в здравом уме в Соединенных Штатах на это не пойдет, вы будете бороться с Исламской Республикой Иран до момента, пока вы не захотите плюнуть и сказать: все, пошли вы... Вот, я вас не видеть, не слышать не хочу. Понятно, что при нынешнем потоке информации через неделю все забудут. Но те, кто не забудут, тем сделают новую пандемию. Будете сидеть под домашним арестом, есть гречку. Вот, это быстрее забудется. И все. История простейшая.
2: Говоря о переговорах, сейчас еще всплывает в инфополе тема российско-украинских потенциальных переговоров. И здесь же в прессе, в том числе американской, «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Европа не хочет остаться в стороне. Есть опять очередной какой-то некий план Франции, Германии и Британии. Собственный формат переговоров они разрабатывают. Я боюсь себе представить, что они разрабатывают и как они это собираются нам представить.
3: Нет, но они могут тоже сэкономить время. Их план переговоров вполне себе понятен. Россия капитулирует, выплачивает репарации, распадается. Мы контролируем русские полезные ископаемые. Все. Вот это весь план. Что они там могут нового написать? Это первое. Второе. Они хотят принять участие в переговорах. В виде кого? Они сторона конфликта?
2: Да.
3: Нет. Они не объявляли, извините, войну Российской Федерации. Правда, Украина тоже не объявляла. Ну, вот. Она приняла на законодательном уровне акт, что мы агрессоры и оккупанты. А так они не принимали. Война не объявлена никем. И Европа в виде кого там будет? В виде третьего могильщика в Гамлете? Она совершенно не нужна. Третий вопрос. А кто будет от Европы? Ну вот, среди нынешних лидеров Западной Европы, они все мечтают о развале и уничтожении России. Вот это с ними должен быть кто-то, Сергей Викторович Лавров предварительно беседовать, да, правда? Скай Калас? Слушайте, ну вы понимаете, что Сергей Викторович Лавров не заслуживает такого? Он верой и правдой всю свою жизнь служил России. Зачем же ему надо общаться с умственно неполноценными? Вот такими, как Кая Кал. С кем там еще? С Мерцем? Он может не пережить сентябрь. Но не в плане, что у него сердце заболит. Или там диарея какая-нибудь случится. А его собственная партия вышвырнет, потому что рейтинг там приближается к проценту алкоголя в кефире. Великобритания? Там премьер-министры меняются с такой скоростью, что мы даже не успеваем запомнить. Кто за кем? Кстати, тут это недавно был среди коллег квест. Расставьте по транжиру. Угу. Вот эту всю великолепную шестерку сейчас седьмой идет. Италия? Ну, я согласен абсолютно с определением, данным Мелони, моим коллегой и другом Владимиром Соловьем. Ну, проститутка, есть что там еще-то говорить? Кто ее пустит за мужской стол переговоров? Ее место в будуаре. Но это уже после окончания переговорного трека, а не во время. Джентльмены не отвлекаются на, так сказать, жриц любви в этот момент. Кто еще? Франция? Но Макрон уходящий. Он хромая утка. Еще кто? Испания? Испанцам некогда. Они обмывают победу на чемпионате мира. Они вообще сюда не лезут. У них сиеста сплошная. Еще на год как минимум. Кто еще? Португальцы? Нет. Еще кто? Бельгийцы? Голландцы? Они все участники этого процесса. Прибалтийское вымиратство.
2: Там вон Ступ что-то говорил, мол, давайте не забывать о том, что у нас есть какие-то переговорные возможности. Может, он?
3: Это человек, который говорил о том, что он разместит ядерное оружие и заминирует границу.
2: Да, это вот как раз он. Угу.
3: Это отличная переговорная позиция. Прямо великолепно. А дальше он будет это как объяснять, что это были предварительные оральные ласки перед переговорным треком. Да, а если русские не поверят? А если русские скажут, как Трамп, это и все твои козыря, то тогда что делать? Может, некрасиво выйти. А если русские ему расскажут сказочку? Жил да был однажды на белом свете маршал Маннергейм. Вот, тоже много из себя строил. Потом придут к нему ученые и скажут: господин президент, если это будет продолжаться в таком виде, то финнов как нации не будет. Они не смогут воспроизводиться ни от кого просто. И сразу у маршала Маннергейма, у свитского генерала, между прочим, русской императорской армии, у которого на столике стоял портрет государя-императора с дарственной надписью и словами «Мой государь», так вот сразу у маршала Маннергейма появилось точное понимание сути вещей. Но это был маршал Маннергейм, понимаете? Его можно там как угодно не любить, но он не был глупым человеком. Он все-таки был стратегом. А кем является Ступ? Вот у меня есть очень простой вопрос. У него есть какие-то заслуги? Ну, помимо того, что Политбюро Демпартии пролоббировало его вместо блюстителя Суоми красавицы. Еще у него другие заслуги есть? Успехи в жизни? Ну, я не знаю, может быть, он... Может, ящик ряженки.
2: Армен Сурбатович, вот этот вопрос мы оставим подвешенным. Сейчас у нас перерыв. Писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян.

0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

0: Рост цен на грузоперевозки. Контекст. Перемещение товаров по морям и рекам становится роскошью. И дело тут отнюдь не в антироссийских санкциях и борьбе с так называемым «теневым флотом». Блокада Ормузского пролива заставляет перевозчиков искать альтернативные маршруты. Это удлиняет путь и создает массу сложностей. Например, перегруженность других транспортных артерий. К тому же Панамский канал и крупные реки обмелели из-за климатических изменений, а значит, выросли риски, стоимость фрахта и страховые премии. Пока экономисты света в конце туннеля не видят, проблемы не решены и вряд ли сами быстро и бесследно исчезнут. Логика тут очевидна. Удорожание перевозок приведет к росту стоимости товаров, от энергоносителей до бытовой техники. Эти издержки лягут на плечи миллионов потребителей. Разумеется, бизнес ищет новые устойчивые и предсказуемые каналы доставки. Так он устроен. А логистические цепочки адаптируются к меняющимся условиям. Но влияние ситуации в проливе меняет всю мировую торговлю. А это процесс сложный и болезненный. Может быть, даже эпохальный. Одним из самых перспективных направлений сегодня становится международный транспортный коридор «Север-Юг» от Санкт-Петербурга до индийского Мумбаи. Теория заблуждений.
1: В студии Михаил Алимов. Всех еще раз приветствую. С нами на прямой связи писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, еще раз здравствуйте.
2: Приветствую.
1: Вот я так бегло успел прочитать весьма комплиментарную статью BBC как раз про Стуба и... Удалось мне выяснить, что из значимых достижений это любовь к спорту и человек приютил двух котят. Вот это если вкратце.
2: Это все?
1: Ну, там докторская по философии, несколько видных государственных постов, но вот прям чего-то выдающегося я не обнаружил.
2: Нет, ну, хорошо. Я беззаветно, и это безответное чувство, люблю футбол. Это ж не делает меня, да, ни лучше, ни хуже. У меня живет дома попугай. Это опять-таки не делает меня ни лучше, ни хуже. Это не констатация твоих политических дарований, в конце концов. Если ничего другого, кроме докторской по философии, ты предоставить не можешь, ну, тогда это о многом о тебе говорит. И потом, а нельзя ли там BBC, может быть, где-то упомянула, ну, так сказать, могучие изыскания из этой докторской? Ну, просто когда мы говорим про философов, да, я человек плохой, у меня либо русская классическая философская школа, там, Соловьев, Бердяев, Франк, Лосский, Краснов-Левитин, Ильин, ну, либо зарубежная, там, от Гегеля до, условно, Стуб, где вот в этой шкале координат находится? За пределами?
1: Я сейчас попробую это найти конкретнее. Так, Стуб, докторская, о чем он ее защитил? В области международных отношений. Институционализация гибкой интеграции в Европейском Союзе во время межправительственной конференции 96-97 годов.
2: Так, хорошо, а у него это получилось на практике реализовать гибкую институализацию в отношениях с Россией? Или он свою диссертацию уже повесил в ближайшем деревенском нужнике, который заперт на амбарный завод, потому что туристы туда уже не ездят, в результате его гибкой институализации? Ну, там... Вообще меня учили, что любые знания, которые ты получаешь, они должны находить у тебя лично применение. Иначе зачем ты их получал? Ну, я плохой, конечно, с этой точки зрения пример, потому что я никак не могу применить на практике знания, полученные там в области культуры. Потому что где я и где культура? Мы в разных плоскостях, к сожалению, находимся. Но это же доктор философии, его же это ко многому обязывает, наверное, большого мыслителя. Он, наверное, в бочке сидел же, да, чтобы, так сказать, мыслями обогатиться. Но вот мне и хотелось бы понять, а где это в практической плоскости? Я почему и противник вот этой вот моды, сейчас кого ни возьми, все сплошные кандидаты и доктора. Просто плюнуть уже некуда, чтобы не попасть в светильник разума. Особенно меня, знаете, умиляют, когда там, тебе представляется там кандидат там, каких-то наук, при этом человек пишет на русском языке с грамматическими ошибками. Но я же понимаю прекрасно, что это кандидатская куплена. Ну, кто знает, может быть, и у Стуба такая же история. Я не готов, вот, Михаил, честно. Может быть, после войны я бы и взялся бы ее читать с карандашом в руке. Но нынче я и так, как герой Ильфа и Петрова, измученный Нарзаном, чтобы еще быть измученный Стубом.
1: Тогда предлагаю двигаться дальше по темам. Далеко мы от европейских политиков уходить не будем.

0: сравнивают.
1: Вообще мне смешно наблюдать за нынешним германским правом. Вот правда. Я бы на их месте бы сбегал бы в Берлине до магазина «Дусман». Это крупнейший книжный. Поднялся бы на второй этаж. Взял бы любую книжку про 30-е года. Нашел бы там искомые. Ну, просто, чтобы вы понимали, и заодно наши слушатели. В Третьем Рейхе была изумительная правовая система, в основе которой находилось утверждение, что фюрер всегда прав. То есть любовь к фюреру – это понятие надправовое. Вот я предлагаю сделать точно так же и Мерцу. Ну, он и так, в общем, вполне себе карикатурный персонаж той эпохи. Ему бы, были бы живы кукрыниксы, ему бы немножко нос там удлинили бы. Вот, его родная мама не отличила бы от персонажей карикатур. Ну вот вести все, любовь к канцлеру, понятие надправовое. Исключение только для муниципальных депутатов из Алеппо. Они просто по-немецки все равно нифига не могут не сказать ничего. Они способны только пособие получать, дармоеды. Вот, социализироваться и работать они не хотят. А всех остальных быстро под гребенку. В конце концов, слушайте, я понимаю, это цинично сейчас прозвучит, но мне можно. Все концлагеря, которые были на территории Германии, они стоят. Ну да, косметический ремонт привести, некоторые экспонаты убрать. Но смотрите, сидели, например, в Заксенхаузене представители социал-демократов, СДПГ. Сидели. Почему бы они не могли там посидеть спустя 90 лет? Это не потому, что я не люблю СДПГ. Я согласен абсолютно с ленинскими словами, что социал-демократы – это подонки Женевского болота. Ну, вообще, вот так вот, если разбираться, да, если все тебя критикуют. СДПГ было на Киче? Было. Дальше, христианские демократы сидели при фюрере? Еще как. Вот то открыл кто-нибудь клюв ХДС, ХСС, и тебя уже архангелы туда быстренько отправили. Ну, я же не говорю, что надо в Дахау отправлять, да, где был барак для гомосексуалистов со всеми вытекающими последствиями. Нет, Заксенхаузен. Это, между прочим, привилегированный был концлагерь. Там же вот объявленный пособником нацизма Бандера сидел. Между прочим, получил на Рождество вишневый пирог. Вот скажите мне, Михаил, как художник художнику, вам когда последний раз присылали вишневый пирог?
0: Боюсь, что никогда.
1: Вот, и мне никогда не присылали. Ну, не дождешься от людей. А Бандера получал. Понимаете, сидя в Заксенхаузене. Такой лагерь смерти. Вот, кто там еще? АДГ? Ну, АДГ можно приравнять к КПГ. Все. До свидания. Принять соответствие. Там немного законов надо. Ты принимаешь поправки, да, к действующему. Плюс ты наделяешь полномочиями, как это тогда сделали. Полицию. Ну, в данном случае тогда делали Пруссию и на ее основе распространили на всю Германию. Ну, а сейчас на Берлин сделайте, господи, и распространите. И вся недолго. Ну, опять же, там биографии Геринга, их хоть печенью ешь. У меня их там штуки три, наверное, стоит, разные. Вот, у этих-то точно побольше будет. Ну, пусть прочтет и выступит с конгениальной идеей. Причем, смотрите, и тогда это делалось для того, чтобы оградить белоснежный бюстгальтер немеччины от нашей перхоти, финно-монгольской, еврейско-большевистской. Да, то, и сейчас то же самое. Надо оградить здоровый дух немцев от наших азиатских орд, путинских пархатых казаков. Все. Тебе даже придумывать ничего не надо. Ну, не обязательно ссылаться на Пауля Йозефа Геббельса. Это все-таки там хлопотная такая история. Федеральный закон 86А не велит. Можно залететь. Но можно выставить это как свой креатив. Правда? И все. Кто будет возражать?
0: Вообще вот эта история с нелюбовью критики именно в интернете, она характерна не только для Германии. Я вспоминаю еще Макрона, который тоже против своих личных недругов там чуть ли не крестовые походы объявлял, иски в суды подавал максимально. Вот почему такая общая черта есть у нынешнего европейского руководства, по крайней мере, в лице двух представителей?
1: А почему ее не должно было быть? Это я понимаю.

0: Это не тактично ответить вопросом на вопрос, но тем не менее, а вот в силу каких обстоятельств ее не должно быть? В силу излишнего развития демократии? В силу политико-философского осмысления момента? Это все химера, с которой можно и нужно распрощаться. Кстати, опять же, да, Германия имела очень большой опыт на этой ниве. Прощание с химерами, я имею в виду. И не только Германия. Италия, Португалия, Испания, Бельгия, Венгрия, Румыния и даже Польша. Так неужели ж они посрамят сами себя в такой момент исторического вызова? Но это было бы очень странно. Мне кажется, что все они наследуют, извините, могучим своим собственным свершением своих собственных предшественников. И гордятся этим. Ну так и что, почему сейчас это не должно работать? Потому что нам что-то не нравится. Нас они не будут спрашивать. А кто еще может воспрепятствовать этому процессу?
1: Ну, то, что происходит в социальных сетях, оно не на пустом месте возникает, а в результате действия руководства. Вот, например, ситуация с Майей Санду, которая на голубом глазу собственным гражданам говорит, что интересы неких украинских фермеров для нее и для государства сейчас важнее фермеров молдавских. Вследствие чего, я так подозреваю, получила большое количество радостных, в кавычках, сообщений в социальных сетях, но и может получить вполне физические демонстрации.
0: Нет, ну, Майя Санду здесь, друг мой, это не предмет обсуждения, потому что она умственно неполноценная. Это же не оскорбление, а это просто констатация факта. Потом Майя Санду – это женщина, которая сотворяет себе кумиров. Вот приведенный вами фрагмент является ничем иным, как абсолютным сколком с памятного заявления Анны Лены Бербак, которая произнесла, что ей абсолютно наплевать на свой собственный электорат, она занималась и будет заниматься исключительно Украиной. Видимо, госпожа Санду подумала, ничего ж себе, вот это круто, и дай-ка я буду такой же. Вдруг и меня тоже полюбят, тем более Урсула обещала, в принципе, в дальнейшем неплохую мне каденцию в Брюсселе. Но есть, наконец, третий момент, он здесь самый печальный. Понимаете, заботиться о своих собственных фермерах, ну, в данном случае молдавских, это примерно в той же плоскости, когда алкоголик начинает задумываться, почему у него цирроз печени. Но сделать уже просто ничего нельзя. Все. Орган отказывает. Эти несчастные молдавские фермеры, они являлись бесконечной жертвой стихии управления некомпетентностью в лице всех вот этих вот молдавских лидеров. Поэтому сейчас-то какой смысл о них думать? Ну все, умерла так умерла. Можно подумать об украинских. Эти еще пока перед смертью потеют. Вот, может быть, Майя Санду хочет быть как тот самый герой знаменитого рассказа о Генри. Поберегись, я проскакал более 100 миль за этим снадобьем, отведав его, моя бабушка, страдавшая от 9 неизлечимых болезней, умерла совершенно здоровой. Вдруг ее это вдохновляет. Мы с вами не можем судить. Вот конкретно с Майей Григорьевной Санду я знаком лично не был. Вот, я не могу сказать, что я что-то потерял. Вот, но вот конкретно с ней я не встречался. Но зато я могу, так сказать, скалькулировать ее выдающиеся свержения, господи, свершения на ниве государства. По такому принципу, как управляет страной Майю Санду, я думаю, что ну, сейчас живут котенки какие-нибудь во дворе на Пятницкой или нет уже их? Раньше жили.
1: Не встречал лично, но наверняка.
0: Хорошо, если отловить голубя на трамвайных путях, то он справится не хуже, чем Майя Санду. В принципе.
1: Пример, в принципе, подходящий, да. И говоря о свершениях, тут в Одессе сделано очередное героическое свершение от организации деколонизация.Украина. Сняли табличку на русском языке с памятника Дарту Вейдеру, который раньше был памятником Владимиру Ильичу. Вот такие сложные пертурбации с этим памятником происходят. Ну, если вы продолжаете этим заниматься, то можно это делать как-то, ну, я не знаю, не так жалко, что ли, это, ну, за достижение снять табличку после обращения гражданина, который на это пожаловал, ну, это странно выглядит, по крайней мере, с моей точки зрения.
0: Нет, это совершенно не странно. Опять же, давайте вспомним, как это описано у Генри. Ты дай ему $10 и пошли. Метод переплавки чугуна бессемеровским способом не должен простаивать. То есть вы должны в любом случае каждый день демонстрировать демонтаж чего-то. Ну, очевидно совершенно, да, что как бы советская власть не обожала украшать топонимику мемориальными досками, бюстами, памятниками там, и всем прочим, число все равно конечно. Вам надо самое сладкое оставить на последний рывок, так сказать, да? До этого зачистить все по сусекам. У вас есть памятник, который в девичестве был Лениным, что само по себе уже является зрадой, в принципе, да, с точки зрения типового хохлопитека. Вы его переделали в памятник Вейдера. Он от этого памятником Ленина быть не перестал. Это причем не мое утверждение. Дело все в том, что однажды на потужном марафоне выступала, по-моему, Фарион, если я не ошибаюсь. По-моему, это была ее тронная, я бы даже сказал, коронационная речь. И она, хваля, значит, весь вот этот процесс сноса, демонтажа, переименования, борьбы со всем русским, она совершенно справедливо сказала, что, послушайте, меня как ученого, в наших библиотеках еще есть разные путеводители, где эти памятники и мемориальные доски обозначены и написано в честь кого. Но согласитесь, правда, пока люди умеют читать, пока у людей есть книги, зрада вполне себе вот сформированная. С этим надо бороться. Поэтому даже если это был памятник не Вейдеру, я не знаю, там, а сенатору Маккейну, экстремисту и террористу, горящему ныне в аду, его все равно пришлось бы сносить. Кстати, интересно, что под эту стихию пока не попали десятки памятников и бюстиков. Бывший Владимир Ильич Ленин, которые перековали на Бандеру на западе Украины. Ну, вы же понимаете, да, что денег-то на скульптуру у вас особенно никогда не было, поэтому подручными средствами. Поэтому вот эти все там скульптуры Бандеры на фоне там какого-нибудь музея очередного вурдалака, это бывший Ленин. Вот для меня странно, что они еще пока не посягнули на это. Ну, дойдут рано или поздно. Дойдут. Обязательно дойдут. Они же своих могучих желаний не скрывают. Зато этот процесс можно тянуть бесконечно. Сегодня Вейдера снесли, завтра там еще кого-нибудь. Главное, чтобы каждый день демонстрировать отчетливую перемогу. И у них получается.
1: Да, а параллельно с этим мовный омбудсмен жалуется на то, что дети в киевских школах продолжают по-русски говорить. Это такие два процесса, которые идут параллельно.
0: Ну, хорошо, а ты с этим ничего сделать не можешь. До тех пор, пока ты не начнешь расстреливать, желательно родителей, вот, ну, чтобы детей растить, как это в Третьем Рейхе говорили, в духе национал-социалистического воспитания, вот. Ты здесь результата не добьешься, потому что этот ребенок приходит домой, он на каком там языке будет говорить? Он будет говорить на том языке, на котором он привык. Это будет русский. Вы ничего здесь не сделаете. Без серьезных политических репрессий этот процесс не сдвинется. Кстати, это опять же не утверждение, да, совершенно там осатаневшего Сумбатыча, который уже там все к террору призывает хохлопитеков. Ничего подобного. У них от Верховной Ради звучало. Они совершенно справедливо говорили, что без должного наказания родителям, а какое у вас может быть сейчас наказание для папы? Только на фортецию отправить, но это тот же расстрел. Только здесь вам не надо тратиться на судью, на адвокатов, там, я не знаю, на содержание его под стражей, на апелляцию.
1: На патроны.
0: Не надо судьи... Да, судье Ковтуненко не надо буклю слюнявить, прежде чем на плешно свою нацепить. Тут сразу с тебя на фортецию, все, до свидания. Ну вот, до тех пор, пока вы вот к такой модели не придете, у вас результата не будет. И омбудсмены, кстати, все об этом говорили. Там же вообще была чудесная вот эта вот история, где омбудсменка эта рыдала на потужном марафоне, что вообще она должна сознаться, что ее собственная дочка разговаривает на русском со всеми. И дневник тоже ведет на русском. И когда ей ведущий сказал, слышите, а вы что, не можете ей, ну, как-то, так сказать, примером, вы же омбудсмен языковой. Она сказала, нет, ну это вот, это же кровиночка, ну что я могу с ней сделать? Понимаете? И это на всех абсолютно уровнях. Если вот кто-то не верит, посмотрите, как Зеленский говорит на украинском языке. И вы обратите внимание, что он делает паузы, он вспоминает и вот мысленно переводит с русского на украинский. Потому что это не родной для него язык. Если вы сомневаетесь, посмотрите, например, как говорит, ну, допустим, гауляйтер Львова Садовый. И вы получите сразу искомый результат в ответе. Поэтому без репрессий ты тут ничего не сделаешь. Собственно, большевикам тоже приходилось делать репрессии на волнах украинизации Украины. В 20-х годах. А как без этого? Ты добровольно это не сделаешь, только под гнетом серьезного принуждения.
1: Армен Сумбатович, говоря
0: постоянно
1: о языке, у нас чуть меньше 2 минут остается, успеем коротенько эту тему затронуть. Говоря о русском языке, глава Забайкальского края Александр Осипов заявил о большой беде из-за сквернословия, которое на детей наших распространилось. Вот считаете ли вы сквернословие в детской среде, в принципе, когда мы ругаемся матом, большой проблемой, что на это нужно обращать внимание на губернаторском, в том числе, уровне?
0: Ну, это действительно большая проблема, потому что я не херувим, боже упаси, да, и не святой. Но когда идешь по улице и видишь, как, извините, какими словами друг к другу обращаются 13-14-летние девочки, то хочется дать за трещину. Я понимаю, рукоприкладство в школе запрещено, но тем не менее. Проблема состоит просто в том, как с этим бороться. Голым запретом на фу-фу ты тут ничего не сделаешь. Ну, это объективно. Если тут будет придуман какой-то механизм, в том числе стимулирующий, в том числе понимающий, как это контролировать, тогда да. То, что это является колоссальной проблемой, это не является секретом. Ну, так и, извините, ну, давайте мы тоже друг друга обманывать не будем. Вы же прекрасно знаете, как общаются очень многие коллеги, дружка с дружкой, правда же? Ну, чё тут? Вот, и все же к этому всегда относились, ну как бы, ну а чего? Мы же все Венечку Ерофееву очень любили, тоже скабрезник тот еще. Здесь надо, наверное, чтобы каждый начал сам себя. Отдал отчет, вот там, я не знаю, как вот, да, трезвый, значит, правильный русский. Ну вот и здесь придумать что-то такое, там, не матерящийся, правильный русский. Ну, я сейчас утрирую, но должен быть какой-то стимул.
1: Начинаем с себя, и потом дети за нами потянутся. Да, благодарю вас за беседу. Армен Сумбатович, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. Армен Гаспарян был в эфире «Радио Спутник». Также для вас работал Михаил Алимов. Выпуск новостей.
2: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. С Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Ученые из Финляндии после 10 лет скрупулезных исследований выяснили, что совы вдвое менее эффективны в трудовой деятельности, чем жаворонки. Хронотип человека, то есть индивидуальный режим сна и бодрствования, влияет на эффективность и здоровье не косвенно, а напрямую. Любители ночных посиделок раньше выходят на пенсию по инвалидности. Жаворонки же ложатся спать рано и регулярно получают необходимые количество часов сна. У людей ночного образа жизни накапливается недосыпание. Упущенное они компенсируют в выходные. В результате у них постоянно сбит суточный ритм между рабочими и свободными днями. Ученые даже термин придумали – социальная смена часовых поясов. Она влияет на общее состояние здоровья и умственную деятельность. Хорошо известно, что самый полезный сон с 22 до 6 часов. На этот промежуток приходится пик выработки гормона эпифиза – мелатонина. Он замедляет старение организма и защищает клетки от повреждений. Почему же люди делятся на сов и жаворонков? Исследователи считают, что во многом это закладывается на генетическом уровне. И советуют – не надо ломать генокод. Лучше организовать свою жизнь так, чтобы элементарно высыпаться. –

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Посольство России в ФРГ в курсе возможных провокаций в ходе голосования на выборы в Госдуму. Иранский посол назвал терактом удар Украины по судну в Каспийском море. Математику признали самым трудным предметом в начальной школе. Подробности далее. Посольство России в Германии в курсе возможных провокаций в ходе голосования на зарубежных избирательных участках на выборы в Государственную Думу, заявили РИА Новости в дипмиссии. Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что иноагенты и представители экстремистских организаций готовят провокации в ходе голосования на зарубежных избирательных участках в период российских выборов, в том числе собираются проводить фейковые экзамены. Пол 20 сентября у посольств России. Россияне с 1 сентября смогут открыть кошелек цифрового рубля через приложение крупнейших банков. На главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Об этом рассказала в интервью РИА Новости директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Ранее она указала, что на первом этапе открыть кошелек можно будет в 12 крупнейших российских банках и нескольких кредитных организациях, признанных значимыми на рынке платежных услуг. Тегеран считает удар Украины по своему судну в Каспийском море террористическим актом. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. Он отметил, что исполняющий обязанности главы украинского МИД Андрей Сибига в ходе телефонного разговора с главой иранского МИД Аббасом Аракчи принес извинения за случившееся. Однако, подчеркнул дипломат, Украина должна возместить весь причиненный ущерб, а ее европейские и американские сторонники должны взять на себя ответственность за действия Киева и привлечь его к ответственности. Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно в Каспийском море. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранение. Автомобиль скорой помощи, о котором медики просили президента России Владимира Путина во время его визита на Итуруп, доставлен на остров, рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Ранее он сообщал, что автомобиль 2022 года выпуска с минимальным пробегом выделен из резерва Центра скорой помощи Южно-Сахалинской и полностью готов к работе. Перед отправкой механики провели техобслуживание, проверили все системы и заправили полный бак. Математику признали самым сложным предметом для учеников начальной школы. Это следует из шкалы трудностей учебных предметов СанПин. Согласно ей, для учеников первых-четвертых классов математики поставили 8 баллов. Это наивысший результат. На втором месте русские иностранные языки. Они набрали 7 баллов. По 6 баллов получили информатика и окружающий мир, а литературное чтение набрало 5 баллов. Отмечается, что меньше всего трудностей возникает у учеников по предмету физическая культура. Она получила 1 балл. Технология набрала 2 балла, а изобразительное искусство и музыка по 3 балла. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Мы с вами будем починять примус, напомню, в самой эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы поговорить с ними о темах исключительно мне интересные. Ну, вы обычно не жалуетесь, может быть, вам просто отключают телефон, когда вы пытаетесь пожаловаться. Но я очень благодарен. Слава Богу, очень хорошо. Значит, мы друг другом довольны. Сегодня, слава Богу, не в первый раз, и это хорошая традиция становится. Мой добрый товарищ, блистательный эксперт по вопросам военного строительства и международных отношений, Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО и автор телеграм-канала «Коты и кошки Крамника».
3: Добрый вечер.
2: Вот, то есть, привет. Кошки с котами, они присутствуют. Привет,
3: конечно, Илья,
2: привет. Привет. Говорить мы собирались про флот. Наш российский, не в первую только. Очередь, ну, не только, да, но поскольку мы, скажем, говорить хотелось бы о флоте в контексте беспилотных систем, БПЛА, тех возможностей, которые у флота появляются, тех угроз, которые появляются у флота, и самый, наверное, почему я вспомнил про российский, более того, я вспомнил даже не про столько российский вообще, в основном про черноморский, потому что самые большие, так сказать, проблемы, и здесь не только речь идет о военном флоте, сейчас мы говорим и про гражданский флот, и о торговом флоте, они возникают вот именно вот в этой экватории, хотя у нас были эпизоды, когда газовоз бомбанули где-то у берегов Ливии, правильно?
3: И в Средиземном море уже кое-что было.
2: В Средиземном море,
3: было,
2: я говорю об этом, да.
3: В общем, да.
2: Причем по тому, что мне рассказывали добрые мои товарищи, не раскрывая имен и фактов, украинцы в Ливии в какой-то момент смогли получить точку для базирования своих беспилотных катеров.
3: Учитывая, что там довольно такая серая зона, не мудрено.
2: И когда мы говорим о том, что вот у нас есть африканский корпус, а зачем он нужен, этот африканский корпус, а что он там делает в Африке, а что это за истории про каких-то там украинцев, которые как-то там нам противодействуют. Наверное, это все пропаганда, нету этого. Так вот, это все есть на самом деле, и это создает нам проблемы. Потому что украинские беспилотные катера вполне в состоянии в Средиземном море с берегов Ливии запуститься и бомбануть газовоз, который имеет к нам какое-то отношение. И одна из причин, почему мы собираемся с Ильей Крамником об этом говорить, это то, что мы сейчас слышали в выступлениях нашего верховного главнокомандующего, который был на Дальнем Востоке. И, конечно, он говорил там про Тихоокеанский регион, но как частный случай, гораздо больший всепланетарной истории, о том, что мы готовы совершенно зеркально отвечать на те недружные, да, враждебные акции, которые совершаются по отношению к нашему флоту, или то, что называют там теневой флот и прочее, прочее. У этих же товарищей тоже есть теневой флот.
3: Разумеется,
2: правильно?
3: Разумеется.
2: Мы же все помним
3: историю. Мы сейчас об этой терминологии отдельно поговорим.
2: Да, сейчас поговорим. Мы же помним прекрасную историю про великую морскую державу Монголию, не имеющую выхода, в принципе, ни к одному из морей вообще.
3: Но имеющую морской регистр.
2: Но при этом, да. Отлично, под монгольским флагом корабли бороздят пространство Мирового океана. Все это происходит. Итак, давай поговорим. В первую очередь, беспилотные системы сейчас для нас – это перспектива или угроза?
3: Это и то, и другое, как и всегда.
2: Понятно, воспринимается это как? Запретить или развивать?
3: Разумеется, развивать, но при этом, конечно, запретив надлежащее использование, за которым будем сурово карать. На самом деле мы сейчас просто как бы свидетели очередного такого витка технологического, вот теперь уже на беспилотной основе, но не первого отнюдь. Потому что в первый раз вот эта вот проблема чего-то мелкого, очень дешевого, при этом способного атаковать крупные корабли, она встала 150 лет назад. И при этом там же, на Черном море, она встала в русско-турецкую войну, но, правда, там, скажем так, инициаторами были наши, наоборот. Поскольку у нас после Парижского мирного договора флота не было, хотя мы его расторгли в 1871 году и вернули себе право иметь флот на Черном море, но как бы расторгнуть одно, построить другое, в итоге флотом военным мы не успели обзавестись, но обзавелись катерами и довольно успешно их применяли, настолько успешно, что турки, в общем, опасались своими боевыми кораблями активно ходить и держали их в базах. При этом ущерб-то был сравнительно невелик, если посмотреть вот именно на количество утопленных кораблей, то, скажем так, психологический эффект был намного больше реальным. Но было достаточно для того, чтобы турецкий флот достаточно сильно, повторюсь, парализовать. Вот сейчас мы имеем 150 лет спустя повторение этой истории уже по-прежнему такими вот легкими силами, но теперь безлюдными.
2: Прости, ради бога, что я перебиваю. Ну, конечно, это не беспилотная история, но, тем не менее, рифма потрясающая. Вот эти вот, как они назывались, брандеры, да?
3: Да нет, это называлось минные катера тогда.
2: Понятно,
3: да.
2: Это еще до катеров.
4: до катеров, когда просто устанавливалась там бочка пороха и фитиль.
3: А, это брандер, да, брандер до катеров.
4: Просто, да, направлялась вот эта вот вся лодка вот эта вот, да.
3: На... Да, это, кстати, как мы выиграли на чеченское сражение.
4: Прекрасно, на фрегат отправлялась, да. Все оттуда прыгали. В этот момент установился беспилотным.
3: В этом плане, кстати, да, это победа в близком регионе, чеченском сражении.
4: Давно изобретено все, значит.
3: Ну, в какой-то мере, да. В целом, можно сказать, что традиционно возникающая угроза чего-то очередного дешевого, дешевого в том числе в плане людей, ну, поскольку экипаж там того же брандера или минного катера, это значительно проще и быстрее, да, готовится.
4: Если хорошо плавает, вообще
3: проблем экипаж большого корабля, да.
4: Конечно.
3: Вот. Одноразового применения и составляющего угрозу для флотов больших. Вот сейчас мы снова перед этой угрозой, потому что, ну, большой корабль дорогой, и терять его жалко, на нем много людей, и терять еще более жалко. И как бы вроде бы как бы даже есть технические средства, которые позволяют корабль подготовить к этим угрозам, но проверять как-то стрёмно.
4: Я тут, кстати, тоже из новостей, прекрасная совершенно новость, что на ходовые испытания спущен, ну, то есть он давно спущен был на воду, но начал ходовые испытания наш атомный подводный ракетный крейсер «Хабаровск». Это первый наш штатный носитель «Посейдонов».
3: Да-да-да.
4: «Посейдоны», напомню, это самое крутое и мощное, что можно придумать про беспилотные аппараты. Потому что это, да, это аппарат с атомной двигательной установкой, еще и с атомной, так сказать, боеголовкой, да, который, в принципе, может бахнуть где-нибудь в океане довольно даже далеко от побережья потенциального противника и просто смыть к чертовой матери этого самого.
3: Ну, там все-таки не настолько. Насколько я понимаю ситуацию, там надо подойти поближе, но, тем не менее, все равно...
4: Ну, хорошо, ладно, даже... не 100 километров, конечно, но километров там в 20-30 нормально, мне кажется, хватит.
3: В общем, в любом случае, подробно лучше не осуждать, но я другое еще замечу. Ведь «Посейдон» сам по себе, это же, опять же, технология.
4: Да.
3: А технология, помимо доставки ядерных боеприпасов, может использоваться и в других целях. И, соответственно, вот эти... подводные беспилотники, которые сейчас развиваются на всех флотах, и на нашем, и на американском активно, и на других, это тоже, скажем так, способ резко увеличить количество глаз у подводной лодки, у нее всегда дефицит, как бы, обзора окружающего пространства, и увеличить длину ее рук. Вот одна лодка, когда-то больше одной единицы, и теперь становится центром такого вот небольшого отряда, соединения даже. Она выпускает впереди себя из своих подводных торпедных аппаратов или специальных отсеков группу беспилотников, и они в ее интересах разведывают, они в интересах смогут минное поле выставить при необходимости, они могут и цель поразить, если у них есть для этого соответствующий заряд. Вот как изменится в связи с этим морская война, еще предстоит осмыслить. Ну, слава богу, до применения современных атомных подводных лодок никто не дошел. Собственно, по большому счету, это 3 страны на сегодня.
4: Это большое счастье для всего человечества, в общем, да. Ты очень правильную тему сейчас затронул, про не просто беспилотники, а сочетание беспилотника с, собственно, с традиционным носителем более или менее. Ведь была недавно статья, я читал, замечательная совершенно, которая рассматривала перспективу развития вот этих беспилотных морских систем с точки зрения просто, что мы сделаем беспилотных катеров как можно больше, вот этих бэков, да, или этого авиационного самолетного типа, там, или что такое. А как мы будем сочетать? А почему бы не сделать, и эти системы уже появляются, даже у нас, я насколько это читал, это есть сопряжение катера беспилотного с авиационной воздушной частью, которая позволяет там и видеть, куда направлять этот катер и так далее, и поддерживать его с воздуха и прочее.
3: Разумеется.
4: И катер этот является носителем, ну, это блестящая
3: вот
4: история.
3: Эти все системы, скажем так, автоматизированные системы управления, единые системы управления, они тоже развиваются, ну, даже не первые десятилетия, по большому счету. Первые это подобные системы начали появляться еще на рубеже 70-80-х годов, когда, собственно, первые компьютеры, мини- и микрокомпьютеры пошли в производство.
4: Но тогда мини-компьютер это размером с холодильник был.
3: Ну, да. Ну, а на рубеже 70-80-х это уже персоналки появились, уже стало их возможно размещать как-то это в полевых командных пунктах. А тогда же, собственно, и появились соответствующие первые образцы вот таких систем управления. А сейчас, по мере развития и самой компьютерной технологии, и, конечно же, развития средств связи в первую очередь, действительно появляется возможность вязать в единый контур с, скажем так, с обменом данными в режиме онлайн, ну, практически все что угодно. И это долгое время, ну, последние примерно два десятка лет, было таким основным направлением, обкатывавшимся на полигонах и в Штатах, и у нас, и в других некоторых странах. А теперь вот это все идет на поле боя, проверяется, что-то остается, что-то нет. Опять же, я бы не стал погружаться в подробности, но можно сказать в общих чертах, что у нас сейчас, ну, в сухопутных войсках, по крайней мере, появляется уже, выкристаллизовывается такая единая система управления, потихонечку внедряется в части. Ну и на море происходит, в общем-то, то же самое, даже там это проще внедрять, потому что корабль сам по себе уже в базе гораздо лучше подготовлен, ну, к установке такого оборудования.
4: Корабль, да, это высокотехнологичная история, но, извини меня, тут несколько есть болезненных для нас вопросов, которыми не только военблогеры, как это такой уже бренд такой нехороший, да, специалисты уже, и специалисты тоже задавались. Когда, и это не секрет, у нашего Черноморского флота было несколько болезненных ситуаций с утратой нескольких кораблей. Угу. Хохлы это, конечно, рассказывали об этом как о большой своей победе, естественно, что сделать. Ну, да. Но, тем не менее, там часть флота, и об этом многие писали, пришлось передислоцировать, перебазировать и прочее, прочее. Даже заходила речь, я помню, о том, что, в принципе, флот как таковой в условиях беспилотных атак не так, чтобы очень актуален. Это раз. Угу. И два, были ссылки на некий консерватизм некоего флотского начальства, которое не могло никак заставить себя признать эти новые обстоятельства, в которых флот находится. Ну, вот что ты про это скажешь?
3: Значит, я скажу так, начнем с второго пункта. Да, эта проблема есть на Черноморском флоте, действительно, скажем так, специалисты, которые занимаются этим вещами непосредственно, они жалуются на то, что внедрение необходимых вещей происходит трудно, поскольку, ну, есть такая вещь, как боязнь ответственности. Проще как бы не сделать ничего, чем рискнуть,
4: ну, почему-то. Ну, это не только, да, там, это наше родное, любимое очень часто.
3: Ну, ну, как, да, бы, ну... ну, вот, ну, такое есть, к сожалению. Значит, есть ли говорить дальше на тему, нужен ли флот в принципе? Ну, конечно, нужен. Просто по одной простой причине. Океан есть. В океане есть морская торговля, она будет сохраняться, пока человечество существует. Соответственно, человек будет изобретать способы эту торговлю, во-первых, атаковать, во-вторых, защищать. Можно ли перевести все на беспилотную систему? Ну, наверное, теоретически можно пытаться себе такое представить. Но практически...
4: Да, в принципе, людей можно, да, отменить, да, это, да, понятно. Да. Известная
3: практически мы сталкиваемся история с массой ситуацией, начиная от вопроса, кто вообще в данном случае роботу даст право на применение оружия, например. Кто вообще решит о том, что вот эта ситуация...
4: Товарищ майор,
3: позволяет применять оружие.
4: Товарищ,
3: да,
4: майор разрешит.
3: Да, значит, должен быть кто-то, по идее, на месте, способный взять на себя ответственность, в том числе юридическая. А вторая ситуация, оборудование вообще, тем более современное электронное оборудование, это вещь дорогая, а море, среда опасная. И терять сотни миллионов, а в ряде случаев даже миллиарды там, долларов или евро, ну, мировую валюту как условную единицу, просто потому что роботизированный корабль получил повреждение даже не в бою, а просто от шторма и прочих неизбежных на море случайностей. И пошел ко дну, потому что некому было бороться с живучестью, как-то обидно.
4: Ну, мы много потерь видим сейчас в Армузе, угу, в том числе и по причине не только ракет, но и беспилотных атак.
3: Ну да.
4: Это есть. А к тому, что ты говоришь, мне хотелось бы, напомню, Илья Крамник, военный эксперт у нас сегодня в студии, разбирает и чинит наши примусы, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования Института мировой экономики и международных отношений, так, ну, для памяти. Есть, как мне кажется, один вариант, который серьезно очень обсуждается, прорабатывается, когда у нас по модели вот этих вот авианосцев американских будут корабли-матки, которые возят беспилотники?
3: Нет, это все, конечно же, будет. Беспилотник уже вошел в систему флотского вооружения, он никуда из нее не денется. И беспилотный летательный аппарат, и безэкипажный катер, конечно же, они все будут. Конечно же, это все будут или строить, или покупать, ну, в зависимости от того, что найдут. Но точно так же, как появились торпеды, появились корабли-носители торпед, появилась возможность там погружаться под воду, ну, соответственно, подводные лодки с теми же торпедами возникли. Появились самолеты, ну, немедленно возник авианосец. Дальше вертолет точно так же прописался на палубе. Беспилотный аппарат, конечно же, точно так же пропишется на палубе корабля и никуда уже с нее не денется. Но при этом просто не будем забывать, что корабль – это одновременно и то средство, которое можно наиболее надежно защитить от беспилотника. Просто потому что на борту любого корабля у нас электростанция, способная запитать целый город. И особенно резерв объема и массы, который позволяет разместить достаточное количество оружия, чтобы эти атаки отбивать. Как оружие кинетического, там, стреляющего, так и оружие, скажем так, на иных физических параметрах. Там, имеешь, да, имею в виду электромагнитное оружие, лазеры и тому подобные средства, которые могут повысить эффективность защиты этого корабля от беспилотников. То, что сами корабли при этом тоже должны измениться, то, что они, скорее всего, должны перестать быть настолько картонными, какими их строили после войны.
4: Ну, ты сейчас много людей обидел, ты понимаешь,
3: да? Да? Ну, это не мой термин, на самом деле. Это такой термин общеупотребимый. Когда-то, просто когда появилось ядерное оружие, все разом решили, что корабли не нужны броню. Угу. Потому что, ну, зачем бронировать корабли,
4: все равно снесет.
3: Да, все равно все снесет. И долгое время...
4: Почему-то танки это не отменило,
3: извини меня. Да, десятилетия подряд действительно корабли строились практически безбронными, поскольку считалось, что лучше потратить вес и объем, который занимает броня, на систему вооружения для того, чтобы не подпустить к кораблю угрозу. Угу. Но теперь выясняется, что это слишком дорого обходится.
4: Мы сейчас в основном с тобой рассуждали, хотя и теоретизировали вообще, но в основном про Черное море. Мы еще вернемся к Черному морю, безусловно. А на Балтике у нас что происходит? Я почему обращаю внимание?
3: Пиратство на Балтике происходит.
4: Что?
3: Пиратство на Балтике происходит.
4: Вот. В исполнении наших дорогих соседей. Пиратство происходит, да. Пиратство на Балтике происходит. Поэтому, собственно, я про Балтику и вспомнил. У нас президент сказал про некие зеркальные ответы.
3: Может быть, еще.
4: Как мне кажется, да, они предполагают наличие постоянного, дислоцированного где-то в море подразделения нашего флота, который может прийти на помощь. Раз. И два. Возможно ли размещение каких-то, скажем так, злых вооруженных людей на борту, значит, гражданских судов?
3: Пункт первый. Он уже исполняется, потому что, собственно, с того момента, как вообще в Европе начали задумываться и проявлять, так сказать, активность в сторону помех нашему судоходству, флот эту задачу выполняет. И Балтийский флот, и Северный флот, они сопровождают наши суда в опасных районах, там, по той же Балтике, по проливам,
4: недавно,
3: Ла-Манш.
4: Месяц назад отпугнули каких-то желающих.
3: Да, это регулярно бывает, и это происходит практически вот тот момент выхода там за маяки Финского залива, вот западные цепочки островов, до момента выхода в Атлантику уже там за Британией. Нас на самом деле спасает во многом то, что у Европы сейчас у самой очень большие проблемы с флотом. Традиционные наши противники в этом плане,
4: ну, англичан, Великая британская морская империя, она как-то уже не вполне
3: флот
4: великая.
3: Флот у них, в общем, кончился, да. Значит, это нас во многом спасает, потому что если бы у них было получше, у нас бы просто кораблей на все на это не хватило. Пока более-менее хватает. Значит, что касается вооруженных людей на борту, тоже как бы технология отработана, поскольку, ну, не первый раз появляются подобные угрозы.
4: С сомалийскими пиратами, так
3: да, были те же пираты, значит, и, конечно же, сажают охрану. Есть группы, которые уже много лет на этом зарабатывают денежки, обеспечивая профессиональную охрану. Можно и в данном случае как бы эту охрану обеспечить, тем более, что, опять же, юридических оснований для захвата кораблей Нет, поскольку вот эти все совместные документы о борьбе с теневым флотом, они не могут быть юридическим основанием.
4: Ну, с другой стороны, знаешь, если это теневой флот, да, если это какой-нибудь монгольский или еще какой-то там флаг, то и основания для защиты его какие?
3: Ну, да.
4: Если только капитан запросил...
3: Да, ну, здесь основания, может быть, просто частный договор судовладельца с охранным предприятием.
4: Да, а потом, вот подобный... Потенциальные эксцессы. Кстати, что касается даже не Черного моря, а в первую очередь именно Балтийского моря, где, как мне кажется, подобные острые ситуации гораздо более реальны. Угу. Подобный силовой эксцесс, насколько может восприниматься кем-то, как казус белли? Ну, грубо говоря, попавший под огонь какой-нибудь там отряд погранцов, условно, не знаю, ну вот я сейчас, чтобы никого не обидеть, какой-нибудь скандинавской страны.
3: Скажем так, пока что можно заметить следующее. Вот в тех случаях, когда действительно становится реальным вооруженное противостояние, они мигом прекращают обострение. Стараются дальше не экспериментировать. Видимо, тоже подозревают, что может закончиться нехорошо, потому что отнюдь не все страны НАТО горят желанием немедленно вставать в строй и идти на войну с Россией там, за то, что каких-то... полицейских или пограничников кто-то обстрелял.
4: Ну, ты в этом смысле оптимист. Я как раз считаю, что некая проба новых возможностей, она все время происходит.
3: Может быть, конечно, может и нарвутся однажды. Ну, как бы риск нарваться есть, потому что число инцидентов не прекращается, оно будет расти дальше. Вот. Но, во всяком случае, пока вот такая осторожность, она присутствует. При видимом риске вооруженного столкновения предпочитают не обострять. А изменится ли это, если у нас вот на всех судах появится вооруженная охрана? Ну, вот это хороший вопрос. Наверное, надо посмотреть. Вот, будет попытка захвата судна с вооруженной охраной, и во что она выльется?
4: Ну, там же поглядим. Илья, там уже много тонкостей есть по поводу того, а может ли оружие находиться на борту этого самого гражданского судна?
3: В международных водах, да.
4: Да, а вот он проходит же по, так сказать, по своему маршруту не только через международные воды.
3: Когда он идет через проливы транзитом, он считается находящимся в международных водах. Вот если он в порт зайдет или там на якорь станет, то да, уже...
4: Ну, ты же помнишь эту историю про то, что когда вот как раз начиналась вся эта история с сомалийскими пиратами, там были некие корабли-матки, где были склады с оружием буквально, ну, да, они подходили, получали оружие, дальше шли в этот район опасный, и дальше выходили и сдавали, собственно, это оружие. Вот, а вот на более или менее постоянной основе это может там находиться или нет?
3: Ну, чисто технически нам никто не мешает разместить такой же корабль, базу где-то на выходе из Финского залива, который будет сажать охрану, да. И второй такой же, который будет в Северном море эту охрану снимать.
4: Я напомню, что у нас сегодня подчиняет примус Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО. Мы сейчас совсем уже скоро уйдем на новости, а потом вернемся снова к Черному морю и немножко про Турцию.
0: Подчиняем примус с Евгением Примаковым.
5: Вам удобно?
6: Ну да.
5: Лампа не слишком светит?

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я и есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник».
7: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чад?
0: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Починяем примус с Евгением Примаковым.
5: Итак, продолжаем разговор, как говорил Карлсон. Я должен покаяться перед вами, дорогие друзья. Хотя, наверное, вы уже и так наизусть знаете телефон нашего прямого эфира, но, тем не менее, я все-таки его повторю, потому что у нас все-таки прямой сегодня эфир. Вы можете не поверить в это, но Илье Крамникову можно позвонить и задать ему вопросы. Плюс 7-495-95-95-91-2. Прямо как наша частота в Москве. Звоните, будем дальше разговаривать про моря и океаны, но в первую очередь, конечно, про Черное море, куда я обещал нам вернуться. В связи, в первую очередь, с интересной историей про то, как господин Фидан, министр иностранных дел Турции, где-то уже дней 10 недель назад, да, он заявил о том, что некое есть предложение о примирении. Я вижу, что есть звонок, но сейчас я задам вопрос. Что есть некое предложение о том, что мы снова с украинцами перестали, так сказать, уничтожать друг друга на море. Потому что это никто не верит, кроме Фидана, возможно. Но самое интересное, что после нашей довольно болезненной реакции у нас и Сергеевич Лавров выступил и сказал, что, ну, как бы, а с чего бы вдруг? Турецкая сторона сразу по нескольким каналам, я читал у РИА новостей, заявила, что да не было такого предложения. Да мы ничего официально, мы просто рассуждали.
6: Показалось.
5: Да нет, мы просто рассуждали. Ничего подобного не было. Вот это, мне кажется, сейчас повод поговорить про Турцию в Черном море и про их беспилотные системы, потому что есть о чем поговорить. А сейчас мы примем звонок. Илья, надевай наушники. Здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире.
7: Здравствуйте, Олег.
5: Здравствуйте, Олег, как я рад вас слышать.
7: Спасибо. Да, вопрос такой. Вот на сегодняшний день можно ли сказать, что полностью военно-морской флот Украины уничтожен? Там ведь все равно какие-то беспилотники у них остаются, беспилотные катера. И можно ли говорить о том, что их, ну, так называемый гражданский флот, связанный с ССУ, ну, тоже в ближайшее время будет полностью уничтожен, выведен из
5: строя? Олег, спасибо. Хороший вопрос, потому что мне так кажется, что беспилотники украинские ходят откуда-то из Николаева.
6: Ну, смотрите, то, что у них было до войны, конечно же, оно все уничтожено.
5: Вот именно корабли, мне кажется, да. Там пара катеров, может, каких-то
6: прячется. То в Дунае, наверное, можно найти.
5: У них не был он вообще, этот флот? Кроме Сагайдачного, там что-то было вообще?
6: Да было, катера были, патрульные суда были, погранцы были.
5: Единственная подводная лодка сразу к нам перешла, мне кажется.
6: Она все Севастополе была,
5: собственно. Ну, да.
6: Вот, значит, конечно же, то, что называлось морскими силами Украины, они уже существовать давно перестало. Сейчас эта структура занимается в первую очередь, конечно же, обеспечением применения беспилотников и прочих вот диверсионных действий. И это будет продолжаться до тех пор, пока Украина будет оставаться хоть какой-то кусок побережья. Потому что, ну, зачастую для того, чтобы применить там морской дрон, надо просто спустить его на воду на пляже с грузового автомобиля там, или с пикапа. Это делать можно долго.
5: Скажи, а вот по твоему знанию, какова реальность истории про матки суда, украинские они, или какие-то международные, нет, которых есть эти
6: они,
5: быки?
6: Они реальны, конечно же, потому что отнюдь не все морские катера беспилотные способны дойти своим ходом от Николаева до, скажем, Черноморской бережки.
5: Да вообще никак.
6: Да, естественно, дальность не
5: в обход всего Крыма, да, нет,
6: конечно,
5: нет.
6: Поэтому, конечно же, помимо там спуска судов непосредственно, которыми можно применять там, ну, по Крыму, они используют и в том числе вот эти суда матки. И, конечно же, надо сказать, что, видимо, какая-то и довольно значительная, наверное, часть этих судов, она попадает, извините, в Черное море с юга. То есть они где-то грузятся там в Европе или еще где-нибудь своими беспилотными катерами, проходят с юга и где-то уже посередине Черного моря выгружаются, пользуясь тем, что, ну, скажем так, наша разведка в этом регионе могла бы быть получше.
5: Ну, тут вопрос еще противодействия нашей разведки, не только умений нашей разведки. Вернемся к Турции. Тут сейчас будет происходить интересное. Буквально вот 20-23 августа в Турции в некой Гюльджукской военно-морской верфи уже не в первый год будет проходить фестиваль Технофест Мави Ватан. Мави Ватан, насколько я понимаю, это голубая и синяя родина. Да.

0: Я авиационный носитель морской. Не могу сказать, чтобы это выглядело как большой прямо авианосец, но что-то авианосное в нем было.
1: А на долу это...
0: Да, да, вот на него садятся беспилотники, с него взлетают беспилотники в беспилотном режиме, и все это замечательно, то есть, может, так сказать, ходить и по Средиземному морю, и, как мы понимаем, по Черному тоже.
1: Ну, на самом деле, конечно же, в первую очередь здесь надо пугаться греком. Потому что что такое «Мой ватан» вообще? В принципе, это идеология, вот турецкая вот эта идеология синей родины, голубой. Один из создателей этой идеологии, турецкий адмирал Жен Гюрденис, он даже от Эрдогана пострадавший, значит, посидеть немного успел в тюрьме в связи с подозрениями в участии, скажем так, в антиэрдоганском движении. Вот, ну, это такой турецкий патриот, националист, короче, озабоченный тем, что у Турции несправедливо мало островов в Средиземном море. Как мы помним, она практически лишилась всех этих островов в свое время в 20-х годах при, собственно, распаде Османской империи и после греко-турецкой войны. Сейчас турки очень хотят, конечно, это дело пересмотреть дипломатическими методами, но в том числе, конечно же, готовят и военные инструменты. И строительство турецкого флота, турецких морских сил, значительно большей мере, чем у греков, опирающихся на собственные турецкие промышленные возможности, хотя и недостаточные, это один из способов, которым они планируют эту теологию
0: жить. Мне все-таки кажется, что некая рамка в англосаксонском выражении «фреймворк», извините меня, пожалуйста, НАТО все-таки, ну, является достаточно сильным предохранителем, хотя мы все время рассуждаем о том, что НАТО на ладан дышит, и вот это вот все для какого-то...
1: Я в этой связи...
0: Хотя эксперименты повоевать с греками были и в формате НАТО,
1: связи,
0: в том числе и в Турции.
1: Я в этой связи замечу вот что, что все-таки политические блоки НАТО в том числе, это вещь приходящая, география вечна.
0: Ну,
1: острова-то никуда не денутся, и претензии
0: на них
1: тоже. Все
0: равно нас в любом случае волнует, ну, грубо говоря, нас, у нас есть ли греческий флот, присутствующий в Черном море?
1: Греческого нет, а турецкий есть.
0: Вот.
1: Он, конечно, волнует, да.
0: Конечно, поэтому все, что там происходит, нам аукается. Ну, например, вот эта новость, которую уже 150 раз обсудили, когда Конгресс американский заявил о разрешении на продажу из Турции оружия украинцам, то, что вызвало нашу достаточно резкую реакцию, и Мария Владимировна Захарова высказывалась, и МИД официально там через, и не только Мария Владимировна высказывалась на эту тему, это 12 РСЗО, 2500 кассетных боеприпасов, 27 тысяч кассетных снарядов, 200-300 миллиметров, это, кстати, дальняя артиллерия, 200-300. Это там 30-40 километров, насколько я понимаю, и 70 ракет от АКМС, но я тут специально посмотрел, понятно, что мы возмущены, 27 тысяч кассетных снарядов артиллерийских. Средний расход боеприпасов в артиллерии у ВСУ в сутки.
1: На самом деле
0: до 10 тысяч.
1: Это много.
0: В сутки. Ну, до 10 тысяч в самые активные периоды.
1: Да,
0: до
1: 10
0: тысяч.
1: Да.
0: Это типа... Ну, если сильно экономить, то неделя где-то, да?
1: Нет, это на самом деле самая большая проблема украинцев сейчас, одна из самых больших проблем на сухопутном фронте, снарядов нет.
0: Ну, я к тому, что да, нас возмущает эта история. Понятно, что каждый снаряд – это жизни, в том числе и наших ребят. Жизнь, здоровье, там, руки, ноги и так далее. И это чудовищно отвратительно. Но спасет ли это украинцев? Да вообще нет.
1: Нет, нет, конечно же,
0: да вообще
1: не спасет.
0: Нет.
1: Ну, спасения в данном случае как бы ждать не приходится, но вот именно создавать проблемы вот таким образом просто... затягивая войну
0: надольше, все этим занимаются. Будут, все этим занимаются. Следующая история. Мне приятно, что мы сейчас с Ильей Крамником говорим про Турцию. Напомню, что Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО и автор телеграм-канала «Коты и кошки Крамника», и мой добрый товарищ, и блистательный совершенно эксперт военный. Мне приятно, что мы говорим про Турцию, потому что я продолжаю ту историю, которую я уже там начинал одну, две, три программы назад. Мы говорим про настоящий мир. Мы не говорим про американцев Урсулу фон дер Ляйен, мы рассказываем про страны, которые на самом деле важны и представляют тот самый глобальный юг и глобальное большинство. Турция поучаствовала здесь и в новом военном блоке. Они подписали так называемое Микканское соглашение, или Микканский пакт его называют, с Саудовской Аравией и Пакистаном. И это дико интересная история. Потому что причин в ней огромное количество.

0: военных и политических.
1: Да.
0: Во-первых, я тебя тоже вызываю, соответственно, на беседу. Во-первых, мне кажется, это демонстрация со стороны саудитов, пакистанцев и турок, потому что у них все-таки нет американского зонтика и американской, так сказать, стопроцентной гарантии на безопасность в регионе. Надо, ребята, самим. Все, ну, да. Давайте сами. Все, давайте сами. И очень интересное сочетание именно трех этих стран. Первое. Бабки, извините меня, саудовские.
1: Естественно.
0: Финансирование. Технологии ВПК мощнейшие абсолютно. Это Турция. То, что мы сейчас говорили про Технофест, вот этот вот чудесный.
1: Вот тут у меня сейчас будет коррекция некоторая.
0: Вот сейчас, да? Сейчас скажешь. Ну и, соответственно, ядерная держава у нас кто?
1: Пакистан, да.
0: Пакистан.
1: И тоже, понятно, чьи деньги.
0: Да, но при этом очень интересно. В пакте, кроме, в этом Меканском соглашении, кроме обмена развединформацией, кроме взаимной координации в региональной безопасности, там прописана конкретно коллективная безопасность.
1: Угу.
0: По модели натовской. Нападение на одну из стран является нападением на три. Там, да, там есть... тонкости, там не прописано, а что считать нападением,
1: угу.
0: А должны ли вы все трактовать, что на вас напали обязательно, или можете сказать, что мы так не считаем, что на вас напали. Угу. То есть есть огромное количество лазей, но принцип сам политический именно вот этот. Вот.
1: Угу. Значит, начнем вот с чего. Здесь достаточно интересно именно вот о турецких технологиях поговорить, турецкому ВПК. Американцы здесь не так далеко, как кажется. Потому что, по большому счету, турецкий военно-промышленный комплекс в настоящее время, он это такой мощный, развитый комплекс страны второго эшелона, то есть, который многое может чего производить, но вот базовые технологии в электронике, в электротехнике, в двигателестроении, как в наземном, так и морском, так и воздушном, у нее чужие.
0: Но при всем да. том про Турцию говорят, что это одна из пороговых стран, между да. прочим.
1: Много стран пороговых. Как бы Пакистан имеет существенно меньшие возможности ВПК, например, чем Турция. Это вообще уже ядерная держава.
0: Угу.
1: Вот. Ядерное оружие... Ну,
0: там так... злые языки говорили, что корейцы помогали.
1: Да,
0: там,
1: ну это уже другой вопрос.
0: Там, да. Да.
1: Значит, но так или иначе, Турция на сегодняшний день продолжает оставаться зависимой в этом плане технологий страной. И можно сказать следующее. Если турки в этом своем состоянии подписывают вот этот пакт и планируют и дальше поставлять свое оружие, на эти рынки, ну, в том числе и Пакистан, с которым у них уже очень хорошее налажено военно-техническое сотрудничество, несмотря на то, что Пакистан, в принципе, сейчас скорее китайский клиент в этой части, то можно делать вывод, что американская администрация это устраивает. Просто потому, что...
0: Ты знаешь, очень сложные отношения у Пакистана с американцами.
1: Да.
0: Очень непростые.
1: Но у турок, вот, в данном случае, которые являются, будут являться в этом блоке донором, они тоже есть. И как бы если американцы...
0: Тоже непростые.
1: Тоже непростые.
0: Посмотри, но... как сейчас, да, развивалась ситуация с экспортом туда F-35. То ли разрешить, то ли не... в итоге не разрешить. Возмущение по поводу их закупок наших комплексов S-300,
1: S-400.
0: Да. То ли это очень плохо, и поэтому F-35 не продадим, то ли, ладно, давайте вы сейчас эти F-400 уступите обратно хохлам. Вот, ну, такое, ну, такое.
1: Хохлам, кстати, они не продадут в итоге, продадут, видимо, куда-то на ближнем
0: расстоянии. Я говорю, Эрдоган, понятно, мы все понимаем, что Турецкая Республика не является союзником Российской Федерации.
1: Mm-hmm.
0: Это неизбежный наш сосед и поэтому неизбежный партнер, с которым надо выстраивать отношения, которые не всегда хороши, мягко говоря. И за последнюю нашу историю были... Конечно, мы всегда воевали.
1: Mm-hmm.
0: Плюс к тому, мы помним убийство посла Карлова, мы помним сбитый самолет, убитых наших летчиков. Мы много чего помним. У нас, да. знаете, как...
1: Включая памяти... поведение Турции во время чеченского конфликта
0: конечно,
1: и так далее. Там,
0: конечно, правда. Конечно. И, кстати, если уж вспоминать, то давайте вспоминать все. Давайте вспоминать про то, что когда у молодой Российской Федерации социалистической был голод 20-21 год, мы дали туркам 11 миллионов золотых рублей безвозмездно.
1: Да.
0: А это по нынешним ценам, я посмотрел, 1,2 миллиарда долларов.
1: Угу.
0: плюс тому бешеное количество вооружений на то, чтобы они там боролись с греками, британским, да, британским, в первую очередь, империализмом. Да. Ну, греки там, собственно, где-то там, ну, они были, да, но тем не менее. То есть такая был поступок с нашей стороны, за что Ататюрк несколько раз довольно искренне называл нас своими добрыми друзьями и союзниками. Правда, говорил всегда, что мы, конечно, союзники в борьбе с империализмом, но, пожалуйста, вашу большевистскую систему на нашу турецкую землю не переносите, она нам не подходит. Не покупаем. А еще одна история, которая сейчас характерна для Турции, это история, конечно, с газой и с Палестиной. Произошло несколько интересных событий. Уж извините, я про американцев все-таки вспомню, тут уже песни слов не выкинешь. Джаред Кушнер, который зять Трампа и который его спецпредставитель по Ближнему Востоку, в очередной раз ездил сначала в Аль-Аламейн, это в Египте, потом в Тель-Авив, Иерусалим, потом, собственно, в Анкару к Эрдогану, со всеми поговорил, со всеми пообщался по поводу того, все-таки помните, да, вот война газа, надо как-то газу надо замерять, там что-то отстраивать надо, то ли Хамас разоружается, то ли еще что-то, то ли еще что-то. Для Турции это история, ну, во-первых, такого очень важного османского наследия. Турция выступала всегда, особенно при Эрдогане уж совсем, как настоящий заступник. Мы, кстати, тоже исторически должны помнить, что это такое, потому что Крымская война XIX века началась с того, что Россия выступила заступником христиан на Ближнем Востоке. И из-за этого мы, собственно, поучаствовали в этой войне. Вот Турция, она называет себя заступником палестинцев. И мне понравилось, я тут пока исследовал эту тему, я сейчас попрошу включить эту чудесную музыкальную эту композицию, оказывается, один из депутатов турецкого парламента, который раньше был музыкант целый настоящий, который сочинял композиции для турецких фильмов там, и так далее, сгенерил некий ролик, который даже репостнул Эрдоган. Товарищ этого зовут Юджель Арзен, депутат, собственно, Великого собрания турецкого народного и, собственно, музыкант. Давайте послушаем. В песне поется про то, как мы сейчас объявим бойкот Израилю и не будем покупать его товары, потому что Израиль мучает палестинцев в Газе. Поехали.

0: Я просто прокомментирую несколько, да, вы, если у вас, вы смотрите нас, принимаете через компьютер и прочее, вы смотрели клип, там поется, ну, естественно, о страданиях палестинцев в Газе, про то, как мы объявим бойкот, который сделает нас сильнее. Вы тут пьете кока-колу, жрете и потребляете, вот у нас Рональдо тут колу пьет, и магазины полны, а там люди страдают. Вообще не смешно, на самом деле, Илья, извини, но самое интересное в этом, я понимаю, почему Эрдоган репостнул этот ролик, потому что он там в ролике выступает.
1: Да.
0: Ну, соответственно. Потом господин Юджель Арзен, он является депутатом от правящей партии. И что еще интересно, в клипе очень сочувственно показывают какое-то количество израильтян, которые протестуют против войны.
1: Значит,
0: вот эти левые ребята израильские, которые выходят на демонстрации против там, использования военных сил и жертв в Газе, вот их отлично там показывают. То есть это не, как сказать, это не антиеврейский, не антисемитский клип,
1: нет,
0: а именно антиизраильский.
1: Нет, нет. Я тут замечу следующее. У Турции в свое время, ну, как бы у них отношения с Израилем, отношения в регионе, они как бы два этапа переживают. Вот сейчас они все хуже. При этом в свое время турки были очень такими активными партнерами.
0: Совместные учения были военные.
1: Ладно, совместные учения. У них и сотрудничество там в той же воронке было, скажем, да. Израильские модернизации там.
0: F-16 они делали.
1: И американских танков.
0: Системы наведения, там, да, же, далее, да.
1: Там много чего было, они много чем сотрудничали. Сейчас у Эрдогана другая политика, и при этом надо отметить, что ну, в тот период, когда это сотрудничество было, страдания Палестины, совершенно объективные, существующие, они Турцию не особо волновали. А сейчас они их волнуют. В целом, там, можно понять...
0: Не волновали это проблемы. Когда? Смотри, я когда работал на Ближнем Востоке, я помню несколько вот этих флотилий свободы, которые...
1: ну, я имею в виду времена там, первой интифады, когда...
0: Ну, первые, да. Ладно, да, первые, да. Первые, да.
1: Когда интифада была, восстания были, но при этом...
0: Начали волновать уже при Эрдогане.
1: Да. Они начали портиться, естественно, при Эрдогане, потому что начала меняться в целом политика в сторону, в том числе, большей самостоятельности Турции, отхода их от американского уже курса, который предусматривал в том числе активное сотрудничество с Израилем. Турция была, ну, среди прочих союзников американцев в регионе, как бы наряду с Израилем, одна из самых важных. Я в этой связи просто замечу в данном случае, что вот это противостояние с Израилем... активизирующийся. Это, скажем так, способ Турции в том числе утвердить свои претензии в Средиземноморье, в восточном своем родном регионе, в том числе и на море, где мы находим все больше объектов, которые можно делить.
0: Шельф.
1: Например, это шельф, да, те же газовые месторождения, которыми тоже Израиль планирует в том числе закрывать свои потребности в энергетике. Но он там не единственная страна с потребностью в энергетике.
0: Там огромное поле между Кипром, Ливаном, Турцией,
1: да,
0: и Израилем.
1: И с очень сложной такой неоднозначными и неодинаковыми взглядами на то, как это надо все делить.
0: И практически завершая уже, да, почему вот Турция тоже всплыла здесь, в Бейруте собрались министры иностранных дел, там была Иордания, Индонезия, Саудовская Аравия, Турция, Пакистан, если не ошибаюсь, Арабские Эмираты, которые, собственно, подписали коллективное письмо о том, что главным виновником провала соглашения по Газе сейчас уже они называют Израиль, абсолютно однозначно, Египет тоже там был, обращают на себя внимание присутствие там Турции, обращают на себя внимание присутствие Египта, который жизненно заинтересован в реализации этих соглашений, которые говорят о и разоружении Хамаса, и выводе израильских войск, и так далее, и так далее. То есть, когда мы говорим о том, что Иран не удалось замирить и войну в Иране закончить, да, вы знаете, ничего не удалось, в принципе.
1: Угу.
0: И история с палестинским замирением тоже закончилась ничем, тем более, что 9 буквально августа премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о том, что никакого вывода войск до разоружения Хамаса там не будет из Газы, и вообще никакого палестинского государства тоже не будет, и все, что является главным предметом. Но, к сожалению, Илья, мы заканчиваем, мы с тобой еще вернемся, примусов еще много. Илья Крамник сегодня со мной починял примус, был интереснейший разговор, и снова мы говорили о многом. Спасибо.
2: Починяем примус с Евгением Примаковым. Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Узнать за 90 секунд. Великий русский ученый Михаил Ломоносов произвел революцию в науке и стал мощнейшим драйвером развития нашей страны. Он создал первую химическую лабораторию в России, открыл закон сохранения материи и движения и предсказал подтвержденное только в 20 веке наличие атмосферы на Венере. Автор первой российской грамматики и проекта университета в Москве ратовал за то, чтобы женщины получали образование и становились учеными, что для тех времен было смело и даже дерзко. А еще беспощадно боролся с суевериями. Несмотря на то, что Ломоносов воспитывался в религиозном духе, знал церковную службу, разбирался в вопросах богословия и сочинял стихотворные переложения псалмов, к научным вопросам он подходил с точки зрения рационализма, будь то химия, физика или история. Суеверия и архаичные традиции он считал причиной деградации народа в физическом и нравственном планах. Знахарство, причудливые религиозные легенды и лжепророков поднимал насмех. Но что особенно интересно, в последние годы жизни Михаил Васильевич, рассуждая о соотношении религии и науки, назвал их двумя сестрами родными. Иными словами, он не был атеистом. Его не устраивала церковная действительность. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Казани 7 утра, в Перми 9:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные продолжают продвижение на Краснолиманском направлении. Президент США Дональд Трамп добивается встречи с лидером КНДР. В России расширят перечень должностей для фельдшеров и медсестер. Далее подробности. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Екатеринбурга, Краснодара и Череповца, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Штурмовики группировки «Запад» при поддержке расчетов «Ураган» продвигаются на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны. Отмечается, что мощный залп 220-миллиметровых реактивных снарядов на дальность свыше 25 километров позволил полностью уничтожить все намеченные цели. Огневое воздействие на данный объект создало благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений, которые смогли занять указанные рубежи с минимальными потерями, добавили ведомстве. Крупные компании продолжают переезжать из зарубежных юрисдикций в Россию. Общий объем активов резидентов специального административного района на острове Русский достиг 6 триллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости советник президента Антон Кобяков. По его словам, на двух российских территориях, на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьской в Калининградской области, с 2018 года действует особый правовой налоговый и валютный режим САР. Он создан для привлечения иностранных компаний, в том числе с российскими корнями, обратно в российскую юрисдикцию. По словам Кобякова, сейчас на острове Русский зарегистрировано около 140 компаний. В основном они переезжают сюда из Республики Кипр и Британских Виргинских островов. Президент США Дональд Трамп в частном порядке обсуждал возможность личной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ином во время своей следующей поездки в Азию, которая может состояться в ноябре. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников. Издание отмечает, что хозяин Белого дома хочет возобновить начатые во время своего первого срока масштабные дипломатические усилия, направленные на то, чтобы убедить лидера КНДР отказаться от ядерной программы в своей стране. Трамп ранее заявлял, что Ким Чен Ын ответил на его призыв провести переговоры двух стран, но не раскрыл подробности. С 1 сентября Минздрав России расширит перечень должностей для фельдшеров и медсестер. Они смогут занимать должности заведующих здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики, а также некоторые другие должности в зависимости от образования и квалификации. Главный фельдшер получит возможность вести управление сестринской деятельностью при наличии соответствующей степени и регулярном повышении квалификации. Эстонские таможенники пресекли нарушение санкций Европейского Союза, обнаружив на эстонско-российской границе алюминиевую сковороду у гражданки Финляндии. Об этом пишет портал Дельфи со ссылкой на налогово-таможенный департамент. Также, по данным СМИ, у женщины нашли пустую коробку от ювелирного изделия с сертификатом подлинности. Сам браслет стоимостью 1500 евро женщина спрятала на большом пальце ноги. Гражданке Финляндии назначили штраф в размере 560 евро. Вместе с товарами она вернулась в Эстонию. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Эспрессо.
4: Среда, 19 августа, 7 часов 4 минуты, московское время. В эфире радио «Спутник Экспресса». Никита Лиховецкий, Артем Евтушенко и Константин Придыбайло в студии. Доброе утро, друзья.
5: Доброе утро.
4: О как, хором прям. Начали утро с шарлотки, я не знаю, там...
6: С да, блинчиками. Конечно, я проснулся в 4 утра и начал готовить шарлотку, Костя.
4: Именно я на тебя-то и смотрю.
6: Откуда ты знал?
4: Никит, может, ты там блинчики с яблоками сделал, там в карамели какой-нибудь?
5: Нет, вы знаешь, тоже с утра как-то еще не успел. Вот я проходил мимо кухни, но даже туда заходить не решился.
6: Мне кажется, мы просыпаемся в то время, когда организм еще спит, и он точно еще не хочет есть.
5: Особенно не хочет есть что-то сложное, знаешь, что надо готовить, собирать.
4: С вечера можно было там замариновать и как-то яблоки, я не знаю. Яблочный спас просто сегодня, я аж про это только.
6: Ах, вот оно что.
4: Да, чисто так. Друзья, делитесь, не знаю, рецептами любимой шарлотки у нас в комментариях. И завтракайте под экспресс. Отбивка новости, поехали. Слушайте, ну, к бабке ходить не надо, обманываться мы тоже не будем. Действительно, у нас есть, как это правильно сказать, очередная волна или новый виток небольших проблем с топливом. И тут Федеральная антимонопольная служба завела уже более 40 дел против участников топливного рынка. Речь идет о частных нефтяных компаниях, которые покупают подешевле, продают втридорога. Ну, я не знаю, на самом деле, я бы, вот честно скажу, я бы от компании-то немножко подотстал. Вот есть барыги, которые где-то сливают бензин, а потом продают его через всякие рода сайты типа Авито. И, кстати, конкретно Авито вроде как начал блокировать объявления по продаже топлива, что тоже хорошо.
5: Ну вот были еще в ту первую волну истории, когда на заправку приезжала просто огромная машина, туда сливалось все топливо. А потом им барыжили вот как раз незаконно через какие-то маркетплейсы еще где-то. Вот. Но это же опасно, потому что они не отвечают за качество топлива. При транспортировке, как его там везли, в правильной ли канистре, что как.
4: Чем разбавляли.
5: Да, чем разбавляли. Это же может быть абсолютно опасно для машин, поэтому на заправках понятно, что там все как-то контролируется, а с рук покупать топливо, это еще и опасно для машины может быть просто.
4: Это да. Ну, я вчера заправился, кстати, спокойно. Честно признаюсь, искал. У меня оставалось... пробега где-то километров на 100 запаса хода. Я просто открыл карту, у нас на картах популярных сервисов типа Яндекса пишут, где есть какое топливо. Я нашел возле Белорусского вокзала абсолютно пустая заправка была, вообще пустейшая. Я заехал, заправился. Так что...
6: Как приятно, я рекламировал этот сервис, а ты им пользуешься.
4: Да-да-да, есть такое. Ну, там на карте прям пишется, есть, нет. Там. Я заехал, было абсолютно никого при этом не было. Так что, да, есть такие нюансы, все мы прекрасно знаем, живем в реальности, что обманываться.
6: Ну, а что, да, не знать, вот мне завтра ехать в Осетию, и я планировал поехать на машине, но мне вот аудитория в комментариях написала, что, мягко говоря, это не самая лучшая идея, потому что по дороге Будут некоторые сложности с бензином.
4: Ну, поедешь зато на поезде.
6: Ох, ура! Надеюсь,
5: сколько часов?
6: Но я еду на быстром поезде до Минеральных Вод, он едет всего за 22 часа. Я надеюсь, в моем купе будет какой-нибудь дед и бабка храпеть. Ну, потому что, ну, так только как... же в кино возможно, чтобы какая-то очень красивая девушка с тобой ехала, там, ну, типа, там, судьба, да, да, в пустом. Нет, вот у меня, ну, либо дети, чтобы орали, вот примерно так я планирую свой поезд.
4: С животными еще может кто-то ехать. А, да. А ты купе без животных выбрал?
6: Я выбирал из того, что есть. У меня верхняя полка, просто купе.
4: Рискованно. Да. Верхняя полка.
6: Ну, а что поделать? Ну, нижний нет. Ну, как бы там, видишь.
4: Вагон-ресторан можно сходить.
6: Если он там вообще есть. Но мне кажется, должен быть, но глобально, конечно.
4: А ты вот говоришь, бабка с деткой будут храпеть. Ты на опережение с работы. Курицу гриль купи.
6: Я куплю. Я подготовлюсь к поездки длиною в сутки, поэтому еда с собой точно будет.
4: Курицу гриль. Кстати, ее сейчас не так легко найти. Она пропала с улиц, ларьки исчезли. Только вот в больших супермаркетах осталось, я так понимаю.
5: Яички. А вообще, что входит вот в этот поездной набор? Что ты будешь с собой готовить?
6: Ну, я сварю яиц. Вот. Ну, надо будет просто овощи. Курицы. Да-да-да. Просто курицы надо будет сварить, наверное, что-нибудь
4: картошку
6: такое.
4: Картошку какую-нибудь запечь.
6: Ну да, ну не, я, наверное, все равно, я ем немного, я возьму что-то более плюс-минус такое, что ем каждый день в рационе своем. Но чисто вот для видео какого-нибудь шуточного можно приготовить кучу еды и раздать ее просто своим соседям, если что.
4: Ну, как идея.
5: Заодно и контакт наладишь.
6: Да, да.
4: Как идея, да. Было бы, если бы не один, а еще бы с друзьями ехал, то вообще было бы весело. Что еще из интересного? Наконец-то, я скажу так, дождались. В России впервые наказали человека за видео с атакой дронов. 24 июля мужчина выложил ролик, на котором беспилотники атакуют склады Wildberries в Петербурге. Это видео активно распространяли украинские каналы. Полиция нашла автора ролика и... оштрафовали не на много, на 4 тысячи, но звоночек.
5: Слушай, а у нас же эта норма существует вообще с самого начала, что нельзя снимать видео так.
4: Никого не штрафовали.
5: Да, но просто ее не применяли, но норма была.
4: Да.
5: И это абсолютно правильно, потому что, ну, во-первых, вы помогаете, если вы выкладываете в интернет ролик подобный, вы помогаете противнику корректировать наведение ударов, во-первых.
4: Ну,
5: а во-вторых, вы даете
4: пропаганда.
5: Пищу для их пропаганды. Да.
4: Да, да.
5: То есть это будет выкладываться, форситься по всем каналам, все использовать как
6: доказательство.
5: Мне кажется,
6: что это такая достаточно тонкая грань в том плане, что ну, то есть, нельзя показывать, что по нам атакуют, и это выглядит так, что как будто бы по нам и не атакуют.
4: Нет, тут именно суть в том, что, во-первых, момент атаки чувак снял, прям четко видно, что действительно помогает наведению. А во-вторых, ну мы же тоже в реальности живем, мы же видим, что происходит, и не перестаем об этом говорить, что они атакуют нас, и при этом мирные объекты. Зачем показывать? Вот вопрос. И первый звоночек. Мне кажется,
5: это
4: хорошо.
5: Они же очень сильно издалека отправляют эти дроны, и понятно, что там наведение не стопроцентное. И вот такие видео, они помогают калибровать наведение, GPS-системы, как что. Как, может быть, может в кадр попасть, как работает наша система противовоздушной вообще обороны, да? Тогда это еще и наши какие-то точки, где у нас что-то установлено, может им выдать.
4: Да не, правильно, наконец-то, слушайте, уже надоели эти видео бесконечные. При этом это есть закон. Ну, то есть есть закон, нельзя выкладывать, снимать-то можно для себя, я не знаю, зачем. Выкладывать моменты атаки, ну вот, наконец-то, дождались. Что еще из интересного? Странные законы есть в Египте, в частности. Там бедный мужчина, 61-летний слесарь Сергей Миронов, стал звездой...
6: Ну, коренной египтянин, судя по всему.
4: Не, он приехал туда отдыхать. Стал звездой наших соцсетей по одной простой причине, что его задержали по обвинению, что он нарушил правила поведения, принятых в исламе. Что произошло? Он в Египте отдыхал в отеле в Шарм-эль-Шейхе. На вечеринке возле бассейна танцевал ламбаду. Ламбаду uh-huh. все умеют танцевать, да? Танцевал ламбаду, споткнулся о лежак и упал, внимание, до 62-летней египтянки. То есть она не молодуха, как говорится, да? Но угу. он упал на собственную ровесницу практически. Женщина стала утверждать, что россиянин Сергей Миронов был пьян и домогался ее. Его задержали, обвинили в нарушении правил поведения, принятых в исламе. Египтянка и ее муж предлагали этому несчастному нашему Сергею урегулировать конфликт за 10 тысяч долларов. Миронов сказал, что невиновен, суд разобрался, сказал, что да, там нет такой сильной вины, оштрафовали на $395, и все.
5: Ну, то есть с него пытались вымогать деньги просто.
6: Да, так и есть.
4: Вот ощущение, что так и было.
6: Я просто даже, вот мне сложно рот раскрывать на федеральной радиостанции на тему, любую тему, связанную с Египтом и отношением их к женщинам, там, например, и вот данная ситуация. Как ведут себя египтяне по отношению к людям, ну, другого гендера, об этом никто не говорит, никаких штрафов нет. Но здесь кто-то что-то куда-то упал, какие-то 10 тысяч просто
5: проходимцы. Это попытка развести туриста,
6: да,
5: и все.
6: Просто беспонтовые проходимцы. Им еще и это все 395. Я думаю, она упала, да и рад. И да и рада, что так случилось. Хоть денег поднимут.
4: Но 10 тысяч долларов, мне кажется, в Египте можно жить лет 20.
6: Да нет, я не думаю, нет.
5: Ну, годик можно.
6: Да ну, что
4: годик,
6: на 10 тысяч долларов?
4: Ну да.
6: Ну, где-нибудь там...
4: Тысячи долларов в месяц даже.
6: Ну, не, ну где-нибудь там на окраине, не в Шарм-эль-Шейхе в отеле, естественно. Ну, наверное, да.
4: Ну, они там местные, я так понимаю. Они просто...
6: Ну, как они в отеле оказались тогда, если они местные?
4: Отдыхать приехали.
6: Ну, вот такие они местные, могут себе позволить в отеле отдохнуть. Ну, это недешево.
4: Кстати, да.
6: Мы сейчас уже не живем в той реальности, где поездка в Египет 40 тысяч стоит в 5-звездочный отель.
4: Да, блин.
6: Да, сейчас любая поездка за границу стоит, ну, безумных денег.
5: Не, а вот если ты билеты как бы откинешь в сторону, то именно проживание в отель там не такое дорогое.
4: Там, в Египте?
5: Ну да, там главный фактор цены — это перелет.
6: Да, я не знаю, меня просто сильно не прельщает поездка в Египет, вот, но...
4: Всему виной ламбада, пишет Манфредон. А напишите, сколько стоит сейчас отпуск в Египте. Я в Египте был последний раз лет... Не знаю, 8 назад, наверное, с друзьями ездили. Да, где-то так. Напишите, сколько стоит сейчас у нас.
6: Я на первых курсах института.
4: И на первых курсах института. И вот...
6: Но я помню, как на последнем курсе института мы в Турцию летали втроем. И это на одного человека было 1035.
4: Да.
6: Ну, просто сказка.
4: Я летал, это было где-то курс третий, где-то 300 или $400 тогда это стоило. Ну, я из Беларуси, из Минска летал.
6: А помните, можно было раньше в Европу прилететь 1020, ну, провести выходные в Европе 1030, и тебя еще и не ограбят, ну, и часы не украдут, и все нормально будет.
5: Я помню поездки в Чехию за 35 тысяч рублей.
4: Че вот. Тут песок-то раскидываете, а? Такие, я помню, ох, а было время, вот трава была зеленее. Тогда и Канье Уэст не ходил с голой женщиной повсюду. Тут все вчитались в оферту, которая опубликована была на сайте, где продавали билеты на концерт Канье Уэста в Петербурге, и там была строчка, что, возможно, замена артиста.
5: Мы
4: и...
5: еще подумали, что, возможно, там появится Кадышева.
6: Да, или Шаман, чтобы Константин порадовался и ждал такой, вот бы Канье Уэст отменили.
4: А Шаман отказался.
6: Ну, молодец, это правильно, что он отказался, потому что если бы он еще и сказал, что он согласен, то, я думаю, народ бы не прибавил бы.
4: Это
6: народной
4: серьезно?
6: Любви бы не прибавилось.
4: Сам Шаман заявил РИА Новостям, что отказался от предложения Канье Уэста выступить вместе в Санкт-Петербурге.
6: Что за чушь?
5: Лично ему предложил?
4: Моя творческая позиция всегда была неизменной, сказал Шаман. Либо я делаю на 100%, либо не делаю вовсе. Рэп — это глубокая, мощная культура, но она не моя. Я не рос в этой стихии, не владею инструментами. В России много хороших рэперов. Пусть они и делают свое дело. Моя задача — делать свое и делать честно. Вот так вот.
6: Друзья, мне вчера звонил Дональд Трамп и звал работать на CNN. Я сказал, что не могу, потому что у меня эфир рядом вот утром на радио «Спутник».
5: Так вот,
6: я хочу работать на российской станции, конечно.
5: Вот кто должен был быть новым пресс-секретарем Белого дома.
6: Да,
5: мы не знали.
6: Да.
4: Предложение о сотрудничестве поступило со стороны американской команды концертному директору Шамана.
6: У него температура? Я вот, ну,
4: а
6: я
4: понимаю,
6: верю. Он приболел. Ну, ты серьезно?
4: Я верю.
6: Ну, что ты, какой Канье Уэст, ты Шаман? Ну, ты шутишь? Такой Канье Уэст хотел Шаманом повыступать на концерте.
5: Ну, так, может быть, он ради этого и приезжает.
4: А я не удивлюсь, что Канье Уэст выйдет в футболке с надписью «Я русский».
6: Ой, друзья, мы, конечно, рано проснулись, но я вроде в полном здравии проснулся. Вот и в трезвости ума. Температуры вроде нет.
4: Но ты не поедешь в родной город на Шамана.
6: Если
4: Шамана,
6: мне,
4: господи.
6: Если мне подарят бесплатно билет, то поеду. Просто так, я, если честно, в соцсетях насмотрелся на его выступление. Мне понятно, будет шар, он будет стоять на шаре, будут песни, которые мне нравятся. Все, но я в целом это уже все видел, особо не хочется.
4: А нет вот этого нежелания...
6: Я поеду на мистера Креда в Казань. Вот это вот, мне кажется, гораздо
4: веселее. Ты выбираешь
6: наших. Я не знаю, является ли он иноагентом, на всякий случай давайте это продублируем.
4: Нет, мистер Креда не является иноагентом.
6: Просто он такой своеобразный персонаж, возможно, какая-то плашка к нему должна быть все равно.
5: Своеобразный персонаж, мы новую плашку придумаем.
6: Да-да.
4: А у тебя нет вот такого, что, ну, вот очередной там черный американец приезжает, и тут начинается вот карго-культ истерия?
6: Да нет, ну, это не карго-культ, абсолютно. Вот не знаю, насколько... Наверное, это первый эфир на радио «Спутник», когда обсуждают Канье Веста, но Канье Вест — это легенда. Он очень крутой рэпер, и его масштаб, он безумен. И тот даже... Формат того, что он приезжает выступать в Россию в условиях, когда мы там типа отменены во всем мире, это достаточно показательно и здорово, что это делает именно он, а не какие-то рэперы гораздо меньшего масштаба. Вот, это здорово.
5: Не, понятно, что хорошо, что в Россию приезжают артисты с мировым именем, но вот стоит ли нам внутри страны так с этим носиться?
6: Да, ну, конечно, стоит, ну, в том плане, что это, ну, это Канье Вест. Ну, это...
4: Ну, а вот объясни нашим слушателям вот буквально там в трех предложениях, в пяти, вот в чем реально его крутость?
6: Давайте, в трех быстренько объясню, почему Канье Вест крутой. Существовал гангстер-рэп, где черные ребята пели про район, про то, как они стреляют из автоматов, продают запрещенные вещества и спят с бесконечным количеством женщин. Музыка была плюс-минус однотипной. Потом появляется Канье Вест, добавляет определенное звучание. Его текста меняются на то, что он человек, который чувствует там, эту жизнь, что чтобы быть мужчиной, не обязательно, чтобы у тебя было 100 женщин там, и так далее, и так далее. Появляется несколько иная смысловая нагрузка. Вот после него большое количество там, новых рэперов, нового звучания базируется на других там, и ценностях, и на другой абсолютно музыке. Все, ну плюс еще его коммерческие успехи, там, его миллиардные компании и так далее. Все. Этого достаточно, не знаю, недостаточно.
4: Ну, посмотрим, все только начинается, много внимания к этому концерту. Как пройдет и пройдет ли, время-то еще есть.
5: Ты знаешь, я вот вчера посмотрел, пытался вспомнить и понял, что ни одной песни Канье Веста я не знаю, но когда ты их включаешь, ты их где-то видел. Ну, слышал. В смысле, да, в каких-то там фильмах, роликах, еще где-то.
6: Я в 2006 году ходил по музыкальным магазинам Санкт-Петербурга, будучи еще подростком, и спрашивал, есть ли у них... Канье Вест, мне говорили, кто? Я говорю, ну, Канье Вест, я не знаю, как это пишется. И по итогу я через там, 2-3 дня поиска нашел запись акустического альбома, вот первого альбома Канье Веста, послушал ее, и мне показалось, что сойду с ума, когда это услышу. Просто вот мы вот закончим наш эфир, послушаешь, как звучит его там, первый альбом и как звучали там рэперы того времени.
4: Принято.
6: Чувак
4: принято.
6: Пел песню про бриллианты из Сьерра-Леоне. Ну, то есть, понимаешь... Социальные темы поднимал человек. Как они там доставались эти все.
4: Интересно, интересно. Но, видимо, такую музыку и слушают в Детройте, в частности. Тут новость интересная пришла. Школы Детройта будут выплачивать по $100 в неделю за идеальную посещаемость. И введут выплаты по $50 для учеников средней школы.
6: Я смеюсь просто с того, что когда мне говорят про Америку, я первым начинаю говорить всякие гадости про Детройт. Ну, потому что Детройт, это же был раньше гигантский промышленный город. Они производили автомобили и были лидерами.
4: Сейчас разорен,
6: а сейчас, да, оттуда Эминем.
4: Да.
6: Вот. А сейчас там население сократилось в разы, и в целом все достаточно грустненько. То есть эти ребята на улицах, которые колются там, и так далее.
5: Ну, а тут же весь бизнес, все производства уехали. Да, там да. Пытается сейчас что-то восстанавливаться, но пока очень вяло.
4: У них проблема, да, учащиеся не ходят в школу. 61% учеников пропустил как минимум 10% учебных дней. То есть 1/10 они не ходят. А я недавно наткнулся на видео, к сожалению, не успел. Да.
6: Извини, перебью, Костя. Так а зачем ходить в школу, если можно заниматься бандитизмом?
4: Да.
6: Продавая крэк, ты заработаешь гораздо больше, чем пятерку по обществознанию. Это, кстати, если что, плохо продавать крэк.
4: Да-да-да. Минздрав предупреждает, и полиция тоже.
5: Да. А вот вы бы стали бы в школу активнее ходить, если бы вам за это денежку еще выплачивалось?
6: Я не знаю, мне кажется, если бы я жил бы в Детройте? Тех условиях, в которых живут ребята в Детройте, там два сценария, либо бандитизм и смерть в 14, либо неистовая попытка выбраться оттуда как можно подальше.
4: Через что угодно, через спорт, через любые программы, которые у них есть.
6: В идеале, я бы стал бы черным баскетболистом.
5: А вот вы...
6: Даже если бы родился белым.
5: А вот вы школу прогуливали или нет?
4: Я прогуливал, но уже в старших классах, когда был занят другими вещами.
5: Более важными.
6: Пропагандой.
4: Мероприятия там, да, выпуск стен газеты у меня был.
7: А, ну вот.
4: Реально, я клянусь, я был президентом школы, и поэтому у меня было много других дел. Но я просто начал говорить, наткнулся на видео, не успел найти до эфира, к сожалению. Учитель американской школы принял экзамен, ну, в виде теста у них по английскому языку, и он реально разрыдался, что ни один ученик не смог нормально от руки там, ну, написать, ответить на те или иные вопросы. Это уже были ученики старших классов. И он прям плакал, говорил, что это, ну, настолько большая проблема, и он не знает, что с этим делать.
6: Есть вещи отвратительные, это зумеры, а есть еще более худшие, это американские зумеры.
4: Это либо зумеры, либо уже альфа.
5: Добро пожаловать на стендап Михаила Задорнова.
4: Да. Ну, у них большая проблема вообще с образованием, вот в простых, скажем так, глубинных американских городах. Не то, что мы смотрим по телевизору.
6: Прикольно, да, что мы Детройт называем глубинным городом? Это город, где шестиполосное движение, ну, то есть... Он был когда-то прям великим.
4: Когда-то, да.
5: Но
4: да,
5: он и сейчас, да. Знаешь, в Америке же есть этот пояс Теннесси, еще какие-то штаты, где в целом глухомань ужасная. Там, знаешь, это царство реднеков. Вот. И вот там в целом вот это образование, это что-то чуждое.
4: У них ферма, у них фермы, у них там свои какие-то там кузницы и прочее. Это деревенская такая Америка, в ней есть, кстати, свой шарм.
6: Ну, это большая часть Америки. Потом. Да. То есть это просто, не назовем ее, не парадная часть Америки.
5: Ну да, все думают про какой-то там Нью-Йорк, еще что-то.
4: Ну то, что мы не увидим в сериалах в 99%.
6: Ну это часто показывают. Не, на самом деле в каждом сериале есть реднеки, но они, как правило, играют самих себя, каких-нибудь бандитов там с ружьями там из деревни.
4: Против зомби, как
6: ну, типа, вот, типа такие, да, вот мужички вот эти вот рабочие, это вот они.
5: Ну вот это сейчас называется часть Америки ржавый пояс. Раньше он назывался индустриальный или фабричный пояс. Там в 70-х, 60-х годах развивалось производство. Потом это производство начали все бизнесмены перевозить в какой-то Китай, Вьетнам, Индонезию, ну, где рабочая сила дешевле. Ну и фактически регион остался без денег, без производства, без рабочих мест. И вот такая жизнь.
4: Тем временем у нас выпустили результаты опроса в ЦИОМ. 70% россиян хотят учиться на протяжении всей жизни, осваивать новые навыки, повышать квалификацию хотя бы раз в несколько лет. Представляете себе?
6: Ах, вот к чему новости про Америку были до этого.
4: Да, да, да, да. Ну, комментарии...
6: На контрасте, чтобы показать.
4: Комментарий смешной написали. Как же мы, русские, озабочены проблемами негров в Америке?
6: Потому что жалко. Хочешь, чтобы люди тоже жили. Вот. Но про образование и учебу всю жизнь, я думаю, знаешь, одно дело хотеть, другое дело всю жизнь учиться. Это две разные вещи.
5: Ну, знаешь, еще учеба, она же может быть не академической, то есть это же не обязательно там идти на магистратуру, потом кандидатскую писать. Это могут быть какие-то образовательные курсы, повышение квалификации, просто
4: да, это
5: ты там ночью книжку
4: угодно.
5: Почитал.
4: Открыл видеохостинг, посмотрел какие-то выступления.
6: Сколько
4: там...
6: процентов населения?
4: 70. Ой, ну, 70% населения хоть
6: я не верю в
4: кто-то хотят изучать все время.
5: Ну вот ты ничего не смотришь, там в какую-то тему погружаешься.
6: Я все, я больше не хочу образовываться, я вот достаточно высокого уровня достиг. Вот
4: напишите, просто, хотите ли вы образовываться, а мы уйдем на новости и рекламу.
2: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
8: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
9: Да.
8: А переоценивали?
9: Вряд ли.
8: Сколько друзей вы потеряли?
9: Не так много.
2: Искусство изящных пикировок.
10: Часто ли ты ошибаешься?
9: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
2: И точных попаданий в цель.
8: Чему главному тебя научили твои дети?
11: Тому, что взрослый человек может расти.
2: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
12: Девчонок надо смешить.
7: Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
12: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
13: Тупо не хотят работать.
14: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
15: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
16: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
1: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
1: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
1: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. 5 мирных жителей пострадали в результате атак украинских военных в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки. Сообщает Управление администрации главы и правительства по вопросам документирования военных преступлений Украины. Всего зафиксировано 29 фактов вооруженных атак украинских формирований. Ведомстве добавили, что также за сутки были повреждены 4 объекта гражданской инфраструктуры, 2 жилых дома, грузовые автомобили, пассажирские автобусы, спецтехника. Российские артиллеристы за ночь уничтожили 37 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск «Север». Отмечено, что при взаимодействии с операторами войск беспилотных систем было выполнено свыше 200 огневых задач. Тела двоих погибших членов экипажа судна компании «Странной краб» доставят в Россию, сообщили РИА Новости в Сахалинском областном союзе организации профсоюзов. Ранее стало известно, что на судне в Китае при невыясненных обстоятельствах погибли 4 человека. По словам супруги одного из них, ей сообщили, что муж мог умереть от жары в каюте. В день трагедии температура снаружи доходила до плюс 38-42 градусов. Также, с ее слов, остальные 3 смерти произошли за одну неделю. В свою очередь, представитель профсоюза рассказал, что несчастный случай со смертельным исходом расследуется в отношении радиста и помощника капитана судна. По данным организации, транспорт приписан к порту Малокурильское на острове Шикотан, но оно проходило ремонт в Китае. Ассоциация текстильщиков России обратилась к Кабмину с просьбой создать специальные меры поддержки для представителей отрасли, пострадавших от атак дронов, сообщили в пресс-службе АТР. Кроме того, там предложили ввести компенсацию части дополнительных расходов на логистику, хранение продукции и перенос товарных запасов между логистическими центрами. Также выдвинута идея выдавать гранты для цифровизации логистики, обеспечить приоритетный доступ российских производителей к государственным и муниципальным закупкам и начать субсидирование процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств. Среди инициатив также предоставление отсрочек по уплате налогов, введение моратория на начисление штрафов и пений по обязательным платежам для компаний, пострадавших от атак и чрезвычайных ситуаций. Минобороны Японии планируют начать разработку гиперзвуковых ракет подводного базирования, дешевых ударных БПЛА, а также изучить возможность оснащения беспилотных подлодок пусковыми установками ракет большой дальности, сообщает агентство Киода. Оно раскрыло планы японского ведомства в проекте бюджета на новый 2027 финансовый год. Сумма вложений составит около 9 триллионов йен, это почти 55 миллиардов долларов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Экспрессо.
4: Продолжается «Экспресс» в эфире «Радио Спутник». Напомню, вдруг вы проснулись и спрашиваете, какой сегодня день. Среда, 19 августа, 7 часов 33 минуты, московское время. Артем Евтушенко, Никита Лиховецкий и Константин Придыбайлов в студии. Новость, которая многим, я думаю, может понравиться, особенно там дачникам, огородникам. Тут адвокаты объяснили нам, что закон не запрещает рвать соседские яблоки, если ветки заходят на ваш участок. А? Как вам?
5: Ну, это нормально. Это, значит, можно и экстраполировать не только на яблоки, но и на другие плоды.
4: Никит, у тебя соседские яблони на твой участок заглядывают веточками?
5: Нет, потому что у нас все соседи, и мы в целом как-то так соблюдаем правила, что у нас прям впритык к забору ничего не растет.
4: Угу. А ты рвал, Артем, яблоки соседские?
6: У меня соседи по квартире, вот только если у меня нет загородного дома, поэтому...
4: Ну, можно айфон соседский своровать.
6: Не, ну нет, такого не было.
4: Ну, вообще это...
6: Ну, воровал ли я, ты спрашиваешь меня в прямом эфире государственной радиостанции?
4: Воровал ли ты яблоки вообще?
6: Да.
4: Я в детстве тоже...
6: Да, воровал, конечно, в детстве.
4: Это было такое.
6: Но срок исковой давности уже давно истек, поэтому...
5: Нет, извините, на яблоке это вообще в целом малозначительное деяние.
4: Конечно. А у нас юрист есть в студии, да? Нельзя, да, за яблоки?
5: Ну, нет, если ты прям фуру, то, конечно, можно.
4: То есть все деревья обобрал.
5: А если всего несколько штучек, это не проблема.
4: Ну, решается просто выстрелом солью из ружья, и все, и договорились.
5: А вот, извини, если перелезать на территорию чужого участка, то есть здесь же говорится про те яблоки, которые как бы на твоей территории растут, с ветки.
4: Да.
5: А если человек перелезает на другую территорию, вот это уже незаконно, это незаконное проникновение, между
4: прочим. Алекс пишет, правильный закон, если яблоки висят на твоем участке, это твои яблоки. Да, я согласен, но у меня пока соседей никаких яблонь нет тоже, поэтому...
6: Я, если честно, чуть-чуть переживаю за то, что когда-нибудь у меня появится загородный участок, загородный дом, и моим соседом будет какой-нибудь неадекват, который, знаете, вот строит что-то, что выходит на мою территорию и портит мне жизнь, типа водосток на мою часть,
4: это
6: потому
4: нельзя.
6: Что я не смогу это решать в...
4: В диалоге?
6: В диалоге, да.
5: Но это можно решать просто в правовом поле.
6: Ну, вот не хочу я решать это в правовом поле, это будет волокита, проще эту всю крышу ему просто поломать, чтобы она лила и вот к нему куда нужно. Но это чревато.
4: Да. Но спиливать чужие ветки уже нельзя. Это будет причинение вреда
5: имуществу. Кстати, у меня буквально неделю назад была ситуация, что у меня ветки, собственно, от соседа легли уже на наш забор. Я просто к нему вежливо зашел, постучался, сказал, вы не могли бы спилить? И все, и на следующий день все спилил, и было все красивенько и аккуратненько.
4: Ты же хороший сосед. А если бы ты спилил, то это было бы уже нарушение.
6: Мы вот с вами на прошлой неделе обсуждали, не в эфире, к сожалению, но момент того, как принимаются те или иные законы и насколько они должны быть важными. Вот, просто как... Мне кажется, очень много важных вещей, которые нужно поменять в стране, и было бы славно, и многие бы из россиян сказали бы гигантское спасибо. Вот. Но мы пришли к тому, что чтобы эти законы были приняты наверху, о них должны заговорить, до них должна дойти информация. Но вот я такой думаю, ну да, да, видимо, что должно произойти, а потом мы слышим о том, что у нас либо валежник... Вот и закон там приняли сейчас, вот с яблоками разбираются, но это действительно вещи посерьезнее, которые вот, ну...
4: Ну, кстати говоря, вот ты говоришь...
6: Если
4: там...
6: что, вдруг кто-то не понял по моему лицу, потому что по радио у него не видно, это сарказм.
5: Ну, извини, про яблоки это не какой-то закон, это просто норма, объясняют люди.
4: Уже
5: это существующая норма. Комментарий юриста.
4: А по поводу вот валежника, о котором ты вспомнил, это тоже большая история. Вот, например, ты живешь возле леса, а тебе нужны дрова, а у тебя прям напротив лежат поваленные деревья, а ты не можешь ничего с ними сделать. Ты вот взять бензопилу, пойти распилить и притащить себе эти уже распиленные деревья как дрова не имел права раньше. А сейчас вот это все нормализуют. Штрафовали людей за это, лесники ходили.
6: Так, стоп, это раньше нельзя было делать, а сейчас типа можно?
4: Сейчас да.
6: А, я думаю, что закон этот поменялся, но ты все равно меня тут не перекрутишь. на мою основную мысль.
4: Не, понятно, что много проблем, не все проблемы решены, а иногда некоторые законы принимаются. Думаешь, что?
5: Ты знаешь, вот есть интересная садоводческая юридическая коллизия. Если к тебе на участок пришла виноградная лоза и начала давать виноград.
4: Мой виноград.
5: Вот ты себе, да.
6: Я знаю только, что если на концерт Kanye West придет Юрий Лоза, то сцена будет не круглая, вот, а плоская, поэтому не пускайте его на Газпром-арену, дайте Kanye West выступить в...
5: Ну, извините, там же у Kanye West

0: регулярно будут вредить вашему организму, если вы будете пить хотя бы одну баночку в день.
1: Я в это верю, кстати.
2: Сколько дней подряд?
0: Ну, на протяжении там лет каких-то.
2: Лет, наверное, годами. Да. Не, мне просто некоторые вкусы энергетиков прям просто вот очень нравятся. Да? Я редко их пью. Ну, я вот, когда покупаю один определенный энергетик, который никак не платил за рекламу, поэтому мы его не произнесем, но это не тот, что окрыляет. Я вот пью, и мне прям вот вкус нравится. Вот если была бы такая газировка просто, без всего вот этого эффекта для сердца и прочего, мне кажется, я бы пил бы литрами.
1: А у тебя потом тревожка не повышается, не стучит сердце слишком быстро?
2: Не, я беру маленький объем и, как правило, даже не допиваю. У меня вот этот закон предельной полезности работает, что первые три глотка — это самая эйфория кайфовая.
0: Четыре и более энергетика за сутки могут стать вообще смертельно опасной дозой. Ну, пиво бы с нами так не поступило, это точно.
2: В моем возрасте, может быть, и пиво так бы поступило.
1: Я недавно открыл для себя кофе без кофеина, и это прекрасно.
2: Да, давайте в комментариях напишем кофе, который мы заказываем в кофейнях, чтобы нас посадили за пропаганду нетрадиционных ценностей, потому что свой заказ кофе, когда я делаю иногда, у меня вот, ну вот я чувствую, как у меня уменьшается количество тестостерона вот на нано...
0: Раф с малиновой посыпкой? Вот
2: ну
0: это,
2: нет,
0: вот.
2: Я не пью раф
1: а
2: с малиновой.
1: А молоко какое?
2: Да, вот я последнее время я заказываю два варианта. Вот один — это эспрессо-тоник декаф на малиновой основе. Декаф — это типа без кофеина.
1: Вот это... Нет, это... Кофе без кофеина — это классная тема, потому что у меня от кофе поднимается тревожность, и сердце начинает стучаться просто очень быстро.
0: Но с малиной.
2: Ну, это вкусно. Это попробуй, это вкусно, да.
0: Я угадал.
2: Или вот... А последняя вот жижа, которую я попил, это вот прям... Друзья, это был... Айс латте без кофеина с двумя порциями протеина и сырной шапкой.
1: Подожди, протеин в кофе добавляют?
2: Да, они уже протеин добавляют в кофе, а я человек простой. Я тренируюсь, и я такой, так, нам нужен белок.
0: Так, повтори еще раз.
1: А в каком виде протеин добавляется в кофе?
2: Ну, порошком они разводят его в молоке и добавляют это молоко.
0: Повтори еще раз этот код.
2: Айс латте декаф с... двойной порцией протеина и сырной шапкой.
0: Ужас Боже. Какой!
2: Это, да, ты, понимаю, звучит как рыготина, но нет, это очень
0: ты
2: вкусно
0: так,
2: и полезно.
0: Ты так заказывал, да, прям?
2: Вчера, ну что, да, так заказывал. Конечно, заказывал, да, Константин.
0: И бариста такой, что?
2: И бариста такой, вау, Артём, вы такой современный. Может быть, вам еще добавить блесток, чтобы на выходе еще все блестело.
0: Да, да. А у бариста оба уха было проколото, да?
2: Ну, там девчонки в основном работают. А, ну, там еще эта кофейня, вот, которая сейчас захватила рынок, у них можно писать свое имя, и потом его, естественно, произносят, и ты его печатаешь, и пока все ждут заказ, можно... люди видят, что написано. Я не знаю, это можно говорить или нет в эфире.
0: Ну, ты скажи.
2: Ну, наверное... нет.
0: Ладно.
1: Создал интригу.
0: Оставишь для своего телеграм-канала.
2: Давайте так. Да, да, я в телеграм-канале напишу, как это выглядит. Но если что, этой шуткой я просто очень сильно годился. ЛГБТ-пропаганда запрещена в РФ. А айс-латте на двух черпаках протеина...
0: Это ЛГБТ-пропаганда. Да, да. Короче, ждем от тебя кружочек с историей в телеграм-канале. Подпишитесь на Артем Евтушенко в телеграм. Тем временем, продолжая тему энергетиков, россиянка едва не погибла из-за передозировки энергетиками. Александра из Перми выпивала по 2-3 банки энергетиков каждый день. У нее началась аритмия. В отпуске девушка решила бросить, но за день до вылета сорвалась. В итоге сердце не выдержало, давление упало до критических значений, пульс был 210 ударов в минуту. Ей установили катетер, сделали нужные уколы, в общем, стабилизировали. И я так понимаю, что она еле-еле пробежала мимо остановки сердца. Не знаю, в отпуск отправилась в итоге или нет, история умалчивает.
2: Ну, 210 — это прямо очень сильно, я помню, вот когда финишировал там на забегах всяких, даже столько не было.
0: Вот такие дела. Так что будьте осторожны. Лучше уж вот кофе без кофеина с сырной шапкой. Нет, не лучше, конечно. Что еще у нас есть интересного? Тут наши сограждане рассказали, как они общаются с бывшими. Более трети женщин готовы лично встретиться с экс-возлюбленной своего избранника, например. Понимаешь?
1: А зачем?
2: Чтобы что?
0: Не знаю. Поговорить о чем-то. Более половины россиян, именно 53%, придерживаются жесткого правила. Общение с бывшими недопустимо ни для кого.
2: Это сколько говорит?
0: 53.
2: Да, из

0: них реально так считают 10. Вот остальные просто по первому свистку и первой капле алкоголя в глотке бегут к бывшим.
1: 51% опрошенных готовы пересмотреть запрет на общение бывших, ну, своих вот новых половинок, если есть общие дети. Женщины более сговорчивы. 58% женщин говорят, что мужчины могут общаться с бывшими женами, если у них есть общие дети.
2: Не, ну если есть общие дети, то как не общаться вообще?
0: А как
2: вообще?
0: Не общаться, если, да, есть общие дети, ну, конечно, надо общаться.
2: Надо договариваться, там, забирать что-то совместное, делать с детьми.
1: 63% считают, дружба с бывшими невозможна в принципе. А?
0: Давайте мы, у нас, смотрите, у нас как раз вот сейчас может 63% и получиться. Как вы считаете, друзья, общение с бывшими ок или не ок?
1: Ок.
0: Я не ждал другого ответа, так, Никит?
2: Ок.
1: Подвел Никита, да?
0: Понял. Спасибо, вот у нас и получили 63%, потому что я считаю, что нет. Расстались, расстались, все, всем пока.
2: Не, ну, извини, я всегда говорю про какие-то дополнительные обстоятельства.
1: В плане? Какие? Ну, а что вы... значит дополнительные?
2: Нет, а если вы вместе работаете или общие дети? Ну, то есть, может
0: ну,
2: быть...
0: Ну, не-не, ну, давайте уж так мы...
2: Может
0: ну...
2: быть, очень много обстоятельств, при которых
0: давай
2: это абсолютно
0: обычные,
2: нормально.
0: Давай обычные обстоятельства. Ты не женат, детей у вас нет, вы не работаете на одной работе. Ваше единственное обстоятельство, что вы раньше встречались, сейчас не встречаетесь.
2: Ну, тогда не ок.
0: Все, вот.
2: Если нет обстоятельств. 60...
0: Вот они, те же 63%, только ты в меньшинстве.
1: То есть я в меньшинстве оказался. Ну да ладно. 48% отпрошенных предпочитают не скрывать такие связи и говорят партнеру открыто, что да, я общаюсь с бывшей. Все. Если вторая половинка...
0: Я не знаю, мне страшно представить эту ситуацию, потому что я, к сожалению, по-прежнему один и немножечко... Со всеми этими историями знаком. Если сейчас вот я знакомлюсь с девушкой, и она говорит, ну, мы общаемся с моим бывшим, я такой думаю, ну, счастья вам, здоровья, улыбок, отличного настроения, меня не трогайте, пожалуйста, потому что пока человек предыдущего человека не отпустил, он к новому ничему не готов. Вот хочешь общаться с бывшим, ну...
1: Ну, если у них общение, ну, просто какое-то бытовое там.
0: Какое бытовое? Объясни мне, какое бытовое?
2: Собачку вместе завели, гуляют по очереди.
0: Ребят, это все очень сладко и трогательно звучит. Если бы я общался со всеми своими бывшими женщинами, ну, я думаю, новая бы женщина не сильно была бы рада. Это, да и в целом это было бы странно. Откуда вот это желание? У тебя друзей нет, у тебя людей нет, каких-то еще деятельности никакой больше.
1: 85% опрошенных боятся, что их начнут сравнивать с предыдущими партнерами. Абсолютное большинство.
0: Ну, это страшно в ситуации, если твой, если ее бывший партнер был долларовый миллионер. Вот это некомфортно. Все остальное не критично.
1: Да, да, да. Для чего могут встретиться нынешняя девушка с бывшей, пишет Кузьма, чтобы рассказать всю правду об этом козле. Тоже хорошо.
0: Ну, вот.
1: Ну, слушайте... Как говорится, не знаю, не знаю. Каждая жизнь у всех по-своему. Но тем временем зумеры... Я здесь не согласен с этой новостью, я честно говорю. Моя личная статистика говорит об обратном. Тут пишут зумеры, бедные несчастные зумеры, каятся им всем, не хотят заключать брак. Психологи объяснили тем, что зумеры нередко считают себя, беру в кавычки, взрослыми детьми, поэтому они не обзаводятся семьей. Кроме того, для них важнее получить образование и построить карьеру. Мне кажется, это бред. У меня огромное количество зумеров, которые поженились 20 лет раньше, чем мне сейчас, условно говоря. То есть по людям там по 25 лет, да, они играют в свадьбы и
0: сейчас,
1: счастливы.
0: Я вчера буквально ехал и слышал эту статистику о том, что сейчас брак – это гораздо более поздняя история, чем раньше. Сейчас, ну вот именно зумеры, они, во-первых, современные поколения стали меньше заниматься сексом на много процентов. То есть у них много других развлечений, которые как будто бы лучше, чем интернет. Ну, типа там компьютер, рилсы, вот это вот все. И, ну, то есть, типа, секс их и коммуникация с противоположным полом их не сильно интересует. Это первое, поэтому, ну, и к семье они тоже, ну, не очень быстро-то подходят. Вот.
2: Ну, не знаю, у меня очень много знакомых уже женились, вышли замуж.
1: А он-то красавцы, зумер.
0: Красавцы, красавцы. Так у меня тоже все друзья уже женились, но они, правда, не...
1: Не зумеры.
0: Не зумеры, да, но...
1: А у меня много зумеров, кто попереженился.
0: Каких у тебя зумеров много? Ты мне скажи, пожалуйста, откуда ты зумеры знаешь? Ты их каждое утро тут оскорбляешь в прямом эфире.
1: Так я знаю, они мне пишут, они расстраиваются, они спорят со мной, эти зумеры.
0: А что они расстраиваются, что не за тебя замуж вышли или что?
1: Нет. Кстати, вот вы, чтобы там жениться на зумерше, это надо, конечно, иметь...
0: Быть помоложе.
1: Нет, это надо иметь определенную смелость. Ну, я не представляю. Ну,
0: конечно, она там типа проработанная, у нее какие-то там ожидания.
1: Я не представляю зумершу в своем доме. Серьезно. Это большие риски.
2: Потому что... Ты не готов готовить трав с сырной пенкой?
0: Друзья, перед вами просто сидит представитель патриархата, вот такого прям, ну...
1: Слушай, ну подожди.
0: Махрового.
1: Не, зумерши тоже бывают разные.
0: Смотри, но... у меня вот один вопрос. Ты когда вот планируешь жениться, ну женщина может с тобой за одним столом есть? Или она ест, когда мужчина уходит из-за стола? Ну как?
1: Конечно, может, ну, потому что... ну.
0: Но то, что ты не доел, правильно?
1: Нет, абсолютно нет. Ну просто зумерши, они реально какие-то проработанные, они какие-то непонятные.
0: Ну,
1: они,
0: конечно.
1: Они выгорают тут от всего, понимаешь? Как с ними вообще разговаривать?
0: Не, ну, тяжело, конечно, тебе воспринимать чье-либо выгорание, просыпаясь в 5 утра на протяжении нескольких лет.
1: Вот именно, понимаешь? А она такая, я выгорела, я там уволюсь с работы и буду сидеть дома, ничего не делать. Извини меня.
0: Спрашивают в комментариях, а будет зумерша ухаживать за тобой в твоей старости? Ну, типа, надо просто спросить у нее, какие планы через 5 лет? Вот так. Умеет ли она мыть деда? Все, конец. Все нормально. Я вот сейчас с женщиной, когда знакомлюсь, ну, типа, первые вопросы, ну, это...
1: Умеет ли она мыть
0: деда? Конечно. Ну, конечно, объективно. Так и
2: есть.
0: Умеешь
2: ли ты делать непрямой массаж сердца?
0: Я вот сейчас вел, да, я сейчас вел мероприятие, ко мне подходили там девочки, подружки, невесты, им было по 20 лет знакомиться, и я вижу, что они такие говорят, а может быть, ну, такие вопросы начинаются в какую-то сторону, я говорю, друзья, я не могу быть вашим папой, у нас разница с вами почти в два раза. Я говорю, сколько твоему отцу лет? Она говорит, 39, там, 40. Я говорю, ну, вот это мои кореша, поэтому мы не можем дружить.
1: Хотя было бы прикольно, наверное.
0: Да, очень, конечно. Ей, да. Фиксиков бы смотрели вместе.
1: Маша и Медведь. Ну, слушай, собирали бы смешариков, побегали по вкусной точке.
0: Очень круто. Очень круто.
1: Я бы собрал, кстати. Тем временем наши родные госуслуги рассылают россиянам, а точнее россиянкам, опросы о намерении завести детей.
0: Извини, пожалуйста, в комментариях пишут, согласен с парнем, который с усами, не Константин, а меня зовут Артём. Здравствуйте.
1: Это Артём, просто написал Константин, тоже пользователь, он как бы имя запомнил одинаковое у нас, а вот Артём и Никита, еще раз, Артём Евтушенко, Никита
2: Артём с усами и Никита без.
0: Да, Никита без, да. Без, ну типа без. Как у Горького? Ой, господи, Гоголя.
1: Бесы, да.
0: Или кто? Я правильно сказал?
2: Гоголь.
0: Слава богу. Какой был бы сейчас бы позор. Просто в прямом эфире блеснул он эрудицией и назвал не того писателя, так?
1: Госуслуги рассылают россиянам опросы о намерении завести детей. Там первый вопрос – это возраст. Планируете ли вы детей в ближайшее время? Причем там такая вилка возрастная – менее 15 лет и 65 лет и старше. Реально.
0: Я был в Питере, мне просто предложили сперму у меня купить. Это как, надо рассказывать вообще или нет?
1: Сдать?
0: Да, да, за деньги.
1: Ну, а ты сдал?
0: Нет, конечно, ну что, мне нужны дети от моей женщины. Ну, мне просто вот подруга сказала, что у нее есть подруга, которой я, ну, сильно нравлюсь, ей нужен просто уже ребенок, она вот...
2: Типа, Артём, нет, извини, бесы — это Достоевский.
0: Достоевский, все нормально.
1: Подожди, ну
0: а что... Да я, в принципе, после следующей новости должен, мне кажется, уходить.
1: А подожди, а что ты не поделился-то?
0: Давайте так спросим, вот это отличная тема для нашего звонка, сдали бы вы свое семя для того, чтобы помочь женщине, которая хочет детей. Я считаю, что... Дети должны заводиться в браке, в семье, от любимого мужчины и женщины, а не просто от того, что кому-то он нужен.
2: А вот я, извините, не Павел Дуров. Если есть мужчина и женщина, и мужчина не может, ну, по каким-то физиологическим причинам?
0: Я говорю только про себя. Uh-huh. Кто-то другой им наверняка поможет, но нет. Даже более того, лет 10 назад китайцы покупали семя со всего мира, и мой знакомый говорит, есть вот такая тема, денег подзаработать, ты как... Я говорю, я не хочу грех на себя брать, ну вот, поэтому я отказался, а он нормально денег поднял. А как бы поступил Константин Придыбайло, давайте узнаем.
1: Слушай, копеечка к копеечке, она как бы...
0: Да, копеечка к копеечке, и бассейн на территории дома построили, правильно?
1: Да, знаешь, а ручной труд, он всегда ценится, как понимаешь. Так, у нас вопрос. Тут я тему-то не дочитал. Госуслуги спрашивают, готовы ли вы в ближайшее время заводить детей, а далее начинаются вопросы. Как в целом оцениваете качество жизни семьи, безопасность? Оцениваете качество жилья, услуги ЖКХ и так далее? Планируете ли улучшать в дальнейшем эти свои условия? Качество продуктов? Что должно влиять на готовы вы завести детей или нет? Давайте спросим наших слушателей.
0: Давайте лучше у наших слушателей спросим, готовы ли они вот семью свою отдать.
1: Если кто-то хочет ответить на этот вопрос, Артему, звоните, +7 495 95 95 91 2, телефон прямого эфира, +7 495 95 95 91 2, телефон прямого эфира, радио «Спутник». Два вопроса. Готовы ли вы поделиться своими будущими детьми для незнакомой иногда женщины, а иногда для знакомой, да? А потом она придет, и отцовство у тебя это...
0: Я надеюсь, Мария Захарова подключается только вот к своей программе и не слушает заранее
1: наш эфир. Я тоже на это надеюсь, если честно. И второй вопрос. Что влияет больше всего на желание завести детей? Безопасность, качество продуктов, жилье или уровень дохода и так далее, и так далее. То, что спрашивают на госуслугах.
2: Звоните и, пожалуйста, сразу говорите, вы отвечаете на вопрос Артема или Константина.
1: Доброе утро. У нас звонок, вы в эфире.
3: Доброе утро, ребят. Михаил, Нижний Новгород.
0: О, Михаил, здравствуйте.
3: Ну вот, знаете, я вот не понимаю, когда вот этот вот забор идет, это я про вопрос Артема, то там фамилию как-то указывают, или ты анонимно. Ну, то есть, как бы дети-то должны, получается, с фамилией твоей получиться. Ну, ты же отец.
1: А там кодируют.
0: Не-не, Михаил, вы слишком ответственно к этому подходите. Вот опять-таки, видите, вот, что вы говорите, что вы отец.
3: Вопрос. Да. Вы понимаете, что когда ты что-то отдаешь, свой биоматериал, получается, что ты, ну, по факту отец, и значит, формальный отец, и значит, этого ребенка ты должен дальше там что-то как-то обеспечивать. Но с одной стороны, хорошо, когда ты понимаешь, что поколение свое продолжаешь, но с другой стороны, ну, как будто очень накладно.
0: Ну,
3: анонимно, вот. Неинтересно.
0: Интересная позиция, мужская, да. Мне кажется. Вот
1: спасибо, спасибо, Михаил, как всегда, за звонок. Но вот, ты когда сдаешь просто в банк, как Дуров сдавал, да, то там вас кодируют просто.
0: Как вклад.
1: То есть у тебя будет код, и ну, можно будет узнать там как-то сложную процедуру.
0: Зато посмотри, как чат оживился у нас.
1: Я вижу, как чат оживился. А вообще, вот тоже ситуация, ты сдал, а потом тебя скажут, ты отец, все, плати алименты.
0: Ну не, ну так вообще, наверное, невозможно.
2: Нет, нужно
0: какой-то
2: договор,
0: да.
2: Заключается, да.
0: Ну мне просто все равно в целом вот, ну вот ты, Никит, как вот себя бы чувствовал, зная, что где-то по этой планете и, возможно, в твоем городе ходит твой ребенок, но просто вот.
2: Никак, это невозможное чувство ответственности, то есть.
1: Так вы не будете знать, ходит он, не ходит.
0: Да. Нет, ходит он, понимаешь... потому что его, ну. Все куплено было для того, чтобы он начал ходить, и вот он ходит. Ну и тебе
1: хорошо,
0: как комфортно?
1: Хорошо, в твоей сделке было бы, ходило бы. Не знаю, но я бы, наверное, периодически о нем думал. Как же он ходит?
0: Угу.
1: А потом вырос бы такой, знаешь, Ctrl-C,
0: Ctrl-V. А потом смотрел бы на бассейн, который ты за эти деньги построил.
1: И думаешь, ай! Пусть ходит дальше.
0: Дайте мне еще одну банку.
1: Да-да-да, мне еще нужно чан этот для бани поставить. Ну, это сложный
0: чан
1: вопрос.
0: Для плова.
1: Да. Это, конечно, вопрос такой, дискуссионный, психологический в том числе, и юридический. Ладно, веселый эфир у нас сегодня получился. Ну, как говорится, среда — это маленькая пятница.
0: Потому что я выспался.
1: И это тоже. Подписывайтесь на телеграм Артема Евтушенко. Обещал там ролик снять, как он там подписывается в одной популярной кофейне. Никита Лиховецкий тоже подписывайтесь, находите везде. И Константин Придыбайло. Экспресс на сегодня все. Далее Мария Захарова. Никуда не уходите с радио «Спутник». Завтра новый экспресс.
2: До новых встреч в эфире, друзья.
0: Да, хорошего дня, пока.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 8 утра, в Екатеринбурге 10:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Республика Башкирия подверглась беспилотной атаке, есть пострадавшие. Посол Ирана назвал терактом удара Украины по судну в Каспийском море. В Китае успешно запущена ракета-носитель. Далее подробности. Мирный житель пострадал из-за атаки БПЛА на жилой дом в Уфе. Его госпитализировали, сообщил глава Башкирии Ради Хабиров. По его словам, пострадавшего госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Повреждения зафиксированы на верхних этажах. Также обломки и осколки упали на припаркованные машины. Также отражена террористическая атака на промышленное предприятие Уфы. Один из беспилотников упал в промзоне. Возгорание тушат, добавил глава региона. Расчеты БПЛА 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили в лесном массиве Сумской области автомобиль-багги, квадроцикл и бронированный автомобиль производства США. Сообщил РИА Новости командир расчета с позывным «Шибари». Он отметил, что по каждой цели было отработано точными попаданиями FPV-дронов. Также за прошедшую неделю в Харьковской области были уничтожены три позиции минометных расчетов и склад боеприпасов ВСУ. Тела двоих погибших членов экипажа судна компании «Островной краб» доставят в Россию, сообщили РИА Новости в Сахалинском областном союзе организации профсоюзов. Ранее стало известно, что на судне в Китае при невыясненных обстоятельствах погибли 4 человека. По словам супруги одного из них, ей сообщили, что муж мог умереть от жары в каюте. В день трагедии температура снаружи доходила до плюс 38-42 градусов. Также, с ее слов, остальные три смерти произошли за одну неделю. В свою очередь, представитель профсоюза рассказал, что несчастный случай со смертельным исходом расследуется в отношении радиста и помощника капитана судна. По данным организации, транспорт приписан к порту Малокурильское на острове Шикотан, но оно проходило ремонт в Китае. Тегеран считает удар Украины по своему судну в Каспийском море террористическим актом. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джелали. Он отметил, что исполняющий обязанности главы украинского МИД Андрей Сибига в ходе телефонного разговора с главой иранского МИД Аббасом Аракчи принес извинения за случившееся. Однако, подчеркнул дипломат, Украина должна возместить весь причиненный ущерб, а ее европейские и американские сторонники должны взять на себя ответственность за действия Киева и привлечь его к ответственности. Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно в Каспийском море. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранение. Китайская космическая компания успешно осуществила наземное возвращение первой ступени ракеты-носителя, сообщил разработчик. Объект был запущен с территории пилотной зоны коммерческих космических инноваций «Дунфэн» на северо-западе Китая. Примерно через 137 секунд после старта произошло разделение первой и второй ступени ракеты, после чего вторая продолжила полет и успешно вывела на заданную орбиту спутник. Джу Цуэ 3 – многоразовая ракета-носитель нового поколения на жидком кислороде и метане, самостоятельно разработана компанией. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мария Захарова.
2: Программа Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник» традиционно в среду в 8 часов по московскому времени. Очень много внимания последние дни привлекла к себе Япония. Да так, что не только Россия, не только наше Министерство иностранных дел реагировало на их решительные протесты, но даже и Китай тоже вступил на, скажем так, даже на нашу сторону, если уж говорить откровенно. МИД Китая отреагировал на тот самый протест, сказали соблюдать международный порядок после итогов для нас Великой Отечественной, для них Второй мировой войны. В общем, все внимание сейчас туда. Мария Владимировна, доброе утро. Скажите, пожалуйста, что происходит с Японией? Вроде как смотрели сначала на Запад, а тут с Востока к нам пришли с протестами.
3: Ну, вы знаете, история... Во-первых, конечно, доброе утро. Всем здравствуйте. И я хотела сказать, что, конечно, ситуация с вот этими...
2: решительными протестами.
3: Мы должны говорить слово «протесты», но на самом деле, понимаете, все-таки в слове «протест» есть какая-то суть, есть и по форме, и по содержанию некое наполнение. Здесь это такая рутина. Вот, знаете, есть ритуал. Вот есть традиция, а есть ритуал. Это разные вещи, да? Традиция, кстати говоря, может наполняться, может как-то, знаете, так сказать, ну, я не знаю, как-то трансформироваться, включать в себя какие-то новеллы и так далее. А вот этот ритуал. Вот нужно, условно говоря, 5 раз сделать ку, нужно 3 раза, там, не знаю, прокукарекать, нужно 1 раз встать на стул и спрыгнуть с него. Вот это ритуал такой. Это ритуал. И я хочу рассказать, я хочу эту тему сейчас чуть расширить, то есть хочу рассказать о сути того, что происходит. Вот почему то, что даже по форме они выдают за некие протесты, я все равно называю ритуалом? Да потому что к реальному содержанию или к реальности японской действительности или российско-японских отношений или ситуации ВТР в Азиатско-Тихоокеанском регионе или в мире в целом, так называемая проблема островов, как они это формулируют, не имеет никакого отношения. Это за них придуманная, и я не говорила, именно за них, за японцев придуманная проблема, которая им навязана, которая, понимаете, как... такая вот, знаете, татуировка, которая вводит чернила под кожу, вот именно так им инкорпорирована. И она проявляется каждый раз. Только, как, наверное, бывает с татуировками, с годами она начинает как-то мутнеть, расплываться, а многие даже и не понимают, что там написано или что изображено. Ну вот, к сожалению, есть такая... печальная действительность. И здесь то же самое. Им эти чернила с надписью «Проблема островов» введены были. А дальше это все превратилось в следование, в поклонение ритуалу. То есть не ритуал как часть какой-то большой идеологии, философии Японии. Нет. А сам ритуал стал символом поклонения. Вот понимаете, водружен на пьедестал. О чем я говорю теперь на конкретном примере? Регулярно. В это нельзя поверить, и я в это не то что не верила, я не могла себе это представить. Я когда читала, я понимала, что наша информация, она верна. Но представить себе по-человечески, вот знаете, вообразить мне было невозможно. Когда я первый раз это увидела воочию, у меня все сложилось. Вот я попытайтесь представить себе. Регулярно. По определенным датам в Токио, в индустриальном городе, в котором есть чем заняться людям, в котором четкий распорядок дня, жесточайшая дисциплина, о японской дисциплине, которая тоже уже стала ритуалом, ходят легенды. То есть не тогда, когда она идет от такого внутреннего содержания, воспитания, а когда она, опять же, таки навязана. Как безальтернативность, как подавление свободы, вот по сути. Вот несмотря на это все, регулярно подгоняется автобус, если бы вы только его видели. Это такая, знаете, вот из фильмов антиутопии, когда все уже в мире закончилось, да, и вдруг из какой-то катакомбы вылезает такой автобус а-ля фильм «Кин-дза-дза». Вот знаете, там где-то колокольчик у него висит, тут решетка наварена, тут что-то там перемотано. Вот такой автобус.
2: Он «Безумный Макс», разбитый. Да, примерно тоже напоминает?
3: Я смутно помню этот фильм, поэтому...
2: Ну, постапокалипсис, железо, колокольчики, решетки.
3: Абсолютно, да.
2: Вот, пулемета помню, не хватает.
3: Что-то вроде вот синей краской покрашено. И, собственно, он выезжает тоже вот в... И ты задаешь вопросом, а что же это за транспортное средство? Оно не похоже на автобус по перевозке людей. Это ближе к автозаку. Вот какое-то такое милитаризированное, очевидно, с какими-то специфическими целями, раздолбанное, разбитое, странно покрашенное и чудовищно выглядящее транспортное средство, достаточно громоздкое. Значит, его подкатывают к стенам российского посольства в Токио. И дальше, вот, знаете, есть такое, ну, сейчас, к сожалению, мы это слышим уже не в фильмах, мы теперь это слышим в реальной жизни жителей многих наших регионов и городов, вой сирены, представляете себе, да, который разносится. Вот добавьте к этому вою сирены какой-то автоматизированный голос, который повторяет монотонно одно и то же. Из этого автобуса начинает разноситься вот такая смесь звуков. Причем разноситься она начинает, ну, как вот вам сказать, это не какой-то внутренний звуковой ряд, который можно локализовать только в парадигме автобус российское посольство. Это разносится на районы. Это убивает все другие звуки. Это как действительно гулкая сирена, которая к чему-то призывает, но на этом фоне, на фоне этой сирены, идет зачитка слов. Значит, как вы прекрасно, хотя, может быть, и не понимаете, но, может быть, догадываетесь, что никто эти слова в этой машине, в этом автозаке не читает. Эти слова включены как автоматически проигрываемая пленка, ну, сейчас, наверное, уже не пленка, сейчас некая цифровая запись. Звучит это все настолько чудовищно. Я не знаю японского языка, я не говорю о мелодике произношения, я говорю об интонации. То есть это какое-то замогильное зачитывание, агрессивно такое, знаете, подавляющее, вот какая-то такая жуткая интонация на фоне воя сирен. Что это такое? Это вот эти самые призывы, которые рассказывают о том, что это не ваши россияне, якобы острова. И, ну вот, русский Иван, сдавайся. Ну, за последние годы мир видел всякое, да? Тут уже мало кого чем можно удивить. Но действительно удивительно то, что все это происходит десятилетиями. То есть вот эти жутчайшие проявления, ну, я не знаю, какого-то, ну, я даже не могу сказать, маразма ли, деградации ли международных, даже, ну, здесь международные отношения в целом вряд ли подходят, но каких-то там вот понимания того, что такое политика, международные отношения и так далее. Вот эта чудовищная отрыжка какого-то, ну, действительно исторически имевшего место в Японии милитаризма, несмотря на то, что вроде бы, да, за десятилетия они должны были научиться жить по-другому, и создана была соответствующая база для того, чтобы они жили по-другому. Вот это все проявлялось и в 2000-е, и до этого, и после этого. Представляете? Угу. И вот этот вот чудовищный, ну, вот я видела, это был синий автозак, огромная вот эта вот металлическая конструкция, зарешечная, она подкатывалась к нашему посольству, и из нее вот изрыгались вот эти кошмарные звуки. Но главное, смешно-то другое, что в российском посольстве, ну, сколько работает человек? Ну, пару десятков, да? Ну, давайте возьмем всех с членами семей, ну, допустим.
2: Технические, ну, работники, уборщицы.
3: Ну что? Вот, допустим, все они не рассредоточены по квартирам в других районах. Но вот, допустим, представим, что вот они все собрались, да, и вот они являются объектом воздействия, вот это все. Но ведь самое же смешное, что объектом воздействия этого чудовищного, злозвучного, есть понятие зловонное, это какого-то злозвучного перформанса, являлись сами японцы. Район хороший, не, так сказать, не трущобный, центр Токио. Как вы понимаете, цена не за квартиры, за недвижимость колоссальная. Это остров, ограниченное пространство.
2: Там телебашня, я вот вижу еще рядышком,
3: И
2: там
3: вот
2: красиво.
3: они, живя в своих квартирах, не имея возможности, в отличие от специализированного учреждения, коим является там посольство, государственные структуры, это частные дома, не имея возможности применить никакие там спецсредства подавления звуков или какие-то там звукоизолирующие материалы, они являлись вот этими субъектами этого безумия собственных политических элит. Но и это не самое смешное. Еще раз говорю, это же все, я не хочу проводить параллели, но для образности, вот те, кто приезжал в страны мусульманские, да, знают, как мулла созывает на молитву. Вот такие протяжные звуки, но они не раздражающие, они, так сказать, привычные уху, да? И для многих это непонятно, как так, вот что это за звук такой идет. Но еще раз говорю, это призыв на молитву, там нет никакой агрессии, но он наполняет весь город, ну, по крайней мере, несколько кварталов, района и так далее, да? Вот представьте такой же масштаб, когда этот звук наполняет, но только не напевно-призывное, такое, знаете,
2: Мелодичное
3: завлекательное,
2: такое, да.
3: мелодичное, да, приятное уху, а агрессивное, жутко скрипящее, скрежещущее, как будто вот действительно произошло восстание машин, и робот, так сказать, победил человека, и теперь призывает оставшихся людей, значит, сдаваться и так далее. И это на японские кварталы. То есть понять это невозможно. Но самое интересное даже не это. Когда мы были в Японии, я попросила меня провести мимо вот этого устройства, вот этого барбулятора, вот понимаете, который, значит, огромный стоит и подкатывается, значит, к нашему посольству, чтобы заглянуть как-то, может быть, внутрь, посмотреть, что, как эта машина вообще сложена. Ну, я уже об этом как-то рассказывала. Это было очень смешно. Там на переднем сиденье, ну, что-то вроде, он же большой, это не легковой автомобиль. Там такие, он достаточно высокий, вот этот вот японский автозак. Там такие то ли кресла, то ли диван установлен. И на нем, развалившись, полулежа, в такой расслабленной позе возлежал-восседал, кто бы вы думали? Ну вот, Константин,
2: Не японец.
3: да, это был представитель африканского континента. Причем, естественно, в наушниках, потому что это невозможно слушать, весело покачивая головой, потому что он слушал музыку, что-то там листал и так далее. То есть это был либо студент, который учился в Японии и подрабатывал, либо какой-то рабочий или работник, который приехал, соответственно, на заработки. То есть это настолько им не надо никому, что даже вот эту якобы почетную миссию идеологии и политики, соединенную вместе, выполняет человек, который понятия не имеет, во-первых, о чем эта машина говорит, а во-вторых, вообще, что там с этими островами случилось. Вы представляете уровень? Но им же эту тему Японии навязали те, кто опекал их после Второй мировой
2: А я вот
3: войны.
2: как раз-таки и
3: Пресс-секации.
2: хотел спросить. Я тут еще на карту посмотрел, вы рассказываете про эти страхи этого автозака. Тут прям соседнее здание с нашим посольством, студия йоги и буддийский храм. Господи, что буддисты и йоги сделали этим радикалам? Ну вот вы сказали, навязали...
3: Но ведь это же какая-то чудовищная субкультура, которая народилась, когда они, вы посмотрите там, что касается границы, между КНДР и Южной Кореей. Вы посмотрите, когда они там подвозят да, какие-то вот эти вот установки, так сказать, радио, какие-то голосовые, которые вещают на жителей КНДР со стороны Южной Кореи и оказывают вот это вот какое-то воздействие. Это же вот какая-то навязанная, придуманная
2: субкультура. А вот я как раз так и хотел спросить, а как удалось гордый и особый на самом деле японский менталитет, японский народ сломить и навязать вот то, что для них вообще не свойственно? Извините, как? Они про ядерную бомбу забыли.
3: Так они же... Как? Подожди, Константин, стоп. Как? Так именно сбросив две ядерные бомбы на государство, на мирных жителей этих городов. Так это и было навязано. Это была постановка народа Японии, ну, есть такое выражение, в позу унижения. Вот такими чудовищными мерами. Это же не просто возмездие или наказание. Это на многие годы страдания людей, которые... Ну, точно уж не все были виновны в японском милитаризме. Что касается детей, что касается молодежи, которые вообще не были в курсе происходящего. Что касается будущих поколений. Понимаете? Постановка именно в такую позу. То есть им показали, что не то, что с ними могут сделать, а то, что с ними сделали, и что это будет на десятилетия с ними. И что в любой момент с ними можно сделать все, что угодно.
2: Дуло у виска.
3: У меня просто этим вопросом меня сейчас просто, ну, я бы сказала, обескуражили, но наоборот придали мне этого куража. Потому что я просто, не знаю, переполнена возмущением, как вы этого не понимаете.
2: Я-то понимаю, но вот для меня все равно остается таким вот большим вопросом, что вот дуло у виска приставили и сломали народ.
3: Да не дуло, убили людей. Вы представляете, посмотрите, какое количество жертв было. Ведь самое страшное в этой трагедии Хиросимы и Нагасаки не единомоментные жертвы только, а жертвы лучевой болезни на протяжении десятилетий. И это не тогда, когда у людей было представление, как преодолевать проблемы, связанные с радиацией, радиоактивностью, так сказать, и подобными трагедиями, когда хоть какой-то опыт был, а когда опыта не было вообще, люди вообще, ни ученые, ни медики, ни обыватели тем более, не имели никакого представления, что делать. Были просто... И масштаб такой был, что он не подразумевал даже применение какого-то опыта, тем более его и не было. Вот и все. То есть им показали, и на них уже воздействовали не с целью возможного, потенциального, некого такого придуманного устрашения, а именно конкретно воздействовав на них таким образом, чтобы они жили под гнетом тотальной зависимости. И в первую очередь, конечно, ментальной. И поэтому эта тема периодически или постоянно с разной степенью и в разных формах достается, я имею в виду, островная тема. Какое японское общество и какие, вы думаете, это реально повестка рядового японца? Рядовой японец воспитан и поставлен на такие рельсы, что он голову не может повернуть ни налево, ни направо. И вы это прекрасно знаете, и все это прекрасно знают. А когда мы приехали в Монголию, для меня тоже было открытие, когда нам рассказали о том, что большое количество японских туристов приезжает с туристическими целями. Я говорю, ну, имеется в виду именно вот в степь, то есть не в город, не в города, а именно вот в такое вот в определенные природные условия. Я на автомате говорю, ну, имеется в виду охота, рыбалка, там озера и так далее. Говорит, нет. Я так минуточку говорю, извините, пожалуйста, это же все-таки не леса и не горы, а какие могут быть иные туристические цели в степи, кроме охоты и рыбалки? Ну, вы бы вот сказали, там йога или еще что-то, но это развитый.
2: Посмотреть
3: так,
2: на горизонт, Я не знаю.
3: Просто побыть в тишине. Вот, понимаете, как-то приблизиться или понять, что такое вот этот простор, пространство и в хорошем смысле одиночество как встреча с самим собой. То есть одиночество от общества, какая-то выключенность из общества. И что это очень популярно и распространено. То есть вот о чем мечтать. Я не могу сказать, это банально, это неправильно говорить, что вот о чем мечтает каждый поиск. Нет, но это один из примеров. Им не до островов, в принципе, нет такой проблемы у японского гражданина. И помимо всего прочего, этой проблемы не было бы, если бы японскому гражданину, лучше сказать, подданному, вот это монархия все-таки, если бы ему дали помнить о своей собственной истории, если бы ее не переписывать. Так тогда бы он понимал, этот самый японец и эта самая японка, что надо очень осторожно относиться к этой теме, потому что они должны помнить о той чудовищной трагедии, которая свершилась усилиями их предков и привела к колоссальной крови и жертвам. Понимаете? И за это, получив отпор, и за это, так сказать, получив соответствующее, ну, в общем, позор в веках, да, они расплачиваются. Не мирные граждане Японии, которые получили от американцев за Перл-Харбор ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, а те самые японские милитаристы, головорезы в прямом смысле слова, потому что то, что они творили, это чудовищно, которые напали на нашу страну, мучили, издевались над нами, вы вначале упомянули китайцев, а уж то, что они с китайцами делали, это вообще страшно даже фотографии эти смотреть. Вот они были повержены, вот над ними был совершен суд и, так сказать, на поле боя ратный, путем ратного подвига и честной борьбы, и потом закреплен юридически в ходе соответствующего трибунала, который имел место на Дальнем Востоке, по итогам уже в развитии, ну, я абсолютно считаю, что именно в развитии Нюрнбергского трибунала, и это были документы, и это были свидетельства, и это был настоящий юридически безукоризненный процесс. Вот они бы что помнили. Ненавязанное чувство, даже не вины, а унижение будущих поколений. А они бы чувствовали вину предков и сами себя пытались бы уберечь от повторения. В результате все наоборот. Понимаете? И поэтому тему островов им навязали. И они ее бесстыдно, так сказать, реализуют, забыв, а им вымороли об исторической памяти.
2: Прервемся на новости и рекламу.

0: до вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Отражена террористическая атака на промышленное предприятие Уфы. Один из беспилотников упал в промзоне. Возгорание тушит, сообщил глава Башкирии Аради Хабиров. По его словам, всего за ночь регион атаковали 6 беспилотников, 4 из них сбили. Еще один врезался в жилой дом, один человек пострадал. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили более 56 пунктов управления Бополава СУ в Харьковской области с начала августа. Рассказал РИА Новости начальник планирования противодействия Бополава корпуса с позывным «Карта». По его словам, для уничтожения объектов применяли FPV-дроны и беспилотники самолетного типа «Молния-2», оснащенные боеприпасами. Также использовали системы сброса, которые позволяют поражать укрепления и огневые позиции ВСУ. Военнослужащий добавил, что в ходе воздушной разведки операторы выявили позиции расчетов БПЛА противника, антенны связи и управления, а также усилители сигнала. Полученные координаты передавали на командный пункт и далее по обнаруженным целям наносили огневое поражение. Запасы газа в подземных хранилищах в Германии, Нидерландах и Хорватии достигли рекордно низких значений для этого времени. Еще в 4 странах заполненность газохранилищ на минимуме с 2017-2018 годов. Следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы. Уровень объема в Германии составляет 49%, в Нидерландах 41%. Отмечается, что текущие показатели являются самыми низкими за всю историю наблюдений и сбора данных с 2011 года. Кроме того, в 8 странах ЕС газохранилища оказались заполнены до минимальных отметок с 2021 года. Речь идет об Испании, Швеции, Болгарии, Чехии, Португалии, Румынии, Австрии и Италии. С 1 сентября Минздрав России расширит перечень должностей для фельдшеров и медсестер. Они смогут занимать должности заведующих здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики, а также некоторые другие должности в зависимости от образования и квалификации. Главный фельдшер получит возможность вести управление сестринской деятельностью при наличии соответствующей степени и регулярном повышении квалификации. Российские специалисты отберут и подготовят первого космонавта Мьянмы, сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса. Отмечается, что накануне после переговоров президента России Владимира Путина с главой Мьянмы Мин Аун Хлайном состоялась торжественная церемония обмена документами. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов и исполнительный директор космического агентства Мьянмы Со Мьит Маун в меморандуме закрепили сотрудничество в сферах спутниковой навигации, пилотируемой космонавтики по системе поиска и спасения, а также по работе по предупреждению об опасных ситуациях в околоземном пространстве. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Мария Захарова.
3: Продолжается программа Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник». Мария Владимировна, вот хочется подытожить вообще тему Японии, потому что пока вы говорили о том, что японцы забыли часть своей истории, им ее стерли, и глядя на нашу соседку Украину вот, с перезахоронениями всех этих нацистов, такое ощущение, что вот те идеи и уже и на Востоке специально начали возрождать. А тут уже Петлюру собираются пересохранить, Карапатского и прочее.
4: Константин, я думаю, что вы следите, и вы видите, и вы читаете о том, как каждый раз, когда происходит, вытаскивание из земли прах вот этой всей нечисти, проклятой вообще-то цивилизации за содеянное и, перезакапывание с почестями в Киеве и озвучивание новых планов. Вы, наверное, видите, как каждый раз мы реагируем. Реагируем во всех форматах. Я стараюсь писать не только, какую-то такую эмоциональную реакцию на злобу дня, но главное предоставлять факты о злодеяниях этих псевдогероев, о том, что они сделали, о том, как они творили под видом добра зло невиданное. И здесь, я думаю, что у вас сомнений нет, да, в частности, в моей позиции здесь все понятно. Но внутренне, вот каждый раз, когда я пишу, я не могу не думать над тем, именно думать, размышлять. Не так уж плохо нельзя сказать, это чудовищно. Но в этом есть какой-то дополнительный смысл в том, что вся эта конструкция собирается в одном месте. А? Я бы сказала, будет удобно.
3: Ручки-то чешутся, да, Мария Владимировна?
4: А будет удобно, понимаете? Вот есть во мне это тайное наблюдение.
3: Не сдерживайте в себе, говорите об этом.
4: Нет, я не то, что не сдерживаю, я считаю, что можно говорить высокопарными фразами, можно приводить там слова священных книг, можно мудростью русского народа, которая в данном случае аккумулирует все. Бог не Тимошка, видит немножко. Понимаете? И здесь уже как раз хочется и к священным книгам обратиться. Каждый раз, когда возводилась некая ступа, когда водружались вот эти самые кумиры и кумирни в виде, не знаю, там, золотых тельцов или каких-то там, значит, рогатых оборотней, на которых молились и начинали молиться, шло соответствующая не просто реакция, а шли соответствующие события, наступали соответствующие события, которые от этого не оставляли ровным счетом ничего. Мы много читаем о том, сколько вот этих вот ступ и, кумирин было установлено вопреки заветам, и мы знаем, что из этого получилось. Понимаете? Каждый раз, когда проезжаю это место на Тверской, это в районе Брюсова переулка, арка, если вы едете по Тверской в сторону Кремля, вот уже практически метров там за 200 до Манежной площади, с правой стороны находится Брюсов переулок, он перпендикулярен Тверской, там потрясающая арка, она между домами. Прочитайте подробнее, я всем это рекомендую, об истории этой арки. Да, она между жилыми домами, но чем она отделана? Она отделана гранитом, не знаю, может быть, там есть и мрамор, но, в общем, она отделана камнем, который прибыл в нашу страну в специальном составе, в специальном вагоне специального состава из Германии в самом начале войны для того, чтобы создать триумфальную арку для встречи Гитлера в столице побежденного государства. Так, таков был план. Материал нам очень пригодился.
3: Арка получилась красивая, да.
4: Это сейчас мы говорим со смехом. Сколько за это, за то, чтобы не свершилось то безумие, свершилась настоящая победа, сколько было отдано жизни, сколько положено было здоровья, с какую цену мы заплатили.

0: то я развивать не буду. Мы будем возлагать свои надежды на волю Божью и, так сказать, напоминать друг другу и всему миру о том, кто эти ублюдки были на самом деле.
1: Это точно. И наши деды, и бабушки, и прадеды победили в той войне и построили великое государство. На самом деле, кстати, 19 августа как раз 91 года были разные события, которые то государство разрушили. Но не об этом. Но есть люди, Мария Владимировна, не секрет, мы с вами общались вне эфира, потому что я все больше и больше в шоке от некоторых персонажей, что начинают отрицать не только какую-то нашу историю более древнюю, но и совсем недавнюю. Я тут посмотрел очередное видео, снято на каком-то пароходе. На нем небезызвестная, я не буду даже говорить, что это бывший директор музея, потому что музею стыдно, Елизавета Лихачева рассказывала. Там такой длинный ролик, а в конце она рассказывала о том, как приехали некие американцы делать выставку когда-то еще там в советское время. И как она с упоением рассказывает, цитирую, они привезли аккумуляторные шуруповерты, циркулярные пилы. Я до сих пор такое ни разу не видела. Можно в любой строительный зайти. Маленькие циркулярные, не лобзики, пилы. Потом собрали из какого-то чудесного ДСП шкаф. Потом они там привезли, самое уникальное, что мне понравилось в ее высказывании, они привезли воду в бутылках. Я ее раньше не видела. И вот такое какое-то, я не знаю, болезненное восхищение с пеной у рта перед вот тем неким Западом, который для нее открылся, когда она была ребенком, ну, я даже не знаю. Человек отрицает ту реальность, в которой он жил, ту реальность, которая существовала и которая написана в учебниках.
0: Ну, вы знаете, с одной стороны, это личное мнение, и пусть оно таковым и будет, но с другой стороны, я хочу сказать, что мы буквально недавно же слышали какие-то дикие заявления относительно того, что кокошники не наши, дальше, что Гжель это не Гжель, а это Дельт голландский, что Хохломе якобы 200 лет всего. И вот вы знаете, как раз в контексте обсуждаемой до этого темы, да, связанной с Великой Отечественной, я тоже хочу это прокомментировать. Вот не то, что вы сейчас сказали, а именно то, что было заявлено до о якобы отсутствии у нас идентичности. Почему? А вот мне попалась удивительная книга. Я люблю покопаться в онлайн-букинистических, на покопание в букинистических очно у меня нет времени, но бывает иногда что-то такое нахожу онлайн. В онлайн-библиотеках не вижу, именно не библиотеки, а именно вот люди перепродают старые книги, не могу их прочитать, сужу по названию, сужу по краткому описанию, покупаю. Стоит это все не очень дорого, но иногда попадаются просто настоящие шедевры. Вот такой шедевр мне попался буквально вчера. Прибыл он ко мне с одной из онлайн или из одной из
1: Ой, а
0: онлайн.
1: покажите, интересно, я просто на аукционах тоже
0: Платформу,
1: книжки
0: когда
1: покупаю.
0: люди обмениваются какими-то товарами, продают какие-то свои старые вещи и так далее. Это удивительная книга. Это очень важно. 1946 год. Представили, да? 1946 год. Если в 1946 году книга была издана, то вы понимаете прекрасно, что эта книга готовилась, ну, как даже сейчас любая книга готовится год, да, даже если
1: Минимум.
0: это если она уже написана, подготовлена, даже на техническую публикацию книги все равно должно уйти какое-то время, полгода уж точно. А это те годы, это 80 там, лет назад, да, и самое-то главное, год после войны прошел. То есть получается, что, во-первых, сразу после войны она была опубликована, сразу, то есть 9 мая 1945 года война закончилась в Европе, да, Великой Отечественной, дальше еще бои идут и в самой Европе, и на Дальнем Востоке, капитуляция только в сентябре произошла, да, то есть, а в 1946 году уже выходит книга. И как же она называется? Она называется «Китайский секрет». Я вначале думала, что это сборник китайских сказок.

0: Ну, думаю, странно, конечно, почему, а насколько это актуально. Но нет, эта книга, я не могу без действительно придыхания об этом говорить, эта книга была издана, тем более это удивительно, государственным издательством детской литературы Министерства просвещения РСФСР, Москва, 1946 год, Ленинград. Ленинград, который еще 2 года до этого был на грани вымирания. Ленинград, который такое перенес. Почему я сейчас об этом говорю? Эта книга, вы не поверите, это невозможно в это поверить, она посвящена истории фарфора. И истории фарфора в нашей стране, наших производств, того самого ленинградского фарфора, который сейчас известен как императорский фарфор, и таковым он и был. Вы можете себе представить силу мысли и любви к Отечеству, вот этого истинного патриотизма, самого натурального, самого высшей марки, этой высшей пробы, когда люди, перестрадавшие и потерявшие буквально все от близких до веры в жизнь и в будущее, эти годы войны, живя в том самом Ленинграде или покинув его здесь с блокадой, думают о будущем своей родины, зная ее великую историю. А почему китайский секрет? Потому что с удивительным уважением, еще раз хочу напомнить, страна социалистическая, а коммунистическая партия была, идеология сама, само собой, ну, ненависть к всему тому, что на нас напало, была естественной, ярость благородная. Так это было описано. С каким уважением в этой книге говорится о том прошлом, в котором цивилизация создавала все лучшее, и говорится о взаимосвязи культур, которые влияли друг на друга. Вы представляете, вот эти все обстоятельства и вышедшая эта книга для детей, которая в доступной форме рассказывает о том, как культуры влияли друг на друга. И начинается она с того, как крестоносцы, оказавшись на Востоке по идеологически-религиозным соображениям, увидели предметы культуры, в частности фарфор, были этим поражены, и как началось взаимопроникновение культур. И тут рассказывается обо всем, как приходил фарфор в Европу, как из Европы он приходил в разные страны, как приходило и шло формирование этой культуры у нас. Это 1946 год.
1: А
0: Вот
1: знаете,
0: эта
1: Мария
0: книга,
1: Владимировна,
0: простите, вот эта книга, Константин, вот она книга. И вот прошло 85 лет, и в сытой России сидят псевдоспециалисты, которые, знаете, поикивая и, так сказать, попричмокивая, рассказывают о том, что гжель, да нет такого, якобы есть только Дельфт. Да нет, гжель есть. И была, и до Дельта была, и была разной, и воспринимала влияние, но в первую очередь, влияние зарубежное, но в первую очередь она, конечно, была частью нашей народной культуры, нашей самобытности, отражая любовь нашего народа и наших людей к окружающему миру. Их представление о прекрасном, их восприятие цвета, света, красок, природы, жизни, равно как их охлама, которая не 200 лет, а почти что 400, которая, ну, чего уж тут говорить. Вот вы представляете, а теперь концовку книги. Я не могу не прочитать. Это действительно это потрясающе. Эта книга, еще раз, про историю фарфора, в которой уважительном ключе для детей рассказывается о том, как на протяжении веков культуры, взаимодополняя и ведя этот самый диалог, создавали и производили уникальные явления в разных сферах. И вот чем заканчивается эта книга. Написана от редакции. Книга «Китайский секрет» была написана около 20 лет назад, то есть текст был написан. С той поры завод имени Ломоносова выпустил много художественных изделий из фарфора, которые прославили марку ленинградского завода не только по всей нашей стране, но и далеко за ее пределы. В годы Отечественной войны завод вынужден был прекратить свою работу. Не могу, у меня просто каждый раз голос дрожит. Фронт подошел к Ленинграду и остановился в нескольких километрах от Невской заставы. Завод, подобно многим промышленным зданиям на окраинах, превратился в крепость. Заводские живописцы, лепщики, токари сменили орудия своего ремесла на винтовки и автоматы. В эти дни многие ломоносовцы отдали жизнь, защищая свой город, свой завод и свое искусство. Наш народ победил. И вот в канун второй годовщины Дня Победы, 8 мая 1946 года, в Москву прибыла делегация рабочих Ленинградского фарфорового завода имени Ломоносова. Делегация привезла в подарок генералиссимусу Советского Союза. Это была ваза «Победа». Великолепное изделие из фарфора. 2 года работали фарфоровцы над этой вазой. Замысел вазы сложился еще в то время, когда недобитый враг яростно сопротивлялся под Псковом, под Орши, на полях Молдавии. Эта монументальная художественная ваза не имеет себе равных в мире. Высота ее 2,5 метра, диаметр 71 сантиметр. И дальше идет описание тех элементов, которые вошли в это произведение. За год до победы они начали ее делать. В этом самом Ленинграде, который столько пострадал. И вот спустя 80 лет у кого-то поворачивается язык говорить о том, что уж там наша самобытность, якобы ее нету, и что это все пришло откуда-то оттуда, с Запада, и культура наша ничем особым не отличается. Читайте. Читайте хорошие книги. Слушайте настоящих специалистов, коих у нас немало. И, кстати, про кокошники. Вторую книгу нашла там же, на развалах.
1: Ой, Мария Владимировна, а можно я перебью про кокошники?
0: Конечно.
1: Я про автора этой книги хочу добавить несколько фраз. Автор этой книги Елена Яковлевна Данько. Родилась примерно в 1898 или 7, никто не знает. Была художником на Петроградском, потом Ленинградском фарфоровом заводе. Была актером-кукловодом, автором пьес. И даже Маршак говорил ей, нужно написать книгу, напиши книгу о фарфоре. И она ее написала в 1929 году. И она действительно была легендой Петербурга, легендой завода, предприятий. В августе 1941 года отдел художественного фонда СССР просил ее эвакуироваться в Ташкент, она отказалась. Но 27 февраля 1942 выехала с сестрой и матерью в Ирбит. Через несколько дней, будучи в поезде между Москвой и Ярославлем, Данько и ее мать скончались от последствий истощения. Обе были похоронены на одном из полустанков пути. Место захоронения до сих пор неизвестно.
0: Вот на каком основании? На каком основании псевдоспециалисты рассказывают чушь тогда, когда люди десятилетиями и столетиями складывали историю нашей страны на основе фактов, собирая их, описывая их по-настоящему, на научной основе? Вот еще одна книга, она современная, но она про историю нашей страны, нашей культуры. Как раз про те самые кокошники, которые тоже отменил упомянутый вами псевдоспециалист. Помните, что было сказано? Что якобы кокошников никогда у нас и не было, что они итальянские, а русским девушкам пририсовывали художники модерна там, в 20 веке и так далее, на картинах. Это такой стыд, это такой невозможный позор понимать, что сейчас... В тот момент, когда действительно надо не только консолидироваться перед лицом там, современных вызовов, но тогда, когда нужно передавать следующим поколениям нашу историю, рассказывать о ней. И как всегда это бывало в сложные исторические эпохи, в них и черпать, в этих наших культурных кладовых силы, вдохновения на преодоление всех вызовов. Вот как страшно, что сейчас мы слышим подобное. И вот я нахожу еще одну книгу, не специально. У меня просто стоит, так сказать, вот уведомление, мне интересны эти книги о нашей культуре, о нашем искусстве. И интересны они вот ну, постоянно. Это не какой-то интерес по поводу... Это постоянная моя история. Мне это
1: мониторинг,
0: важно,
1: как
0: и
1: говорят,
0: нужно.
1: Да?
0: Да, да. Так вот, нахожу я книгу удивительную. Выпустила эту книгу, выпустил Государственный исторический музей. Называется она «Народные костюмы губернии России из коллекции Шабельской». Наталья Леонидовна Шабельская была удивительным человеком второй половины XIX – начала XX века. Она начала собирать элементы, предметы, в частности, и костюмы, хотя это была очень большая коллекция, еще во второй половине, в конце XIX века. И самое интересное, что она не только собирала эти предметы, но она еще и выставляла и в музеях, и на соответствующих выставках экспозиции. И вот, помимо того, что она их коллекционировала, она создала удивительный проект. Она взяла моделей, ну, по тем временам были ее родственницы и знакомые, которые на себе демонстрировали эти костюмы, а их фотографировали. Фотография тогда набирала оборот. И у музея нашего исторического есть целая коллекция этих фотографий, которые они издали в костюмах того времени. И кокошник, и не только кокошник, но и сорока, и, не знаю, повязка, и венец, и такие удивительные названия, ну, например, кика, сборник и так далее. Все представлено в фотографиях того периода. А как вы понимаете, если коллекция была собрана в конце XIX века, то и кокошник появился не на картинах, подрисованной художниками модерна. Это исконная наша, в разных губерниях по-разному реализованная элемент и часть народного костюма. Читайте хорошие книги, найдите их, посмотрите их, расскажите о них. Это удивительно, и это действительно полезно.
1: Читайте хорошие книги. Кстати, «Китайский секрет» есть в переиздании, современном, если вдруг прям захочется почитать, не обязательно искать книгу 46-го года. Ну и слушайте хороших людей, например, как Мария Захарова в эфире «Радио Спутник». Мария Владимировна, увидимся, услышимся через неделю. Спасибо большое. Подпишитесь на телеграм Мария Захарова. Всего хорошего.

0: Знать за 90 секунд. Ученые из Финляндии после 10 лет скрупулезных исследований выяснили, что совы вдвое менее эффективны в трудовой деятельности, чем жаворонки. Хронотип человека, то есть индивидуальный режим сна и бодрствования, влияет на эффективность и здоровье не косвенно, а напрямую. Любители ночных посиделок раньше выходят на пенсию по инвалидности. Жаворонки же ложатся спать рано и регулярно получают необходимые количество часов сна. У людей ночного образа жизни накапливается недосыпание. Упущенное они компенсируют в выходные. В результате у них постоянно сбит суточный ритм между рабочими и свободными днями. Ученые даже термин придумали – социальная смена часовых поясов. Она влияет на общее состояние здоровья и умственную деятельность. Хорошо известно, что самый полезный сон с 22 до 6 часов. На этот промежуток приходится пик выработки гормона эпифиза – мелатонина. Он замедляет старение организма и защищает клетки от повреждений. Почему же люди делятся на сов и жаворонков? Исследователи считают, что во многом это закладывается на генетическом уровне. И советуют – не надо ломать генокод. Лучше организовать свою жизнь так, чтобы элементарно высыпаться.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Симферополе 9 утра, в Саратове 10.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Донецк подвергся ночной атаке ВСУ. Цифровой рубль станет доступен для россиян с 1 сентября. Во Франции официально разрешили эвтаназию. Далее подробности. Одна женщина погибла, еще 4 мирных жителя пострадали из-за ночных атак украинских ВПЛА в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он уточнил, что в результате другого ночного удара беспилотника ВСУ в Калининском районе города были ранены 2 мужчин и девушка. Там были разрушены 2 торговых павильона, гараж и 3 транспортных средства. Также было повреждено остекление многоквартирного дома. 2 ребенка и 2 взрослых после атак ВСУ по Белгородской области за минувшие сутки находятся в тяжелом состоянии, сообщил оперативный штаб региона. Согласно данным, всего за прошедший день от атак пострадали 18 человек, среди них 2 ребенка. Российские штурмовики при освобождении Новосолошина в Запорожской области преодолели несколько рек и открытые участки местности, часть которых ВСУ выжгли, чтобы затруднить скрытное продвижение, рассказал боец группировки «Восток» с позывным «Мирыч». Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта. На маршруте бойцы выявили оборудованные в лесополосах укрытия и опорные пункты ВСУ, которые зачищали как на подступах к объекту, так и непосредственно в его границах, добавили ведомстве. Освобождение Новосолошина позволило расширить зону контроля на этом участке Запорожской области и создать условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск «Восток», заключили в Минобороны. Атака ВСУ на Энергодар говорит о планомерном продвижении киевского режима по пути ядерного терроризма, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он отметил, что отсутствие жесткой международной реакции на выпады Владимира Зеленского станут маркером деградации системы сдерживания мира от традиционной и ядерной катастрофы. Напомню, утром во вторник из-за атаки беспилотника ВСУ в Энергодаре погиб 1 человек, 16 человек пострадали. Люди были атакованы на остановке общественного транспорта, сообщали власти города. Россияне с 1 сентября будут проводить все операции с цифровым рублем совершенно бесплатно, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. При этом для бизнеса комиссии будут минимальными в сравнении с текущими банковскими тарифами за аналогичные операции, добавила глава департамента регулятора. По ее словам, все системно значимые банки страны уже готовы к этому. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о легализации эвтаназии в стране, следует из текста документа, опубликованного в официальном вестнике и журнале «Офисель». В середине июля эта инициатива была одобрена парламентом страны, после чего Конституционный совет 14 августа признал этот закон соответствующим французской конституции. Он предполагает предоставление права на эвтаназию во Франции людям, которые находятся на поздней или последней стадии тяжелого и неизлечимого заболевания, угрожающего их жизни. Просить о помощи в уходе из жизни смогут лица старше 18 лет, имеющие гражданство Франции или законно проживающие в стране на постоянной основе. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас разберется.
3: Дорогие друзья, всех приветствую. Доброе утро. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас, подписывайтесь, подключайтесь к нашему чату. Всем привет, кто уже подключился, кто уже с нами. К трансляции тоже не забывайте присоединяться. И номер телефона тоже плюс 7-495-95-95-912. Но это на следующий час, пока готовьте вопросы. Стас, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Сегодня чувствуются нотки как будто бы усталости и хорошего настроения.
4: То есть мы каждый эфир начинаем, да, с того, что замеряем мое состояние.
3: Я, да, я, знаешь, я по вот твоим словам «доброе утро» пытаюсь оценить степень усталости. Вот иногда у тебя прям «доброе утро», ну, такое вот немного замученное. Иногда вот чуть-чуть приподнятое, но все равно слабоватое. Вот, вот сегодня вот как-то вот так, вроде как-то посередине.
4: Как да, сегодня у меня просто этот, дочь буянила, буйствовала до поздна, и поэтому я такой, ну, все, как бы это, такой, знаешь, пришлось спать максимально сжатым, скрючившись.
3: Ага. Вот. По поводу чего, бунт?
4: Да бунты там по разным поводам, мороженое не дали, да, там этих фиксиков не включили, но самое, конечно, жесть, это то, что спать не хочет, вообще не хочет спать ни в какую, то есть, когда ее в кровать там уже уложишь, она там полежит 5 минут, вырубится, но дальше, а еще ночью начали ее перекладывать, ну, на край кровати, ну, вот, середина, а то, ну, вот так вот звездочка легла, и все, как бы, и никому не
3: улечься.
4: Тоже сразу начался скандал.
3: Правильно, короче, яркому человеку нужно много пространства, надо вот звездой да. лечь и маму с папой. Но не
4: остальным, остальным оно тоже нужно, иначе остальные потом не выспятся и будут сонные на эфире.
3: Но она все-таки думает в первую очередь о том, что она подрастающий организм, ей надо вот правильно спать и никого не смущать, ну, точнее, себя в первую очередь. Так, ну что, ну, по поводу, кстати, бунда, у нас очень подходит первая тема. 19 августа 1991 года, 35 лет назад, было объявлено о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению ГКЧП, в него вошли 8 представителей высшего государственного руководства СССР, среди них вице-президент Геннадий Янаев, премьер-министр Валентин Павлов, председатель КГБ Владимир Крючков, министр обороны Дмитрий Язов и министр внутренних дел Борис Пуга. Было заявлено, что Михаил Горбачев не может исполнять обязанности президента СССР по состоянию здоровья, его полномочия переходят к Янаеву, а на часть территории страны вводится чрезвычайное положение. Собственно, августовский путч. Давай о нем поговорим, о нем вспомним и подумаем, какое он вообще значение сыграл в развале СССР. Все-таки был, была возможность сохранить страну или нет?
4: Была. Я однозначно тут без всяких этих, знаешь, люди любят елозить, там объективные всякие картинки пытаться дать, ну, точнее, они это называют объективностью. Я во все эти игры не играюсь, да, я всегда говорил, ну, как только более-менее разобрался в теме, у меня есть, кстати, на сайте, кто хочет освежить свою память, у меня есть замечательный ролик, называется «Путч ГКЧП. Журналисты развалили Советский Союз», знак вопроса. Там я всю эту тему разбирал, поэтому, ну, на примере документалки от BBC, да, то есть они там вкинули, как всегда, порцию великолепных слухов и историй. Но, разбираясь более-менее в этой теме, я однозначно на стороне путчистов. Это был последний наш, скажем так, шанс сохранить Советский Союз, и, к сожалению, этого не получилось. Вот, кстати, забавно людям, которые говорят, что Майдан это было правильно, это было нормально, спросить и задать вопрос, а как насчет путча ГКЧП, да, вот его бы вы поддержали, а если нет, то почему, типа, а в чем отличие и прочее. Но в любом случае эти люди выступали за сохранение Советского Союза, пусть и с некоторыми уступками федеративными. Многие им тогда вменяли в вину, мол, как так, вы там это, собираетесь какую-то еще большую, более федеративный статус дать и прочее. Но в итоге это все равно все этим и закончилось, а так хотя бы можно было некоторые республики еще сохранить в своем составе. Хотя, опять же, найдутся люди, которые скажут, ну и слава богу, что этого не произошло, Россия всегда была... Скажем так, РСФСР был дотационной частью советских республик, все остальные существовали за наш счет и прочее, прочее, прочее. Короче, спорить можно очень долго, но моя позиция однозначно, я за путчистов. Путчисты, к сожалению, потерпели поражение, а так, может быть, наша страна была бы чуть лучше. Хотя, опять же, это не отменяет системного кризиса, который и к путчу, в конце концов, привел. Но, тем не менее, фигура Горбачева, многие ее там тоже иногда переосмысляют, но для меня это фигура однозначная. Это мразь и предатель. Я по-другому никак сказать не могу. Это мое личное мнение. Вот. Но самое смешное, да, это я узнал тоже, когда начал со всем этим разбираться, балет «Лебединое озеро». Он со временем стал таким вот, ну, считается,
3: символом
4: что
3: политического кризиса.
4: символом политического кризиса. Но прикол в том, что когда я вот именно уже начал отсматривать, причем этот миф педалируют абсолютно все. В «Бригаде» есть момент, где с расстрелом Белого дома, там вот это вот «Лебединое озеро» играет. У иностранного агента Noise MC есть вот эта вот песня про балет «Лебединое озеро», мол, я хочу, чтобы пели лебеди, да, о том, как он жаждет политических перемен, чтобы в России сегодня произошло то же самое, что в августе 93-го. Но прикол заключается в том, что его не крутили круглосуточно. Возможно, пара повторов и была, но я нашел выпуск передачи «Время». От, вот, кстати, интересно, да, про советскую пропаганду. Я нашел выпуск передачи «Время» от этого самого, получается, 12 августа, что вылетело из головы. 19 августа. Вот, я вставлял отрывки этой передачи, удивительно, но там в основном была представлена действительно та картина, вот те пропорции действительности, которые я могу назвать объективными. Потому что там была представлена и оппозиционная, и провластная точка зрения. Если говорить о том же самом фильме BBC, да, который считается эталоном там, мировой журналистики, то они в этом фильме в основном вставляли людей, комментарии непосредственных участников событий, которые говорили абсолютно адекватные вещи, представь себе. То есть люди говорят, ну вы знаете, там, да нет, цензуры не было, было предписание, мол, вот это там не рекомендуем разглашать и прочее, но дальше на ваше усмотрение. И сразу же появляется закадр, где журналист разъясняет про злой советский режим и все остальное. Короче, все пучисты судьбу закончили свою очень грустно. К власти пришла мразь и сволочь Борис Ельцин, да, к которому можно относиться как угодно. Можно, конечно, сказать, что это человек, который просто воспользовался ситуацией, под конец жизни там все осознал, да и страна находилась в разрушенном состоянии. Но, тем не менее, я думаю, в любом случае, если бы даже пучисты победили, нас бы жло, ну, ждала та же самая Российская Федерация, да, то есть федеративный статус всем бывшим республикам. Но прикол-то в том, что и чеченская война могла бы пройти, и, может быть, бы ее бы даже не было. И многие другие события, то есть получилось бы сохранить большое количество жизней. Но Ельцин, как и все остальные вот эти вот оппозиционеры, они воспользовались моментом, воспользовались тем, что советские солдаты, они были не готовы стрелять, но и самая главная ошибка, не изолировали лидеров вот этой вот оппозиционной движухи. Поэтому они пришли, все, что захотели, там рассказали, и Горбачев в итоге освободили. Если вспомнить тех, кто больше всего высказывался против путча, то там как раз-таки и Алла Пугачева, да, там и все остальные. То есть ребятки, которые сегодня славятся чем угодно, но точно не пророссийскими, да, скажем так, настроениями. Поэтому я считаю, что это одна из череды, ну, одно из череды поражений, да, еще одно поражение для нашей страны. Но как бы не привыкать.
2: Ну, во-первых, скажу,
4: где-то
2: что
4: проигрываем, где-то выигрываем.
2: Нойз иностранный агент. А во-вторых, вот знаешь, а у меня такого рода вопрос. Вот если августовский путч, например, удался бы, действительно ты думаешь, что вот со всеми проблемами, которые накопились в СССР, со всеми сложностями, можно было действительно страну удержать от распада?
4: Я считаю, что да.
2: Ну, то есть, вот этих накопленных проблем, их бы не хватило все равно, чтобы уничтожить страну.
4: Слушай, просто у меня России иногда складывалось впечатление, что накопленные проблемы.
2: Да, есть определенные проблемы, но все-таки не такого масштаба. Тут, если разбираться, там и экономические проблемы, и политические проблемы. Вот там целый каскад, который вот как огромный такой снежный вал накатывался на всех остальных. И августовский путч — это просто, знаешь, такой, как будто бы переломный момент. Вот тот, который уже подходил. А вот этот ком-то он остался, он же никуда не делся.
4: Тут большой спектр, на самом деле, всяких проблем. Многие будут спорить, да, и то, что я сейчас скажу, это всего лишь один из факторов. Но я, как вот человек, который занимается прежде всего пропагандой, изучает пропаганду, в том числе либеральную, и про радио «Свобода», которое ныне в Российской Федерации является иностранным агентом, там, и запрещенным СМИ, они очень активно распространяли свою точку зрения. То есть они действительно смогли убедить многих людей, что капитализм более эффективная система, и что вместе со всем миром, вот этим вот цивилизованным, как они его называли, советские люди будут жить лучше. Ну, я считаю, что по большей части обманули, поэтому были апатичные настроения у населения. Мы верили, что там везде все хорошо. То есть они контролировали СМИ, они использовали еще нацистские методы пропаганды, и подобно тому, как в Советском Союзе было большое количество коллаборации, коллаборационистов, в том числе и во времена Великой Отечественной войны. Ну, короче, это все последствия, понимаешь, как вот сказать. Самые ярые коммунисты, я считаю, самые, ну, скажем, как их назовут, цвет нации, да, я считаю, что они как раз-таки добровольцами первыми на фронт шли распространять коммунистическую идею, за которую они умирали. А потом остались всякие, ну, извините меня, ну, немалая часть населения осталась, ну, отбросы, бандеровцы, власовцы, гитлеровские коллаборационисты. Но страна потеряла 27 миллионов человек, нужно восстанавливать, кредитов нам никаких не предоставляют, знаменитая телеграмма длинная. И нам остается только что делать, да, я как бы Хрущева не могу и поругать за это решение, но и одобрить не могу. Всю эту мразь выпускают, чтобы она работала, ее пытаются как-то перевоспитать. Вся эта мразь, конечно, которая ни в чем никогда виновата не была, она начинает работать как-то, да, рассказывая о том, как их ущемляют там. Они начинают распространять всю эту свою идею, взращивают такие же вот поколения вокруг себя, да, они же ходят по, ну, как это сказать-то, да, там, с людьми общаются, в социуме взаимодействуют и рассказывают, какая советская система плохая, какой вот он прекрасный человек, там, не упоминая, да, что он с Власовым или там с Бандерой, да, или Шухевичем или прочей шоблой сотрудничал, и начинают все это распространять, но других людей нет, поэтому пришлось вот этих вот выпускать, чтобы было кому работать. Ну и постепенно взращивается поколение, которое Советский Союз ненавидит, происходит в том числе и деградация системы, и эта молодежь, да, она становится более падкой до пропаганды. Вот вы не поверите, я вам сейчас приведу цитату, я вот очень хорошо изучаю либеральных наших деятелей, да, и Алексей Навальный, вот это вот дословная цитата, мне это так врезалась в память, потому что эта цитата из его книги «Патриот», тоже экстремистской и террористической, меня это на самом деле поразило. Знаешь, он говорит, если советская система такая хорошая, если Советский Союз такой прекрасный, такая прекрасная страна, то почему же самая большая ценность для меня – это пустая бутылка из-под Кока-Колы? Представляешь? Ой, пустая банка, извините. То есть ему кто-то Кока-Колу привез, он эту баночку выпил и баночку оставил, точнее, ну, жидкость всю оттуда употребил, так сказать, баночку оставил, и она у него стояла, и он такой, это самое вообще вот ценное, что у меня есть. То есть, понимаешь, это, ну, люди вот с такой вот ценностной системой, и во многом все это разрушалось действительно с помощью радио «Свободы» и белогвардейского движения, которое все это тоже разрушало, потому что церковь использовалась как противовес Советскому Союзу, и многие священники, да, они как раз-таки были белые, власть там императору и всякое такое. То есть это, ну, у СССР было такое огромное количество врагов, что просто диву даешься. Ну и, конечно, в том числе и внутренняя деградация, и все это подобно тому, как сейчас Америку возглавляет Трамп, да, это полнейший венец деградации. Но вот нашим Трампом был Горбачев, который абсолютно все уничтожил и Берлинскую стену сдал, причем, конечно, был дурачок. Вот в первую очередь был, конечно, дурачок, который поверил, что мирное решение будет, люди устали от всего этого бесконечного противостояния и выдали желаемое за действительное. Но вот я считаю, что все вот эти вот, ну, наши, так скажем, предки, я их ни в чем не виню, я бы, скорее всего, совершил бы ту же самую ошибку, живи в то время в тех условиях, я просто, скажем так, фиксирую действительность, ну, такой, какой я ее вижу, в силу достаточно, ну, немалого массива изученных материалов, да. Людей обманули, они думали, что в совке плохо, и такую, скажем так, благодать, как там каждому квартиру, каждому работу и каждому обеспечение какое-то, они обменяли на, скажем так, большее богатство, но только для привилегированного меньшинства. Причем, когда меняли, каждый думал, что он окажется как раз-таки вот этим вот богатеем, который будет на яхтах шиковать и по Европам путешествовать. Но в итоге оказалось, что это лишь для маленькой кучки тех, кто оказался, ну, наиболее хитрым, да, когда в какой-то момент стали важны не твои там научные достижения, не твое познание, когда всех ученых просто за борт выкинули, а именно вот такие вот хитрецы, которые способны там придумать схему какую-нибудь, которые способны найти лазейки в законах. Ну вот они и стали, по сути-то, управлять страной. Я скажу даже больше, кстати, я сейчас в том числе изучаю материалы по, ну, ворам в законе, да, я тебе скажу, что это тоже действительно объективная история, которая появилась еще со времен конократства в Российской империи, а потом эволюционировала со своим сводом правил, где тоже были свои революции, да, например, была большая битва, когда 150 сук сражались против 100 таких вот вот авторитетов, и в итоге авторитеты проиграли. По сути, весь сегодняшний свод законов для криминальных авторитетов писали, кстати, суки. Вот, это очень тоже важный момент. Ну, вот, у меня сейчас ролик про япончика будет.
2: По поводу вот этого выражения, оно, конечно, не является матерным, но давай не будем так вот называть все равно.
4: Это, ну, да, слушай, я понимаю. Устоявшееся выражение, да, потому что по-другому их назвать нельзя. Они что в Российской империи, что в Советском Союзе, что в современной Российской Федерации, они носят одно название. То есть я, короче, просто подвожу к тому, что все это вот такая вот определенная когорта людей, и вот это вот низменное в нас в конечном итоге победило. И Горбачев, как вот такой вот, я его воспринимаю как, знаешь, вестника апокалипсиса, человека, который пришел для уничтожения системы в силу ее, в том числе и внутренней деградации. Но по большей части нас разрушали, нас обманывали, потому что те люди, которые действительно столкнулись с войной, которые воевали и понимали, что за свою страну придется постоять, большая часть из них войну не пережила, да, это очевиднейший факт. А вот как раз-таки те, кто отсиделся и кто такие, что они нам там сделают, это как раз-таки потомки, их потомки теперь бегают и рассказывают нам, что страны НАТО, но это никакая не угроза, что это ничего страшного, что Путин, это причина абсолютно всех мировых вообще событий, всего мирового зла и прочее. Я вот исключительно про это говорю, то есть это все звенья абсолютно одной цепи, и, к сожалению, путч ГКЧП это, повторюсь, большое поражение для нашей страны, но оно не было каким-то, определяющим, да, то есть это всего лишь одно из поражений в череде наших поражений.
2: Знаешь, я бы вот прицепился к твоим словам по поводу того, что, может быть, мы не справились с нашими вот этими низменными потребностями именно в потреблении, в возможности стать вот этими самыми миллионерами и стоять над всеми.
4: Большой грех — это наивность.
2: Я согласен, но вот если так порассуждать, просто вот с точки зрения того, насколько вообще реален социализм, я не говорю даже про коммунизм, насколько реален социализм. Просто вот я сейчас задумался, это исходя из твоих слов, человек все равно остается в какой-то степени эгоистом. У кого-то он здоровый, у кого-то нездоровый. И каждый пытается сделать для себя лучше. Разве есть вот у нас внутри вот эта, я не знаю, что ли, коллективность, которая была бы с самого рождения? Она же все-таки, ее учат, вот ей обучают. А эгоизм, он с нами всегда.
4: Слушай, я же говорю не о том, чтобы каждого отдельного человека там переделать. Я говорю про социализм как про конкретно выстроенную систему. Слушай, у нас внутри пойти и у слабого отобрать. Вот ты идешь ребенку, что ты у него конфету ты не отберешь? Тебя с детства выучили, что это неправильно. И система тебя накажет за это. А если тебя с детства не выучили, ты там подойдешь, ударишь ребенка, и все, и ты сядешь. Но ты знаешь, что это будет, поэтому ты этого делать не будешь. Я говорю про социализм как про систему. Твои внутренние, твои там какие-то, твое личное, оно вообще не имеет значения. Мы говорим про социализм как про эффективный способ управления. Я не собираюсь менять человека. Человек сам изменится. Я собираюсь менять экономику. Я лично ничего, конечно, не собираюсь менять, потому что, вы видите, я буржуазный элемент, которому повезло, и я могу развлекать вас и всякое там рассказывать, да? А вот те люди, которые действительно собираются что-то менять, они должны не каждому отдельному человеку бегать и что-то там доказывать и как-то пытаться ему объяснить, что быть там инфантилом – это неправильно. Нет, они должны выстраивать такую систему, в которой человек автоматически станет таким. Но Советского Союза это, кстати, прекрасно получалось, но как-то тяжело заниматься внутренней экономикой, когда у тебя страна полностью разрушена, и 27 миллионов населения ты потерял. Поэтому, тебе немножечко не до этого, поэтому ты будешь заниматься другими вещами.
2: Кстати, мне очень понравился один комментарий у нашего слушателя, Тимур Мурадов. Психология, не буду это слово произносить, назову глупца. Почему баночка колы – ценность? Потому что остального вдоволь. Возьми колонию англосаксов, там эту баночку на 100 грамм колбасы бы продали из-за голода где-нибудь в Африке. Что имеют, не ценят, всегда так с людьми. То есть вот в этом суть получается.
4: Мы закрыли все... Это как раз-таки то, что я говорил.
2: СССР закрыл все самые базовые потребности в медицине, в еде, в одежде.
4: А люди хотели роскоши.
2: Вот. То есть получается, виной-то всему именно роскошь. Желание получать то, чего нет.
4: Не то, что роскошь. Слушай, вот это как, знаешь, какой-нибудь пример такой даже из детства привести. У тебя просто нет этого, понимаешь? Вот у тебя там хата, сидя. А я вот бомжонок, но у меня вот эта вот банка Кока-Колы. Я там весь там оплеванный, заблеванный, но вот эта вот баночка колы у меня есть. А у тебя нет, несмотря на то, как хорошо ты живешь. И тебе становится обидно. И ты думаешь еще, что можно как-то получить эту банку колы, но не отдав всего остального взамен. То есть, ну, мы очень часто смеемся по поводу, по-моему, Калифорнии или что там на бусы обменяли, хотя это по факту тоже миф, там все не совсем так однозначно было, но, по сути, мы обменяли квартиры на Кока-Колу и джинсы, вот, и стиморолы, жвачки всякие и прочее, если вот так вот рассуждать, ну, потому что захотелось обществу быть частью вот этого цивилизованного мира, и мы, как в этом тосте, как раз-таки, раз уж я начал, про зэков, да, вот этот вот тост очень популярный, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. Ну вот, мы думали, что с нами так будет, но почему-то не проскочили, не получилось. Поэтому, ну, повторюсь, путч ГКЧП, вот эта вот основная наша, так скажем, в начале заявленная тема, он не был финальным таким вот самым главным, но он был всего лишь одной из череды поражений, за которыми последуют и знаменитые переговоры как раз-таки Горбачева с Картером, которого я вчера спутал, вот, как раз-таки с Никсонами, да, и со всеми этими переговоры Ельцина и Клинтона и всех остальных, когда нас разоружали, когда ДСНВ, когда снесли Берлинскую стену, когда обещали нам ни метра НАТО на восток, а в итоге обманули, хотя сейчас уже, слава богу, хотя бы появились письменные стенограммы, которые рассказывают о том, что действительно такие договоренности были, и хотя бы здесь мы можем подтвердить, что нам такое обещание было дано, но оно было нарушено. Ну и вот эти вот все остальные события, в том числе и акт Магнитского, и санкции 2022 года, и противостояние с Китаем, это все цепочка одних событий, но тут уже смотря, знаешь, с какого момента смотреть. Кто-то считает, что это запустили после Советского Союза и его битвы против фашистской Германии гитлеровской. Кто-то считает, что еще раньше, что Америка и до этого была фашистской, вспоминают Евгенику, Генри Форда и все остальное. Кто-то начинает вообще отсылаться к временам там Османской империи. Но суть одна — это капитализм, и он таков.
2: Ну вот, кстати, наверное, последний вопрос по этой теме, касательно даже, наверное, рассуждений главы КГБ Владимира Крючкова, который во многом говорил о том, что идет развал союзного общества извне. Вот на сколько процентов, вот если мы берем, вот 100%, это вот то, к чему мы пришли.
4: Ну, на мой взгляд,
2: сколько?
4: 90%. 90%
2: это внешнее.
4: Ну вот, на мой взгляд, я считаю, что да, потому что, конечно, я вижу и внутренние экономические проблемы Советского Союза, и Афганистан, и все остальное, но я считаю, что со всем этим можно было бы справиться, если бы общество было, так скажем, мобилизовано. Но Советский Союз не был готов к тем угрозам, да, которые для него представляли именно внутри страны. Именно такие люди, как тот же самый Бориска Горлицкий, который на деньги фонда «Роза Люксембург», неусталинец Лефт, это же была огромная операция ЦРУ, я об этом целую работу снимал, и у меня 5 часов, 5-часовой фильм, вы посмотрите, как разваливали. Там же они брали, нанимали всяких чуваков европейских, которые говорили: да, мы коммунисты, но Советский Союз это не коммунизм, вы предатели коммунизма, Сталин там и все остальные коммунизм предали, вы все делаете неправильно. Ну, те же самые троцкисты, которые сейчас сидят внутри России, вот все то же самое, просто посмотрите мой фильм, если вы хоть чуть-чуть интересуетесь политикой там на Ютьюбе или во всяких этих тиктоках, вы увидите один в один, вообще абсолютно все те же методы, просто теперь Россия чуть устойчивее против них борется, потому что, ну, как-то более-менее научились этому противостоять. Советский Союз был не готов, для него это было в диковинку, это было чем-то новым.
2: Да, и вот это противостояние мы, к сожалению, проиграли. Прямо сейчас, дорогие друзья, делаем небольшую паузу и возвращаемся в эфир.
0: Разберется.
5: Мне кажется, что ты...
6: Это проекция.
5: Но я хочу...
6: А это зацикленность на себе.
5: Нет, дело не в этом.
6: Вытеснение и отрицание.
5: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
7: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
8: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
8: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
9: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
10: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
11: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Находящаяся на ремонте установка на НПЗ получила незначительный ущерб при атаке БПЛА на Уфу. Через пару дней ее восстановят, заявил журналистам глава Башкирии Ради Хабиров. Ранее глава региона сообщал об атаке беспилотников на промзону города и жилой дом. В результате пострадал один человек. Повреждения зафиксированы на верхних этажах. Также обломки и осколки упали на припаркованные машины. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. Накануне в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражен сухогруз с имуществом военного назначения. В порту Черноморск поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенные для ВСУ. Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область 133 раза за минувшие сутки. Один человек погиб, еще 18 пострадали, сообщил в РИО губернатор региона Александр Шуваев. Он добавил, что противник наносил удары по Белгороду и 16 округам области. Были совершены 6 обстрелов с использованием артиллерии, авиации, а также 6 сбросов взрывных устройств с БПЛА. По словам Шуваева, за минувшие сутки расчеты противовоздушной обороны и все задействованные подразделения сбили и подавили 167 беспилотников. Житель Запорожской области осужден на 11 лет колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины, сообщает пресс-служба Запорожского областного суда. Мужчина проживал в селе Благовещенко. По данным суда, он собирал и передавал на Украину сведения о дислокации и передвижении подразделений вооруженных сил России в Каменско-Днепровском районе. Правительство России направит дополнительно около 500 миллионов рублей на компенсацию пострадавшим от паводка в Дагестане, сообщили в российском Кабмине. Речь идет о расходах региона на выплаты финансовой помощи гражданам, частично или полностью утратившим имущество первой необходимости, уточнили в правительстве. Общий объем средств, выделенных на восстановительные работы и помощь пострадавшим гражданам, уже превысил 12 миллиардов рублей. Напомню, обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта, начале апреля привели к масштабным стихийным бедствием. Сильно пострадали Дагестан и Чечня. В республиках произошли массовые подтопления, перебои в электроснабжении, камнепады и сходы селевых масс. Повреждены дороги и мосты. Тегеран получил от киевского режима заверение, что удары по иранским судам не повторятся, заявили в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казим Джалали. Как сообщало ранее иранское внешнеполитическое ведомство, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно в Каспийском море. В результате атаки один моряк погиб. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
12: Разберется?
13: Разберется.
14: Разберется.
15: Разберется.
0: Стас разберется.
3: Дорогие друзья, продолжаю. Меня зовут Александр Бугарев, и это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, мы как просто. Напоминаю, как всегда, про наши соцсети. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, конечно, находите плейлист со своей любимой программой. Если что-то пропустили, можно пересмотреть, а можно прямо сейчас к трансляции подключиться и к нашему чату. Там писать ваши рассуждения, мысли, да и просто общаться. У нас чат всегда очень активный. И не забываем, что в следующем часе уже можно нам звонить по номеру +7 495 95 95 912. Пока что подготавливайте свои вопросы, мы потом на них будем отвечать. А пока что будем продолжать идти по нашим темам, и я думаю, сейчас самое время поговорить об Израиле. Израиль фактически переходит вот от того самого многолетнего разговора о смертной казни за терроризм к подготовке ее практического применения. Мы один раз уже так очень активно и эмоционально обсуждали те самые идеи, какое-то веселое настроение у израильских представителей, которые ходили с такой брошкой.
12: Позитивное.
3: Да.
12: А что радоваться-то?
3: С брошкой вот такой ходили, виселицы на груди и говорили, как же это классно.
12: Потому что на похороны деньги дарить не надо. Вот свадьба в Израиле — это всегда, ну, трагедия, потому что, ну, как бы деньги дарить надо. Это, знаешь, Изя, а что там, сегодня и похороны, и свадьба, что выберем? Ну, конечно, похороны, там денег дарить не надо.
3: Ну, не, на самом-то деле здесь вообще сложно смеяться, по крайней мере, мне. Мне кажется, это крайне...
12: Ну, смеяться можно надо всем.
3: Ну, наверное, да.
12: Печально все.
3: Наверное, да.
12: От того, что мы посмеемся, мы же хуже как бы никому не делаем, мы же не принимаем эти решения. Пусть плачут те, кто... Ну, хотя, опять же, смотря смертная казнь, я бы не сказал, что это прям совсем ужасно. Но в случае
3: тут
12: с Израилем,
3: дело не в том, что это просто смертная казнь. Смертная казнь, окей, она может быть высшей степенью наказания. Но когда эта смертная казнь назначается просто по велению руки, а это буквально так, потому что в Израиле они поразмышляли, подумали, а давайте-ка мы будем казнить всех, кого признали террористом или выступающим там против израильской идеологии нашего государства. И все, а террористами они могут признавать абсолютно всех, в том числе практически всю Палестину и всех их окружающих. Просто потому, что они им там не нравятся, они им угрожают, как они считают, и все остальное. И вот если мы говорим про нынешнюю ситуацию, тут еще и вокруг этого такую публичность, что ли, разводят. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир 18 августа заявил, что в одной из тюрем уже начинают строить специальное отделение для приговоренных к смерти, а рядом с местом казни оборудуют наблюдательные комнаты для родственников жертв терактов. То есть вот это меня немного смущает. Хотя это, кстати, ну, не единственная страна, в которой подобное практикуют. В Соединенных Штатах тоже есть вот такие наблюдательные комнаты, где могут находиться родственники тех, кого убили, или там какие-то другие свидетели. Ну и, собственно, вот знаешь, у меня всегда возникал вопрос, а зачем? Вот для чего?
12: Ну, чтобы кайфануть, типа, вот он отомщен, все, там он убит.
3: Ну и что?
12: Он лишил меня кого-то любимого, а теперь вот он убит.
3: И
12: наверное,
3: просто многим ощущение
12: людям
3: мести?
12: Легче от этого. Ну, как мне кажется, да, я бы, конечно, не стал бы в такую идти наблюдать, но, как я понимаю, именно в этом как бы заключается основная логика.
3: Ну, просто я вот представляю вот эту историю с тем же Бен-Гвиром, который с такой радостной улыбкой на лице, ура, есть наблюдательная комната, можно будет посмотреть, можно будет позлорадствовать, потому что, вспоминая, как он действительно выходил после принятия вот этого закона о том, что казни будут подвергаться признанные Израилем террористы, с улыбкой на лице, с брошкой висельницы на груди, такой вот счастливый и радостный.
12: Ну, это весело.
3: Ну, для него, видимо, да. И вот эта публичность дополнительная, она только еще подогревает, ну, по крайней мере, мое несогласие с подобными идеями.
12: Слушай, ну, сионистская идеология, то, что они впитывают, скажем так, с молоком матери в отношении палестинцев там и остальных арабов, ну, она подразумевает, что это для них не люди, поэтому, ну, а что им печалиться-то? Да? Ты же не печалишься, ты же не плачешь, когда ты там мошку убиваешь. Вот они так же относятся ко всем. Это абсолютно... Абсолютно нацистская идеология, суть которой в том, что, ну, вот есть как бы там богоизбранная нация, да, представителем которой был Иисус, который владел этими землями, которая все вот хорошо делала. Ну, это же то же самое, что и украинцы, как они к нам относятся, да. Ну, вот. Поэтому я думаю, что это легко объяснимо, это у меня никаких вопросов не вызывает.
2: Не знаю, у меня, по крайней мере, есть определенные вопросы. Да, с нынешним Израилем, с тем, какую он политику ведет, о чем говорит.
12: Он всегда был таким. Израиль всегда был таким. Просто мы там не обращали внимания. У нас, знаешь, ну, пока у нас с нами не стали плохие отношения, мы такие, типа, а, ну, что там, Израиль и Израиль. А вот как только они там против нас что-то вякать начали, мы сразу обратили внимание на все их проблемы, на все остальное. Они всегда были такими. То есть они с самого своего сотворения. Израиль – это секта, которая незаконно оккупирована, оккупировала территории, которые им не принадлежат. Вот, то есть, если вот так вот говорить. И у Советского Союза, конечно, тоже разные были территории, разные были истории. Например, как раз-таки, когда первая война началась, Израиль же чуть-чуть не истребили. Израиль спас товарищ Сталин, между прочим, когда они только обосновались на этой территории, сразу началась война, и Советский Союз был единственной страной, которая предоставляла им вооружение, потому что, ну, Сталин и все остальные считали это национально-освободительной борьбой, ну, или были, может быть, какие-то другие причины. Но в любом случае, если бы не товарищ Сталин, если бы не Советский Союз, то сегодня бы Израиля не было. Но, видите, они как бы об этом сразу же забыли и сами стали нацистами.
2: Достаточно, ну, вот знаешь, быстро, ты причем. Просто, когда говоришь о том, что это всегда был таким Израиль, все-таки мы-то сейчас наблюдаем за вот этими законами, за вот этими изменениями, за тем, как та же казнь у них десятилетиями не проводилась, она существовала, но больше как исключение.
12: Десятилетиями, да, потом все как-то вот получше стало, и как-то они начали, ну, надо изучить, это уже Кмари Кичи,

0: и просто вот сама репутация Израиля, они же должны об этом беспокоиться. Почему нельзя сделать, если вы казнь возвращаете, хорошо, пускай, но можно же сделать, как, например, в Японии, там тоже смертная казнь присутствует, но она проводится настолько кулуарно, настолько закрыто и вообще практически никак не афишируется, что, мне кажется, многие люди даже не осведомлены, что там эта смертная казнь имеет место быть. А здесь это буквально показательно. Мы вот такие, мы решаем судьбу людей.
1: Вот именно, но ты сам ответил на этот вопрос. Показательно именно часть запугивания. Мол, вот если ты... Это же, ты же в курсе, что, допустим, первыми террористами, в принципе, на планете Земля были евреи именно, да? Которые там боролись, ну, в прямом плане. То есть, в принципе, евреи – самый первый террорист на планете Земля. Заидиты. Вот. Это еврейский народ, который там... И причем террор, по сути-то... Ну, во всяком случае, в современной эре, опять же, смотря что считать терроризмом, ну, окей. Если мы говорим о терроризме в современном понимании, то одним из первых террористов считается человек, который основал Моссад. И, в принципе, первый президент Израиля, он тоже был террористом. Первый глава, так скажем, Израиля. Понимаешь, то есть они, это конкретно у них это является частью вот этого запугивания. Причем у них есть, конечно, обоснование. Мы пережили Холокост, нас все там ненавидят, все пытаются уничтожить, и мы знаем, что мы будем, соответственно, любыми методами действовать. То есть тут абсолютно та же самая логика, что у Украины, да, только перенесем на 100 лет назад. То есть Россия на нас напала, мы имеем право на любую самооборону. Обрати внимание, очень знаменитое, ну, не знаменитое, опять же, запомнившееся мне высказывание Майкла Наки, когда он говорит, я считаю, что если меня там чаем облили или водой, я имею право застрелить человека, потому что это вторжение. То есть не существует у них такого понятия, как превышение самообороны. Ну и то же самое с Украиной. Если мы там начали специальную военную операцию, чтобы освободить Донбасс, они это трактуют как нападение на себя и собираются уничтожить полностью всю Россию, дайте нам ядерную бомбу, и мы, соответственно, ее на Россию сразу же сбросим. Вот. И то же самое у Израиля. То есть для них нет теперь такого понятия, как превышение самообороны. Они хотят запугивать. И чем больше они как-то проигрывают, чем меньше у них получается всего сделать, а как мы видим, отношения с Трампом сейчас не самые хорошие, и операция в Иране – это полный провал, в котором они потерпели сокрушительное поражение, с которым мало кто спорит. Ну, поэтому они такие, ну вот, нам надо больше перейти к террористическим методам. Тут же понимаешь, как это, помнишь, Джек Воробей, когда он сражается, Джонни Депп, Джек Воробей, капитан Джек Воробей сражается с Орландо Блумом, да, и Блум ему, Блум его побеждает в честной схватке, да, и этот начинает жульничать как-то там из-под тишка, и этот говорит, ты победил нечестно, он говорит, ну, а, он говорит, в честном бою я бы тебя заколол, ты мне проигрывал, а он отвечает, ну, тогда сражаться честно определенно не имело никакого смысла. То же самое и здесь, если вы не можете победить на фронте, вы переходите к терроризму. Да, там, допустим, в 2022 году Украина точечно там применяла какие-то теракты, Владлен Татарский, Дарья Дугина, но это как бы было такое. А потом они уже на государственном уровне превратили это в массовую свою стратегию, потому что на фронте они не могли достичь никаких успехов. Но также и Израиль, он постепенно переходит к большему терроризму, да, проводит вот эту операцию с пейджерами, готовилась-то она 30 лет, но как только ухудшилось у них положение, они начали ее использовали именно сейчас, понимаешь, взорвали все эти пейджеры, там, и телефоны, и то же самое со всеми остальными вещами, то есть, когда ты честно проигрываешь, ты переходишь к терроризму. Ну, не то чтобы честно, опять же, война – это тоже такая вещь, тут нельзя говорить о честном, о нечестном, там, путь хитрости, путь обмана, поэтому я скажу так, на фронте, когда у тебя на фронте не получается, то ты переходишь к терроризму вглубь, ну, потому что, ну, а что тебе еще остается?
0: Ну, просто получается, знаешь, что с этой точки зрения Израиль не является, ну, такой, что ли, силой на Ближнем Востоке. До этого, как мне кажется, очень многие
1: без США
0: писали,
1: не является.
0: Но он же с США, неважно, там, без США, с США, условия уже есть. То есть у него этот союз уже имеется, у него это вооружение уже имеется, у него эта разведывательная база тоже имеется. Ну и, соответственно, и зачем, если он сильнее... приходить к этому. Это тогда уже получается не переход к терроризму, а, так сказать, из невозможности действовать силовым методом, а это переход к терроризму из ощущения своего превосходства, наоборот. Нет?
1: Почему это? Нет. А какие победы-то у Израиля?
0: Ну, не, я бы не сказал, что именно прям победы. Я имею в виду с точки зрения военной мощи. Военная мощь у них явно больше, чем у той же Палестины.
1: Мощи. Да слушай, ну Палестина-то она тоже не одна остается, она поддерживается, все эти Хамас, Хуситы и все остальные территории.

0: террористические группировки, они поддерживаются Ираном, то есть это, можно сказать, их прокси. И Израиль, ну сколько лет-то сектор газа уже существует, и они абсолютно ничего там не могут сделать, они не могут навести там порядок, да, никак, кроме ковровых бомбардировок. Они периодически оккупируют какие-то части там Ливана, например, и прочее, но глобально они никакого военного успеха не достигают, и как будто бы это, ну, не супер много говорит об их какой-то невероятной военной мощи, а сейчас от них еще и США отказались.
1: Угу. Ну, вот, кстати, ну, не отказ... по поводу того, же, да, как отказались, отказ, не отказались, да. Это тоже вопрос. А, да, кстати, блогер Майкл Унаки признан в России иностранным агентом. А, но вот есть еще один момент, который я бы даже обобщил. Вот как ты считаешь, смертная казнь в нашем нынешнем современном мире, она вообще может быть... Ее нужно вводить, ее нужно там разрешать, чтобы она была там в каждой стране? Или все-таки уже пора отказаться и сохранить только пожизненное заключение?
0: Да, что-то у меня подлагивать начало. Я надеюсь, меня слышно, слышно хорошо. Слышно. Да, слушай, ну вот смертная казнь – это сложная тема. Я не против смертной казни для террористов. Мне кажется, это закономерно. Я не против смертной казни.
1: А вот сейчас уже начало подвисать серьезнее. Но я думаю, сейчас эту проблему быстро решим, потому что все-таки мы понимаем, дорогие друзья, прямой эфир, в прямом эфире всякое может случиться, а мы к этому всегда готовы, и наши специалисты сейчас за пару секунд все это решат. В это время я пока расскажу еще об одном случае, достаточно громком, который произошел в Южной Корее, такой показательный. Прокуратура 18 августа потребовала смертной казни для 20-летней Ким Со Ён. Ее обвиняют в том, что она приглашала мужчин в мотель в Сеуле и подмешивала им лекарства. Двое погибли, еще один, по версии следствия, пережил попытку отравления. Экспертиза признала девушку психопаткой. А прозвище «самая красивая убийца» еще возникло, но оно возникло не в суде, а в соцсетях после распространения, ну, таких прям сильно отретушированных фотографий. Достаточно красивых, органичных. Правда, это все продолжалось до того момента, пока не показали реальные фотографии. Оказалось, все не столь прекрасно. Хотя вот на этом фоне у меня вспоминается достаточно... уже давняя история про одного заключенного, если я правильно помню, Джереми Микс. Да, Джереми Микс, который 27 месяцев заключения провел, и после этого, после того, как он вышел из тюрьмы, стал, ну, такой всемирно известной гей. Моделью.
0: Всемирно известным геем. ЛГБТ-экстремистской организации. Возвращаясь к теме смертной казни, я считаю, что есть только две категории. Это особо проворовавшиеся чиновники, ну, там в крупном размере, да, и, конечно же, террористы. То есть вот для террористов смертная казнь, ну, конечно, это должно быть сделано без наслаждения, вот как вот ты описал пример в Японии, то есть это не должно превращаться в это, в развлечение для людей, знаешь, как там в средние века выходили на площадь, там кого-нибудь четвертовали и что-нибудь такое прилюдно делали. Но в этом плане я не против смертной казни, но, на мой взгляд, тут только две категории граждан ее заслуживают. Все остальные, ну, должны как-то там посидеть просто, и все.
1: Ну, вот это, знаешь, мне кажется, это вообще такая прям глубокая тема, и мне вот интересно еще послушать мнение наших вот дорогих слушателей, которые, извиняюсь за тавтологию, сейчас также пишут в чате. Напишите, вот что вы считаете, нужна казнь для особо опасных преступников или чтобы они пожизненно где-то отсидели, параллельно работая, то есть, я не знаю, на каменоломнях, еще где-либо, принося определенную пользу? Потому что, вот смотри, смертная казнь, хорошо, просто убрали человека из этого мира. Он как-то искупил свою вину? Нет. Он как-то поспособствовал тому, чтобы там, не знаю, средства определенные заработать?
0: Слушай, есть вина. Ну вот, допустим, террорист из Крокуса, как он искупит свою вину? Ну,
1: заставить его привязать колодками просто к кирке и отправить в, ну, куда-либо там копать
0: алмазы. Ну это все равно не будет искуплением вины. За такие преступления, ну как можно было бы, наверное, если бы он смог изобрести, там, я не знаю, вечный двигатель или какой-нибудь, знаешь, там, ну, историю, которая полностью перевернет Россию, в пользу того, что мы там ставим, ну, искусственный интеллект, но, понятное дело, этого не произойдет, потому что человек на такое способен, он никогда не опустится до теракта, потому что терроризм – это, в принципе, удел людей-зомби, да, зомбированных, какой-нибудь там крайне радикальный, радикальным ответвлением любой из существующих идеологий, да, и, по сути, такие люди, ну, это должно быть запугивание, то есть мы должны смертную казнь использовать для запугивания террористов, чтобы такого Крокуса второго не было, да, не только потому, что мы там будем внутри все это защищать, и нужно дать больше, ну, не то, чтобы нужно дать больше полномочий, просто вот как-то это все тоже можно решать разными способами, я сейчас не буду в них углубляться, но это же надо запугивать, То есть террор, у него один инструмент – запугивание. Почему в одних случаях терроризм – это плохо, если запугивание идет против обычных людей? Почему в каких-то случаях террор – это хорошо, если запугивание идет против неправильных людей? А кого я могу назвать неправильными? Ну, террористов точно, и чиновников, которые проворовались, и из-за которых умирает большое количество людей. Да, то есть вот и все. Вот две категории, скажем так, людей, ну, которые, я считаю, имеют смертное право на ну, то есть, которые могут казниться. И то, тут же смотри, в особо крупных размерах, да, то есть воровство, из-за которого пострадали люди, то есть для чиновников только из Минобра и чего-то такого. Ну, потому что если с этим не начать бороться и не начать применять против них террор, то количество воровства будет намного больше, да.
1: Ну, не знаю.
0: Они вот, не боятся наказания.
1: В принципе, слушатели тоже пишут о том, что там в урановые рудники смертников загонять. Или вот чтобы они работали как раз в пользу пострадавших, ну, из разряда семьи.
0: Послушайте, они могут работать, ну, а как же запугивание других, кто захочет такой террор?
1: А потом казнь. То есть они определенное время вот работают, а после этого отправляются на казнь.
0: Об этом уже все забудут. Не-не-не, казнь должна производиться, конечно, сперва должно произведен быть честный суд, процесс должен быть общественным, там предоставляют документы, обвиняют человека, он должен получить хорошую защиту, да, то есть вообще без вопросов, и самое главное, что человек, который будет его защищать, он должен это искренне делать, он должен пытаться защитить его, а не просто так, там, знаете, процессы сидеть, потому что самый отъявленный преступник, самая большая мразь, да, Чикатило, Гитлер, даже Гитлер имел право на защиту в суде, я считаю. Абсолютно любой человек, какой бы сволочью он ни был, его надо защищать. Вот, и, соответственно, в соответствии с этим уже, с аргументами защиты и прокурорскими, выносится окончательный вердикт, и уже вот признается, должен человек отправиться на смертную казнь или нет. Если его вина, как в случае, допустим, с крокусовскими террористами, потому что ну, это самое такое последнее, что происходило, доказано на 100% записями видеонаблюдения и всем остальным, то, конечно, его казнят, и в этом случае... Наверное, стоит сделать даже, знаете как, может быть, даже это казнь, ну, публичная казнь тоже такое себе. Ну, просто с одной стороны, вот ты говоришь, как в Японии, да,
1: ну,
0: это
1: да, просто
0: правильно.
1: Получается, не если должна. Ты говоришь о том, что это надо проводить сразу для того, чтобы это было показательно, то это значит, надо делать ту самую казнь публичной.
0: Да, но а как если мы их запугаем? Наверное, все-таки публичная, потому что, а как мы их запугаем? Объясни мне. Вот если мы хотим, чтобы на нашей территории больше не было терроризма, террора, да, терроризма, террор и терроризм – это разные вещи, чтобы они боялись. Но если это будет где-то просто в подвале происходить, это, наверное, такое себе. А если мы это сделаем публично, то как бы террористы испугаются, и это спасет какое-то количество жизней, но при этом вся остальная планета будет кричать, посмотрите, они... Это транслируют и наслаждаются этим. Это предмет для дискуссии. Это в спорах уже, наверное, надо решать. Но я считаю, что действительно смертная казнь для террористов и для особо проворовавшихся чиновников, наверное, это ну, позитивная вещь, потому что ну, это идет против, вот, скажем так, вот этого вот.
1: Ну, а, кстати, а по поводу вот там, тех же абсолютного. Самых рудников и всего остального. Вот если человек, например, действительно совершил очень страшное преступление, но недостаточное для смертной казни, даже вот если у нас мораторий на смертную казнь, ну, предположим, она бы у нас была, он все-таки вот отправляется на пожизненное. Он тогда все равно каким образом должен отбывать это пожизненное? Очень часто это, ну, действительно, пребывание в тюрьме, питание и все остальное. А зачем? Ну, то есть человек, получается, просто тратит чьи-то налоги, ну, и, собственно, наши налоги, и после этого уходит также из жизни в тюрьме. Что он дает?
0: Слушай, смотри, да ничего он не дает. Но ты говоришь, там, на рудники, на работу отправить. А как его контролировать? А вот он возьмет, слушайте, а вы знаете, сколько случаев, вот, допустим, когда в клиниках по типу Кащенко и прочее, пациенты просто из-за недостаточной, кстати, защиты убивали людей. Ты ему дашь какие-нибудь... Во-первых, в наше время, чтобы он там... На руднике, это, знаешь, это из разряда готики первый. Вот я на рудниках, допустим, там работал, да, когда я был безымянным, меня в тюрьму отправляли, на рудники, но сейчас там работают не руками, да, ты не киркой там все добываешь, у тебя есть специальные средства производства, которые, всякая техника, которая увеличивает производительность.
1: Не, но все равно есть работы, на которых необходима рука человека, и она крайне опасна, она может, да. Ну, там, не знаю, выявить какие-то работа. Химические отходы или еще что-то, ну, то есть то, что навредит человеку.
0: Да. И для того, чтобы обеспечивать, что этот человек будет там работать, тебе надо создать определенный там росгвардейцев туда отправить, определенную систему охраны, чтобы он там ничего не очудил, чтобы они с другими там заключенными на этих самых, как ты говоришь, рудниках не взбунтовались, не устроили бунт, не сбежали массово, не устроили террор в одной из ближайших деревень, когда тебе придется военное положение еще вводить где-нибудь там, чрезвычайное положение и прочее. Это что, не просто так, ну вот отправим его на рудники, он такой, да, я виноват, будет работать. Нет, он будет там, надзор за ним будет еще обходиться дороже по итогу, чем та прибыль и та польза общества, про которую ты говоришь, которую он будет приносить. Это если рассуждать с математической точки зрения. Как рассуждаю я? Я за то, чтобы с тюрьмы, из пенитенциарных учреждений, то есть которые только наказывают, превращались в исправление. Да? То есть помимо того, что человек там работает, да, он должен еще параллельно с этим получать образование, и его надо лечить образованием. Я считаю, что
1: это
0: образование
1: еще выделить
0: и знания,
1: деньги это... на то, чтобы у него учителя
0: да,
1: были,
0: да,
1: это деньги
0: да,
1: на то, чтобы у него книги
0: да,
1: были, это деньги на то, чтобы у него
0: да,
1: там условия
0: да,
1: для физической подготовки были. Ну, это что? Это все
0: да,
1: идет из налогов людей, то есть
0: это
1: мы буквально обеспечиваем террористов.
0: Людей.
1: Класс.
0: Да, не, я не про террористов говорю.
1: Ну,
0: я
1: это
0: говорю
1: в кавычках,
0: про это вообще.
1: Конечно.
0: Про террористов я уже сказал, ну, смертная казнь, тут других вариантов
1: ну, хорошо,
0: быть не
1: преступников,
0: может.
1: Преступников,
0: я
1: ну,
0: говорю,
1: в том числе,
0: в принципе, про преступников, да. А потом они уже возвращаются, и они могут отдавать долг обществу своими умениями и знаниями, и становясь нормальными членами общества. Мы экономим на том, что мы их больше не содержим, и мы получаем еще, скажем так, как народ, мы получаем прибыль от прибавочной стоимости, которую он генерирует, и она идет в налоги. Потому что любого человека можно сделать ну, нормальным членом общества. Терроризм, радикализм, вся эта шизофрения, они идут от недостатка образования и недостатка культуры. Но вот человека через культуру, да, учителя, да, все остальное, да, это вкладывать деньги. Но потом вы получаете нормального члена общества, который может оказаться еще и не глуп. Многие же преступники, они на самом деле... Преступники же, они вообще, в принципе, из-за экономических предпосылок становятся.
1: Не всегда.
0: Ни один
1: есть
0: человек...
1: Идейные.
0: Почти всегда. Идейные – это абсолютно вот, вот такое вот меньшинство.
1: И, кстати, нет, вот самые страшные террористы, они зачастую именно идейные. Да, не преступники, не все преступники.
0: Давай после перерыва 10
1: давай,
0: секунд
1: давай,
0: осталось,
1: хорошо.
0: Поговорим на эту тему, может быть, еще и слушатели позвонят.
1: Да, давай-давай, а прямо сейчас делаем паузу и переходим к новостям.
2: Стас разберется.
3: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
4: Что?
2: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 10 утра, в Калининграде 9:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Пострадавшим при атаке БПЛА на Уфу оказался иностранный студент. Берлин окажет содействие при проведении выборов в Госдуму в Германии. В Минске пройдет фестиваль науки. Далее подробности. Мужчина, пострадавший при атаке беспилотника в Уфе, доставлен в больницу. Угрозы его жизни нет, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. При этом глава региона Ради Хабиров заявил журналистам, что это студент из Индии. Он отделался испугом. Ранее глава региона сообщал об атаке беспилотников на промзону Уфы и жилой дом. По словам Хабирова, один из БПЛА врезался в жилой дом. Повреждения зафиксированы на верхних этажах. Также обломки и осколки упали на припаркованные машины. Два ребенка и трое взрослых после атак ВСУ по Белгородской области за минувшие сутки находятся в тяжелом состоянии, сообщил оперативный штаб региона. Уточняется, что в случае необходимости пострадавших переведут в федеральные клиники. Всего за прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область 133 раза. Один человек погиб, еще 18 пострадали, сообщал в РИО губернатор региона Александр Шуваев. Он добавил, что противник наносил удары по Белгороду и 16 округам области. Полиция Берлина пообещала оказать содействие по пресечению возможных деструктивных акций в ходе голосования на выборах в Госдуму, сообщила РИА Новости посольство России в Германии. Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев заявил, что иноагенты и представители экстремистских организаций готовят провокации в ходе голосования на зарубежных избирательных участках в период российских выборов. В том числе собираются проводить фейковый экзит-пол 20 сентября у посольства страны. Выборы депутатов Госдумы пройдут запланированы на 20 сентября. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Обыски проходят у заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Ирины Мудрой, сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. Он внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов. Ранее специализированная антикоррупционная прокуратура уточняла, что на Украине проходит спецоперация против преступной организации, действовавшей при участии депутатов Рады и чиновников офиса Зеленского. Минобороны Японии планируют начать разработку гиперзвуковых ракет подводного базирования, дешевых ударных БПЛА, а также изучить возможности оснащения беспилотных подлодок пусковыми установками ракет большой дальности, сообщает агентство Киода. Оно также раскрыло планы японского ведомства в проекте бюджета на новый 2027 финансовый год. Сумма вложений составит около 9 триллионов йен, это почти 55 миллиардов долларов. Около 30 российских научных организаций, институтов и вузов примут участие в фестивале науки в Минске 5-6 сентября, сообщил РИА Новости председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Короник. По его словам, одной из главных особенностей фестиваля станет космический блок. Его белорусские организаторы готовят совместно с Роскосмосом. Речь идет не только о научно-популярных лекциях о космосе и астрофизике, но и о встрече с настоящим космонавтом. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы можете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Разберется.
4: Разберется.
3: Разберется.
5: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто. Мы вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, а наши соцсети Рутоп, ВК, Телеграм и Макс. Заходите прямо сейчас, подписывайтесь, подключайтесь к чату и трансляции, а также номер телефона. +7 495 95 95 91 два. Еще раз. +7 495 95 95 912. Ждем ваших звонков, а пока давай продолжать говорить об этом. Так, знаешь, мне кажется, вот есть один комментарий, который в том числе отражает действительность во многом. Это то, что запугивание, возможно, действительно не поможет против вот таких идейных фанатиков. Для них, наоборот, смерть будет из разряда «я выполнил все, что я хотел, и теперь я приму смерть», вот так скажем, вот этой цели достигнув. Все. Может быть, да, я вот сейчас немного покровожадничаю, но, понятное дело, я этого не прям хочу, но и один из вариантов. Помнишь фильм «Законопослушный гражданин»? Смотрел?
6: Да, конечно. Помнишь, мы с тобой его обсуждали несколько раз.
5: Да-да-да. Вот помнишь, когда как раз проводили инъекцию вот этого, ну, какого-то там состава одному из пособников убийства вот жены и дочери главного героя? И он там так подмешал что-то вот в эти составы. И, соответственно, вот эта казнь происходила максимально мучительно. Вот если мы говорим о действительно, ну, я не знаю, что ли, возвращении, вот таком отомщении во всем этом, то ведь казнь не проводится так. Казнь проводится максимально безболезненно. И человек просто
6: ну,
5: уходит из жизни.
6: Все равно смерть. Ну, смотри, как бы прикол-то в том, что если вы поизучаете терроризм, да, это... Многое из того, что мы знаем о терроризме, это на самом деле пропаганда и несоответствующая действительности информация. Да? То есть у нас принято как считать? Вот есть человек, и он там во славу кого-то, чтобы там с девственницами проводить время, он отправляется на теракт и совершает злодеяние, после чего там вот все, да, то есть его даже убивают, но он никак не раскаивается, ничего о себе не думает. Прикол-то как раз-таки заключается в том, что такого практически нет. Да? Вспомнить хотя бы теракты, запрещенные в России террористической организацией Аль-Каида. Тот знаменитый теракт в Джибути на военной базе, когда они в итоге ну, еще и не стали выполнять этот теракт. Да? То есть они посчитали, что... Короче, смотри, вообще, если говорить, допустим, про радикальный ислам, да, про радикальные его течения, то у них, в принципе, как и во всех остальных там суннитских, шиитских течениях ислама, если мы говорим про каких-нибудь салафитов, у них, в принципе, это самоубийство, даже во время теракта, это ну, смертный грех. И выпускал я отдельную фетву, причем там еще до сих пор ведутся споры, имел ли этот человек, был ли он религиозным таким вот, потому что, как она называется, это фетва, кто может выпускать-то, пожалуйста, напомните мне, определенный религиозный, Аятолла, ну, конечно же, Аятолла. Вот, являлся ли он Аятоллой и имел ли он право, в принципе, на эту фетву? Но как бы там ни было, есть определенные фетвы, которые подразумевают, что если ты именно во время совершения теракта умираешь, то это считается, что ты в бою погиб, да, и это, типа, такая достаточно достойная смерть. Но желающих там откровенно было немного, да, мягко говоря. Потом, когда уже начали там в том числе и женщин вербовать для совершения терактов, это было во времена чеченских войн, большая часть из них в последний момент либо передумывала, либо брались в заложники кто-то из них, из их родственников, для того, чтобы они в последний момент не отказались, потому что в последний момент совершить теракт, это на самом деле, ну, такой вот с подрывом себя, это на самом деле очень большого, так скажем, усилия стоит. И во времена тех же самых афганских войн для маджахедов распространяли специальные истории о том, что, слушайте, ребятки, даже если вы умрете, я лично наблюдал, как во время одной из смертей воин Аллаха, он вознесся, и ракеты, которые запускали Совет, они летели мимо него, и все эти истории распространялись, и им верили, да, то есть как раз-таки отсутствие такого прилюдного наказания зачастую, оно становится почвой для распространения большего числа слухов. Опять же, ты знаешь, террористы бывают разные. Некоторые, вот ты знаешь, кто совершил первый теракт в истории Советского Союза?
5: Смотря что считать терактом.
6: Подрыв продуктового магазина, по-моему, там на Садовом кольце или где-то. Армянская группировка из 3 человек. Образованнейшие люди, все школу советскую с 3 медалями окончили. Просто на них, в том числе, и распространялись идеи о независимой Армении, вся эта пропаганда про то, что Советский Союз – это тюрьма народов и все остальное. Поэтому я сейчас противоречу, кстати, себе, но это совершенно нормально, потому что мир, он соткан из противоречий, и к нему надо подходить диалектически. как раз-таки либо отсутствие образования полное превращает людей в террористов, либо как раз-таки образование неправильное, когда распространяется всякая диссидентская литература, диссидентская чушь, к которой люди оказываются совершенно не готовы. Вот. Но это я так, это я отвлекся, извините, это мысли, вспоминал все, что я знаю там о терроризме. Короче, я тебе просто говорю к тому, что отсутствие публичного наказания, оно скорее позитивно работает в сторону распространения всяких
5: вот этих тогда вот вариант публичного наказания. Историй. Я понял, что вот отправка там на рудники или еще куда-то, это слишком долго, и это не принесет вот этого публичного эффекта.
6: Опять же, экономически нецелесообразно. Хорошо. Это еще хуже, чем на них.
5: Пусть будет экономически нецелесообразно. Хотя вот касательно того, чтобы они обучались в тюрьмах, потом оттуда выходили образованными людьми,
6: Я не про террористов говорил, а в принципе про людей.
5: Ну да, про преступников. Хорошо. Ну вот тут глобально можно вспомнить еще один фильм у нас сегодня такой, кусочек культуры, «Побег из Шоушенка».
6: «Архипелаг ГУЛАГ».
5: Нет, «Побег из Шоушенка». Помнишь, как вот как раз библиотекарь в «Побеге из Шоушенка» уходил на волю и не мог найти себя. Он буквально настолько прирос к стенам тюрьмы, что, выпуская его в мир, который он не знает, он провел в тюрьме что-то там 50 или 60 лет, он для него не знаком. Mm-hmm. Для него его мир — это вот та самая библиотека, это та самая тюрьма. И если человек, ну, скажем, на очень продолжительный срок, сел в тюрьму. Там он, да, получил образование, он стал достаточно уважаемым, может быть, человеком внутри тюрьмы. У него там есть определенный авторитет, у него там есть определенные связи. И после этого он выходит на волю, а вот эта образованность, она ему поможет адаптироваться к вот этому внешнему миру, поможет почувствовать, что это мир его.
6: Слушай,
5: или все-таки...
6: «Побег из Шоушенка» — это художественное произведение.
5: Я согласен, но это ведь действительно...
6: Я это обсуждать не буду.
5: Ну,
6: есть такие люди, но они не могут себя найти на воле как раз-таки из-за свода вот всех этих воровских законов, которые как раз-таки в ГУЛАГах зарождались.
5: Так они еще более умными ворами выйдут, не?
6: Они выйдут идеологически заряженными, но вот нужно не допустить распространения этой идеологии. Как раз-таки в курс образования можно включить, потому что, повторюсь, кем были написаны все современные эти воровские правила, воровской кодекс чести, и как они все сотрудничают. Можно изучать историю воровского мира, кстати, достаточно интересная тема, вот, и выводы будут сделаны целесообразные. Проблема в том, что многие из этих людей не могут ассимилироваться, потому что они становятся частью вот этой вот арестантской культуры, и это, повторюсь, совершенно отдельный мир, да, у нас там раньше каждый пару выражений на фене-то знал, да, и кого-то под шконку отправляли, кому-то моргало выкалывали, кто-то из двух стульев вынужден был выбирать, и все это мы, соответственно, проходили. Высмеивание в том числе всей этой воровской ауе-культуры и прочее, ну и, конечно, доведение до факта, до знания. Знание — это сила.
5: Ну, знание — это сила, здесь я с тобой спорить не буду. АУЕ, движение, это экстремистская организация в России. А есть у нас звонок, давай продолжим наше обсуждение после него. Здравствуйте, вы в эфире.
7: Добрый день, меня зовут Денис. У меня вопрос к Стасу Васильеву именно по поводу терроризма. Ну, я как понимаю, сегодняшний я не хочу обсуждать, потому что мы под статью можем попасть. Давайте исторически два примера рассмотрим. Первый — это пример убийства Александра Второго. Потому что кто были? Это как раз «Народная воля», это считается первая именно организация террористическая.
5: Так.
7: И второе — это покушение на Штаутенберга на Гитлера. Является ли это актом террора или нет?
6: Так это будет решать та страна и тот режим, в рамках которого это
5: происходит.
6: Спасибо
5: большое за звонок.
6: Да, я понял суть вопроса. Послушайте, я же говорю, терроризм — это такая супер эфемерная вещь, да, потому что большинство людей, которых мы приняли, ну, у нас принято считать террористами, вот я вам нарисую два образа, да, бородатый маджахед и американский солдат. Ну вот, кто у вас больше из этих двух, скажем так, субъектов ассоциируется с понятием терроризма? Ну, я подразумеваю больше второе, но это
5: просто
6: же заслуга
5: потому,
6: массовой культуры.
5: Да, вот я только хотел сказать, это СМИ распространили
6: это
5: вот эту картину.
6: Это заслуга массовой культуры, да. Хотя вот я честно скажу, я считаю, что вот человек в американской форме для меня лично больше террорист. Вот действительно, вот так вот моя уже, мой образ мышления, мой модус операнди, вот так вот он уже сформирован. Поэтому я не могу. Понимаете, вот все люди ищут постоянно какой-то абсолютной истории. Я скажу так. Зависит от режима. Для кого-то, да, вот если так подумать, вот история декабристов, ну, по сути, такие зажравшиеся подростки, которые решили, что они дофига чего знают и имеют право судить,
5: много,
6: там,
5: много
6: кто там должен быть царем. Да, да, да, а я что сказал?
5: Ну, не самую эфирную лексику.
6: Ну, извините, рвется из меня деревня Яндыки, рвется из меня Красногорский райцентр периодически. Понимаете, сколько бы книг ни прочитал, все равно валенком остаюсь, который не выбирает выражения. Просто это, знаешь, это вот обычно такие вопросы задают, чтобы там найти противоречие и подсказать. Короче, те же самые декабристы, ну, являлись ли они террористами? Ну, наверное, в определенной степени да. Но они являлись террористами для Российской империи. А потом был Советский Союз, они стали героями. Потому что вот так вот это все работает. Все зависит от режима. Для одного героя, для одного режима одни и те же люди... Нет, для двух разных режимов один и тот же человек может быть для одного режима героем, для другого террористом. Это все политический вопрос. Это вообще, по большей части, все вопрос политики. Но террористические методы, я не то чтобы там одобряю или не одобряю, но когда государство занимается террором, важен не сам факт того, что оно это делает, потому что террором занимается любое государство, важен сам факт, против кого это направлено. Если направлено против человека, который бежал и в Крокусе расстреливал абсолютно мирных детей, женщин, и мужчин, ну, я считаю такие действия, как террор, оправданными против таких людей, чтобы такого не происходило. Потому что в данном случае речь идет о защитных интересах народа. Потому что народ заинтересован, чтобы его в торговых центрах и на всяких мероприятиях публичных не расстреливали. Понимаете? Поэтому я за терроризм, за террор против таких людей. Террор против политических оппонентов, ну, это я уже не одобряю. Потому что на политическом поприще бороться можно другими способами. Те же самые там декабристы, убийцы царя и прочее, ну а к чему это приведет? Ну, то есть это приведет к каким-то позитивным изменениям? Нет. Ну, это вот такая вот тема, то есть каждый конкретный случай нужно рассматривать в отдельности. И если вы будете говорить там о даже современных террористах, да, я не думаю, что я там нарвусь на статью, потому что я просто скажу, что это будет определяться режимом, потому что террор... Террорист, да, это либо ваше внутреннее понятие, вы считаете этого человека террористом, и все. А в отношении этого же человека государство может называть его наш уважаемый партнер или также может называть террористом. Хотя он, например, даже ни одного теракта не совершил, как, например, Павел Дуров. Понимаете? Поэтому это все политический вопрос. Сегодняшние герои завтра станут злодеями, как произошло, например, с товарищем Сталиным. Потом обратно станут героями, потому что политическая конъюнктура изменилась. Какие-то преступления мы будем признавать преступлением советского режима, а потом, когда отношения с европейскими странами ухудшатся, мы скажем, нет, ничего подобного, не так было. На самом деле это не наше преступление, мы к этому не имеем никакого отношения. Но это вот политика, понимаете? Поэтому мы можем бесконечно плавать в этих вопросах, не понимая, ну а как нам относиться к этому человеку? А относиться можно только одним способом, в чьих интересах это сделано. Если это в интересах, так скажем, там, народа Российской Федерации, то ну, это благо, даже если против какого-то человека совершен акт террора. Если это на благо
5: правящего какого-то класса... Мне кажется, здесь ощущение, что немного ты их все равно смешиваешь. Есть определение, ну, кстати, Дуров, да, террорист и экстремист, есть определение... террориста с точки зрения политики и с точки зрения, ну, я так скажу, способствованию терроризму, а есть то, что можно объективно прям просмотреть в любой стране, вне зависимости от того, какой политический режим.
6: Если человек взрывает
5: дом просто с, там, не знаю, с мирными людьми, это можно считать...
6: Он сам это сделал?
5: Да, ну вот, предположим, он сам это сделал.
6: Не, это можно считать терактом, это терактом и является, но вопрос заключается в чем? А кто ему все это подогнал, а кто ему все это обеспечил, а являются ли они при этом террористами, а как мы к ним относимся, потому что в одиночку теракты не организовываются. Не, если он в одиночку сходил, что-то там смешал, что-то сделал, то, ну, конечно, да, и такого, за него там и заступаться никто не будет. Не, ну, выйдет какой-нибудь придурок по типу академика Сахарова там и начнет что-нибудь рассказывать, да, что типа нельзя, у человека такое мнение. Просто было. Но вопрос-то в том, кто ему все это обеспечил, кто все это организовал. Потому что, ну, ты серьезно, в нашей стране с кучей там натыканных камер просто какой-то одиночка идет и там покупает какую-нибудь селитру, химические вещества. А кто ему объяснил, как это смешивать? А кто ему дал конкретные инструкции? А кто ему помог все это дело проконтролировать? Просто
5: ну, это уже, знаешь, это как будто мы говорим об исполнителе и руководителе. То есть вот здесь из разряда является ли человек инструмент, или является сам по себе создателем теракта, образно говоря.
6: А здесь уже начинаются нюансы. А как он вот это вот все сделал, да? Кто ему помог? А в чем помощь заключалась, да? Вот этот помог там разведданными, но определенно соучастник теракта. А этот ему просто квартиру сдавал. А должен он отвечать по закону? Ну, по идее, вроде бы не должен. Он, возможно, об этом даже и не знал. А если знал, а давайте изучим, а давайте посмотрим. А почему он сдавал ему квартиру? А как он мог не заметить, допустим, пахучий запах едких химических веществ каких-то? Начинается расследование, и вот тут уже можно понимать, кого ты считаешь соучастником теракта, и для всех будет свое соразмерное наказание. И, а может быть, стоит вот этого человека, который сдавал квартиру, наказать в назидание остальным, чтобы были более осторожны, были более наблюдательны и знали, что за молчаливое потакание их тоже ждет наказание, чтобы таких терактов происходило
5: вот
6: меньше.
5: Вот ты и сказал, тогда нужно соразмерное наказание, но до этого говорил о том, что террористам, в принципе, хорошо, им можно смертную казнь. А где тогда вот эта грань проходит между смертной казнью террористу и другому террористу может быть несмертную казнь? А, то есть, ну, просто по степени
6: суде, который...
5: ущерба или
6: по
5: чего?
6: По степени вины, да. Mm-hmm. Ну, потому что, слушай, устанавливается мотивация, да. Одно дело, мы с тобой там это, кого-нибудь избили... Да, это одна степень наказания. Вот мы с тобой пошли, Букарев и Васильев, да, кому мы в бороду дали. А почему мы это сделали с тобой? В одном случае, может быть, он сам подошел, спровоцировал, мы там как-то это, может быть, он сам напал, мы защищались, тогда мы с тобой вообще там, ну, там, может быть, отсидим двое суток, нас выпустят до дальнейших разбирательств, и мы с тобой никакого наказания не понесем. А если мы с тобой по предварительному сговору, да, группа лиц по предварительному сговору, и мы с тобой договорились, слушай, а сейчас мы вот этого чувака там и забьем, сами скажем, что была самозащита, а это уже отягчающее, это уже, по сути, это, ну, организованная преступная группировка. А вопрос, а сколько нас человек было, какой мы нанесли ущерб? Если двое, ну, это такое, знаешь, там, по два годика, может быть, по три посидим. А если нас пятеро было, а если нас было семеро, то это уже организованная преступная группировка.
5: Ну, это да, это уже определенные условности.
6: Одни нам давали сведения о том, где пойдет человек, у которого будет там 50 тысяч при себе, на который мы
5: хотим
6: его обуть.
5: Ну, понятно, да, это степень вовлеченности уже. Ну да, но здесь от этого зависит. Собственно говоря, для этого у нас Уголовный кодекс и имеется, и процессуальный, и уголовный.
6: Для этого имеется суд, да, и все остальное, потому что если этого не будет, то можно очень легко отмазаться.
5: Давай вот на звонок ответим, а то, я думаю, не успеем. Здравствуйте, слушаем вас.
8: Добрый день, Вячеслав, Санкт-Петербург.
5: Добрый.
8: У меня такой вопрос в плане, вот, например, кто должен принимать законы, какой судебный орган, скажем так, который...
6: Я.
8: Ну, да, лучше бы, чтоб вы. Ну, постфактум потом принимать решение, что этот человек террорист, например, или не террорист. Я просто вспомнил такое интервью у Дмитрия Пучкова, когда женщине он задал вопрос за смертную казнь в плане насилия, да? Она сказала «да». И он ответил, что после этого насильник не будет оставлять жертву живой, то есть будут больше смертей в плане насилия. Вы приняли такой закон, значит, вы в этом виноваты.
6: Угу, да.
8: Спасибо.
6: Ну, слушайте,
8: спасибо
6: какой большое. Орган-то? Я не знаю, у нас этим, по-моему, там Министерство юстиции занимается или что-то остальное. Но послушайте, тут все-таки есть разница, да, потому что спровоцировать человека на более жестокое с физиологической точки зрения преступление, чтобы получить меньшее наказание, это как бы, ну, расчет неверный, да, поэтому смертная казнь, она должна быть не для всех, и для насильников ее быть не должно. Вот. Но с другой стороны, а если мы сделаем, допустим, яйца отрубать, да, или химическую кастрацию насильника. Может быть, насильник, ну, это многие женщины такое хотят, может быть, насильник подумает, что лучше я тогда бабу зарублю, чем там отсидеть 3 года, но химическую кастрацию получить, я лучше 10 отсижу, но со своими родненькими останусь, да. То есть это действительно законотворчество, это сложный проект, все-таки юриспруденция, она не одно тысячелетие это развивается в разных степенях, это происходит медленно, но все-таки развитие это есть, и становится лучше, как минимум, несмотря на все минусы. А касательно террористов, ну, а тут, ну, как бы ничего другого-то и нет. То есть его в любом случае ждет смертная казнь, у него нет никакой альтернативы. Ну, либо смертная казнь, либо пожизненное заключение. Ну, кто должен это принимать? Ну, это коллегиально должно. Государственная Дума, Министерство юстиции, общественные дебаты, ну, нормальные демократические процессы по поводу смертной казни, и все эти дискуссии, они, соответственно, ведутся. Я же на радио «Спутник» могу выразить только свое мнение, но, как я и говорил, я молчаливый наблюдатель, деятель, капиталист, который просто буржуазный элемент, зарабатывающий деньги на своем скромном творчестве, которое хоть кому-то интересно, и мне хочется верить, что не по надуманным, а по объективным причинам. И я могу вот на радио «Спутник» просто поразмышлять об этом, дать вам пищу для ума, чтобы вы тоже подумали, сказали, я там согласен, я там не согласен, и, может быть, тоже выработали свою точку зрения, которую потом будете отстаивать.
5: Вот, кстати, я просто вот в завершении этой темы, все равно не так времени много остается на то, чтобы новую начать, а слушатели вот здесь размышляют и думают, а может быть, вообще там из разряда на опыт отправлять, то есть, ну, чтобы, вот ты говоришь, пользы не принесет, если там туда отправить, здесь
6: мы
5: его перевоспитать.
6: Мы не достигаем террора этим, понимаешь, мы не достигаем главного...
5: Ничего себе, публично сказать, он отправляется к товарищам, докторам вивисектора.
6: Да, но не показать. Не, ну можно, вот в принципе с этого можно.
5: Ну вот.
6: Вот, можно. Представляешь? Тут еще должна быть шутка про свинину.
5: Не, ну на самом-то деле, представь просто, насколько это напугает, потому что, мне кажется, страшнее вообще ничего не может быть, но у нас это запрещено. И вот тут я вообще хотел вспомнить твои слова по поводу того, что у любого должна быть защита и разрешение на то, чтобы с человеком проводили клинические испытания, может дать только сам человек, то есть только на добровольной основе. И всегда ли это должно быть так? Всегда ли должна быть вот эта самая добровольная основа, если человек там, не
6: слушай,
5: знаю, зарубил
6: 15
5: других?
6: Слушай, давай это вообще, дойдем дальше, давай, короче, это, публично насиловать этого человека. Или, знаешь, этих каннибалов позовем,
5: они
6: публично
5: это не говорил.
6: Будут от него по кусочку.
5: Это пользы не принесет, но это пользы не принесет.
6: Это нас выставит, это приведет к какой-то маргинализации общества в том числе. Смертная казнь вполне гуманная, но этого вполне достаточно. Вот. Тут в крайности и в какие-то эсэсовскими методами это действовать не стоит, потому что это вот они, мне кажется, до такого доходили, а потом дошли до того, что можно опытом над людьми проводить уже, в принципе, если просто на речах какими-то плохими. Тут появляется уже финансовая выгода, подключаются крупные финансовые конгломераты, которые уже заинтересованы в том, чтобы террористам там чуть ли не каждого преступника назначали, чтобы проводить на нем опыты, которые в нормальном обществе будут недоступны, но потом они позволят человечеству с их точки зрения идти вперед. Но это же в итоге и закончилось проектом МК-Ультра, который, кстати, и по сегодняшний день продолжается. В любом случае, я считаю это ненормально, и простой смертной гуманной казни с введением определенного препарата, когда человек просто усыпляется, этого вполне достаточно для запугивания террористов. Конечно, это не исключает теракты полностью, но, как мне кажется, потенциально снижает их количество. Так что это нормальная абсолютно методика. Вполне гуманная, вполне человеческая, вполне нормальная.
5: Ну да. Ну и, кстати, по поводу того, что там, не знаю, отправлять на опыт или еще что-то, это вот такие размышления.
6: Ну,
5: на самом-то деле этого нет.
6: Это, ну, конечно. Нет, как прикол, ну, конечно. Слушай, я бы их эти просто гомосекам бы сдавал бы тогда уж, если уж на то пошло, и все. Знаешь, просто на зону, отдельная зона для гомосеков.
5: А если он удовольствие от этого получит?
6: Его там петушат.
5: А если его одно, он от этого удовольствие
6: получит? Научится получать от этого удовольствие, поэтому потом мы понижаем планку и отправляем его к еще более уродливым созданиям, к феминисткам.
5: Ой, ну нет, ну ты
6: уже вынужден вот
5: давай,
6: этих вот
5: давай
6: жирных,
5: вот так уж не будем. Во-первых, ты вот прямо сейчас взял всех женщин-борцов за свои права и объединил в радикальных каких-то, ну вот, я не знаю, выделяющихся элементов. Ну ладно, хорошо, давай.
6: Слушайте,
5: на этом
6: уже
5: тему
6: закрываем. Какие радикальные? Все феминистки — это радикальные. Феминизм — это про борьбу за свои права. Избирательные права у вас есть. Все остальное — это чушь. Вот те, кто называют
5: твоё
6: себя феминистками.
5: Так,
6: это капиталистическая
5: новости, дорогие
6: чушь.
5: Друзья, на радио «Спутник».
0: Узнать за 90 секунд. Система автоматического управления транспортными средствами от самолетов до автомобилей – абсолютно стандартная опция в современной технике. Некоторые мечтают, чтобы и у человека была способность автоматически управлять своими действиями. Ученые установили, что она существует. Просто многие об этом не догадываются. В человеческом мозге есть специальный центр, который фиксирует и систематизирует разные навыки и привычки, создает создаются отдельные кластеры, в которые записываются стандартные манипуляции, к примеру, при заваривании чая или выходе из дома на улицу. Однако этот важнейший отсек мозга оперирует не только самыми простыми, механическими действиями. На автопилоте можно играть в сложные игры и выстраивать маршруты в ту или иную точку. Мало того, нередко автоматические шаги оказываются более точными, чем осознанные. Но и это не все. Исследования доказали, что наш мозг выносит многие суждения и принимает решения тоже автоматически. Он постоянно делает прогноз будущих событий. Интеллектуальная обработка опыта в коре головного мозга зачастую происходит без возникновения сознательных импульсов. А за эмоции, мотивацию и сфокусированное внимание отвечают совсем другие его части. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Два человека ранены при атаке в СУ на Луганск, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Он добавил, что всего за сутки от атак 3 человека погибли, 10 ранены. Украинский беспилотник попал в дерево рядом со зданием детского сада в городе Обоянь Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. В результате эвакуированы 12 детей и 13 сотрудников персонала. Глава региона отметил, что повреждений и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Прокуратура открыла горячую линию для жильцов многоквартирного дома в Уфе, поврежденного от атаки беспилотника, сообщает надзорное ведомство Башкирии. Ранее глава региона Ради Хабиров уточняла об атаке беспилотников на промзону Уфы и жилой дом в одном из микрорайонов города. Пострадал студент медицинского университета из Индии, на верхних этажах повредилось остекление. ФСБ России задержало 4 граждан, организовавших в Екатеринбурге подпольную лабораторию по сбыту драгоценных металлов и каналах пересылки в Московский регион. Из незаконного оборота изъяты ценности на сумму не менее 13 миллионов рублей, сообщила служба. Силовики рассказали, что граждане получили химическим способом драгметаллы и вторичного сырья, полученное золото и серебро, передавали на территорию Московского региона в целях последующего сбыта. Возбуждено уголовное дело. Первый контейнеровоз китайской компании пришел по Северному морскому пути в порт Мурманска, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. Уточняется, что это первый опыт приема таких грузов, доставленных по этому маршруту. Судно поставило в Мурманск 500 контейнеров с комплектующими для автомобилей. Россияне с 1 сентября будут проводить все операции с цифровым рублем совершенно бесплатно, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. При этом для бизнеса комиссии будут минимальными в сравнении с текущими банковскими тарифами за аналогичные операции, добавила глава департамента регулятора. По ее словам, все системно значимые банки страны уже готовы к этому. Российские специалисты отберут и подготовят первого космонавта Мьянмы, сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса. Отмечается, что накануне после переговоров президента Владимира Путина с главой Мьянмы Мин Аун Хлайном состоялась торжественная церемония обмена документами. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов и исполнительный директор космического агентства Мьянмы Сом Йент Маун в меморандуме закрепили сотрудничество в сферах спутниковой навигации, пилотируемой космонавтики, по системе поиска и спасения, а также по работе по предупреждению об опасных ситуациях. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Стас. Разберется?
3: Разберется.
4: Разберется.
3: Разберется.
9: Разберется.
10: Да.
5: Дорогие друзья, продолжаем эфир. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, мы как просто вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. А наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм и Макс. Заходите прямо сейчас, подписывайтесь и подключайтесь к нашей трансляции и комментарии. Также пишите. Номер телефона все тот же. +7 495 95 95 912. Еще разок. +7 495 95 95 912. Так, пока у нас звонков есть. Предлагаю пойти дальше, потому что тем у нас еще осталось достаточно много, хотелось бы их затронуть. И будем вот так вот собрано, что ли, их обсуждать. Китай запретил госучреждениям пользоваться Windows из соображений безопасности. Они прямо сейчас разрабатывают свои системы. У них на самом-то деле с Microsoft сейчас определенные такие отношения. С одной стороны, можно было уже отметить, что общая доходность Microsoft в отношении Китая всего 1.5%, что очень мало и свидетельствует о том, что Китай полностью отходит от этой системы зависимости, что ли, от Соединенных Штатов в технологическом плане, но не отошел в полной мере. Все еще есть процессоры Intel, AMD, все еще есть та самая операционная система, от которой отказаться полностью тяжеловато, но над этим работа ведется. В других странах тоже предпринимают попытки все-таки уйти от вот этого, что ли, гегемонизма Соединенных Штатов в технологиях. Это в том числе, конечно же, и Россия, это и Германия, и Франция. Вот как ты считаешь, получится ли в ближайшие годы от этого уйти?
6: Получится, у Китая точно, у них нет другого выбора, но я отмечу от себя, что китайское программное обеспечение, извините, не могу другого слова подобрать, это КАЛ. Вот все, что связано с Китаем, вот именно железо, математика, они настолько круто делают, вопросов нет вообще, но программное обеспечение, их сайты этот били-били, их приложения, их ПО, причем, вы знаете, я очень много этим пользуюсь, но, нет, есть, конечно, и удачные решения, но они в основном базируются там на решениях Android и прочее, да, то есть оболочки всякие, например, Meizu, Flyme UI и прочее, которые они делали, здесь у меня вопросов нет. Но все, что касается вот именно с нуля, господи, это ужасно, конечно, вот отвратительно. Но даже это лучше, чем Microsoft. Но давайте уйдем в сторону от моих личных предпочтений, потому что я ненавижу компанию Microsoft. Я считаю, что Билл Гейтс – это цифровой Гитлер. Я могу это обосновать миллионом вам способов. Давайте поговорим о другом. В ходе утечки Джулиан Массанджем в WikiLeaks было огромное количество файлов, в которых раскрывалось, как Microsoft совершенно спокойно всем спецслужбам предоставляет и почты, и все данные операционных систем, в том числе и вшитые куски кода, которые используются спецслужбами, с которыми США очень тесно, с которыми Билл Гейтс очень тесно сотрудничает, получая взамен это контракты нефтегазовой отрасли и все остальное. Поэтому, ну, тут вопросов нет. Это вопрос национальной безопасности. Да, это касается и России, с ее переходом хотя бы на форкнутый Linux-систему. Да, что такое форк? Это когда вот есть Linux, он развивается открытым исходным кодом, открытым сообществом, да, и мы потом просто приходим в какой-то момент и говорим, вот этот Linux нас устраивает, дальше вот мы свою версию будем развивать сами и будем убирать всякие лишние модули этой операционной системы для того, чтобы самим с этим делом работать. Вот примерно как-то так. Поэтому это вопрос национальной безопасности, уходить от Microsoft, это вопрос и логики, потому что Microsoft – это днище. Помните, как недавно все аэропорты повесились? У этих ребят никогда не стояла задача сделать хорошее ПО, и я скажу даже больше. Всю историю Microsoft я могу описать в одном предложении. Украли разработанное энтузиастами, бесплатное, зарегистрировали все авторские права на созданные людьми на себя, ну и, по сути, никак не развивали, добавляя все то, что на рынке без них решалось, у них просто выбора не было добавить. Даже Netscape и первый интернет-браузер, они не хотели вообще этим заниматься, потому что да что этот ваш интернет? Вот такие вот визионеры, которые смотрели в будущее, но в итоге вынуждены были этим заниматься. Ну а когда сделали, уже подавили всех конкурентов, и по сути Microsoft тормозит всю компьютерную индустрию. Это отсталая операционная система, которая должна уже давным-давно кануть в лету из всех соображений. И то, что Microsoft, в принципе, еще Microsoft Windows жива, это ошибка истории.
5: Ну вот, собственно, прямо сейчас это и меняется. А у нас есть звонок, давай послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
9: Здравствуйте, Стас. Здравствуйте, Александр.
6: Доброе утро.
9: Это Ольга из Саратова.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
9: Да, у меня вопрос такой к вам. Вы говорили про Ельцина и про Горбачева в нелицеприятных, как бы, ну, красках, я с вами абсолютно согласна. Но вот когда Ельцин поставил вместо себя Путина, как вы считаете, на что он рассчитывал? На то, что Путин продолжит его дело, или на то, что наоборот он переделает то, что сам наделал Ельцин, и это было как бы, ну, стремление его искупить свои собственные грехи?
6: Вопрос это понятен. Есть такая спасибо точка большое зрения. Да, многие говорят, что вот Ельцин понял, что Америка нас обманывает, поэтому надо поставить Путина и прочее. Ну, честно говоря, я не знаю. Мне кажется, у Ельцина уже там алкогольная деменция была, и вряд ли этот человек мог бы как-то там рассуждать, что-то хорошее думать. Можно к этому, конечно, так относиться. Но я считаю, что все намного прозаичнее. Дело в том, что тогда была активная дележка российского рынка. Его весь дербанили, забирали все активы за копейки, и был такой класс чувак, которого считали основным президентом Путину, да, этим конкурентом Путину, ну, под классным чуваком, я, конечно, иронически подразумеваю Бориса Немцова. И дело в том, что тогда Борис Березовский очень хотел заполучить активы одной телекоммуникационной компании, да, в частности, ОРТ. Потом он это получит, но это уже абсолютно другая история. И Березовскому это помешал сделать Борис Немцов. Но не потому, что он был против олигархов, да, и хотел им помешать, а потому, что он отдал эти активы в пользу другого известного человека, Джорджа Сороса, который некоторое время владел телекомпанией. По-моему, это все-таки ОРТ была.
5: Давай
6: я могу спутать.
5: На секунду прерву. Да. Фонд Бориса Немцова – нежелательная организация, и Сорос тоже нежелательная организация. Фонд Сороса.
6: Да. Вот. И Борис Березовский за это Бориса Немцова очень сильно возненавидел. И как раз-таки мы знаем, что Борис Березовский был одним из лоббистов, скажем так, прихода к власти Путина. Вот. И поэтому вот так вот. Я считаю, что вся история более прозаична. На Ельцина оказывал влияние Березовский и другие олигархи, а им в тот момент был выгоден Путин, потому что они думали, что Путин будет отстаивать их интересы, а не американского бизнеса.

0: Нам вот прямо сейчас история началась, вот история, которую я сейчас расскажу, она началась достаточно недавно, с вирусной жалобы 54-летней учительницы Ирины Александровны. По ее словам, она отдала школе 20 лет и перед новым учебным годом получила не просто просьбу, не просто, вот, так скажем, пожелание, а требование выйти в отпускные дни и покрасить кабинет. В опубликованной переписке представитель руководства якобы настаивает, за 5 дней нужно покрасить 2 кабинета, это приказ директора, буквально. Приказ директора, так написано, а найти нового учителя проще, чем нанять рабочих. После публикации, конечно, другие педагоги начали рассказывать о похожих случаях. Вот, например, в Сергиево-Посадском округе одна из учительниц утверждает, что сотрудников просили не просто покрасить стены, а шпаклевать и выравнивать их. Кто-то рассказывает, что заставляли мыть окна. Ну и, собственно, это вот, знаешь, это про, наверное, границы вообще переработок и того, насколько, ну, тут не только школы, а многие другие организации могут использовать труд рабочих. Из разряда вот в договоре у человека прописано такая-то, такая-то квалификация.
1: Я вообще не понял, ну как это, учитель-то тут вообще при чем? Зачем он должен это шпаклевать?
0: Ну, потому что это такой, ну, скажем, бесплатный элемент. Ему просто
1: сейчас
0: говорят.
1: Сейчас еще попросят и сортиры мыть, да, попросят еще там и... Слушайте, во-первых, я, ну, не... категоричен в этом вопросе, да, я считаю, что если, допустим, ну вот у вас нет денег, а кабинет приходит в негодность, ну можно, наверное, всем коллективом собраться, чтобы директор первым строем пошел, да, и все вместе мы собрались, там что-то отшпаклевали, и, конечно, мы за это бы денег не получили, но если мы это делаем для учеников, то можно, наверное, о чем-то таком попросить, но в уставном порядке, ну, опять же, повторюсь, если ты сам идешь первый, да, туда все это шпаклевать, ты, ну, потому что там денег нет, это уже претензии государству, вполне обоснованные. Но тут же как делается, да? Директора школы, они получают на все это финансирование и думают, а что это я буду на рабочих тратить, а давай-ка я этих учителей заставлю, они же там тоже как-нибудь мутят дополнительными,
0: ну, или родителей
1: подработками,
0: привлеку.
1: Там преподают. Да-да-да. А эти бабки себе просто в карман положу. Вот я не знаю ни одного бедного директора школы. Вот у нас тоже была вообще прекрасно жила.
0: Нет, у нас был прекрасный директор. Вот действительно, человек, который за школу болел.
1: Ну, с другой стороны, я всего в паре школы учился, да, поэтому, ну, раз на раз, конечно, не приходится, но все-таки тенденция, как будто бы она не особо позитивная в этом вопросе, вот, в этом моменте. Поэтому, ну, неадекватная, конечно, история вышла на суд общественности, но, наверное, учителям надо как-то в профсоюзы писать и прочее, жаловаться. Все-таки интернет – это, конечно, хорошо, он придает резонанса, но надо, наверное, самим как-то это решать, в том числе и правовым путем, и директора этого снимать к чертям собачьим.
0: Не, ну, правовым путем, понятное дело, здесь надо обращаться в определенные органы, такие даже рекомендации есть.
1: Рособорнадзор, например.
0: Рособорнадзор, да. И многие другие, которые также могут, в принципе, с этим помочь. В США тоже есть похожие случаи. Там Reuters еще по данным федерального исследования сообщал, что практически все учителя покупали что-либо для класса за собственные деньги. И там, ну, до $1000 в год доходили траты. Ну и, собственно, знаешь, вот сама вот эта история...
1: $1000 — это ерунда, слушай.
0: Ну да, ну, да, есть, но там, не так много.
1: Ну, что-то
0: для,
1: в год.
0: Хорошо,
1: ну, да,
0: для учителя. Для,
1: для все, класса.
0: Но для учителя все равно.
1: А, ну, ты имеешь в виду, учитель на свои деньги
0: да,
1: покупал?
0: Да, учитель на свои деньги
1: покупал.
0: Не, ну
1: покупал. Это бредово. Не, это, конечно, неправильно. Такого вообще не должно быть.
0: Ну вот, и я к тому, что не только у нас возникают вот такие случаи, но вот как ты вообще считаешь, насколько допустимы переработки? Они, как мне кажется, все равно должны быть и имеют место быть очень часто. А сейчас у нас, особенно в соцсетях, вот такая развивается мини-война между двумя крайностями. Одни, по большей части более взрослые поколения выступают за то, что да, ты должен сидеть столько, сколько угодно, просто там часами, сутками на работе, вне зависимости от того, куда тебе надо, главное выполнить задачу, а потом уже иди. А есть новое поколение, которое наоборот борется с тем, что вот время стукнуло, вот только минута в минуту, все, меня нет. Я, значит, дальше свои, слушай, обязанности не выполняю. Вот где граница? Где,
1: ну,
0: это все-таки адекватно?
1: В минуту. Но я считаю, граница, ну, 15-20 минут на работе задержаться, это нормально, чтобы доделать какие-то вещи, если ты что-то не успел. Но, конечно, переработок быть не должно. Если переработки есть, они должны оплачиваться. Ну, что это за бред? Я, конечно, не знаю, что это за старшее поколение, да, наверное, из тех, которым кажется, что вот, вся современная молодежь, она какая-то это. Нет, у нас просто появились, ну, не у меня, я-то из тех, кто еще там, да, я вообще работал, в принципе, и даже до сих пор остановиться не могу, да, денно и и ночь сижу, фигачу, вообще никакой жизни нет, я всю жизнь только и делал, что работал. Но по-хорошему, если вот ты трудишься на дядю, вот,

0: все, там 10-15 минут задержаться, если там что-то доделать, ну так просто, так сказать, показать добрую волю свою, да, и что ты ценишь эту работу там и любишь, если есть необходимость. Но в целом от звонка до звонка, да, то есть вот есть означенные. Мне же не платят больше, да, то есть они такие, а давай-ка ты посидишь побольше. А почему нет такого, что, слушай, вот у тебя зарплата 50 тысяч, да, я тебе 55 дам, ну просто так. То есть, почему это только в одну сторону должно работать? Нет, это все бред. То есть, я на стороне здесь, на 95% на стороне вот этого вот молодого поколения, которое говорит от звонка и до звонка.
1: Тут без вариантов. Но тут это все равно есть адекватно. Вот такая, как будто бы грань. С одной стороны, ну, ты не можешь там, вот а какая-то суперзадача, которую надо прямо сейчас сделать. К тебе отношение, может быть, и другое будет. Хотя вот опять же, по поводу того, какое будет отношение, будет ли оно меняться, не будет, или наоборот, начнут пользоваться тем, что ты перерабатываешь. Это вот такой достаточно аккуратный и сложный вопрос.
0: Это зависит от работы. Слушай, ну, что значит это, там, как тебе сказать-то... Блин, вот ты и мысль в голове была, вылетела.
1: Ну вот из то, разряда там перевод... человек в отпуске.
0: Если это один раз, не, если это один раз, ну два раза, не, ну в отпуске какой-нибудь человек, то я там отработаю без проблем. Но извините меня, если это постоянно, изо дня в день, каждый раз. И причем я понимаю, что это из-за того, что экономят просто на персонале, не нанимают кого-то этого. Ну вот я, допустим, когда продавцом работал, там у нас была обязанность постоянно мыть витрины. Потом чувак мой уходит в отпуск, я мою витрины, получается, из-за себя, из-за него. Я понимаю, что это потому, что ну, нанимать на две недели еще одного человека, и то, опять же, там переводили с другого павильона и что-то, и мы делали все эти обязанности. Потому что один раз неизвестное слово. Но когда тебя постоянно это заставляют делать, то это уже известно. Не, а почему мы договаривались на одну работу, на что вам тогда меня не перепахать еще и ночным сторожем там работать, например? Ну, пусть я и эти обязанности буду выполнять, а вы на этом сэкономите. Правда, я с этого ничего не получу. Да бред, вот есть четко обозначенные условия, все, вот это вот все то, что подразумевается, это уже по желанию, из-за хорошего отношения.
1: Ну да, за себя и за Сашку работать не хочется. Так, а у нас тут еще слушатель написал, смотря на что в США учителя тратили свои кровные. Одно дело на глобус, который нужен, а другое на литературу. Там,
2: который географ
1: розоволосой психологии. Нет, здесь я могу сказать, что они тратили по большей части на закупку бумаги, маркеров, салфеток и других прям базовых вещей абсолютно. Все, что остальное, это ну, на самом-то деле, мне кажется, закупается.
0: Даже. Зачем им салфетки детям? Там, для мастурбации, что ли?
1: Эй, нет, зачем? Ну, для всякого нужно, может быть, там, не знаю, что-то стереть надо или руки просто почистить перед едой. Почему нет? Так, или после еды. А, кроме того, у нас
0: или
1: есть...
0: Или во время еды.
1: Или во время еды. Ну, во время еды зачем? Ну, ладно, тоже вопрос.
0: А, так... Ну, у кого бывает расстройство по поводу микробов там и всякое такое.
1: Ой, это, кстати, страшная вещь. Действительно страшная вещь. А, новая тема. Каждому жителю Тайваня выплатят дивиденды от искусственного интеллекта в 2027 году. А, власти намерены...
0: Да, залоговые опционы вперед. А потом они должны их на водку менять.
1: Власти должны около 314 долларов отдать каждому гражданину. Пока что это прям выплата не состоялась. Там еще некоторые процессы должны пройти. Но вот к такому идут вообще, вот как на это смотришь, что вот такие дивиденды, вместо того, чтобы, может быть, вложить еще денег в развитие, они отдают.
0: С одной стороны, я хорошо звучит вообще так как интересно. На схематоз.
1: Да?
0: Как на схематоз, в котором надо разобраться, и там будет какая-то крысятническая история, вот, чтобы еще больше с людей поиметь.
1: Вполне себе.
0: Может, их сделать, знаешь, акционерами, а потом все предприятия идут в минус, они, кажется, должны.
1: Ну, если бы акционерами их сделали, то да, то может быть. Но так пока что просто хотят вот эти деньги отдать из разряда. Вот мы тут наработали, у нас, в принципе, бюджет не пострадает, вот возьмите, будьте к нам лояльнее. Ну,
0: не верю!
1: Может быть, но я, по крайней мере, пока что вот из того, что я почитал, посмотрел, слушай, ничего такого не нашел.
0: Ни в одной стране такое невозможно, чтобы просто так народу дали денег. Если даже народу дают денег, то вы там, знаете, то вы должны эти деньги потратить из разряда того, что
1: не,
0: типа,
1: ну почему?
0: Там, через
1: а
0: какие-то наши
1: там,
0: предприятия и прочее. Да какой она не покупается? Благосклонность народа достигается пропагандой.
1: Покупается, да я тебе говорю, 100% покупается. Не может такого быть, что не покупается.
0: Ладно, ладно, не, надо рассмотреть, но я привык к финансовым схематозам. Ну, зачем просто покупать благосклонность народа, если можно народ поиметь на бабки так, что он тебе будет еще благодарен? То есть ты берешь, раздаешь деньги, но тратить их можно определенным образом. Потом все говорят, что им раздали деньги, даже не понимают, что если бы мы эти деньги не раздавали, они бы потратили меньше.
1: Может быть, короче, вся эта кухня,
0: капитализм, он так не работает. Тайвань — это капитализм. Я не поверю, что там просто что-то так вот раздали кому-то.
1: Ну нет, ну почему? Во многих странах раздают. В Швейцарии, в Саудовской Аравии. Там все-таки есть вот эти самые пособия. Если ты там в какую-нибудь деревню приехал вдали, и тебе тоже пособие определенное платят, это тоже раздача денег. Но своего рода для того, чтобы
0: что-то населить, чтобы здесь развить.
1: Да, я согласен.
0: Это не просто так. Да, это уже идет в сторону там, знаешь, типа а-ля инвестиции.
1: Ну, да.
0: Но это не раздача денег, чтобы просто кому-то что-то дать. Просто так никому ничего не дают.
1: Ну, тут, может быть, они такие: мы молодцы, все по $300, все кайфуйте. Ну, кто знает, всем по там какому-то алкогольному напитку. Алкоголь вредит вашему здоровью. Не пейте. Так, еще из...
0: Тогда получается вред.
1: Да, получается вред. Так, еще из новостей у нас есть. Сейчас в России мужчины очень часто, кстати, гуляют с детьми, и, соответственно, они решили объединяться в такие группы. Вот там инициатором движения, которое назвали отцовские такие клубы, называют двух друзей из Нижнего Новгорода, Владимира и Дмитрия. После рождения детей они начали гулять вместе, затем позвали присоединяться других пап. Сейчас даже один энтузиаст создал бот Батяня, где можно посмотреть, куда там папы с детьми собираются и вместе тусить. Вот это, конечно, любопытная история. Там дети где-то веселятся, и родители в то же время там по гаражам прыгают. Ну, всякое может быть, кто знает. Но вот мне кажется, что сейчас вот эта картина, в принципе, если вот переводить в более такую широкую тему, она сильно меняется. Если до этого все равно была вот эта устоявшаяся вещь, что вот мужчина-добытчик, он в семью деньги принес, и до свидания. А сейчас, ну, все равно очень вовлечен отец в воспитание детей. Ну, это же интересно. Вот я сейчас на фотографию смотрю, столько вот мужчин вот с детьми, и вот они все в одной куче ходят. Он просто тусовка такая. Мощнейшая.
0: Да, слушай, а женщины, они тоже не по одной обычно гуляют. Они обычно тоже сбивались в эти стаи, и там дети что-то это, а женщины стоят и что-то обсуждают. Ну, то же самое и у мужиков, нам тоже скучно одним с детьми гулять. Вот. Но я, конечно, не знаю, мне вообще, в принципе, тяжело с ребенком решать всякие конфликтные ситуации, когда они там с детьми другими начинают, и там что-то происходит. Но, конечно, ну, так веселее, то есть абсолютно логично. Логично, я думаю, бот, где мужики могут объединиться. Вот.
1: Ну, а, кстати, более, часто вот так с дочкой выходишь погулять?
0: Геев.
1: Защита от геев.
0: Да нет, не часто, только по выходным. Вот мы по ВДНХ гуляем, вот, в основном. Но мы с женой, поэтому я там ни с кем не объединяюсь. Но мы приходим на какую-нибудь детскую площадку, и там остальные тоже сидят, и вот мы как-то с ними... Там, ну, дети контактируют, а мы там с женой стоим. Ну, можем, конечно, с кем-то разговаривать. Не, у меня, в принципе, у жены-то все подруги, это за счет того, что дети, да, дети там где-то там подружились, там в каком-нибудь секции, детском садике.
1: Ну, просто ребенок, я думаю, очень много времени забирает на себя.
0: Группа мамочек.
1: И поэтому нет других там мест, где вот прям сильно пообщаться, познакомиться.
0: Да, да.
1: Так, а минута остается. Еще любопытная такая новость. Возвращение пушапа. Если раньше вот был такой определенный период, что девушки
0: начали... Мужской пушап нужен.
1: Нет, вот женский. Ну, кстати, есть вот эта история, что начали вводить мужской пушап, вообще не понял. Но пропустим это. А вот у женщины была вот эта... История про естественность, а вот теперь переходит вот как раз к образу более сексуальному, что ли. И вот это странно. Вот ты сам говорил, что вот феминизм сейчас, он ведь развит, и вся вот эта история неправильного такого суперрадикального феминизма, она в том числе касается и там сексуализации чрезмерной и всего остального, хотя, ну, я бы не сказал, что это неправильно, там, в общем, ответвление. А, и в то же время пушапы, как-то это не сочетается. То есть, получается...
0: Да нормально все. Не-не-не, они хотят выглядеть сексуально, но чтобы мы как бы на это не обращали внимания. То есть, это как раз-таки про то, что они имеют право одеваться как угодно, а мы пялиться не умеем, потому не имеем права, потому что мы быдло тогда.
1: Ладно,
0: вот.
1: Хорошо.
0: Они должны нас проверять, понимаешь? Мы должны, как вот эти вот забитые в поясе верности мужском, как вот всякие куколды европейские используют, вот они должны одеваться, потом полуголые выходить, а мы должны не сметь на них
1: смотреть. Спасибо всем, дорогие друзья, за то, что были с нами и слушали новости.

0: Страна героев. Сергей Ан. Мотострелковый батальон, в котором служил рядовой Сергей Ан, оборонял населенный пункт, освобожденный от противника. В боевую задачу Сергея входило наблюдение за местностью на специально оборудованном пункте. В один из дней ВСУ предприняли наступательные действия в тщетных попытках отбить поселок. Начали с массированного минометного обстрела. Несколько российских военнослужащих были тяжело ранены, получили контузии. Рядовой Ан оперативно оценил ситуацию и, проявляя отвагу и доблесть, рискуя жизнью и здоровьем, на своих плечах эвакуировал боевых товарищей в безопасное место. Сами они передвигаться не могли. А обстрел продолжался. Доставив бойцов в укрытие и оказав им помощь, Сергей Ан вернулся на позиции и продолжил вести интенсивный бой с наступающим врагом. В какой-то момент он заметил зависший в воздухе дрон ВСУ, который вел наблюдение за нашими позициями и передавал координаты для корректировки огня. Сергей немедленно доложил начальству о беспилотнике и получил команду на его уничтожение. Точный огонь рядового вывел опасный объект из строя. Враг был ослеплен и лишился возможности бить прицельно. Обстрел прекратился, штурмовики противника потерпели неудачу и ретировались с поля боя. Страна героев. 2 Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.
4: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 11:00, в Самаре полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Стали известны подробности атаки ВСУ на Луганск. В Херсонской области за госизмену задержали женщин. На Украине начали расследование против чиновников офиса Владимира Зеленского. Далее подробности. Сотрудники кондитерского цеха в Луганске успели уйти по домам незадолго до удара ВСУ, а следующая смена еще не приехала, что помогло избежать большего количества пострадавших, сообщил журналистам, ставший очевидцем атаки ВСУ, охранник объекта. Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что ВСУ нанесли удар по кондитерскому цеху и станции техобслуживания в Луганске. Ранены 2 человека. Атака была в 2 удара с небольшой разницей во времени, уточнил глава региона. Всего за минувшие сутки 3 человека погибли, 10 ранены в республике в результате атаки ВСУ. 4 жительницы Херсонской области задержаны за госизмену. Они переводили деньги на нужды ВСУ, а теперь арестованы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, жительницы не были связаны между собой, но действовали по одной схеме. Переводили деньги на счета, которые использовались в ВСУ для покупки военной экипировки и других средств ведения боевых действий против российских военнослужащих. Возбуждено уголовное дело. Участок трассы Таврида перекрыт из-за обнаружения там БПЛА украинских военных, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он добавил, что движение возобновится после окончания работ с беспилотниками. Обеспеченность детей местами в яслях за 6 лет выросла в России в 48 раз, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Там добавили, что с 2024 года сохраняется высокая доступность дошкольного образования для детей ясельного возраста. Благодаря реализации национального проекта «Демография» очередность сократилась многократно по сравнению с 2019 годом. Тогда количество необеспеченных местами детей до 3 лет составляло более 214 тысяч в 82 регионах страны. На 1 августа этого года всего 591 ребенку требуется место. Украинские антикоррупционные органы начали новое расследование против чиновников офиса Владимира Зеленского. Там добавили, что сообщат все детали расследования позднее. При этом депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что детективы пришли с обысками к замглавы офиса Зеленского Ирине Мудрой. Гончаренко внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов. Ведомство также опубликовало запись разговора фигурантов. По данным местных СМИ, в деле в том числе фигурируют чиновники украинского Минюста. Ранее руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко сообщил, что в окружении главы киевского режима растет число коррупционных преступлений. При этом власти не борются с ними должным образом. Большинство мигрантов, проникших на территорию испанского анклава Сеута из соседнего Марокко, заявляют, что если и покинут город, то только уехав из него в Европу, пишет газета Wall Street Journal. Ранее стало известно, что десятки мигрантов, проникших в испанскую Сеуту в конце июля, смогли добраться до материковой части страны. Всего в конце месяца в испанский анклав проникли 72 тысячи мигрантов из Марокко, большинство вернулись обратно. Около 10 тысяч остаются в городе. Пока это все новости к данной минуте, мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Life.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. 11 часов 4 минуты на наших часах. 19 августа. Изолента «Живьем». Лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Сегодня в коротком одночасовом формате. Петр Лидов, Трофим Татаренков и Иржи Юст к нам сегодня присоединился с самого начала. Доброе утро.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро.
4: Доброе утро. Иржа всегда полон открытий для нас. Я просто хочу сказать, что мы пока не были на радио, общались с Иржей и узнали, что Густав Гусак, политический партийный деятель, Чехословакии, руководитель Чехословацкой коммунистической партии и, как мне представляется, наверное, даже президент Чехословакии, был, оказывается, не чехом, а словаком. Вы представляете, друзья? И это серьезная травма для Иржи до сих пор.
3: Да нет, наоборот, я словаков обожаю. Но для некоторых, кстати, это большая травма, да, для некоторых чехов, да. Как же так? Как же нас могут управлять этот маленький крохотный народ, да? Ну, крохотный, ну, 5 миллионов по сравнению вот с 10 миллионами, которые у чехов, да, это крохот.
4: Да, нет, безусловно. Мы вспоминали, у нас сегодня годовщина, 35 лет назад произошел в Советском Союзе путч Государственного комитета по чрезвычайному положению ГКЧП, неудачный путч, но фактически он похоронил Советский Союз, можно так сказать, в 1991 году. Я не знаю, есть ли какая-то у тебя личная оценка, учитывая, что тебе тогда было либо 6, либо 7 лет. Наверное, ты с интересом воспринял эту информацию в те годы. Но, наверное, может быть, а в Чехии вообще к этому событию какое-то внимание, забыто оно, или оно как-то, есть какая-то официальная точка зрения на эти события в Москве 91-го года, не только в Москве, в разных городах Советского Союза?
3: Ну, хотя у меня есть значок юного политолога, я, конечно, в своих 6 лет не интересовался тогда Советским Союзом, но если серьезно, кстати, в Чехословакии и вообще во всем Восточном блоке это восприняли очень тревожно, потому что у нас, говорю про общество, что касается общества, потому что Чехословакии и еще подчеркиваю, в Восточном блоке воспринимали реформы Горбачева, да, как ну, глоток свежего воздуха, что меняется весь социалистический лагерь, что меняется в положительную сторону. Я говорю про тогдашние ощущения. Да? А то, что консерваторы, да, во главе там, с силовиками хотели прийти ну, к власти или остановить этот поворот, поворот Советского Союза в другое направление, общество восприняло, конечно, с настороженностью. Наоборот, например, наши руководители, которые уже упоминали, Густав Гусак или Милош Якович, которые были консерваторами, которые поддерживали вот такое, ну, настоящий Советский Союз, как можно сказать, со всеми его проявлениями. Они были против Горбачева, мягко говоря, если так обобщить. И этот путч, они публично, конечно, не поддержали, но были у них надежды на то, что Советский Союз вернется в свое русло и не будет крушить весь Восточный Блок. Поэтому была мягкая поддержка у нашего руководства.
4: Понятно.
2: Да. Смотри, я сейчас, раз уж мы не закончили эту тему, я быстренько закончу. Мы говорили про выставки американские, так вот я все-таки выяснил, что это было, и это был 87-88 год. Покажите картинки, пожалуйста, если можно, я прислал. Я по значку определил. Это была все-таки информатика в жизни США.
4: Информатика.
2: Огромная выставка в Ленэкспо, она очень долго длилась, очереди были бешеные. Там вот я прислал две фотографии. Сам значок этот, который просто был знаком качества. То есть, если у тебя на лацкане был этот значок, это значит, ты был на этой выставке, это значит, что ты прям молодец, элита. Вот, да, ну это правда, мы все тогда хотели быть чуть-чуть американцами, да даже не чуть-чуть. И дальше на второй фотке очередь, которая стояла, я просто помню, это что-то нереальное, практически до севкабеля от Ленэкспо стояла очередь, бешеная совершенно. И тогда, конечно, мы увидели вот это вот все, но вот тоже для меня было открытием, что 50, да, ты сказал, 50 с лишним выставок было таких американских. Да. А это было на фоне рейгановского потепления Горбачев. Вот значок, вот он просто, это была вообще суперважная вещь в жизни каждого ленинградца. И дальше очередь бешеная совершенно. Вот люди стояли просто там, да, чтобы попасть на эту выставку. Выставка была бесплатная, естественно. Вот еще выдавали тебе всякую макулатуру, пакетик красивый и значок. Это было для советского человека, для ленинградца. Ленинградского школьника и не школьника очень-очень важно. Вот. Иржи, вопрос тебе есть. Бродит ли...
4: Ну, я извини, может быть, одну ремарку сделаю по поводу выставок, чтобы у наших слушателей не казалось им, что это была какая-то идеологическая диверсия. Ну, конечно, нет, потому что идея была в том, что выставки проводятся на двусторонней основе. с целью сближения народов, и, собственно, мы, Советский Союз показывает достижения, как нам казалось, более справедливого социального строя, успехи советской промышленности и так далее. Началось это все в 59-м году. Американцы показывают свое, и мы как бы говорим, ну, ходим и смотрим, ну, что тут вы. Да, допустим, а у нас зато вот. То есть, это взаимовыгодная была история, но, в общем, вот история рассудила.
2: Обоюдная, да.
4: Да. Кого и как, и так далее. Так что это была обоюдная
2: да,
4: вещь.
2: Да,
4: да. Да, и давай вопрос.
2: Бродит ли дух переговоров с Россией в Европе? Спрашивает нас Григорий.
3: Бродит, но мелкими шажками, и он какой-то тоже тусклый. Потому что надо понимать, что Европа очень хочет сесть за стол переговоров. Ну, стол самого не существует, да, это понятно, но хочет туда сесть. По-прежнему существуют такие страхи, что может быть как договорняк между Москвой и Вашингтоном. А и Европа останется ну, не у дел, да, то есть будет какой-то очень плохой договор, который Россия и США принудит украинцы. Украинцы не знают, что там случится. Европа будет просто грустно потягивать нос и смотреть на это. Вот это представление до сих пор существует. Хотя всем и понятно, что эти переговоры, во-первых, не будут. И во-вторых, что нет даже ну, каких-то перспектив, что в ближайшее время будет вообще какое-то обсуждение даже мелких вещей, которые бы нас могли сдвинуть к миру на Украине. Поэтому это просто такая надежда. Вот, дежурная надежда, можно это назвать.
2: Понятно, понятно, понятно. Вопрос еще к тебе есть, Сергей Ищука. Вопрос журналисту из Чехии. Как вы относитесь к произведению про солдата Швейка? И правда ли, что сейчас в Чехии чешские власти не очень жалуют писателя Гашика, которого травили еще при жизни, как русского шпиона и кровожадного большевика?
3: Так он же был кровожадный большевик.
2: И русский шпион, естественно.
3: И русский шпион, да. Он же притащил себе вторую жену, да, из России. Поэтому обязательно шпион. Ну, у меня тоже жена из России, поэтому, ну,
2: ты тоже, значит, у нас Гашек немножечко Гашек.
3: Я уже три книжки, кстати, написал.
4: У меня было две жены из России, Ежи, ты представляешь?
3: Да, ой-ой-ой-ой.
2: И только я один, понимаете, из вас, из всех. Ни одной жены у меня из России не было.
4: Да, интересно.
3: Я никогда не знаю. Если бы шуточек, ну, Гашек, он, конечно, воспринимается тоже немножко как... Эхо прошлого, да, потому что, да, он был во время социализма дико популярен, а сейчас эта популярность падает, но все цитируют некоторые его там произведения или отрывки вот из фильмов, которые тоже у нас очень популярны. Поэтому я не могу сказать, что прям фанатеют все чьих вот Гашика, но есть еще вот такие люди, которые его воспринимают очень, очень тепло.
4: Ну, для нас и для многих, я, наверное, небольшой литературный вет, но не ошибусь, если скажу, что Гашек – это главный чешский писатель, что-то сродни Достоевскому, так сказать, в русской культуре, по мнению российского обывателя. Но я так понимаю, что это не совсем так, да? То есть, он в чешской литературе все-таки не занимает первое место.
3: Занимает вместе, например, с Гумном Грабалом, да, занимает вместе с Миланом Кундерой, да, и прочее. То есть, да, он на вершине вот этого литературного олимпа. Но я хочу сказать другое. Мне просто поразило, насколько, правда, россияне или вообще советские люди обожали Гашика. Я про это писал вот в последней книге, кстати. Это не реклама, это просто, чтобы пример привести. Что во время Великой Отечественной войны возникали спонтанно произведения про Гашика, которые должны были поднять настроение красноармейцев, да, на фронте. Просто для меня это было, ну, что-то неожиданное. Поэтому вы молодцы.
4: Ну, я тебе больше скажу, Иржи. Я когда учился в школе, я был, состоял в наш пионерской, ну, в каждой школе есть пионерская организация, есть пионерская дружина. Так вот, наша пионерская дружина носила имя Юлиуса Фучика. Вот. И, значит, да, у нас в школе был мемориал большой, посвященный Юлиусу Фучику, там его биография, там, значит, вот все вот это Юлиуса Фучика. Поэтому, помимо Гашика, я еще знаю и Фучика. Вот так вот. Так,
3: ну, что... Молодец, молодец. Это тоже был большой герой, да.
2: А у меня где-то, вот я пытаюсь найти, но он точно под рукой где-то должна сейчас быть, полное собрание сочинений Ярослава Гашика, который в советские времена
4: выпускал. Вот так вот, Иржи.
2: А у нас...
4: А у тебя что есть из российской культуры?
3: Только супруга.
4: Это что немало. Супруга в некоторых ситуациях может заменить полное собрание сочинений Гашика, мне кажется.
3: Да, и
2: редко, но может. Редко, но может.
4: Ладно.
2: Да, Петр.
4: Давайте дальше. Там есть еще вопросы? Или мы сами вас поспрашиваем, Иржи?
2: Есть. Вопрос Сергей Ищук задает. Бомбардировки Белграда и завал Югославии, чехи как восприняли? Тревожно или с восторгом? Исторический вопрос.
3: Что касается... Чехословакии, развал Чехословакии. Но у нас была совсем другая атмосфера. У нас же тоже страна разваливалась, да, на фоне Югославии. Поэтому Чехословакия уж точно не хотела пройти тем же путем, который проходили там сербы, хорваты, словенцы и прочие-прочие другие, боснии и герцеговинцы. Короче, я хочу сказать то, что у нас это было как отрицательный пример, что мы обязательно должны договориться. Но если словаки с нами не хотят, да, тусоваться в одном государстве, ну, то тогда надо мирно разойтись. Да, опять словаки виноваты, да.
2: Так всегда и бывает. Еще один вопрос, но такой он скорее юмористический. Фамилия Гашек больше ассоциируется с писателем или с вратарем в Чехии?
3: Для более молодого поколения, естественно, для Гашек это вратарь, потому что он же вас победил в Нагану, да, в 98-м на Олимпийских играх. Он был один из золотых мальчиков, который вытянул как раз золото.
2: Ну, он великий, да, он великий, что тут говорить.
4: Нас победили все, Иржи, нас победили даже финны, и не один раз, поэтому гордиться тут нечем.
3: Но мы все-таки гордимся. Ну, мы же маленькие.
4: Не надо гордиться. Это не та сборная уже в 98-м году была, которую надо было победить.
3: Нам это не важно. Нам это не важно. Мы вас победили. Сердечко вот греет.
2: Ладно. То есть Гашек для вас это, ну, для молодых это вратарь на мини-Гашек, а для старшего поколения это писатель Ярослав Гашек.
3: Ну скорее всего,
2: Ярослава Гашека была рядом с моим домом была улица Ярослава Гашека в детстве. То есть у нас и улицы называли его именем. Это...
3: А есть же и команда КВН, не знаю, если стоит называть, не стоит называть, но Плушки Ярослава Гашека. И существует же такая еще. Вот,
2: да, поэтому, есть, вот, конечно.
3: Есть, да, есть. Поэтому это не только улица, это не только произведение, но это вообще часть вашей культуры. Я говорю, мне это очень симпатично.
2: Ну что, я все вопросы задал, которые были у нас у зрителей. Можем переходить к нынешней повестке.
4: Ну, смотри, ты молодой политолог. Был, вернее, и остаешься. Да, сейчас ты уже зрелый политолог и, в общем-то, опытный человек, европеец. А для политолога, ну, хлеб основной, это, конечно, прогнозы. Вот какой прогноз ты бы дал на, ну, скажем, ситуацию с безопасностью в Европе на ближайшие, не знаю, 5 лет, допустим?
3: 5 лет, но это очень большой срок. Это очень большой срок.
4: Давай
3: надо
4: год.
3: Просто понимать. Да, год это лучше, потому что так, ситуация динамично же меняется, и по-прежнему существует такое представление, что Россия проигрывает, подчеркиваю, существует представление, это не моя точка зрения, я объясняю, как это в Европе, да, воспринимается, и что надо больше давить на Россию. И как-то в Европе не понимают, что Россия тоже, если захочет, может надавить на Россию. Да? Первый такой звоночек был заявление... российского президента Владимира Путина с Курилских островов, или с, лучше сказать, с Сахалинской области, с крейсера «Варяг», как раз сказал, ну, если будете воровать наши корабля, то мы тоже будем воровать ваши корабля. Да, волна сказана. До сих пор не понимают, что Россия готова вступить в какой-то неполноценный, но все-таки конфликт с Европой. По-прежнему существует такое понимание, ну, мы же лучше, мы же круче России, во-первых, и во-вторых, ну, зачем Россия будет нас бомбить, можно сказать, или будет с нами вести конфликт, ну, мы же одна семья, да? То есть такая иллюзия существует, иллюзия. Поэтому мне трудно сказать, чем может это закончиться, но эскалация конфликта, то есть ставка на эскалацию конфликта в Европе до сих пор существует, и это может, конечно, привести к столкновению. Я надеюсь, что не военному, а что будет просто вот такие мелкие гибридные операции, ну, то есть вам заняли корабль, вы им корабль, да, то есть будут такие мелкие сигналы, что все идет по наклону. Я боюсь того, что до конца года может такое произойти, да, а 5 лет, но я надеюсь, единственное, что я могу сказать, я надеюсь, что не будет большой войны. Хотя европейские политики это не осознают, что эта война может начаться.
4: Скажи, пожалуйста, а европейские политики понятно, а вот европейские военные структуры, если они есть общеевропейские или отдельные государства, народы стран, они вообще готовы ли к большой войне, вот то, что называешь большой войной в полном смысле этого слова?
3: Вот, а пока не готовы.
4: Да, если большая война, это, очевидно, обмен ударами, а все-таки Россия и большинство стран Европы общих границ не имеют. То есть, это будут, если удары, то как бы такие дальние, в общем. И это гораздо более тревожно, может быть, чем...
3: Вот именно. Это мне точно тревожит. В Европе это меньше тревожит. Но что касается военных, я могу предположить по этим информациям из открытых источников, естественно, что имеем, что военных это на самом деле тоже требует. Во-первых, военные не готовы к этому, потому что армия у нас дряхленькая немножко, да? А что тут сказать? Это просто факт, потому что мы развивались как бы социально, экономику развивали, но армия, ну зачем нам армия, если у нас есть какая-то договоренность и есть НАТО, да? Оказалось, что НАТО, ну как бы есть и его нет, да, такой НАТО Шрёдингера. Но тем не менее... Есть и понимание, что надо каким-то способом эту эскалацию, если не остановить, то как минимум предотвратить. Уже в публичном пространстве появилась информация, что британская армия хотела, или британский генштаб хотел возобновить контакты с вашим министерством обороны, с вашим генштабом, чтобы предотвращать такие, ну, прям уж очень тревожные конфликты. То, что я знаю, пока это не наладено, эта линия, но то, что военные хотят ее наладить, это уже сигнал к тому, что понимают этой угрозы. Политики, к сожалению, не понимают. И надо еще понимать другое. Войну всегда начинают не военные, а политики.
4: Как настроение среди граждан Европы, ну, да, Восточной Европы в первую очередь, Чехии, Центральной, прошу прощения, Европы, Чехии, Польша и так далее? Конечно.
3: Но настроение тоже по-разному, можно сказать. Естественно, это опасение той большой войны присутствует, да, люди боятся. Но с другой стороны, опять, если посмотреть вот именно центральные или восточноевропейские медиа, да, СМИ, то мы увидим, что в основном там говорится про то, что Россия стоит на коленях, что вот посмотрите, какие украинцы молодцы, уже чуть-чуть и принудим Россию к миру. Да, то есть вот такое это ощущение, что движется не совсем в ту сторону, как вам рассказывают сны, конфликт, да, такого нет. Просто люди считают, готовы считать, что все идет по плану, все Россия уже в клочьях, да, и прочее. И это, естественно, ошибочно, потому что вот из-за этого некоторые политики могут получить карт-бланш на более резкие действия. Это не касается именно Чехии, потому что у нас правительство так и сдержано. Это не касается не Польши, которые относительно тоже сдержаны. Но это касается, к сожалению, именно Запада.
4: Да, понятно. Еще одна тема, которую вы, кстати, обычно... Ну... Да. Еще одна тема, которая, наверное, всегда интересна, это присутствие на территории Европейского Союза граждан Украины, которых вроде как хотят там, значит, отправлять обратно. Есть ли какие-то новости по этой ситуации? Как они себя там чувствуют? Собираются ли ехать на родину? Хотят ли их высылать? Или это, в общем, такое желание украинцев?
3: Высылать нет, но не хотят больше принимать. Это касается, в том числе, и Чехии. Это такой консенсус, потому что, извините за это грубое выражение, но Украине не надо мясо, да, надо на фронт бросать людей. И, например, то же самое Чехия, они хотят, чтобы было больше беженцев. Поэтому есть такой договорняк. Ну, мы будем принимать новых мужчин украинских и будем их мягко выталкивать назад на Украину, чтобы продолжили воевать. Это тоже печально, мне это не нравится, но такая позиция. Потому что этим решится якобы часть миграционного кризиса, и политики опять могут себя бить в грудь, что вот, посмотрите, какие молодцы, больше украинцев у нас не будет. Но это тоже немножко лукавство.
4: Угу. Так, ну что, интересно, мы-то с радио, с радиослушателями прощаемся. В интернете пару минут еще у нас будет, если у нас будут вопросы. Иржи Юст был у нас в гостях, чешский журналист, в свое время молодой политолог. Свидетель, так сказать, в раннем детстве свидетель перемен в странах Восточной Европы. Вот, а в настоящее время прекрасный комментатор и эксперт по...
0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: Протест послу Японии в Москве. Контекст. Суверенитет и юрисдикция России над Южными Курильскими островами незыблемы. Об этом заявили на Смоленской площади в ответ на критику Токио первой поездки Владимира Путина на Итуруп. После визита на остров японский премьер Санае Такаити разразилась жесткими обвинениями. По ее словам, остров якобы является исконно японским, и его посещение президентом России неприемлемо. Оно, дескать, ранило чувства японцев. Такаити де-факто подтвердила высказывания Путина, сделанные на Итурупе. Президент отметил, что принадлежность Курил закреплена в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны. Москва была готова искать в диалоге с Токио решение территориального вопроса с целью заключения мирного договора. Но Япония в 2022-м ввела против России санкции и назвала ее источником основных угроз. Теперь японское правительство рассматривает варианты новых мер в ответ на визит Путина, включая ужесточение санкционных ограничений. Переговорный процесс о судьбе островов, несмотря на сохраняющееся экономическое взаимодействие, полностью заморожен. При этом Москва и Пекин выступают единым фронтом. В КНР считают необходимым строго соблюдать итоги Второй мировой войны.
1: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
3: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
4: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
5: Тупо не хотят работать.
6: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
7: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
8: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Трое сотрудников Запорожской атомной электростанции, пострадавших от атаки ВСУ на Энерготар, остаются в больнице. Остальные продолжают лечение амбулаторно, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Напомню, накануне глава администрации Энергодара Максим Пухов уточнял, что дрон ВСУ атаковал людей на остановке общественного транспорта. Позже в пресс-службе атомной станции уточнили, что в результате атаки пострадали 19 сотрудников ЗАЭС, один атомщик погиб. Пекин согласен с заявлениями министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Японии и положениях устава ООН, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Лин Цзянь. Ранее глава российского внешнеполитического ведомства признал, что всегда носит с собой устав ООН, и зачитал отрывок из него о Японии. Министр напомнил, что страна, присоединившись к Организации Объединенных Наций и ратифицировав устав, признала его принципы и выразил надежду, что документ был полностью прочитан японскими соседями перед ратификацией. Он отметил, что повторное разъяснение значения соответствующих положений имеет большое значение для защиты итогов победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии, а также для предотвращения возрождения японского милитаризма. Правительство России направит дополнительно около 500 миллионов рублей на компенсацию пострадавшим от паводков в Дагестане, сообщили в российском Кабмине. Речь идет о расходах региона на выплаты финансовой помощи гражданам, частично или полностью утратившим имущество первой необходимости, уточнили в правительстве. На сегодняшний день общий объем средств, выделенных на восстановительные работы и помощь пострадавшим гражданам, превысил 12 миллиардов рублей. Напомню, обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта, начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям. Сильно пострадали Дагестан и Чечня. В республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, повреждены дороги и мосты. Четырем сотрудникам охраны Сицилийского музея Мессины, где в ночь на 15 августа были похищены произведения Антонелло де Мессины, грозит увольнение по итогам дисциплинарного разбирательства, пишет газета «Республика». Уточняется, что с воскресенья охранники находятся в вынужденном отпуске. По данным издания, они отключили сигнал тревоги, посчитав его очередным ложным срабатыванием. Однако не провели проверку залов и не осмотрели записи камер наблюдения. В результате тревогу подняла женщина, обнаружившая две картины, которые грабители бросили на улице. Всего они похитили 4 полотна, среди них картины с изображением Мадонны и Христа. Ее преступники извлекли из бронированной витрины. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
2: Трампа. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы рады вас приветствовать. Петр Лидов, это я. Трофим Татаренков, человек, которого вы не можете видеть, но даже через радиоэфир вы чувствуете наличие на его груди знака с надписью слова на букву «З» и какими-то звездочками. Там сверху, очевидно, сегодня один футбольный клуб, который многие называют гордостью российского футбола, будет проводить свой матч. Вот, в Санкт-Петербурге находится Трофим Татаренков, как вы догадались. А в гостях у нас Алексей Петрович Лианков, военный эксперт. Алексей Петрович, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Петр. Здравствуйте, Трофим. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
4: Здравствуйте, Алексей Петрович. Здравствуйте.
2: Так, мне все время нравится Алексея по имени отчеству называть, Алексей Петрович, потому что я Петр Алексеевич, и мой папа был Алексей Петрович, и мне это вот кажется, что это должно длиться вечно. Вот так вот. Если бы у меня был сын, я бы назвал его Алексеем. У меня, к сожалению, нету сына, но в общем, вот. Так что Алексей Петрович мне как отец, а как неродившийся сын, фактически.
4: Да. Ну, так, ничего себе. Круто. Слушай, ну а вопрос...
2: Одновременно.
4: Давай начнем с того, что мне задают сейчас эти вопросы постоянно. Мы бьем, просто утюжим Украину в последнее время. Бьем успешно, бьем четко. И даже, что интересно, отчитываемся красиво, что раньше было, в меньшей степени, наверное, нам доступно. А сейчас пошли и видеофиксация пошла, и фотофиксация, и все, что хочешь. Но, тем не менее, несмотря на все на это, мы каждый день сейчас получаем рекордное количество прилетов по своей территории. И у многих людей не бьется. Да, с одной стороны, мы уничтожаем, каждый день отчитываемся. То Firepoint мы вчера грохнули в Киеве, то там еще что-то, да, постоянно бьем по их складам, базам и прочее, а по нам летит все больше, больше и больше. Как вот это увязать, эти два процесса?
3: Ну, вообще-то, цифры бьются. Бьются они следующим характером, следующим образом. В прошлом году на Украину было завезено порядка 4 миллионов различных беспилотников, начиная от FPV-дронов, заканчивая вот этими дронами камикадзе самолетного типа дальнего действия. Работала целая коалиция, еще в начале этого года продолжали завозить. Вот представьте, какое-то огромное количество беспилотников, которые, если бы у них была возможность сразу все запустить, наше бы ПВО не справилось от слова совсем. Но то, что сейчас мы наблюдаем, действительно работает система искусственного интеллекта, вот эта призма, которая вначале запускала и могла контролировать до 1000 беспилотников, сейчас цифра выросла до 1500, потом, я думаю, вырастет и до 2000. То есть американцы обучают свою систему боевым действиям, планированию операций на территории Украины против нас. Понятное дело, что если бы у этой системы было больше возможностей, запустили бы больше. Но, слава богу, пока такого не происходит. Мы же со своей стороны выявляем вот эти все склады, все эти производственные площадки, где собираются эти беспилотники, и тоже выносим. Вот прямо такого эффекта, чтобы прям, например, снизило все в 2-3 раза, например, их атак мы не наблюдаем. Поэтому еще говорить о том, что работа достигла переломной точки, работы наших ВКС, наших ракетных систем, высокоточных комплексов, пока еще рано. Хотя работа идет в режиме 24/7, они пытаются нас атаковать. Наше ПВО героически защищает, по максимуму пытается позбивать все, что летит. Но и мы в ответку пытаемся уничтожить. Пока идет какой-то некий паритет. Но по результативности, а это, кстати, отмечают на Западе, и там и Bloomberg, и другие, говорят, что на самом деле такое количество беспилотников давали Украине для того, чтобы они сломали нашу военную машину, сломали наше военное производство, сломали нашу энергетику, сломали все коммуникации, в том числе связанные с логистикой, с подвозом и так далее. Ну и, понятное дело, еще удали по торгово-экономическому комплексу, чтобы еще посеяли панику среди населения. Если мы смотрим, каков результат, большинство целей не достигнуто. Понятное дело, на Западе задают вопросы. Поэтому Зеленский, говорил вначале о 40-дневной операции, теперь он сказал 100 дней, то есть он выпросил еще 60 дней, дайте еще 60 дней, сейчас я все справлюсь, и все у нас получится. Поэтому атаки идут по нарастающей, они пользуются всем, что у них есть, чтобы запустить в нашу сторону. Нужно понимать, что то, что пролетает из зоны СВО, перед этим оно преодолевает нашу систему противовоздушной обороны, которая развернута на ленте. Там очень тяжелая работа идет, но все равно прорывается. Потому что, когда летят такие беспилотники, они летят волнами. Их всегда больше, чем у нас возможности их сбивать, для того, чтобы прорваться к нашим экономическим центрам и нанести там ущерб. Но и там тоже работа ведется. Вот отчитался недавно Ростех, что новые панцири поставили, вот это СМД, которые многие видели, там, например, на вышках, и Соловьев это показывал про эту установку. Да, оборона параллельно укрепляется, но прям такого видимого результата, чтобы вот все, вот мы ударили, у них все закончилось, пока не наблюдается. Сколько это продлится? 2, 3, 4 месяца, сложно сказать. Потому что мы не знаем на все 100%, где у них что лежит. Разведка работает, как выявляет, так тут же наносятся туда удары. Да, с той стороны пищат, визжат, потому что это же огромные деньги. Просто посчитайте 4 миллиона беспилотников, сколько они стоят, если бы они, например, были по 10 тысяч долларов. То есть это огромные затраты, большая ставка была сделана, исключительная ставка была сделана коллективным Западом, в том числе Соединенные Штаты Америки. Вспомните просто, как Трамп говорил, что либо мы соглашаемся на их условия, либо он даст оружие Украине. Он, в принципе, и дал. Вот эти беспилотники много дал. Европа много дала. Поэтому работа пока идет. Нужно, как говорится, благодарить наши средства противовоздушной обороны, боевые расчеты. Они делают все, что могут, и все, что не могут, и даже сверх своих сил.
4: Скажи, пожалуйста, ведь их собирают на территории Украины, а взрывчатку-то ты же не будешь поставлять из США? Это опасно, сложно, ее же где-то должны производить поближе. Или везут все равно из США? Как вообще со взрывчаткой-то что у них?
3: Это ж можно... Значит, со взрывчаткой, значит, я приведу пример. У них в Павлограде был такой завод, не знаю, разбомбили его окончательно или нет. Он занимался утилизацией первых ступеней ракет средств.

0: или сделать близко к Патриотам. Там нужно ведь старое ракетное топливо выплавить. Вот его выплавят, и вот вам взрывчатка. Да, конечно, кое-что привозят. Привозят, вот мы обнаруживаем пластиды и знаем даже те, которые участвуют в террористических актах против наших военнослужащих, что они заводятся из-за рубежа. Конечно, не в таких больших количествах, потому что нужны объемы. Объемы, которые бы производили ту самую картинку, которую они так любят демонстрировать в зарубежных СМИ, когда что-то пролетает по какой-нибудь нефтебазе. Но совсем со взрывчатыми веществами это тоже конечный продукт. Сейчас большие сложности в самих Соединенных Штатах Америки. Европа выгребла все, что могла. То есть еще выплавляются вот эти взрывчатые вещества из тех снарядов, ракет, которые подлежат утилизации. Работа идет на территории Украины, и дальше начиняются вот эти вот беспилотниками, этими взрывчатыми веществами отправляются в нашу сторону. И особенность в том, что большинство беспилотников начинено поражающими элементами, то есть не всегда стоит задача уничтожить какой-то объект, а прежде всего стоит задача нанести максимальный ущерб жизни наших граждан. То есть вот такие вот, скажем, особенности того, что происходит.
1: Хорошо, понятно. Я смотрю, да, я смотрю, что тебе задают тут вопросы. Как военный эксперт, согласились ли бы вы с утверждением эксперта Алексея Пилько, что пора бахнуть ядеркой, имеется в виду? Ну, вообще, твое отношение к этому мы, по-моему, ни разу даже не спрашивали у тебя.
0: Ну, этот вопрос, тема, давайте бахнем куда-нибудь ядерным оружием и так далее, да? Вопрос, он какой риторический, да? Можно было бахнуть, создать прецедент. Но нужно понимать, что, например, это, если мы бахаем этой тактическим ядерным оружием, то мы должны бахнуть стратегическим. У нас, кстати, в нашей основах политики по ядерному сдерживанию четко прописано. Вначале стратегия, потом тактическая. У нас там не прописано, что мы где-то в особых случаях будем использовать только тактическое ядерное оружие. Мы создали сейчас комплекс под названием «Орешник», который как раз и заместил тот пробел между конвенциальным оружием и тактическим ядерным. Конечно, вопрос «бахнем» – это прерогатива нашего военно-политического руководства, что если, я говорил не раз, что если вот эти вот атаки по территории Украины с уничтожением складских и других помещений не приведут к существенному результату, тогда придется, как говорится, бить по Европе, в которой размещены порядка 500 предприятий, которые занимаются производством комплектующих для вот этих беспилотников и крылатых ракет. И, кстати, сейчас тучи сгущаются над Великобританией. Если посмотрите заявление нашего МИД, то там уже такие заявления, которые, как говорится, перед казус белли вызывают и говорят, что Британия уже практически признана прямой участницей войны против нас со стороны Украины. То есть, если, как говорится, на уровне МИДа это будет озвучено, и, как говорится, мы дойдем до той логической точки, то Великобритания может стать первой территорией с заводами, которые делают все для Украины, по которым могут быть нанесены удары.
1: Ну, вчера, кстати, да, вчера Лавров сообщил о том, что Британия, я так понимаю, да, это нет заявления, а нет, это другое чуть-чуть, ну да, вчера МИД сказал о том, что Великобритания является, может стать стороной конфликта, но я вообще не очень понимаю, как вот это, какие условия это становления стороной конфликта, когда, условно говоря, там, не знаю, Франция и все поставляет, и не скрывает, и постоянно говорит о том, что там, не знаю, они увеличивают объемы и будут увеличивать, и ядерное оружие уже готовы разрабатывать, а они стороной конфликта не являются при этом, поставив туда танки, пулеметы, снаряды и все что угодно. США не
0: Ну как, они опираются на так называемое международное право, которое они трактуют, как им захочется. И средства массовой информации, которыми они владеют, это как бы подкрепляет. Все знают, что эти СМИ могут делать белое черным, а черное белым. Так вот, они говорят о том, что они не являются сторонниками конфликта, они помогают демократической стране, Украине, которая имеет право на самооборону, воевать против

0: агрессора. Вот так это звучит во всех их зарубежных СМИ. Там нет другой формулировки. Нет то, что они там с 14 года кошмарили Донбасс, убивали там детей. Этого там нет. Нет того, что еще до начала специальной военной операции они начали равнять с землей и Луганск, и Донецк. Нету этого. Там есть мирная Украина, которая жила, была. У нее вначале Россия забрала Крым подлым образом, как они там пишут, коварным и так далее. А потом решила и вообще напасть на Украину. И все это, как говорится...
1: И все это?
0: Да, это международное право, они говорят. Все, Украина имеет право, а Россия не имеет. Вот так.
1: Еще больше того, и все это нацелено на то, чтобы после Украины захватить Прибалтику, Польшу, Румынию и все остальное, и
0: восстановить
1: Советский Союз, а лучше вообще дойти до Парижа. И это мечта Путина. Вот это совершенно...
0: Да, ну, они там все, право, они все приписывают нашему президенту, и даже пожары там, и жару тоже. Я думаю, что где-нибудь найдут климатическое оружие, что, оказывается, в Советском Союзе оно разрабатывалось, и вот-вот коварный Путин начинает там кошмарить всю Европу. Все сгодится. Как говорится, ложь, она бескрайная, и чем чудовищнее, тем в нее больше верят. Потому что нет объективной информации, которой можно, как говорится, убедиться и так далее. Только люди, которые оттуда приезжают сюда и убеждаются, что все не так, что в России все нормально, и нормальные здесь люди живут, и что мы воюем за правое дело, только вот так можно узнать правду. По-другому никак. Но что происходит, да, это говорит о том, что есть кризис международного права. Оно себя изжило, оно не работает. А новую систему международного права можно установить только военной силой. Все системы международного права устанавливались после войн странами-победителями. Поэтому сейчас все на Россию смотрят именно как на ту страну, на этот авангард, который должен установить новый мировой порядок, новые международные правила, которые будут более справедливы, чем старая система. Поэтому Россия побеждает не только для себя, но и для всего мира, который хочет изменений. Но хочет, но смотрит, но не может. Может только Россия.
2: Да. С другой стороны, я понимаю, почему не бьем по Англии и по Европе. Ну, что бить по Англии, все равно, что бить по Пакистану. А с Пакистаном у нас прекрасные отношения. Там в Англии народу пакистанского больше, чем в Пакистане уже. Поэтому что по ним бить?
0: Ну да, Нетаньяху назвал, что Англия будет первой страной исламской, обладающей ядерным оружием. Хотя он как-то забыл про Пакистан.
2: Да, кстати, но он не сильно образованный, похоже, человек, ну ладно. Так, что еще у нас? Да, смотри, вопрос тут был очень интересный у нас по поводу того, что американские издания написали несколько сразу о том, что эффективность применения крылатых ракет, которые сейчас на Украине называются «Фламинго», достаточно низкая. Привели пример последнего удара, я так понимаю, по Самаре это был удар, когда из 13 ракет 12 было сбито, одна долетела, что это совершенно не те параметры точности, которые были заявлены изначально, что Россия нашла противоядие, и это ДРЛО, о котором мы, кстати, в эфире с тобой именно и говорили, что когда дело дойдет до серьезного применения, будут радиолокационные, эти самые авиационные системы применяться. Расскажи вообще, как тут обстоят сейчас дела, и нас пугают баллистикой от той же типа компании, в кавычках, понятное дело. Что сейчас происходит и какие будут дальше действия, по твоему мнению?
0: Ну, дела идут таким образом, что, конечно, наша оборонка ударными темпами поставляет на линию боевого соприкосновения в города вот эти современные комплексы, которые справляются с этой хваленой баллистикой, которую мы еще пока не видели, но если полетит, как говорится, распознаем самим. А также, как с этими Firepoint 5. Если помнишь, раньше говорили и про атак МС, это супер-пупер-ракета, и нам от нее не стоит, и про Storm Shadow, который создан по технологии стелс и так далее. То есть Запад, в принципе, по нам применил все виды оружия, но которое он называл, что это не их оружие, это украинское оружие. Вот этот Firepoint, это якобы украинская фирма, там, которая занимается. И тут ни британцы, ни французы, ни немцы как бы ни при чем. Хотя, когда мы разбираем комплектующие от оставшихся частей той же самой «Фламинго» или беспилотников, то мы находим там все, как говорится, признаки, доказательства того, что там это западные комплектующие, произведенные в Европе. Да, конечно, они сейчас делают ставку на баллистику, считают, что сейчас эта баллистика заработает. Вот я упоминал тут С-300. Они говорят, да, мы сейчас сделаем С-300, выплавим топливо, поставим другой двигатель, поставим систему навигации, поставим головку установленного наведения, взрывчатки напихаем туда сколько сможем и запустим в сторону России. Но дело в том, что вот такого рода баллистические цели, и даже если это цели маневрирующие, они, в принципе, для наших современных ПВО не являются чем-то, как говорится, экстраординарным. Да, они сложные, но их, как, если обнаружили, то сбивают. Здесь вопрос у нас заключается в том, чтобы должна идет сейчас организация вот этого мониторинга воздушного пространства, и министр обороны говорил про систему СВОД, которая начинает активно внедряться как на передовой, так, как говорится, и в тыловых районах. Это система, которая позволяет мониторить воздушное пространство, передавать вот эту информацию о средствах воздушных нападений всем ближайшим комплексам противовоздушной обороны, которые могут воздействовать на эти средства, которые где-то прошмыгнули, где-то проскользнули. То есть обнаруживают, сбивают. Конечно, все идет этап строительства. Мы и сражаемся, и строим одновременно. К сожалению, не получается это мгновенно, чтобы раз и сразу у нас там 1000 торов появилось, там еще 2000 буков, там и так далее. Такого не происходит. Мы еще не забываем, что нужны к ним ракеты и так далее. Все это огромная титаническая работа, которую сейчас делает наш оборонный комплекс в режиме 24/7 без выходных. Без выходных работают в несколько смен, при этом еще строят производство, расширяют эти производства, обучают персонал. То есть, в принципе, у нас оборонный промышленный комплекс работает в режиме военного времени. Старается как можно быстрее, как можно больше произвести вот этой необходимой продукции. Ну и, понятное дело, сама система ПВО совершенствуется. Вот есть мобильные огневые группы, появились дроны-перехватчики. Все это опять пытаются, замыкая все это на систему искусственного интеллекта, потому что против нас воюет искусственный интеллект. И сейчас можно говорить о том, что вот эта противовоздушная война, она уже ушла не только, как говорится, на уровень каких-то там алгоритмов, она ушла и в киберпространство. То есть чем быстрее обнаружил, распределил цели, тем эффективнее работа противовоздушной обороны.
1: А вот вопрос вот какой, а что, если мы успеем за минуту, а как нам победить в этой войне, за счет чего, что нам нужно, чего добиться?
0: Я думаю, мы сейчас делаем, армия наступает, противника громим. А все переговорные процессы, они неэффективны, потому что с той стороны не хотят с нами договариваться, никто. В Европе, в США даже не планируют. Все эти заявления о мире, это фикция, уловка потянуть время. Поэтому не нужно слушать слащавые речи, нужно громить противника на его территории, двигать войска вперед. А если, как говорится, этого будет мало, ну что ж, тогда Европа узнает, что такое русское возмездие.
2: То есть победа будет на поле боя именно в буквальном смысле?
0: Однозначно, только на поле боя, потому что все переговорные процессы, они бесполезны от слова совсем. Это мое мнение.
2: Спасибо. Спасибо большое. Алексей Петрович Леонков был у нас в гостях. Спасибо. Военный эксперт. Спасибо большое. Хорошей недели впереди. Много еще интересного. Мы прощаемся с нашими радиослушателями. До завтра. Сегодня короткий был выпуск наш на радио. Один час. Завтра.

0: Страна героев. Сергей Ярошев. Ему удалось сделать невозможное. Помогли мужество, стойкость, ответственность, вера в победу и железный характер. 21-летний рядовой Сергей Ярошев из Самары в одиночку 68 дней держал оборону на переднем крае в ДНР у села Гришино. Отрезанным от сослуживцев, он оказался после очередного штурма, в ходе которого с боевыми товарищами уничтожил несколько огневых точек противника. Это позволило взять важный рубеж. Но и в одиночестве Сергей отражал атаки, передавал в штаб информацию о передвижениях врага. На предложение сдаться ответил жестким отказом. Свою службу в вооруженных силах рядовой Ярошев начал уже во время спецоперации на Украине. Сначала срочка, затем подписание контракта с Минобороны. Он был направлен в 51-ю армию Южного округа, неоднократно отличившуюся в ходе операции. Действовал в составе штурмового отряда. Два с лишним месяца Ярошеву доставляли провизию с помощью дронов, против которых работал противник. Он потерял обе ступни, был эвакуирован, сейчас проходит реабилитацию. Президент Владимир Путин присвоил Сергею Ярошеву звание Героя России с формулировкой «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». Страна героев. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно.
0: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Воронеже, полдень, Хабаровске, 7 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В России предложили оказать помощь текстильной отрасли после беспилотных атак. На Алтае расследуют убийство туристки. На Украине вновь проходят митинги в поддержку Михаила Федорова. Далее подробности. Запорожская АЭС открыта для взаимодействия с МАГАТЭ и готова принять гендиректора агентства Рафаэля Гросси в рамках согласованных процедур, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ на станцию. Накануне ВСУ вновь атаковали Энергодар. Удар прижился по остановке общественного транспорта. В результате пострадали 19 сотрудников ЗАЭС, один атомщик погиб. Ассоциация текстильщиков России обратилась к Кабмину с просьбой создать специальные меры поддержки для представителей отрасли, пострадавших от атак дронов, сообщили в пресс-службе АТР. Кроме того, там предложили ввести компенсацию части дополнительных расходов на логистику, хранение продукции и перенос товарных запасов между логистическими центрами. Также выдвинута идея выдавать гранты для цифровизации логистики и обеспечить приоритетный доступ российских производителей к государственным и муниципальным закупкам и начать субсидирование процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств. Дополнительные лицензии на отстрел медведей выдали в Республике Алтай после гибели туристки. Об этом РИА Новости сообщили в региональном правительстве. Ранее стало известно, что животное вытащило из палатки и убило девушку из Новосибирской области. Прокуратура Республики взяла ситуацию на особый контроль. Митинги против отставки экс-министра обороны Украины Михаила Федорова второй день подряд проходят у здания Верховной Рады во время заседания, сообщают местные СМИ. Ранее украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнял, что Комитет Верховной Рады по обороне поддержал кандидатуру Евгения Хмары на должность военного министра страны. Парламент Украины 16 июля утвердил 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и Минобороны. Торговая сделка США и Канады предоставит широкий доступ всем американским товарам на канадский рынок, заявил американский торговый представитель Джеймисон Грир. Так он отреагировал на пост Белого дома. В нем президент США Дональд Трамп объявил о том, что отложил на 3 дня вступление в силу 50% пошлин на канадские товары. Они должны были начать действовать в ночь на 19 августа. Американский лидер пояснил, что стороны заканчивают работу над условиями сделки. Следы тяжелой травмы были обнаружены на черепе Дмитрия Донского. Это служит подтверждением известной истории о его ранении во время битвы на Куликовом поле, сообщил помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. В июле во время восстановительных работ над захоронениями великих князей реставраторы обнаружили в Архангельском соборе Московского Кремля 3 саркофага. Среди них был и саркофаг Дмитрия Донского. Исследования подтвердили, что останки в нем принадлежат великому князю. Реставрационные работы велись по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы можете найти в Макс-канале «Радио Спутник».

0: Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Букарев. В студии со мной Лисо Хабалова. Лисо, привет.
3: Привет, привет, Александр Букарев. Всем здравствуйте.
2: Настроение,
3: и сегодня
2: да.
3: у нас среда. Сегодня у нас среда. Это очень важно сказать, потому что вчера я тоже говорила, что у нас среда. Я запуталась в днях недели.
2: Торопишься, немного вперед, получается, заглядываешь.
3: Вот. Надо...
2: А вот сейчас попал, все хорошо. Сейчас среда, сегодня еще и, как всегда, много разных самых праздников. И, ну, наверное, самое главное, это, конечно, Яблочный Спас. И вообще преображение Господа Бога, это вообще праздник называется, великое событие, которое Русская Православная Церковь отмечает в последний месяц лета, 19 августа. И, кроме того, кстати, 19 августа считается и праздником урожая. В этот день освящают груши, яблоки, сливы, другие плоды земли. Ну и среди праздничных традиций освящение ульев и угощение медом соседей, обездоленных и сирот, что считается благим делом. У меня, знаешь, сразу вспоминается медовый спас, он был 14 августа, и там ведь одна из традиций, это как раз, что девушки намазывают подошву или ноги медом, и, ну, там есть поверье, что вот как пчелы там липнут на мед, так и суженый прилипнет к девушке. Единственное, что там, правда, особенность получается некоторая. Больше прилипают к асфальту или к тому, вот, где девушка походила. Но тоже какой-то эффект, но есть. Я, кстати, видел в соцсетях, очень многие вот намазывали там даже каблуки медом. Я вообще не представляю, как можно на каблуках ходить, когда еще к полу прилипаешь. У меня вообще вот это ощущение, когда если, ну вот чувствуется, что что-то липкое под подошвой, хочется сразу протереть, как-то вот это убрать.
3: Не жалко, вот мне бы было очень сильно жалко свою обувь вот так мазать подошву.
2: Ну, можно тогда обувь снимать просто на босу ногу.
3: И так ходить по улице. Тогда точно есть шансы, что кто-нибудь с тобой познакомится. Например, сотрудник полиции.
2: Как вариант, но почему нет? Может быть, он тот самый суженый. Вот он подойдет
3: и скажет...
2: Может,
3: он тебя отведет сразу куда-нибудь, куда не очень хочется. Хотя, да. Нет, на самом деле, очень странная традиция. Я не слышала о ней. Но если кто-то так делал, вы нам напишите, пожалуйста. Вдруг у кого-то был реальный успешный случай, и это помогло как-то очень сильно.
2: Просто девушка подбегает к какому-то мужчине, который понравился, и вот так не рядом с ним стоит, а прям вот в него ногой упирается, и такая, все, ты мой. Прилип медом. Ну, а почему нет?
3: А как бы ты отреагировал?
2: Я бы испугался. Я бы подумал, что какая-то ненормальная, скорее всего, девушка, но ничего страшного, сейчас товарищ полицейский подойдет, поможет. Но вообще, так, ну, наверное, посмеялся бы, если честно. Но сегодня, здесь, правда, да. Яблочный спас. Сегодня не медовый спас. Сегодня яблоки. Яблоки любишь?
3: Яблоки очень люблю, конечно, тем более это еще и полезно очень.
2: Конечно.
3: Поэтому мы их будем есть, и оказывается, еще нужно идти освещать. Я,
2: да.
3: может быть, даже постараюсь сходить, осветить себе яблочки, почему бы и нет. Я люблю эти все дела. И здесь еще смотрю, что нельзя делать. Заниматься тяжелым физическим трудом, домашней уборкой тоже нельзя заниматься, ссориться, ругаться, желать зла другим. Хорошо, что у нас на Радио Спутник исключительно позитивная атмосфера, и здесь
2: ссориться,
3: ругаться...
2: Ну, стараемся ее поддерживать. Все-таки есть новости, которые не добавляют прям позитива, но... По большей части мы стараемся вот этот самый позитив генерировать, если его
3: недостаточно.
2: А
3: еще нельзя убивать и прогонять насекомых.
2: Вот
3: если на вас села муха, то это к удаче.
2: О, обычно это означает немного другое, ну, если так в шутки уходить. Но, кстати, вот есть еще два праздника, которые очень сильно, очень хорошо сочетаются с нашей большой темой, которую чуть позже проанонсируем. Это сегодня праздник космических собак и сегодня праздник фронтовых собак. Сразу два праздника, связанных с собаками. Первый, вот как раз космические собаки, это те самые собаки-космонавты Белка и Стрелка. Белка и Стрелка на корабле «Спутник-5» в 1960 году, ставшими первыми живыми существами, которые вернулись на Землю после орбитального полета, а вот фронтовые собаки — это праздник, посвящен подвигу служебных собак в годы Великой Отечественной войны. Был учрежден в 2017 году по инициативе Столичного музея Победы. Вот такие сегодня праздники. Вот
3: очень, очень приятно.
2: Ну,
3: да, очень приятно, когда мы говорим о любви к животным, к собачкам, и очень неприятно то, о чем мы будем сейчас с тобой говорить. Наша анонсируемая тема абсолютно неприятная, и в час дня мы, конечно, будем обсуждать ее еще детальнее.
2: Ну вот, к слову, как раз раз об этой большой теме. Россельхознадзор обратился в прокуратуру для проведения совместной проверки предприятий Ветбиохим, выпускающего вакцину Мультикан-8. После сообщений о гибели собак, об этом сообщают в пресс-службе ведомства, зачитаю как пояснение регулятора, на текущий момент партия вышеуказанной вакцины изъята из оборота. Также Россельхознадзор вместе с тем подчеркнул, что пока ведомство не поступало официальных обращений граждан о случаях нежелательной реакции у домашних животных после применения вакцины, но сейчас это будут проверять. И вообще, мне кажется, вот такие вещи, которые, ну, действительно связаны с жизнью любимого питомца, да и просто самого по себе живого существа, они должны очень тщательно отслеживаться, и вот тут нельзя не пренебрегать никакими методами. Надо всегда вот очень точно следить, во-первых, за поставками, потому что, кто знает, вдруг на каком-то этапе где-то кого-то, ну, я не знаю, куда-то кольнуло, и кто-то решил партию или подменить, или какие-то фальшивки поставить, соответственно, будет, я думаю, разбирательство.
3: То есть ты думаешь, это, возможно, фальшивые какие-то поставки?
2: Может быть. Может быть недоработка в самой формуле, может быть недоработка в самой вакцине. А может, ну, действительно, произошли какие-то вот в процессе логистики, в процессе доставки тоже неприятные события.
3: На самом деле, это очень тревожная история, да. Потому что для многих из нас собака — это не просто животное, это полноправный член семьи, и очень тяжело представить, как на это реагировали хозяева этих собак. И, ты знаешь, когда я читала эту новость, я задумалась о том, что действительно хочется узнать, каковы причины произошедшего, и проверяется как-то ли эта вакцинация, и можем ли мы... Как... Я объясню, почему я так встревожена. А вдруг... вакцина, которая и для человека создана, вдруг такая же вакцина тоже может вот так вот создать вот такие ужасные ситуации.
2: Ну вот это, кстати, вообще, это как будто большая тема, выходящая из большой темы.
3: Да.
2: Касательно того, как это все вообще проверять,
3: да.
2: А на ком проверяются эти, там, не знаю, вакцины и все остальное. Но тут, во-первых, есть клинические испытания, есть добровольцы, а есть вот те самые испытания на, ну вот, так скажем, на крысах, например, белых,
3: это на понятно, мышках. Это понятно, но видишь, получается, есть какие-то определенные поставки, за которых сейчас десятки собак погибли. То есть, а вдруг такое же, ну, не дай бог, конечно, но как-то вот еще и люди с этим столкнутся. Опять же, повторюсь, не дай бог. Здесь у меня сразу же вопрос, возможно, в 13.00 мы сможем получить ответ от наших экспертов, как можно защитить своего животного, своего питомца и себя. Вот как-то можно ли проверить? Может быть, есть какие-то пробы?
2: Ну, тут мы все-таки говорим про коммерческую компанию, и здесь будет проверка со стороны наших ведомств, внимательная, очень четкая, и мы понимаем, что в случае, если мы говорим о каких-то маркировках, вот бывает, знаешь, мы немного так пренебрежительно, бывает, говорим, что вот и здесь маркировка, и тут маркировка, и здесь какой-то знак, и тут какой-то знак, не будет ли это перебором? А оказывается, нет. Все-таки, если, мне кажется, на продукте стоит какой-нибудь, там, не знаю, честный знак, означающий, что вот этот продукт точно проверен, он там, например, разрешен государственными нашими органами, и все, вот он все вот эти этапы прошел. Как-то поспокойнее будет. А вот когда это, ну, такой, знаешь, кот в мешке, непонятно, особенно вот кот в мешке с этой темой, да, сочетается.
3: Слушай, но в любом случае очень важно, что Россельхознадзор намерен обращаться в прокуратуру из-за случаев вот этих, и будут разбирательства. Это очень
2: конечно.
3: Важно, что будут какие-то разбирательства. Мы обязательно соберем мнение наших экспертов и расскажем нашим слушателям подробнее все детали о том, почему такое случилось и как обезопасить своих питомцев, когда мы идем в какие-то такие компании частные, получается.
2: Конечно. А сейчас, дорогие друзья, мы перейдем к актуальным новостям, а об этом поговорим уже в час. Оставайтесь с нами. Так, ну что ж, первая у нас новость, она приятная. Россия вернула из украинского плена 103 бойца, взамен переданы 103 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. Все-таки вот наши гуманитарные акции, они продолжают действовать, и хотя бы на этом уровне мы можем, наконец, вернуть своих ребят с той стороны. И вот я всегда относился к этому хорошо. Это, знаешь, это не какой-то вот новый этап возможных там переговоров, улучшения отношений. Это просто вот гуманитарная сторона конфликта, которая, к счастью, хоть как-то, но соблюдается. И было бы ужасно грустно, если бы и вот этого не было. Тогда бы мы вообще говорили о каких-то абсолютных, вот знаешь, таких железных 150-метровых стенах между двумя государствами. Здесь все-таки как будто бы есть возможность к разговору. Может, минимальная. Может быть, на уровне вот того, чтобы вернуть наших бойцов из плена, хотя тоже вот как считать минимальным. Это большое достижение, это важно. Они вернутся к своим семьям, и это радость для многих семей. семей. Но в то же время пока что говорить о, там, не знаю, возобновлении полноценного переговорного процесса, о завершении конфликта не приходится, к сожалению, как раз из-за того самого киевского режима, который не хочет этого, который хочет воевать до самого конца, который хочет, ну, пока что продолжать зарабатывать, сидеть на своих золотых унитазах и много еще разного можно сказать, и там Таро увлекаться, магией и веселиться, ездить по Европе, пока страна уничтожается, как раз по их вине. Ну, в общем, тут, я думаю, даже сказать больше нечего, просто
3: ну
2: вот...
3: Ну да, просто вот такой факт, что Россия вернула из украинского плена 103 бойца, и взамен переданы тоже 103 военнопленных ВСУ. Сообщает Минобороны об этом, как сказал уже ранее Саша, мы рады, мы однозначно рады за этих людей, что они смогли вернуться к своим семьям.
2: Конечно, конечно. И идем дальше. Теперь поговорим про выборы, готовящиеся в Государственную Думу. Свыше 1 миллиона 500 тысяч человек подали заявление для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в сентябре 2026 года. Вот знаешь, у меня тут сразу вопрос появился. Вот ты будешь голосовать как, в режиме онлайн или все-таки присутствовать?
3: А вот я как раз тоже думаю сейчас об этом, и я все-таки, наверное, буду... Не наверное, я буду присутствовать. Я приду офлайн голосовать.
2: Почему?
3: Потому что как-то по старинке.
2: Просто потому что привыкла?
3: Просто
2: не
3: потому
2: хочется
3: что привыкла, да. Мне так комфортнее, наверное.
2: А вот если ты будешь, ну вот там, не знаю, смотреть на то, что слишком много людей вот там в онлайн перешли, ну не то, что слишком, а просто все вот переходят в онлайн. Может, в один момент будут вообще полностью отказываться от вот этих возможных походов на избирательные участки, ты все равно вот до конца будешь ходить или все-таки потихоньку туда
3: пока
2: надо переходить?
3: Пока участки будут открыты, я буду на них приходить. Ты удивишься, но я очень люблю прийти в какое-нибудь общество и разговаривать там с людьми абсолютно неизвестными, мне стоять в очереди,
2: так, то есть тебя как
3: поговорить
2: раз из-за
3: с бабушками
2: общества.
3: Как раз, да. Мне очень интересно, мне очень нравится.
2: Ну, тогда это прекрасно.
3: Но а ты?
2: Я не знаю, мне кажется, я буду именно в онлайн-формате, у меня нет какого-то необходимого притяжения в избирательные
3: нет
2: участки.
3: Нет тяги к общению с другими людьми.
2: Да дело даже не в тяге к общению с другими людьми, просто зачем ходить, если можно нажать на телефоне? Ну, я в этом плане, признаюсь честно, ленивый. Угу. Я не очень люблю перемещение куда-либо и куда-то дойти. Зачем? Можно же вот в телефоне нажать, удобно,
3: я
2: классно.
3: Я предполагаю, что когда я буду бабушкой, наверное, я как раз буду той бабушкой, которая ходит в поликлинику просто для того, чтобы пообщаться с людьми.
2: Это ты будешь, которая в 5 утра в автобусе занимает все места и потом непонятно, куда едет?
3: Ну, все места я не буду, конечно, занимать, но вот сидеть в очереди и разговаривать с молодежью, там, например, говорить «Привет, молодчик!»
2: «Привет!» Вот так вот, да? Ну, на самом деле, да, любопытно, конечно. Но здесь есть и обратная сторона вопроса, такая немного негативная, касающаяся, конечно же, активности недружелюбных к нам государств.
3: Да, посольство в Германии, наверное, ты про него говоришь, потому что предостерегают от возможных провокаций в дни голосования. На самом деле, это очень важно. Хочется, чтобы этого не было ни в коем случае. Но, что тоже важно, интерес к выборам, он ведь колоссальный, обрати внимание.
2: Ну, конечно. Всегда внимание в Европе к нашим выборам, к нашим процессам, оно настолько пристальное, настолько вот они прям пытаются найти какие-то нестыковки, какие-то проблемы. Ну, потому что это часть их вот этой самой информационной войны. Если они много найдут, если они вообще что-то найдут, то, конечно, они это будут использовать дальше в своей риторике. Говорить, а вот у них, а вот так-то это происходило, а вот это вообще, это все подстава, это все ужасно. Но на самом-то деле мы своим делом занимаемся. У нас, в отличие от Украины, избирательная система работает, там, ну, они просто от этого отказались, ну, там иногда всплывали какие-то упоминания, что вот мы проведем выборы. Когда эти выборы? Кто будет на этих выборах? Каким образом это будет организовано? И это вопрос уже другой, но они будут. Просто верьте, и все. Хотя вот в последнее время я, кстати, наблюдаю в социальных сетях, как многие украинцы уже сильно негодуют по этому поводу. Говорят, а что происходит? Почему у нас нет возможности как-то поменять нашу стратегию, поменять наших руководителей? Ну, вполне себе оправданные... Ну, я бы так сказал, недовольство со стороны граждан Украины.
3: Это
2: так.
3: Да, но все равно 1,5 миллиона россиян уже зарегистрировались. Это очень большая цифра, как
2: конечно.
3: По мне, потому что до выборов еще есть время однозначно. Эта цифра, она еще наверняка вырастет раза в 2 точно. Но здесь важно сказать, что голос каждого важен, и россияне это понимают, поэтому и регистрируются, поэтому голосуют. готовятся к предстоящему голосованию.
2: Абсолютно точно. Так, двигаемся дальше. У нас военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС могут применять силу и огнестрельное оружие лично или в составе подразделения при выполнении своих задач. Такой законопроект при условии доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. И вот, знаешь, тут на самом-то деле достаточно много вот таких условностей, и когда может применяться оружие, при каких обстоятельствах. Но сначала, мне кажется, стоит сказать, а кто это вообще, вот военнослужащие МЧС, а они во многом как раз сопровождают некоторые, ну там, не знаю, объекты, пытаются защищать, людей защищать, да, отправляясь в зону СВО, отправляясь в приграничные регионы, и, понятное дело, там может случиться всякое, там вплоть до, от нападения до какого-нибудь беспилотника. Нужны меры предосторожности, нужны возможность обороняться и вот просто отстреливаться банально. А есть, конечно, некоторые опасения, по крайней мере, у меня, вот каким образом будут решать в случае, если была допущена ошибка. Я, знаешь, может быть, я не прав в этом случае, но я представляю многие вот такие отдельные ролики, взятые из Соединенных Штатов, где у каждого полицейского есть оружие, и там вот банально мог на машину упасть какой-нибудь орех или что-то типа того, вот с дерева, и они сразу в панике начинают стрелять во все стороны, просто потому что настолько зашуганы и понимают, что вот у любого другого может оказаться оружие, и вот кого-то попасть. Бывали же случаи, когда...
3: Ты озвучиваешь мои мысли вот. Просто, я поэтому сижу молчу, потому что вот все то, о чем я думала, эти же картинки были, всплывали у меня в голове, когда я читала об этой новости на самом-то деле. И здесь хочется понять, вот видишь, тут есть перечень ситуаций, но я так понимаю, что то, что мы видим в этом тексте, не до конца, не все ситуации, при которых будет применяться.
2: Ну, еще не прям все, да. Но вот я бы выделил отдельный момент. Применять огнестрельное оружие с производством выстрела на поражение запрещается в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних. Это правило не действует, если они совершают вооруженное или групповое нападение, угрожающее жизни и здоровью военнослужащих, но вот тут есть вот эта особенность, как раз, которую можно и в том числе на Соединенные Штаты перенести, угрожающие жизни и здоровью военнослужащих. Как это квалифицировать? В моменте же человек не сможет этого понять. А если ему показалось, особенно в зоне СВО, особенно там в некоторых регионах, где вдруг окажется какой-либо диверсант, подходит человек и, с одной стороны, он может представлять какую-то опасность, может, у него там за спиной нож или какое-то взрывчатое вещество, а может быть, он просто там за спиной руку держит, резко вытащил и тем самым, ну, как будто бы создал опасную ситуацию. То есть, может быть, он никак и не угрожал, может быть, он действительно никакой опасности не нес, но показалось сотруднику, что вполне себе это может быть угроза. И вот что тогда делать? Все-таки одно дело, когда ты там разбираешься, и человек жив, а другое дело, когда человек уже...
3: Ну вот в том-то и дело, да, я как раз тоже акцентирую внимание на этом, вот зачитаю нашим слушателям, при этом на практике каждый случай применения оружия рассматривается индивидуально и получает правовую оценку, в том числе и в виде ответственности. Но это уже вот после драки будто бы кулаками не машут, да, здесь вопрос
2: в том, как
3: это будет
2: происходить. С одной стороны, да, но все равно, конечно, законодательно это должно регулироваться, в суде это будет обжаловано, там осматриваться, будет какая-то поддержка в случае совершения ошибки, я надеюсь, что таких ошибок не будет, но мы понимаем, что сейчас такие обстоятельства, военнослужащим всегда нужно тоже возможность как-то себя защитить. Это логично,
3: конечно,
2: это правильно.
3: Здесь 100% не про агрессию, здесь про безопасность. И вот если здесь говорится, я предполагаю, потому что, видишь, нет каких-то официальных правил пока, что их нет, они не прописаны. То есть говорится, что да, нельзя применять для женщин, инвалиды, несовершеннолетних, но, тем не менее, все равно вот, есть какие-то вопросы, и я уверена, со временем, когда документ будет полностью опубликован, мы получим на них ответ. То есть, опять же, наверняка это все не про агрессию, про безопасность.
2: И, но там, кстати, отмечу сразу, что военнослужащий должен будет предупредить о своих намерениях, предоставить время на выполнение своих требований. Поэтому, ну, конечно, по большей части, вот эти самые случаи, так скажем, неаккуратности, что ли, ну, это не назвать неаккуратностью, ну, такого трагичных случаев, их постараются все-таки избежать. Но другое дело, когда идет прямая угроза, а это там использование боевой техники, специальной техники, и вот какого-то нападения. И вот как квалифицировать это нападение, это, наверное, самое сложное. Но я думаю, над этим будут еще работать. Предлагаю пока что двинуться дальше. У нас в России разработали методические рекомендации для кинопроизводителей по созданию и распространению медиаконтента, направленного на сохранение и укрепление крепкой семьи как традиционной российской духовно-нравственной ценности. Вот так вот зачитал аж.
3: И что важно, что это исполнение вот этих правил, оно будет носить добровольный характер, но сами указания, они уже были доведены до всех крупнейших участников рынка. На самом деле, мне кажется, что наше российское отечественное кино, я смотрю много наших фильмов, сериалов, в последнее время они действительно очень хорошего качества все, и семейным ценностям уделяется большое внимание, это правда. То есть думаю, что и так уже все следуют этим правилам. Ты как считаешь?
2: Даже, знаешь, как сказал, мы немного расставляем акценты в тех местах, чтобы вот та же какая-нибудь измена в фильме, распад, кризис, безответственность, отказ от близких, они не воспринимались как что-то привлекательное, и чтобы это не романтизировалось. А это действительно важно. Единственное, вот у меня некоторые сомнения возникают по поводу того, не ограничит ли творчество потенциал режиссеров, то есть не получится ли так, что они будут вот по одной и той же рекомендации идти. Вот это будет, мне кажется, не слишком хорошо. С другой стороны, рекомендательный ведь характер, поэтому если добровольно человек захотел, то он начал вот этим рекомендациям следовать. Не получится, значит, он будет идти по своему творческому какому-то направлению.
3: Да, и вот я еще скажу некоторые детали. До аудитории необходимо доносить следующие инсайты. Семья и дети — это не конец свободы, новый уровень жизни с другими более глубокими радостями. А раннее родительство дает шанс застать живыми прабабушек и прадедушек. Быть мамой или папой — это не шаг назад, а новый социальный статус. Вот такие рекомендации даются нашим режиссерам.
2: Угу. Так, еще у нас остается буквально полторы минутки до перерыва.
3: Это просто новость, которая сюда очень сильно подходит. Тренер сборной Египта пытался разнять драку своих жен, но в итоге пострадал сам. Это мне очень нравится. Это что-то из разряда и смех, и грех. Вот что бывает, когда личная жизнь бьет ключом у человека.
2: На самом деле, мне кажется, особенное внимание как раз к Хасаму Хасану, а именно тренеру сборной Египта по футболу, привлекло последнее большое мероприятие, связанное с футболом, а именно чемпионат мира, где, конечно, у них был очень крупный такой мощный скандал вокруг матча Аргентина-Египет, где вот как раз Хасам Хасан очень эмоционально так вот яро отстаивал то, что все куплено, вы все продажные. Ну вот такое было. Потом, правда, немного свою позицию поменял, но вот, получай. Я, конечно, в шутку, но да, действительно, ситуация достаточно комичная.
3: Да, да, и на самом деле разборки эти были настолько громкими, что очевидцы вызвали полицию, Хасан вмешался, но в ходе попыток разнять драку потерял сознание.
2: Бедолага. Так, еще одну тему быстренько затронем. Математика признана самым сложным предметом согласно шкале трудностей учебных предметов в начальной школе, которая приводится в санитарных правилах. Математика для тебя самая трудная была или нет?
3: Нет, мне нравилась математика.
2: А что не нравилось?
3: Химия, но там скорее преподаватель у нас был очень такой жесткий.
2: А химии нет в начальных классах, вот ты и попалась. Так, дорогие друзья, делаем небольшую паузу. Александр Букарев, Лесо Хабалова. После небольшого перерыва вернемся.

0: знать за 90 секунд. Фраза «спартанское воспитание» хорошо известна. В литературе и кино регулярно используется сюжетная линия, согласно которой живших в древней Спарте мальчиков забирали из семей, морили голодом, учили воровать, драться и убивать. Слабых безжалостно сбрасывали со скалы. Одежду юным спартанцам разрешали носить только с 12 лет. Спали они на холодной земле под открытым небом. Одним словом, делали из них сверхвоинов. Подобная система государственного воспитания называлась АГОГЭ. Однако писатели и сценаристы предпочитают умалчивать о том, что выходит за рамки их творческих замыслов. Мальчишкам прививали не только жесткие бойцовские качества, но и учили читать, писать, петь, танцевать, быть блестящими наездниками и ораторами. Причем говорить надо было ясно, кратко, убедительно и по существу. В наше время такую манеру речи называют лаконичной. В результате государству действительно удалось создать лучших воинов той эпохи. 300 спартанцев при поддержке других солдат, сдержавших громадную персидскую армию, не выдумка. А вот то, что слабых отроков сбрасывали со скалы – миф. Впрочем, жившая в перманентном состоянии войны Спарта в итоге проиграла из-за убыли населения.
1: Радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
2: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
1: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
3: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
1: Чтобы сообразить на троих.
4: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
1: Слово за слово, словом по столу.
4: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
1: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу» – документальная летопись настоящих мужских разговоров.
4: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
1: Без купюр.
5: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
1: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
1: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
7: «Радио Спутник». Новости.
8: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Россия вернула из украинского плена 103 бойца. Взамен передали столько же военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны. Сейчас россияне находятся в Беларуси, и с ними работают уполномоченные по правам человека Яна Лантратова. Скоро их доставят на родину, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, добавили в министерстве. Предыдущий обмен пленными состоялся 26 июня по формуле 160 на 160. Российский бизнес готов переходить от точечных и разовых сделок с партнерами из Мьянмы к системной работе и наращивать поставки энергоносителей, транспортных средств, зерновой продукции, фармацевтических препаратов, заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, с прошлого года Мьянма начала поставлять в Россию фасоль, трансформаторы, мебель, посуду, а Москва существенно нарастила поставки минеральных удобрений. Он также призвал коллег из Мьянмы активнее участвовать в отраслевых выставках, проводить ознакомительные туры для российских торговых компаний. Напомню, в Москве проходит российско-мьянский деловой форум. Один из попавших под камнепад в горах в Черкесском районе Кабардино-Балкарии туристов из Санкт-Петербурга погиб. Еще двое пострадали, сообщили в Следственном комитете по региону. Ведомство организовало по данному факту проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Отказ Канады импортировать американский алкоголь оказался одним из ключевых препятствий для достижения договоренности по торговле между Вашингтоном и Оттавой, пишет портал Axios со ссылкой на американских чиновников. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока не станут применять 50-процентные импортные пошлины против Канады, а торговая сделка ожидается в ближайшие дни. Позднее канадский премьер Марк Карни отметил, что приостановка введения американских пошлин на канадские товары будет в силе только до 21 августа. Похожие на медуз существа, называемые португальскими корабликами, наводнили пляжи Франции и Испании, успев ужалить более 1000 человек за 2 недели, сообщает газета Financial Times. Физалии – организмы, родственные медузам. Этот вид чаще всего встречается в тропических водах, однако на фоне аномальной жары они начали массово приплывать на побережье западноевропейских стран. Их яд может вызывать сильную боль, проблемы с дыханием, сердцем или аллергический шок, поэтому примерно в 10% случаев туристам требуется госпитализация. Пока это все новости к данной минуте, мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
9: 12.33 в Москве. Вы слушаете «Дневной ракурс» на радио «Спутник» в студии Лисо Хабалова. И сейчас у нас в гостях человек, который руководит одним из самых знаменитых театров страны – Государственным академическим театром имени Евгения Вахтангова, Кирилл Игоревич Крок, директор, при котором легендарный театр не только сохранил свою славу, но и вышел на новый уровень. Здравствуйте.
10: Добрый день. Здравствуйте, Лисо.
9: Как ваше настроение сегодня?
10: Прекрасное настроение. Слава богу, нет в Москве жары. И надеюсь, что дождя тоже не будет, поэтому хорошее настроение.
9: Это замечательно. Спасибо большое, что нашли время, что пришли к нам в гости и делитесь своим позитивным настроением вместе с нами и с нашими слушателями. Сразу задам вам вопрос. Театр имени Вахтангова много лет стабильно собирает аншлаги. В чем, на ваш взгляд, главный секрет этого феномена, если можно так сказать?
10: Ну, знаете, мне кажется, это не феномен, это как бы так по-хорошему, это нормальная обязанность театра, и театр для этого создан, чтобы каждый день в его зале были аншлаги, были зрители, а на сцене были артисты, и открывался каждый вечер там или днем, если спектакль занавес. Это, понимаете, для этого еще в Древней Греции много-много веков назад театр, собственно, был и задуман для этого, потому что театр может состояться только в двух случаях, если в зрительном зале публика, а на сцене артисты. Потому что если мы посмотрим на другое искусство, так сказать, музеи, кино, книги, литература, то как бы здесь не столь важны присутствие публики, зрителей, да, потому что книгу можно прочитать и через много-много лет, когда она была издана и написана, да, фильм можно тоже сегодня посмотреть в интернете и где угодно, да, после того, как он снят, и восхититься, так сказать, или не восхититься. Картина, скульптура, литератор, который может всю жизнь писать в стол, а через какое-то только время, так сказать, его творения литературные будут популярны. А театр отличается, собственно говоря, тем, что если в зале не будет зрителей, то этот театр не имеет права быть. Потому что театр для людей. Поэтому, отвечая более конкретно на ваш, так сказать, вопрос, ну, все-таки театру 105 лет, бренд, история, авторитет театра имеет огромное значение сегодня, а также те прекрасные спектакли, которые были поставлены в течение последних там, 15-20 лет в театре, блестящая труппа, сегодня у нас 126 артистов в труппе, 6 сценических площадок. Мы играем в месяц, не подумайте, что я сейчас оговорился, в Москве там 170-175 спектаклей на 6 сценах каждый месяц, то есть у нас каждый день минимум по 4-5 спектаклей. Мы заботимся о своей аудитории, чтобы о детской аудитории. У нас есть детский репертуар, есть спектакли, которые идут на всех наших 6 сценах именно для детей, потому что мы понимаем, что если театр сегодня не будет разговаривать и думать о своем будущем, в данном случае о молодых людях, детях, да, то когда эти дети вырастут, кто придет в Ахтанский театр? Вот. И таким образом мы воспитываем свою будущую аудиторию. Потом мы очень стараемся делать все-таки цены на билеты достаточно доступными для людей. И на любой спектакль исторической сцены, да, можем купить билет за 400 рублей. Ну, понятно, что это будет балкон, да, то есть если хотите сесть, так сказать...
9: А я люблю, вы знаете, я всегда выбираю балкон, мне очень нравится наблюдать за этим действием.
10: Ну, это, знаете, это прекрасно, конечно, многие зрители сегодня, особенно театралы, которые ходят по... несколько раз в месяц в разные театры Москвы, mm-hmm. они все-таки хотят сидеть в партере. Но опять-таки, если анализировать наш театральный рынок сегодня, да, то, мне кажется, у нас самые адекватные цены. На билет у нас нету, я еще раз подчеркну, билетов по 40-50 тысяч и так далее. Я считаю, это неприлично это делать, так сказать, то, что делают мои некоторые коллеги, но это... Мы их не осуждаем и не обсуждаем. Мы говорим о Вахтанском театре. У нас самый дорогой билет 20 тысяч. Вот, наверное, из всех этих слагаемых и складывается сегодня успех, успех, в том числе экономический, и, конечно же, безусловно, творческий, Вахтанского театра.
9: Ну, вы на самом деле предупредили один из моих вопросов, потому что я хотела спросить, насколько это возможно разному количеству людей посещать ваш театр, и билет за 400 рублей в Москве, это просто потрясающе.
10: Но я еще раз подчеркну, это билет на балкон, да, но, опять-таки, и в партере, и в амфитеатре, и в ложах Бенуара есть билеты, вот я сказал, сам дорогой билет стоит 20 тысяч, но это VIP-зона партера, таких у нас мест всего около 60. А на некоторые спектакли даже еще меньше. Вот. А вообще в партер, в амфитеатр можно купить билет и за 2500, и за 3500, и за 4000. И мне кажется, сегодня это адекватная цена по экономике, по рынке, потому что театр, как бы, если кто-то вот сейчас наши слушатели думают, и слушают нас и думают, что да, как так, это государственный театр, почему даже у них билеты и по 4000, это что такое? Но сегодня... государство не покрывает стопроцентно расходы театра на его содержание и так далее. Да? Мы получаем частичное бюджетное финансирование. Я считаю это абсолютно правильным с точки зрения экономики, с точки зрения вообще затрат государству, да? Что все-таки театр как, так сказать, искусство, как публичное место должен быть востребован и должен зарабатывать. Вот, поэтому, так сказать, это не то, что государство полностью покрывает расходы, а они еще на этом что-то зарабатывают. Это совершенно не так, если говорить чисто по экономике театра.
9: Кирилл Игоревич, еще, знаете, хочется у вас узнать, как изменился ваш зритель за последние годы? Приходится ли театру как-то подстраиваться по запрос новой аудитории? Мне посчастливилось разговаривать не так давно с директором Ленинской библиотеки. И вот там, на самом деле, очень сильно изменились люди, которые посещают библиотеку, и приходится подстраиваться под запрос. А вот в театре есть как что-то такое?
10: Вы знаете, сложный достаточно вопрос, но попробую кратко ответить. Ну, во-первых, все-таки театр не должен подстраиваться под определенный запрос какой-то аудитории. Театр все-таки должен нести какие-то смыслы. Смыслы философские, жизненные, ментальные, государственные. Театр должен воспитывать, театр должен образовывать и, условно говоря, подстраиваться под то, что комедия, положение или какая-то дешевая, так сказать, история в плане драматургии, она будет, мы понимаем, будет востребована у людей. Люди придут, посмеются, но все-таки задача театра не в этом. Поэтому мы не стремимся подстраиваться под аудиторию, мы стараемся воспитывать аудиторию под какие-то смыслы вечные, которые театр должен транслировать и задавать людям. И обязательно человек после спектакля, я убежден, должен выйти из зала с надеждой. Театр должен эту надежду дарить. Театр не должен погружать человека, это мое глубокое убеждение, каждый вечер в какую-то депрессуху, в какую-то невозможность жизни, беспросветности. Даже если мы говорим на очень серьезные темы, даже если мы говорим на очень болезненные темы, все равно в конце спектакля человек должен выйти просвещенный в плане своего духовного развития, он должен выйти с надеждой. Театр не должен быть с фигой в кармане по отношению к стране,

0: И тот, кто любит разгадывать ребусы, и тот, кто хочет прийти за надеждой. Вот это мы этим и занимаемся. Даем людям надежду на лучшее, на будущее, на прекрасное.
1: Это потрясающе, особенно вот сейчас такое непростое время, когда очень многие люди находятся в состоянии тяжелой тревожности. Знаете, еще что хочется спросить, чем вы руководствуетесь при формировании вашего репертуара? Это обыватель такой, что вы ориентируетесь на интуицию даже, например?
0: Вы знаете, нет. Я ориентируюсь при первую очередь на желание творческих людей, творца, режиссера, наших прекрасных артистов, что для них болит. Потому что вот если у артиста не болит что-то вот здесь, в груди, и режиссера что-то не беспокоит при выборе материала, я как директор, я не могу никому навязать, возьмите эту пьесу, возьмите этого автора. Это абсурд. Вот мне очень часто кто-то на почту, молодые авторы какие-то, присылают пьесы. И пишут, вот такая хорошая пьеса, я молодой автор, давайте вы возьмете, поставите. Слушайте, вы зачем пишете это директору? Я что, могу вызвать режиссера, сказать, вот мне тут кто-то прислал, почитай, поставь? Ну, это абсурдная ситуация. Понимаете, хорошие спектакли получаются, когда команда единомышленников загорелась этим материалом, загорелась этой темой, этой историей. Они начинают нам эту историю показывать и рассказывать. Вот когда творцы, кто создает спектакли, этим горят, им это хочется рассказать, им это интересно, получаются хорошие спектакли. Поэтому не директор руководствуется выбором драматургического материала. Я могу руководствоваться, к примеру, такими вещами. Приходит мне молодой режиссер, говорит, я хочу, так сказать, хочу поставить Пушкина. Я могу сказать, ты знаешь, у нас Пушкина это есть, это. Нам для афиши много Пушкина, не нужно. Давай подумаем о другом авторе. Вот, что я как директор могу режиссеру подсказать и посоветовать, сказать, давай будем думать о другом драматургическом материале. Или другая история. Он говорит, я хочу занять этого артиста. А я знаю, что у него огромная занятость в репертуаре. И могу им просто сказать, слушай, это прекрасная идея, но у него огромная занятость, и ему будет сейчас очень сложно еще где-то что-то сыграть. У него и так огромное количество спектаклей в месяц. Поэтому или наоборот, я могу посоветовать, сказать, вот у этого артиста слишком маленькая занятость у нас в репертуаре, нет пока новых работ. Не хочешь ли ты ему что-либо предложить и на этого артиста поставить спектакль или привлечь его к себе в постановку? Вот как директор. На это я могу влиять. А влиять кого-то заставить, режиссера, даже молодого, что-то поставить в театре, я только могу поговорить, я могу сказать, ты подумай, ты почитай, но это не мой выбор, это выбор, скажем так, театра. А я это как директор должен поддержать, обеспечить и сделать все, чтобы творцам прекрасно работалось, там 4, 5, 6 месяцев, сколько мы репетируем обычно спектакли, и чтобы получился спектакль, который публика, которая придет в театр, полюбит, и этот спектакль будет идти долгие годы. Это идеальный вариант. То есть я пытаюсь создать такие условия, сделать все возможное, чтобы это случилось. Всегда это получается? Нет, к сожалению, не всегда.
1: А если не получается?
0: Не получается, проходит какое-то время, спектакль уходит из репертуара.
1: Кирилл Игоревич, хочется поговорить еще об одном, на самом деле, важной теме. Вы занимаетесь, театр занимается важной общественной миссией. Вы регулярно собираете гуманитарную помощь и выезжаете к бойцам. Хотелось бы подробнее еще об этом поговорить. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще к этому пришли? Как на это реагируют ваши коллеги, ваша труппа? Поправьте меня, если я неправильно сейчас
0: все
1: говорю.
0: Правильно, все правильно,
1: да,
0: вы
1: и сами бойцы.
0: Ну, знаете, мы это делаем не для галочки, не для отчетности. Потому что хуже всего вот в такой сложной ситуации, вот такой болезненной теме делать это для галочки, для какого-то там, так сказать, отчета, чтобы где-то это написать. Значит, у нас сначала специальной военной операции, в отличие от других театров, никто из артистов не бросил театр, не бросил страну, никуда не уехал. Все с нами.
1: Это огромное достижение.
0: Это первое. Второе. У нас трое сотрудников театра, не артистов, добровольцами ушли на фронт. Один из них погиб. Один тяжело ранен. Один служит.

0: Примите наши соболезнования.
1: Да, один из артистов, я не буду сейчас говорить фамилию, потому что мы это объявим на сборе труппы 2 сентября, тоже уходит служить. Это его решение. И поэтому этих людей оставить как бы без поддержки театра неправильно. И вот сначала инициатива возникла внутри театра, что стали собирать для Кантемировской дивизии гуманитарные грузы. И каждый, что мог, приносил из дома старые вещи. Кто-то ехал в магазин, покупал бутылки воды, сигареты. Кто-то просто сотрудник, который это организовывал, и у нее тоже трагедия, у нее родной брат погиб, вот, перечисляет на карту деньги, она покупает то, что необходимо для Кантемировской дивизии, у нее с ними связь, они ей пишут, нужны медикаменты, нужны там какие-то теплые вещи, в лето нужна вода, нужны сигареты, нужно что-то это. Вот с этого мы это начали добровольно. Потом, когда ушли служить наши коллеги, они стали ко мне, так сказать, обращаться, сказать, что нам нужно... Техника, антенны, квадрокоптеры, усилители связи, ноутбуки вот для проведения спецоперации. И не хватает этой техники, мало ее поступает в войска. И мы стали за свои деньги, которые мы зарабатываем, это наши собственные деньги, не бюджетные деньги, приобретать эту спецтехнику и добровольно передавать в эту воинскую часть. Вот так у нас это сложилось. И мы это делали, и будем это делать, потому что, ну, вы знаете, история Вахтанского театра, это 105 лет, это век, и театр всегда был своей страной, и он не имеет сейчас права быть не со страной. И мы это делаем реально. И в Великую Отечественную войну вахтанговцы, когда были в эвакуации в Омске, а часть труппы была преобразована в фронтовой филиал, и 4 года прошла все фронты войны, и только весной 45-го года вернулась в Москву, вахтанговцы из своих скромных зарплат актерских собрали деньги на постройку истребителя-самолета. Это наша ментальность истории, это наше чувство, поэтому, мне кажется, по-другому в театре Вахтанга быть не может. Поэтому это мы делаем и будем, еще раз скажу, делать.
0: Вы делаете очень важное дело. Хочется сказать вам даже лично от себя огромное вам спасибо. И хочется спросить...
1: Не хочется еще на этой теме, знаете, паразитировать, потому что сейчас столько паразитирования на этой теме псевдопатриотов, которые только могут болтать своими погаными языками и... для, так сказать, за деньги описать определенные посты в социальных сетях. Вот мы этим не занимаемся, мы занимаемся делом. Я уж не говорю о том, что сколько раз мы выезжали за ленточку с концертами наши артисты, сколько мы дали спектаклей в каких-то и фронтовых госпиталях, и здесь, в Москве, где лечатся наши раненые бойцы. Вот это как бы...
0: Можно ли говорить о том, что искусство, оно для людей на фронте придает особую спасительную силу?
1: Ну, знаете, когда сидят здоровые мужики, штурмовики, спецназовцы, и когда поет наш артист Виктор Добронравов, или Михаил Васьков, или Эльдар Трамов, и многие другие, кто были, что называется, на передовой практически, да, и плачут, вот как вы считаете, вот эти... мужики, бойцы, которые, да, смерти смотрят в глаза, в лицо, да, на каких-то песнях, на каких-то поэзии, которые наши артисты читают, понимаете, берут кулаком, утирают слезы. Вот вам и ответ, нужно это или не нужно. Искусство нужно всем нам в жизни всегда. Оно должно быть всегда с любым человеком. Оно помогает жить, оно помогает справляться с трудностями, оно дает веру в себя, веру в жизнь.
0: Также хочется рассказать нашим слушателям о том, что театр уже около года работает над очень масштабным проектом, спектаклем, посвященным СВО. Это так?
1: Да, это так. И 30-31 октября у нас будет премьера на исторической сцене. Мы, опять-таки, не хотим это делать для галочки, как сделали многие другие московские театры. И играют там где-то на чердаках, на малых сценах какие-то. Очень сомнительного качества спектакли. Мы это делаем на исторической сцене. Мы очень долго собирали, и мы прочли все, что есть написано, какие пьесы и драматургии об СВО, да, и пришли к выводу, что мы делаем компиляцию из разного литературно-драматического материала, потому что идеальная пьеса, которую мы бы хотели поставить, мы пока не нашли. Или ее пока еще нет, или ее еще мы не увидели. Вот. Поэтому мы сделали компиляцию литературно-романтического материала, занимались этим почти год. И вот уже в конце того театрального сезона, в мае месяце, приняли эскизы, и уже делаем декорации, костюмы. И я надеюсь, что 30-31 у нас октября состоится премьера под рабочим названием «В моей груди звонит колокол».
0: О, это потрясающе.
1: Вот, и мы очень... Я очень надеюсь, и мы все верим в то, что это будет спектакль про судьбу человека, про судьбу людей, про судьбу Родины, страны, России и каждого.
0: Какие эмоции вы хотите вызвать у своего зрителя?
1: Театр должен вызывать две эмоции. Мы, если говорить простым русским языком, не театроловеческим, а таким совершенно простым. Театр, зрители, приходя в театр, должен получить две эмоции. Поплакать или посмеяться. Если вот одну из этих эмоций он получает, то театр, с моей точки зрения, выполнил эту функцию. Почему я так говорю? Потому что если мы посмотрим на как бы знак театра, который придумали древние греки, да, много-много веков назад в древней Элладе, то это две маски. Одна трагедия, другая комедия. Вот за этим люди идут в театр. Так, совершенно простым языком. Я очень надеюсь, что наш спектакль, в конце спектакля у людей должны быть мокрые глаза. Для этого мы делаем, для этого мы работаем. Если это не произойдет, это будет очень печально.
0: И последний вопросик задам. На самом деле мы очень часто спрашиваем об этом у наших гостей. Как вы относитесь к искусственному интеллекту? У нас буквально минуточка. Используете ли вы его в своих...
1: Мы в театре используем иногда при написании текстов. Но искусственный интеллект — это уже часть нашей жизни, да? Он где-то помогает, но не на сцене. Когда мы со сцены говорим о живых эмоциях, живых людях, тут искусственный интеллект нам не нужен. Тут никто не заменит человека, артиста, его величества, актера на сцене Академического государственного театра имени Евгения Вахтанга.
0: Вот я как раз вас хотела спросить, что в театре никогда не сможет заменить ни один алгоритм.
1: Никогда.
0: Спасибо вам огромное. На самом деле было очень глубокое интервью. Кирилл Игоревич Крок, директор театра имени Вахтангова, был у нас в студии в прямом эфире. Вы слушаете радио «Спутник». Не переключайтесь. Сейчас будет короткая реклама, выпуск новостей, и мы продолжим выпуск.

0: Страна героев. Сергей Ан. Мотострелковый батальон, в котором служил рядовой Сергей Ан, оборонял населенный пункт, освобожденный от противника. В боевую задачу Сергея входило наблюдение за местностью на специально оборудованном пункте. В один из дней ВСУ предприняли наступательные действия в тщетных попытках отбить поселок. Начали с массированного минометного обстрела. Несколько российских военнослужащих были тяжело ранены, получили контузии. Рядовой Ан оперативно оценил ситуацию и, проявляя отвагу и доблесть, рискуя жизнью и здоровьем, на своих плечах эвакуировал боевых товарищей в безопасное место. Сами они передвигаться не могли. А обстрел продолжался, доставив бойцов в укрытие и оказав им помощь. Сергей Ан вернулся на позиции и продолжил вести интенсивный бой с наступающим врагом. В какой-то момент он заметил зависший в воздухе дрон ВСУ, который вел наблюдение за нашими позициями и передавал координаты для корректировки огня. Сергей немедленно доложил начальству о беспилотнике и получил команду на его уничтожение. Точный огонь рядового вывел опасный объект из строя. Враг был ослеплен и лишился возможности бить прицельно. Обстрел прекратился, штурмовики противника потерпели неудачу и ретировались с поля боя. Страна героев.
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 17:00 на радио «Спутник».

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования – вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Волгограде час дня, в Калининграде 12.00, в студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Российские военные освободили еще один населенный пункт Донецкой Народной Республики. В Германии задержан подозреваемый в подрывах северных потоков. В России планируется запуск прямого сообщения с Мьянмой. Далее подробности. Российские подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Водянское в Донецкой Народной Республике, сообщила Минобороны. Там добавили, что более 210 военнослужащих потеряли ВСУ в зоне действия группировки войск «Запад» Харьковской области и ДНР. Свыше 220 военных, 6 боевых бронированных машин, из них 3 бронетранспортера производства США, уничтожены южной группировкой. Также вооруженные силы России нанесли удары по местам подготовки и запуска крылых ракет «Фламинго» ВСУ. В свою очередь, беспилотники «Герань-4» ударили в Черном море по двум судам, использовавшихся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. Видеоработы российских военных можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Великобритания рискует стать первой страной, которую Россия официально может признать стороной конфликта на Украине со всеми вытекающими для Лондона последствиями. Такое мнение в эфире «Радио Спутник» озвучил военный аналитик Алексей Лянков.
4: Тучи сгущаются над Великобританией. Если посмотрите заявление нашего МИД, это казус белли. Вызывают и говорят, что Британия уже практически признана прямой участницей войны против нас со стороны Украины. Если на уровне МИДа это будет озвучено, и мы дойдем до той логической точки, то Великобритания может стать первой территорией с заводами, которые делают все для Украины, по которым могут быть нанесены удары.
3: Напомню, в минувшее воскресенье газета «Таймс» сообщила, что Украина начала использовать дроны британского производства для нанесения ударов вглубь территории России. Глава МИДа Сергей Лавров накануне заявил, что наша страна имеет право рассматривать эти действия Британии в качестве прямого участия в войне со всеми вытекающими последствиями. Генпрокуратура Германии задержала еще одного подозреваемого в связи с терактом на газопроводах «Северный поток». Это гражданин Украины, сообщило ведомство. Он подозревается в участии в погружениях для установки взрывных устройств. Ранее был задержан бывший офицер ВСУ, который руководил группой диверсантов. В нее входили профессиональные водолазы, шкипер и специалист по взрывчатке. Напомню, взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу в «Северном потоке-1» и «2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Запуск прямого сообщения между Россией и Мьянмой запланирован в октябре. Это станет дополнительным стимулом для развития туризма между странами, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на российско-мьянском деловом форуме. Он подчеркнул, что значительные перспективы сотрудничества двух стран сосредоточены в туризме. Министр отметил в этой сфере большой потенциал. Он также добавил, что с января этого года между странами действует безвизовый режим. Кабмин Швейцарии запросит выделение дополнительных 970 миллионов франков. Это более миллиарда долларов для ускорения закупок систем ПВО на фоне усугубления угроз, следует из заявления Федерального совета. Ожидается, что парламент рассмотрит этот вопрос на осенней сессии. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
1: Дорогие друзья, продолжаем «Дневной ракурс» на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Букарев, Лисо Хабалова со мной в студии. Лисо, еще раз привет.
5: Привет еще раз, Александр Букарев. Всем здравствуйте еще раз. Мы продолжаем «Дневной ракурс» на «Радио Спутник». И возвращаемся к нашей теме, которую начали обсуждать в 12 часов дня, анонсировали. Сейчас мы будем ее обсуждать уже более подробно. У нас есть мнение эксперта по этому поводу.
1: Да, и как раз будем говорить о такой не самой приятной новости. Именно Россельхознадзор обратился в прокуратуру для проведения совместной проверки предприятия «Ветбиохим», выпускающую вакцину «Мультикан-8», после сообщения о гибели собак. И вот это, конечно, вызывает некоторые переживания по поводу того, а как теперь, ну, я не знаю, не переживать или не переживать. Вот даже вот так. Не то, что переживания есть какие-то в общем. А каким образом защитить свою собаку? Каким образом защитить вообще своего питомца? И вот эти вакцины, что там такое случилось? Это коммерческая все-таки история, поэтому прямо сейчас и занимаются наши государственные органами, проверками. И дальше, вот мне кажется, основным этапом вот этого разбирательства будет вот как раз понимание, на каком моменте произошла, ну, вот какая-то проблема, где недоработали. На самом производстве там какие-то, я не знаю, были ошибки в составе, или потом в процессе транспортировки. Может быть, неправильное хранение, может быть, неправильная доставка, может быть, я не знаю, его там растрясли, пока везли, а его трясти нельзя. Или, может, его хранили в суперхолодном помещении, а надо было в теплом, или наоборот. И все вот это, мне кажется, вкупе как раз и поможет определить, где был вот тот самый промах, где был допущен вот этот самый трагичный промах.
5: Хочется добавить, что в настоящее время проводится повторный контроль качества вот этой серии 20, а также дополнительная проверка условий производственного процесса. И также при этом специалисты компании находятся в Ярославской области и принимают участие в изучении обстоятельств произошедшего. Здесь еще сообщается о том, что компания вот эта, она отзывает, компания «Ветбиохим» отзывает 20-ю серию препарата «Мультикан-8».
1: Угу. Ну и, кстати, вот знаешь, тут есть некоторые мнения, в том числе специалистов, которые, конечно же, обратили внимание на подобную ситуацию, начали говорить о том, что реакция на вакцину у собаки, как правило, может быть аллергической или болевой, то есть в том числе бывают самые разные. Аллергическую реакцию вот как-то предупредить очень сложно. То есть нет таких препаратов, нет таких исследований, которые могли бы выяснить, вот у собаки на это аллергия или на это аллергия. Поэтому здесь, к сожалению, надо обращать пристальное внимание.
5: Слушай, я вот не думаю, что это может быть аллергическая реакция, потому что здесь, видишь,
1: десятки
5: собак. Да-да-да,
1: я и говорю, что это вот как раз не аллергическая реакция, потому что там просто начинают чесаться, глаза чесать, отекать.
5: Нет,
1: вот...
5: может быть, анафилактический шок даже у животного, но это такая, это единичный случай.
1: Но здесь именно другое. Здесь реакция, которая более ярко выражена, и при этом, конечно же, мы понимаем, здесь слишком много особенностей. Все-таки одно дело человек, другое дело животное. Животное говорит, к сожалению, не умеют, хотя иногда очень бы хотелось. Вот так смотришь, спрашиваешь, ну что у тебя болит? У нас такое с котом было, потому что он ходил вот так по квартире, грустный максимально. Мы понять не могли, что с тобой не так, а у него зуб болел. Вот мы, ну, не найдешь вот это, не поймешь до момента, пока он там вот, ну, действительно не начал как-то странно есть его. Вот на одну сторону он ел, на другую не ел. Поэтому пристальное внимание за своими питомцами, это, конечно, невероятно важно. Другое дело, что я вот хочу вернуться к той теме касательно честного знака, касательно маркировки. отрасли. Как мне кажется, вот особенно в таких отраслях и в таких сферах, вот этот значок, он может быть не, ну, не такой большой, не какая-то вот такая огромная вывеска, это безопасно, но в голове она вот именно так у меня и представляется. То есть это все равно прошло проверку, это прошло все этапы исследования, это прошло все этапы испытаний. И ты можешь быть уверен, что здесь все хорошо. Когда все-таки остаются какие-то там, не знаю, разработки или методы, выработанные коммерческой частной компанией, то стоит быть более осторожным и внимательным. Но у нас, я вот предлагаю прямо сейчас послушать мнение эксперта, потом продолжить уже нашу аналитику. Кинолог, ветеринарный доктор, президент Союза кинологических организаций России Владимир Урожевский. Вот как раз о вакцине «Мультикан» и ее производителе.
6: Тема «Мультикан» — это очень хорошая вакцина. Пока не было ни одного стоя. Что касаемо собак, кошек и других животных домашних, все животные должны быть привиты согласно ветеринарному законодательству. Такого понятия, как антипрививочник, не может существовать, потому что иначе мы нарушаем законы. Ветбиохим — это серьезная очень организация. У них оснащена современным самым оборудованием, организовано правильно само производство. Поэтому вот оснований как бы не доверять до сегодняшнего момента не было. И ведутся работы по выяснению причин.
5: На самом деле здесь, знаешь, еще хочется добавить, и чтобы, хочу, чтобы наши слушатели тоже услышали формулировки, которые используются при написании вот этих статей. Россельхознадзор не получал жалоб от граждан на вакцину «Мультикан-8», из-за которой якобы погибли домашние животные. Но обратиться в прокуратуру для проведения совместной проверки производителя сообщает РИА Новости. И также хочется еще одну формулировку. Это то, на что стоит обратить внимание. Сам по себе факт вакцинации животных не является достаточным основанием для установления причинно-следственной связи между применением вакцины и случаями гибели. Наличие либо отсутствие такой связи может быть установлено только по результатам комплексного исследования всех обстоятельств каждого случая.
1: Ну вот, мне кажется, все-таки это достаточно длинный процесс. Если каждый случай расследовать, да, понятно, тут будет более полная информация, будет понятно, почему это происходило. Но одно дело, когда там, не знаю, частный случай. Всякое может случиться, мы понимаем. Тут, опять же, собаки говорить не умеют и не могут сказать, что дорогая хозяйка или дорогой хозяин, мне вот это вот не нравится, у меня на это аллергия. Или, там, не знаю, чувствую, что что-то не так. А здесь немного другая ситуация. Во-первых, нужно сказать еще о том, что, конечно, есть поствакционные осложнения. Их много, это индивидуальные особенности, там наличие скрытой или хронической патологии, различные технические ошибки, ошибочное использование других вакцин, не соответствующих животному, или ошибка в растворителе. В общем, там целый перечень. Но вместе с этим, вот я как раз к тому и говорю, что вот одна собака, это было еще ладно. А вот когда их несколько, здесь мы уже начинаем смотреть не на конкретную ошибку, там, не знаю, того же хозяина, который, может быть, что-то перепутал, а это ошибка уже, скорее всего, или производителя, или вот того, кто эту, ну, в этом процессе там, доставлял эту вакцину или что-то с ней делал. Прямо сейчас, дорогие друзья, у нас на связи зоолог. Поговорим как раз чуть подробнее об этой теме.
5: Зоопсихолог даже, я бы сказала.
1: Да, зоопсихолог.
5: Мирослав Волков.
1: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. А еще ветеринарный врач.
1: Конечно.
5: Спасибо вам большое. Хочется сразу у вас спросить, когда-нибудь в жизни или, может быть, в работе с подобными случаями реакции, вы встречали реакции на вакцину у животных?
7: Да, в принципе, побочка-то она бывает, на самом деле, у кошек и у собак, но в основном это все ограничивается каким-то таким не совсем адекватным иммунным ответом, повышением температуры, легким недомоганием, иногда тошнота, отказ от аппетита, который проходит через буквально несколько дней. То есть это самая часто встречаемая побочка, которая, в принципе, есть у, наверное, половины домашних кошек и собак после вакцинации.
5: А если что-то экстренное, то наверняка это сразу же можно купировать в клинике.
7: Но в основном, если экстренная, то это в большей части, наверное, аллергическая реакция, то есть такая вот, как бы сказать, специализированная, да, и очень-очень, ну, особенная, да, то есть конкретному животному. Вот, индивидуальная, как это называется, непереносимость по компонентам вакцины, которые купируются просто антигистаминными препаратами. То есть приходится делать так, что мы смотрим, да, как себя чувствует животное, там, 2-3 часа после вакцинации, если все хорошо, значит, ну, владелец остается дома, все нормально. Если что-то не так, он звонит или прямо вот на приеме в течение там 50 минут острую реакцию снимает антигистаминами. Вот. Ну, то есть это вот так происходит.
5: А как владельцы вообще могут понять, что вакцина качественная? Вот как дальше с владельцем питомцев обезопасить своих питомцев от подобных случаев? Есть ли какой-то шанс защитить?
7: Ну, скажем так, самая лучшая гарантия, это, конечно же, вакцинируется прямо в ветклинике, потому что, есть рядом врачи, которые, опять-таки, в случае каких-то вот прямо резких, внезапно возникших, да, побочек могут снять симптомы оперативно. Вот, второй момент, в ветклиниках, как правило, вакцины все хранятся должным образом, и транспортировка их при закупке и так далее, она тоже должным образом произведена, то есть при нужной температуре, в нужном количестве, все по правилам. А если сами закупаете вакцины в где-то в зоомагазинах и еще что-то, это надо обязательно правила транспортировки использовать, да, то есть это температура, там 5-10 градусов, то есть, как правило, такие контейнеры со льдом используются для этого. Ну вот, и дальше уже, в общем-то, опять-таки при ветеринарном враче проводить вакцинацию. Ну, то есть, вот лучше под большим контролем это все делать, это самая лучшая гарантия. Ну и, конечно же, официальные поставщики, то есть это крупные зоомагазины, ветклиники и прочее, ими пользоваться, а не где-то их покупать на маркетплейсах или, допустим, там в интернете в целом.
1: А вот касательно вот этой конкретной ситуации, которая с мультиканом произошла, вы как считаете, на каком этапе была произведена ошибка?
7: Не могу считать, я не эксперт в этой области. Мультикан, ну вот компания-производитель Мультикана дала недавно как бы официальное заявление по поводу того, что они изъяли эту партию, это во-первых. Во-вторых, они как бы сами отправили на независимую экспертизу свой так называемый арбитражный склад, то есть это когда определенные примеры партии, они хранятся для вот как раз таких случаев, чтобы можно было сделать повторный контроль. Ну вот, то есть там вроде как независимая экспертиза, которая государством, в общем-то, лицензированным. А более того, они по результатам обещали сообщить. Но, как ни странно, они также в этом уведомлении написали, что каких-то официальных обращений от Россельхознадзора и так далее на вчерашний момент они не получали, связанные с вакциной, но и пытаются сделать так, чтобы нет прямой взаимосвязи между применением вакцины и там какими-то, да, такими вот побочными историями, связанными с уходом из жизни собак, так их назовем. Ну вот. Но их понять можно, в принципе, причинно-следственная связь действительно может только специальная патологоанатомическая, да, ветеринарная экспертиза показать, ну вот, которая сделана должным образом. Поэтому здесь как бы такая история. Про заключение какого-то рядового врача здесь не имеет, к сожалению, никакой юридической силы. Потому что в любом случае это надо как бы изымать морфологический материал, его изучать и исследовать причинно-следственную связь или возможные, да, другие причины. Вот такие.
1: А вот, кстати, касательно других причин, я вот тут исправлюсь, сказал, была совершена ошибка, могла быть совершена ошибка, все-таки как раз разбирательство-то и проводится. Вот какие могут быть другие причины? Это вот те самые аллергические реакции или, я не знаю, недосмотренность, может, неправильное введение этой самой вакцины?
7: Если мы связываем это прямо напрямую с вакциной, неправильное введение точно нет, но я не знаю, как это можно ее так неправильно ввести, что прям все массово там собаки, кошки, да, стали страдать от этого дела.
1: Ну, может, кстати, я какие-то проблемы именно были, ну, я не знаю, со шприцами теми же самыми. Может, какая-то зараза там находилась?
7: Вряд ли, но просто вряд ли. Я думаю, что здесь, если мы прям вот вакцину к этому привязываем, возможно, это контроль качества на самом производстве, это раз. Возможно, это контроль качества поступающих составляющих, да, этого препарата. Это два. Только вот два таких момента могут быть, то есть, как бы, которые так или иначе могли вызвать какую-то острую побочную реакцию. Просто несоответствие как бы заявленному качеству, грубо говоря. Ну вот, технически, не знаю, я не биохимик, здесь как бы комментарий какой-то я дать не могу, но себя отмечу, что вообще, ну, в принципе, пока история открыта. То есть, ну, эксперты и действительно уполномоченные люди, они официальных комментариев не давали. И я прям вот настаиваю на том, что здесь мы просто делаем какие-то догадки, которые, по сути, могут и не оправдаться. Ну вот, поэтому, ну, все-таки есть смысл подождать официального ответа от Россельхознадзора, от Роспотреба и вот прочих организаций, которые уполномочены контролировать такие вещи.
5: Мирослав, но вот вы как ветеринарный врач, все-таки что посоветуете владельцам, которые сейчас после таких историй боятся вакцинировать своих животных, и стоит ли откладывать прививки?
1: Ну, может, не боятся, а возможно... тоже, почему ты так думаешь? Ну, это все равно думаю? Относительно частный случай. Кто-то боится, кто-то
5: нет,
1: не боится.
5: Я предполагаю, Саш, почему я не могу предположить? Я вот предполагаю, спрашиваю совет, вот что Мирослав посоветует,
7: думаю,
5: если вдруг есть люди, которые боятся сейчас? Вот, может
7: думаю,
5: быть, есть альтернатива прививкам?
7: Да, я думаю, здесь ваша коллега права, именно в контексте того, что действительно ну, как бы люди очень сейчас бережно относятся к своим питомцам.
5: Конечно.
7: И понятное дело, что есть какая-то настороженность в этом отношении. Выбирать другие фирмы, выбирать другие марки в этом плане, да. Но опять-таки я вам скажу, что после начала, да, всех этих вот вещей мы видим, что иностранные производители ушли с рынка, то есть альтернатив не так-то много. И поэтому, конечно же, отечественный производитель себя чувствует очень сильно вольготно и может, ну, как бы позволить себе, ну, не очень хорошо, наверное, относиться к контролю качества. Это тоже есть во всех индустриях, от автомобилестроения, как вы прекрасно знаете, заканчивая там медицинскими препаратами для людей. Поэтому здесь как бы, ну, тоже такой смысл. Но я бы рекомендовал выбирать, да, может быть, какое-то время другого производителя, пока история полностью не разрешится. Ну, это вот мой такой совет. Вакцинировать надо. Во-первых, потому что это законодательно как бы, ну, избавляет вас от многих проблем, связанных с путешествием, с перемещением животного, с его лечением в дальнейшем, если вдруг что-то такое случится. Вот. А плюс еще, ну, в принципе, это обезопашивает ваше животное и экономит ваши деньги.
5: Все, спасибо вам огромное. На самом деле, очень развернутый был ответ. Все подробно рассказали. Ветеринарный врач, зоопсихолог Мирослав Волков был с нами на связи, и мы продолжаем выпуск.
1: Ну и, кстати, мы не добавили в предыдущие, что, конечно, органы обязательно разберутся, все найдут. Об итогах, дорогие друзья, мы вам сообщим.
5: Конечно,
1: а пока что будем переходить к новостям, которые связаны в том числе и с Украиной, и с НАТО, и с Ираном, и с Соединенными Штатами. Поговорим с военно-политическим обозревателем Михаилом Ануфриенко, который пока подключается. А мы пока вот как раз попробуем обсудить сами вот те новости, которые у нас имеются. Вот первая новость, кстати, мне кажется, достаточно такая воодушевляющая. Арсенал российской противовоздушной обороны пополнился новейшими стационарными системами «Панцирь-СМД» и мобильными комплексами «Панцирь-С», боекомплект которых усилен гиперзвуковыми ракетами. Об этом 19 августа сообщил в телеграм-канале холдинга «Высокоточные комплексы». Вот, кстати, знаешь, каждый раз, когда я слышу о новых наших вооружениях, о том, что мы придумываем, каких достижений, вот какие у нас есть действительно мощные достижения, меня прям вот гордость берет. Вот не могу я проходить мимо таких тем с таким, знаешь, нейтральным выражением лица. Мне всегда хочется вот действительно поддержать вот тут, да, вот это вот действительно какое-то определенное, ну, я не знаю, внутреннее удовольствие получать вот такие новости.
5: Согласна с тобой, это говорит о силе нашего внутреннего производства и о том, какие все-таки умы находятся в России, потому что каждый раз мы говорим о каких-то новшествах, и вот у нас есть эксперт Михаил Ануфриенко, военно-политический обозреватель, с нами на связи.
1: Михаил, вот как относитесь к тому, что у нас в арсенале появились такие новые варианты вооружения?
8: Совершенно нормально, ведь любые боевые действия резко подстегивают развитие, прежде всего, военной составляющей. Посмотрите, с чем начиналась специальная военная операция и с чем мы воюем сегодня. Ну, я вот прямо сейчас разговариваю с вами, в общем-то, только покинул очередную воинскую часть, находящуюся неподалеку от линии фронта, да, здесь действительно, ну, принципиально иная ситуация, и те, кто бывал в частях в 22-м, может оценить, как, куда мы ушли за 4-4,5 года. Поэтому, да, появлялись, будут появляться и масштабироваться, и все, во все большем количестве.
1: И мы в этом поддерживаем, конечно, наши ведомства, все, которые производят это вооружение. Но вот хочется спросить про Украину. Украинские антикоррупционные органы начали операцию, так называемую «Форест Гамп», против чиновников офиса Владимира Зеленского. Что это они вдруг активизировались? Давно их не было слышно.
8: Ну, давно по нашим меркам и понятиям относительно, в прошлом году они активизировались, они активизируются каждый год. Вот, а причины, я так думаю, одни и те же. На войне ведь наживаются в первую очередь чиновники и аффилированные с ними промышленные структуры. Ну, мы же знаем, что кому война, кому мать родная. А так как воруют миллиардами, десятками миллиардов долларов, евро, то и участвуют в этом, в том числе и те, кто, разумеется, выделяют деньги, то вот эта постоянная грызня и происходит. То есть ведь недаром НАБУ и САП были созданы задолго до вооруженного переворота, и они должны именно следить за тем, как расходуются деньги. Но с коррупцией ничего поделать не могут, а вот контролировать потоки этой коррупции, чтобы она шла в нужные карманы, да, они этим занимаются. И поэтому попытка Зеленского ликвидировать вот контролирующие органы, а в каждом из них решающее слово принадлежит гражданам Соединенных Штатов, которые просто введены туда уставом, естественно, вот эта вот неудачная попытка здорово продемонстрировала, для чего на самом деле созданы эти организации и что происходит на подконтрольной хунте территории. Они делят деньги.
1: Но все равно, раз и этот процесс происходит...
8: Это не секрет.
1: Ну да, но смотрите, это же все равно публично. Это же все равно публично. Они же подрывают тот самый авторитет их любимой удобной марионетки. Зачем?
8: Это что, о чем я говорю? А именно плевать. Деньги слишком большие. Ведь признавался президент Афганистана, вот до его свержения и бегства американцев, они ходят по президентскому дворцу, спотыкаясь о мешки с деньгами. Это дословная его фраза. Вот в Ираке, после оккупации Ирака и свержения Саддама Хусейна, исчезло, по данным инспектора, опять же, Соединенных Штатов, два Си-130 Геркулес с наличными долларами. То есть речь идет о десятках тонн долларов, которые исчезли. Никого не посадили, никого не наказали.
1: Но за такие деньги можно и правда поиграться, побороться. У нас буквально минута остается. Вот хочется задать вопрос касательно Ирана, потому что, ну, действительно, такое крайне шокирующее поступило известие. Иранские власти рассматривают возможность нанесения ударов по американским военным объектам, базирующимся в Европе. Правда, об этом сообщает Financial Times. Насколько это может быть правда? Потому что, вроде бы, последствия тогда будут слишком уж страшные. Это включение всего НАТО и всей Европы в противостояние.
8: Не обязательно.
1: Нет?
8: Удары именно по американским базам. Трампу придется очень постараться. Это если ракета попадет не туда, вот там, возможно, да, какие-то последствия. Но у Ирана есть прекрасная цель – киевский режим. Они же оставили себе открытыми возможности после атаки на иранское судно и гибели иранских граждан. Вот они сказали, что уверены в том, что это произошло не случайно. И оставляют за собой право на ответ. Потренируются на киевской хунте, увидят, что нормально, ударят еще по кому-нибудь. Вот именно по американским базам. В конце концов, они бьют по американским базам в странах Персидского залива, и это очень здорово им помогло. В результате им начали возвращать деньги. И с кем-то, как с тем же Оманом, удается договариваться уже о последующем устройстве прохождения судов через Армузский пролив. То есть иранцы – это вот люди, которых можно есть чему поучиться. Вот только что нас министр иностранных дел сказал англичанам, что их участие в войне не останется безнаказанным, и это прямое вовлечение в конфликт, но он не уточнил.
1: И это правда. И у нас, и у Ирана никто не окажется безнаказанным. А на этом мы будем завершать наш диалог. Спасибо огромное, Михаил Ануфриенко. Для вас работали Александр Букарев, Лисо Хабалова.
0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Смена политики США в Корее. Контекст. Дональд Трамп вновь изумил мировую общественность. Он приказал сократить учения США и Южной Кореи и похвалил Ким Чен Ына, напомнив о том, что у них великолепные отношения. Они встречались еще в первый президентский срок Трампа. По мнению американского лидера, маневры влетают в копеечку, да и содержание 8 военных баз США в Южной Корее – дорогое и бессмысленное удовольствие.
9: Эксперты в подобном неуважении Трампа к союзникам видят отголоски неудачной операции в Иране. Никто из них, и прежде всего страны НАТО, не откликнулся на призыв хозяина Белого дома оказать Соединенным Штатам военную поддержку или хотя бы предоставить свое воздушное пространство для транзита. В результате Трамп заявил о необходимости прекратить всю торговлю с Испанией, вызвавшей его особое раздражение. Другим европейским странам тоже досталось на орехи. Президент США, как и в случае с Европой, жестко настаивает, чтобы азиатские партнеры в лице Японии и Южной Кореи резко нарастили оборонные расходы, а прямой диалог с Пхеньяном хочет возобновить, чтобы сэкономить ресурсы и переключить внимание на другое внешнеполитическое направление, раз уж иранский и украинский вопросы зависли.
10: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
11: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
12: Мне кажется, что ты...
13: Это проекция.
12: Но я хочу...
13: А это зацикленность на себе.
12: Нет, дело не в этом.
13: Вытеснение и отрицание.
12: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали Асими Гойте, сообщили в Кремле. Лидеры условились развивать политический диалог и расширять сотрудничество между странами. Гойте также поблагодарил Россию за поддержку в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом. Среди 103 российских бойцов, которые вернулись из украинского плена, есть 31 раненые. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она встречала россиян во время обмена с Киевом. Посредничество оказали Объединенные Арабские Эмираты. Также Лантратова обменялась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцем списками пропавших без вести и договорилась об акции по передаче посылок. Предыдущий обмен пленными состоялся 26 июня по формуле 160/160. Россия и Мьянма обсуждают вопрос о сохранении российским бизнесом мажоритарной доли в проектах на мьянской территории на период его окупаемости, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на российско-мьянском бизнес-форуме. Он пояснил, что это нужно для того, чтобы российские банки могли финансировать проекты в Мьянме и бизнес мог бы привлекать не только собственный капитал, но и долговое финансирование. Он также напомнил, что в апреле текущего года вступило в силу межправительственное соглашение о поощрении и защите инвестиций между двумя странами. Также стороны обсуждают строительство нефтеперерабатывающего завода. Обеспеченность детей местами в яслях за 6 лет выросла в России в 48 раз, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Там добавили, что с 2024 года сохраняется высокая доступность дошкольного образования для детей ясельного возраста. Благодаря реализации национального проекта «Демография» очередность сократилась многократно по сравнению с 2019 годом. Тогда количество необеспеченных местами детей до 3 лет составляло более 214 тысяч в 82 регионах страны. На 1 августа этого года всего 591 ребенку требуется место. Швейцария с 20 августа прекращает выдавать разрешение для проживания украинцам призывного возраста без подтверждения выполнения воинских обязанностей, следует из заявления Федерального совета. Ранее Евросоюз сообщил, что прекращает временную защиту для военно обязанных украинцев. Отечественный платежный биометрический терминал Unit ODB 8 Bio прошел тестирование специалистами Мегафона. Устройство проверяли почти по 100 различным сценариям. По словам руководителя Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Мегафона Александра Джакони, терминал успешно справился с комплексной проверкой и подтвердил стабильную работу. Отмечается, что полученные данные передали специалистам Unit ODB, их учтут при развитии программного обеспечения. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
1: Дорогие друзья, продолжаем дневной ракурс на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев, и в очередной раз напоминаю про наши соцсети. Заходите, пожалуйста, в роту ВК, Телеграм и Макс, находите радио «Спутник», включайте трансляцию, и прямо сейчас пишите комментарии, вопросы к эфиру. Может, будем даже выхватывать некоторые и задавать. А с нами на связи Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты России. Елена Николаевна, здравствуйте.
14: Добрый день.
1: Собственно, у нас первая тема, ну и на самом деле достаточно громкая, которая обсуждается уже долгое время, это цифровой рубль. Вот хочется чуть-чуть по этому поводу поговорить, особенно вспоминая то, что сейчас появляются вот такие новости. Например, все системно значимые банки России готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября этого года. Об этом заявил директор департамента Национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Вот это подготовка. Как будто бы вроде бы все готово. Может быть, есть что-то, что вот еще не доработано? Вот как вы считаете, есть какие-то моменты, которые еще надо успеть доделать, и успеваем ли мы к 1 сентября?
14: Ну, для бизнеса точно есть. Это вопрос, кто обязан работать с цифровым рублем, как это будет происходить, и какие компании должны будут подготовиться с точки зрения оборудования.
1: Ага. То есть, ну, тут еще есть некоторые вопросы. Вот, к сожалению, у нас немного связь подвисает. Я вот не знаю, прямо сейчас, я думаю, немного вот переделаем, прям перезвоним, я думаю, и быстро к этому вернемся. А касательно, кстати, еще вот информации по поводу банков, тут я бы добавил еще одну вещь. Есть некоторые банки, которые еще не готовы, им не хватает определенных, возможно, технологий или что-то, чего-то еще для того, чтобы вот все-таки цифровой рубль внедрить. А вот как раз Елена Николаевна вернулась прямо сейчас. Вот как вы считаете, вот что этим банкам не хватает? И нужно ли это, потому что вроде бы вот сказано, что все, системно значимые банки подключились.
14: И банкам, вы знаете, все равно остался вот этот звук. И банкам, и бизнесу нужна специальная программная обеспечение.
1: И еще немного. Вот тут, я думаю, подкорректируем сейчас. Все хорошо. Нормальный процесс. Все в порядке. Сейчас все это решим. А вот пока я как раз нашим слушателям, пока есть время, немного расскажу еще о том, какие новости поступают по поводу цифрового рубля. И вообще, что это такое? Мне кажется, очень многие до сих пор не осведомлены о том, что это. Россиянам не придется платить за операции с цифровым рублем. Это одно из преимуществ. А для граждан не будет никаких комиссий. Все операции будут бесплатные. При этом для бизнеса плата будет минимальной в сравнении с банковскими тарифами за аналогичные действия. А вообще, что такое цифровой рубль? Это такой же рубль, который используется в повседневной жизни, только в новой форме. У нас есть наличные, у нас есть безналичные расчеты в виде как раз карточек, в виде там переводов и всего остального. А это то же самое, только один из новых вариантов безналичного перевода, безналичной оплаты, который будет выглядеть в виде определенного кошелька пользователя на платформе Банк России. В этот кошелек человек сможет заходить, распоряжаться своими средствами. Единственное, как мне кажется, должна быть определенная система, которая вот подготовит обычного гражданина России к тому, чтобы начать цифровым рублем пользоваться. Вот Елена Николаевна вот сейчас вернулась к нам в эфир. Елена Николаевна, как считаете, вот нам надо как-то, я не знаю, объяснить людям, а Ну вот как это создать? Как создать кошелек? Как начать им пользоваться? Или это пройдет вот само по себе как-то плавно и спокойно?
15: Нет, само по себе ничего не бывает. Поэтому тут даже иллюзий не надо испытывать. Тут точно надо работать со всеми. И с банками нужно работать, и с бизнесом, который в определенной степени очень осторожно пока относится ко всему к этому. Надо всем понять, что это за инструмент, чем он грозит, какие вообще могут быть риски, вызовы. Несмотря на то, что Центробанк, в принципе, достаточно активно объясняет, что это наоборот, все сберегает, что ваши деньги вообще в полной сохранности, наоборот, больше гарантия. Но вы же знаете, услышать и сделать в нашей стране всегда очень сильно отличается. Поэтому точно нужно со всеми отработать, со всеми проговорить, показать преимущества, и тогда уже это начнет работать.
1: А вот если мы будем выделять прямо сейчас преимущества и недостатки, вот какие-то самые очевидные можно назвать?
15: Недостатки назвать не могу, потому что мы еще не начали работать и понять, какие подводные камни. Я думаю, что это только в процессе эксплуатации мы все поймем. По преимуществам, в принципе, опять же, вот скажу то, о чем говорит Центробанк, потому что они все это знают лучше всех, что это вообще абсолютная гарантия, абсолютная сохранность. Какая бы ни была экономическая ситуация в стране, что бы ни происходило, эти деньги гарантированно не сгорят, не пропадут, не будут заморожены, ничего, потому что они гарантированы самим Центробанком. Неплохая история, согласитесь.
1: Абсолютно.
15: В такой ситуации, в общем-то, это такое, наверное, очень существенное преимущество, которое может привлечь часть населения.
1: Но в то же время есть ощущение, Елена Николаевна, прошу прощения, что прерываю, что это небольшой, скажем, отход в сторону от всех остальных денег. Вот, образно говоря, есть рубль общий, наш, которым мы до сих пор пользуемся, тот же наличный, безналичный, а это вот отдельно существующая какая-то фигура. Или все-таки неправильно так считать, потому что, вот как вы описали, он там не подвержен тому, что потеряется или еще что-то с ним случится. Это как-то повлияет в целом на экономику России при переходе на цифровой рубль?
15: Вы знаете, главное опасение, которое у всех, конечно же, в первую очередь, это вот очередная абсолютная прозрачность вообще движения цифрового рубля для государства. Мы сейчас с вами видим, это серьезный вызов, что население все больше и больше уходит на личный расчет. Это сейчас серьезная такая история, которая сильно влияет и на экономику, и на процессы, которые идут. А тут вдруг государство говорит, вот смотрите, цифровой рубль, все прозрачно, все видим, все знаем. И вот тут, конечно, начнутся, я думаю, вопросы, пока ни население, ни бизнес у нас психологически не готовы к такой открытости, как мне кажется. Но, может быть, время меня опровергнет. Посмотрим.
1: Это действительно, да. Тут мы пока что можем только предполагать и рассуждать. А вот что касается самого цифрового рубля и бизнеса, то есть мы сейчас по большей части говорили про обычного человека, а вот бизнес, на него цифровой рубль скажется в больше положительную или в отрицательную сторону? Ну, понятное дело, раз вводится, то скорее в положительную. Но любопытно, что именно вот это даст бизнесу?
15: Вы знаете, вот еще там, скажем так, до налоговой реформы я бы сказала вообще двумя руками, что для бизнеса, тоже преимущество, потому что вообще любые там сервисы, все, что бесплатно, прозрачно, в принципе, основная часть наших предпринимателей очень серьезно как раз взяла курс на легализацию, такую свободу. В принципе, вот очень большая часть наших предпринимателей работала совершенно спокойно, легально и так далее. Но, к сожалению, у нас случилось то, что случилось. И тут, конечно, сейчас, я думаю, что очень многие вообще задумываются, как быть в этой ситуации, потому что не все так просто теперь уже с этой прозрачностью. Мы видим цифры регистрации бизнесов, мы видим рост наличности. Это же не от хорошей жизни, это же тоже определенное следствие вот того, что происходило. Поэтому время для введения цифрового рубля, давайте согласимся, не самое такое вот оптимальное, именно потому, что сейчас все очень непросто с точки зрения экономики.
1: То есть, с вашей точки зрения, люди и бизнес не готовы?

0: всего. Буквально вот у нас огромное количество обращений с регионов, когда пишут, как же так, 90-100% товара утеряно в результате пожаров. Мы взяли кредиты, мы строили бизнес, у нас персонал. Что нам теперь делать? Как вообще вот дальше-то что делать? Мы же с вами понимаем, что это та ситуация, когда вот просто взять и сказать, давайте боритесь, это ваши предпринимательские риски, но мне кажется, это вот самое неправильное, что сейчас может произойти, потому что, еще раз повторюсь, никто никогда в страшном сне не мог представить, что вот можно в одночасье лишиться вообще всего, что ты зарабатывал там несколько лет перед этим, некоторые десятилетия вообще.
1: Ну а не получится так, что вот эти разбирательства затянутся на долгий срок, потому что пострадавших, конечно, там не один человек, и их имущество для того, чтобы почитать, вернуть, выяснить обстоятельства. Может быть, кто-то вообще воспользуется этой ситуацией, скажет, что у меня был такой-то, такой-то товар, а вот он оказался утерян. Хотя, может быть, там вообще другие проблемы у этого человека были связаны с продажей.
0: Вы знаете, если мы сейчас, конечно, все может быть. Конечно, могут появиться и недобросовестные, которые хотят на этом заработать, захотят под шумок вообще там как-то пропихнуть. Вот знаете, если мы сейчас вот погрязнем в процесс вот этого выяснения, кто честный, кто нечестный, то я сильно подозреваю и очень этого боюсь, что мы получим массовое вообще банкротство огромного числа людей и бизнесов, которые на самом деле и нужны и стране, и экономике, и так далее. Понимаете, в пандемию, когда правительство приняло быстрые меры реагирования, ведь никто не разбирался, у кого там все остановилось, а у кому дали возможность работать и так далее. Правительство сказало, все, помогаем, даем вот такие меры, чтобы вот не допустить массового закрытия предприятий. Вот сейчас аналогичная ситуация. Нельзя перевести это в зону индивидуальных взаимоотношений бизнеса и Wildberries. Вот нельзя. Потому что, во-первых, потому что масштабы огромные. Во-вторых, мы понимаем с вами, что Wildberries это будет отдельная вообще система взаимоотношений, поэтому государство должно принять такое управленческое решение и сказать, вот мы этим людям поможем, мы сделаем процедуры, меры поддержки, какие-то упрощенные вообще сейчас преференции, налоговые обязательно должны быть послабления, потому что очень многие сейчас столкнулись с тем, что у них ничего нет, но персонал есть, зарплату платить надо, с поставщиками, с кредитами. Человек из этого не выберется один. Поэтому здесь государство должно точно, на наш взгляд, проявить все-таки вот такую позицию и в этой ситуации меры поддержки разработать и внедрить как можно быстрее.
1: Угу. Ну вот тут понятно, получается, по большей части вы имеете в виду упростить вот эту самую процедуру, не вдаваться в подробности и помочь прямо сейчас, а дальше уже по ситуации смотреть, если там и появятся недобросовестные какие-то люди, их будет не так возможно много, а вот тем, которые действительно пострадали, им помогут. Правильно?
0: Да. Угу. Сейчас надо так.
1: Ну, вот
0: чтобы
1: у нас...
0: не получилось, да. Что мы сейчас вот обрушим вообще всех, кто поверил в новые методы торговли и вот попал в эту сейчас ситуацию.
1: Да, абсолютно верно. Главное, чтобы не разочаровались люди в таком методе работы. А вот на секунду бы вернулся еще к цифровому рублю. Есть еще одна новость, которая касается ежемесячного лимита. Вот Центральный банк ведет ежемесячный лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей. Он составит 300 тысяч. А там комментируют это так. Как показывает практика и наша статистика, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно. А правильно ли это ставить ограничения? Может быть, наоборот, давать полную свободу? Ну, кто... сколько захотел, столько и пополнил.
0: Вы знаете, я думаю, что вот сейчас на этапе, когда это еще только стартует, только начинается...
1: То и 300 тысяч не наберется. Вы
0: может быть,
1: хотите?
0: Пока да, еще и такую сумму надо тоже убедить перевести в цифровые рубли. Поэтому я думаю, что в Центробанке быстренько сориентируются, и если будут набирать процессы, я думаю, что они подкорректируют все свои лимиты.
1: Угу. Но вот, кстати, еще вот касательно цифрового рубля, мы в самом начале сказали о том, что это надо будет всем разъяснять, всем говорить о том, как этим пользоваться, как создавать тот же самый кошелек. А вот этот процесс, он каким образом будет происходить? Где это будут показывать?

0: И это будут рассказывать очень многие, ну вот, по крайней мере, как я наблюдал, люди не сильно заинтересованы в каких-то вот таких экономических новшествах. Они так приходят постольку поскольку. Вот появилось что-то, о, я это увидел, я этим начинаю пользоваться, пока что не знаю как. И финансовая грамотность очень часто не сильно развита. Вот как это можно проблему решить?
1: Вы знаете, финансовая грамотность не очень развита, потому что слишком много стало всего вообще, чему надо учиться. Ну, давайте, еще там, я не знаю, 20 лет назад мы не могли представить, что вот деньги лежали в кошельке, этого было достаточно всем. Дальше появились карточки, дальше появились счета, пароли, все остальное. Теперь еще цифровой рубль. И, конечно, с определенной ступени человек говорит, не, мне ничего не надо, я уже вообще все это не могу принимать и так далее. Поэтому я не думаю, что это будет быстрый процесс. Я думаю, что лучше всего будет работать сарафанное радио, когда вот тетя Маша будет рассказывать тете Дусе.
0: Кто-то попробовал, а вот очень удобно.
1: Да. Что вот есть такие плюшки, есть такие преимущества, вот это будет работать. А если мы с вами начнем там курсы открывать, семинары, не дай бог, ВКС проводить, тренинги, боже, вот только не это. Потому что сейчас появится огромная команда людей, которые будут всех всему учить, зарабатывать деньги, на выходе будет ноль. Угу. Не работает это так сейчас.
0: Но вот не могу, конечно, не спросить, если уж мы заговорили о том, что все-таки цифровой рубль отличается своей прозрачностью, то это ведь может и в плюс работать очень хорошо, особенно вот на фоне того, что президент как раз России Владимир Путин обсудил с главой Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катериным работу палаты по борьбе с коррупцией. Вот хотелось бы узнать, вот такие новшества, связанные в том числе с цифровым рублем, помогут ли в борьбе с коррупцией?
1: Вы знаете, все может помочь в борьбе с коррупцией, если этим нормально, системно, последовательно заниматься. И цифровой рубль – это такой, в общем-то, по-хорошему серьезный инструмент, который недобросовестных чиновников может, в общем-то, действительно так сильно высветить, не углубляясь во всякие разные там процессы. Да? Но пока... Вот мы же с вами слышим то, о чем говорит Генеральная прокуратура. Там нашли в подвале золото, там нашли 1000 объектов недвижимости и все остальное. Поэтому как бы тут еще надо понять, как вот через этот инструмент в том числе и высветить коррупцию. Ну, дурачков же нет, они же понимают, что прослеживаемость полная. С точки зрения...
0: Но тогда можно будет как будто бы выявить тех самых людей, которые не хотят рассказывать о своих тратах и боятся, что где-то они, ну, так скажем, нарушают закон. А так вот посмотреть по всему списку из разряда вот эти подключили к цифровому рублю, туда какую-то там монету положили, а вот эти люди нет, к ним пристальное внимание.
1: Слушайте, ну вот только давайте компании не будем устраивать, а то сейчас тут запишут всех.
0: Не, ну понятно.
1: Нет, я бы вот пока очень аккуратно к этому подходила, вот точно еще нет черных и белых. Есть пока только новый инструмент, который надо очень аккуратно и спокойно вообще попробовать внедрить и посмотреть, к чему это может привести. Ну а потом уже как пойдет.
0: Ну и правда, вот там уже как пойдет. А еще одна тема у нас есть, не связанная на этот раз с цифровым рублем, а касающаяся иностранного бизнеса. Крупные компании переезжают из зарубежных юрисдикций в Россию, и одним из мест притяжения стал остров Русский в Приморском крае. Об этом сообщил советник президента, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. Вот почему они неожиданно так решили к нам вернуться? Что такого случилось?
1: Ну, слушайте, насчет неожиданности я бы вот не стала даже такой термин упоминать, потому что с точки зрения того, что вернуться, это уже разговор, мне кажется, последнего десятилетия без остановки. Я думаю, что многие испытывали иллюзии и пытались тянуть до последнего, что вот-вот-вот-вот, все закончится, санкции закончатся, все будет как прежде, все будет вообще еще и лучше. Ничего этого не происходит. И поэтому объективная реальность только нарастает, потому что вызовов и санкций становится только больше. Поэтому появились прецеденты, когда ты можешь вообще потерять все. Я думаю, что самые прагматичные умы поняли, что дальше тянуть уже бессмысленно. Именно поэтому, в общем-то, этот вопрос снова так, в общем, заиграл своими красками, поэтому будут возвращаться, наверное, будут и активы все-таки в страну возвращать. В любом случае, знаете, это непростой процесс. А он был непростым, когда они уходили. Теперь надо понять, как правильно сделать, чтобы вернулись. В любом
0: особенно,
1: случае, это
0: кстати,
1: на нашу экономику работать.
0: В сочетании с законом, который подписал Владимир Владимирович, который позволяет российским предпринимателям в судебном порядке отказать бывшим иностранным собственникам в возврате активов. Вот это может ли помешать их возвращению? Из разряда не тех, которые там недобросовестные, недружелюбные, а просто обычных, которые хотели бы зайти, но подумали, а вдруг что случится?
1: Вы знаете, мне кажется, все-таки этот закон немножко в большей степени о другом, да, потому что это все-таки затрагивает интересы и взаимоотношения действительно с иностранными инвесторами, которые сначала бросили, ушли, потом вот эти все тоже ведь качели длились несколько лет. Все, что касается вот все-таки российского бизнеса, который через вот эти иностранные юрисдикции будет возвращаться сейчас, тут все равно нужно рассматривать особые условия. Я думаю, что все-таки это будет определенный лайт-режим, потому что страна заинтересована в том, чтобы деньги в страну вернулись. И здесь вот очень важно так аккуратно, еще раз повторюсь, этот баланс соблюсти, чтобы не получилось так, что, ну, в общем, мы знаем, как может получиться, и поэтому не хочу плохих сценариев даже рассматривать.
0: Ну, поэтому рассчитываем только на положительные сценарии. А вам хочется сказать огромное спасибо за то, что так содержательно прокомментировали все наши темы. Елена Николаевна Дыбова была с нами на связи, вице-президент Торгово-промышленной палаты России. А прямо сейчас, дорогие друзья, еще раз напомню про наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, ну и оставайтесь на радио «Спутник». А у нас сейчас новости.

0: Страна героев. Сергей Ярышев. Ему удалось сделать невозможное. Помогли мужество, стойкость, ответственность, вера в победу и железный характер. 21-летний рядовой Сергей Ярышев из Самары в одиночку 68 дней держал оборону на переднем крае в ДНР у села Гришино. Отрезанным от сослуживцев, он оказался после очередного штурма, в ходе которого с боевыми товарищами уничтожил несколько огневых точек противника. Это позволило взять важный рубеж. Но и в одиночестве Сергей отражал атаки, передавал в штаб информацию о передвижениях врага. На предложение сдаться ответил жестким отказом. Свою службу в вооруженных силах рядовой Ярышев начал уже во время спецоперации на Украине. Сначала срочка, затем подписание контракта с Минобороны. Он был направлен в 51-ю армию Южного округа, неоднократно отличившуюся в ходе операции. Действовал в составе штурмового отряда. Два с лишним месяца Ярышеву доставляли провизию с помощью дронов, против которых работал противник. Он потерял обе ступни, был эвакуирован, сейчас проходит реабилитацию. Президент Владимир Путин присвоил Сергею Ярышеву звание Героя России с формулировкой «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». Страна героев. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто». В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 14 часов, в Улан-Удэ 7 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали. Центробанк ведет ежемесячный лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей. Верховная Рада утвердила министром обороны Украины Евгению Ахмару. Об этом и не только, подробнее через несколько секунд. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Ассимой Гуитоуи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Лидер Мали выразил признательность России за поддержку в вопросах укрепления безопасности страны и противостояния международному терроризму. Стороны также условились координировать усилия по обеспечению стабильности в Мали и Сахаро-Сахильском регионе в целом, а также развивать политический диалог и содействовать расширению сотрудничества. Россия и Оман занимают обоюдную позицию в вопросе важности обеспечения свободы международного судоходства. Это следует из заявления Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ранее замглавы МИД России Георгий Борисенко провел встречу с послом Омана Хамудом Аль-Тувайхом в Москве. Стороны также обсудили вопросы традиционно дружественных отношений между Россией и Оманом, включая поддержание активного политического диалога и наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, отмечается в сообщении. Банк России ведет лимиты на переводы со своего безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями в размере 300 тысяч рублей в месяц. При этом, как заявила директор Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина, деньгами на цифровом кошельке граждане смогут распоряжаться свободно. Никаких лимитов и ограничений на переводы на платформе не будет. Мужчина получил ранение, сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму в результате атаки вражеского дрона в Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн. Он добавил, что пострадавшему оказана первая помощь. Его готовят к транспортировке в Курскую областную больницу. Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за назначение Евгения Хмары на пост министра обороны. За его назначение на этот пост проголосовали 312 депутатов. Накануне депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что Зеленский внес в Раду представление на назначение Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины и Евгения Хмары на пост министра обороны. 7 палестинцев погибли, еще 23 получили ранения в секторе Газа за последние сутки. При этом общее число погибших с октября 23-го возросло до 73 тысяч. Об этом сообщило Министерство здравоохранения анклава. Отмечается, что число с момента вступления в силу режима прекращения огня в октябре 25-го года погибло более 1000 человек. Около трети месячной нормы осадков выпало за несколько часов в Хабаровске во время ливня. Об этом сообщил мэр города Сергей Кравчук. Мэр отметил, что такое количество осадков привело к подтоплениям на ряде улиц и дорог города. Накануне региональный главком МЧС предупредил, что в Хабаровском крае ожидаются ливни и грозы. Ведомстве уточняли, что непогода может привести к подтоплениям дорог и мостовых сооружений. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине 2 часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
2: 14.04, время московское. Здравствуйте, «Холмогорская резьба», программа Егора Холмогорова, публициста, члена Союза писателей России. Егор Станиславович с нами на прямой связи. Я Александр Кузьмак. Егор Станиславович, здравствуйте, рад вас приветствовать.
3: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Начнем мы сегодня. Тема такая, я бы сказал, яркая, даже где-то оригинальная, потому что, ну, во-первых, потому что сама по себе фигура человека, которого зовут Канье Амари Уэст, фигура, безусловно, абсолютно интересная сама по себе, потому что это действительно мировая звезда, причем звезда действующая, и звезда, я вот тут, так сказать, когда-то знакомился с его биографией, звезда, ну, мягко говоря, неординарная с точки зрения его действительно серьезных достижений в области хип-хоп-музыки, рэпа всевозможного и того и другого. Ну, то есть это та фигура, которая не вот не сбитый летчик, который приезжает там что-то такое, а человек, который действительно является мировой знаменитостью, входит во всевозможные хит-парады и так далее. Ажиотаж вокруг его предполагаемого приезда поднялся какой-то прям колоссальный, копий сломано огромное количество, поэтому первый вопрос общего характера. А что вообще происходит? Почему такой шум поднялся, на ваш взгляд, по этому поводу? Где здесь искать подводные камни?
3: Здесь есть две стороны. Одна такая серьезная, другая, я бы сказал, очень несерьезная. Серьезная сторона состоит в том, что, как вы верно сказали, Kanye West действительно это актуальная мировая звезда первой величины. Вот. А в таком, я бы сказал, достаточно сомнительном для многих жанре, как хип-хоп, рэп и так далее, многие категорически не переваривают эту музыку. Я, в общем, скорее отношусь к их числу. Но есть большое количество поклонников. То есть, действительно, ну, не, грубо говоря, Kanye West сейчас это все равно, как если бы, не знаю,
2: Майкл Джексон. В
3: 60-х приехала бы сюда группа Beatles. Да. Или как приезжал Майкл Джексон действительно на пике своей карьеры и так далее. В условиях тотальной блокады России со стороны Запада, со стороны западных звезд, культурных фигур и так далее. Часть из них просто побаивается ехать в Россию, часть достаточно активно выступает за Украину. А в этих условиях приезд Kanye West — это, конечно, демонстрация, это такой жест, в том числе жест с его собственной стороны, потому что, ну, этот человек, как бы его так описать бы помягче, есть такой термин «хайпажор». Вот.
2: Имеет право.
3: Да, Kanye West — это, несомненно, хайпажор. Это человек, который любит создавать скандал. Любит создавать скандалы самыми разными путями. От того, что у него жена ходит по общественным мероприятиям практически в голом виде. Вот. Его обвиняют в том, что он ее сексуально эксплуатирует. Он отпускает какие-то политические шутки самые разные. Причем, как бы, я бы сказал, скажем так, сталкивая в одной фразе белый и черный расизм. Вот. А очень любит шутить про ниггеров и все в том же духе, будучи, соответственно, сам чернокожим и так далее. То есть, грубо говоря, по моему ощущению, приехать в Россию для Kanye West это вот еще раз хорошенько хайпануть. Вот. Но поскольку как бы его интерес очевиден, наш интерес тоже очевиден, потому что жест прорыва культурной информационной блокады для нас важен. То есть это, конечно, может быть не так существенно по сравнению, там, не знаю, с ударами по Одессе, Одесскому порту, с какими-то еще там военно-политическими историями и так далее. Но, скажем, эта история, ну, не такая же важная, но почти такая же важная, как возвращение наших спортсменов на спортивные арены под собственным флагом и гимном. Вот. То есть как там прорыв блокады, так и тут прорыв блокады. Но при этом нельзя забывать, что, конечно, определенную часть людей, которые как бы возбудились на Kanye West, раскупили уже билеты и так далее, их ждет жестокое разочарование, потому что очень многие узнали о существовании Kanye West только в последний год из интернета, благодаря тому, что нейросети изготовляли в его исполнении всевозможные «Седую ночь», «Песню Буратино», чего только... То есть голосом Kanye West, иногда даже прямо как бы с лицом Kanye West, было перепето огромное количество советских и частично постсоветских хитов. То есть это как бы такой риск действительно современного как бы нейросетевой эпохи. Иногда все это приобретает совсем нездоровые формы, когда, например, смотришь сериал, вот, и вдруг внутри сериала герой этого сериала начинает проговаривать рекламу. Вот. То есть просто достраивают дополнительно кусок сериала с рекламной вставкой. Вот. То есть, грубо говоря, есть, конечно, вероятность того, что часть наших зрителей, придя на эти концерты, будет разочарована, а что это он не поймет. Поет Юра Шатунова. Вот. И, может быть, даже будут недовольны, свистеть, а он будет не понимать, в чем дело. Может быть, конечно, какие-то продюсеры и организаторы его приезда уговорят его что-то из этого спеть, но все-таки это маловероятно. Соответственно, здесь может возникнуть определенное недопонимание. Но 100%, 100%, что шумихи вокруг этого концерта будет много.
4: Но
3: будет
4: это же и так и должно быть. Это же логично.
3: Будет и в стане, что называется, условного противника, точнее, безусловного противника. Вот, то есть у него наверняка будут определенные нападки на него в США, но в США он к этому привык. Да, конечно, это странная фигура в том смысле, что мы привыкли, как бы мы люди еще как бы рожденные в Советском Союзе, мы привыкли к там, каким-то таким вот звездам, там Дин Рид и все вот в том же духе, то есть такие вот очень приличные и прокоммунистически настроенные были персонажи, как тогда их называли, прогрессивные артисты. Вот про Канье Уэста не надо заблуждаться, это не прогрессивный артист в том смысле, что как бы это не человек как бы идейно, например, настоящий на стороне России. Там. А это скорее можно было бы пригласить Роджера Уотерса, как бы ведущую в прошлом фигуру группы Pink Floyd, которая занимает очень последовательную пророссийскую позицию, очень последовательно
4: критикует... Егор Станиславович, простите, что перебью. Да, чтобы вклиниться. Ну, Роджер Уотерс и группа Pink Floyd — это все-таки дело прошлое в любом случае, хотя группа Pink Floyd — это мега-люди. Да. Я вот о чем хотел спросить. Тут два вопроса в одном будет. Ну, во-первых, вот мы вспоминаем времена... Не так уж давно это было, когда группа «Металлика» пела группу «Крови» кино, прямо на концерте в Москве. Вот, поэтому, то есть, как бы, почему бы Канье Уэсту не спеть голосом Буратино? Ну, я шучу, конечно.
3: Может быть, да. Может быть, я не исключаю.
4: Но у меня вопрос про Европу именно, потому что, вот, как бы, чтобы закруглить эту тему, то, что он американский исполнитель, а не европейский, это можно ли, я понимаю, что в этом есть некоторая сова и некоторый глобус, но, тем не менее, все-таки, в том смысле, что американцы, они в этом смысле попроще, что ли. То есть они не так зашорены, как большинство европейских звезд, которые, будучи звездами, в Россию не поедут, ну там, или им запретят, или они, так сказать, у них прокомпостирован мозг и так далее.
3: Ну, скажем так, современная Америка — это все-таки во всех отношениях гораздо более свободная страна, чем Евросоюз, который из себя представляет просто вот тоталитарную структуру на сегодняшний момент с абсолютным, что называется, указом о введении единомыслия. Вот. А США попроще, там, что называется, кто-то, например, за Трампа, кто-то против, кто-то за Украину, но при этом против Израиля, кто-то и против Израиля, и против Украины. То есть там есть много разных позиций, плюс, скажем так, американцев в целом всегда больше интересуют деньги. Вот. То есть, если, скажем, Евросоюз — высокоидеологизированная структура, то кого-то из американцев можно всегда приглашать просто потому, что им это будет интересно. Вот. Это бы им будет финансово интересно. Если не будет жесткой, скажем, реакции Госдепа США, а в одном американцы при Трампе довольно последовательны. Они нас пытаются подманить, если так можно выразиться, гуманитарной разрядкой. То есть вот мы это видим на разрядке ситуации в спорте, постепенно развивающейся. Мы это видим вот по таким поездкам артистов. То есть, грубо говоря, они пытаются нас мотивировать на какую-то более интересную им переговорную позицию тем, что вот как бы та тотальная изоляция России, которую они попытались включить в 2022 году, она постепенно ослабевает. Вряд ли это нас подкупит, но это как бы действительно интересный элемент политического процесса.
4: А мы не, вот, Егор Станиславович, как вы считаете, мы не усложняем здесь, вот в этом смысле? Ну, то есть, грубо говоря, иногда Канье Уэст — это просто Канье Уэст. Ну, то есть, относиться к этому вот мы не можем?
3: Ну, знаете, да. Он никогда не просто Канье Уэст, потому что еще раз это такая некая символическая фигура. Он и сам как бы полусерьезно выдвигался в президенты и потребовал поддерживал Трампа и затевал в том числе многочисленные политические скандалы. То есть это фигура такая достаточно парадоксальная, что называется афроамериканский исполнитель, при этом с таким вот временами резкими ультраправыми заносами. То есть это никогда не просто чисто музыкальная фигура.
4: Ну, собственно говоря, в любом случае, пусть оно состоится, а там видно будет, так или иначе, тем более, что арена в Санкт-Петербурге суперсовременная, с закрывающейся крышей, это будет красиво,
3: это совершенно точно. Да, это будет невероятно красиво, рядом еще башня «Газпрома», рядом знаменитый тройной флагшток, то есть это
4: Финский
3: очень
4: залив.
3: Красиво.
4: Да, все здорово. Да. Ну что же, теперь вот так потихонечку от таких менее серьезных тем сейчас к более серьезным. Ну, поехали так виртуально на Украину. Украина распечатывает паровозы. Вот, то есть, ну, как бы тут уже не до шуток, с одной стороны. С другой стороны, ну, они же служили когда-то при советской власти. Это же дел плохо, ну, судя по всему.
3: Ну, это действительно индикатор уже очень серьезной ситуации для Украины в сфере подвижного состава на ее железных дорогах, потому что систематически наносятся удары. Это не сверхзащищенные цели, по ним удары чаще всего наносятся беспилотниками. И вот уже действительно дошло до того, что Украине не хватает ни тепловозов, ни электровозов, тем более, что с электричеством у Украины тоже на сегодняшний момент дело обстоит не лучшим образом. Вот. И перспектива пока для нее выглядит достаточно мрачной. И все это, конечно, ответ на вопрос. Вот был недавно такой достаточно громкий скандал, когда один из наших экономистов крупных заявил, что Россия якобы проигрывает Украине войну на истощение. Вот. И здесь с ним, конечно, согласиться решительно нельзя. То есть при этом я с ним согласен, что, мне кажется, нужно менять политику Центробанка, то есть вот эта вот политика замораживания экономики, охлаждения экономики уже давным-давно пришла к переохлаждению и к ситуации, там, когда мы назло мамке морозим уши. Вот. Но при этом вот этот вот тезис, что якобы Россия проигрывает войну на истощение, он не верен в корни. С одной стороны, в принципе, выиграть у Украины войну на истощение невозможно, потому что мы ее ведем не с Украиной. Чисто теоретически можно представить, что на Украине не работает ни одного предприятия, там нет ни одного солдата, там нет вообще ничего. Но при этом Украина продолжает вести боевые действия с Россией, потому что она вот как бы выступает такой вот пустой оболочкой как бы имитации субъекта конфликта. Понимаете? То есть все можно на нее завести и при этом заявить, что это украинское, и при этом продолжать как бы противостояние с Россией. Но пока мы действительно вели это противостояние в режиме так называемой войны на истощение, то есть мы сидели на берегу, наносили иногда редкие удары и ждали при этом, что как бы Запад в какой-то момент пойдет на уступки и заставит Украину на эти уступки пойти, мы действительно были в не очень хорошем положении. Но в этом году игра изменилась. Очень серьезно она изменилась на наших глазах. То есть, что называется, Украина наконец-то пробудила в нас зверя. Наконец-то, в том числе, наше руководство выпило, как в мультфильме про кота Леопольда, этого зверина. Вот. И мы видим, что Россия перешла, по сути, от истощения к сокрушению. Потому что то, что мы видим сейчас, это уже не истощение, это сокрушение, это тотальное уничтожение активности на море. Это тотальное уничтожение украинской индустрии. Это тотальное уничтожение вот тех самых железнодорожного подвижного состава. Уже пошли удары по мостам, уже выносится, вот началась прицельная охота на предприятие украинского ВПК. То есть при этом Украина исходила из того, что они нанесут какое-то количество чувствительных ударов по России, ударов по нефтяным, нефтеперерабатывающим заводам, по маркетплейсам и так далее, и в России народ взбунтуется. Но этого уже не видно, что этого не будет. Что вообще как бы и все любые риски бунта внутри России могут быть связаны исключительно с какой-то, может быть, не совсем верной внутриполитической нашей линией, но никак не с ударами Украины. Удары Украины в этом смысле...
4: То есть внешняя угроза, она консолидирует Россию, только внутренний распри могут...
3: Абсолютно. Абсолютно. Именно так. И вот в этих условиях вполне возможно, что Россия в ближайшие месяцы нанесет такое критическое количество ударов Украине, что просто Запад не успеет этого заместить. И либо они зададутся вопросом о том, а вообще стоит ли овчинка выделки, есть ли у нас столько денег и материальных ресурсов, чтобы это все заместить. Либо лучше вот этот конфликт прекратить, может быть, придумать для России какой-нибудь другой конфликт с какими-нибудь другими желающими, если после Украины, конечно, желающие еще найдутся. Так что, соответственно, вот этот вот тезис, что у нас плохо идет война на истощение, он, на мой взгляд, категорически не верен. Но верен, безусловно, тезис о том, что нам нужно раскачивать как следует экономику, которая была переморожена. И вот наглядное подтверждение того, что действительно сейчас мы уже в России перешли на сокрушение Украины, это вот история с украинскими железными дорогами. Что действительно как бы уже перешли на паровозы и будут на них ездить до тех пор, пока по паровозу тоже не прилетит беспилотник.
4: Ну и ведь никак нельзя здесь не учитывать фактора ПВО, которая у Украины исчезла с карты, да, то есть это же тоже в некотором смысле объективное объяснение того, что удары России стали значительно более эффективны, то есть как только...
3: Совершенно верно. Не так давно, собственно говоря, показывали западные СМИ стоящие бессильно установки «Патриот» под Киевом, у которых нет ракет. Но, понимаете, ракеты Украины могут в какой-то момент и появиться. То есть здесь нельзя расслабляться, здесь не надо на это полагаться, здесь надо использовать это окно возможностей максимально полно, жестко и эффективно, так чтобы вот пока у них нет ракет, разнести все, что можно.
4: Ну что же, продолжим украинскую тему, начнем еще одну тему, сейчас мы ее продолжим уже во втором получасе. Это тема, связанная так или иначе, связанная с выборами. Опальный экс-министр Федоров призывает теперь к проведению выборов. Ну, понятно, что здесь огромные, то есть как бы спекуляции и манипуляции видны невооруженным взглядом, тут как бы да, вопрос даже не в этом, а в том, насколько велики шансы в этот раз, на ваш взгляд, у Федорова, у кого-то еще из украинских вот этих квазиполитиков добиться некой как бы внутренней трансформации вот этого политического, как бы политической структуры, а может быть и снятия Зеленского, а может быть чего-то еще. То есть этот, вот этот этап, он более реален или это все равно пока артподготовка?
3: Ну, я думаю, что все-таки это очередной просто тур наступление на Зеленского. Почему? Потому что Зеленский — это пиар-символ этой войны. Это тот, как бы та фигура, вокруг которой западная пропаганда выстроила определенный ореол. И его падение означало бы одновременно и капитуляцию Украины. То есть, грубо говоря, невозможно убрать Зеленского, но при этом продолжить вот то противостояние, которое вела Украина против России все эти годы, с той же самой интенсивностью. Поэтому я думаю, что и Федоров, и Залужный, фигура которого в качестве политического оппонента Зеленского фигурировала фактически с самого начала боевых действий, это, ну, если так можно выразиться, стервятники, которые летают над Зеленским и ждут того момента, когда он все-таки рухнет. Когда, скажем, либо американцы ударят по столу кулаком и заявят, что типа все, он нам надоел, не нужен, пусть уходит. Вот. Это может быть оформлено в том числе через вот все эти многочисленные коррупционные расследования. Либо в ситуации, когда Зеленскому предложат путь к отступлению, а он заявит, что я устал, я ухожу, как бы типа, что я мог сделать, постарается представить себя каким-то военным победителем или кем-то еще. Вот. И после этого начнется отчаянная грызня за то, чтобы занять его место. Но в любом случае вот это место, которое они собираются занять, они будут крайне оно будет крайне дискомфортно. Никого другого раскрутить так же, как Зеленского, в качестве лидера Украины, Запад уже не сможет, потому что там тотальная везде усталость от украинского сюжета. Не только, скажем, в Польше, где если полякам начинает казаться, что кто-то говорит по-украински, они его начинают бить. Вот. Но и в каких-то таких вот более истеричных, скажем, странах Евросоюза, более как бы еще так однозначно проукраински настроенных, там тоже уже чувствуется фундаментальная усталость от Украины. Поэтому, на самом деле, если даже Залужный или Федоров или кто-то еще воображают, что они будут новым Зеленским, их будут также принимать с распростертыми объятиями, писать о них в западных СМИ и так далее, этого не будет.
4: Николай Станиславович, прервемся на этом пункте. Нам надо уйти на новости. Сейчас мы послушаем новости и сразу после этого продолжим разговор с Егором Станиславовичем Холмогоровым. Не переключайтесь, оставайтесь на радио «Спутник». Скоро продолжим.

Узнать за 90 секунд. Как там говорилось в одном известном советском фильме «Нью-Йорк – город контрастов», сегодня, наверное, уже нет. А вот Шанхай – точно. В этом крупнейшем мегаполисе, населенном 25 миллионами жителей, органично соседствуют восточные традиции и западные веяния, сегодняшний и даже завтрашний день и глубокие исторические корни. Среди футуристических небоскребов можно встретить кварталы с древними пагодами, домами-усадьбами и дворцами. Сад радости, набережная Вайтань, старинный водный город и как будто построенная на другой планете телебашня «Восточная жемчужина» позволяют ощутить Китай во всем его многообразии. Здесь можно найти галереи с авангардным искусством и хранителей тысячелетних обычаев. Шанхай иногда называют самым некитайским городом Китая, но это заблуждение. Мегаполис, наоборот, стал витриной страны, ее культурным и экономическим драйвером. В 1920-х годах звезда Голливуда и друг Чарли Чаплина Дуглас Фэрбэнкс приехал в Шанхай. Свои эмоции от визита он описал так: «В мире всего 5 выдающихся городов. И Шанхай, на мой взгляд, занимает первое место как самый красочный, интересный и прогрессивный. Прошедшее столетие подтвердило в полной мере. Актер как в воду глядел».

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. 13 человек остаются в тяжелом состоянии в больницах Белгородской области после вражеских ударов по региону. Всего лечение проходит 102 человека. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, за последние сутки от атак пострадали 18 человек, среди них и двое подростков. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Ранее сегодня в Рио губернатора Александр Шуваев информировал, что за минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 133 раза. Погиб один мирный житель. Замглавы МИД России Геннадий Борисенко и посол Омана Хамуд бен Салем аль-Тувайх выступили за скорейшее дипломатическое урегулирование ситуации в Персидском заливе. Об этом сообщили в российском дипведомстве. Ранее Борисенко принял посла Омана в Москве по его просьбе. Стороны обсудили актуальные вопросы традиционно дружественных отношений между странами, включая поддержание активного политического диалога и наращивание взаимовыгодного сотрудничества. Швейцария с 20 августа прекращает выдавать разрешение на проживание украинцам призывного возраста без подтверждения выполнения воинских обязанностей. Это следует из заявления Федерального совета. Отмечается, что данное ограничение касается также лиц, которые числятся в резерве, а также тех, кто добровольно вступил в ряды вооруженных сил. Ранее Евросоюз сообщил, что прекращает временную защиту для военнообязанных украинцев. Совет ЕС обязал достигших призывного возраста украинцев, которые въехали в Евросоюз с 31 июля, документально подтверждать выполнение воинских обязанностей. Правительство Испании работает над срочным переводом около 500 несовершеннолетних девочек-мигрантов из Сеуты на материковую часть страны. Об этом сообщает местный телеканал. Уточняется, что разрабатывается комплексный план приема несовершеннолетних мигрантов. Он предусматривает распределение детей между автономными сообществами королевства, их передачу в приемные семьи, а также другие механизмы размещения. Оценки за поведение ведут в 10 школах Подмосковья с 1 сентября. При этом на успеваемость, аттестацию или допуск к экзаменам они влиять не будут, сообщили в Министерстве образования Московской области. Согласно сообщению, предполагается 3 уровня оценивания поведения – образцовое, допустимое или недопустимое. Оценки будут выставляться учащимся со 2 по 8 классы. Мамы с колясками и дети на самокатах смогут принять участие на фестивале движения в рамках Большого фестиваля бега. Он состоится в Москве 23 августа. Как уточнил директор мероприятия, сооснователь бегового сообщества Дмитрий Тарасов, принять участие в Большом фестивале бега может любой желающий без ограничений по возрасту и физической подготовке. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник».
7: разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Холмогорская резьба.
8: Продолжаем программу «Холмогорская резьба» и продолжаем разговор с Егором Станиславовичем Холмогоровым, публицистом, членом Союза писателей России. Егор Станиславович, еще раз добрый день. И отправляемся в Персидский залив.
9: Здравствуйте, дорогие слушатели. Да, что у них там опять?
8: Вот тут сразу возникает вопрос, у кого у них, потому что в данном случае речь об американцах и речь об авианосце Авраам Линкольн, причем вот тут последняя информация, забавное видео, оно, по-моему, есть у нас в телеграм-канале, как истребитель не может приземлиться на авианосец и улетает в море. Летчика спасли, но там какая-то стойка подвела, в общем, не смог затормозить. Но здесь интересно другое, про Авраам Линкольн, которого должен заменить Джордж Вашингтон, другой авианосец того же класса «Нимитс», пошли уже в открытую, хотя об этом заговорили, по-моему, еще год назад, в открытую прямые разговоры о том, что команда авианосца не просто устала, а там внеуставные отношения, что там в коллективе совершенно нечеловеческие условия службы и многое-многое другое, и это, естественно, вылезло уже на поверхность, и мы видим, что, кстати, вот только за последние дни, я смотрю новости, его и хуситы атакуют, и иранские беспилотники атакуют. А может ли это являться определенным рода лакмусовой бумажкой тому, что вообще происходит?
9: Абсолютно. Потому что все-таки авианосцы американские — это фактически главный символ американской сверхдержавной мощи. Скажем, ядерное оружие не может являться таким символом. Ядерного оружия у России, ну, ничуть не меньше, чем у США, больше. По боеголовкам, ну, мы вообще на первом месте.
8: И современнее.
9: А вот авианосцы это действительно, скажем, всю вторую половину 20 века, после войны на Тихом океане, были основным символом американской державной силы и проекции как бы большой мощи в любую точку мира. То есть куда угодно может американский авианосец приплыть, нанести там, соответственно, удары своей палубной авиации, и ничего ты с ним не сделаешь, и никак ты его не потопишь. Действительно, скажем, в советские времена для того, чтобы решить проблему американских авианосцев, планировалось применять ядерное оружие по ним, потому что считалось, что никак по-другому с ними не справишься. Вот. СССР пытался по инициативе адмирала Горшкова, глава советского ВМФ, выстроить собственную авианосную группировку. У нас это потихонечку начало получаться, но в этот момент наступила перестройка, и эти авианосцы начали пилить, продавать со стапелей и так далее. Была очень грустная история. И вот мы видим, как это американское супероружие, оно морально устаревает, психологически устаревает. Мало того, становится источником, определенного внутриполитического напряжения. Потому что из-за своей неудачной войны с Ираном Трамп держит Авраам Линкольн в Персидском заливе и рядом с ним уже... Простите. Уже больше, чем какой-либо авианосец когда-либо в жизни был на одной точке. Там действительно очень тяжелая психологическая атмосфера, ждут смены. Вспомним еще во время войны, как авианосец Джордж Буш загадочно загорелся, не Джордж Буш, Джеральд Форд, загадочно загорелся, и даже подозревали его собственную команду в его поджоге, которая решила таким образом, как говорится, у нас запятисотиться. Вот. То есть, грубо говоря, внезапно выяснилось, что американские авианосцы — это ненадежный, нерабочий инструмент, что, в общем, довольно логично в эпоху дронов, то есть в эпоху дронов, в общем и целом, авианосец с его палубной авиацией уже становится потихонечку устаревшим типом вооружения, хотя бы потому, что его видно, он не может внезапно где-то появиться, выкинуть рой дронов и, соответственно, исчезнуть в никуда. Вот. И это все является фоном для очень серьезного внутриполитического скандала, потому что демократы, понятное дело, в предвыборной кампании против республиканцев сейчас усиленно используют карту авианосца «Авраам Линкольн», что вот солдаты там у вас мучатся, страдают в этой вашей бессмысленной непонятной войне, а тем временем Трамп, у Трампа нашли сердечную подругу. Это его помощница Натали Харп. Вот. Действительно, очень красивая, эффектная 30-летняя блондинка, вот. Многолетняя его сторонница. То есть нет никаких доказательств и оснований считать, что там какие-то отношения, которые могли бы, что называется, Меланию Трамп обидеть. Но, тем не менее, все равно он постоянно с ней, она постоянно рядом с ним, она подчеркивает свою усиленную верность. Если угодно, у Трампа появилась политическая жена, которой ему так не хватало, потому что Мелания, конечно, жена совершенно не политическая. Вот. То есть она старается подальше держаться от большинства политических вопросов, а здесь вовлеченная, идейная, горячая республиканка, сторонница МАГА и так далее. И вот этот вот как бы тезис, пока там мучатся моряки на Аврааме Линкольне, тут Трамп разъезжает со своей Натали, развлекается и радуется прекрасной юной деве. Вот. Это достаточно токсичное оружие в предвыборной борьбе. Если учесть, что Трамп и без того растерял подавляющую часть своей популярности, которая у него была на момент его избрания, вот, то положение республиканцев очень серьезное. То есть на сегодняшний момент их шанс хоть как-то удержать за свою палату, только за собой палату, только в том, что они перекроили выборы избирательные округа так, что они дают некоторое преимущество сторонникам республиканцев. То есть демократы осознают, что вот как бы через этот барьер им продраться, определенные шансы есть, но не 100%. Но если вот будут раскручиваться все новые и новые скандалы, бьющие по Трампу, то в этой ситуации вполне вероятно республиканцы таки потеряют полностью контроль над палатой представителей, после чего президентство Трампа превратится для него в похороны.
8: Вообще, в этом есть что-то философское, потому что у американских президентов, у них как-то прям, это уже давно-давно прям традиция, что Джон Кеннеди с Мэрилин Монро, что Клинтон с Левински, теперь Трамп с Натали Харп. Почему они так любят компрометировать лидеров
9: адюльтерами? Нет никакого ситуального скандала. То есть, грубо говоря, никто никого ни зачем не ловил. Просто, как бы, что называется, красивая, достаточно молодая женщина все время рядом с президентом.
8: Подозрительно.
9: Может быть, ему просто приятно на нее смотреть и ее слушать. Но, как бы, объективный скандал, он все равно раскручивается, от этого никуда не деться. И демократы будут использовать его дальше против Трампа, как только могут.
8: Ну что, вернемся как-то вернемся действительно к святому от этой всей американской, как бы это сказать, даже я не знаю, этих странных, этих грязных похождений президентов всевозможных. Вернемся к событию, которое произошло в Москве, и это событие, его трудно переоценить, но тут, конечно, уделим ему много внимания в программе. В Архангельском соборе Кремля обнаружили мощи Дмитрия Донского. И это удивительно, для всех тех, кто изучал историю там в советской школе, казалось, что вроде бы уже все, что можно, нашли. А тут, в самом центре Москвы, да еще и в Архангельском соборе, в усыпальнице, обнаружили реальные мощи Дмитрия Донского. Это какая-то прям новость до мурашек.
9: Ну, на самом деле, здесь как? Все знали, что они-то там должны быть, потому что в Архангельском соборе погребены все московские государи, начиная с XIV века и до конца XVII, и император Петр II, который единственный скончался в Москве от оспы из-за российских императоров. Вот, то есть все знали, что в принципе вот здесь вот погребен Дмитрий Донской, но археологических исследований, антропологических исследований не проводилось. В отличие от Ивана Грозного и его сына Федора Иоанновича, гробницы которых вскрывали,

0: Руси, там многих как бы выдающихся деятелей русской церкви и истории причислили к лику святых, и Дмитрий Донской был в их числе, не только за его подвиг на Куликовской битве, но и потому, что это действительно был государь, который правил в согласии со святым митрополитом Алексеем. Всегда слушался совета преподобного Сергия Радонежского. То есть фактически действительно у нас была эпоха 60-е, 80-е годы XIV века, когда Русью правили святые. Понимаете, одновременно политику на Руси определяли несколько святых. Митрополит Алексей, преподобный Сергий и великий князь Дмитрий. Ну, его супруга, кстати, тоже канонизирована. У них был идеальный просто совершенно христианский брак. Вот. И на самом деле это очень важно, потому что, ну, во-первых, это определенный символ нашей духовной идентичности. Когда, скажем, мы видим, как Украина, скажем, перезахоранивает позволение сказать антимощи, лжемощи террориста и убийцы Коновальца, вот, фашиста натурального, вот, мы обращаемся действительно к своей истории, к своим истокам, к своим подлинным ценностям и духовным, и историческим. Куликовская битва — это была одно из величайших событий в русской истории, в принципе, определившее судьбу русского народа, определившее его независимость, потому что, конечно, хотя вот у нас говорится, что полное свержение татаро-монгольского ига — это 1480 год, но именно с Куликовской битвы по-настоящему уже иго не вернулось. Оно ограничивалось, по большому счету, такими внешними вмешательствами, требованием какой-то дани.
1: Но Москву сжег Тохтамыш все-таки.
0: Да, но при этом, заметим, он не решился, а он... Тохтамыш сжигает Москву, потому что действительно напал на нее внезапно через 2 года после Куликовской битвы. Но при этом он даже не решился потребовать от Дмитрия Донского, чтобы тот приехал к нему на поклон. Вот. Они договорились, что Москва выплатит определенную дань, и на этом Тохтамыш от него отстал. А следующий поход, скажем, Едигея, он уже не привел к взятию Москвы, то есть все, Москва фактически стала независимой, по сути, независимым, по сути, государством. И, конечно, Дмитрий Иванович, прозванный нами Донским, сыграл в этом огромную роль. Он в каком-то смысле недооценен как государственный деятель, как военный деятель. Почему? Потому что наша либеральная историография XIX века, в частности, такой известный историк Костомаров, они относились к нему плохо. Они относились к нему плохо именно как символу русской государственности. И работала, ну, что называется, целая фабрика клеветы на Дмитрия Донского, против которой противостоял уже наш известный тоже историк Михаил Петрович Погодин, полемизировавший с Костомаровым. Но вот это как-то начало переползать и в публицистику, и в журналистику, и в литературу. Создалось много слухов, много совершенно неверных исторических интерпретаций. Например, вот есть любимая такая тема, что вот князь Дмитрий Донской на Куликовом поле снял с себя богатые одежды, посадил боярина и отправился сражаться как простой воин. Но согласитесь, что для военачальника, для главнокомандующего это довольно странный ход.
1: Риск ужасающий.
0: Что было на самом деле? Да, он посадил боярина, действительно, одев свою парадную одежду около знамени, но он не отправился сражаться как простой воин. Он просто отправился вперед, в первые ряды, сражаться как князь. Вот. А он по рассказу сказания Мамаевым побоище лично вступил бой с ордынским ханом Теляком. Напомню на всякий случай, что Мамай, как бы наш враг, он при этом не был ханом. Он не был потомком Чингисхана, соответственно, он не имел права на ханский престол. И у него всегда были ручные ханы. И вот один из этих ханов, Теляк, вот с ним Дмитрий Донской лично съехался в передовом полку в сражении. И что интересно, после этого этот теляк исчезает из исторического.

0: исторических источников, и, по всей видимости, он погиб на Куликовом поле. Мы не можем исключать того, что Дмитрий Донской лично убил вот этого хана Чингисида. Все это было, конечно, отчасти затмено подвигом Пересвета и его сражением с неизвестным татарским богатырем. Вот как обычно говорят, Пересвет и Челубей, но имя Челубей появилось в источниках только в 17 веке. Это немножко такое фантазийное имя, потому что надо было как-то его назвать. Вот. Но почему? Почему, собственно говоря, первое, как бы, первостепенное значение начали придавать именно подвигу Пересвета? Потому что на самом деле, как бы, современные Дмитрию Ивановичу церковные летописцы не очень любили его лично. Собственно, отсюда и источник. Всего там был такой митрополит Киприан, присланный из Греции, болгарин. У него были сложные конфликтные отношения с Дмитрием Ивановичем. И, соответственно, поэтому Дмитрий Донской у нас представлен в летописях в гораздо менее выигрышном свете, чем это было на самом деле. Вот, то есть и многие его подвиги забывались, излагались очень коротко. Скажем, если вы посмотрите запись о Куликовской битве летописную, она очень короткая. То есть по ней понятно, что одержали великую победу, что это действительно великий подвиг, но она очень короткая. Слава богу, до нас дошел эпос московских дружинников, который нам известен как «Сказание о Мамаевом побоище». Мы из него узнаем о засадном полке, мы узнаем из него о подвигах Дмитрия Донского, мы узнаем из него, что в конце битвы его нашли лежащим, но это удивительное чудо. У него был весь измятый доспех, он был без сознания, но он был не ранен. Видимо, у него был какой-то очень хороший, суперкачественный доспех, условно говоря, там иранский, китайский и так далее. Тогда оттуда обычно приходил самый крутой оружейный импорт. И вот этот доспех сохранил ему жизнь. Так что он не переодевался в простого воина. Он действительно... Но он сражался в первых рядах и действительно показал себя одним из величайших русских полководцев. Там, перед этим, на самом деле, в каком-то мере сравнимое, а может быть даже еще более важное для судьбы России сражение, это многолетняя война с Литвой, которую вела Москва. Литва, собственно, пыталась подчинить Москву. И если бы это ей удалось, то, соответственно, видимо, Литва бы захватила бы всю Россию, и мы бы по итогам были бы, что называется, видимо, какой-то... Все были бы Украиной, потому что именно из литовской оккупации развелась вот вся эта украинская история, в конце концов. Дмитрий Донской отразил литовские нашествия, причем если первое нашествие литовцы смогли подойти к Кремлю, который оказался каменным, и они не смогли его взять, то уже во втором их разбили, а в третьем они далеко не смогли двинуться. То есть он отстоял нашу государственную независимость на всех направлениях. Он заставил действительно с собой считаться турецких ханов, ордынских ханов. Он показал на самом деле тоже очень важно, потому что что из себя представлял Мамай? Мамай из себя представлял фактически агента генуэзских работорговцев.
1: Егор Станиславович, извините, здесь... что перебиваю, да. У нас осталось, чтобы просто вам успеть закончить рассказ, примерно 2 минуты 20 секунд.
0: Да. Он представлял собой агента генуэзских работорговцев, которые вели торговлю, но прежде всего угнанными в полон русскими людьми. У него ставка располагалась в Крыму, там же располагались их крепости Кафа, нынешняя Феодосия и Судак. И вот, грубо говоря, Москва была главным препятствием на пути вот этой генуэзской торговой экспансии. И при этом Москва поддерживала, наоборот, православных христиан в Крыму. Там было такое княжество Феодора, многие представители, из которого... сражались на Куликовом поле. То есть Дмитрий Донской еще и вот эту генуэзскую угрозу отразил. Вот спрашивают в чате на Рутубе, как происходит обретение мощей. Ну, в данном случае просто как бы выкопали захоронение, убедились в том, что да, это Дмитрий Донской. После чего православная церковь признала это святыми мощами по тому факту, что Дмитрий Донской у нас уже почти полвека как канонизированный православный святой. Вот. Отслужили молебен, после чего как бы отделили еще часть этих мощей, как принято в православной церкви, для похоронения, для поклонения верующим, а прочие мощи, как я понимаю, будут и дальше находиться в Архангельском соборе. Вероятно, как бы это захоронение будет более как бы украшено, как всегда на Руси полагалось в случае, когда речь идет о мощах. Может быть, они будут уже открыты и размещены вот под таким, как бы, что называется, стеклянным колпаком и покровом из церковной ткани. Вот, так что можно будет к ним приложиться. Вот. Ну и, соответственно, и, как я понимаю, их понесут на всемосковском крестном ходе 6 сентября, он, кажется, должен быть. Я в прошлом году принимал его участие, и в этом с удовольствием тоже приму. Вот. И они, ну, действительно, в общем-то, символ нашего духовного возрождения.
1: Егор Станиславович, огромное спасибо за интереснейший рассказ, еще и потому, что это особенно, наверное, актуально и своевременно именно сейчас, вот именно в это время, в которое мы сейчас живем. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, был в нашем эфире. Спасибо огромное. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: Страна героев. Сергей Ан. Мотострелковый батальон, в котором служил рядовой Сергей Ан, оборонял населенный пункт, освобожденный от противника. В боевую задачу Сергея входило наблюдение за местностью на специально оборудованном пункте. В один из дней ВСУ предприняли наступательные действия в тщетных попытках отбить поселок. Начали с массированного минометного обстрела. Несколько российских военнослужащих были тяжело ранены, получили контузии. Рядовой Ан оперативно оценил ситуацию и, проявляя отвагу и доблесть, рискуя жизнью и здоровьем, на своих плечах эвакуировал боевых товарищей в безопасное место. Сами они передвигаться не могли. А обстрел продолжался. Доставив бойцов в укрытие и оказав им помощь, Сергей Ан вернулся на позиции и продолжил вести интенсивный бой с наступающим врагом. В какой-то момент он заметил зависший в воздухе дрон ВСУ, который вел наблюдение за нашими позициями и передавал координаты для корректировки огня. Сергей немедленно доложил начальству о беспилотнике и получил команду на его уничтожение. Точный огонь рядового вывел опасный объект из строя. Враг был ослеплен и лишился возможности бить прицельно. Обстрел прекратился, штурмовики противника потерпели неудачу и ретировались с поля боя. Страна героев.
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Есть что сказать?
3: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
4: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
5: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, друзья.
4: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
4: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Краснодаре и Пскове 3 часа дня. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Телеграм оштрафовали за отказ удалить запрещенный на территории России контент. В университетах завершился прием заявлений по программам бакалавриата. Канцлер ФРГ осудил слова израильского министра об убийствах в Газе. Подробности далее. Суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram почти на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает РИА Новости. Накануне мессенджер также был оштрафован за аналогичное правонарушение и на такую же сумму. Россельхознадзор ожидает от Армении результаты проверок, информацию о принятых мерах, а также алгоритм действий по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС. Об этом заявили в ведомстве. Там, напомню, с 12 июня ограничили ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Местные производители уже заявляют о крупных убытках. Более 1 миллиона абитуриентов уже подали документы в вузы России в ходе приемной кампании этого года. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Как отмечается, 94% заявлений в университеты были поданы через сервис поступления в вуз онлайн, что на 21% выше, чем годом ранее. Сейчас продолжается прием на программы магистратуры и аспирантуры. Итоги приемной кампании подведут в сентябре. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц осудил скандальные слова министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира об убийствах в секторе Газа. Это передает агентство Reuters со ссылкой на представителя немецкого Кабмина. Ранее Бен-Гвир в ходе подкаста с бывшим заложником Хамас заявил, что израильским военным в секторе Газа следует совершать от 30 до 40 точечных убийств за ночь. Министр добавил, что некоторые люди в Газе якобы не заслуживают жизни. После таких заявлений Бен-Гвира депутаты Бундестага призвали Евросоюз вести против него санкции. Эксперт посоветовала туристам отложить до ноября путешествие на Телецкое озеро в Республику Алтай из-за нашествия медведей. Уточняется, что более безопасное время для поездки на озеро – это ноябрь. Именно в это время медведи уходят в спячку. Ранее стало известно, что в районе поселка Артыбаш медведь вытащил из палатки и убил 29-летнюю женщину, туристку из Новосибирской области. Новый учебник «История нашего края» по истории Подмосковья появится в школах региона с 1 сентября. По нему будут учиться дети с 5 по 7 класс. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области. Также с 1 сентября в школах Подмосковья появятся учебные сборы как часть курса «Основы безопасности и защиты Родины» для восьмиклассников и десятиклассников. В них будут принимать участие только мальчики. Купальный сезон в Москве завершился. Температура воды опустилась до 18 градусов. Об этом сообщил синоптик Александр Голубев. Он добавил, что снова рассчитывать на теплую воду в водоемах столицы не стоит. Дни становятся короче, солнечного прогрева недостаточно. И поэтому вода будет только остывать. Голубев отметил, что тем временем на черноморских курортах условия для купания остаются благоприятными. Например, температура воды в Анапе, Евпатории, Ялте и Феодосии держится на уровне 24 градусов. В Геленджике 26. А в Сочи и Туапсе 27 со знаком плюс. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: В 15.04 в Москве вы слушаете информационный час на радио «Спутник». И, как обычно, по традиции, в это время мы обсуждаем на самом лучшем радио страны самые интересные, актуальные темы к этому часу вместе с нашими экспертами. Ветеран боевых действий, участник СВО, военный и общественный деятель, военный эксперт Андрей Марочка с нами на связи. Андрей Витальевич, здравствуйте. Хочется обсудить сразу несколько интересных тем. На самом деле тут показательные события в Киеве происходят. Назначен новый министр обороны, там очередная перестановка, можно так сказать, у них верхушки, которая должна как-то, ну, как они рассчитывают, повлиять на ход боевых действий. Помимо прочего, также хочется сказать сразу о том, что украинские боевики начали атаковать иранские грузовики, обвиняя Тегеран в поддержке России. Давайте сразу обсудим все эти темы вместе. Вот Евгения Хмара, министр обороны теперь. Что вы скажете по этому поводу?
3: Ну, прежде всего, я хочу отметить, что от перестановки мест вкладываемых сумма не меняется. Дело в том, что сейчас никак абсолютно вот эти все перестановки в украинском руководстве военно-политическом не повлияют на ход ведения специальной военной операции. Сейчас мне Зеленский напоминает уже где-то гитлеровскую Германию, когда он меняет руководство, да, но по сути уже все прекрасно понимают, что судьба предрешена, и естественно наши ребята сейчас выполняют задачи специальной военной операции, имеют определенные успехи на линии боевого соприкосновения. Ну а Хмара — это марионеточная такая фигура, которую Зеленский поставил для того, чтобы управлять, скажем, теми процессами, которые происходят в большей степени в коррупционной составляющей, поскольку мы прекрасно понимаем, что идет огромнейшее финансирование, и, естественно, большая львиная доля идет именно на Министерство обороны украинской. И вот Хмара сейчас будет выполнять все то, что ему будет ставить Зеленский. Но вместе с тем, естественно, данная фигура еще и в политической как-то составляющей играет, поскольку насколько бы там ни были картонные эти майданы, да, которые пытались развивать, а мы прекрасно понимаем, что они развиваются именно из-за того, что финансируется это с Запада. Но вот Федоров, как-то говорит, попал в вагон для некурящих, и Зеленский сделал очередной такой, ну, как он считает, сильный шаг, не пошел на, скажем, не пошел на полпути того, что ему рекомендуют, а именно поставил свою фигуру. Ну, в целом, посмотрим, как это будет в дальнейшем отражаться на том, что происходит на линии боевого соприкосновения. Но я, как еще раз предполагаю, ничего абсолютно не изменится.
2: То есть вы считаете, что это все-таки действительно такое политическое, не стратегическое, а скорее политическое решение?
3: Да, абсолютно верно. Это абсолютно политическое решение, потому что, как бы там ни говорили, но сейчас уже те задачи, которые можно было выполнить, выполнили предыдущие руководители, в том числе и Федоров. Тут ему надо отдать должное. Он сделал очень серьезный акцент на беспилотных аппаратах. И, естественно, это все очень негативно для нас отразилось. Но, с одной стороны, это как бы... ну, одна сторона составляющая, с другой стороны, Федоров не прошел, как говорится, именно вот в тех в той политической борьбе, естественно, Зеленский его попросту вычеркнул. Мы не забываем, что есть еще у нас пан, который, скажем, Сырский, который тоже претендует на какие-то политические дивиденды, также Залужный, также Тропаты, также другие. Есть еще как бы руководители, и это все вот пауки в банке, которые будут еще дальше, как говорится, работать в нашем направлении, что не может не радовать.
2: Также хочется спросить сразу же про Иран. Киев решил атаковать гражданский транспорт Ирана. Как там на это реагируют? Почему это происходит? Какой у них план?
3: Ну, здесь, мне кажется, есть два составляющих момента. Прежде всего, я предполагаю, что с одной стороны, скажем, Соединенные Штаты могли, скажем так, подсунуть любимое животное Украины — свинью, да, то есть мы прекрасно понимаем, что разведданные, которые поступают на Украину, они идут сугубо с блока НАТО, и, естественно, как бенефициар этого блока Соединенные Штаты могли как бы немножко обострить эту ситуацию, тем более не все у них сейчас в порядке с, скажем, на Ближнем Востоке, но а с другой стороны могло вполне быть целенаправленное такое решение для того, чтобы скажем, раздергать тот же самый Иран и в другом направлении. То есть мы прекрасно помним, да, когда Иран уже грозился выполнить, скажем, ответные удары ввиду того, что Украина нанесла удар по Ирану, но вместе с тем это все как бы немножко заглохло. Сейчас эту тему пытаются раздувать. Вот удары по этим грузам вполне возможно один из винтиков того процесса и механизма, который происходит.
2: А вот я как раз хотела спросить про ответные меры, вот в данном случае, про ответные меры Ирана конкретно. Могут ли они быть?
3: Ну, смотрите, если мы говорим о технических возможностях Ирана, то они вполне осуществимы. Дело в том, что у Ирана есть сейчас боеприпасы, которые по тактико-техническим характеристикам спокойно достигают Киева. Тем более, если мы возьмем, скажем, дружественные страны, в том числе Российскую Федерацию, я думаю, что мы не обратим внимания на очередные ракеты, которые будут лететь в сторону Киева. Ну, а вот сейчас, как это все будет происходить, это глобальная игра, скажем так, и шахматная доска, где сейчас активно переставляют фигуры как Соединенные Штаты, так и Российская Федерация. Иран в этом вопросе точно так же сейчас играет ключевую роль.
2: Спасибо. Также хочется еще, знаете, обсудить вот такой очень важный на самом-то деле момент. Мы сегодня это обсуждали вместе с коллегами. Сейчас хочется услышать ваше мнение по этому поводу. Гуманитарная составляющая конфликта, она сейчас на самом деле остается в центре внимания очень сильно. И состоялся новый обмен пленными по формуле 103 человека. И также Яна Лантратова заявляет, депутат Яна Лантратова сообщает о том, что Россия готова обменять более 220 осужденных на Украине граждан, если Киев проявит ответные меры, то есть такую же встречную готовность. Вот что вы скажете по этому поводу?
3: Ну, прежде всего, хвала, конечно, Яне Лотрантовой, поскольку очень глубоко посвящен процесс обмена военнопленными, в свое время очень активно занимался этим вопросом, и я знаю, насколько это все сложно, тяжело, очень тяжело, и там много очень факторов, которые влияют на процесс обмена, и, естественно, вот эта кропотливая долгосрочная работа привела к тому, что 103 наших ребят вернулись, как говорится, на родину, и, естественно, теперь страх той неминуемой участи, которая их ждала, а вполне незавидная участь в украинских тюрьмах ждет наших российских ребят, она их миновала. Но, естественно, сейчас Украина пытается как-то лавировать, поскольку мы все прекрасно помним, что накануне Яна Лантратова как раз заявила о том, что Украина не желает проводить именно гуманитарные вот эти все вопросы, естественно, общественный резонанс это очень большой вызвало, в том числе на территории бывшего СССР. Естественно, это все привело к тому, что все-таки несколько, скажем, пунктов...
2: Извините, пожалуйста, я немножечко вас перебью. А чем они руководствуются, говоря о том, что они не хотят этого?
3: Ну, дело в том, что на самом-то деле все прекрасно понимают немножко разность, мягко говоря, в отношениях к своим гражданам. Дело в том, что Российская Федерация-то заботится как раз о своих гражданах, а Украина относится им как к людскому резерву. Вот это вся разница во всех абсолютно аспектах и моментах. И, естественно, для Зеленского не нужны люди, которые увидели реальное отношение Российской Федерации к гражданам Украины. И, естественно, они будут это все распространять. А это как раковая опухоль, которая будет жить на Украине. Им абсолютно это не надо. Ну, моб резерв на 103 человека им абсолютно ничего не повлияет. Более того, они прекрасно понимают, что эти люди уже больше не пожелают идти, скажем так, воевать. И, естественно, это попросту, не такой ресурс, на который бы они обратили внимание. Ну вот в политическом плане приходится, как говорится, выполнять под давлением общественным. Но
2: Андрей Витальевич, спасибо большое. Да. К сожалению, все время у нас с вами заканчивается. Нужно обсуждать другие темы. Но я вас благодарю за такой развернутый и интересный ответ. Ветеран боевых действий, участник СВО, военный общественный деятель, военный эксперт Андрей Марочка был с нами на связи, и мы продолжаем выпуск.

0: И снова обсуждаем заправки. Дорогие радиослушатели, вы нам пишите, если эта тема вам близка, задавайте свои вопросы. С нами на связи главный редактор онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Борис Леонидович, буквально секундочка. Введу наших слушателей в курс дела. Московские заправки снова фиксируют рост спроса на бензин и сообщают о введении лимитов на продажу топлива. То есть получается так, что ситуация на рынке вновь становится напряженной или нет? Расскажите, пожалуйста, ваше мнение, детали интересные. Буквально вчера, наверное, возможно, позавчера разговаривала тоже с экспертом на эту тему, и тогда еще вроде бы мы говорили о том, что все наконец-то стабилизируется. Плюс ввели евро-2, евро-3, и вроде все к сентябрю уже должно было прийти в норму. А сейчас вот снова лимиты. Почему так?
1: Полный объем информации мы с вами не имеем, поскольку еще в 2023 году введен запрет правительством на всю информацию, связанную с добычей, переработкой, экспортом и так далее. Нужно пользоваться какими-то странными путями для сбора. Но причин 6 августа атака на Ярославский НПЗ сообщалась о пожаре, нарушении работы предприятия. Не исключено, что кто-то из заводов вышел на планово-предупредительный ремонт. Нельзя постоянно перекладывать. Да. Комиссия под руководством Александра Новака постаралась сделать так, чтобы не все ремонты одновременно проходили, как это у нас обычно было. Но рано или поздно проблемы накапливаются, надо приводить предприятия в порядок. И, судя по всему, рязанский НПЗ на планово-предупредительный ремонт вышел, но это, разумеется, не точно. Собственно говоря, такая конструкция. Ярославский НПЗ нет, Москву и область не поставлял. До последнего времени, когда был дефицит, Ярославский НПЗ стал поставлять. Сейчас он вышел из строя, значит, этот приток в Москву вышел из чата. Теперь уже надо не из Ярославля, а в Ярославле что-то поставлять, чтобы там проблем не возникло. Ну и, разумеется, проблема в логистике, которую надо менять буквально на ходу. Несмотря на все разговоры о цифровизации и автоматизации, мы видим, что получается.
0: А вот здесь вопрос сразу от слушателя. А стоит ли ожидать дальнейшего роста цен на бензин? Как вы думаете, бензин, дизель?
1: С дизелем я не видел, чтобы были какие-то проблемы. У нас очень хороший запас по нему. Из 100% производимого бензина нам хватало 50%. То есть запас хороший, а вот лимит по бензину 10%, но явным образом маловато.
0: Ну, а также я вижу комментарии, некоторые задаются вопросом, почему независимые АЗС первыми, как правило, сталкиваются с таким дефицитом, сетевые еще держатся. Возможно, вопрос для кого-то очевиден, но, видите, не для всех. Могли бы вы тоже вот здесь, может быть, рассказать как-то более детально?
1: Перерабатывающие заводы, если у них есть свои сети АЗС, то сначала решают свои проблемы. И только избирки продают, если прямо противоположно не указано правительственной комиссии. Сначала себе, потом всем желающим. Как бы вот так. И поскольку они поставляют своим АЗС, у них отлажена логистика, здесь проще. Если появляются независимые, то им сначала надо договориться, потом придумать, как доставить. Поэтому они вот в такой зоне риска постоянно и находятся.
0: Борис Леонидович, а вообще насколько справедливы опасения некоторых людей, что в Москве может повториться дефицит? Возможно ли это, как вы думаете?
1: Ну, я думаю, что эти вопросы надо где-то в Генштаб задавать. Какова вероятность того, что что-то опять куда-то прилетит? Ну, что я могу ответить по этому поводу?
0: Ну, в общем, что делать простым водителям? Может быть, вы дадите какую-то рекомендацию, ваше мнение, ваш совет, запасаться топливом или нет? Вот сейчас просто не паниковать. И, возможно, кстати, вот я думаю, очень многие эксперты в прошлый раз говорили о том, что эти очереди и весь этот дефицит, он во многом искусственно создавался, потому что люди как раз нервничали и запасались. Вот что вы думаете по этому поводу?
1: Я думаю, что вот эта волна ажиотажа, хватает чемодан, вокзал уходит, прошла. Да, было сначала неожиданно непривычно, но сейчас все-таки, по-моему, мы смирились с тем, что СВО – это, к сожалению, не только линия боевого соприкосновения. Те проблемы, которые тоже достаточно очевидно, заканчиваются в августе. Сейчас начнутся возвращаться на рабочие места отпускники, студенты и так далее. В Москве спрос вырастает в начале сентября. Вот к этому надо быть готовым, и я надеюсь, что комиссия под руководством Александра Новака тоже это прекрасно знает в статистике. Не скрывалась никогда.
0: Спасибо вам огромное. Да, действительно, будем надеяться, что все будет готово к сентябрю. Главный редактор онлайн-журнала «Геоэнергетика.Инфо» Борис Марцинкевич был с нами на связи, и мы продолжаем выпуск.

0: Каждый 10-й торговый центр в России может закрыться или сменить профиль. Вот такую статистику нам дают аналитики, прогнозируют это аналитики. И сейчас подробнее обсудим эту интересную тему вместе с председателем Общероссийского движения предпринимателей. Андрей Ковалев с нами на связи. Андрей Аркадьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Вот я читаю некоторые причины, которые перечисляют. Это рост онлайн-торговли, изменение потребительских привычек, экономические условия. Как вы думаете, отразится ли это как-то все действительно на торговых центрах? И есть ли какая-то статистика? Я вот хожу по торговым центрам, и там такие толпы людей. Я и подумать не могла, что что-то может закрыться. Но может, это определенные торговые центры на самом деле?
1: Смотрите, я коммерческой недвижимостью занимаюсь где-то с конца 90-х. И лет 7-8 назад я заметил, что торгово-развлекательные центры начали превращаться в развлекательно-торговые. Там стало открываться больше ресторанов, детских центров там и так далее, и так далее. Почему? Потому что уже тогда было удобнее купить в интернете там обувь, одежду. Ну, действительно, вы приходите в обувной магазин, там, ну, выбор там для вас, там, 10-15 там, ботинок, да? А в интернете их тысячи, и вам привезут, все, померите, размер не подошел. И это начало влиять еще 7-8 лет назад. Процесс ускорился, потому что коронавирус, если вы помните, торговые центры были закрыты, да. А люди все открыто, спокойно заказывали, курьеры привозили. Значит, бурное развитие Валберисов, Озонов, Авито привело к тому, что действительно торговые центры начали... В Москве просто закрываются и под снос жилье. Вот у меня был под Солнухи торговый центр. Значит, продал, да, там уже жилые корпуса стоят. И это стало распространенным явлением. В последнее время... Значит, так называемые термы, это такие спа-комплексы с бассейнами, банями, значит, практически во всех торговых центрах начали открываться, занимая пустующие площади. И, судя по всему, это объективный процесс, может быть, на который повлияют вот эти последние кошмарные террористические события. Уже 16 логистических центров Валберес пострадало. Может быть, вот это как-то повлияет, и люди вернутся, может быть, там, в торговый центр. Хотя в это трудно поверить. Вы сказали, что вы были в торговом центре, и он был заполнен людьми.
0: Да.
1: Это очень редкий, там, может, там, не знаю, там, авиапарк, там.
0: Вот,
1: обычно я таких видео очень много снимаю, значит, иду в торговый центр, и ни одного человека нету. Ну, там, в детский, там, детскую площадку, там, с ребенком, да. Приезжаю, пустой абсолютно торговый центр. И таких, к сожалению, все больше. А налог на кадастр колоссальный. Вот многие не понимают, почему такие высокая аренда. 25% в обороте торгового центра занимает налог на кадастр. Просто безумного размера. И арендодатели вынуждены, потому что, значит, поддерживать уровень арендной платы, хотя это очень тяжело делать в последнее время. Арендаторы тоже умеют торговаться. Их не так много сейчас. Рынок арендатора, значит, ну, ушли, вы помните, ушли, много западных марок ушло.
0: Да.
1: Значит, вернувшиеся, это, к нам зашли новые, там, турецкие, там, и так далее, они тоже ушли, уже уходят активно. Вообще, торговые сети закрываются, магазины закрываются. Кстати, покупательская способность населения падает, это тоже факт. России нужны мощные экономические реформы. Россия самая богатая страна в мире. Россия вперед!
0: Андрей Аркадьевич, я вас поняла, это потрясающие лозунги. А как вы думаете, какие реформы возможны здесь, вот в формате нашей с вами темы, которую мы сейчас обсуждаем? Может быть, есть какие-то успешные примеры трансформации торговых центров в культурные или общественные пространства, чтобы люди не теряли работу, доход?
1: Смотрите, ну, во-первых, надо резко снизить налог на кадастр. Это, ну, просто иначе мы похороним торговые центры. Ну, кстати, это речь идет обо всей коммерческой недвижимости.
0: А простите, пожалуйста, Андрей Аркадьевич, я вас, можно, немножечко перебью сразу. А торговые центры приносят прибыль государству?
1: Конечно, они платят огромные налоги.
0: Вот налогами как раз и приносят.
1: Конечно. Ну, если мы же не хотим, чтобы у нас Москва в Детройт превратилась. Значит, мы должны наши красивые здания, нашу шикарную Москву сохранить, сделать еще лучше. У нас налоги где-то в 3 раза выше, чем в Нью-Йорке. Завышена безумно
0: вот
1: кадастровая стоимость. Это ужас. Абсолютно непродуманно в свое время ввели этот налог. Ну ладно.
0: Короче, это недавно или это давно делать. Уже так происходит?
1: Это ввели в 2014 году.
0: В 2014 году.
1: И это был ужас. И вот смотрите, ну и плюс, конечно, реформы нужны для того, чтобы народ богател каждый год, чтобы народ покупал, тратил деньги. И тогда все это будет расти. Вы знаете, я такой проповедник честного малого бизнеса. Но малый бизнес, вот он открыл маленький магазинчик, да, потом открыл второй, третий, потом, как Сергей Галицкий в свое время, потом целую сеть. Сейчас это невозможно. Малый предприниматель никогда не станет миллиардером сейчас, к сожалению, к огромному. И вот это надо менять. И, конечно, и для малого бизнеса тоже налоги надо снижать. И ставки по кредитам неподъемные 30%. Бюрократия дикая просто. Вот я сейчас в усадьбе Гребнева своей нахожусь. 5 лет я согласовывал газовую котельную. 5 лет. Ну это же это невозможно. Вот я хочу на острове дорожки проложить. Да людей, чтобы люди гуляли.
0: Андрей Аркадьевич, все, к сожалению, у нас с вами 5 секунд. Спасибо.
1: 33 миллиона рублей. Вот.
0: Спасибо, спасибо вам огромное. Председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев был с нами на связи. Слушайте «Радио Спутник», не переключайтесь, мы вернемся.
2: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: Ослабление рубля. Контекст. С начала августа национальная валюта потеряла в цене порядка 8%. Текущий курс может принести в бюджет до конца года дополнительные 0,5 триллиона. Среди причин ослабления рубля – рост спроса на валюту для приобретения бензина за рубежом, увеличение ее покупки Минфином, ухудшение условий логистики и смягчение денежно-кредитной политики Центробанком. Экономисты также отмечают, что доходность рублевых инструментов стала хуже компенсировать финансовые риски. Держать средства в рублях для клиентов становится менее выгодно. После ряда всплесков из-за событий в Ормузском проливе пошли вниз цены на нефть. Еще один фактор давления на отечественные деньги – сокращение продажи иностранной валюты экспортерами, находящимися под санкциями. Наконец, в сезон отпусков традиционно увеличивается спрос на доллары, евро и юани. По словам Владимира Путина, в целом потребность российской экономики в иностранной валюте сейчас ниже, чем была раньше. И укрепление национальной валюты, которое наблюдалось в последние годы, не несет прежних рисков для экономики. Несмотря на текущую волатильность, рубль остается одной из самых крепких денежных единиц на рынке с начала 2026 года.
1: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
3: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
2: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
4: «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Экономическая динамика в России в целом скромная, но позитивная, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства отметил, что прирост ВВП в текущем году находится на уровне около 1%.
6: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим, и знаем.
5: Глава государства подчеркнул, что нужно укреплять суверенитет страны и повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так и в социально-экономической сфере. Армия России проверила и зачистила от украинских боевиков около 400 зданий в ходе освобождения населенного пункта Водянское в ДНР. Об этом сообщила Минобороны России. Об освобождении Водянского ведомства проинформировало ранее сегодня. В оборонном ведомстве отметили, что работа подразделений воздушной и наземной разведки, расчетов артиллерии и ударных дронов позволила штурмовым группам войти в населенный пункт и провести последовательную зачистку территории. 3 мирных жителя получили ранения в результате атаки ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона. Тем временем дрон ударил по центру Горловки. По информации главы города Ивана Приходько, 4 мирных жителя ранены. Всем пострадавшим оказывают медпомощь. Россия считает, что проход через Армузский пролив должен быть свободным. Об этом заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко. По его словам, в Москве рассчитывают, что ситуация должна вернуться к состоянию, когда любое коммерческое судоходство через этот пролив будет возможно для всех без всяких ограничений. После того, как 8 июля Штаты возобновили удары по Ирану в ответ на якобы действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Армузский пролив, Исламская Республика ответила ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока и закрыла пролив. Ательеры сообщили РИА Новости, что ожидает всплеск бронирований в ближайшие 2-3 недели в Санкт-Петербурге. Это связано с запланированными в городе концертами Kanye West в октябре. В Комитете по развитию туризма сообщили, что эти мероприятия привлекут в северную столицу нишевых туристов. В том числе приедут гости, которые смогут совместить концерт с экскурсиями по городу. Американский рэпер Kanye West приедет в Россию и даст 2 концерта на площадке «Газпром-арена» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» уже менее чем через полчаса. Еще больше новостей вы найдете в Макс-канале «Радио «Спутник».
7: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
8: В 15:33 в Москве. Вы слушаете информационный час на радио «Спутник», и мы продолжаем обсуждать самые разные и интересные актуальные темы к этому часу на самом лучшем радио страны. И сейчас мы обсудим сразу несколько заявлений нашего президента Владимира Путина вместе с нашим экспертом, доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов РУ имени Плеханова Константин Ордов с нами на связи. Константин Васильевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Введу в курс дела наших слушателей. Несмотря на некое беспрецедентное внешнее давление и террористические атаки, российская экономика показывает, пусть скромную, но весьма позитивную динамику. ВВП вырос в первом полугодии на 0,6%, во втором квартале на 1,3%. Также Владимир Путин заявляет о необходимости повышать суверенитет, говорит о том, что план развития экономики реализуется весьма ритмично, и поврежденные логистические и складские мощности восстанавливаются, в том числе с помощью государства. Расскажите, пожалуйста, что означают цифры 0,6%, 1,3% для нашей экономики в условиях жестоких санкций, которые сейчас бьют по всем. Но мы с ними справляемся, что важно заметить.
9: Да, все больше того опасались стагнации и то, что будет падение ВВП. И мы видим, что усилия правительства, они как раз направлены на то, чтобы стимулировать экономический рост. И через бюджетный дефицит, в частности, он большой и непривычно для нас его наличие вообще само по себе, но это как раз та самая мера, которая позволяет и поддержать экономику, экономическую активность, и всячески как раз мотивирует и бизнес для расширения производства, импортозамещения. Действительно, наверное, все-таки 1,6-1,3 это, может быть, меньше, чем мы бы хотели, но точно больше, чем прогнозировали, в том числе и зарубежные экономисты. Так что здесь в наше непростое, прямо скажем, время, и причем непростое оно с такой общемировой точки зрения, мы видим, что экономика Китая тоже тормозит, и в этом отношении европейские, американские финансы тоже являются зависимыми от долга ключевым образом, так что мы видим и политические обстановки, та же ситуация с Ираном, все это вносит неопределенность дополнительную, которая, с одной стороны, для нас отразилась достаточно положительно через рыночную конъюнктуру цен на нефть, в частности, но, с другой стороны, вся эта неопределенность, к сожалению, снижает потенциал роста мировой экономики в целом, а как следствие и приводит к снижению цен на привычные товары экспорта российские.
8: Угу. А также говорится о том, что необходимо помочь регионам, где бюджетная ситуация сложная. Говорит об этом наш президент Владимир Путин. Как вы думаете, какой может быть эта помощь? Вот, например, срок погашения кредитов регионами перенесен за пределы 2030 года. То есть это уже помощь. А какие еще меры, возможно, вы можете нам назвать?
9: Ну, конечно же, это дополнительные дотации, субсидии, субвенции, такие сложные слова, но... В принципе,
8: а если простым
9: понятно.
8: Языком?
9: Да, то есть деньги. Всем необходимы деньги. И мы видим, что дополнительные программы социальной поддержки, в том числе на региональном уровне, принимаются для семей, для граждан, которые особенно нуждаются в подобного рода дополнительных мерах. Так что в этом отношении настоящая, конечно, нехватка в определенных регионах в связи с... текущей экономической ситуации денежных средств наблюдается, потому что и у нас и ЖКХ привычно мы хотим строить, да, и так или иначе заменять там трубы. Все это такая рутинная работа, с одной стороны. С другой стороны, непредсказуемость порой и цен, и поставщиков приводит к необходимости дополнительного финансирования. Собственно, и вот это... Та история, которая на сегодняшний день привела к росту задолженности регионов, но, естественно, мы видим, что федеральный бюджет по мере нарастания подобного рода сложностей в том числе и идет на списание долгов. Так что в этом отношении регионы, мне кажется, чувствуют себя вполне уверенно с точки зрения исполнения, прежде всего, социальных обязательств и те задачи, которые перед ними стоят.
8: Константин Васильевич, еще очень важная тема. Владимир Путин заявляет, что логистические и складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне. Говорит об этом глава государства, повторюсь, это его прямая цитата. Хочется узнать у вас, как все-таки государство помогает восстанавливать логистические и складские мощности, которые пострадали от террористических атак в последнее время, за последний месяц, наверное, особо часто мы это обсуждаем.
9: Да, мы понимаем, что уже такая, называемая платформенная экономика, то есть вот эти маркетплейсы, к которым мы привыкаем, и в регионах особенно, они пользуются спросом, там, где нету крупных супермаркетов, торговых центров, всего остального. То есть в этом отношении, конечно, все равно остается на сегодняшний день развилка, связанная с необходимостью либо строить большие такие масштабные складские комплексы, но они и порой становятся легкой добычей. Вот. И, с другой стороны, может быть, выстраивать именно технологичную платформу там, где, знаете, вот было там в Японии популярно так называемое just in time, то есть вовремя поставка, где нету потребности в крупных складах, а наоборот, сегодня информационные технологии как раз позволяют после заказа напрямую осуществлять от производителя к потребителю доставку. И вот в этом отношении как раз, мне кажется, может быть, будет необходимость пересмотреть именно подходы к логистике. Склады, безусловно, необходимы, но, может быть, они не нужны такие крупные. А вот как сделать саму платформу более оптимальной и позволяющей достаточно экономно все-таки обеспечивать вот этот путь от производителя до потребителя, чтобы сохранить тот же самый ассортимент, потому что у нас, к сожалению, есть риск того, что цена на конечный товар может не измениться, а вот то, что ассортимент может сократиться, это риск существует. И вот здесь как раз современные технологии, я думаю, придут нам на помощь.
8: Вот, кстати, про современные технологии тоже хотела бы вас спросить. Нашла еще одно заявление, где говорится о том, что, опять же, прямая цитата нашего президента Владимира Путина, он говорит, у нас уже реализуется план структурных изменений в экономике, в их числе развитие рынка труда за счет создания современных производительных рабочих мест, увеличение выпуска в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Словом, речь идет именно о качественном, интенсивном развитии отечественной экономики. Вот здесь хочется спросить создание современных производительных рабочих мест. О чем здесь речь? Что это за такие рабочие места?
9: Да, это современные компании, прежде всего цифровой экономики, которые в том числе, вот чем они для нас-то, мне кажется, для России хороши, они в том числе подразумевают удаленные рабочие места. То есть в этом отношении с нашей необъятной территорией как раз вовлечение регионов в современные технологические процессы, так сказать, рекрутерство таких современных компаниях именно лучших специалистов, подготовка, переподготовка без необходимости физической такой миграции. Потому что у нас, к сожалению, так и не получается эту миграцию территориальную обеспечить. У нас в одних регионах дефицит рабочих мест, в других профицит, так сказать. И вот здесь как раз для нас удаленные и законодательно принимаются нормативы. Удаленные рабочие места могут и сделать доступным, по сути, высокотехнологичные профессии и потребность компании удовлетворить за счет наших граждан, а не гастарбайтеров. И при этом, собственно, уровень зарплаты тоже можно существенно у себя увеличить, в каком бы из отдаленных, может быть, регионов вы бы не жили.
8: Спасибо вам огромное за такую интересную беседу и развернутый ответ. Доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов имени Плеханова Константин Ордов был с нами на связи, и мы продолжаем выпуск. Пуск.

0: нами на связи продюсер, генеральный директор Москонцерта, сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино» Илья Бачурин. Илья Викторович, здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ввиду в курс дела наших слушателей, в России появились методические рекомендации для кинопроизводителей, посвященные теме семьи. Это часть государственной политики по укреплению

0: и поэзия серьезная, кинематограф является носителем смысловой составляющей. И чем дальше, тем больше мы понимаем, что смысловая составляющая в нем сегодня важнейшая. Вот форма уходит на второй план, содержание выходит на первый план. И то, к чему призывает искусство через кинематограф, через любые другие жанры, это принципиально важно. Принципиально важно для нашей большой общности под названием государства. Потому что вот сегодня четко стало ясно, что нету контента, который просто сделал бы кто-то ради чего-то. Всегда есть интересант, всегда чья-то смысловая конструкция, работающая на какую-то, на какие-то нарративы, на какие-то цели и задачи, она присутствует. И получается так, что когда простые, вроде всем очевидные, вещи не объясняются, то они потом как-то могут и не присутствовать, или присутствовать очень криво в тех произведениях, которые создаются. Притом, обращу внимание, почти в 100% случаев с поддержкой государства. Государство – основной заказчик в области культуры. Так получилось. И так, на самом деле, это и работает во всем мире, не только в России. Так вот, очень часто бывает, что какие-то вещи вроде очевидные начинают творцы интерпретировать по-своему. И получается, у кого как. Ну, у кого-то хорошо, у кого-то как попало. Поэтому вот такое объяснение, что ли, мне кажется, очень своевременным, обоснованным и важным. Еще раз повторю, не бывает сегодня вот контента, который не продвигал бы какие-то ценности. Вопрос только в том, чьи эти ценности. И если это не наши ценности, то зачем его поддерживать за счет налогоплательщиков и государства, этот контент?
1: Илья Викторович, ну, на самом деле, читала некоторые комментарии, некоторые мнения, и они говорят о том, что вот эта методичка, она может ограничивать творческую работу режиссеров и сценаристов.
0: Мне кажется, что при обоснованности всегда из любого правила в части творчества конкретно могут быть сделаны исключения. Так же, как в законе о курении, вот запрет на курение в кадре, например, в упоминание каких-то веществ в произведениях, он же существует и четко зафиксирован. Но при этом оговорены случаи, когда художественно обоснованно допускаются исключения. Я предполагаю, что и здесь все работать будет ровно так же. И создавалось это ну, не ограничение, по сути, а рекомендация. Вот тут очень важно разобраться с юридической стороной вопроса. Это, скорее всего, просто рекомендация. И я так и прочел этот документ.
1: Да, это действительно важно. Это рекомендательный характер носит. То есть режиссер не обязан, но есть такая рекомендация.
0: Да, но по сути совет, как правильно понимать то, что ты можешь понимать по-разному. Вот. И дальше прислушиваться или нет, решает каждый. Если не прислушивался человек, я подозреваю, что может включаться какие-то другие могут механизмы, значит, которые ну, не будут продвигать этот контент, не будут позволять его там как-то широко тиражировать. Это уже будет, ну, собственно, решением авторов, если они сочли, что хотят отходить от этих рекомендаций, они могут получить такие риски. Безусловно, об этом лучше предупреждать. И вот как раз рекомендации таким предупреждением и являются.
1: Илья Викторович, а есть ли какая-то, какая-то статистика, российский зритель, он что больше всего предпочитает? Какие темы, связанные с семьей, сегодня наиболее востребованы, а какие, возможно, еще только предстоит раскрыть? Как вы думаете?
0: Вы знаете, статистики, к сожалению, нет, но боюсь, что если говорить про сегмент авторского кино, мы бы увидели картину плачевную, где про семью, ну, потому что вот в этом сегменте про семью рассказывается в таком мрачноватом всегда контексте с точки зрения, не знаю, разводов, неблагополучия, драмы бесконечной. Ну, я понимаю, что, так сказать, в общем, сюжет, любой хороший сюжет включает в себя некую драму, но строить целиком произведение и делать основной драмой такую как бы неправильную, что ли, не живую, не рабочую конструкцию семьи, по сути, ее предъявляя и по факту ее продвигая. Ну, это же не здорово, правда? Потому что каждый из нас хотел бы жить в полноценной семье, а не в той, где вот эта драма случилась. И как бы сегодня, если не прибегать вот к таким буквальным мерам защиты семьи, то благодаря давлению цифровых цифровых площадок, цифрового контента, который расшатывает

0: семью. Ну, давайте простым языком говорить. Там как бы весь диапазон как бы всего, чего только можно, человек получает сразу, как только заходит на цифровую площадку, и семья оказывается где-то в стороне. Можно ли хотя бы в том серьезном, тяжелом контенте, кино именно так называется, придерживаться тех норм, которые приняты в нашем обществе, которые описаны очень четко в 809-м указе президента. Это же здорово, чтобы в какой-то момент времени...
1: Илья Викторович, появилось... это действительно здорово. Спасибо вам огромное за развернутый комментарий. К сожалению, время эфирное у нас с вами заканчивается. Продюсер, генеральный директор Москонцерта, сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино» Илья Бачурин был с нами на связи. Мы продолжаем выпуск, переходим к другой теме.

0: Эксперт Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский с нами на связи. Евгений, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Евгений, на самом деле новость чудовищная. В московском антикафе обнаружили более 100 мертвых птиц в морозильной камере. Точно так же хочется напомнить, что ранее в этой же сети раскритиковали столичное кафе с капибарами за принадлежащие условия содержания животных. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Какое ваше мнение? Что вообще происходит в этих кафе? Как-то они регулируются там?
1: Ну, во-первых, нужно сразу разделить два момента. Это обнаружение вот этих мертвых птиц, так сказать, в холодильниках и вообще антикафе. Uh-huh. Дело в том, что в любом приюте, в любом заведении, где содержатся животные, реабилитационные центры, всегда, в общем-то, в холодильниках содержатся какие-то умершие животные. Причем они могут умирать по разным причинам. Это естественная смерть, болезни. Бывают действительно какие-то там, скажем, случайные отравления, но обязательно говорить, что это жестокое обращение с животными, что над ними там кто-то издевается, это абсолютно неправильно. Почему это происходит? Ну, потому что у нас действительно правила утилизации существуют, регламент достаточно жесткий, поэтому и они очень дорогостоящие. Для того, чтобы утилизировать там, то есть одну птицу, там, ну, в общем, обойдется там несколько тысяч рублей, понимаете? Поэтому все откладывают, все заведения, которые содержат животных, ну, естественно, там падеж какой-то есть, я опять же говорю, так сказать, просто из-за естественной смерти. Вот, так сказать, они все это откладывают на потом, и у них накапливаются в холодильниках животные. Это еще не говорит о том, что вообще какие-то нарушения, потому что это не нарушение правил утилизации и уж точно не жестокое обращение с животными. Поэтому говорить о том, что вот именно там, так сказать, как вот, ну, сейчас СМИ говорят, что это именно жестокое обращение, это нужно доказать. То жестокое общение с животными — это умысел, умышленные какие-то причинения вреда здоровью, жизни и так далее. Теперь, что касается антикафе. Так сказать, антикафе, почему-то сразу вот возникает, ну, такая, в общем-то, волна, так сказать, негатива к антикафе. На самом деле антикафе — это очень такая перспективная сейчас развивающаяся направление зооиндустрии. Почему? Потому что это очень удобно, потому что можно не содержать животных экзотических, естественно, это очень сложно, но с ними пообщаться, контактировать вот в этих заведениях, так? Вот, естественно, это очень привлекает там и детей. Вот. Но весь вопрос в том, что там, в общем-то, идет масса ошибок, когда люди понимают, что действительно можно и зарабатывать на этом, вот, открывают такие заведения. Там, во-первых, выставляют на контакт несоциализированных животных. Угу. Просто берут, ну, покупают где-то там каких-то экзотических животных, где-то там приобретают и тут же их выставляют. Нужно, и это, естественно, заканчивается, ну, очень часто плохо. То есть животные кусаются, ведут себя неадекватно. Значит, социализация — это первое, что необходимо для вот таких животных, где, если они в антикафе, так сказать, вообще говоря, участвуют. То есть нужно, чтобы животное было с рождения, так сказать, именно в неволе содержалось. То есть это должно быть полностью социализированное, адекватное животное. Так? То есть при этом, значит, те, ну, недоброжелатели, вот, противники говорят, что они содержатся там в каких-то неестественных условиях. Дело в том, что если животное родилось в неволе, то оно уже содержится в естественных условиях в неволе. То есть это может даже маленькая клетка. То есть это не значит, что там нужно обязательно там в лесу его, так сказать, в лес выпускать и так далее. Это заблуждение. Это, кстати, нужно, ну, как сказать, пропагандировать, что на самом деле польза от того, что животное общается с человеком, если оно родилось, как говорится, в неволе, то это для него очень, это радость, в общем-то, так же, как и для, скажем, кошек, собак, которые, в общем-то, в охотку, если они нормально адекватные, они в охотку, так сказать, вполне контактируют, так? Весь вопрос, естественно, в глубине контакта. Если постоянно тискать животное там целый день, 24 часа, так сказать, в сутки, да, ну, конечно, это, естественно, неправильно. Поэтому здесь весь вопрос в том, что люди должны понимать, что это, в общем-то, не просто индустрия, это действительно должно быть все продумано, так? Вот. Кроме того, ветеринарный осмотр, ветеринарные документы, которые, если человек, ну, действительно, неожиданно там будет укушен, это тоже вполне нормально, но потому что нужно понимать, что это все-таки животные, понимаете, то есть так же, как домашние животные. Кошка может как-то оцарапать случайно там и так далее. Так и здесь экзотические животные так себя ведут. То можно потребовать справки там, ну, так сказать, ветеринарный документ о том, что оно привито, так сказать, у него нет никаких заразных болезней. Ну и что касается дальше, то, что у нас, в принципе, до
0: 15 секунд у нас с вами.
1: Алло.
0: Да-да-да, 15 секундочек осталось.
1: Да, она в серой зоне находится, вся сфера антикафе. То есть это тоже, кстати говоря, в общем, результат, потому что у нас просто реально до сих пор никто не задумался, как регламентировать эту область деятельности. Поэтому на них, естественно, легко нападки, привлекать по каким-то...
0: Спасибо, спасибо большое. Эксперт Центра правовой зоозащиты Евгений Линский был с нами на связи. Радио «Спутник», не переключайтесь, мы вернемся.

0: Страна героев. Сергей Ярышев. Ему удалось сделать невозможное. Помогли мужество, стойкость, ответственность, вера в победу и железный характер. 21-летний рядовой Сергей Ярышев из Самары в одиночку 68 дней держал оборону на переднем крае в ДНР у села Гришино. Отрезанным от сослуживцев, он оказался после очередного штурма, в ходе которого с боевыми товарищами уничтожил несколько огневых точек противника. Это позволило взять важный рубеж. Но и в одиночестве Сергей отражал атаки, передавал в штаб информацию о передвижениях врага. На предложение сдаться ответил жестким отказом. Свою службу в вооруженных силах рядовой Ярышев начал уже во время спецоперации на Украине. Сначала срочка, затем подписание контракта с Минобороны. Он был направлен в 51-ю армию Южного округа, неоднократно отличившуюся в ходе операции. Действовал в составе штурмового отряда. Два с лишним месяца Ярышеву доставляли провизию с помощью дронов, против которых работал противник. Он потерял обе ступни, был эвакуирован, сейчас проходит реабилитацию. Президент Владимир Путин присвоил Сергею Ярышеву звание Героя России с формулировкой «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио «Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16 часов, столько же в Сухуми. В Уфе 18 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию. МЧС России направила в Сербию самолет для тушения природных пожаров. На трассе М4 Дон столкнулись 12 автомобилей. Подробности далее. Общая динамика капиталовложений, начиная с прошлого года, замедлилась. Многие мегапроекты в России прошли основную фазу. Сейчас задача запустить новый цикл инвестиций. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
2: Сейчас наша задача дать бизнесу дополнительные возможности вкладываться в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, жилищного строительства. Важно инвестировать в те проекты, которые ориентированы главным образом на внутренний спрос, на технологическое развитие всех сфер жизни, на платформизацию отраслей экономики.
1: Президент поручил кратно нарастить усилия по применению современных технологий в социальной сфере, поддержать укрепление инфраструктуры городов и поселков, обновление ЖКХ, строительство портов и авиаузлов, а также железных и автодорог. Гуманитарные связи и культурный обмен позволяют выстроить основу для дальнейшего развития стратегического партнерства между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко на открытии фестиваля «Открой для себя Абу-Даби». Министр отметил высокий уровень отношений между странами благодаря личному вниманию к их развитию со стороны президента России Владимира Путина и президента Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заид аль-Нахаяна. Фестивали проходят с 19 по 23 августа на Манежной площади в Москве. Гости смогут ознакомиться с традиционной кухней и одеждой, попробовать арабский кофе, а также погрузиться в местную культуру. Самолет МЧС России Ил-76 направлен в Сербию для тушения природных пожаров. Об этом рассказали в пресс-службе министерства. Такое поручение дал президент Владимир Путин. Отмечается, что обращение о поддержке поступило непосредственно от сербской стороны. Партнеры обратились к России с призывом о помощи в связи с критическим обострением пожарной обстановки и угрозой населенным пунктам. Суд Москвы оштрафовал на 6 миллионов рублей соцсеть ТикТок по двум протоколам об отказе удалить запрещенный контент. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Платформу неоднократно штрафовали в России, в том числе за неисполнение требований Роскомнадзора, отказ производить мониторинг контента ЛГБТ-движения, запрещенного в России и признанного экстремистским. Кроме того, ТикТок отказывался предоставить данные в Роскомнадзор. 12 автомобилей столкнулись на трассе М4 Дон в Ростовской области. Об этом сообщает госавтоинспекция региона. Уточняется, что движение затруднено на протяжении 4 километров. Информации о пострадавших пока нет. Фестиваль проявления пройдет с 20 по 27 августа в рамках международного фестиваля «Театральный бульвар» в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Уточняется, что отдельная часть афиши посвящена инклюзивному театру. Так, мастерская Дмитрия Брусникина покажет спектакль-концерт «Хорошо, что я такой» с переводом на жестовый язык. Пока это все к данной минуте. Мы продолжаем следить за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: В Москве, 19 августа, среда. Вы слушаете информационный час на радио «Спутник», самое лучшее радио страны. И сейчас мы будем обсуждать очень важные темы. У нас на связи Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Владимир Михайлович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Нам с вами предстоит обсудить серьезные вещи, как иноагенты готовят фейковые экзит-полы у наших посольств, что за тихая дипломатия идет между Москвой и Вашингтоном, и также обсудим, почему Россия предупреждает о последствиях участия британских войск в конфликте. Начнем с того, что в Госдуме сообщили, что иноагенты готовят провокационные экзит-полы у российских посольств за рубежом. Им поручено собирать недостоверные данные и искажать картину волеизъявления граждан в ходе выборов в Госдуму. Что вы думаете об этой информационной войне против России?
4: Я думаю, что неожиданного для нас здесь ничего нет. Мы это знали. В частности, комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета на своем последнем заседании в июле, мы об этом говорили, что ожидается такая практика, используя наших беглецов, которые по тем или иным причинам покинули страну, особенно после начала специальной военной операции, которые сомкнули свои ряды вместе с теми, кто давно фактически работает против своей родины, и используя финансирование, которое они получают щедро и от западных спецслужб, от западных различных агентств, коммерческих структур, некоммерческих структур, они будут использованы, они отрабатывают свой кусок хлеба. Это делается для чего? Чтобы потом на различных каналах показать недовольство людей, которые пришли к посольству, которые не могут якобы проголосовать, либо начнут рассказывать всякие ужастики. Но это уже проходило. То есть нового здесь ничего нет. Я думаю, что мы готовы к этому. Народ наш достаточно, в общем-то, подготовлен к подобным вещам. И вряд ли будет серьезно реагировать на подобные вбросы.
3: Владимир Михайлович, то есть получается, Россия никак не будет противодействовать этим провокациям, простите, уже заговариваюсь за этот день, мы ничего не будем предпринимать. Мы просто принимаем это как данность, что вот это так и есть, но реагировать на это даже нет смысла. Правильно я вас понимаю?
4: Ну, правильно понимаете. Дело в том, что, ну, что мы можем, если у посольств, особенно тех, которые находятся во враждебных России государствах, конечно, они будут использовать эти площадки. Ну, мы можем потребовать от страны пребывания, чтобы они обеспечили безопасность тех или иных избирательных участков, которые будут открываться в посольствах. Ну, мы же понимаем, как формально будут подходить наши друзья в кавычках на Западе к нашим заявлениям, к нашим протестам. Поэтому я думаю, что надо все это принять, ну, знаете, как шелуху. Я думаю, что люди сами разберутся, что происходит.
3: А как вы думаете, Владимир Михайлович, есть ли какая-то возможность россиянам, которые живут за границей, как-то защититься от манипуляций, не стать жертвой провокаторов? Есть ли шанс защититься от этого?
4: Вы знаете, самая хорошая манера поведения не отвечать на различные экзит-полы заграничные, они никому не нужны, они ничего не решают. Их выводы заранее нам известны и понятны. Просто игнорировать и не комментировать все, что будет их опрашивать, вот эти эмиссары, которые будут толпиться около наших посольств, там, где будут проходить выборы.
3: Владимир Михайлович, также помощник президента Юрий Ушаков говорит о том, что прокомментировал появившееся сообщение о якобы идущей тихой дипломатии между Россией и США. Такая важная тоже тема, и здесь важно понимать, что скрывается за всеми этими домыслами, смыслами, за всеми этими заявлениями. Вот скажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу? Как следует трактовать слова Юрия Ушакова?
4: Ну, господин Ушаков опытнейший наш дипломат, политик. Он работал в Соединенных Штатах Америки, в других структурах и в МИДе на высших должностях. Я думаю, что он правильно сказал, дипломатия всегда должна быть тихой. Если дипломатия становится громкой, то это уже не дипломатия. Поэтому то, что контакты идут между российскими представителями вот на каком-то рабочем уровне, это понятно, они будут идти. Но говорить вот о том, что сейчас готовится срочно поездка представителей Трампа, того же Кушнера
3: и Уиткофа.
4: Ну, знаете, для того, чтобы это поездка состоялась, нужна им подготовка. Они же могут просто приехать, погулять по Красной площади и уехать. Да? Должны быть какие-то конкретные предложения. Вы открыты ко всем предложениям, которые звучат, в том числе от представителей Трампа, от представителей украинского руководства. Ну, Надо понимать, что не все предложения нас устроят. Мы уже не раз обжигались и понимаем, что, как правило, многие из предложений направлены на то, чтобы сбить российское наступление и попытаться заморозить конфликт на линии соприкосновения для того, чтобы страны-спонсоры киевского режима продолжили обеспечивать и снабжать украинский режим необходимым оружием и пополнить ряды войск.
3: Я для наших слушателей тоже зачитаю его высказывание. Здесь вот хочется немножечко, да, уделить этому вниманию побольше. Кремль пока ничего не может сказать по поводу возможного приезда в Россию спецпредставителя США Стива Уиткофа и зятя американского президента Джареда Кушнера, сообщает помощник президента России Юрий Ушаков. И вот его цитата. «Столько вопросов по поводу этой поездки, как будто речь идет о приезде родственников откуда-то там из Калуги в Москву». Вот такое он сделал заявление, но на самом деле это немножечко даже и иронично звучит, как вы думаете?
4: Звучит очень хорошо, с хорошим чувством юмора, господин Ушаков. Он сказал все абсолютно верно. На самом деле, если эти люди приедут в Москву, они уже приедут с конкретными предложениями, которые предварительно, возможно, уже обсудят на дипломатическом уровне. Мы всегда ждем представителей Трампа в Москве и рады будем их видеть.
3: А как вы думаете, когда эта встреча, если когда эта встреча состоится, то вот если предположить, какие вопросы могут реально обсуждаться за закрытыми дверями?
4: Ну, здесь может быть целый перечень вопросов. Я думаю, что вот сейчас слух обсуждается даже в эфире такой уважаемой радиостанции, как ваша, она не совсем корректна. Я просто их и не знаю, те вопросы, которые там могут обсуждаться. Но я думаю, что мы слишком хорошо знаем, что очень часто желания и высказанные пожелания всегда совпадают с тем, что в результате будет. Помните, год назад после Анкориджа мы все были воодушевлены, мы пошли американцам навстречу. Это потом стало выясняться, что мы как бы в большинстве своем принимали американский план, но он не сработал. Потому что главный противник любого примирения с Россией, любого мирного соглашения с Россией является киевский режим. А киевский режим существует лишь тогда, пока он воюет. Когда он перестанет воевать, он не будет нужен ни западным спонсорам, а самое главное, господин Зеленский, как политический лидер, в этот момент перестанет существовать. Поэтому они все прекрасно понимают, что предложить пока нечего. И для того, чтобы они предложили что-то конкретное, мы должны добиваться тех задач, решения тех задач, которые поставил президент по освобождению наших 4 конституционных территорий.
3: Владимир Михайлович, знаете, еще очень хочется понять и для себя, и уверена, многим нашим слушателям тоже было бы интересно послушать ваше мнение, а существует ли сегодня вообще какой-то устойчивый, неформальный, если можно так сказать, канал связи между Россией, Москвой и Вашингтоном?
4: Канал связи, несомненно, существует. Значит, в обеих столицах работают где представительства, значит, проходит общение. Оно не всегда бывает публичным, и не нужно, чтобы оно было публичным, потому что это вызывает сразу ряд вопросов, каких-то подозрений. Но канал существует на всех уровнях, и когда у Трампа появится что-то конкретное, я думаю, что он первый поднимет трубку и созвонится с нашим лидером, предложит, чтобы была встреча его представитель с представителем Российской Федерации.
3: Вот как вы думаете, что должно произойти, чтобы вот эта тихая дипломатия, я, кстати, тоже нашим слушателям, мы только с вами частично затронули эту тему, прямую цитату зачитаю тоже Юрия Ушакова. Он прокомментировал публикацию Financial Times о том, что Москва и Вашингтон ведут тихую дипломатию, и отметил, что дипломатия обычно и ведется по-тихому. Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, это публичные заявления, говорит помощник президента. И здесь хочется узнать у вас, что должно произойти, чтобы вот эта тихая дипломатия, она превратилась уже в реальные переговоры? Ну, понятно, скорее всего, должны пойти не только на своих условиях, они постоянно выдвигают какие-то условия. Россия говорит о том, что мы всегда готовы к переговорам, но услышите нас тоже.
4: Ну, правильно. Дело в том, что они нас не слышат, реально. Что бы мы ни говорили, мы еще сказали впервые это и в середине нулевых годов, во второй десятилетие 2021 века. Мы это говорили накануне начала специальной военной операции, еще в декабре 2021 года. Говорили об этом выступал об этом президент, говорил неоднократно на различных площадках. Мы же думаем о своей безопасности, угу. Они думают о безопасности Украины. Но не может быть безопасность Украины обеспечена за счет безопасности России. А наш вопрос им рассматривать неинтересно, они его просто не видят. Поэтому я думаю, что вот когда они поймут, что они безнадежно проигрывают, а я в этом не сомневаюсь ни на одну секунду, я думаю, тогда они все-таки будут искать реальные пути. Пока все варианты нереально, они направлены на замораживание конфликта на данный момент. И это может затянуться до десятилетия. Такая болевая точка, она будет постоянно тлеть.
3: Угу. Думаете, может затянуться на десятилетия? Но это такой интересный
4: может,
3: прогноз.
4: Если мы пойдем по тому пути, который они предлагают.
3: Который они предлагают.
4: Но мы по этому пути уже не пойдем.
3: Я вас поняла. Еще, знаете, хочется узнать, почему все-таки Запад активно вбрасывает в медиа информацию о неких тайных переговорах, что самое интересное, они не ссылаются ни на какие источники. Они постоянно говорят о том, что источник, который мы не можем называть. Но при этом это важные газеты, такие как Financial Times. Почему они активно пытаются вбрасывать эту информацию? Это как-то влияет на их народ или для чего они это делают? Или они думают, что это как-то повлияет на российских граждан?
4: У нас пресса уже не бывает на Западе свободной, как они нам внушали десятилетия еще при Советском Союзе. Там за все платит хозяин. За все платит хозяин. Поэтому если хозяин сказал, надо говорить, они будут говорить. Пресса выполняет тот заказ, который она получила от своего работодателя. Поэтому я думаю, что в данной ситуации совершенно понятно, что они блефуют во многом. Вот. Либо они говорят то, что им хочется услышать, ссылаясь на то, что якобы это происходит. Ну, пусть, если им нравится, так обманывают самих себя и свой народ, своих читателей, почитателей и так далее, слушателей. Ну, пусть продолжают. А мы свое слово скажем на поле боя.
3: Владимир Михайлович, также хочется вот еще какую тему обсудить. Лавров прокомментировал участие Британии в ударах по России. Глава МИД Сергей Лавров, он достаточно жестко обозначил, что Россия может рассматривать участие британских войск как прямое участие в войне. Вот скажите, пожалуйста, это заявление, это четкий сигнал, однозначно, который говорит о чем?
4: Я думаю, это говорит о том, что Британия давно играет с огнем, причем в последнее время, мне кажется, она просто не видят берегов, границ допустимого. Ну вот смотрите, сама Британия абсолютно уязвимое государство, островное государство, которое со всех сторон окружено мировым океаном. Да? Значит, я уже как-то говорил, что в свое время Британскую империю спасло то, что Наполеон повернул войска в Россию, а не на Британию, когда он начал блокаду, но не завершил ее. Британцы вывернулись. Второй раз Гитлер это начал делать. И вот-вот готовил высадку на Британских островах. Ну, потом начал войну с Советским Союзом, и кончилось для него все это трагически печально. Ну, и третий раз Британия может не выдержать блокады. Вот она нас пугает. Задержка судов наших торговых и так далее. Конфискация даже вот тех грузов, которые перевозят российские суда, либо суда, которые это делают в интересах России. Сказал наш президент совершенно четко на Дальнем Востоке, что мы можем делать то же самое, причем не обязательно рядом там с Ла-Маншем, а где-то в других частях света. Я думаю, англичане это поняли. И самое интересное, ведь они наносят нам сейчас ущерб тем, что поставляют и не скрывают свои боевые дроны, поставляют Украине, да, которые наносят ущерб, мы тоже понимаем этого. Но они же могут получить ответку. И это будет ответка очень серьезная. Смотрите, я повторяю, Британия – остров. Она уязвима со всех сторон. Там все, что хочешь, может прилететь. И я думаю, что рано или поздно, когда мы Посейдон поставим на боевое дежурство, не факт, что мы не разместим недалеко от британского государства вот этот Посейдон на дежурство. Я не говорю, что будем наносить удары. Может, они тогда отрезвеют. Но я повторяю, что британцы, пока они не получат чувствительный удар, они будут вести себя так. Они зарываются и уверены, что мы никогда не перейдем некую черту, после которой просто Британия может перестать существовать как государство.
3: Но что интересно, они ведь обвинения в прямом участии в боевых действиях отвергают. Я попыталась сейчас найти, есть ли какие-то британские военные на Украине. На самом деле официальной информации по этому поводу я, по крайней мере, сейчас не смогла найти. Если вы можете что-то прокомментировать, вы расскажите, пожалуйста. Ну вот я смотрю, что они постоянно эти обвинения в прямом участии в боевых действиях отвергают, то есть постоянно.
4: Нет, они отвергают, это понятно. Они же не могут сказать, что мы там с винтовками, автоматами бегаем по полю, по зоне соприкосновения боевого. Но мы же тоже можем отвергать. Вдруг какой-нибудь беспилотник с какого-то корабля, непонятно чьей принадлежности, взлетит и несет удар по той же Британии. А мы при чем? Мало ли кто, какие беспилотники эти запускают. Тоже можем отвергать и опровергать все это. Поэтому это игра с огнем. И я думаю, что господин Лавров совершенно четко, он опытный дипломат, и если он перешел к такой жесткой риторике, это говорит о том, что терпение наше иссякает.
3: Угу. Но вы как такой опытный человек, Владимир Михайлович, вы можете, пожалуйста, рассказать мне, почему все-таки Великобритания, она снова оказывается в центре этой повестки вот на данном этапе? Почему сейчас мы так часто ее обсуждаем?
4: Вы знаете, вот Британия, она давно потеряла статус великой державы, давным-давно. После того, как, по сути, Британская империя после Второй мировой войны перестала существовать. Но вот эта тоска по былому величию осталась, а ее подкрепить нечем, кроме как вот этими тайными операциями, совершением различных переворотов, поставками различных вооружений, каким-то режимом, сталкиваниями народов одних против других. Ведь все мировые конфликты в свое время породила, либо заложила эти конфликты Британия. Вспомнить конфликт в Индии, который десятки лет потом воевал, то с Пакистаном, то с Бангладеш. Вспомнить конфликт на Ближнем Востоке. То, что там, когда было создано еврейское государство, все конфликты с арабами, это все спровоцировано были Британией. Везде, где была Британия, она нигде не оставляет ничего. Было увеличение, нет, но есть желание вот в ходе тайных операций все это сделать, провернуть.
3: А как вы думаете, другие европейские столицы, они ведь наверняка слышат эти заявления Лаврова? Вот как вы думаете, это может немножечко умерить их пыл, если можно так сказать?
4: Вы знаете, я думаю, что, к сожалению, они сейчас прошли тот период, когда еще можно было остановиться и пытаться искать какие-то линии, точки соприкосновения с нашей страной. Я думаю, они все-таки на самом деле, вот пока нынешнее поколение европейских политиков, ведущих стран европейских, Британии, Франции, Германии не сойдет, а оно сойдет не потому, что мы их кого-то снесем, сами народы поднимутся, потому что то, к чему ведут руководители этих стран свои государства, и, честно говоря, ничего хорошего их не ожидает. Вот смотрите, сегодня выступила Франция с заявлением. Французский посол в Японии поддержал заявление МИД Японии жесткое в отношении того, что наш президент посетил Курилы. Ну, во-первых, мы уже жестко ответили тому же японскому послу в Москве, что это наше личное дело. Какое вам дело, вот Франции в данный момент, что российский президент посетил суверенную территорию российского государства? А то, что французы по Африке там бегают из одной страны в другую, совершают всякие перевороты, сталкиваются с местным населением, уничтожают их. Это нормально, да? И я хочу сказать, что вот я сегодня уже где-то говорил, что Франция совершенно случайно стала победителем во Второй мировой войне. Это благодаря лишь хорошему отношению Иосифа Сталина с генералом де Голлем, который на самом деле был патриотом своей страны.
3: Вот буквально недавно, кстати, о нем разговаривали. Де Голль, он ведь был на стороне России.
4: Да, Де Голль был. Но надо понять, что Де Голль возглавлял сопротивление, которое было по своим масштабам значительно меньше той части французской армии, которая воевала на стороне нацистов. Французская дивизия «Шарлемань», она защищала рейхсканцелярию до конца апреля, начало мая 1945 года, практически до конца. И там народу намного больше воевало, французов, чем в движении сопротивления. Так на каком основании теперь эта страна говорит о том, что она победитель нацизма? Может, на самом деле ставить вопрос, нельзя Францию считать победителем Второй мировой войны?
3: Да, и на самом деле очень странно, что Франция делает такие заявления, потому что как раз вчера разговаривали вместе с нашим экспертом по теме Франции, и она рассказывала о том, что Макрон у них катается там на Лазурном берегу, когда у них такие чудовищные пожары просто идут, а он отдыхает, и это все в публикациях на главных журналах страны, и люди возмущены.
4: Знаете, Макрон, поскольку он заканчивает свою каденцию, вторую и последнюю, в качестве президента Французской Республики, он думает о будущем. А реально для него будущее — это попасть в какую-то европейскую структуру. Либо возглавить НАТО, либо возглавить Еврокомиссию, что-то такое.
3: А вы думаете, это возможно?
4: Ну, я не знаю, но кто-то мечтает. Возможно, нет, решат все-таки европейцы. Остальные страны. Но, в принципе, это абсолютно никчемный политик. И я, честно говоря, думаю, даже ему сейчас стыдно будет поднять телефон и набрать нашего президента. О чем говорить? Потому что он столько наговорил глупости за эти 3 года, 4 года, что, мне кажется, порядочный человек даже не стал бы как бы об этом говорить.
3: Спасибо вам огромное за такие развернутые ответы, за очень интересную беседу. У нас, к сожалению, время проходит к концу. Пролетело это эфирное время. Спасибо вам большое еще раз. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров был с нами на связи. Вы слушаете радио «Спутник». В студии была Лиса Хабалова. Сейчас будет короткая реклама, выпуск новостей. Не переключайтесь, мы обязательно вернемся. И слушайте всегда самое лучшее радио страны.

0: знать за 90 секунд. Фраза «спартанское воспитание» хорошо известна. В литературе и кино регулярно используется сюжетная линия, согласно которой живших в древней Спарте мальчиков забирали из семей, морили голодом, учили воровать, драться и убивать. Слабых безжалостно сбрасывали со скалы. Одежду юным спартанцам разрешали носить только с 12 лет. Спали они на холодной земле под открытым небом. Одним словом, делали из них сверхвоинов. Подобная система государственного воспитания называлась АГОГЭ. Однако писатели и сценаристы предпочитают умалчивать о том, что выходит за рамки их творческих замыслов. Мальчишкам прививали не только жесткие бойцовские качества, но и учили читать, писать, петь, танцевать, быть блестящими наездниками и ораторами. Причем говорить надо было ясно, кратко, убедительно и по существу. В наше время такую манеру речи называют лаконичной. В результате государству действительно удалось создать лучших воинов той эпохи. 300 спартанцев при поддержке других солдат, сдержавших громадную персидскую армию, не выдумка. А вот то, что слабых отроков сбрасывали со скалы – миф. Впрочем, жившая в перманентном состоянии войны Спарта в итоге проиграла из-за убыли населения.
1: Радио «Спутник».
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио «Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется» – авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. ВВП России в реальном выражении за последние три года увеличился более чем на 10%. Это рост порядка 3,3% в год, что выше среднемировых показателей. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента.
5: Сегодня Россия четвертая экономика мира по паритету покупательной способности. При этом за последние пять лет произошло изменение структуры экономического роста. Так, в экономике почти в три раза сократилась доля чистого экспорта. По сути, экономика развернулась на внутренний рынок. Увеличились инвестиции. Доля инвестиций составила 23,3% в прошлом году. Это максимальный исторический уровень за последние 15 лет.
4: Александр Новак также отметил изменения в отраслевой структуре. Так, по его словам, главным драйвером экономики стала обрабатывающая промышленность. Впервые обработка устойчиво превышает добычу более чем в полтора раза. Основной задачей, с учетом текущих вызовов, вице-премьер назвал переход к модели устойчивого развития экономики. Тегеран готов к переговорам с Вашингтоном, но поддерживает высочайшую степень боеготовности. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. По его словам, дипломатия – это инструмент реализации национальных интересов. Ее окно возможностей никогда не закроется. Напомню, атаки между США и Ираном возобновились 8 июля. Американские военные провели несколько серий атак на Иран. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока и закрыл Армузский пролив. В середине августа Трамп сообщил, что Штаты не ведут и не планируют никаких переговоров с Ираном. Американский самолет-разведчик уже более 6 часов проводит патрулирование над Черным морем южнее Крымского полуострова. Это следует из полетных данных, которые проанализировала РИА Новости. Как уточняется, борт вылетел с авиабазы в Румынии, где он и базируется. Накануне этот же самолет провел патрулирование в небе вокруг Калининградской области, пересекая воздушное пространство Польши и Литвы. Министерство культуры Тувы и режиссер Никита Михалков подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Международного буддийского форума в Кызыле. Это передает корреспондент РИА Новости. В рамках соглашения на сцене столичного театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова пройдут гастроли Тувинского музыкально-драматического театра. В свою очередь, министр культуры Тувы Виктор Чикжит поблагодарил Михалкова за то, что в рамках форума в Кызыле был показан спектакль «12» мастерской режиссера, который тепло приняли зрителя. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Поговори со мной.
6: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». И сегодня у нас в студии Артем Павлов, психолог, эксперт по анализу поведения. Артем, я вас приветствую. Попытаемся с вами проанализировать поведение окружающих людей. Начнем с самого, как мы с вами до записи обсудили, распространенного мифа о том, что так называемый о психологической совместимости людей. Вы говорите, что это неправда, никакой этой психологической совместимости людей нет. Почему?
7: Ну, не совсем так. Просто когда мы говорим об отношениях, то психологическая совместимость является, как это, такой хорошей качественной опцией, но не является основным горизонтом для создания крепкой вот такой семьи. А так как психология довольно хорошо сделала себе маркетинг за последние там лет, так 70, то вот в эту, с этой, значит, психологической совместимостью носится как с писаной торбой, потому что это, в общем, удобно, и можно, в общем, на этом неплохо зарабатывать.
6: Но и часто расстаются, наверное, да, из-за этого?
7: Если... не из-за этого. Думают, что расстаются из-за этого, а расстаются на самом деле не из-за этого. Давайте такую простую схему соберем. Есть 4 сущности, которые управляют поведением человека. Ну, такие глобальные. Я сейчас не буду приводить отсылки к научным трудам. Они есть. Просто давайте воспримем это как вот некую модель, да, базовую. Угу. 4 сущности. Значит, первое – это базовые преднастройки Homo sapiens. То есть мы – вид люди, у нас есть некие базовые преднастройки, которые глубоко-глубоко зашиты у нас в головушке. И взаимоотношения в паре, если это люди, ну, так сказать, адекватные, да, ну, в полной мере, так сказать, люди, они будут во многом определяться вот этими базовыми преднастройками. Вторая функция, вторая сущность – это психотип. Вот та самая психологическая совместимость или несовместимость, которая может быть основой или приятной опцией для нахождения взаимоотношений. Чем лучше мы знаем своего партнера, тем, соответственно, нам проще его понимать. Есть принцип схожести, есть принцип дуальности. То есть принцип схожести, когда, вот знаете, вот пара, да, они одинаковые. И вот мы смотрим, ходят одинаково, смотрят одинаково, даже зачастую не будучи кровными родственниками, да, ну, муж с женой, обращали внимание, они даже лицами становятся похожи.
6: Бывает, да, ну, одеваются одинаково там.
7: Знаете почему? Вот лицевая перцепция. Когда мы общаемся с человеком на эмоциональном уровне, то есть мы его хорошо, ну, как бы воспринимаем глубоко, то мы считываем его микровыражения. микроэкспрессионс, да, наверное, кто-то читал, может быть, Пола Экмана, вот это «Обмани меня», вот это все, mm-hmm. да, помните? Для того, чтобы понять микроэмоцию, которая там на 0,25 секунд, 0,15 там на лице возникает, нужно ее повторить. Поэтому когда люди повторяют одни и те же эмоции друг у друга, постоянно много времени проводя вместе, у них мимические мышцы соответствующие, их тонус повышается, и люди становятся физически... Ребенка отправили на лето к бабушке, он вернулся, господи, на бабушку похож. Да?
6: Ну, да.
7: Вот. Потом какое-то время проходит, и раз, фу, отпусти его, вроде на бабушку больше не похож. То есть это простые такие психологические вещи. Вот. То есть психотип – это 5 качеств личности, 5 доминирующих качеств, которые, ну, условно, там, более выражены, чем другие. Не будем сейчас углубляться, как они формируются. Там, к 5 годам, до 14 они там подштриховываются.
6: Давайте перечислим, какие 5.
7: Нет, любые 5. Их может быть несколько. Там, я не знаю, там целеустремленность, педантичность, коммуникативность, там, системность, организованность и тревожность. Там вот пятерка. Угу. У вас эта пятерка своя, у меня эта пятерка своя. Вот ребят, которые тут сидят, там, пятерки свои. И если мы понимаем эту пятерочку, да, вот для чего нам психодиагностика такая бытовая, то нам, ну, понятно, что вот надо тапочки ставить все время вот в одном месте. Потому что если я буду не в одном месте ставить тапочки, то у моего партнера будет возникать фрустрация.
6: Начнется тревожность, скажем.
7: Да, тревожность, фрустрация, конфликты и так далее. Понимаете, вот она, простая история. Третья сущность – это идеология, ценности, то, во что мы верим. И вот, забегая чуть вперед, вот это основной уровень. У нас одни социальные цели – когда мы одинаково представляемся, у нас мировосприятие похожее, тогда на базе этого мировосприятия, совместной постановки целей жизненных и движения к этим целям, вот на этом больше всего строится отношение в паре. Если этот уровень разваливается, то никакие соответствия там, психотипов нас не спасут. А еще есть в психотипах принцип дуальности, то есть принцип взаимодополнения. Лед и пламень, боксер и королева, да, самые распространенные пары, да, такие вот там школьные. Они же разные абсолютно. Почему вместе? Взаимодополняющие.
6: То есть немножко взаимоисключающие вещи получаются, потому что вроде здесь должны быть похожи, да, и становятся похожи партнеры, а тут вроде бы они должны быть разные.
7: В зависимости от пятерки? Есть, да. То есть есть пятерки, которые базируют свои отношения на принципе схожести, а есть пятерки, которые базируют свои отношения на принципе дуальности. То есть зависит от того, у кого какая пятерка. А самое главное, это вот уровень социальных ценностей, уровень социальных целей. Вот кто-то говорит, фу, она вышла за него, потому что он богатый мужик. Ну и что? Ну это отношения, в которых нет лжи. Он покупает себе красивую девчонку, она выходит замуж за мужика, который на 30 лет ее старше, но при этом она знает, что она получит взамен. Если в этом горизонте у них честные взаимоотношения, а судьи кто?
6: Горизонт, в данном случае, это их какие-то цели? Или как?
7: Горизонт – это ценностный горизонт, то есть социальные цели. И когда у них одинаковые социальные цели, когда они схожи, когда они честные в отношении друг к другу, вот это самый крепкий социальный клей. Потом остается еще сущность – тактические факторы. Тактический фактор – состояние здоровья. Вот там день цикла. Это выспался, не выспался, огромное mm-hmm. значение имеет. И так далее, и так далее. Тактические факторы, да, тоже влияют. Влияют, но тактическими факторами невозможно развалить отношения. Они все равно будут, либо социальный уровень их будет держать, либо не будет. Ну и опыт, естественно. Опыт. Мы его можем по-разному проживать. И те социальные паттерны, которые у нас наработались, естественно, мы их всегда, если даже отношения меняются, мы их из одних отношений благополучно перетаскиваем в другие. Я думаю, что...
6: Ну, то есть можно сказать, что если люди в паре не ругаются, то значит, у них цели совпадают. Несмотря там, на какие-то там условные разницы в возрасте, в социальном положении, там еще в чем-либо, в занятиях.
7: Если у них... Перевернем эту вашу сентенцию. Mm-hmm. Если у них совпадают социальные цели, то они всегда смогут договориться, и они всегда смогут сохранить свои отношения в паре.
6: Mm-hmm.
7: То есть у них всегда есть базис для этого. Всегда есть для этого основа.
6: Вы начали говорить про архетипы и вспомнили даже несколько примеров. Там вот про богиню, я уж не помню там кого. Давайте тогда их перечислим. Основные, вот что вы... мы могли ориентироваться в них.
7: Опять же, пусть наших зрителей не пугает несколько категоричный и, может быть, даже механистический такой подход к структурированию личности и отношений, но, опять же, есть некие базовые предустановки, эволюционные предустановки, которые мы можем видеть в современных людях, а систематизация нам нужна всегда для того, чтобы нам было проще разбираться. Угу. Пойдем вот по-простому. С чего начались люди? Люди начались с охотников-собирателей. Какой охотник хорош? Вот перечислите качества личностные, которые должны быть у охотника, чтобы он был классный охотник, потому что это будет определять его выживаемость. Угу. Какой должен быть охотник?
6: Ну, вероятно, он должен быть целеустремленным.
7: Раз.
6: Всегда получать то, что хочет.
7: Ну, то есть, несмотря ни на что, вопреки всему, должен доходить всегда до результата. Такой результатник. Два.
6: Наверное, у него не должно быть чувства жалости к тому, за кем он находится.
7: Довольно холодный должен быть такой, да?
6: Расчетливый.
7: Потому, расчетливый, холодный. Можно сказать, безэмоциональный. Три.
6: Ну, наверное, он должен знать животный мир, где он находится, чтобы понимать, кого он должен убить.
7: Он должен быть информированный, то есть он должен быть педантичный, он должен быть вот такой как бы усидчивый, усердный, да, для того, чтобы достигать своих целей. А теперь смотрите. Те охотники, которые соответствовали, у которых были эти качества, их выживаемость была, соответственно, выше. Берем первый срез, первый горизонт, базовый Homo sapiens. Соответственно, эти охотники смогли свою генетику дальше передать. У эволюции как...
6: Все просто.
7: Да, все просто. У нее только один инструмент, но посмотрите, как прекрасно он работает. Да? Значит, тот, кто красиво рассказывал, как он бежал, как он кидал копье, как там зверь рычал, но при этом он ничего не принес домой покушать. Ну, вот, собственно...
6: А он художник, значит, или как, я не знаю, ну, его архетип называется.
7: Еще до художника это дожить, потому что кто-то же его покормить должен, потому mm-hmm. что изначально люди мигрировали за животными малыми семьями, то есть малыми группами. Поэтому первый архетип, пожалуйста, архетип охотника. Целеустремленный, холодный, волевой, такой самоуверенный, потому что он достигает своей цели, несмотря ни на что, вопреки всему. Посмотрите в современный мир. Увидите вы там охотников? Конечно, увидите.
6: Да,
7: вот они, классические достигатели. И не надо придумывать какие-то сложные концепции, потому что это базовый, совершенно вот базовый эволюционный уровень, архетипический.
6: Но ты же не рождаешься с каким-то архетипом, ты его, получается, приобретаешь?
7: Дальше все... Сейчас я расскажу. Там просто все смешалось потом. Mm-hmm. Кто рядом с таким охотником может выживать? Женщина какая должна быть? Чем она занимается? Собирательство, дети, домашнее хозяйство. При этом достаточно она должна быть самостоятельной, потому что муж на работу ушел, да, и может и не вернуться. Может вернуться, а может не вернуться. Вот. Архетип матери. Служение. Архетип служения. Служение мужу, служение семье, служение своему клану. Это не слабый тип. Но это архетип матери. У кого-то архетип матери

0: откусывает у себя в корпорации там всем. А он как бы дома сидит с детьми, блинчики печет. Вот есть такое? Есть. Понятно почему. Дальше человечество развивается, начали оседло жить. Появился другой архетип, архетип защитника. Защита территории. Чужой земли мы не хотим ни пяди, своей вершка не отдадим, кто с мечом к нам придет. Это классические такие архетипические паттерны среднерусской равнины. Вот, вот оно наше родное, скрепное. То есть не надо к нам, не суйтесь к нам. Мы тут сами себе разберемся, землю свою распашем, все у нас будет нормально. Кто рядом с таким архетипом выживает? Архетип хозяйки. Вот они, он хозяин в гараже, она хозяйка на кухне. А у меня есть такие знакомые, он вообще, не, они 30 там, с лишним лет уже прожили вместе, он вообще никогда не знал, где какие продукты, и что. Он приходит на кухню, садится, ему ставится тарелка. Все, вопрос закрыт. Можно так жить? Можно, но не только так. Можно жить вот так, по-другому, с разными сценариями. Вопрос понимания своего архетипа, вопрос понимания архетипа своего партнера. Если мы уходим от какой-то такой вот феноменологической психодиагностики тонкой, да, вот там пятерочку не ищем, а вот смотрим какими-то такими крупными мазками. Кто вырос в семье, в которой родители были защитник и хозяйка, те никогда не забудут тапочки, которые должны ставиться в одно и то же место всегда. А водичка, которая под мыльницей, должна все время вытираться.
1: Если ты не попадаешь под какой-то архетип, ну, скажем так, вот в какие-то рамки не вписываются, не вписываешься. Бывают же такие случаи?
0: Любой человек не вписывается в какие-то рамки. То есть вот есть популяция, есть там в ней какие-то там когорты, да. Но сейчас в нас, в любом среднестатистическом человеке, в той или иной степени представлено там условно там 2-3 архетипа. В зависимости от контекста нашего социального, они, ну, в некотором смысле, перехватывают, что ли, друг у друга управление в зависимости от ситуации. Вот, предположим, видели вы такое, когда женщина дома мягкая зайка, а на работу приходит и, значит, всем выдает по первое число. Компенсация. То есть у нее один архетип проявляется в одних социальных контекстах, другой архетип проявляется в других социальных контекстах. И это нормально. Вопрос, как вы эти истории стыкуете с вашим партнером. Ну, как бы, самая страшная встреча для человека какая?
1: Самим с собой, правильно.
0: Вот. То есть познай себя, и тогда ты сможешь познавать и других. Конечно, стоит, и имеет смысл заниматься психодиагностикой и самодиагностикой, но чтобы что? Какую цель мне кажется?
1: Ну, чтобы тебе было лучше, наверное, да? Или...
0: Конечно. Как это у Кемпинского, да, моего любимого, такой психиатр был польский, у него 3 базовые стратегии миграции психики, да, поведения. Это стратегия «от», стратегия «к» и стратегия «над». То есть ты всегда или идешь от того, что тебе не нравится, либо ты идешь к тому, что тебе хочется, или ты предполагаешь, что там тебе будет комфортно и приятно, да, или ты пытаешься поменять правила социального взаимодействия, правила этого мира. Вот в рамках этих 3 стратегий все и происходит.
1: Ну, вот то, что вы перечислили, защитник, охотник или там охотница, тут можно менять.
0: Да, совершенно верно, гендер можно менять.
1: Мать, хозяйка, такие, ну, скажем так, все-таки положительные примеры. А есть же такие, наверное, архетипы с отрицательной коннотацией? Ну, там, условный медведь, лежащий все время в своей норе.
0: В 90-е годы, в конце 90-х, я занимался декриминализацией города Екатеринбурга. Я служил в уголовном розыске в отделе по раскрытию убийств. То есть вот как раз вот фильм «Антикиллер», это вот те времена, как раз вот, вот это то, чем мы занимались. Это моя работа была. Так вот, я в какой-то момент, я тогда начал как раз интересоваться проективной психологией, анализом поведения. Это у меня оттуда, из-под погон. А заканчивал службу я в Главном управлении криминалистики Центрального аппарата Следственного комитета России здесь, в Москве. Занимался тем же самым. Так вот, я обратил внимание, что типажи собровцев, ОМОНовцев и бандитов, которых они хватают, которых они ловят, они очень похожи. То есть это архетип воина, но в зависимости от социального среза, от идеологической подложки он может проявляться либо в форме защитника какого-то социума, да, защитника правил, защитника законов, либо он может проявляться в сторону антисоциально. Точно так же и в отношениях. Одно из самых... Ой, хорошо, что я успею и смогу это сказать в вашей передаче. Это то, что я стараюсь сказать в каждой своей там лекции. Самая распространенная ошибка, которую совершают женщины при выборе мужчины, и не только в России, это вообще мировой бич абсолютный. Они принимают агрессию за силу,

0: А это не так. Агрессивные мужчины – это мужчины с высоким уровнем активности, но при этом низкой самооценкой. И это почти всегда потенциальные изменники, и это почти всегда домашнее насилие. А самое страшное, что таких мужчин выбирают женщины со слабым типом нервной системы. То есть те, которые ищут покровительство, ищут защиты. А вместо того, чтобы найти защиту, они получают домашнее насилие. То есть получают давление, подавление психики, из-под которого потом уже им зачастую выскочить очень сложно.
1: Так, а сила это что?
0: Сила это про справедливость. Да, берем и на досуге смотрим фильм «Сита и Рама». Или читаем что-то из индийского эпоса, да, там что-нибудь там, Рамаяну, да. Сила, она настоящая, да, она всегда для защиты, она всегда для защиты правил, она самосдерживающая. А агрессия, она всегда стремится к доминированию. То есть почему мужчины агрессивные изменяют своим женам? Не потому что жена что-то сделала не так, а потому что ему надо все время внутри себя, себе доказывать, что он настоящий мужчина. Низкая самооценка при высокой агрессии.
1: Я просто пытаюсь вот на практическом примере представить вот мужчину, когда вот он демонстрирует свою силу, но при этом является агрессивным. Да? Это как проявляется? Ну, то есть, допустим, я понимаю, что он хочет там кого-то накричать. Это значит, получается, агрессия. А если он...
0: Доминировать. Доминировать,
1: а как можно доминировать неагрессивно?
0: В неочевидных ситуациях. Ну, там вот эти все конфликты на дороге.
1: Везде, получается.
0: Конечно. Потому что у него все время зудит внутри вот это вот разбаланс. Ему все время нужно доказывать, что он мужик.
1: Ну, то есть сильный человек не будет кричать все время, какой он сильный, а просто каким-то примером, да, покажет?
0: Он сделает в нужный момент то, что нужно сделать. Он не будет об этом кричать и не будет инициировать конфликт, чтобы что-то кому-то доказывать. Это вот, знаете, как вот про отношения. Как понять, что у вас в отношениях что-то не в порядке?
1: Это любимый вопрос многим.
0: Вот если у вас возникает потребность говорить об этих отношениях, обсуждать эти отношения, особенно с кем-то третьим, это значит, в ваших отношениях точно что-то не в порядке.
1: Только между собой, да, можно, наверное, или как?
0: Но вообще отношения – это же интимная сфера. Ну, она не требует... Если все хорошо, то не требуется никаких дополнительных поддерживающих коммуникаций и что-то такое. У Гоголя, помните Манилова? «Душенька моя!» Вот как они там с Чичиковым раскланивались, не могли в комнату войти, как он к своей жене относился. То есть это такая, конечно, гипертрофированная картина эмотивности. Это же как раз вот эта суперэмпатия некая, да, которая уже там, ну, в общем, за гранью и даже неприятно где-то может быть социально, но в отношениях супруг для супруги, а супруга для супруга. И если... В этом появляется необходимость что-то выяснять, это уже значит, что что-то не так. Потому что вообще...
1: Не требует
0: обсуждения. Победили, не требует, да, не требует. Точно так же, как я всегда очень, ну так, с некой такой ухмылкой внутренней, да, усмешкой, может быть, не очень правильно, это не очень психологично, отношусь к различного рода публичным личностям, которые обсуждают жизнь или менторствуют на тему отношений. И в качестве примера, значит, все время свои отношения таким образом так сказать, показывают. Но это говорит о чем? Это о том, что там вот...
1: А что-то не так, нужно проговаривать,
0: бурлит,
1: да.
0: Там что-то, да, что-то там бурлит, надо...
1: А вот говоря о том, как люди себя показывают, да, у меня иногда... Ну, или я обращаю внимание, когда, опять же, я уже сказала это слово «я». Вот когда, как часто человек использует слово «я» в письме там, или в своей речи. А это о чем-то говорит? Вот эта чистота подчеркивания, что я сделал, я организовал, я сказал, я и прочее. И нужно ли так делать?
0: Ну, эгоцентрическая составляющая, да, направление внимания на себя, это тоже одна из пятерки. Привлечение внимания к себе как к личности для получения социально желаемых оценок. Плохо это или хорошо? Конечно, это неплохо и нехорошо. Все зависит от контекста. Если бы у нас не было людей, которые умеют красиво говорить, привлекать к себе внимание, собирать вокруг себя, быть лидерами мнения, быть некими референтными точками для трансляции каких-то ценностей, ну, наверное, нам было бы сложно. Вот в университете, да, в институте вы учились, и был вот у вас преподаватель, да, профессор заслуженный, который вот выходит на кафедру, бу-бу-бу-бу-бу-бу, и все уснули, да. И он профессор, у него много знаний, толку с его преподавания. А есть вот молодой аспирант, который там с песнями, плясками все на его лекции варят. То есть неплохо это и нехорошо. Вопрос социальных контекстов. Уместно это или неуместно? И как это используется?
1: А хорошо, а можно я такой совсем практически бытовой вопрос задам? Если ты хочешь, ну, с точки зрения женщины, найти себе охотника, ты как должен выглядеть?
0: А, хороший вопрос.
1: Чтобы совпало.
0: Что значит найти охотника? Охотник должен вам соответствовать.
1: Угу.
0: Охотник найдется тогда, когда вы будете соответствовать и проживать себя в соответствии со своим архетипом. Тогда охотник и появится. Его не надо находить. Ну, то есть целенаправленно. Давайте я, значит, сделаю себе, надену синий костюм, буду носить там юбки ниже колена и, значит, сделаю вот такую-то прическу, и тогда я, значит, на меня среагирует охотник. Это лицемерие не работает, потому что мозг умнее, чем все, что мы можем на ментальном уровне накрутить. Есть три уровня. Есть витальный, это архиполидариум, это наш древний мозг, да, наш этот, старый мозг, да, он там физически, они физически вот так вот друг над другом находятся. Да. Есть лимбическая система, это эмоциональный наш мозг, то, что в обычной ситуации нами управляет, то есть в стандартной ситуации, когда у нас нет угрозы жизни, нами управляет как раз вот эта средняя лимбическая система. То есть мы всегда эмоционально нравится, не нравится, мы все время живем в режиме нравится, не нравится, хочется, не хочется, нравится, не нравится. Если угроза жизни, тогда управление берет рептильный мозг, и вот он начинает действовать на рефлексах. Когда у нас все комфортно, спокойно, вот тогда можно включить третий уровень. Третий уровень – это наше ментальное сознание, это наш ум. И вот все, что мы сейчас обсуждаем, да, а как одеться, а как накраситься, вот это все ментальные конструкции. Но если на среднем уровне и на нижнем уровне, на нижнем горизонте, да, на витальном горизонте у нас не совпадение, то эти отношения почти всегда, ну, гарантированно обречены.
1: В общем, четкой картины нету. Для каждого,
0: ну,
1: получается...
0: Нет, ну, господи, ну мы же
1: картинки,
0: все одинаковые и все разные. Ключевой вывод. Как будто бы напрашивается, ну, хочется, вот если финалить, то финалить этим. Неважно, как вы будете исследовать себя и исследовать своего партнера, исследуйте, разбирайтесь в этом. Тогда у вас возникнет осознанное восприятие и себя, и своих отношений.
1: Спасибо большое. Артем Павлов, психолог, эксперт по анализу поведения.
2: Поговори со мной.

0: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
1: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
1: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
1: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
1: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
1: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
1: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
6: В Москве 17 часов, в Саратове 18. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин поручил принять программу восстановления инфраструктурных объектов. Сестра Ким Чен Ына отреагировала на сокращение учений США и Южной Кореи. Колесо обозрения «Солнце Москвы» окрасится в цвета триколора. Подробности далее. Правительство разработает программу восстановления поврежденных в результате атак ВСУ инфраструктурных объектов. Соответствующее поручение на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам дал глава государства Владимир Путин.
7: Несмотря на недавние террористические атаки, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государств. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу.
6: Президент подчеркнул, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне. КНДР совершенно не интересует решение США и Южной Кореи сократить вдвое совместные учения. Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Йо Джон. По ее словам, сокращение масштабов или продолжительности учений не меняет их провокационной и наступательной сущности. Ким Йо Джон подчеркнула, что КНДР обращает внимание не на сокращение отдельных маневров, а на то, что совместные учения США и Южной Кореи продолжают. Генпрокуратура Германии задержала еще одного подозреваемого в связи с терактом на газопроводах «Северный поток». Это гражданин Украины, сообщило ведомство. Он подозревается в участии в погружениях для установки взрывных устройств. Ранее был задержан бывший офицер ВСУ, который руководил группой диверсантов. В нее входили профессионалы, водолазы и специалист по взрывчатке. Напомню, взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу в «Северном потоках 1» и 2 произошли 26 сентября 2022 года. Тушение мусороперегрузочной станции завершено в Саратове. Горение прекратили с помощью бентонитовых матов. Об этом сообщил глава города Игорь Молчанов. Сообщение о задымлении рядом со станцией в поселке Елшанка появилось 11 августа. Возгорание возникло за пределами станции, но затем огонь распространился на отходы, находящиеся на площадке станции. Жители в соцсетях жаловались на едкий запах в Саратове и Энгельсе. Сады в центре Санкт-Петербурга закрыли для посещения из-за непогоды. Об этом сообщил городской комитет по благоустройству. Специалисты уже устраняют последствия непогоды. Власти просят жителей и гостей города проявлять особую осторожность. На Петербург обрушились сильные дожди и ветер. Дорожные и садово-парковые учреждения города переведены в режим повышенной готовности. Колесо обозрения «Солнце Москвы» окрасится в цвета российского триколора в день государственного флага России, сообщили в пресс-службе площадки. «Солнце Москвы» традиционно поддерживает государственные праздники, памятные даты и значимые городские события с помощью тематической архитектурной подсветки. Иллюминация в цветах триколора 22 августа продолжит эту традицию, отметили в пресс-службе. Это все к данной минуте. Следующий выпуск через полчаса. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
8: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
9: 17 часов 4 минуты, время московское, это «Радио Спутник», мы в прямом эфире, я Александр Кузьмак, и как всегда в это время, по традиции, у нас на прямой связи председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, здравствуйте.
10: Здравствуйте, добрый день.
9: Добрый день. И начнем с новостей государственных, новостей, имеющих государственное значение. В данном случае речь пойдет о заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященной реализации плана структурных изменений в экономике России. На нем президент нашей страны Владимир Путин много сделал таких, как всегда, достаточно таких не просто достаточно, а ключевых важных заявлений, некоторые из которых хотелось бы с вами обсудить. Первое, оно вроде бы звучит как некое общее, такой, я бы сказал, общий вектор. Владимир Путин заявил о необходимости повышать суверенитет России. Ну и далее речь шла о национальных проектах. Вопрос я бы вот как сформулировал. Когда речь идет о необходимости повышать суверенитет, это означает, что сейчас он недостаточен, ну, видимо, да, исходя из слов президента. Вот в чем вы видите в данном случае эту недостаточность? В чем мы должны...
10: Ни в чем не вижу. Суверенитет полностью обеспечивается в нашей стране. Другое дело, о чем здесь идет речь, ну, насколько я понимаю мысль президента. Угу. Ведь основная тема была технологическое развитие, да, и совершенно очевидно, что если мы не будем опираться в технологическом развитии на собственные национальные разработки во всех сферах, современные компьютерные технологии, информация, искусственный интеллект, ну и так далее, можно перечислять, то мы попадем в зависимость объективно от технологий, которые нам придется покупать. А продадут их нам или нет, будет зависеть всецело от политических, скажем так, обстоятельств. Мы же с вами хорошо понимаем, за последние годы, ну, в общем, стало всем очевидным, что сфер вне политики практически не осталось. Не будем уже говорить о пресловутых историях про спорт, там, культуру и так далее, и так далее. Это на слуху, я думаю, что у всех буквально наших граждан, и тем более радиослушателей наших, но в технологическом плане, если страна не в состоянии самостоятельно обеспечивать научно-технологическое развитие в современных, особенно отраслях, она попадает не просто в экономическую, технологическую или финансовую, эта страна попадает в политическую зависимость от тех, кто такими технологиями сегодня располагает. Вот, собственно говоря, и все.
9: Поэтому, то есть, по сути, своей суверенитет – это самодостаточность.
10: Ну, не только чтобы самодостаточность. Понимаете, вот самодостаточность, это имеет, ну, на мой, во всяком случае, взгляд, это слово имеет какой-то элемент такой изоляции, да. Понятно, что технологии сейчас, они трансграничны. Ты не можешь изолироваться и, изолировавшись, начать развивать какие-то направления. Да, есть коммуникации, сотрудничество научное, технологическое с партнерами, с дружественными странами, но все-таки опираться нужно на собственные разработки, да, брать что-то лучшее, сотрудничать, кооперироваться с другими государствами, но опираться все-таки на то, что ты в состоянии разработать и произвести самостоятельно. Вот в этом, мне кажется, посыл, который президент дает всем участникам этого совещания. Ну, кстати, Валентина Ивановна Матвиенко, председатель Совета Федерации, принимала участие сегодня в этом заседании. И я думаю, что парламент именно из вот такого посыла и будет исходить осенью, когда новая Государственная Дума соберется, обновленный состав Совета Федерации соберется. Конечно же, тема технологического развития и обеспечения суверенитета государства в данной сфере в том числе, это всегда будут приоритетом у нас.
9: Андрей Александрович, следующий вопрос связан с словами президента относительно атак по российской инфраструктуре, причем отдельно выделены были как раз атаки на объекты складской инфраструктуры, ну, проще говоря, маркетплейсы, в первую очередь, которые страдали и страдают от атак беспилотников. И здесь фраза президента о том, что критических последствий от атак по инфраструктуре нет, не было и быть не может, но вред они наносят. У меня вот какой вопрос, отталкиваясь от этой фразы. В словах президента очевидно спокойствие вот по поводу происходящего. Ну, такое, я бы сказал, уверенное спокойствие вот относительно этого. Тем не менее, вот раз президент на это обращает внимание, значит, есть, ну, опять же, тут нет никакого подвоха в моем вопросе, есть какое-то количество беспокойства в обществе, которое, может быть, даже и нагнетается, потому что мы потом будем как раз говорить о том, как общество зачем-то странно реагирует, иногда за это попадает под суд на эти атаки.
10: Ну да, слушайте, ну, общество, конечно, реагирует, и людей тоже понять можно, их реакцию, беспокойство. Ну, когда у тебя, не знаю, там перед окном огромные пожары, тысячи квадратных метров
9: площадей
10: горят. Ну, это, скажем, вызывает определенные эмоции у людей. Алло, слышно, да? Все в порядке?
9: Да, все в порядке.
10: Вызывает определенные эмоции у людей. И, в общем, я с пониманием к такой реакции отношусь.
9: Понятно. Ну вот тогда давайте...
10: Слышите меня, да?
9: Да, сейчас слышим.
10: Все нормально?
9: Да, все в порядке, да, был небольшой сбой, но сейчас все хорошо. Тогда вот как раз...
10: Да, я постараюсь, Александр,
9: да, ответить, конечно.
10: Да, ответить на ваш вопрос. Но, понятно, что мы видели, к сожалению, были трагические последствия этих атак. Люди гибли, в конце концов, да, гибли люди. И это большая трагедия для семьи, для страны в целом, когда гибнут люди. Но, конечно, это в первую очередь просто финансовые убытки, да, финансовые последствия. Это не является какой-то, ну, такой критически значимой потерей с точки зрения развития инфраструктуры. Да, это тяжелое финансовое бремя, которое ложится на, ну, в первую очередь, на бизнес. Я, кстати, уверен, что государство будет оказывать содействие компаниям, которые пострадали в результате этих атак. Но, опять же, здесь президент в чем прав? Да, это, что называется, в первую очередь, это просто финансовый ущерб огромный, ну, помимо человеческих жертв, которые мы всегда помним, никогда не забываем об этом. Поэтому здесь какого-то критического урона, ну, действительно нет. Да, погибли какие-то площади, какое-то количество товара погибло, и, может быть, даже на существенные очень суммы. Но для страны, для экономики, ну, какого-то критического ущерба инфраструктура, конечно же, не несет от этих атак. И они нацелены, в первую очередь, на реакцию людей, о которой вы сказали. Ровно на это они и рассчитаны.
9: Вот я как раз в продолжении ваших слов, зная о том, как часто вы бываете там в Красноярском крае, практически родном уже, да, для вас. Вот. У меня вопрос.
10: Практически, да.
9: Да. Вот как люди, ну, мы все-таки здесь, находясь в Москве, тем более об этом говорит Москва, обладает блестящей системой ПВО, которая нас защищает, но тем не менее долетает. Когда долетает вот это все до регионов, как люди реагируют, вам это совершенно точно виднее, как на местах люди реагируют на эту внешнюю угрозу в связи с этим?
10: Ну, в Красноярске, конечно, каких-то таких масштабных историй нет.
9: Но да. Есть в Омске, например, да?
10: Да, но есть в регионах Сибири, абсолютно правы. Ну, как люди, конечно, они беспокоятся. Это, конечно, их беспокоит и создает тревожное состояние, безусловно. Но что следует за этим состоянием, за этой тревогой? Убежденность в том, что пока мы не уничтожим этот неонацизм на Украине, мы, к сожалению, с такого рода рисками будем сталкиваться. Поэтому, если эти атаки планировались с целью как-то деморализовать общество, то, мне кажется, они прямо противоположный эффект прямо противоположный эффект достигается этими атаками, потому что люди понимают, что ну раз так, ну, собственно говоря, единственный выход из этой ситуации – это доведение специальной военной операции до логического завершения, то есть до выполнения тех целей, которые были сформулированы перед военными и перед обществом в целом.
9: Ну вот когда мы говорим про нервозность, вот это очень, наверное, один из краеугольных камней вот этого нашего разговора, сразу несколько тем с этим связано. Это, ну, во-первых, решение Мирового суда Петербурга, которое оштрафовал местного жителя за публикацию видео с последствиями атаки БПЛА, и сумма, как сообщается, составила 4000 рублей. Вот в связи с этим у меня два вопроса. Я понимаю, что это, наверное, не совсем правильно с юридической точки зрения, но ущерб от подобных публикаций, он ведь не 4000, да, исчисляется, гораздо большими суммами и потерями. Поэтому, когда ты читаешь такие новости, простите мне мою эмоциональность, хочется сказать, всего 4 тысячи за то, что человек такие видео выкладывает, хочется как-то более жесткого наказания.
10: Понимаете, давайте так, если уж юридически говорить.
9: Да.
10: Вообще-то мной и моими коллегами был достаточно давно разработан закон, который устанавливает, ну, запреты, соответствующие там санкции на публикации такого рода материалов. Причем федеральный закон. Федеральный закон в силу разных причин, там межведомственные определенные противоречия есть. Такая длинная дискуссия на эту тему идет между правительством, разными комитетами Думы, Советом Федерации, администрацией президента. Ну, как бы не буду в это углубляться, но тем не менее. Я с вами согласен, Александр, вот если бы был принят федеральный закон, мы могли бы установить жесткие достаточно санкции, в том числе и уголовные санкции, за публикацию такого рода вещей. Вы обратите внимание, вот пример, о котором вы говорите, сейчас в Петербурге, по-моему, да, это произошло?
9: Mm-hmm, да.
10: В Петербурге, да? В Крыму были такие ситуации.
9: Вот в Москве вот история, да.
10: В Москве, да. как бы московское правительство принимает такого рода тоже локальные нормативные акты, региональные. А у регионов нет возможности жесткие какие-то санкции вводить. Ну, просто исходя из распределения предметов ведения между федерацией и субъектами. Регионы достаточно ограничены в этом, да? Ну, что там, максимум административное законодательство они могут местное, да, как-то модернизировать в связи с вот этими всеми ситуациями. Поэтому мне кажется, здесь не то, чтобы там надо огромные какие-то там штрафы на людей накладывать или что. Важно дать понять людям, которые, вернемся к началу нашего разговора, совершенно справедливо испытывают тревожность по поводу этой всей ситуации, да, там обеспокоенность, нервозность и все прочее. И зачастую многие выкладывают это не потому, что они там хотят помочь врагу, да, а просто выкладывают, ну, потому что, ну, они видят перед окном нечто, ну, что там не должно быть вообще.
9: Ну да, нет, конечно. Там.
10: И это такая реакция. Нужно объяснить людям, что такой реакции быть не должно, потому что они, ну, в некотором смысле слова помогают врагу такой реакции, выкладывая вот эти как бы видео, данные. Это же все привязано к месту, к геолокации и так далее, и так далее. Поэтому здесь регионы действуют в отсутствии, подчеркну еще раз, в отсутствие федерального закона, который вообще-то можно было бы давно уже принять, регионы действуют, ну, теми возможностями, теми методами, которые находятся у них в распоряжении, а их не так много. И поэтому мы получаем вот такие примеры, когда там, ну, выложил и там сколько-то тысяч рублей штраф, да, накладываются. Ну, по большому счету, это все, что регион может сделать в этой ситуации. Но самое важное, это все-таки объяснить людям, что, делая таким образом, они не то что проявляют какую-то свою эмоциональную реакцию, они имеют право на эту реакцию, люди, безусловно. И на возмущение они имеют право тоже. На недовольство люди имеют право. Но они помогают, выкладывая такого рода информацию, материалы в открытых источниках, они помогают нашим врагам и в их информационных, как бы, кампаниях, да и не только. Они просто могут использовать эти видео.
9: Это такой мультипликатор эффекта получается.
10: У объекта. Да, определенный такой мультипликационный эффект.
9: Андрей Александрович, ну когда речь идет о людях, понятно, а когда речь идет о СМИ, то огромное количество примеров из самого разного кинематографа о том, как журналисты зарабатывают и славу на этом, и карьеру делают, снимая все, что можно снять, и сообщая все то, что можно сообщить, так сказать,
10: ну, даже то, чего не было иногда.
9: Вот, да, на стихийных бедствиях, на авариях, на чем угодно. И вот случай, который произошел в Москве, огромное количество СМИ по этому поводу, так и в основном интернет-СМИ, конечно, но не только, так сказать, высказался о сбое, который произошел, и о сбое в электрификации и так далее, и так далее, и об отключениях электричества. Как, на ваш взгляд, должна эта работа, насколько она жестко должна регулироваться с точки зрения не просто морали и этики, а с точки зрения все того же вреда, который наносят, если наносят, на ваш взгляд, СМИ, которые указывают, где это было, что это за здание, сколько оно большое значение имеет для там, страны, города и так далее?
10: Слушайте, тут достаточно такая, ну, деликатная тема, потому что, с одной стороны, конечно же, ну, люди заметили, да, что был сбой определенный. Вот я, честно говоря, там, в тот район, где я живу, да, там все было в порядке, да, и, может быть, если бы я из СМИ это не прочитал, ну, я бы не увидел. Я вернулся из Красноярска в воскресенье вечером, а это вот уже, ну, как бы на рабочие дни наступили, да, и вот появилась информация об этом сбое и в интернете, и с электроснабжением. Тут, понимаете, Александр, тонкая такая грань. С одной стороны, конечно же, это общественно значимая информация, и, безусловно, да, ну, люди заметили, что не все в порядке, скажем так, аккуратно, да? Но разгон как бы такой истерии вокруг этой ситуации, он, конечно же, тоже на руку, ну, что называется, врагу. Поэтому здесь СМИ должны... Тут я скорее исхожу из того, что СМИ все-таки как профессиональный участник рынка, да, должны более сдержанно и более взвешенно подходить не к новостям. Новость есть новость, да, факт есть факт. Но к интерпретациям, к оценкам потенциально масштабов ущерба возможного, который как бы сложился в этой ситуации. Это же все такие, ну, как бы очень условные цифры, да. Поэтому вот к оценкам последствий, масштабов ущерба нужно относиться очень аккуратно. А факт есть факт, о нем имеют право сообщить средства массовой информации, да, если это случилось. Ну, люди имеют право на информацию, на понимание, что происходит в городе, в регионе, где они живут.
9: Ну, тут, пожалуй, единственная претензия всегда у людей – это отсутствие достаточной, подчеркну, обратной связи как раз от власти, которая сама должна и дать эту оценку.
10: А это ответственность властей, да, совершенно верно. Потому что, опять же, если мы с вами вообще, ну, заставим СМИ молчать о такого рода вещах, власть не будет чувствовать ответственность перед людьми. Вы правы, да, иногда есть ситуации, которые вне контроля региональной власти, объективно вне этого контроля, но есть чрезвычайные ситуации, происшествия, там, природные катастрофы, да. Но самое главное, когда СМИ начинают об этом говорить, люди начинают реагировать, власть немедленно должна вступать в коммуникацию с людьми, да. Немедленно должна вступать в коммуникацию с людьми. И чем лучше власть коммуницирует и обеспечивает вот эту связь с людьми, тем меньше расходятся вот эти информационные волны.
9: И больше доверия, да, очевидно.
10: Больше доверия к власти в том числе, конечно.
9: К вопросу о доверии. Еще одно важное заявление Владимира Путина относительно регионов. Как раз как можно быстрее запустить сервис электронной оценки социальных учреждений. Ну, с одной стороны, электронная оценка любая, она, ну, в некоторой степени, наверное, субъективна. Мы же знаем все эти звездочки в сервисах, там 5 звезд, 4 звезды, сколько ты там поставил или как ты в интернете отреагировал. Но, тем не менее, все-таки... Вот эта оценка, на ваш взгляд, насколько она действенна, насколько, каким последствиям она должна приводить? Вот где здесь причина следствия, чтобы это работало действительно? Может быть, оно и работает.
10: Знаете, но... ну, наверное, я небольшой специалист в этом, но я вот могу вам сказать, да, как бы, Александр, вам, там, радиослушателям, что когда мне какой-то сервис, которым я пользуюсь, неважно, там, банковское приложение, еще что-то, да, предлагает оценить какой-то их продукт, там эти самые звездочки расставить. Я всегда это делаю, честно говоря, потому что это у тебя занимает очень мало времени. Но если тебе действительно удобна та конфигурация, да, тот алгоритм, который тебе предлагается, ну, отметь. Если неудобно, тоже отметь. Скажи, нет, мне это как бы не понравилось, неудобно. Да, конечно, это субъективная реакция, но таким образом ты тоже вступаешь в коммуникацию с тем сервисом, который тебе нужен и ты пользуешься. Мне кажется, что, ну, это правильное поведение, И я уверен абсолютно, да, что бизнес реагирует на это, и бизнес, и государство. Те сервисы государственные в том числе, которые предлагают вам эту обратную связь, ну, это ваше право, конечно же, да. Но я, например, этим правом всегда пользуюсь. И я всегда даю оценку тому, показался мне этот сервис адекватным, удобным, конфигурации у алгоритма, который он предлагает, или нет. Поэтому мне кажется, что это важная история. И сам факт того, что это уже стало правилом предлагать вам выдать собственную реакцию, мне кажется, что это абсолютно адекватно нынешней ситуации.
9: Теперь идем дальше. Несколько таких, ну, скажем, фактов, да, или информационных поводов, частично косвенно или прямо связанных с грядущими выборами в Государственную Думу. История из Самары о том, что Самарский областной суд отменил регистрацию действующего депутата Матвеева, Михаила Матвеева, депутата от КПРФ. А причиной, основанием стали претензии по авторским правам от снимков в социальных сетях до шрифтов в агитации, которые запрещены к использованию на территории России. Вот читаешь и думаешь, это действительно может быть причиной для снятия с выборов вот настолько вот здесь вот прям.
10: Я иногда, скажем так, у меня нет сейчас в режиме реального времени доступа к каким-то там документам судебным. Я все-таки не участник этого процесса, да? Ну, я законодатель и наблюдаю за всей этой историей, ну, как бы с большим интересом. Ну, вот у нас там Яблоко, да, как бы снимали с выборов. Теперь Матвеев и так далее. Что я хочу сказать по этому поводу, да? Смотрите, Александр, ну, во-первых, это говорит о том, что в стране идет полноценный политический процесс, да? Их ведь снимают всех по искам там других политических партий, оппонентов и так далее. То есть идет политический процесс, идет избирательная кампания. Люди и партии, и люди пользуются теми возможностями, которые предоставляет им закон. В законе есть упоминание авторского права, да, как основание для снятия. То, как сейчас этот закон применяется, ну, кстати, по Матвееву, по-моему, решение не вступило в силу, да, оно ведь вот только-только было
9: апелляция принято, будет.
10: Оно обжалуется.
9: Да.
10: Там какая-то такая ситуация, мне кажется, оно не вступило в силу. Там какие-то новые основания были, мне кажется, не похожие на то, что у Яблока, но не берусь там точно, я по делу Матвеева, ну, как бы меньше читал этих сообщений. Я вам могу сказать одно, что, конечно же, осенью, безусловно, в парламенте будет очень, ну, такой предметный проведен анализ применения законодательства, в том числе об авторском праве, в избирательном процессе. Да? Это, безусловно, нужно будет сделать. Посмотреть, как применяется это законодательство об авторских правах в избирательном процессе. Потому что, ну, скажем так, основная задача, безусловно, этого законодательства – это защита правообладателей. И даже те нормы, которые содержит закон, которые могут привести к снятию с выборов, да, это, безусловно, соответствует закону, снятие с выборов за нарушение авторских прав. Но, в первую очередь, это все-таки, опять же, должно было, по идее, защищать правообладателей от неправомерного использования того, что является объектом охраны, в рамках избирательного процесса. Да? Как это сейчас применяется? Ну, скажем так, серьезное, достаточно, я думаю, что серьезный анализ нам предстоит сделать осенью применение вот этой части избирательного законодательства. Ну, к тому времени, надеюсь, все процессы закончатся к осени. Уже там и Думу изберут, и в регионах выборы пройдут. И мы сможем уже спокойно, скажем так, без лишних эмоций разобрать и посмотреть, насколько правоприменение соответствует тому, что законодатель изначально закладывал.
9: Ну, вот у нас...
10: в эти нормы. Ну, да, слушаю.
9: Да, я просто хотел уточнить, вот у нас минутка осталась, а пока это все равно выглядит такими, извините, в трех кавычках, боями местного значения, то есть просто которые попадают на страницы, опять же, условные, да, средств массовой информации, что вот ну, депутата можно снять вот за такое.
10: Там, если говорить, Матвей...
9: Да.
10: Да, и у Матвеев там еще будет обжаловаться, и выше, наверное, пойдут обжалования. Я так понимаю, что Яблоко будет тоже дальше обжаловать, и такие возможности процессуально есть, да? Какое-то одно решение этого еще недостаточно для того, чтобы делать, ну, скажем так, далеко идущие выводы. Поэтому посмотрим, как практика сложится. И тогда, конечно же, будет понятно, нужно что-то в законодательстве менять в связи с этим или нет. Кстати, КПРФ, по-моему, уже подготовили какой-то законопроект даже. Я встречал, да, как бы информацию. Подготовили законопроект, который там что-то уточняет в связи с этим. Я сам текст не видел еще, но надеюсь, до конца недели до него доберусь, до этого текста.
9: Понятно. Ну что же, мы сейчас отправимся на новости. После этого очень быстро доберемся до второй части программы. Оставайтесь на радио «Спутник». Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишет будет с нами через небольшую паузу. Оставайтесь с нами.

0: «Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите. 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Доходы региональных бюджетов России с начала года выросли на 6% и составили более 15 триллионов рублей. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Основной источник регионов поступления налога на доходы физлиц, по его словам, увеличились на 10%. Рост зафиксирован в 87 субъектах страны.
5: Растут и поступления налога на прибыль. Они увеличились на 6%. Этот рост зафиксировали в 51 субъекте Российской Федерации. Расходы регионов увеличились на 6%. Размер составил 15,2 триллиона рублей. Возросли расходы на оплату труда, социальную поддержку граждан, закупки, капитальные вложения.
4: Глава Минфина добавил, что рыночные задолженности на сегодняшний день не имеют 43 региона России. Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате атак ВСУ по трассе Ломная-Ивановская-Лисица в Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона. Пострадавшим, как уточняется, оказывают необходимую помощь. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Йеджон пригрозила Японии незамедлительным уничтожающим ударом в случае попытки военной экспансии. Ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи. Ким Йеджон отметила, что КНДР серьезно следит за попытками военной экспансии Японии, считая их потенциальной и долгосрочной угрозой, которая может привести к нарушению баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как уточняется, военное руководство КНДР уже начало рассматривать сдерживание и подавление угрозы со стороны Японии или принятие еще более жестких мер как часть военной стратегии. Ирак попросил Иран предоставить ему особые условия для экспорта нефти через Армузский пролив с учетом экономических интересов страны. Об этом говорится в заявлении пресс-службы спикера парламента Ирака Хейбта Аль-Халбуси по итогам его встречи с главой иранского парламента Мухаммадом Багер Галибафом. Переговоры состоялись ранее сегодня в Багдаде. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие между парламентами двух стран, а также региональную и международную ситуацию. Нефтяной сектор Ирака понес большой ущерб из-за конфликта в Персидском заливе и фактического закрытия Армузского пролива, через который идет основная часть экспорта иракской нефти. Каждый пятый торговый центр в России в первой половине этого года увеличил долю общественного питания на 20%. Как сообщили в Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла, при этом сегмент развлечений приносит торговому центру лишь от 4 до 6%. Доходы основную выручку обеспечивают магазины одежды. Это все в данной минуте. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
3: Продолжаем. 17 часов 33 минуты в российской столице и продолжаем разговор с председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором Андреем Клишасом. Андрей Александрович, еще раз добрый день. И у нас на повестке дня очень, на мой взгляд, интересная тема. Тема, связанная с созданием центров ресоциализации осужденных на частной основе. И не поддержало правительство эту инициативу, как сообщается. И вообще вот эта тема, скажем так, интересна, как вы, как юрист, и вообще с вашей точки зрения, с точки зрения практики, можно ли и систему, так или иначе, связанную с так называемой пенитенциарной системой или системой пробации, вот этой самой, то есть исправлением, так сказать, правонарушителей, можно ли ее вообще каким-то образом переводить в частные руки, памятуя о том, что вот история про всевозможные частные тюрьмы там за границей, она далеко не всегда является хорошей, и вообще можно ли это из-под контроля государства, эту систему каким-либо образом выводить?
6: Она, как правило, не является хорошей. Да? Александр, вы как раз сформулировали саму суть этой претензии, потому что центры пробации осужденных создаются, да, у нас в стране. Это очень важная, хорошая история в целом. Этим очень профессионально занимается Минюст. Вместе с региональными органами власти. Я в нескольких таких центрах был, я видел, как они работают. Можно ли сегодня уже пойти на то, чтобы, подключить частный бизнес к тому, чтобы он начинал создавать такие центры, и где-то под его контролем создавались? Я пока к этому отношусь достаточно осторожно. Мне кажется, что еще рано. До частных тюрем и до людей, которые, окажутся, да, они осуждены там принудительным работам и так далее, но они окажутся под контролем бизнесменов. Мне кажется, что пока еще очень не рано об этом говорить, если вообще придется говорить об этом в будущем, потому что тут много-много вопросов возникает, и контроля за тем, как представители бизнеса будут и относиться, и использовать труд людей, которые осуждены. Поэтому здесь я поддержал бы такую осторожную позицию правительства и Минюста, в первую очередь, что пока вот эта инициатива, она это региональная, насколько я помню, инициатива, чтобы пока ее отложить, скажем так. Мне кажется, что не готова еще система в целом, я имею в виду правоохранительная, и система, которая обеспечивает исполнение наказаний, к тому, чтобы здесь активным таким полноправным партнером выступал частный бизнес. Мне кажется, это еще преждевременно.
3: А вообще, каким-то образом, на ваш взгляд, можно вдогонку вопрос совмещать бизнес, который ставит себе первоочередной целью максимизацию собственной прибыли, и вопросы, в общем и целом, человека?
6: Наверное, можно, если мы как-то очень тщательно отладим контроль, за тем, как бизнес использует эти свои новые возможности. Да, для него, конечно, тут возможностей очень много открывается. Поэтому пока у нас, в целом выражу позицию, да, государственных органов, в том числе и парламента, пока к этому отношение очень такое осторожное, скептическое. Поэтому, возможно, в будущем какие-то формы сотрудничества появятся, и это, наверное, будет полезно, но явно не в том виде, не в том форме, не в тех объемах, как предлагает вот этот законопроект, который правительство пока решило не поддерживать.
3: Тут очень интересно, на мой взгляд, пришел вопрос в нашем телеграм-канале, я вам его задам, вы сами грешите, он такой программный вопрос по поводу промышленного суверенитета, то, с чего мы начали, как раз Юлия из Санкт-Петербурга спрашивает, зачем мы стремимся к увеличению зарубежных инвестиций, особенно в нынешней обстановке, имея в виду, что эти инвестиции будут нацелены на обеспечение интересов зарубежных инвесторов, а далее, смысл в том, просто длинное сообщение, в том, что эти зарубежные инвесторы, очевидно, работают не на Россию, да, они будут лоббировать интересы всех тех, с кем мы сейчас находимся в не лучших отношениях. Как бы вы ответили?
6: Если эти зарубежные инвесторы согласятся инвестировать в Россию по российским законам, да, а этим отличается суверенное государство от несуверенного, нет никакой проблемы в международных инвестициях, в иностранных инвестициях, если, если эти инвестиции осуществляются в соответствии с требованием законодательства, ну, нашей в данном случае страны. Да, в чем проблема иностранных инвесторов, которые приходят, ну, извините, там, в прошлом, в страны менее развитые, как мы иногда там говорим, страны третьего мира. Да, я там не люблю это выражение, но тем не менее, я думаю, что все понимают за то, о чем идет речь. Приходит какая-нибудь корпорация крупная, межнациональная, и говорит, я вот буду инвестировать, ну, вот на таких условиях. И дальше начинает диктовать правительству этой страны, на каких условиях она будет инвестировать, эта корпорация, в страну. Что надо поменять в законодательстве, какие из нее надо сделать исключения для нее в законодательстве этой страны. То есть, по сути дела, корпорация начинает под себя менять законодательство страны, а иногда и страну в целом. Да? Есть компании, ну, извините, если говорить о небольших странах, наверное, есть международные корпорации, бюджет которых больше бюджета того или иного государства.
3: Один Ближний Восток чего стоит.
6: Да. Вот это, безусловно, опасная ситуация. Постепенно эти компании не то чтобы, ну, такое получают право там экстерриториальности, да, и по всему миру начинают действовать по своим правилам, а не по правилам страны, где они пришли работать и зарабатывать. Это, конечно, создает угрозу для государства, для суверенитета, для людей в конечном итоге. И, кстати, в этом сейчас проблема наша с современными технологическими компаниями, информационными, все эти соцсети очень популярные, Telegram тот же самый. Да? И проблема-то корнями уходит в это. Должна ли компания, в том числе крупная транснациональная корпорация с огромным бюджетом, с штаб-квартирами в нескольких государствах и иногда на нескольких континентах, да? Должна ли она жить по правилам страны, куда она пришла работать, где хочет зарабатывать и вести свою деятельность? Так вот, если иностранные инвесторы приходят в нашу страну и работают по нашим законам, никакой угрозы это, конечно, для страны не создает. И наоборот, мы из этого тоже, как инвестор, безусловно, извлекаем свою выгоду, прибыль и так далее, и так далее. А вот если нам начинают диктовать условия, на которых зайдут, тут возникает другая ситуация, и тогда возникают ровно те риски, о которых говорит радиослушатель.
3: Спасибо. Теперь следующий вопрос. Поговорим о теперь уже экс-владельцах бизнес-марафонов. Ну, с Еленой Блиновской все понятно. Уже, да, в общем-то, давно следующий такой крупный персонаж – это Валерия Чекалина, она же Лерчик, по которой сейчас условный срок. Она возместила вот эти все штрафы налоговые, суммы, конечно, астрономические. Там 765 миллионов рублей возмещено. Но сейчас прокуратура считает по-прежнему, что наказание чрезмерно мягкое, просят его изменить, Московский городской суд, и назначить еще больше, ну, более суровое наказание, там просто много, много текста, чтобы без его не зачитывать, но так или иначе, речь идет о похожих же, я так понимаю, историях, и Блиновская...
6: Александр, смотрите, да. Я плохо знаю, плохо понимаю, о ком вы говорите. Я одно хочу сказать. Все эти бизнес-марафоны – это явно, ну, как бы не моя история. Я плохо понимаю, зачем люди туда идут, зачем они несут туда свои деньги, что они хотят из этого получить.
3: Я тоже.
6: Как бы только те, кто занимаются вот этим, да, они, собственно говоря, и извлекают прибыль. Больше никто как бы в этой истории, ну, может быть, какие-то их ближайшие люди, которые как-то занимаются организацией этого процесса. Ничего не помню уже про Блиновскую, дело прошлое, вот про этого блогершу, да, или как ее назвать правильно.
3: Ну, не одинаковые, да.
6: Позволение сказать, да. Насколько я понимаю юридически, там всего-навсего речь идет о том, что ее приговор, она была приговорена к условному сроку, и есть определенные требования в законе, которые она должна соблюдать. Если она эти требования не соблюдаются, условный срок по закону судом может быть заменен на реальный. Да, вот, по-моему, исходя из того, что я как бы я читаю, ну, там, в СМИ, речь идет исключительно об этом. Поэтому это дело там прокуратуры, суда, адвокатов этой дамы разобраться с тем, она соблюдает те требования, которые должна соблюдать как человек, осужденный условно, или не соблюдает. Это должен установить суд и, исходя из этого, решить. Она дальше будет условно отбывать это наказание назначенное, или она уже реально начнет его отбывать, и судья, я надеюсь, с этим разберется. А я всем желаю поменьше как бы обращать внимание, ну, как вообще, обращать внимание, участвовать в этих историях, потому что, правда, вы там вряд ли чему-нибудь научитесь.
3: Ну, когда просто... да, появляется выражение «марафон желаний», также хочется реализовать свои желания, вот, поэтому люди и приносят деньги.
6: Если у вас есть желание потерять деньги, ну, как бы, да.
3: А, ну да, ну так оно не позиционируется. А еще одна новость, ну, правда, уже немножко меньшего в этом смысле масштаба, но тем не менее в Москве, вернее, в Подмосковье вводят через госуслуги авторизацию пользователей арендных самокатов. И у меня здесь вот какой вопрос. А можно вообще эту систему сделать... ну, какой-то единообразный, что ли, вот для всех, потому что читаешь про разные регионы, разные правила, там, скажем, разные, ну, какие-то, и вводят постепенно. А нельзя вот это сделать единой системой для всех? Или это физически невозможно?
6: Это Александр Роденти. Ну, хороший вопрос. И у меня, конечно, отношение к этим средствам индивидуальной мобильности очень осторожное, да, я никогда этого там не скрывал, и мы, собственно,
3: мы это обсуждали, да.
6: Были ситуации, обсуждали все это. Наверное, ну, хотелось бы, чтобы были какие-то общие правила приняты, но опять же напомню, что подготовленный сенатором законопроект об административной ответственности

0: Просто если в городе инфраструктура, да, которая позволяет безопасно для окружающих с точки зрения движения автотранспорта и самое главное пешеходов, которые идут по тротуарам, можно ли это безопасно использовать? Потому что мы уже это обсуждали с вами, да, я работаю в самом центре Москвы, да, Совет Федерации, там Большая Дмитровка. Я регулярно вижу, не просто как там проносятся, а регулярно вижу какие-то, ну, инциденты с этим связанные. Да, там с людьми сталкиваются,
1: Особенно
0: друг
1: в
0: с другом
1: пятницу вечером.
0: сталкиваются,
1: Да.
0: бросают, выходит там доставщик какой-нибудь, да, заносит куда-то, он просто бросает это посреди улицы, и все обходят это, а потом такой же его коллега едет и там натыкается на это. Поэтому хотелось бы иметь общие правила, безусловно, но поскольку степень готовности инфраструктуры городов в регионах очень различна, пока, наверное, да, я соглашусь с тем, что вот Московская область пытается как-то это упорядочить. Ну, хорошо, слава богу, хотя бы так, хотя бы так.
1: А следующая тема, мы тоже, по-моему, мы просто давно я ведущим этой программы, но, по-моему, мы тоже ее так или иначе обсуждали. Тема, связанная с книгопечатанием и с книгами как таковыми, поскольку новость о том, что Минцифра планирует наделить экспертный центр при Российском книжном союзе статусом государственной экспертизы и работает над соответствующим законопроектом. И вот здесь есть, ну, такая, как бы, не ремарка, что ли, а вот эта вот точка зрения, которую я тоже многократно встречал от книгораспространителей, которые все время говорят, что поскольку четких правил по поводу книг и соответствия их законодательству до сих пор нет, то магазины, опасаясь всевозможных наказаний, заранее убирают книги из продажи, боясь, как бы им за что-нибудь не прилетело по этому поводу. Возможно ли здесь, на ваш взгляд, и здесь какое-то единообразие и четкое
0: Здесь,
1: расставление всех
0: конечно,
1: точек
0: должно
1: над
0: быть
1: «и»?
0: единообразие, если Министерство цифрового развития как-то или там правительство в целом пытается немножко как-то это упорядочить, это как бы, ну, правильное движение в правильном направлении. Другое дело, что вы абсолютно правы, что в большинстве случаев мы с вами сталкивались и как-то, да, упоминали разного рода истории, и они скорее были связаны, скажем так, с тем, как разного рода участники этого рынка интерпретируют те или новые положения законодательства. Тут, наверное, есть и наша ответственность, безусловно, законодатель, если не читают и не понимают то, что там написано. Может быть, проблема в том, что практика еще не сложилась, да, как бы применение этих положений закона, или очень противоречиво сам правоприменитель, да, те, кто применяют положение эти нормы применяют, они как-то сами толкуют это оригинально. Но проблема такая есть. И если правительство через подзаконные акты готово как-то привести это в соответствие с единообразным порядком применения этих норм, это движение в правильном направлении. Если законодатель окажется вынужденным поправить законы, сделать их, может быть, более четкими, добавить, как мы говорим иногда, правовой определенности в те или иные позиции, ну, значит, это мы сделаем. Кстати, Конституционный суд очень часто нам и предписывает такого рода позицию занятия. Мы вынуждены, ну вот,
1: А вот.
0: возвращаться к тем законам, которые были когда-то, нам казалось, были приняты и достаточно понятные и адекватные. Но
1: А
0: не
1: вот, Андрей
0: всегда
1: Александрович, а это
0: законодательно.
1: вопрос, на ваш взгляд, он все-таки больше политический или юридический? Потому что всегда ведь найдутся те, кто скажут, что цензуру вводят. Ну, как бы это вопрос
0: Нет, он,
1: политический.
0: наверное, юридический, нет, тут может быть, слушайте, но любой закон содержит как бы элемент политический, да, волеизъявление это законодателя, да, как бы присутствует.
1: Ограничения,
0: Конечно,
1: да.
0: политический аспект всегда есть, но мы, как правило, сталкиваемся с чисто юридическими моментами, да. Опять же, много новых направлений, где такого рода сложности в правоприменении это вполне естественная вещь, это как бы нормально, да. Да, мы, конечно, конечно же, вот я упомянул Конституционный суд. Конституционный суд очень часто становится в такого рода ситуациях, когда правоприменение, ну, сомнительно или там противоречиво. Даже если там дела дошли до Верховного суда, иногда Верховный суд принимал там взаимоисключающий, скажем так, или демонстрировал взаимоисключающий подход, да, как бы по каким-то делам. Конституционный суд в этих ситуациях, конечно, предписывает законодателю, что называется, исправить ситуацию, и мы всегда это делаем. То есть в государстве достаточно эффективно работают механизмы,

0: которые позволяют выходить из такого рода ситуации достойно, да? Судебная система работает, Конституционный суд работает, парламент в целом всегда идет на встречу вот такого рода ситуациям, ну, как бы изменяя положение закона, если мы сталкиваемся с таким сомнительным правоприменением. Опять же, надо понимать, что без такого рода истории, ну, не бывает. Мы все как бы живые люди, и действительность, она всегда намного богаче и разнообразнее, чем представление любого законодателя или правоприменителя. Поэтому, да, такие ситуации возникают.
1: Ну, а теперь немножечко вот прямо-таки о политике, уже о дипломатическом. Из юридического языка немного про дипломатический язык. Заявление министра иностранных дел Российской Федерации по поводу участия Великобритании в прямом участии их ракетных войск в войне против Российской Федерации, так или иначе, потому что так высказался, в том числе, на эту тему высказался Энди Бёрнем, новый премьер-министр Великобритании, на что Сергей Лавров ответил, что Россия может рассматривать прямое участие британских ракетных войск в ударах по РФ как участие в войне. Уже есть резонанс от слов нашего Министерства иностранных дел Сергея Лаврова не только в Великобритании, но и в Германии. Они услышали слова нашего дипломатического ведомства. Но поскольку дипломатический язык, он еще, видимо, более осторожный, чем юридический, у меня вопрос, что мы еще должны им сказать такого, чтобы они поняли, что мы не шутим? И вообще, можно ли это сказать? Потому что очень много и политиков, и политологов говорят, надо не сказать уже, надо что-то сделать, потому что они не понимают слов. А уж тем более слов наших блестящих дипломатов.
0: Ну что, Александр, знаете, ну я далек от мысли, что нужно там объявлять войну какую-то там в Великобритании, да, в связи с этим. Я думаю, вряд ли кто-то такого рода вещи готов предложить. Но я вам хочу сказать, что да, действительно, на что обращает внимание министр иностранных дел. Великобритания не то, что ну как-то там помогает просто Украине, а просто гордится тем, что, по сути дела, очень сильно вовлечена в ту войну, которую Украина ведет против России. Вовлечена разными способами, поставками вооружений и так далее, и так далее. Да, не будем все это перечислять. Все это очень хорошо понимают. И, понимаете, это уже становится элементом, ну, такой как бы политической гордости британцев. Они, это вот парадоксальная вещь, они, по сути, преподносят ситуацию таким образом, что они воюют против нас руками Украины. Это же возмутительная вещь. Я вам хочу сказать, что у Великобритании, как у бывшей колониальной державы, во всем мире очень много врагов. Вот я бы очень помог многим, кто хотели бы нанести ущерб этой страны, повоевать с этой страной. И вот здесь вся помощь, которая может быть оказана врагам этой страны, врагам Великобритании, со стороны Российской Федерации, должна и может быть оказана. Вот что, на мой взгляд, означают слова министра иностранных дел.
1: Враг моего врага?
0: В эту игру можно играть вдвоем, как иногда говорят. Да? То есть да. Великобритании тоже нужно понимать, что у них есть достаточное количество проблем и по внешнему контуру, да и по внутреннему. Мы знаем, какие там внутри страны происходят непростые процессы. Так вот, у России есть полное право вести себя ровно так же. Ровно так же, чужими руками воевать против того, кто считает себя врагом нашей страны и ведет себя как враг, в полном смысле этого слова.
1: Просто вот эта паника, которая поднялась в Великобритании, прям реальная паника в прессе, стоило только адмиралу Григоровичу, нашему фрегату, пострелять в сторону британской яхты, всего-то навсего, с якобы пенсионерами, да, и тогда уже они как-то пришли в чувство на некоторое время. А потом это вот этот виток...
0: Я думаю, что несколько было достаточно резонансных заявлений. Во-первых, президент, да, сказал европейцам, вы подумайте, да, если вы будете захватывать российские суда, Россия будет действовать так же и не обязательно в той акватории, где вы чувствуете себя очень комфортно. Да? Мы так можем действовать по всему миру. Да? И на Тихоокеанском флоте. Да? Кстати, это было сказано во время визита президента на Дальний Восток, когда президент посетил наши острова известные, которые японцы почему-то до сих пор считают своими северными территориями. Вот. Поэтому было несколько таких достаточно жестких резонансных заявлений от президента, теперь вот от министра иностранных дел Лаврова. Мне кажется, что это немного помогает прийти в чувство западным политикам и дипломатам и осознать, какие последствия для них могут наступить.
1: Ну вот и тогда, наверное, в завершение хотелось бы еще несколько вопросов вам на эту тему задать. Ведь когда мы говорим о том, что Британия воюет руками Украины, воюет все равно Украина, имея в виду солдат, живую силу непосредственно. Они, как вам кажется, это все-таки вопрос некой ментальности, то есть, грубо говоря, они забыли, что такое вести настоящую войну, и поэтому такие смелые, вот как бы находясь за спиной украинских солдат в данном случае, а сами...
0: Ну, отчасти так, они считают, что они защищены вот этим зонтиком НАТО, но, вы знаете, сейчас такое количество рисков возникает у всех государств, который никакой натовский договор не покрывает. И я думаю, что британцы как раз поняли, о чем идет речь в данном случае. И мне кажется, что они все-таки должны как-то переосмыслить свое поведение. Я далек от мысли, что они перестанут поддерживать Украину в военном, финансовом плане, в разведывательном плане. Безусловно, продолжат. Но, возможно, хотя бы будут делать это более аккуратно и перестанут демонстративно говорить о том, что это они ведут войну с Российской Федерацией, просто руками Украины и у тех украинских солдат, у которых, как мы знаем, с вами выбора-то особо и нет. Да? Их, собственно говоря, насильно согнали в армию и заставили защищать западные интересы, отнюдь не интересы Украины.
1: Ну, то есть откат здесь от их политики возможен только в том случае, если, ну, грубо говоря, так сказать, им в том или ином смысле не прилетит самим. Вот только тогда, может быть, они переосмыслят, как вы говорите.
0: Я надеюсь, что прилетит. Да. Я надеюсь, что прилетит, и прилетит скоро.
1: Ну, вот там какой-то корабль, там, я не знаю, ну, что-то, да, вот чтобы они поняли, что Россия не шутит, потому что вот это вот их ощущение.
0: Да, совершенно верно. Очень правильно было бы, чтобы они поняли, что за словами следуют действия.
1: Ну что ж, будем надеяться, что так оно и будет. Андрей Александрович, огромное вам спасибо. Наша программа на этом подошла к концу. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишев справился с нами этот час. Спасибо вам большое. Оставайтесь на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 18 часов, в Бишкеке 9 вечера, в Якутске полночь. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Глава Минфина заявила о сокращении госдолга российских регионов. Посольство не получало данных о россиянах среди погибших в Кении при крушении. В столичном антикафе нашли более 100 мертвых попугаев. Подробности далее. Госдолг российских регионов с начала года сократился на 115 миллиардов рублей и составил чуть более 3 триллионов рублей. Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента. Основным фактором снижения министр назвал списание задолженности по бюджетным кредитам.
2: Это невысокий уровень. Можно сказать, что долг в целом находится под контролем. Основным фактором снижения долговой нагрузки стало списание 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Объем такого списания составил 518 миллиардов рублей. Этим инструментом воспользовалось 76 субъектов Российской Федерации.
1: Большая часть высвобождаемых ресурсов, по словам главы Минфина, направлена на поддержку семей военнослужащих, участников специальной военной операции, а также на расходы, связанные с СВО. Одна женщина погибла, 4 человека пострадали в Брянской области в результате атак дронами ВСУ населенных пунктов, как сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Пострадавшие направлены на стационарное лечение. Информация о россиянах среди погибших в результате крушения вертолета в Кении не поступала. Об этом сообщили в российском посольстве в этой африканской стране. Инцидент произошел сегодня. Вертолет разбился недалеко от горы Алалокве. Очевидцы сообщили о густом дыме и пламени на месте падения. Согласно предварительному полицейскому отчету, на борту находились 6 туристов и пилот. Все они погибли. Расследование обстоятельств крушения возглавит Департамент расследования авиационных происшествий при Министерстве дорог и транспорта Кении. Власти также продолжают работы по извлечению тел погибших. Россия уже в ближайшие дни соберет 100 миллионов тонн зерна. Темпы уборочной кампании хорошие. Об этом заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут. Этот показатель, по ее словам, фактически обеспечит всю нашу внутреннюю продовольственную потребность в зерновых. Группировка спасателей и работников заповедника увеличена до 400 человек для борьбы с лесным пожаром в горах над Ялтой в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Предварительная площадь возгорания сейчас более 6 гектаров. Спасатели добираются до места пешим ходом, проводится подвоз воды с помощью мотоциклов. Ранее в ГУ МЧС сообщили о пожаре в труднодоступной местности в горах над Ялтой, площадь которого превышала 3 гектара. На борьбу с возгоранием сначала было направлено 300 человек. Правоохранители нашли более 100 мертвых попугаев. В морозильной камере в антикафе в Москве возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы. Ведомство отметили, что туда ранее поступили обращения граждан. Правоохранители обнаружили в помещении множество нарушений законов об ответственном обращении с животными, требований по лицензиям, а также ветеринарного законодательства. Пока это все к этой минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
3: 4 минуты 7 в российской столице. Среда, 19 августа, если кто-то не знал, 2026 год на дворе. Ну что, вечер на радио «Спутник». Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, ваш любимый политолог, кандидат политических наук в студии. Сегодня все хорошо, все в порядке. Здравствуйте, профессор.
4: Все вроде ничего, жив.
3: Все в порядке?
4: Вот, да. Нет, все нормально, сегодня есть целый ряд действительно значимых медийных вещей. А, знаете, Алексей, а мне везет, я вот все время в среду попадаю, хороший день.
3: Да.
4: Да, есть что обсуждать. Я представляю себе людей, которые там где-то в первой половине дня ведут программы в понедельник.
3: Это да. Да. Не, ну ты в выходные тоже там бывает, что-то там случится.
4: Я выходные выходил, случилось. Так, да, и, да. Но я вам так скажу, выходные это очень тяжелые выходные работы для ведущего, не только потому, что это выходные. А у меня тоже, вот, например, выходных нет, я в выходные пишу, этого у меня нет понимания. Но это, конечно, особый жанр, и я перед людьми, которые вот не попадают на такой плотный информационный поток, я вот прям снимаю шляпу, но иногда ведь и у нас с вами получалось, что вот вроде, да, мир большой.
3: Но на самом деле надо признаться, что август, конечно, традиционно в СМИ считается мертвым месяцем. Ну, потому что, с одной стороны, мертвый месяц.
4: Расскажите это людям
3: совершенно
4: в 35 лет назад.
3: А вы где были, профессор, 35 лет назад? Позвольте задать этот вопрос.
4: Во-первых, я могу сказать, где я был, я могу сказать, кем я был. Я начну с того, кем я был. Так. Я был молодым. Мягко скажем, не очень умным человеком. Я, правда, и сейчас не совсем умный, но тогда я еще был не умный и неопытный. Все, что я видел, воспринималось именно через картинку. Я был и у Белого дома, я был и... Ну, то есть я был в Москве в тот момент, и у Белого дома я тоже был. Некоторые вещи мне тогда очень запомнились. Но я вам скажу, что главное ощущение у меня было не 19-го. 19-го был некий шок, непонимание. Вот эта вот пресс-конференция. Я посмотрел пресс-конференцию. Я скажу, сейчас многие говорят, они все вот посмотрели пресс-конференцию, Янаева там и так далее, и все сразу все поняли. Но я не знаю, где были те люди, которые сразу все поняли. Но поутру настроения были очень, прям вам скажу.
3: 20-го.
4: 19-го, да, 19-го. Очень были разные. Нет, ну, наверное, в глубине души-то они все понимали. Но внешние проявления были очень разные. Это был шок. А вот одно из главных ощущений... Это был 21-й. Идем мы с приятелем, уже, значит, демократия победила, хунта пала, там вернулся Горбачев, вот эти все вещи. И не могу назвать, потому что я у этого человека не спрашивал разрешения, поэтому свою фамилию я назову, но шли мы не одни. И он говорит: знаешь, говорит, что это такое? А я говорю: знаешь, у меня такое ощущение, что это оперетка. Вот все, что мы видели, это некая оперетта, но плохо подготовленная и крайне скверно сыгранная. Потому что, чтобы вы себе представляли, вот этот весь район, где сейчас жилой комплекс американского посольства, он был завален какими-то кучами непонятно чего, это называлось баррикады. Да, но уж чего привалили, и вот как-то все это было. Он говорит, это оперетта, которая сыграна. Я вот запомнил вот на всю жизнь. Этот человек потом... Это довольно известный человек, но не могу просто назвать. Этот человек сказал такую фразу, я запомнил всю жизнь. Это оперетта, которая поставлена и сыграна для будущего среднего класса, а самим средним классом, для того, чтобы он запомнил некий отсекающий момент между прошлым и будущим. Этот человек ошибся. Могу сказать, что этот человек ошибся, потому что я очень с близкого расстояния, не изнутри Белого, того же самого, между прочим, Белого дома, но опять извне наблюдал события трагического октября 93-го года. И вот скорее они были отсекающим. Но с точки зрения насыщенности новостной политики... Да, тогда это был, конечно, это был один из пиков. Но я тогда в страшном сне не думал, что я буду работать в медиа. То есть вот для меня медиа это были чуждые.
3: А что, давайте вспомним, это же хорошая история. Но все равно у нас там, конечно, новости есть, мы успеем. 25 лет. 25 так. лет, 91-й год. Кто спрашивает, наш с античного постоянный Константин, значит, спрашивает, сколько лет было. 25 лет было профессору, значит, вот в 91-м году.
4: 25 лет.
3: Так, о чем мечтал? Только честно. Значит, потому что сейчас, вот я вчера буквально тоже с соседом стоял, он активный участник, вот это все. Значит, и у него был несколько извиняющийся тон. С одной стороны, понятно и про величайшую катастрофу, и про те последствия, которые мы до сих пор, значит, переживаем, и прочее, прочее, прочее. Но я не смею винить людей, которые были тогда и у Белого дома, и в принципе, да, но мне понятны они. Они мне понятны, я понимаю их. Вот давайте про себя, профессор, значит, только вот в 91-й год, 25 лет, впереди жизнь, молодой, но уже не такой, чтобы прям молодой-молодой подросток, уже молодой мужчина.
4: Ну, я уже, что называется, жизнь в одной стране с жарким и сухим климатом посмотрел. Я не скажу, что я вот сейчас не буду изображать, что я был там потертый, нет, я никаким потертым не был. И я был, конечно, гораздо большим идеалистом, чем сейчас. Но у меня была мечта, она на тот момент... Я дописывал кандидатскую диссертацию, и я могу сказать, что я сейчас эти листочки иногда нахожу, вырезки, ну, тогда вот этих компьютеров... У меня уже был компьютер, кстати. Такой, если кто-то помнит, XT с 5-дюймовой гибкой дискетой. Но все равно были вырезки из газеты, я там некоторые вещи откладывал, там... Я, конечно, мечтал, что я стану довольно быстро не только кандидатом, но и доктором наук. Кандидатом наук я стал, а докторскую я, наверное, уже никогда не напишу. Это были... Вот о чем я не думал. Давайте я начну лучше с того, о чем я не думал.
3: Хорошо, да, хорошо.
4: Не было ощущения, что Советский Союз развалится. Это было не то, что вот сейчас говорят, там американская экономика слишком большая, чтобы упасть. Ну, это некоторое время уже говорят. Это было не это ощущение. Просто вот уже были межнациональные конфликты, и все видели масштабы крови. И, в общем, идея была вот у всех. Это и очень, ну, подавляющей части людей, с которыми я тогда общался, была идея, что вот эта вот кровь межнациональных конфликтов до 91 года, она сдержит от того, чтобы разваливать Советский Союз. Да, была конфедерация, вы знаете, меня очень пугали Беловежские соглашения. Тут у меня, кстати, вот здесь у меня есть свидетели живые, слава богу, дай бог им здоровья, до сих пор, когда вот это было анонсировано, Беловежские соглашения, новые, не Беловежские соглашения, Новогорёвские, извините.
3: Это где Ельцин,
4: Назарбаев, да, вот это вот новый союз, да, там, да, и так, да, далее. Да. Вот это меня пугало, потому что абсолютно четко было видно, что это создание крайне нежизнеспособной стратегической перспективы.
3: Почему? Потому что не верили им или не... Они, ну, вот я буквально несколько дней назад, вот мне попался, значит, ролик, я с удовольствием посмотрел, как они выступали. Значит, Горбачев всем уступал, давайте, он как бы завершал, но после него опять Ельцин, значит, вступил. Вот я тоже смотрел на них, и я тоже не верил, и я не понял, почему я не верил им. То ли они сами сомневались, то ли они не проговорили какие-то важные вещи, там не договорились. Я тоже им не поверил, даже сейчас.
4: У меня было четко, абсолютно историко-рациональное неприятие новогорёвских этих соглашений, не беловежских, конечно. Беловежских у меня тоже было неприятие. Но это было четко исторически рационально. Я понимал, что по факту создается конфедерация. Не, была такая конфедерация, я ее в школе учил, Сенегамбия, да. Сенегал и Гамбия. Возможно, даже юридически где-то существует до сих пор. Но она не просуществовала фактически ни минут, потому что я не понимал. Кстати говоря, у меня незадолго до этого тоже с одним, с другим моим очень хорошим на тот момент приятелем, не знаю, что с ним сейчас, вышла статья, для нас это был огромный прорыв, аж в журнале «Международная жизнь», тогда это был топовый вообще журнал, и двух аспирантов статью взяли. Это, то есть это был нонсенс, но статью взяли, и мы там поставили вопрос, что в рамках конфедеративного устройства в возникает многополярность угроз, многовекторность угроз. Угу. Это не решаемо в рамках единого оборонного пространства. Вот это был. У меня вот рациональный подход был. А потом был эмоциональный момент. А что такое союзное руководство вот в тех условиях, чем будет руководить? Союзное руководство, руководство Советского Союза, это при том, что у меня было, у подавляющего большинства людей в Москве, там в других городах говорить не буду, но я думаю, что примерно то же самое было. Лютое неприятие Горбачева. То есть уже вот отвержение Горбачева как лидера, оно вот как лидера, способного принимать решения, да, это как человек, который приезжает за рубеж, что-то говорит, еще это было. Это ближе к Новому году уже все разрушилось. Но как человек, который способен принимать какие-то решения, вот этого уже не было. И у меня был вопрос, а что такое будет союзное руководство в этой схеме? И как всегда говорит, вот путч разрушил, значит, Новогорёвские соглашения. Горбачев об этом говорил на каждом шагу. Вот давайте выйдем, а я в одной компании, будучи, опять же говорю, не очень умным, прямо скажем, недалеким человеком, был бы далеким, карьеру бы сделал. А недалеким человеком возьми-то 91-й год. И ляпни, а может, говорю, ничего, что их разрушили? И вокруг меня вдруг мгновенно образовался такой вакуум, что я понял, что я сказал что-то не то, Лёш, в том-то и дело, а то, о чем они все думали, но это неприлично было говорить. А потом к концу года, когда Союз уже распадался, прилично говорить стало все. Тут-то все и началось. Вот. А теперь о чем оно? Вот о том, что не думал, сказал, о том, что думал. Вот докторскую очень хотелось написать. Все это происходило очень через короткое время, после того, как я вернулся из стажировки, не очень долго, всего 3 месяца в Гарвардском университете, там в одном из элитных центров, Center for Science and International Affairs, ну, что называется там, это вот действительно очень интересный опыт в жизни, а там Советского Союза уже не было. Угу. Вот в их расчетах Советского Союза уже не было. Причем не было и на очень многих уровнях, в том числе и на научном уровне. Вот я уже наблюдал то, как распадается то, что называлось советология. Угу. Да, как все начинают перебрасываться на тему Китая, на тему Юго-Восточной Азии, на изучение нового исламского радикализма. И вот незадолго до этого появилась уникальная на тот момент абсолютно еретическая статья. Человек, который до сих пор жив, и я произнесу его фамилию. Это Джон Мершаймер, который опубликовал не в журнале первого ряда, но в журнале между первым и вторым рядом научную статью, которая называлась «We will soon miss the Cold War». Это было незадолго до того, как я нарисовался в Гарварде. А там было сказано, что все еще только начинается. Это был ответ, ну, до известной степени к концу истории, там некий интеллектуальный спор о том, что все еще только начинается, и распад Советского Союза приведет к очень большим потрясениям. И знаете, Леша, я приехал сюда, и в значительной части, не во всей, были люди, которые тогда уже говорили о многих очень проблемных вещах. Но я приехал сюда, здесь был все нормалек в научной элите.
3: Но там же всплывают сейчас периодически. В научной, может быть, да. Значит, но там, например, Лимонова того же, да, но это, правда, 93-91, значит, вот знаменитый вот этот, то есть...
4: Честно скажу, в 91-м году лишь Лимонов для меня был маргинал.
3: Но
4: в 93-м году он уже для меня маргиналом не был. Но литературное творчество, с вашего позволения, обсуждать не буду.
3: Не будем. Так? Не-не-не, мы не про
4: это. Вот, кстати говоря, это к вопросу о моей личной эволюции. А в 91-м году я прочитал там одну его книгу, я думаю, ёлки-палки, это вот теперь у нас вот это будет нашей литературой, да. А в 93-м году уже я понял, что, наверное, да, наверное, какой-то исторический вот путь вот через такую литературу надо пройти. Но я говорю, вот в научной среде просто эйфория, все будет хорошо, мы будем ездить на конференции, а все же ездили по приглашению и за счет принимающей стороны, потому что денег, как вы понимаете, здесь не было. И вот эта вот эйфория, я вот насмотрел на эти все события, и одна мысль, она не моя, на нее меня навел тоже один, ныне, к сожалению, покойный человек, это мой отец покойный. Я ему сказал, вот ты понимаешь, что скоро вас не будут приглашать, да, с оплатой принимающей стороны, что вы скоро никому не будете нужны. Я подумал и тогда сказал, да, я понимаю. Но это было, конечно, не 19 августа, но это было вот осень. И оно так и вышло. Да, но как-то меня эта сия чаша минула. Я, так сказать, спокойно прожил расставание с научной элитой тогда в это скорее в середине 90-х я... С ней расстался я. Сейчас расстаюсь, как вы, наверное, все знаете, с научно-образовательной деятельностью. И тоже без каких-то там серьезных нравственных потрясений и по-настоящему больших глубоких переживаний. А вот докторскую жалко. Вот я с тех пор, вот я вот все время возвращаюсь, что... Вот в период я защитился кандидатскую, я защитился в 92-м году. Вот у меня было лет 5, чтобы сделать задел докторский. И я его, извините, профукал. А после у меня уже пошла такая жизнь. Вот это оттуда. Вот это то наследие 91-го года, которое я, к сожалению, не реализовал. Она бы, возможность была. Так, написать нормальную докторскую, вот, потом была возможность написать ненормальную докторскую, а потом и возможность написать ненормальную докторскую тоже исчезла, а сейчас уже мозги просить не те. Докторская диссертация, если меня кто слышит из молодых ученых, докторскую диссертацию надо написать до 45, после 45 это, что называется, уже по совокупности ваших мучений в науке, ее можно написать и защитить, а написать по-настоящему серьезную докторскую до 45, грустно, да.
3: Да, нет, не грустно, так ностальгия, у меня, честно говоря, Ладно, ребята пишут нам, слушатели, мне было 24 года в 91-м, я помню, все отлично, никто не хотел защищать ГКЧП, все уже ненавидели КПСС, никто. Все хотели демократии и капитализма, но просто никто не знал, чем это потом обернется.
4: Да, в 93-м году, лично знаю некоторых людей, которые защищали Белый дом в августе 91-го года, они же защищали Белый дом в октябре 93-го года, только уже в других исторических условиях. Вот это то, как текло тогда время.
3: Вот, про течение времени. А прикиньте, там с 91 по 96 прошло 5 лет. Но это вообще разные, как будто бы...
4: Это разные страны.
3: Это как будто да, разные планеты даже, да? Значит, и, например, вот там с 21 года по 25 прошли 22, уже тоже там...
4: А у нас лет. Тоже разная страна.
3: Тоже разная, это безусловно. Но как-то тот отрывок прошел. Но и здесь нельзя сказать. И тут даже не то, что в скоротечности или наоборот, то, что время медленно там текло в этот период. И событиями, конечно, насыщено и там, и здесь.
4: Но если все равно... я сейчас начну, у меня проблемы с памятью, я все помню. Да, я все добавляю, от этого и карьеры не сделал. Что ненужные моменты начинал что-то вспоминать. Но если я сейчас начну называть общественно-политические силы, политические партии, общественные движения, которые тогда, вот в период, скажем, с 91-го по 95-й, уже не 96-й. В 96-м году, как все это застаканиваться начало. Но с 95-го года, я думаю, абсолютно подавляющая часть тех, кто нас слушает, скажет, это где? Это кто?
3: Да, да.
4: Так? Поэтому вот настолько текло время. А я все время думаю, знаете, а вот способны ли мы сейчас в нашем относительно медленном времени, что темп развития мировой, он и так очень уже высокий, а если вот этот мировой высокий темп развития начнет реализовываться у нас, вот мы как общество, мы сможем к нему адаптироваться? Ведь то постсоветское общество, про которое наговорили, ну, это фактически было еще советское общество, наговорили много гадостей, что оно то не может, там, патерналистское, иждивенческое. Ведь давайте честно скажем, оно в значительной мере, в подавляющей мере в России, про другие новые государства, которые возникли на обломках Советского Союза, говорить сложно, но и кое-где и там. Но ведь оно проявило чудеса адаптивности и к темпу, и к новым экономическим условиям. Да, с издержками,
3: с очень
4: большими,
3: да.
4: Но больших геополитических катастроф в России... Но ведь не про которые нам, а нам Запад.
3: Типа ядерную войну никто не начал.
4: Ядерную боеголовку тоже никто не стырил.
3: Да. Хотя...
4: Элементов настоящей подлинной гражданской войны, был один в октябре 93-го года. Но вот я все время думаю, что потенциал социальной и политической адаптивности российской части советского общества был очень высокий. А у меня все время один вопрос в голове. А сейчас? Вот сейчас поставь наше общество в эти же условия или близкие к этим.
3: Думаю, что то же самое, честно говоря. Хотя за счет тут опять мы сейчас...
4: Будем надеяться на лучшее. Что нас не поставят.
3: Да, в эти условия.
4: В эти условия.
3: И в эти позиции. Значит, здесь, конечно, можно было бы поговорить про разницу того и нынешнего времени, и роль медиа. И роль медиа в этом всем, которая, конечно, так сказать... Я вчера только вспоминал, дед включал телевизор, один телевизор был, значит, и шел слушать на кухню, я хотел смотреть мультики. А это было в это время, а мне я его не понимал, а сейчас я его понимаю. Так, реклама, новости, и будем продолжать.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
4: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Не все госслужащие, заявленные в программу «Кадры для экономики будущего», которая стартовала в этом году, участвуют в ней практически. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Отсутствие интереса к обучению президент связал с нехваткой амбиций у чиновников и призвал их не относиться к программе формально.
6: Первый модуль завершил только 51 слушатель. Это 43% от общего числа. Второй модуль осилили 73 человека. Это 62%. Но это не игрушки. Поверьте, честное слово. В этом есть смысл. Прошу вот администрацию проанализировать ситуацию вплоть до принятия конкретных мер как в отношении тех, кто игнорирует, так и кто просто отбывает номер. Не нужно относиться к этому формально.
5: Программа «Кадры для экономики будущего» разработана по поручению президента Сбером совместно с правительством России, Министерством труда и соцзащиты, а также компанией «Россия – страна возможностей» и «Ранхикс». Она направлена на подготовку руководителей, которые отвечают в регионах за кадровое обеспечение отраслей экономики и социальной сферы, развитие человеческого капитала и адаптацию рынка труда к технологическим изменениям. Запад использует Украину для ведения опосредованной войны и нанесения России стратегического поражения. Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ын, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Джон. Ее слова приводит Центральное телеграфное агентство. Отмечается, что последние тенденции в международной обстановке усиливают геополитические кризисы в различных частях мира и вызывают серьезную обеспокоенность международного сообщества. Российские вооруженные силы нанесли поражение ударными беспилотниками по сухогрузу с вооружением и боеприпасами в порту Черноморск, а также по складам с военным имуществом для нужд противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. 6 человек пострадали в ДТП с 14 автомобилями на трассе М4 Дон в Ростовской области. Об этом сообщили в МВД. Ранее госавтоинспекция региона сообщила, что на 940-м километре трассы в Каменском районе столкнулись, по обновленным данным, 14 автомобилей. Все пострадавшие доставлены в больницы. Детский фестиваль спорта пройдет в Южном спортивном центре Олимпийского комплекса «Лужники» в Москве 29 августа. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. На площадке развернется более 18 тематических зон, где каждый ребенок сможет подобрать занятия по возрасту и интересам. Так, для юных гостей организаторы подготовили, помимо прочего, магнитную рыбалку и гигантские крестики-нолики. А завершит программу концерт певицы Клавы Коки на главной сцене фестиваля. Это все в данной минуте. Следующий выпуск новостей уже менее чем через полчаса. Больше информации смотрите в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Вечер» на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
4: 18:33. Продолжаем. Среда, 19 августа. Алеша Тимофеев, Дмитрий Геннадьевич Евстафьев. Все в студии. Так, спасибо, что пишете активненько сегодня. Ну, между собой, правда. Вопросы давайте, если есть, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, принимаем ваши сообщения. Значит, я бы сказал, что... Ну, нет, не могло бы, конечно, такого заголовка быть в 91-м году. И в 93-м нет, а в 96-м вполне себе. Значит, леваки-демократы меняют баланс сил в партии и просачиваются в Конгресс. Леваки-демократы меняют баланс сил в партии и просачиваются в Конгресс. Ну, как бы начался избирательный сезон? Как бы начался в этом, в Америце?
7: Ну, Леш, значит, давайте только по-честному. Они просачиваются примерно с мая месяца. Угу. Просто в какой-то момент... Количество просочившихся в органы власти на разных уровнях, еще пока в Конгресс на федеральном уровне никто не просочился. Угу. Так, это пока еще даже, ну, примерно расстановка фигур еще даже не завершена, по большому счету. Но уже понятно где. Но на местном уровне, конечно же, тенденция крайне настораживающая. Но настораживающее не для правых, настораживающее прежде всего для центра, для вот этого великого американского политического центра, на котором, собственно, как нам все рассказывали, все и держалось на бипартийном консенсусе, на двупартийном консенсусе, на том, что все всегда договорятся и так далее. А Центр в Америке пока есть, но его уже в январе 27-го года может не быть.
4: А, значит, давайте, центр в электорате или центр в партии?
7: Нет. Центр в законодательной власти. Mm. Значит, центр в демократической партии нет уже давно. Он разорван. Но что общего, ну, предыдущий, если брать созыв, между людьми, которые всем, вообще всем обязаны клану Клинтонов, между людьми, которые всем, вообще всем обязаны произраильскому лобби, тут один помер, значит, признанный в России экстремистом, террористом и земляным червяком, он, не будем, как говорится, поминать этого человека из гигиенических соображений, но он всем был обязан произраильскому лобби, угу. Вообще всем. Да? И людьми типа Алессандрии Окасио-Кортес.
4: Да.
7: Угу. Да? Этого уже нет, если мы говорим про демократическую партию. Но на уровне законодательной власти, так, возникали и существовали некие соглашения, которые из двух партий формировали вот этот центр. Если вы посмотрите результаты голосований, то там есть абсолютно партийные.
4: Как бы договороспособные, назовем их, да?
7: Да.
4: Договороспособные.
7: Они уже, скажем так, я сейчас формулирую мысль, американисты на меня обидятся. Эти люди уже не были рукопожатными, угу. Но еще были договороспособными. Угу. Да? Но это же из двух партий.
4: Да, понятно, да.
7: Полно примеров чисто партийного голосования. Но опять, чисто партийное голосование. А он какой был? За Трампа или против? Угу. Да? Но, тем не менее, даже если посмотреть, как это организовывалось, можно заметить, что возникали некоторые интересы, которые, а давайте дадим, значит, чтобы Трампу не запускать импичмент, неизвестно, чем он закончится, давайте дадим от нашей, значит, демократической партии там 6-7 голосов. Сколько вам надо? Да? 7? Ну, давайте 7, один заболеет, не приедет и так далее. И не проходило решение, которое могло привести к дестабилизации. Вот это центр. И другое дело, там и подреспубликанские резолюции, как бы подреспубликанские, вдруг возникали там еще и поддемократические резолюции, возникали там 4-5 республиканцев, которые говорили, о, а я вот это поддержу. Вот оно как работает. Но в момент, когда у вас же центра нет, вот мы все говорим, а леваки просачиваются в демократическую партию. Чистая правда. Чистая правда.
4: Вот, причем просачиваются они же не на пустое место, они сдвигают как бы те, именно кто там есть, и несут свою повестку, заставляя большинство.
7: Теперь главный вопрос, а кого они сдвинули? Если мы посмотрим на то, кого они сдвигают, это то, что называется некрасивым и не совсем русским словом «эстеблишмент». Угу. Но давайте скажем прямо, а в республиканской партии что не так? Нет, в республиканскую партию леваки пока не просачиваются. Угу. Но феномен лево-правой оппозиции вообще по истории России, он известен. И, кстати говоря, и по новейшей истории России тоже. Угу. Да, не будем вспоминать некоторые эпизоды нашей новейшей истории, когда левые объединялись даже с ультраправыми. Но ведь если посмотреть на то, куда, так сказать, какие люди полезли вверх в республиканской партии, это что же антиэстеблишмент? Фактически роль истеблишмента начало выполнять произраильское лобби, вот эта произраильская часть мага, который, простите, никогда близко к истеблишменту никто никогда не подпускал. Это люди, которые были всегда в своем загончике, и все знали, что они из себя представляют. Теперь истеблишмент, теперь центр, мейнстрим республиканской партии – это они. Но там будут, помяните мое слово, и правые радикалы, у которых есть много вопросов, и особенно по еврейской теме есть, поверьте мне, их в Америке гораздо больше, чем мы себе представляем. Они не за Палестину. Это другое. Вот за Палестин, про палестинские...
4: Это демократы,
7: это
4: да.
7: Будут демократы. А это будут, как говорится, просто...
4: Анти-анти.
7: Вот, да. Вот они будут просто задавая, поднимать эту тему. Там будут христианские ревизионисты, да, и их могут не пропустить в общефедеральный конгресс. Но на уровне штатов мы увидим крайне интересные тенденции. А вообще, я вам так скажу, нынешние, вот все у нас, опять на меня американисты обидятся, ну, что же делать, судьба у меня такая. А вот у нас все говорят, что это какие-то будут судьбоносные выборы. Не будут они судьбоносные. Это будет бета-версия того, что будет в 28-м. В 28-м будут не частичные, не промежуточные выборы. Они будут всеобщие. Там будет меняться все. И сейчас обкатываются. Обкатываются люди не всегда на федеральном уровне. Они могут даже проиграть сейчас выборы. Да? Но они могут себя проявить как перспективных политиков. Такие случаи в Америке есть. Да? На местных выборах. Будто обкатываются идеологические лозунги. Про что нынешняя предвыборная кампания? Угу. В Америке, я хотел бы уточнить. Да? Вот. Какая у нее какой у нее идеологический разлом? И вроде же должен быть.
4: Вот этот вопрос, ответ на этот вопрос заключается в разойтись в крайности.
7: Да.
4: Разойтись в крайности. То есть правые прям правеют, а левые там, они же сейчас вот демократы, что там они, вот эти новые, которые там приходят в партию и подвигают. Значит, простить долги студентам, опять климатическая повестка, там, значит, еще больше прижать бизнес, там, на налоги поднять. Ну, как будто бы все понятно. А те будут со своей стороны как
7: но
4: бы
7: при
4: быть
7: этом,
4: в крайности, радикализм.
7: При этом вот такого разломного момента нет. То есть расхождение, причем абсолютно с вами соглашусь, принципиальный по всем вопросам, а разломного момента, да? Ну как, спрашивал, ты, говорит, за коммунистов или за большевиков? Там, я, говорит, за Третий интернационал. Вот нет этого. То есть нету идеологического идентификатора нынешних выборов. В 28-м он будет, помяните мое слово.
4: А что будет в корне, что именно? Идем направо или идем налево?
7: Нет, я думаю, все будет гораздо более жестко. Америка – это федерация или конфедерация?
4: Ага, да.
7: Я думаю, что Америка дозревает в целом до и то, что будет после этих промежуточных выборов, поможет дозреть быстрее. Дозревает до вопроса, который уже давно, ну, на экспертном, на политическом уровне он поднимается. Америка может восстановить свой потенциал как великой державы, как гегемона хотя бы большей части мира, если она окажется с точки зрения своего государственного устройства вот в этом промежуточном положении или нет. А это же промежуточное положение. Это же не, уже не конфедерация, как ее закладывали отцы-основатели. Она уже, простите, 100 с лишним лет, 170 лет после гражданской войны, она уже не конфедерация. Конфедерация Америки закончилась победой Севера, конфедеративная Америка закончилась с победой Севера в гражданской войне. Но она же еще и не федерация. И здесь... Одну вещь скажу, а вот тут, я думаю, со мной даже спорить никто не будет. Вот катализатором этого вопроса будет замечательный человек, мне он очень нравится, да, побольше бы таких в Америке, вообще бы у нас проблем бы не было бы в России. Ну, то есть были бы, но мы их сами бы себе придумывали. Это Захран Мамдани. Потому что он поставил вопрос, классический вопрос левых эсеров, которые... представляя крайне незначительную часть российского общества, российского политического общества, приходили и говорили, мы здесь власть. Остальные политические силы на них смотрели, говорят, вы кто? Говорят, мы здесь власть. Вот пришел Захран Мамдани, который в действительности выбран, да, мягко скажем,

0: Нью-Йорк полно других городов, в том числе и промышленно развитых, столица штата Нью-Йорк. Это не Нью-Йорк. Но это в свое время и для меня было некоторое открытие. Да? Губернатор штата Нью-Йорк, который находится в своей резиденции в городе Олбани, так? Или президент of United States of таки Америка. Почему? Потому что Соединенные Штаты, как большая геоэкономическая система, она завязана на функционировании Нью-Йорка как управляющей системы. Для этого есть понятие в некоторых странах федеральные города.
1: Города федерального значения.
0: Ну, у нас это города федерального значения, но есть федеральные города или королевские города, да, где власть превалирует общенационально. И вот Захран Мамдани, ну все же это игнорировали, ну Нью-Йорк, ну это Нью-Йорк, это не Америка. Потом, значит, Техас не Америка, Калифорния не Америка, ничто не Америка. Но все игнорировали, ну куда он денется, этот Нью-Йорк? И тут приходит человек и говорит, есть здесь власть.
1: Вот смотрите, хорошо, давайте, значит, 10 минут, потом перейдем к вашим вопросам, я все вижу, значит, все вижу, и Григорий вопрос задал, Татьяна, все вижу, и Голуб, фамилия, наверное, Голуб, вижу все, Марию тоже вижу. Мария, если бы коверкали название нашего с вами богохранимого отечества, ну, кто-то там, ну, просто в комментариях, как бы вы реагировали, скажите, пожалуйста. Значит, ну, это так. Значит, смотрите, профессор. Кажется, что всегда управляло глубинное государство Нью-Йорком. Что я имею в виду? Нью-Йорк всегда был, как, впрочем, и обратная сторона, значит, этого Америки, ну, в смысле, другое, ЛА, да, значит, это всегда было все равно пространство продвинутых, как бы, прогрессистов, ну, внутри. Все модные тренды, все, так сказать, вся движуха вот эта ультралиберальная, она все равно из этих больших городов распространялась как внутри Америки, так и по всему миру. Но еще совсем недавно там был итальянец, мэр, как его зовут-то этот, господи? Ну, выходец из, он как бы из другого глубинного государства, ну, который там...
0: Джулиани,
1: конечно.
0: А
1: можно
0: был Блумберг.
1: Порешать вопросы там
0: А теперь Мамдани.
1: А теперь Мамдани. И тогда...
0: Вы не замечаете тенденцию?
1: И теперь...
0: Блумберг, Джулиани
1: и Мамдани.
0: Мамдани.
1: Да. Да, значит, есть. И в русском стихотворении каком-то можно было бы зарифмовать вполне себе. Но я думаю, что и в Америке тоже можно было бы зарифмовать какой-то политический памфлет. Значит, но теперь кажется, что... И это рассматривалось как игры. То есть есть Джулиани, значит, какие-то там дела какие-то. Ну, все как обычно. Америка, бизнес есть, да, бизнес. И ничего личного. А теперь, когда пришел этот самый Мамдани... то кажется, что теперь вот это, ну, там, ультралиберальная повестка, это всерьез. Это просто всерьез. И надо к ней относиться по-другому, не так, как мы относились 3-5 лет назад, там, когда это, в этом мы видели, ну, там, кто угрозу, там, кто просмеялся, кто еще что-то. Надо относиться к ней по-другому, в большей степени всерьез.
0: Но давайте так. Проблема глубинного государства в определенный момент, и, кстати, именно поэтому Трамп стал президентом в первый раз. Во второй раз его, собственно, глубинное государство и привело в Белый дом. Но в первый раз, это понятно, что это была игра против, скорее, глубинного государства, нежели игра самого глубинного государства. Его особенность в том, что оно периодически начинает считать себя всемогущим. И оно считает, а никто никуда не денется, а мы вот там порешаем выборными технологиями. Ну, это я вспоминаю вот, то, как велась предвыборная кампания Хиллари Клинтон. Ну, там же все было в расчете на технологии. Я не хочу сказать, что там... С другой стороны, там уже на Байдене это вот уже проявилось совершенно отчетливо. Типа, нарисуем сколько захотим. Да? На Хиллари еще такого не было. Но там будут за счет технологий мы тут шахер-махер сделаем здесь то, здесь все и так далее. А глубинное государство в Америке, это мое суждение авторское, оно неэффективно без содержательной части. Вот как только у него появляется содержательная часть, зачем оно? Что оно должно делать? Зачем оно? В чем смысл ее существования? Оно

0: Оно сворачивает горы. Оно сделало невозможное. Оно предотвратило большой внутренний кризис после Уотергейта. Он прям был системный. Оно понимало, зачем оно существует. Оно существует для того, чтобы разгромить Советский Союз в момент, когда Советский Союз расслабился и думал, что, в общем, сейчас доиграть до ничьей холодную войну – это дело техники. Вот то, что произошло в Нью-Йорке, вы абсолютно правы. Нью-Йорком управляет специфическая часть, Нью-Йорком как даже не штатом, а геоэкономической системы. Штат Нью-Йорк – это одна из самых больших мировых экономик.
1: Ну да.
0: Больше, чем очень многие другие страны.
1: Да.
0: Вот им управляет очень специфическая часть глубинного государства под названием американская финансовая аристократия Восточного побережья. Она решила, что она всемогущая. Поэтому, если вы посмотрите на выборы, на которых избрали замечательного вот икается мужику, вот спит он сейчас или уже проснулся, да. А ему икается, потому что мы его поминаем. Замечательному мужику Захрану Мамдани. Вот если посмотреть, как они подошли к этим выборам. А подошли они очень просто. А мы все равно победим. Там что, кто, как его зовут? А мы сейчас против него кандидата Трампа, у Трампа же был свой кандидат, выпустим, они друг друга изничтожат в дебатах, а потом придем мы красивые, и все будет, что называется, как при бабушке Хиллари Клинтон. Да? И не работает это, потому что содержательно все это ушло. И если это не сработает в масштабах всех Соединенных Штатов, ну, за исключением, естественно, штата Невада, там власть другая, там глубинное государство нет, там есть свое глубинное государство, некоторые называют его оргпреступностью, но мы, конечно, так не думаем, вот, и так далее.
1: И осуждаем тех, кто так
0: думает. Так думает. Но вот это вот такой звоночек. Услышало ли глубинное американское государство вот этот звоночек? Не знаю, поглядим. Потому что я думаю, что услышал, потому что если бы мы посмотрим, потому что я не думаю, что в федеральный конгресс пройдет какой-то политклон Захрана Мамдани. Вот не верю. Значит, наверное, если это случится, я признаю публично, что называется, что я перестал понимать Америку. Но не думаю. А вот то, сколько их таких красавцев заявится, а? Потому что Америка больше одной Алессандри Окасио-Кортес может не выдержать. Потому что и одна-то, да, там еще была Мэрджери Тейлор Грин, это то же самое, только с противоположным знаком. Но
1: тут вот эти Ильхан Омар какой-то, Рашид Тлаиб.
0: Это нет, погодите. Ну, во-первых, вот Ильхана Омара, во-первых, есть профессия. Какая профессия у Захран Мамдани, боюсь, не знает даже Захран Мамдани. Там появились новые иммигранты. Люди, которые пытаются, через них пытаются легализоваться новые этнические, этно-религиозные сообщества. Это нормально. Как далеко они зайдут? Но мне интересен не наплыв, не количество людей от определенных этнорелигиозных сообществ. Меня интересует, послушайте, я вполне верю, что Захран Мамдани сам себя как бы делает и так далее. Но вот со стороны личность сконструированная, правда?
1: Так они все-то как будто так. Вот я вот нашел, знаете.
0: Я себя, говорит, Бараком Обамой чищу, чтобы плыть в революцию дальше. Глубинное государство было уверено, что сконструированную личность может продвинуть на высший пост только оно. И оно это сделало, пожалуйста, Барак Обама. Не Байден, Байден. Это человек с биографией.
1: Ну, тут понятно, да.
0: Да. Все. Баракович Хусейнович, извините за прямоту мою старческую, это чисто сконструированная личность. Таких президентов Соединенных Штатов в 20 веке не было. Там даже Билл Клинтон, уж извините, тоже человек с биографией, не менее богатый, нежели у Джо Байдена, не говоря уже про Буша-младшего. Но вот глубинное государство решило, что таких сконструированных политиков может лепить только оно.
1: Ну вот смотрите, значит, значит, есть такой термин «сквад», сейчас в Америке появился «сквад». Это группа молодых прогрессивных женщин-демократов. Вот туда входит, вот это наша сегодня тоже, так сказать, ей кается. И Кортес, и Ильхан Омар, и Рашида Анатолиб, но Анатолиб, значит, и некая, и некая Аяна Пресли. Короче говоря, кажется, что у них появилась тактика, и они будут ее придерживаться. Если не смогла Хиллари как одна женщина, то мы возьмем сразу, ну сколько тут получается, четверых женщин, и будем тащить сквад.
0: Ну, слушайте,
1: отряд.
0: Про женщин, ладно, это сложная тема.
1: Ангелы Чарли.
0: Это Ангелы Чарли, но надо сказать, что Жеральдин Феррара, которая баллотировалась вице-президентом в свое время, она была очень глубоким человеком. Потом, как говорится, биография у нее не очень сложилась, но человеком она была глубоким. Давайте посмотрим. Сконструированный человек никогда не глубок.
1: Иногда или часто это не мешает ему пользоваться всеобщей популярностью.
0: Согласитесь,
1: да? А значит, давайте на новости уходим, скоро вернемся и вопросы сразу к вашим вопросам перейдем.
2: Узнать за 90 секунд. Александр Сергеевич Пушкин был мастером разных литературных жанров. Писал гениальные стихи и великолепную прозу. Был драматургом и публицистом. Создавал произведения на фольклорные сюжеты. И везде солнце русской поэзии был одинаково выдающимся. Часть его художественного наследия – сказки для детей. О попе и работнике его балде, о царе Салтане, о рыбаке и рыбке, о мертвой царевне и о семи богатырях. Несколько сказок, в том числе о Медведихе, он так и не окончил. А последняя, сказка о золотом петушке, была написана в 1834 году. Поэту оставалось жить еще 3 года. Он находился на пике творческого расцвета. Но со сказками, которые мгновенно становились популярными в народе, завязал неожиданно и навсегда. Что же случилось? Пушкин прочитал сказку 19-летнего студента Петра Ершова «Конек-горбунок», написанную в 1834 году. Ершов тогда сблизился с профессором словесности Плетневым и познакомился с Жуковским и его другом Пушкиным. После ознакомления с текстом начинающего литератора Александр Сергеевич воскликнул: «Теперь тот род сочинений можно мне и оставить». И сдержал слово. Быть вторым себе позволить он не мог. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Цхинвале 7 часов вечера, столько же в Симферополе. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Власти поддержали перенос срока погашения кредитов регионами. Александр Новак прокомментировал ситуацию на топливном рынке. Часть школ в Запорожской области переведут на дистанционный формат. Об этом и не только. Подробности далее. Правительство поддержит регионы со сложной бюджетной ситуацией. Они получат дополнительное финансирование из бюджета. Кроме того, погашение бюджетных кредитов перенесут за пределы 2030 года. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
2: За счет этой меры в распоряжении субъектов федерации будет оставаться дополнительная сумма порядка 100 миллиардов рублей ежегодно в течение ближайших 4 лет. Субъекты смогут направить эти средства на цели развития. Предлагаю помочь тем регионам, где бюджетная ситуация объективно самая сложная. В текущем году они получат в сумме еще не менее 100 миллиардов рублей.
1: Глава государства поручил правительству определить перечень субъектов, которым потребуется индивидуальная поддержка, и разработать принципы распределения средств. В России остаются проблемы с логистикой топлива. Они решаются с каждым регионом в отдельности. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, сейчас ситуация на топливном рынке напряженная. Правительство страны держит руку на пульсе, мониторит ситуацию с компаниями и регионами ежедневно. Кроме того, Россия начала импортировать топливо из других стран, подчеркнул Новак. Правительство рассчитывает, что ряд НПЗ выйдет из ремонтов, и ситуация на топливном рынке значительно улучшится. Накануне глава Минэнерго России Сергей Савельев поддержал наличие очередей за бензином на заправках в нашей стране. Также министр заявлял об активной работе министерства над решением этой проблемы. Школы Энергодара и еще двух округов Запорожской области с учетом оперативной обстановки с 1 сентября переведут на дистанционный формат обучения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Палецкий. При этом, по его словам, в очном режиме свои двери откроют 148 школ и 108 детских садов. Самолет, свернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военными, приземлился на аэродроме Подмосковья. Это передает корреспондент РИА Новости. Ранее сегодня в Минобороны сообщили о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 103 российских военнослужащих и передаче взамен 103 военнопленных ВСУ. При возвращении российских бойцов посреднические усилия гуманитарного характера оказали Арабские Эмираты. Совместные военные учения Южной Кореи и США являются проявлением очевидной враждебности по отношению к КНДР. Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Джон. По ее словам, сокращение масштабов или продолжительности учений не меняет их провокационной и наступательной сущности. Форум «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде состоится 27-28 августа. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков. Ранее форум был запланирован на 24-25 августа. Он проходит с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
3: Так, ну что, продолжаем. 4 минуты 8-го, 19 августа, среда, 26-й год. Наша новая эра. Новая эра принято считать почему-то нашей. Какая она, к чертовой матери, наша? Значит, ладно, политолог, кандидат...
4: Хороший вопрос.
3: Да, политолог, кандидат политических наук Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, меня зовут Алеша Тимофеев. Погнали к вашим вопросам. Погнали к вашим вопросам, как и обещали. Так, ну давайте, вы хороший, мы, ну, так сказать, в этом, да. Профессор, как считаете, многопартийность – это полезно для нашей страны? И вообще интересно, какая система для вас условно идеальна? Пошалите, пожалуйста, просит нас Григорий.
4: Ну, во-первых, знаете, самая большая хохма из советской истории, знаете, какая? А когда в Советском Союзе официально запретили многопартийность?
3: Никогда ее не запрещали.
4: Нет. Значит, она фактически была официально, ну, выведена за рамки, за конституционные рамки по Конституции 1977 года. Угу. Больше никаких, ну, таких официальных документов, что нельзя создавать партии, не было. В 1977 году вот была вот эта статья руководящей и направляющей.
3: Да, роли
4: партии,
3: да.
4: Я как бы фиксировал, что партия у нас одна. Значит, есть легенда, что партия, осколки партии анархистов легально существовали, ну, там в каких-то воспоминаниях находились, легально, подчеркиваю, существовали до зимы 1940 года.
3: А, да? Как, а эти, как их называли?
4: Вот. Ну-ну-ну. Остальные осколки влились в... ВКПБ,
3: да.
4: Значит, долго торговались, на какой основе их туда будут принимать, как стаж будут засчитывать. Там все было очень сложно. Да. Кстати говоря, один из руководителей ВЧК, ОГПУ и, по-моему, даже в НКВД он был, да, в НКВД он был на уровне заместителя руководителя НКВД официально. Это смешно, но это факт. Исторически официально писал в анкете, что он был членом Союза Русского Народа. Там то ли один, то ли два года до революции. Да. Как его туда приняли, это вопрос другой, но это не считалось там, до определенного момента, это не считалось там каким-то предосудительным видео. Он официально это писал. Поэтому многопартийность... Россия, сказали, разрешили хулиганить, я по хулиганию. Россия – это не партийная страна.
3: Согласны с Черномырдиным, что у нас что, не строй? Все равно получается КПСС.
4: Что такое КПСС? КПСС – это инструмент управления страной. Да? ВКПБ – это была партия. КПСС – это более такое смена названия, и это подтверждает очень, это не только моя мысль, это вообще не моя мысль, я ее подчеркнул у очень многих историков, это изменение характера деятельности этой партии. КПСС – это инструмент управления страной. Конечно, огромная ошибка, что она взяла на себя функции хозяйственного управления, а надо было взять... функции идеологического, кадрового и социального. Социалка должна была оставаться за КПСС. Слушайте, ну это ж не партия. Вот ВКПБ скорее была партией, а КПСС нет.
3: Ну потому что уже в ВКПБ там еще были левый уклон, правый уклон, всякое такое. А потом уже, конечно, когда побороли уклонистов, тогда,
4: да,
3: так сказать...
4: Но мы не партийная, конечно, страна. Мы страна, у нас любая партия...
3: Как будто бы обидно звучит, профессор.
4: Как?
3: Обидно. Ну что же не партийная? Ну что у нас, все, так сказать, строим, что ли?
4: Хорошо, ну, Япония партийная страна?
3: Ага. Ну, думаю, да, честно говоря.
4: А думаю, нет. Полторы, ну, грубо говоря,
3: но одна, Китай еще, вы бы сказали,
4: одна и две с половиной партии.
3: Ну, да.
4: Да?
3: Да.
4: Одна и, вернее, две половинки,
3: да, понятно,
4: партии,
3: да,
4: да? Не считая коммунистической партии Японии, там с ней все сложно исторически, с коммунистической-то партией Японии. Да? Китай. У Китая до конца 70-х годов были разные либеральные партии там, и так далее. Потом, что с ними стало, не знаю, может, они формально и до сих пор существуют. Но это же тоже не совсем партийная страна. Сейчас я вообще жуткую вещь скажу. А Америка – это партийная страна?
3: Ну, как мы видим, да. Ну, то есть, смотрите.
4: Нет, она... Но... О, нет, Леш.
3: Но мы же говорим с вами про...
4: Она становится... Америка становится партийной страной. Америка была партийной страной до, ну, с моей точки зрения, до 1870-х годов. И она превратилась ценой большой крови, между прочим, в страну непартийную, в котором республиканская и демократическая партия, да, там еще была такая партия Лося, да, от которой пытался баллотироваться Теодор Рузвельт. Да, вот, но они превратились, вот эти две партии, в инструмент консолидации элиты. А вот сейчас Америка через вхождение в достаточно жесткий внутренний идеологический, социоидеологический, потому что что такое Захран Мамдани, опять сейчас будет тыкаться мужику, это проявление социальных тенденций, облеченных в идеологическую форму. Вот Америка становится партийной страной, хотя она таковой не была.
3: Ну а как же знаменитое, значит, главное политическое различие демократов и республиканцев заключается в том, что одни говорят, надо кормить бездельников, вторые говорят, не надо кормить бездельников.
4: Но
3: вот
4: они,
3: идеологическое
4: Во-первых, это не так выражается, да, потому что попробует республиканский кандидат не поучаствовать в благотворительном обеде,
3: да.
4: И это, что называется, мимо кассы он пролетит. Да. Есть вопрос об уровне налогов и каким способом кормить людей там неимущих и так далее и тому подобное. Покупать им удочки или покупать им сразу, что называется, готовую еду, которую надо просто разогреть. А второе, все все-таки сложнее. Это же разные группы экономических интересов. Да? Это разные группы, это разные системы экономических, да, и инвестиционной политики. Франция – партийная страна. Сейчас жуткий вопрос задам. А Великобритания партийная страна?
3: Я так и знал, что вы сейчас туда.
4: Ну, извините. Значит, партийная страна, Германия.
3: Чур по Великобритании не бить. Вот так
4: не
3: вот
4: нет, сегодня нет. Там,
3: знаете, а Германия партийная страна?
4: Конечно, партийная. Германия, конечно, партийная страна.
3: Значит, смотрите, вот тогда можно... Видите, как, Григорий, вы нас куда нас вдебриваете? У нас много вопросов. Ну, коротко. Значит, как политолог к политологу, профессор. Значит... А если мы отбросим все эти разговоры о партиях и просто будем говорить про отцов и детей? Отцов и детей можно считать партией? Партии отцов и партии детей. Причем речь не про возраст, а, конечно же, не про социальную роль, а как бы про тех, кто вот вспоминает «Золотой век», когда было, значит, все. И те, кто мечтают о золотом веке, что они вырастут и построят. Вот это партийное разделение или нет?
4: Нет, это социальное разделение. Леша, можно вопрос сейчас? А у вас когда золотой век?
3: Мой золотой век еще впереди, как это.
4: Ушел от ответа противолочным зигзугом. Могу сказать. А я вот все время думаю, когда у меня был золотой век, и у меня вот несколько периодов. Да, по-разному это бывает. Какие отцы, какие дети.
3: Но вон, мой золотой век, на самом деле, это, так сказать, 10-й год. 2010 год, вот это, я бы сказал, наверное, вот это...
4: А у меня один из самых тяжелых периодов в моей жизни с точки зрения самоидентификации там и выбора.
3: Кризиса возраста, да.
4: Но это как раз кризис среднего возраста я почему-то совместил с кризисом предпенсионным. Но это, видимо, моя чисто биологическая особенность. Но нет такого... Отцы, дети бывают социально старее отцов. Вот сейчас дети и внуки возвращаются к истинному сбалансированному пониманию советского периода истории. Я больше того скажу, мне тут упрек кинули. Вот, я больше того скажу, тут один справедливый, кстати, упрек Сергей мне кинул. Да, но вполне предсказуемый. Вот сейчас дети и внуки возвращаются к сбалансированному пониманию сталинского периода. Попробуйте сказать то, что сейчас говорят условно дети и внуки, их отцам в том же самом 91-м году. Это невозможно, это даже ремнем не ограничится. Это будет раскол. Наши дети и наши внуки наследуют наш опыт, наши ошибки. И в этом смысле партийно-идеологическое, скажем, социоидеологическое разделение на отцов и детей – это смерть любого государства. Это, кстати, то, что может произойти с американцами.
3: Угу.
4: Потому что вот там точно дети перестают слышать отцов. Хотя вот я так сейчас смотрю на Хантера Байдена.
3: А отцы перестают когда слушать детей. Разве это не хуже? Это... Вот это же, мы же говорили сегодня с вами о 91-м.
4: Мы с вами все это проходили. Отцы почти никогда не слушают своих детей. Только когда, ну, когда их припирает реальность. Так? Отцы редко слушают своих детей, потому что они живут в своем мире. Но с другой стороны, я говорю, сейчас вот вы да, меня в смысле увели. Вот, ну, я смотрю я на Хантера Байдена. А в Компартию бы его, да, вот с какого дна поднимается мужик? Вот приперло его за социальную справедливость, за чистоту рядов бороться.
3: Да.
4: Так вот, если не знать подноготную Хантера Байдена, я ему почти верю.
3: Так он скажет, я всю жизнь общаюсь с этими... социально незащищенными слоями.
4: Социально даже... проблемными. У меня конечно. Есть шутка, что не надо пинать короля Карла III, он вырос в социально проблемной семье. Ну, типа, что чистая да, правда да, вообще, да. если честно. Да? Вот. Не пойдет. Нет. Социоидеологическое разделение отцов и детей – это самое страшное, что с нами может произойти. И это то, в общем, по большому счету, что американцы, вообще англосаксы, не скрываясь, хотели с нами сделать.
3: Угу.
4: Все, вот все, что они, им, когда им свалилось вот это счастье в виде 91-го года, которое они не сразу осознали, так, даже самые умные из них, вроде Буша-старшего, так, когда они осознали масштаб того, что произошло, мысль-то ведь была очень простая. Ее, кстати, здесь ретранслировали очень многие люди. И тогда была очень популярна в политологии концепция катастрофизма, да, которая заключалась в том, что старики должны умереть. Старики-носители знаний о Советском Союзе, об истории, о Великой Отечественной войне. Да? Они должны просто умереть.
3: Такой футуристы, да.
4: Это называлось теорией катастрофизма. У ее адептов есть фамилия, имя, отчество. Не все из них ушли в мир иной. Кое-кто до последнего времени продолжал работать в некоторых образовательных учреждениях. Не будем показывать пальцами. Вот. Но смысл уже, вот если все это на технологический язык, это разделение отцов и детей. Да? Левые, старые. Правые – это молодые, успешные, да? Какие-то средний возраст – это вообще не тудем, не сюдем. Это вот, что называется, управляемая прослойка. Это самое страшное, что может произойти. Поэтому...
3: Хорошо. Так, погнали. Татьяна давным-давно задала вопрос, даже дважды. Как вы думаете, долларовая система, нынешняя форма управления рухнет до наших выборов в Думу или найдут способ протянуть? Как эта долларовая система?
4: Долларовая система в том виде, как, например, знал ее я, ее уже не существует. Доллар не является абсолютно универсальным расчетным эквивалентом.
3: Угу.
4: Вопрос в том, когда деуниверсализация доллара как расчетно-торгового элемента перейдет в инвестиционную сферу. Но есть нюансы. Ну вот смотрите, долларовая система, да, у нее был один из ключевых, не хочу сказать, что ключевой, но один из ключевых элементов это было производство нефтедоллара.
3: Угу.
4: Место, где производились нефтедоллары, называется, нет, они и в России тоже производились, и в Америке они тоже производятся. Но главное место, где они производились, это Персидский залив. Причем, что такое нефтедоллар? Это некая инвестиционная масса, которую игрок на рынке, получивший ее, не может самостоятельно у себя реинвестировать. То есть это инвестиционный, ну, если хотите, навес, избыток и так далее. Куда он инвестировался? Правильно. Ну, нет, ну были, конечно, экзотика. Типа Муаммар Каддафи, который инвестировал в французскую недвигу, но где теперь тот Каддафи? А в основном в безопасные активы под названием американские ценные бумаги и так далее. И тому подобное. Но в любом случае, ну, там не только в американские ценные бумаги, там много куда. И в американские военные базы, кстати, тоже. И в американское вооружение, кстати, тоже. Возникает ситуация. Нефтедоллары перестают производиться. Во всяком случае, в Персидском заливе. Там не снижение до нуля, там продолжает вот это, но кратно это сократилось. И дальше перспектива сокращения. Но вот была мировая экономика долларов. Из нее взяли и вырвали кусок процентов на 20. Что должно быть с этой системой? Она должна помереть.
3: Или войти
4: в ситуацию крайне жестокого финансового кризиса.
3: Угу.
4: На сегодняшний момент она не умерла. Есть некоторые признаки жестокого кризиса, и они в Японии. Почему? Потому что Япония была одним из мест, где вот эта избыточная инвестиционная масса реинвестировалась. Так? Американцы гасили с нарушением, вот там у японцев возник валютный кризис, там с иеной и так далее. Американцы бросились туда гасить, не сказав европейцам, там с нарушениями всех конвенций, да, детей лейтенанта Шмидта, которые были подписаны. Но тем не менее, такой признак один. Признаков крушения долларовой системы, например, в Европе, пока нет. Они наверняка будут. Наверняка нужен политический толчок. Но значит, мы не до конца знаем долларовую систему, если из нее вырвали процентов 20, а она, зараза, живая. Значит, что-то там, какие-то страховочные механизмы, там есть, которые позволяют ей протянуть, я боюсь, не только до наших выборов, но боюсь даже до американских, и что-то мне подсказывает, возможно, но это не точно, даже до следующих президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Значит, задача наша простая – изучать нашего противника. Слава Богу, что мы понимаем, что американоцентричный мир – не Трамп, не Соединенные Штаты как государство, а американоцентричный мир. А это наш стратегический противник, с которым противоборство будет очень длительное время. И поэтому для того, чтобы с ним эффективно противоборствовать, надо понимать, как это все работает.
3: Но оно продолжает. Вот, значит, ведь не только нефть и доллары, да. Например, ну, простите, так сказать, может быть, это не самое удачное, но я думаю, что, значит, кассовые сборы фильмов, в том числе американских, по всему миру, а иногда это там сотни миллионов, а иногда и миллиард, да, значит, тоже в долларах. А ценник, например, на часики, дорогие и недорогие, по всему миру, на каком-нибудь гонконгском, значит, гонконгский ломбард тоже выставляет в долларах. Ну, что тут говорить?
4: Самый главный сегмент, вот мы все говорим, самый главный сегмент долларовой экономики, это торговля финансово-инвестиционными суррогатами. Только надо себя понимать, что финансово-инвестиционные суррогаты – это вся производная. Там где-то в начале перед облигацией, вот как раз часики могут быть, да? Иногда контрафактные, причем иногда контрафактные почти официально выполненные на том же самом заводе.
3: Да.
4: Там еще в начале может быть продовольствие, там может быть левая нефть, которой просто могло не быть, но там в начале что-то есть. Вот когда говорят, что там кратно, там, на порядке отличается там, финансовый рынок больше, чем там, рынок нефти там, и так далее, и тому подобное. Ну, конечно, рынок производного всегда больше, чем рынок исходного. Ну, так живет экономика, особенно спекулятивная. Но тем не менее, вот вырвали Кусман. И вообще уже особенно экономика сопредельных государств, которые и выполняли роль финансового центра, это прежде всего Юго-Восточная Азия. Вот в Японии есть признак, а в Сингапуре нет.
3: Угу.
4: Так, вот она должна уже истекать кровью. И, кстати, на Ближнем Востоке этот финансовый рынок должен истекать кровью? Пока нет. Значит, мы что-то не знаем.
3: Значит,
4: надо учиться.
3: Роза спрашивает, ну давайте 3 минутки на это, да. Короче, тут в заголовке тоже, мы в прошлой неделе говорили, что США переходит, Трамп анонсировал на прошлой неделе переход от прямого воздействия боевого на удушение экономического. Значит, стратегия экономического удушения Ирана со стороны США означает полный отказ от контактов, там, ставку на максимальное жесткое давление через санкции, торговую блокаду и прочее, прочее. А наша слушательница с вами... Роза, ничтоже сумнявшись, спрашивает, а Иран жахнут ядеркой?
4: По Ирану? Америка? Нет. А некоторые сателлиты, ну, вернее так, союзники, они были сателлитами, сейчас они дистанцировались. Угу. Я считаю, что ядерная опция со стороны Израиля стала гораздо более реальной в отношении Ирана. Uh-huh. Но это должна быть другая война. Пока надо отдать должное Трампу. Ему удается сделать 2 вещи. Ему удается предотвратить перерастание конфликта в Персидском заливе в общий ближневосточный конфликт. Вот если он сорвется, вот это вот возникнет эскалация, то тогда, конечно, как говорится, будет ой. Прям совсем будет ой. Да, но пока это отдельная война, хотя уже, видите, тоже с элементами эскалации в Красное море. Но это было предсказуемо, это пока небольшой ближневосточный конфликт. Но, кстати, вот это вот Миканские соглашения, трехсторонние там, значит, у нас есть теперь Антанта, Франция, Великобритания и Египет, трехсторонний союз центральных держав, значит, Пакистан, Саудовская Аравия и Турция. Вообще, конечно... Удивительные исторические аналогии, просто вот не нужно никакой конспирологии. Но Трамп ядерным оружием не будет он это делать. Ему это не надо. Трамп, это мы, кстати, с вами обсуждали, и мы здесь молодцы. Мы сказали одними из первых то, что потом начали говорить остальные. Трамп пытается выйти, да, с потерями, но он пытается выйти за пределы Персидского залива, что называется, уйти туда, на юг.
3: На юг, да. Мы об этом, да, сказали действительно одними из первых. Так, друзья, ну что, давайте, если есть вопросы, пожалуйста, присылайте. Ну, а мы сейчас прервемся на рекламу и выпуск новостей, после чего будем продолжать. Все, буквально 5 минут перерыв, скоро вернемся.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.
2: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот.
3: Как там у них? Давайте осудим.
2: Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
5: «Радио «Спутник». Новости».
6: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Развитие эффективного сотрудничества с ЕАЭС включили в новую программу Кабмина Армении, проект которого опубликован на сайте правительства. Документ обсудят на заседании правительства завтра, 20 августа, и направят в парламент. Президент США Дональд Трамп допустил, что мирные переговоры с Ираном могут возобновиться в определенный момент. При этом он назвал условия для этого. Иран должен полностью избавиться от ядерного оружия. Напомню, атаки между США и Ираном возобновились 8 июля. Американские военные провели несколько серий атак на Иран. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока и закрыл Армузский пролив. В середине августа Трамп сообщил, что Штаты не ведут и не планируют никаких переговоров с Ираном. Турист предварительно из Индии погиб на горе Чигет в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. На место выдвинулись спасатели МЧС России. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По меньшей мере 7 человек погибли, 15 получили ранения в результате израильского удара по главному зданию управления полиции в городе Газа. Об этом сообщил палестинский «Красный полумесяц». В то же время палестинские СМИ сообщают о гибели 9 человек в результате этого удара. Атаки продолжаются, несмотря на переговоры о приходе к реализации второго этапа плана президента Дональда Трампа по урегулированию в Газе. Глава МИД Сирии Асад аш-Шабани посетит Пакистан 19-20 августа с официальным визитом. Это передает агентство «Франс Пресс». Отмечается, что в настоящее время между двумя странами отсутствует формальное сотрудничество. При бывшем президенте Сирии Башаре Асаде Дамаск и Исламабад поддерживали тесные отношения. После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Пакистан выступал против иностранного военного вмешательства и попыток свергнуть Асада, заявляя о поддержке единства и суверенитета Сирии. Тысячи рыб погибли в озере на юго-западе Франции. Об этом сообщила Федерация рыболовства и охраны водной среды департамента Ланды. Точные причины инцидента неизвестны, однако отмечается, что сильная жара, отсутствие осадков и снижение уровня воды в последние недели особенно сильно ослабили водную среду. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет. Наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Каждый пятый торговый центр в России в первой половине этого года увеличил долю общественного питания на 20%, как сообщили в Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла. При этом сегмент развлечений приносит торговому центру лишь от 4 до 6% дохода, а основную выручку обеспечивают магазины одежды. Все к данной минуте. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
7: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
8: «Вечер» на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
9: Так, продолжаем. 19.33, полчасика у нас осталось. Непредсказуемая предсказуемость нам пишут. Ну, наверное, можно это, я не знаю, ко всему можно отнести. Так, значит, тогда к новостям погнали. Ну, давайте, профессор, вот ваша же тема, значит, тоже мы коротко, кстати, сегодня об этом говорили, в частности, когда говорили о крахе советологии, и потом, ну, уже, наверное, на протяжении, наверное, ну, точно до 2014 года, ну, точно до 2014 года, а после 2014 в большей степени все как бы академсообщество, академгородок в широком смысле слова, говорил, что в основном наши проблемы с Америкой, потому что у них исчезла, значит, вот эта самая советология, не осталось специалистов, по-настоящему специалистов, которые разбирались бы в России. Значит, теперь Пентагон обязывает американские вузы, точнее 30 американских вузов, незамедлительно и всесторонне провести аудит своих зарубежных партнерств на предмет академических и финансовых связей с сомнительными организациями. Стоит ли говорить, из каких стран эти сомнительные организации? Китай, Иран и Россия. Китай, Иран и Россия.
10: Ну, с Ираном, я думаю, Леш, там уже давно никаких особых связей нет, за исключением вот этих иммигрантских тусовок иранских. Так, я думаю, что, конечно, ну, честно... это не значит, что я не общался с американскими там политологами и так далее. Ну, так, не сильно, потому что я у них по другой, как говорится, ведомости прохожу. То есть я в российской политтусовке, политологической тусовке не членствую, чтобы вы понимали. Вот, и даже не член-корреспондентствую. Ну, и, наверное, это к лучшему. Но нелегкая судьба заносила меня в контакты с людьми, из американской политтусовки, и так вот посмотреть иногда очень бывает полезно. Нашу политологическую тусовку они оценивают довольно слабо. То есть это для них, ну, партнеры, ну, такие. И, конечно, все это против Китая. Потому что степень инфильтрации китайских специалистов, ученых, ученых в штатском, ученых без штатского, да, и прочего, и прочего, и прочего, особенно по технологическим направлениям, в американские вузы, ну, она просто колоссальная. Вы просто открываете какой-нибудь сайт американского университета, если он у вас открывается и не забанен, да, из России, и вы просто посмотрите на фамилии людей, да, которые там работают на очень таких, так сказать, перспективных проектах. Вы можете понять все, что угодно. А наше сообщество, ну... К сожалению, вот после того провала в 90-е годы, связанное с тем, что, знаете, в чем проблема, и это многие говорят, это не я придумал, что мы перестали их серьезно изучать, они нас перестали серьезно.
9: То есть у нас тоже, да?
10: Да,
9: как бы,
10: нет,
9: школа,
10: конечно,
9: американистики.
10: Ну, слушайте, школа американистики, она... В свое время очень активно занимался военно-политическими вопросами. И в какой-то момент я из Института США и Канады ушел очень давно. Этому, кстати, чтоб вам не соврать, этому 30 лет, как я ушел из Института США и Канады. И я не хочу сказать, что после того, как я ушел из Института США и Канады, там перестали заниматься Америкой. Но по факту, да, институт стал изучать Россию. Военно-политические проблемы, но не нашего главного противника. Например, там по экономике очень серьезный провал у нас. Нет, есть работы, есть люди, подвижники есть, которые этим занимаются. Я с удовольствием читаю действительно научные работы. Но в целом, и я не хочу сказать, что вот это пренебрежительное отношение к нашей политологической тусовке, которая, особенно по международной политике, которая есть у западников, оно справедливо. Это, ну, такой элемент их колониального мышления. Да? Но нам нужно серьезно, нам нужно меньше обращать внимание на них, как на партнеров. Вот это, знаете, это не связано, но опять нелегкая судьба занесла меня в кадровую, ну, так сказать, комиссию одного вуза, одного университета ненадолго. И там сидишь, обсуждаешь там, ну, кандидатуры, кто выдвигается, кто задвигается, да, кого повысить. Знаете, какое магическое слово было для снятия всех проблем у человека? У человека могло не быть публикаций там каких-то, или они были не того качества, да? Но, ну, мы всем известно, вот эта скупа сама, не обязательно надо публиковать. Если не опубликовался на английском, для нашего научного сообщества ты вообще не человек. Ты, угу, так сказать, под вид таракана, но ходишь на двух ногах. Но вот то, что меня поразило, это было не один раз. Произносилось слово у человека «международная траектория». То есть это человек, который сориентирован на продолжение своей научной карьеры там. Угу. Неважно, где. Это могла быть, извините, ну, это могло быть, простите, да простят меня жители Румынии и Румыния. Да? Это был не Гарвардский университет, и не Стэнфордский, и не признанный нежелательной организацией там, ну, кажется, понятно, и так, да, далее. Но если ты прикоснулся к международной траектории в Румынии, Польша, да даже где-то в Прибалтике, все у тебя международная траектория. И вот это, вот с этого начинается то, что потом оборачивается против наших ученых колониальным отношением.
9: Тут, а другая сторона, профессор, ну, хорошо, ладно.
10: А другая сторона тоже мы.
9: Да, совершенно верно, да. А, так сказать, никуда не езжать, не пущать и вообще не рассматривать даже, значит, в качестве партнера все окружающее тебе пространство, почему? А считать, что вот надо, значит, вот только внутри там вариться и все. А они все, так сказать, это...
10: Ну, вариться надо везде. Вопрос не где вариться, а для чего. Если вы варитесь, ну, для хорошо, того, чтобы, да, как говорится, встретить старость в каком-нибудь или... заштатном, да, американском университете, ну, не буду, опять же, обижать, да простят меня.
9: Или ребенка пристроить.
10: Да, это да, все... да, не буду обижать жителей Теннесси, да, да, но это один из беднейших штатов, Соединенных Штатов, но вот прям там устроить свою жизнь в качестве какого-нибудь адъюнкта, ну, тогда, наверное, это не совсем то. А, конечно, надо видеть, смотреть. Я очень комплексую, в том числе, потому что, ну, как говорится, там некогда бывал я, но вреден север для меня. Да. Вот, насчет Америки. Но, конечно, посмотреть на американское научное сообщество, почитать. Я пытаюсь все читать, что там выходит, иногда с применением разного рода ухищрений, потому что, как вы понимаете, подписаться на научный журнал с российской карточки – это проблема. Вот. Но будем вспоминать опыт работы в библиотеках. Я еще его не забыл. Но вопрос – для чего? Так, вот для чего нам международные проекты? Для того, чтобы они изучали нас, для того, чтобы получали доступ иногда к очень чувствительной информации о России, к якобы экспертным оценкам того, что у нас происходит в элите, вот, и так далее, или для того, чтобы мы изучали их, для того, чтобы мы поняли, вот у меня есть одна проблема. Весь мой политологический потенциал ограничивается двумя вопросами, на которые я не могу найти удовлетворяющих меня ответов. Первый – это структура американских финансово-промышленных групп. Мы ее очень хорошо знаем, прям профессионально знаем, угу, по второй, ну, посередине, ближе к второй половине 70-х годов. Мне важно понимать, кто где, и чтобы не заменять понимание того, как устроена в Америке эта система конспирологии, потому что дальше, да, вот финальная часть, вот это замещение понимания абсолютно рационального экономического вопроса, это вот тот знаменитый мем, который у нас ходит в разных соцсетях, где наш полярник встречается с пингвинами, говорящими на немецком, и спрашивает: вы не видели здесь немецкой фашистской военной базы, да, это вот туда. А нам надо знать точно, это сейчас не шутка, потому что сейчас главная там экономическая, ну, псевдоэкономическая инновация – это новый цифровой, так сказать, Райх, в одной из латиноамериканских стран. Сейчас не шутка. Это вот, помните, мы там обсуждали рептилоидов, людей, птиц. Да. Это вот туда. Экономика – это не к людям, птицам, я вас уверяю. Вот это первый момент. И вторая вещь. А мы реально не понимаем, да, кто является автором, возможно, их и нет, но автором ключевых идеологических концепций, которые будут востребованы пресловутым глубинным государством на рубеже 30-35 годов. Если мы этого не понимаем, мы не понимаем того, какой будет Америка после завтрашнего дня. Если судить по открытым публикациям, это кошмар. Ничего равного уровню там Элвина Тофлера, про него много говорят, говорят, что он ЦРУшник. Это, возможно, это даже так. Я так скажу, скорее всего, это так. Но это не мешает ему быть величайшим социологом и футурологом. Но ничего, вот даже вот Ури, да, но это скорее британский, да, Джон Ури, вот ничего равного нет. Но Америка – это, по сути говоря, олигархия, надстроенная идеократией. И она, Америка, не сможет существовать без идеократической идеи. Мы ее не видим. Мы додумываем за Америку. Так? То, какой она должна быть, мы пытаемся реконструировать. Но это вполне может быть не так. А что касается того состояния, в котором мы, например, находимся с точки зрения американской действительности. Вы можете прочитать книгу про Россию, изданную в Соединенных Штатах. Вы не найдете ни одной сноски с русскоязычного источника. Угу. Нас нет. Я как-то открыл один в прошлом очень уважаемый, да и сейчас, в общем, ключевой.
9: А это не говорит об уровне, в том числе и нашем? Что, нет, так сказать, не, это на, говорит что, о том, не что... на что ссылаться.
10: Нет, ну, во-первых, у нас есть на что ссылаться. И у нас, они же пишут про наши

0: нацики, давайте их-то так, закавычим там, во всех странах, вы обратите внимание, они путешествовали по миру, значит, поразъезжали, у них такой уровень глобализации какой-то такой.
1: Да, значит, это правда, вот это но
0: интернационал просто
1: какой-то. Радикальные правые имеют в действительности гораздо более высокий уровень интернационализации и глобализации, чем вот эти пресловутые глобальные левые, которые соберутся больше 20 человек, обязательно будет драка.
0: Да, но, да, совершенно, да. Совершенно.
1: Вещь, которая для меня была, ну, как для человека не чуждого всякой научной деятельности, был выпуск одного журнала по России, это довольно давно было. И тогда еще можно было читать, я даже был на него подписан, там заплатил с карточки, все, все легально, никаких там, что называется, контрафакт. Я открываю публикации, а я не знаю, кто эти люди. Да? Я из вот целый номер про Россию, да, Россия такая, Россия сякая, я знал одну фамилию. Вот одну фамилию я знал. Этот человек до сих пор живет в России, ради бога. Да? А все остальные – это какие-то абсолютно приблудные люди, фамилии которых не говорили ничего не только мне. Я потом начал выяснять, кто это.
0: Выяснил.
1: Да? Я выяснил, я по всем, ну как, это что же позорище такое, я, значит, сам Евстафьев, не знаю, это кто тут пишет про Россию, конечно, меня это задело, я думаю, ну, давай посмотрю, хотя бы пойму, но это люди, которые давно уехали из России, так, вот, и естественно, что они... Как и я, например, я же утратил во многом понимание, я вам этому не стесняюсь признаваться. Вот чувство на пальцах. Я аналитическую Америку вам раскладываю. А вот на пальцах сказать, что вот я чувствую. Я не могу сказать, что я чувствую про Америку. Я ее не чувствую. Да? А эти люди уехали там 10-15 лет назад, еще там в середине или даже в начале 90-х, сюда носу не казали. И они говорят, вот на уровне чувств, да, вот они... могут чувствовать Россию. Это наши соотечественники бывшие, иногда с соседних территорий. Вот. Иногда есть люди, которые уехали еще при советской власти. Вот. Поэтому и эти люди пишут оценки, которые по большому счету являются востребованными. Поэтому вот это для меня был такой очень рубежный момент. И я как-то вот по-другому начал на все вещи смотреть. Но мы, это не снимает вопроса, Алексей, что мы не изучаем их. Вот нам надо изучать их по той же самой экономической статистике.
0: Но мы говорили про доллар там в том числе, да, только что. Только что говорили, да, ровно поэтому, ровно для этого, да, ровно для этого.
1: Извините, что я так долго отвечаю, но это нормально. реально болезненный момент.
0: А им нам нужно изучать, и даже не нужно, знаете, как, короче, нужно ли создавать какие-то такие пространства, не знаю, научные, там, научно-политические, в которых возможность изучать друг друга, ну, типа, повышается. Вот как это, просто если нужно изучать, то как его изучать?
1: Как? Да можно, конечно, только надо... И совместные группы, возможно, какие-то исследовательские по третьим проблемам. Только надо понимать, что три вещи. Надо понимать риски. 90% тех, кто к вам приедет, будут в той или иной степени с Запада. Угу. В той или иной степени сотрудничать с западными спецслужбами. Ну, это данность.
0: Вот именно.
1: Если вы это понимаете... И не питайте иллюзии относительно того, что там... Они могут даже числиться профессорами. Ну, вот я Тофлера назвал, он такой не один, про него много всяких легенд ходит. Дядька в действительности заслуженный. Но вы понимаете это? Вы понимаете свои ограничения в общении с ними? Отдай бумажечку, а то мы не напишем статью. Второе. Мы должны к этому подходить с позиции паритетного финансирования.
0: Угу.
1: Да? Как только возникает диспаритет в ту или другую сторону,

0: Даже если мы все это оплачиваем, это способ для манипуляций. Так? Ну и третье. А что мы изучать собираемся? Вот что мы собираемся изучать? Какой предмет,
1: значит,
0: мы собираемся?
1: Значит, я скажу. Предмет под названием доверие или увеличение доверия, или еще хоть как-то.
0: Нет, чтобы невозможно.
1: Ну вот, ну надо стараться.
0: Я объясню. Это же не значит, что надо... Нет, я объясню. Для того, чтобы изучать предмет двусторонний, а об этом вы говорите, необходимо пройти очень долгий политический путь, в котором не сделаны даже первые 5 шагов. А со стороны Соединенных Штатов Америки и коллективного Запада не сделано даже 2 шагов. Давайте изучать некие отвлеченные вопросы. Ну, например, я бы сейчас очень бы поинтересовался мнением реально не медийных экспертов. Я сам, конечно, не лезу, я человек уже давно, так сказать, медийно развращенный, вот, но есть же и нормальные ученые. Да, значит, мнением американских экспертов относительно их понимания того, что сейчас происходит на продовольственном рынке. А потом бы сказал, ребят, когда там они представят свои доклады, я бы задал один вопрос. Он у меня уже готов. А зачем вы нам врете? Потому что я на 100% уверен, что первые материалы, первые доклады для такого обсуждения будут абсолютно манипулятивными. А вот потом, когда мы им покажем, как дела обстоят с точки зрения наших оценок, да, на самом деле, возможно, нет, они обидятся, они бросят нам в лицо обвинение, что мы представители тоталитарного государства, уедут. Но через годик вернутся, только уже с более серьезным уровнем. Мы не можем сейчас в действительности начать серьезный экспертный диалог. За исключением там пары-тройки вот специфических, смотрите, вопросов, например, нераспространение ядерного оружия, это можно прямо сейчас.
1: Борьба с мировым терроризмом, наркотрафик, там
0: все. А вот с терроризмом я бы вот так не стал бы забегать вперед, потому что...
1: Ну, даже...
0: А вот с наркотрафиком в действительности вполне возможно. Да.
1: Но с международным террористом там хотя бы... Это настолько понятно.
0: Слушайте, мы за всю постсоветскую историю не смогли выработать критериев терроризма.
1: И договориться.
0: Да, и договориться списки общих террористических организаций.
1: Да.
0: Это крайне маловероятно сейчас.
1: Да. Значит, смотрите, ну, давайте, может быть, коротко продолжим. Но если 90 там, из 10, они все так или иначе, значит, там ходят в американскую, да, подчиняются товарищу майору, так сказать, докладывают. Но остаются еще фрики всякие разные. Вот они, но их много, но в хорошем смысле.
0: Возьмем американский научный истеблишмент массовостью фриков. Тема.
1: Тема.
0: Да. Знаете, проблема. Фрики все время.
1: Они в Гарварде тоже есть.
0: Во-первых. У нас своих хватает.
1: Да.
0: Во-вторых, фрик, как правило, более прожорливый. Угу. Ну и третий, фрик обязательно какую-нибудь проблему нам создаст. Нам же надо нам надо доехать, но с шашечками, как в том анекдоте. Мы можем доехать и так. Фрики нас довезут там, я не знаю, на велосипеде, но, правда, на ворованном, я боюсь. А нам надо доехать с шашечками и сказать, вы хотите серьезно разговаривать о таких-таких-таких-то проблемах? Пожалуйста, не хотите? Как хотите. А потом, почему мы обязательно должны говорить именно... С британцами вообще сейчас тяжело говорить, с американцами, там, с немцами я тоже слабо себе представляю. Вообще, если честно говорить, то скорее с американцами. Но давайте начнем серьезный разговор по международным проблемам не с ними. Можно поговорить с индийским научным сообществом, которого, кстати говоря, очень долгое время у нас игнорировалось, с китайцами, хотя там тоже есть... Я думаю, нам всем понятны ограничения в общении с китайским научным сообществом. Так, давайте...
1: С поляками можно, профессор, поговорить?
0: Запросто. Только честно.
1: Только честно.
0: Только честно, без эксцессов,
1: Оставляя право на память историческую.
0: Да, да. Как нет, бы... право на память должно быть закреплено. У всех она разная. Но, кстати говоря, знаете, а я скажу, а вот я бы уже сейчас начал пытаться. Нет, они сразу не пойдут на контакт. А вот с поляками я бы... Вот с поляками я поговорил. Причем не по поводу некой соседней юго-западной территории, а вообще по поводу того, как они, например, видят Европу, как они видят Евроатлантику. Да? Потому что, конечно, а вот фрики вам расскажут от «може до може», да, там, значит, да, да, и да, так далее. А вот не фрик вам расскажет некоторые очень серьезные идеи. Хорошая у вас идея насчет поляков. Да, мы вот... Мы неправильно с научной точки зрения их игнорируем, и вот это вот, соглашусь, хорошая мысль, я себе задыбаю.
1: Да, берите на здоровье, берите на здоровье. Там при том, что, так сказать, я вот много раз говорил эту историю, мне довелось общаться там с Изран, кто писал там совместную историю российско-польскую. Говорит, удалось договориться обо всем, кроме одного пункта, начало мировой войны. А они написали, и мы написали. Все, Дмитрий Геннадьевич Евстафьев был в студии. Спасибо большое, профессор, до следующей среды.
2: Протест послу Японии в Москве. Контекст. Суверенитет и юрисдикция России над Южными Курильскими островами незыблемы. Об этом заявили на Смоленской площади в ответ на критику Токио первой поездки Владимира Путина на Итуруп. После визита на остров японский премьер Санае Такаити разразилась жесткими обвинениями. По ее словам, остров якобы является исконно японским, и его посещение президентом России неприемлемо. Оно, дескать, ранило чувства японцев. Такаити де-факто подтвердила высказывания Путина, сделанные на Итурупе. Президент отметил, что принадлежность Курил закреплена в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны. Москва была готова искать в диалоге с Токио решение территориального вопроса с целью заключения мирного договора. Но Япония в 2022-м ввела против России санкции и назвала ее источником основных угроз. Теперь японское правительство рассматривает варианты новых мер в ответ на визит Путина, включая ужесточение санкционных ограничений. Переговорный процесс о судьбе островов, несмотря на сохраняющееся экономическое взаимодействие, полностью заморожен. При этом Москва и Пекин выступают единым фронтом. В КНР считают необходимым строго соблюдать итоги Второй мировой войны.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 20 часов, в Челябинске 20. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Липецкие власти помогут с реабилитацией вернувшемуся из плена земляку. Глава МИД Франции отреагировал на слова израильского министра нацбезопасности об убийствах в Газе. Штормовой ветер повалил 20 деревьев в Санкт-Петербурге. Об этом и не только. Подробности далее. Липецкие власти помогут с реабилитацией вернувшемуся из украинского плена земляку. Об этом заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он поблагодарил уполномоченного по правам человека в регионе Ираиду Тихонову за работу по возвращению липецких военнослужащих из плена. Ранее Минобороны сообщила о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 103 российских военнослужащих и передаче взамен 103 военнопленных ВСО. Поддержка украинским экс-министром обороны Михаилом Федоровым проведения выборов стала самым серьезным вызовом для Зеленского внутри Украины. Об этом сообщает телеканал CNN. Как отмечается, слова бывшего министра бьют по самым слабым местам Зеленского – падению его рейтинга, хаотичным перестановкам в кабмине и коррупционным скандалам. Телеканал считает, что на возможных выборах победа может достаться самому Федорову или экс-главкому ВСО Валерию Залужному. Зеленский отправил Федорова в отставку 14 июля. С тех пор сторонники экс-министра проводят митинги с требованием восстановить его в должности. Бывший министр 18 августа призвал к проведению выборов на Украине. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал недопустимыми и бесчеловечными скандальные слова министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира об убийствах в секторе Газа. Ранее Бен-Гвир в ходе подкаста с бывшим заложником Хамас заявил, что израильским военным в секторе Газа следует совершать от 30 до 40 точечных убийств за ночь. Министр добавил, что некоторые люди в Газе якобы не заслуживают жизни. Канцлер Германии Фридрих Мерц также решительно осудил подобные заявления Бен-Гвира. Очередная партия российской пшеницы отправится в Армению транзитом через Азербайджан. Об этом сообщает торговое представительство России в Ереване. Отмечается, что новая поставка продолжает развивающиеся транзитные перевозки российских грузов в Армению через территорию Азербайджана. Ранее по этому маршруту из нашей страны уже было отправлено более 40 тысяч тонн зерна, около 9 тысяч тонн удобрений, а также другие виды грузов. Газовый баллон взорвался во дворе частного дома в пригороде Махачкалы. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Отмечается, что есть два пострадавших. Их доставили в ожоговый центр города. По предварительной информации, взрыв произошел во время приготовления пищи. Число жертв землетрясения в Колумбии выросло до 312. Пострадали 4380 человек. Об этом сообщило Национальное управление по управлению рисками стихийных бедствий. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа. Подземные толчки ощущались на большей части территории Колумбии и в соседних странах. Сильный ветер повалил 20 деревьев в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по благоустройству. На город обрушилась непогода, сильный дождь и ветер. Дорожные и садово-парковые учреждения города были переведены в режим повышенной готовности. Сады в центре Петербурга также закрыли для посещения. Власти просят жителей и гостей города воздержаться от посещения территории зеленых насаждений. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: 20 часов 4 минуты, время московское. Здравствуйте, программа «Четко и понятно». Дмитрий Василец, украинский политик, общественный деятель в студии «Радио Спутники». Александр Кузьмак. Дмитрий, рад вас приветствовать.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Дмитрий, я открою маленький секрет, мы перед эфиром тут немножко пообщались, вот, и надо сказать, что пообщались с саркастической улыбкой в том смысле, что когда читаешь новости, которые мы сегодня будем обсуждать, ну, это вот, можно сказать, и смех, и грех. Можно сказать, там вору шапку украл, там, и так далее. То есть много разного. Но некоторые вещи мне все равно непонятны, и тем более у нас название программы такое, что вот я сейчас буду задавать вам вопросы. Заголовок. На Украине разоблачили преступную группировку чиновников офиса Зеленского. Я вот когда это читаю, у меня первый вопрос. Ну, то есть я понимаю, что я сразу представляю собаку, которая ест собственный хвост. Но для меня загадка. Если в этой группировке, даже представить, НАБУ, там, не вот эта антикоррупционная прокуратура, увидели сотрудников офиса Зеленского, нынешних, даже нынешнего действующего депутата Верховной Рады, еще и бывшей, там целая преступная группировка, по идее, одного этого было бы достаточно, чтобы век Зеленского на, так сказать, его выдуманном посту нынче был закончен. Но нет. Это как? Что бы это значило?
3: Понимаете, в чем дело? Вот когда действительно читаешь новости, которые оттуда приходят, и у многих недопонимание.
2: Это мягко говоря.
3: Как может какая-то структура, которая на Украине находится, предъявить подобного рода вот обвинения и подозрения высшим чиновникам режима Зеленского. Потому что по всем канонам, которые сейчас там действуют, эти все детективы Национального антикоррупционного бюро, они фактически должны автоматом стать подозреваемыми по уголовному делу. По статье 109 Уголовного кодекса Украины это попытка свержения власти. И тут дело на самом-то деле очень серьезное. И вот действительно у многих диссонанс. Почему получается вот через Национальное антикоррупционное бюро Украины, прямо на наших глазах разворачивается вот деятельность по свержению власти Зеленского в прямом смысле этого слова. Мало того, вся эта попытка свержения власти идет еще синхронно с заявлениями так называемого бывшего министра обороны пана Федорова. Но и не только заявлениями едиными подкрепляется вот эта статья Уголовного кодекса Украины, потому что также параллельно с этим на площадя, на Крещатике под Верховную Раду сегодня вышли представители грантовских заграничных организаций, обычно их называют «Сороснёй», либо другими, там, более матерными там, словами и так далее.
2: А это тоже почти матерно.
3: Да, и вот получается так, что они вышли на продолжение своего так называемого потешного картонного Майдана и, собственно, требуют также, чтобы вот эту вот банду коррупционеров разоблачили. Таким образом, они являются, все, кто вышел на эту демонстрацию со стороны соросовских организаций, подельниками, получается, в попытке свержения власти. И здесь, конечно, вот у многих просто диссонанс. А вообще, как такое может быть, если на самом-то деле вот исключить тот факт, что Украина является самой настоящей колонией, и Национальное антикоррупционное бюро фактически является частной собственностью Соединенных Штатов Америки. Вот этот вот нюанс, он действительно меняет все. И когда перед нами разворачивается подобная картина, когда вот банду топ-коррупционеров режима Зеленского обвиняют в коррупции, в воровстве, в покрывательстве и так далее, в крышевании банка, в отмывании денег через банк, в ограблении фактически клиентов банка, и все это делается под эгидой и крышей фактически целого вот комитета Верховной Рады, который непосредственно должен заниматься контролем банков, и когда там, собственно, делаются различные вот коридоры для того, чтобы деньги выводились мимо, так сказать, финмониторинга и так далее, все это как раз вот и говорит прямо нам о том, что и в Лондоне, и в Вашингтоне давным-давно приняли решение, что выборы на остатках Украины нужно проводить срочно, потому что успехи русской армии, собственно, диктуют определенные условия, и каждый день фактически на несколько поселков у западных корпораций становится меньше активов, потому что земля и недра – это их частная собственность, они это уже задекларировали в рамках так называемого своего международного вот права, и поэтому, конечно, когда вот идут каждый день потери активов, когда, собственно, и Харьковская область начинает отваливаться, и Сумская область отваливаться, ну и Донбасс ускоренными темпами сейчас наша русская армия освобождает, и, конечно, все это вызывает определенные действия. И, конечно, как и говорил, кстати, Трамп, как и британский монарх говорил, как и Урсула фон дер Ляйен говорила, они все говорят, в принципе, одно и то же. У них самая главная задача сейчас – это сохранение Украины как государства. Ну, а Зеленский с его, собственно, отсутствием легитимности и вот отменой выборов явно этой цели не способствует. И поэтому, конечно, нужно организовать некий такой мягкий вот переход от одного гауляйтера Зеленского к другому гауляйтеру.
2: Который, по идее, должен, исходя из ваших слов, потом пойти на некие переговоры с Россией. Уже, так сказать, сменив Зеленского на кого-то, кто будет как договариваться?
3: Вариант, как вариант, потому что в любом случае, с учетом главной цели США, Британии и стран Евросоюза, нужно сохранить Украину как государство, и поэтому в любом случае данный персонаж, новый гауляйтер, которым, судя по всему, уже так предварительно назначили пана Федорова, с учетом его риторики, в любом случае нужен какой-то компромиссный вариант. И, безусловно, не случайно сегодня пан Федоров обозначил, что, оказывается, выборы срочно надо проводить. Вы представляете, пока он был на должности министра обороны, он этого не знал. Он этого не видел. И, в принципе, его все устраивало. Но как только, знаете, вот сказали в посольстве США, в посольстве Британии, и он как-то вот осознал, что вот переоценку, наверное, сделал вот в своей жизни и все-таки решил, что нужно проводить выборы, потому что, ну как это жить в государстве, в котором запрещено выборы проводить? И поэтому сегодня мы уже видим заявление пана Федорова в отношении того, что все теперь, нужно, без нужно выборы проводить, иначе, собственно, жизни в Киеве не будет, и грантовские организации, которые, кстати, вот этих вот активистов так называемых, их, кстати, запрещено трогать, банды ТСКшников и полицаев,
2: вот,
3: их не имеют права, получается, трогать.
2: Дальше начинается непонятное, дальше путаница. То есть, с одной стороны, мы видим, как частная собственность США НАБУ хочет сместить Зеленского, чтобы защитить свои активы. Понятно. С другой стороны, есть Федоров, который хочет занять место Зеленского для того, чтобы быть куратором всего этого, так сказать, квазипроекта. С третьей стороны, есть Зеленский, который не хочет, чтобы Федоров... Тут еще пока понятно. Но я так понимаю, что полномочий, а точнее силы, как бы, как это сказать, ресурсы для того, чтобы убрать с этой карты Федорова, у Зеленского уже нет. То есть он уже не может просто его вычеркнуть.
3: Откуда им взяться этим ресурсом? Потому что ведь для того, чтобы открыть какое-то уголовное дело против Федорова, нужно согласовывать это с посольством США, с посольством Британии. Это просто не разрешат.
2: Ну тогда это путь в один конец для Зеленского. Уже такой открытый.
3: Такая, да.
2: Вот, фу, отлегло. Что-то понятно.
3: Дело в том, что вот вся эта клоунада, она могла начаться только с одной единственной целью, что нужно все-таки проводить потешные выборы, которые де-факто для граждан вот остатков Украины будут означать, что вот это будут выборы без выбора. Потому что реальные оппозиционные партии просто запрещены вести нормальную деятельность политическую на данный момент невозможно, потому что любые митинги, любые вот социальные активности и так далее просто вот максимально жестко пресекают службы безопасности Зеленского, СБУ так называемая.
2: То есть выборы Федорова должны будут организовать люди Зеленского? Это так получается?
3: Не, подождите. Вот если вот говорить основательно, для того, чтобы нашим зрителям и максимально всем было понятно, как проходят выборы на Украине. В каждой области есть определенная группа команд, которые от олигархата просто ждут на выборы определенную сумму денег, и эти команды уже отвечают непосредственно каждый за свою территорию. И они уже профессиональные люди в этом вопросе, которые проводят агитацию, ставят палатки, полностью все организовывают под ключ, им нужно только деньги. И вот в этом отношении украинский олигархат, как прокси-структура вот, блока НАТО, в принципе, элементарно справится с этой задачей. И здесь этим командам абсолютно без разницы, от кого эти деньги приходят. Либо от Порошенко, экстремиста и террориста, либо от других экстремистов и террористов, потому что люди настроены просто на заработок, и им абсолютно плевать, какие там логотипы политических партий.
2: Да, Дмитрий, чтобы было понятно просто, но ведь Зеленский, его режим на выборы идти не хочет. Они хотят сохранять власть, я, насколько я понимаю. Но коль это так, значит, что-то должно вынудить Зеленского согласиться на выборы. А тогда организация этих выборов должна заниматься действующей властью. Нет, я что-то не понимаю.
3: Это все правильно. И вот здесь, я думаю, что самое простое вот нашим зрителям вот будет представить вот автомобиль. Вот, например, Украина – это территория, которая сейчас находится полностью под внешним управлением. И вот у водителя данного автомобиля есть много, так сказать, инструментов, каким образом этот автомобиль направлять вперед или назад. У них есть руль, условно, в виде Национального антикоррупционного бюро Украины. Есть у них коробка передач в виде вот, кредитов, которые они могут выделять, а могут не выделять. У них есть педаль газа и тормоза. Это вот выделение вооружений различных, которые также присутствуют. Ну и вот, естественно, дополнительно также вот есть ручной тормоз в виде, например, гигантского долга государственного, который сейчас уже составляет под 700 миллиардов, но стесняются об этом сказать публично для того, чтобы не расстраивать особо буйных жителей Западной Украины. И вот в этом вопросе, на самом-то деле, вот в плане управляемости у западных стран вот этим автомобилем, вот остатки Украины, достаточно все хорошо. И вопрос, конечно же, вот если нужно вот по чуть-чуть вот так вот повернуть туда, нужно немножко сбавить скорость, немножко, так сказать, затянуть.
2: То есть дать меньше денег.
3: Конечно,
2: там, или, да?
3: Конечно.
2: Ну, понятно.
3: То есть это все очень такой серьезный процесс, который определенно времени растянут. И, конечно, часть этого процесса, вот когда поворачивают руль, вот уже появился Федоров, вот уже вывели картонный Майдан, так называемый, проплатили через олигархов денег и сделали Федорова неприкосновенным, чтобы никто не имел права его трогать. Вот, дали ему британскую охрану по традиции украинских президентов. Такая получается история. И вот в этом вопросе это уже, знаете, фигура, которую накачивают. Раньше, конечно, все думали, что это будет все-таки пан Залужный, потому что, как-никак, персонаж вот, проходит обучение в Лондоне, в статусе посла Украины, и вот, видимо, все-таки специалисты с МИ-6 пробовали по-всякому, и различные курсы, и там, чтобы он язык подучил, и чтобы научился, например, понимать там, где север, где запад, где восток и так далее, но в итоге, когда вот было последних несколько интервью, пришли все-таки западные специалисты к выводу, что персонаж необучаемый.
2: Негоден.
3: Потому что каждое его интервью можно просто разбирать на мемы. И в этом отношении данный персонаж, конечно же, на роль гауляйтера не подходит, потому что не хватает извилин даже условно читать суфлера или там примерно держаться в каком-то коридоре смыслово-понятийном. Поэтому в этом отношении вот уже решили срочным образом накачать фигуру пана Федорова, и мы это просто наблюдаем в лице вот этого потешного картонного Майдана с Сороснёй в качестве организаторов. Ну и, естественно, покупной платной массовкой, которую обычно набирают почасово. Это там, женщины, пенсионерки в основном. Вот в таком формате
2: платить,
3: вся эта история. Ну, вот по нашим данным, с Киева бывает доходит до 500 гривен за час. Это примерно 250 рублей.
2: 250...
3: Вернее, извиняюсь, это где-то около 1000 рублей.
2: 1000 рублей в час,
3: ну
2: нормально.
3: Примерно гривна, получается, идет, да, где-то 1000 рублей в час.
2: Ну, в принципе, неплохо. Теперь второй вопрос по этому же поводу, а потом по другим поводам. А почему здесь Форрест Гамп, я прошу прощения? То есть хороший американский фильм, один из лучших. Причем здесь вот это все? Почему это все как-то связано с Форрест Гамп? Везде фигурирует название этого фильма.
3: Почему же? Я думаю, что очень символично, потому что такая вот есть там крылатая фраза «Беги, Форрест, беги».
2: А, в этом смысле?
3: Да. И вот режимникам Зеленского как бы дают такой посыл. «Беги, Форрест, беги». Вот. И, конечно, многие уже побежали, потому что различные застройщики там вот, и прочие персонажи уже добежать даже успели до Лондона, поэтому данный посыл от США и Британии очень даже был хорошо услышан еще до его анонса.
2: Ну что ж, тогда ладно, тогда хотя бы все жалко хорошее кино, но тем не менее. На этом фоне продолжаем обсуждать сначала эти административные новости. Зеленский увольняет замглавы своего офиса Ирину Мудрую, замечательная фамилия, прям хорошая. Но у меня тут опять же два вопроса. Он ее увольняет авансом, в том смысле, чтобы ее не как бы туда вот на БУ не приняли, или как это вот, это как-то связано?
3: Но дело в том, что, конечно, многие вот коррупционеры ОПГ Зеленского, они категорически против, чтобы их отстраняли от кормушки. И, безусловно, вот со стороны посольства США, вот их мотивация тормозить все процессы по началу выборов абсолютно понятна. Поэтому начинаются уголовные дела, поэтому Форест Гамп с тезисом «Беги, Форест, беги». Вот, и поэтому вот Зеленского вынуждают ключевых своих вот шестерок постепенно убирать. Потому что, например, если бы не уволил он данную помощницу главы офиса Зеленского, пана Буданова, который, кстати, тоже признан экстремистом и террористом, то, безусловно, это был бы имиджевый такой, получается, удар, когда действующие, можно сказать, коррупционеры занимают также вот высшие государственные посты, так называемые. И это определенный, так сказать, тоже повод для скандала и повод для вот ускорения вот этого движения в поворот автомобиля ближе к выборам. Поэтому, конечно, данный процесс стараются вот максимально затормозить. Те персонажи, которые там непосредственно получают выгоды от боевых действий, от режима Зеленского. И поэтому они вполне логично сейчас просто убирают фигуру с официальной должности для того, чтобы эту фигуру вот общество потеряло из виду, вот американские различные там издательства и так далее, чтобы они тоже не особо рефлексировали на тему вот занимаемой ею должности. Ну и, конечно же, посидит она месяц-два, может, три в СИЗО в идеальных условиях, потому что...
2: А потом еще поедет к Такеру Карлсону интервью давать.
3: Потому что еще со времен министра юстиции Малюски, вот там все-таки этот персонаж уже прекрасно понимал, что режимники Зеленского очень скоро все будут посещать места не столь отдаленные. И поэтому он сразу же начал там максимально реформу, чтобы в тюрьме, в СИЗО вернее, можно было пользоваться и планшетами с интернетом, и там связью, телефоном и звонить, и платные камеры с там евроремонтом и так далее. И я вот только не знаю, там бассейнами можно пользоваться или вот нельзя, потому
2: зависит от должности.
3: Когда я все-таки был в Океановском СИЗО, конечно, там такого изобилия не было, все это было запрещено. Ну а сейчас, когда я вот мониторю периодически различных вот персонажей и новости оттуда, я просто поражаюсь, что, например, там тот же пан Дубинский, вот, который якобы там беспощадный там борец с режимом Зеленского, который он изначально так яро поддерживал, он прямо чуть ли не с камеры может давать там интервью и так далее. И вот эти моменты действительно вот вызывают недоумение и все-таки осознание того, что Малюська понимал, что в любом случае очень многие вот персонажи режима Зеленского вынуждены будут рано или поздно заехать в СИЗО и, возможно, даже надолго.
2: Понятно, что разобраться там внутри вот этих всех хитросплетений интересов, если не иметь в виду вот эти потоки, про которые вы сейчас рассказали, да, энергетические, один туда, другой сюда, понятно. Но все же, как вы считаете, а там вообще в товарищах есть согласие, имею в виду интересы США, скажем, и НАБУ, интересы Британии, Залужный, Зеленский и так далее, и так далее. Они же явно... Ну, как бы сейчас не действуют единым фронтом, потому что мы видим как бы эту войну группировок, грубо говоря, войну влияния. Одним нужны ресурсы, другим нужны ресурсы. Но они же между собой тоже еще все никак не поделят. Или...
3: Ну, дело в том, что здесь, очевидно, мы в публичном поле видим, как США и Британия разыгрывают клоунаду, что они якобы две разные силы. Но если мы посмотрим в действия, а не в пустые слова, то мы видим совершенно другое. Почему-то заявления Трампа в отношении вот освоения Канады остались все в социальных сетях. Почему-то элементарно, прекрасным образом договорились в отношении всех там нерешенных вопросов и так далее. Почему-то Британия продолжает покупать американские истребители пятого поколения F-35 и отказываться от европейских Eurofighter.
2: Хотя, казалось бы, это понятно, а у них цели-то у них общие, а может быть у них разные эти, разные кандидатуры, разные мысли.
3: Дело в том, что с учетом вот кандидатур мыслей и так далее, в любом случае по Украине это будет компромиссное решение и компромиссная фигура. Если они могут договориться по самолетам пятого поколения, по ключевым моментам взаимодействия по там, Канаде, по другим направлениям, безусловно, по Украине у них также полный консенсус и понимание. И обратите внимание, что Трамп, он фактически санкционировал удары натовской частной военной компании ВСУ по различным НПЗ на территории Российской Федерации. Последствия для США в любом случае они будут, с учетом таких решений, они будут очень печальные. И вот эти моменты также показывают, что сейчас Трамп де-факто своими заявлениями просто официально, можно сказать, декларирует, что США такими ударами по нашим НПЗ вынуждала Российскую Федерацию идти на определенные уступки в переговорах между США и Российской Федерацией.
2: Да, делал заявление на эту тему.
3: Мало того, буквально на днях вот официальные чиновники Пентагона назвали прокси-войну на Украине против России просто эталоном, каким образом нужно проводить прокси-войны, когда режим конфронтации, он максимально регулируется вверх и вниз. И таким образом, получается, у президента Соединенных Штатов, по словам вот, пентагоновских экспертов, у него на столе оказался инструмент, с помощью которого президент США может наносить удары по территории Российской Федерации, не доходя до порога применения ядерного оружия. И это действительно получается с точки зрения именно вот такого подхода, это инструментарий. И этот инструментарий через Украину, через вот такие прокси-конфликты, которые регулируются вот, по интенсивности, и чтобы не скатилось все в неконтролируемую вот ядерную войну, это достаточно вот показательная тема. И если, например, Соединенные Штаты именно таким подходом сейчас это демонстрируют на Украине, в любом случае такой подход они также будут масштабировать и в отношении других стран, которые тоже, кстати, могут обладать ядерным оружием.
2: В целом, любой конфликт, да, для США, если он не на их территории, он всегда выгоден, да, это мы знаем там на протяжении всего 20 века. Я еще вот напоследок, у нас осталась минутка в этом получасе, я хотел спросить относительно, сейчас же удары, в том числе и по Киеву, непосредственно по объектам в Киеве, стали гораздо более интенсивными, и, а что киевляне? Вообще, там есть какая-то, так сказать, реакция? Какая реакция? То есть, понятно, мы же не бьем по жилым кварталам,
3: вы
2: очевидно.
3: Вы удивитесь, но киевляне сейчас радуются очень серьезно тому, что кончились, наконец-то, в основном, вот эти натовские ракеты ПВО. Потому что, когда начиналась атака ВКС РФ, самая главная угроза, это, конечно же, натовские ракеты ПВО, которые падают на жилые дома, и это проблема. Ну, а когда, собственно, ракет нет, то действительно люди понимают, что если идет атака ВКС РФ, значит, ракеты прилетят точно куда надо, значит, никаких прилетов натовских ракет ПВО не будет, поэтому вот ту информацию, которую вот я получаю с Киева, она вот именно такого содержания, потому что люди, можно сказать, действительно вздохнули, потому что раньше действительно прилеты ракет ПВО от системы Патриот были частенько, а там как-никак около 30 вот килограмм боевой части, и действительно вот несколько квартир от прилета вот в жилой дом просто вот уничтожается, поэтому на самом-то деле ситуация в Киеве с точки зрения гражданских на самом-то деле улучшается.
2: Прояснилось. Так, отправляемся на новости. После новостей продолжим. Дмитрий Василец, общественный деятель, украинский политик в нашей студии. Оставайтесь на радио «Спутник». Через несколько минут продолжаем.
0: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
4: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
5: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
5: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
5: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
6: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
7: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Движение «Драйв».
8: Удовольствие, кайф. Изолента Лайф.
9: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем на лучшем радио страны. Радио Спутник. Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, друзья.
8: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
10: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
8: «Изолента Лайф». На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В России сохраняются проблемы с логистикой топлива. Они решаются с каждым регионом в отдельности. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, сейчас ситуация на топливном рынке напряженная. Правительство страны держит руку на пульсе, мониторит ситуацию с компаниями и регионами ежедневно. Кроме того, Россия начала импортировать топливо из других стран, подчеркнул Новак. Правительство рассчитывает, что ряд НПЗ выйдет из ремонтов, и ситуация на топливном рынке значительно улучшится. Накануне глава Минэнерго Сергей Цивилев подтверждал наличие очередей за бензином на заправках в нашей стране. Он отметил активную работу министерства над решением этой проблемы. Глава МИД Франции Жан-Эль Барро назвал недопустимыми и бесчеловечными скандальные слова министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира об убийствах в секторе Газа. Ранее Бен-Гвир в ходе подкаста с бывшим заложником Хамас заявил, что израильским военным в секторе Газа следует совершать от 30 до 40 точечных убийств за ночь. Министр добавил, что некоторые люди в Газе якобы не заслуживают жизни. Канцлер Германии Фридрих Мерц также решительно осудил подобные заявления Бен-Гвира. Школы Энергодара и еще двух округов Запорожской области с учетом оперативной обстановки с 1 сентября переведут на дистанционный формат обучения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. При этом, по его словам, в очном режиме свои двери откроют 148 школ и 108 детских садов. Всероссийское антитеррористическое учение прошло в детских садах, школах и колледжах. Сотрудники отработали действия при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке БПЛ. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Ключевыми задачами учения стали отработка алгоритмов действий в различных ситуациях, проверка систем оповещения, а также совершенствование информационного взаимодействия с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями. Станция Кузьминки Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена. Ранее появилась информация, что вход в станцию метро отцепили из-за подозрительного предмета. Уточняется, что сейчас все выходы открыты для прохода пассажиров. Форум «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде приносится на 27-28 августа в соответствии с графиком президента России Владимира Путина. Об этом сообщил советник главы государства, ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков. Ранее мероприятие было запланировано на 24-25 августа. На площадке, как уточняется, представят инициативы, направленные на развитие регионов и страны, и обсудят возможности их дальнейшей реализации. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник».
8: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом.
2: 20.33. Продолжаем программу «Четко понятно». Дмитрий Василец, общественный деятель, украинский политик в студии «Радио Спутники», Александр Кузьмак. И продолжаем вот с такой вот новости. Честно говоря, она меня поражает просто своим цинизмом в этом смысле. Украинский депутат Никита Потураев заявляет о том, что Верховная Рада Украины обсуждает перенос заседаний парламента в более безопасное место, потому что ей мешает работать воздушная тревога. Меня в этой ситуации поражает цинизм высказывания, потому что, значит, жителям Киева воздушная тревога работать не мешает. А вот Раду надо переместить в безопасное место. Не потому что прилетит туда, а потому что сирена вот, черт побери, мешает работать. То есть отвлекает от важных государственных дел.
3: Кошмар какой. С учетом того, что вот Давид Арахами, который возглавляет фракцию «Слуга народа», в которую, кстати, входит Никита Потураев, является фигурантом уголовного дела Национального антикоррупционного бюро, скорее всего, дело тут в том, что все-таки зарплаты в конвертах Давид Арахами перестал выдавать, и поэтому для того, чтобы накачать свою значимость и каким-то образом восстановить серую зарплату, сейчас уже Никита Потураев уже рассказывает о том, что работа, видите ли, небезопасная, вот, риски повышенные,
2: уши болят,
3: голова болит, и в этом всем еще ему вдруг может еще и ракета прилететь. Поэтому, конечно, он требует восстановления серой зарплаты, но официально этого сказать он не может. И поэтому мы просто лицезреем подобного рода нелепые такие окрики в социальных сетях, к которым, к сожалению, вот, многие могут относиться с вот, дополнительным вниманием к этому. На самом-то деле, в принципе, вот как персонаж Никита Потураев, он уже многократно себя настолько ярко просто уже обозначил таким маргинальным максимально персонажем, с которым нормальные люди просто физически в Киеве здороваться отказываются, это я точно знаю, с учетом нашей информации, что, конечно, все-таки его удел – это действительно получать там серые зарплаты от коррупционеров и голосовать именно так, как надо, как ему там сказал
2: Давид Арахами. Но в безопасном месте.
3: Ну, конечно, желательно в безопасном месте. Но я вас уверяю, если зарплату восстановят в конвертах, то он даже будет терпеть и воздушные тревоги, и даже если ракеты будут прилетать. Угу. Ну, с учетом того, что он же все-таки персонаж с максимально пониженной социальной и политической ответственностью, поэтому он готов работать в любых условиях.
2: То есть никого из депутатов Верховной Рады не смущает то обстоятельство, что для того, чтобы ракеты... В общем, нет никакой проблемы да, для России, если бы действительно хотелось попасть ракеты в Верховную Раду. Если до сих пор не попали, значит, дело не в том, что...
3: Здесь, опять же, да. Ситуация абсолютно не в том, чтобы там уничтожить определенных там 100 или 200 персонажей, которые по большому счету являются только такими вот потешными персонажами, которые вот поддерживают все решения, которые им присылают с посольства США там, и Британии и вот, коррупционеров офиса Зеленского. И поэтому, что они есть, что их нету, на самом-то деле здесь от переменными слагаемых особо сумма не меняется. В Генштабе Российской Федерации прекрасно это понимают. Понимают, что здание Верховной Рады достаточно красивое, историческое, потому что как-никак все-таки его строили в Советском Союзе.
2: Красивое здание,
3: и подошли с душой к вопросу. И поэтому в любом случае после освобождения Киева лучше, чтобы это здание сохранилось, и там уже все-таки вот, были заседания уже вот, властей нового федерального округа Российской Федерации. Это, кстати, вот, локация хорошая, тем более там рядом еще вот, и Мариинский вот, такой дворец, Мариинский парк, поэтому никакого смысла сейчас просто вот равнять это с землей я не вижу.
2: Ну, конечно, да нет, ну, естественно, мы только что вот это обсуждали, да, в первом получасе, бить, это что же гражданский объект, по сути своей, бить по гражданским объектам России по ним принципиально не
3: ну,
2: бьет.
3: Ну, и если бы вот уже говорить с точки зрения именно военной целесообразности, то, наверное, в 22-м году это, может быть, каким-то образом еще можно было оправдать с точки зрения военной. А с учетом того, насколько сейчас все это дело уже зашло, просто уже зачем? Тем более, там же получается такой эпицентр коррупционеров, что туда, туда даже и нельзя бить ВКС РФ. Потому что ведь понимаете, чем больше украдут народные депутаты Украины, тем меньше пойдет натовская частная военная компания ВСУ. И поэтому в этом случае, если посмотреть под таким углом, под углом, можно сказать, современных партизан, то там Верховная Рада, кстати,
2: так
3: делает очень и очень много хорошего. И я вас уверяю, когда придет русская армия в Киев, то каждый такой нардеп, он прям придет с списком того, сколько он денег наворовал, и скажет, вот видите, а на эти деньги могли бы купить дроны. А вот я все-таки спас очень большое количество вот солдат на поле боя, поэтому орден даже будут требовать, я вас уверяю.
2: Ну, про них как-то даже прям вот в какой-то момент даже как-то как противно стало, да, о них обо всех там говорить вот в этом здании. Еще одна интересная тема с этим связана – это удары Киева по судам. Что тем, которые имеют отношение к США, и Джей Ди Венс высказывался уже на эту тему, не бейте по судам, которые имеют отношение к тем бизнесам, которые завязаны на Соединенные Штаты Америки. И посол Ирана в России сегодня высказался. Киев якобы пообещал, это вообще какой-то оксюморон, но тем не менее, Киев пообещал Тегерану прекратить атаки на суда. Мы же, конечно, не верим этим обещаниям, само собой, да, ну, то есть, ну, как бы, какие?
3: Понимаете, дело в том, что есть уже определенный вот опыт, когда вот бойцы вот армии вот КНДР, они вдруг резко, знаете, вот переместились прямо поближе к границам Украины. И для блока НАТО, для США, для Британии сам факт такого возможного перемещения войск с Ирана поближе к границам Украины,
2: вот к чему клонится.
3: Это тоже проблема. Да. И поэтому, конечно, после таких ударов, полагая, что по определенным каналам все-таки вот, представители Исламской Республики обозначили, что, мол, рассматривается такой вариант, потому что ведь если, например, ударить ракетой с Ирана, это тоже можно, или дроном каким-нибудь. Но ВКС РФ, в принципе, и так в этом вопросе очень как бы качественно работает, справляются с любой целью и так далее, то есть смысла какого-то нет. А вот, например, поучаствовать различным подразделениям иранским в современной вот войне против блока НАТО вот на Украине, это, знаете, очень и очень такая хорошая история, которая предполагает, что самое главное, получение опыта иранской армии. Ну и, конечно, несложно догадаться, что этот опыт, он может сразу легко примениться в самом Иране, потому что Трамп и различные там персонажи с Израиля уже многократно обозначали, что без наземной операции там ничего с мертвой точки не сдвинется. А это означает, что эту наземную операцию планируют. И в этом плане для иранской армии не составит никаких трудностей ряд подразделений отправить на повышение квалификации и особенно на вот процесс вразумления режима Зеленского, для того, чтобы этот процесс действительно приобрел угрожающий для блока НАТО такой вот размер и масштаб. И, конечно, если так вот дальше продолжить эту мысль, сейчас у натовской частной военной компании ВСУ самая главная проблема – это, конечно, личный состав. Именно поэтому сейчас Пентагон активно закупает пушечное мясо в Колумбии, в Бразилии, в Мексике, и там работают целые структуры по вербовке данных персонажей, которым обещают, что они будут водителями, поварами, вот,
2: радистами, медсестрами.
3: Да, медсестрами и так далее. Но в итоге, когда они приезжают, они оказываются штурмовиками. И сейчас вот они бегут активно в направлении Купянска. И, естественно, там западная наша группировка войск, красная машина, просто методично закатывает их под землю. Ну, а тем, которым повезло, тех, которых уничтожили далеко от линии фронта, те, конечно, могут уже в различных там гробах поехать домой. И этот процесс также четко дает понять, что главная проблема – это все-таки с личным составом. Если со стороны русской армии вопросы с вот, присутствием различных военных подразделений на разных участках фронта будет решен, и тогда вот оперативные возможности русской армии по переброске войск они будут расширены, то для натовской ЧВК ВСУ это, мягко говоря, экзистенциальная угроза.
2: Ну и, кстати, раз уж мы об этом заговорили, не могу не спросить, много достаточно стало появляться сообщений, связанных и с фигурой Сырского, а затем вот там же сегодня же еще и новый министр обороны назначен, да, ну вот Хмара, да. Почему спрашиваю? По поводу, мягко говоря, не только недокомплекта, но еще и голода, который физического голода среди, собственно, в частях ВСУ, которые остались на линии боевого соприкосновения. Насколько эти данные, ну, скажем так, повсеместные, или это, так сказать, такие какие-то разовые истории?
3: Ну, дело в том, что история с голодом на линии фронта некоторых групп натовских наемников, она обусловлена тем, что сейчас, согласно новой тактике блока НАТО, различные группы забрасываются по зеленке как можно дальше вглубь линии фронта, и, собственно, они занимают вот такое очаговое сопротивление и таким образом создают определенные проблемы в продвижении вперед русской армии. И, естественно, снабжение данной группы, оно проходит тяжелыми коптерами типа Баба-Яга в основном, которые могут там 10-20 килограмм доставить. Но с учетом того, что наши операторы дронов, тактическое ПВО сейчас серьезно поднаторели в уничтожении дронов типа Баба-Яга нашими дронами-перехватчиками, то такие тактики, они чреваты, конечно же, голодом, потому что персонажи там остаются полностью зависимыми от поставок еды, воды, конкретно дронами. Ну и с учетом того, что наши расчеты ПВО за этим следят, конечно, эти люди просто остаются один на один с суровыми реалиями, и лучшее, что для них может быть, это, конечно же, аккуратненько сдаться в плен. И здесь у них открываются широкие перспективы, потому что обычно они заходят там на 2-3-5 километров вглубь линии фронта, то есть их достаточно проблематично уничтожить дронами FPV или на оптоволокне со стороны натовской частной военной компании ВСУ. И поэтому у них есть относительно безопасная возможность перейти на сторону русской армии, и этой возможностью сейчас очень и очень многие пользуются. Поэтому данная тактика имеет все-таки две стороны медали. Вроде как бы и эта тактика тормозит продвижение русской армии, потому что эти мелкие группы нужно найти, идентифицировать, уничтожить. Это долгий процесс и так далее. А с другой стороны, эти группы могут просто идти в одном направлении, и как только зайдут достаточно глубоко, конечно же, уже выйти на представителей русской армии и обозначиться о том, что не надо по нам стрелять, нас нужно эвакуировать.
2: Ну да. А теперь по поводу северных потоков пару слов, потому что в Хорватии задержан еще один подозреваемый в подрыве северных потоков, и их задерживают.

0: особом мониторинге и так далее, потому что потери от взрыва в северных потоках, они просто колоссальные, и также, кстати, экологические последствия тоже печальные. Поэтому у Германии данное уголовное дело стоит в приоритете. Мало того, это все озвучивается на фоне того, что прямо черным по белому в этом уголовном деле написано, что режим Зеленского напрямую причастен к подрывам северных потоков. Персонажи, которые участвовали в этом всем, также, собственно, обозначены в уголовном деле немецком. Но и параллельно с этим Германия каждый день продолжает финансировать режим Зеленского. Берет кредиты для того, чтобы выдавать режиму Зеленского на зарплату натовским наемникам из ЧВК ВСУ. То есть вы только вдумайтесь, правительство канцлера Мерца, глядя на это уголовное дело, где черным по белому написано, что режим Зеленского напрямую причастен, согласно материалам дела, к этому подрыву, он смотрит на это и говорит: тю, давайте кредит возьмем.
1: И еще поможем.
0: Немцы будут его отдавать лет 50, да. А мы сейчас возьмем эти деньги и на Украину отправим.
1: Вот. Это же так логично.
0: Вот как это без юмора можно комментировать. Потому что ведь на самом-то деле в 21 веке мы видим классическую такую ситуацию. И, конечно, у нас, как у людей, которые могут, знаете, вот логически мыслить, конечно же, рождаются мысли в отношении того, что, может, все-таки канцлер Мерц, он немножко агент ЦРУ или МИ-6, или какой-то другой конторы. Но ведь не может просто канцлер Мерц в интересах германского, если быть правильным, народа, творить такую чепуху, которая де-факто называется государственная измена. И по большому-то счету...
1: предшествовавшая ему Ангела Меркель, потому что это было еще до Мерца.
0: Ну и по большому-то счету его просто должны в тюрьму посадить и судить по всей строгости германского законодательства. Но мы видим просто парадоксальную ситуацию. И вот, конечно, когда вот эта логика включается, тогда начинается вот более трезвый анализ. Тогда вспоминаем, что, оказывается-то, со времен Великой Отечественной войны там начали находиться американские военные базы. И когда Советский Союз вывел свои войска с учетом распада с Германией, когда вот дали воссоединиться Германии, то американские военные базы никто никуда не выводил. Они, наоборот, так сказать, развивались, цвели и пахли. И сейчас на базе «Рамштайн» регулярно проходят в Германии совещания в отношении того, какие же ресурсы военные нужны натовской ЧВК ВСУ для боев с русской армией. Поэтому... когда вот смотришь уже на такую ситуацию, тогда уже понимаешь, что Германия, по большому-то счету, она находится вот под оккупацией, причем понятно, какой оккупацией. И уже тогда совершенно по-другому смотришь и на блок НАТО, и на сам Евросоюз. Тогда уже действительно, когда делаются такие антигерманские решения на должности канцлера, понимая, что Евросоюз – это финансово-экономический контроль над оккупированной территорией. А блок НАТО – это военный контроль над оккупированной территорией, потому что фактически германскими войсками управляют с Вашингтона, потому что Вашингтон решает в блоке НАТО абсолютно все, и это ни для кого не секрет, это публичная информация. Поэтому можно смело утверждать, что страны Евросоюза – это самые настоящие такие вот колонии, колонии, можно сказать, вот гибридного такого типа, у которых якобы есть и свое правительство, и свои там президенты и премьеры, но по факту ключевые, самые главные вопросы решаются все равно в Вашингтоне и в Лондоне. И с этим, конечно же, полагаю, национальным элитам стран еврозоны нужно срочно что-то делать, потому что иначе они просто прекратят свое существование, и уровень оккупации их стран будет, конечно же, расти.
1: Интересна еще одна тема, одесская тема, связана с украинским историком, которую зовут Марта Гавришко, которая на своей странице в соцсети обратилась к лидерам Европы с вопросами из-за жестокой мобилизации в Одессе. Одесса, как мы знаем, город и русский, русскоговорящий, основанный Екатериной. Ну, это все, так сказать, многократно произносилось и подчеркивалось, это важно. Но в том числе она написала и о том, что очередная вербовка на войну на Украине, финансируемая Брюсселем. Написала она. Понятно, понятно, что никакой Америки она не открыла. Это все известно давно. Вопрос про Одессу как таковую. Вот про Киев вы говорили, да, вначале. А что в Одессе вообще? А что там, так сказать, с людьми?
0: В Одессе, Одесса вот, тоже страдает с учетом, от прилетов. С учетом нашей информации, вот то, что...

0: Я вот общаюсь с многими одесситами, которые вынуждены, к сожалению, там находиться, то у них, конечно же, негодование, потому что они ждали русскую армию в 22-м году, ждали в 23-м, потом в 24-м. Вот уже 26-й, а когда придет русская армия, вот
1: еще не понятно.
0: Да. И вот в этом плане, конечно, есть определенное раздражение, потому что оккупационные натовские власти в виде режима Зеленского действительно там в Одессе творят откровенный беспредел, потому что там банды вот ТЦКшников и полицаев действуют с особой жестокостью. И местное население как может дает отпор, это видно, это даже там и дети вот вовсю там отбрасывают машины вот слуг Зеленского из банды ТЦК различными там камнями и так далее. Далее вступают там в неравные бои с полицаями и ТЦКшниками. И местное население тоже себя качественно проявляет в этом вопросе. Но, к сожалению, против вооруженных до зубов там полицаев и ТЦКшников организованных, эта тактика не работает. Поэтому, конечно, современные партизаны, они выглядят по-другому. Это те люди,
1: Мой следующий вопрос, да?
0: Это те люди, которые вот, сообщают в ВКСРФ о прилетах, делают записи конкретно результатов прилетов, потому что нужно... фиксация, куда конкретно и с какими последствиями прилетело, и выкладывают правдами и неправдами, это все рискуя жизнью, в социальные сети для того, чтобы это все было видно. И, естественно, если видят где-то интересные цели, то также вот вносят свой вклад в этот процесс. Это напрямую касается и вот наших соратников по движению «Держава», потому что эти люди работают не только в Одессе и в Киеве. И вот это также те люди, которые помогают мужчинам аккуратненько телепортироваться в другие страны для того, чтобы режим Зеленского не смог просто их отправить на убой в натовскую частную военную компанию ВСУ и много чего другого хорошего, интересного. И поэтому, конечно, современные партизаны, вот это отдельное направление. Тут, конечно, можно дискутировать очень долго в отношении того, каким бы образом, например, вы могли проявить себя, если бы находились, например, на оккупированной территории, где-нибудь там в Бердичеве, да. Там, либо во Львове, либо там в том же Харькове. И поэтому здесь полагаю, что каждый человек с учетом своих навыков, своей подготовки выбирает просто для себя максимальную сферу, где он может быть полезным и, собственно, действует. Также, очень важный момент хотел бы здесь вот рассказать в отношении того, что сейчас уже постепенно вот у оставшихся людей на Украине появляется осознание того, что когда придет русская армия, нужно будет в любом случае отчитаться, а что конкретно каждый человек сделал для вот освобождения территории и бегства оккупационных вот натовских властей режима Зеленского. И, безусловно, эта фильтрация, которая будет проходить, она будет очень масштабной, и она будет в любом случае включать детекторы лжи, то нужно будет, так сказать, обозначить, какие конкретно хорошие дела человек сделал, будучи при оккупации. И я вас уверяю, сейчас очень много людей думает, которые раньше не включались в процесс борьбы против натовских оккупантов, но сейчас уже крепко думают над тем процессом. Все-таки на всякий случай, на будущее обязательно нужно сделать что-то хорошее. Либо сжечь машину какую-нибудь ТЦКшнику, либо, например, там, саботировать там, доставку техники, либо еще что-нибудь. Но в любом случае все вот эти вот параметры, они сейчас вот в головах у людей начинают постепенно зреть, потому что неотвратимость прихода русской армии, она с каждым днем становится все выше и выше. Понимание этого прихода.
1: Это прямо такая прямая параллель с Великой Отечественной войной, откровенно говоря, вот то, что вы рассказываете. То есть подполье, по сути дела, да, те же самые вот это вот внутренние движения против оккупантов.
0: Безусловно, то же самое. Только таким образом и может развиваться процесс, потому что то, что вот мы видим сейчас, это действительно самая настоящая натовская оккупация. Причем, обратите внимание, что и Британия, и США, и страны Евросоюза, они полностью поддерживают избиение, унижение граждан Украины бандами ТЦКшников и полицаев. Они приветствуют такой подход. Они фактически вот своим молчанием обозначили, что и США, и Британия, и Евросоюз Они полностью выступают за отмену прав человека.
1: Вот у нас 30 секунд еще. Хочу спросить, а есть те, кто, какая часть населения, которые поняли, что произошло? То есть, грубо говоря, которые в процессе, не те, кто сразу понимал, что происходит, а те, кто понял.
0: Нет, ну, безусловно. Я думаю, что тут самое очевидное, это вот люди, которые в первые несколько лет, им нужно было объяснять. Угу. Тут уже включилась наша команда, движение «Держава», мы как-никак все-таки с Украины, и мы максимально людям объясняли, что происходит, и тогда многие поняли и осознали. А самым непонятливым уже объясняют и ЦКшники, и полицаи режима Зеленского, и максимально хорошо, кстати, с этим справляются.
1: Ну да. Спасибо огромное. Украинский политик, общественный деятель Дмитрий Василец был с нами в этом часе. Оставайтесь на Радио Спутник.
2: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.

0: знать за 90 секунд. Наряду с Россией и США лидером в производстве дронов заслуженно считается Китай. Именно там создан самый тяжелый в мире транспортный беспилотный аппарат. Он весит 7 тонн и способен доставлять грузы весом до 4000 килограммов в отдаленные регионы, причем в экстремальных погодных условиях. Беспилотник умеет взлетать и совершать посадку на сверхкоротких полосах и легко преодолевать 3000 километров. Как будто в противовес этому гиганту, китайские оборонщики создали дрон размером с комара. Подъемную силу ему создают двигающиеся крылья, как у живого прототипа. А садится на поверхности он на несколько тончайших лапок. Дрон можно запросто замаскировать под реальное насекомое или спрятать в складках одежды. Применение у этого электронного чудо-устройства может быть самое разное, включая разведывательный сбор данных. Рекорд скорости сверхлегкого беспилотника поставило не крупное предприятие-разработчик, а обычный студент-энтузиаст одного из университетов. Разработанный по его проекту 250-граммовый БПЛА преодолел отметку 340 километров в час. Попутный ветер повышал скорость еще на 5%. На достижение молодого китайца вдохновил один из блогеров, рассказывающих о дронах будущего.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 21 час, в Ереване 22, в Калининграде 8 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Вражеские дроны атаковали Белгородскую область. Есть пострадавшие. У границ Калининградской области заметили американские истребители самолет НАТО. Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию. Об этом и не только. Подробности далее. Еще два мирных жителя пострадали от атак ВСУ на Белгородскую область. Они госпитализированы с осколочными ранениями. Об этом сообщил оперштаб региона. Врачи оказывают пострадавшим медпомощь. Тем временем Минобороны России сообщили, что средства ПВО с 8 утра до 8 вечера по Москве сбили 438 украинских беспилотников. Дроны уничтожены в том числе на территории Белгородской области. Истребитель пятого поколения F-35 американских ВВС и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО были зафиксированы сегодня у границ Калининградской области. Это следует из полетных данных, которые проанализировала РИА Новости. Борт НАТО совершил перелет через воздушное пространство Германии и Польши, после чего начал дежурство в небе над Литвой в непосредственной близости от границ российского региона. Вместе с этим над акваторией Балтийского моря к западу от Калининградской области маневрировал американский истребитель, вылетевший из исландской базы. Общая динамика капиталовложений, начиная с прошлого года, замедлилась. Многие мегапроекты в России прошли основную фазу. Сейчас задача – запустить новый цикл инвестиций. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
2: Сейчас наша задача – дать бизнесу дополнительные возможности вкладываться в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, жилищного строительства. Важно инвестировать в те проекты, которые ориентированы главным образом на внутренний спрос, на технологическое развитие всех сфер жизни, на платформизацию отраслей экономики.
1: Президент поручил кратно нарастить усилия по применению современных технологий в социальной сфере, поддерживать укрепление инфраструктуры городов и поселков, обновление ЖКХ, строительство портов и авиаузлов, а также железных и автодорог. Водитель фуры врезался во впереди идущий автомобиль, и тем самым он спровоцировал цепные ДТП на М4 Дон в Ростовской области. Об этом сообщает МВД. Ранее на 940-м километре трассы столкнулись 14 автомобилей. Травмы получили 6 человек, включая несовершеннолетнего. По предварительным данным, водитель фуры не выдержал безопасную дистанцию. Гуманитарные связи и культурный обмен позволяют выстроить основу для дальнейшего развития стратегического партнерства между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко на открытии фестиваля «Открой для себя Абу-Даби». Министр отметил высокий уровень отношений между странами благодаря личному вниманию к их развитию со стороны президента России Владимира Путина и президента Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заид Аль-Нахаяна. Фестиваль проходит с 19 по 23 августа на Манежной площади в Москве. Гости смогут ознакомиться с традицией, с традиционной кухней и одеждой, попробовать арабский кофе, а также погрузиться в местную культуру. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». А следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
3: 21.04 в Москве. Александр Кузьмак в студии. Руслан Осташко тоже в студии.
4: Привет, привет,
3: да, всем привет. Еще раз вечер продолжается. Ну и самое время...
4: Только вот... разогреваемся.
3: Да. Я вот не могу сказать, что как вчера было, когда речь заходит о путче 91-го года, хотя помню все прекрасно, поскольку был
4: в Москве. Ты сразу быка за рога.
3: Да, ну как-то вот, ну такая дата.
4: Ну да.
3: Вот.
4: Ну не, на самом деле, как вчера было. Мы давай расскажем нашим радиослушателям, что мы хотим обсудить сегодня, по крайней мере, в начале программы. Сегодня, ну как сегодня, там несколько дней этот процесс шел, да, основные события-то разворачивались 20-21 августа, если не ошибаюсь, с 18-го начались. Мы про 91-й год, про попытку госпереворота или госпереворот, пуч или не пуч, был военный пуч или не был военный пуч, отдавали приказы на взятие Белого дома, не отдавали приказы на взятие Белого дома, что там собирались подписывать 19 августа Горбачев с Назарбаевым, да, и кто там еще кто-то был из Беларуси, по-моему.
3: Шушкевич.
4: Шушкевич, да, по-моему, с ними собирались подписывать. Новый договор о новом Советском Союзе, который уже не советский, но союз. Мы хотим сейчас немножко вспомнить те события и, наверное, порассуждать на тему, что было бы, если бы тогда события пошли по другому пути. В общем, мы сегодня обсуждаем 35 лет путча, и нам очень нужны воспоминания наших слушателей.
3: Да, ну то есть я...
4: Очень.
3: Да, я это помнить-то помню, но у меня ощущение, как будто это было в другой жизни. То есть
4: вообще
3: я в то время учился себе спокойно в МГУ, и когда вот это все случилось, я жил на Ленинском проспекте, я выглянул в окно, и вот эти истошные мамины крики Горбачева сняли, вот, и танки, которые идут по Ленинскому проспекту,
4: это было 18-го или
3: 19-го?
4: 19-го сняли, 19-го пошли танки.
3: Да.
4: Как-то так. 18-го к нему приехали ФАРОС.
3: Да.
4: А 19-го пошли танки уже в Москве.
3: Да, и вот это вот ощущение, ну, когда идут танки по Москве, я танков-то никогда не видел до этого, кроме как в музее, а тут вот идут танки, ощущение тревоги, раз, ощущение, что мы будем есть, два, потому что и так жрать было
4: первый
3: нечего.
4: Первый вопрос, да, тяжелый, говоря, были, тяжелый.
3: Да, в 91-м году в Москве. Ну и, в-третьих, конечно, естественно, что пассионарность московского студенчества сразу повлекла меня к Белому дому.
4: Ходил?
3: Да, ходил.
4: Рассказывай. Я на самом деле, это время встречал в Крыму, ФАРОС рядом был, и мы наблюдали с той стороны, то есть блокировали его там, не блокировали. У меня отец был офицер военно-морского флота России, и как бы было, ну как бы, естественно, окружение было связано с военно-морским флотом. И вот по мнению многих, ну большинства, наверное, там военные корабли блокировали, но блокировали с точки зрения защиты Горбачева, чтобы был риск покушения, был риск убийства, и поэтому вроде как Черноморский флот, опять же, по мнению людей, которые там находились, я был в Севастополе, но ФАРОС недалеко, что это было вот именно в эту историю. Давай телефон скажем, пусть, может, нам сейчас участники событий активные будут звонить.
3: Да, 495-9, ну, это код Москвы, 95-95-91-2, звоните, да, с удовольствием.
4: Мы без вас-то обсуждать не будем.
3: Конечно.
4: В смысле, мы там можем с удовольствием, да, поностальгировать. Меня в этой истории во всей, не то что удивляет, но ты упомянул московское пассионарное студенчество, и очень правильно ты обратил на это внимание. Я тогда был еще, ну, относительно, мне сколько-то, 12 лет было, 12-13 лет было, слабо понимал все эти политические расклады. Сегодня, анализируя те события уже с высоты прожитых лет и полученного опыта,
3: и закашлял, да.
4: Да, хочется понять, были ли эти пассионарные движения московской молодежи осознанными и самостоятельными, либо подогревались извне и привели к тому, что привели. Объясню свою позицию, почему меня этот вопрос сейчас очень сильно напрягает. Я больше склоняюсь к версии, что все-таки, наверное, они были управляемыми извне, потому что молодежь выходила защищать Советский Союз. Ну, даже не совсем так, некорректно сказал. Молодежь выходила против ГКЧП, а ГКЧП выступала за...
3: сохранение Советского Союза.
4: Нет, не совсем.
3: Ну, как бы, да, там непонятно.
4: Там вот, да,
3: да,
4: вот
3: я согласен.
4: То есть,
3: да,
4: молодежь, она выходила против ГКЧП, но не за Горбачева.
3: Ты понимаешь, в чем дело?
4: Вот так, наверное, корректно будет.
3: В тот момент российские флаги вместо
4: 20
3: красных...
4: 20 августа, да, уже...
3: Они возбуждали молодежь гораздо больше. То есть, когда все увидели триколоры,
4: для
3: всех это
4: было... А я тебе объясню.
3: Было...
4: Мало кто знает, что 19 августа, ну, как бы на это не обращают внимания, собирали подписывать договор в Ново-Огарёво.
3: Союзный договор, да.
4: Но новый союзный договор о том, что СССР трансформируется в содружество государств.
3: Конфедерацию,
4: конфедерация,
3: по сути.
4: То есть, да, переходит из режима федерации в конфедерацию. Там было много нюансов, он был сырой, он был недоделанный. Но идея того, что флаг России появился бы и так при СССР, то есть была бы единая валюта, единая армия, единая налоговая база там с законами, и были какие-то вопросы, но в целом это была бы конфедерация, грубо, очень грубо говоря, по примеру Соединенных Штатов. Да? То есть мы бы получили большое, ну, большое государство, которое бы наделяло полномочиями республики, сильно больше, чем это было при Союзе. Там был спорный момент, связанный с возможностью заявить свою государственную независимость для автономных республик внутри РСФСР, а это, читай, развал РСФСР.
3: Ну, конечно.
4: И вот ГКЧП, когда, и там уже, насколько я понимаю, к 19 числу было понятно, что члены ГКЧП, они не входили в состав нового правительства, нового руководства, вот этого нового образования.
3: Ты понимаешь, я сейчас рассуждаю, в данном случае есть звонок у нас, да, сейчас уже буквально два слова. Я рассуждаю с точки зрения человека, который, когда это все видел...
4: об этом не думал вообще.
3: Во-первых, не думал. Во-вторых, ГКЧП на, так сказать, молодого москвича производил настолько отталкивающее впечатление...
4: Да. Да.
3: Всей своей, эти дрожащие руки Янаева,
4: да,
3: и эти абсолютно какие-то безликие персонажи, которые рядом сидели с ним, там все и Павлов, и Пуга, и там и все остальные, они, мало того, половину из них никто не знал, все же знали,
4: кто такие,
3: кто вообще знали, Горбачева знали,
4: Язов, править.
3: Да, никто тогда не думал, что он там заслуженный министр обороны и так далее, вот это все воспринималось иначе, а Ельцин в тот момент, это потом все это было
4: восходящая
3: уже...
4: рок-звезда политики,
3: да, абсолютно
4: восходящая рок-звезда политики,
3: во всех смыслах,
4: и мало кто понимал, кто, зачем и почему, но
3: вообще
4: это прям,
3: никто,
4: но это восходящая рок-звезда.
3: Да, да, без сомнения. Ну что, есть у нас звонок. Еще раз напомню, телефон для остальных. 495, код Москвы, 95-95-91-2. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, говорите.
5: Здравствуйте, Олег.
4: Да, Олег, здравствуйте. Вы в тот период в каком возрасте застали и как к этому относитесь? Это было спланировано извне или там целый комплекс всяких условий был?
5: Да, мне было 20 лет. Если я не ошибаюсь, все-таки на 20-е было намечено подписание этого нового союзного договора. По-моему, все-таки на 20-е.
3: Не суть важно.
4: Ну, да. 19-20-е не принципиально.
5: Да-да, и да, Горбачев был в Форосе, соответственно. Ну вот 20 лет, и я помню просто это ощущение, ну эту мысль четко, 35 лет назад, именно 19 числа, вот эти репортажи, там танки и так далее в Москве.
4: Извините, провел на 20-е, вы правы, на 20-е было назначено подписание, а 18-го утром в московских новостях вышел проект документов. То есть поэтому так быстро, поэтому ГКЧПисты действовали очень быстро.
3: Да, и вы где были, собственно, в этот момент?
5: В Москве. К сожалению, не в Крыму, а в Москве. И там же пресс-конференция ГКЧП была 19 числа.
4: Да.
5: Но вот у меня, я помню мысль, что я как бы даже проговорил ее, что демократы, Ельцин и некоторые там республиканские лидеры, часть из них просто доигрались. Ну, да, ощущение было абсолютно дискомфортное, но я и не поддерживал вот такой вот сепаратизм, грубо говоря, вот Ельцина, некоторый республиканский сепаратизм. Мне это тоже казалось развалом.
4: А был он тогда сепаратизм
3: вот
4: или нет?
3: Вопрос, да.
4: Вот понимаете, в чем вопрос? Сейчас, спустя 35 лет, можно трезво попытаться разобраться, хотя фактура уже покрыта очень большим количеством дезинформации, легенд и баек. Если была история создания независимых государств внутри СССР, то там же не было сепаратизма. Это, по сути, просто... Ну, мое субъективное мнение, может не соглашаться спокойно. Это была необходимая трансформация того образования...
3: Компромисс, по сути.
4: Да, потому что иначе СССР уже экономически разваливался тогда. Понятное дело, что и не без помощи Запада.
3: Тоже, да.
4: Это была попытка как-то перезапустить СССР. Причем наплевав на референдум
3: граждан. Мне кажется, это была уже гальванизация в тот момент.
4: Да, да.
5: Так. Да, и там была вот это... Большие элементы конфедерации, как вы до этого сказали. Да. Но, с другой стороны, если смотреть на это, что вообще потом в конце года 91-го все развалилось окончательно, то вот единая армия, единый все-таки президент СССР, вот эта вот единая финансовая система, единая армия, это хотя бы, ну, это были хоть какие-то, да, скрепляющие элементы, в этом, это, ну, это все было, так сказать, уничтожено, этого не случилось, так как ГКЧП там проиграло, и никакого этого союзного договора подписано не было. Но вот здесь все-таки, ну, мне кажется, это было во многом стихийное. Тогда еще народ был очень такой простой, очень любил демократию. Это было стихийное собрание.
3: Вы знаете, в чем дело? Тут еще вот какой момент. Ведь ГКЧП в данном случае ассоциировался тогда у людей именно с СССР. То есть Ельцин очень быстро занял позицию человека, который за Россию, за российский парламент, за Хасбулатова, за отдельные как бы органы власти. То есть он быстро как бы показал, что он лидер России, а не лидер СССР. Потому что был еще Горбачев, который приехал растерянный.
5: Во время ГКЧП Ельцин активно призывал вернуть Горбачева. спасти и вернуть Горбачева. Это он в дни ГКЧП, это был призыв Ельцина.
4: Вот в этом, мне кажется, в этом и есть зерно, самое главное, что мы обсуждаем. То есть люди, выходившие спасать Горбачева, по сути, считай, новую структуру СССР, они развалили страну быстрее, чем это могли бы сделать реформы, которые были намечены. То есть, выходя защищать, они, по сути, способствовали развалу Советского Союза. Но, опять же, можно это теоретически мы рассуждаем, сейчас невозможно точных решений выносить. То есть, получается, смотрите, было три силы. ГКЧП выступали за сохранение СССР в классическом понимании в соответствии с договором 22-го года.
3: Да.
4: Горбачев был за реформирование в Содружество суверенных государств, когда сохраняется СССР, но внутри республики наделяются суверенными государственными полномочиями, в том числе частично вести международную деятельность со своей экономикой, со своими налогами, но с единой законодательной базой во многих вещах, и с единой валютой, с единой армией, с единым космосом и так далее. Это из чего потом пытались лепить СНГ.
3: Это утопичная же идея Ельцин, была абсолютно, да.
4: Ну, тоже субъективно. И Ельцин, который пытался, возможно, и воспользовался созданием независимого российского государства.
3: Ну, если только не считать...
5: Да, вроде бы Ельцин сначала до путча был готов подписать договор.
4: Готов.
5: Была же встреча на троих перед Форосом. Ельцин, Назарбаев, Горбачев. И потом, да, и во время путча какую лояльность проявила Прибалтика, Кравчук украинский, все они проявили лояльность к ГКЧП, пока ГКЧП не проиграло и не было арестовано. А была и еще раз встреча на троих. Назарбаев должен был стать премьер-министром Советского Союза, председателем правительства. Ельцин был готов подписывать этот такой полуконфедеративный новый союзный договор. А, руководство то, которое теряло свои посты, оно, я так понял, слышало, что происходит на этой встрече, и после этого произошла эта попытка ГКЧП.
3: Вы понимаете, давайте. Спасибо большое.
4: Спасибо за ваш звонок. Да. Мы реально пытаемся разбираться в этом, мне кажется, это очень важно, потому что сейчас мы расхлебываем то, что тогда заварилось.
3: Просто по моему убеждению, и нынешнему, и тогдашнему, Горбачев к тому моменту, когда случился ГКЧП, уже все проиграл. То есть центробежные силы были настолько велики, что подписание этого договора, будь оно или не будь оно не привело бы к конфедерации, а все равно привело бы к распаду, потому что слишком много власти на местах.
4: Он соглашался уже на такую форму конфедерации, где федеральный центр, по сути, не имел особых полномочий.
3: Склеивал несклеиваемое.
4: И самое главное, он не смогли договориться по бюджетированию для этого федерального центра. То есть кто сколько должен был бы платить взносов на работу федерального центра, на администраторов, по сути, нанятых, тогда вопрос не был урегулирован.
3: Не говоря уже о том, что разные страны СССР тогдашнего имели совершенно разное экономическое положение. И поэтому кто-то мог диктовать условия, а кто-то был вынужден платить.
4: И давай напомним, что Прибалтика, Грузия, Армения, они изначально не подписывали это соглашение о создании Союза суверенных государств, они уже не участвовали в этой игре. А Украина должна была подписать самый последний в конце года. То есть там было постепенное подписание, Украина, ее выделяли в самом конце, они должны были финишировать и подвести итог создания нового этого государства конфедеративного.
3: Еще звонок у нас 495 код Москвы, 95-95-91-2. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
6: Говорите. Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер.
4: Рамазан,
6: меня
4: здравствуйте.
6: Меня зовут Рамазан, да, я из Ростова-на-Дону. И у меня такие мысли по заданному вопросу. Я вообще не понимаю, кого вы называете из молодежи тех времен пассионарными? Для меня это были деклассированные элементы, моральные отбросы, которые под непонятными лозунгами и так далее и тому подобное стремились разрушить наше великое государство.
4: Да, Рамазан, мы же эту тему и поднимаем. Они выходили не разрушать, они разрушили, в этом вы правы, и нет фактов с этим спорить. Но идея их была как раз-таки защитить. Но вот в этом-то и весь конфликт этой ситуации, что выходя защищать Горбачева и выходя защищать якобы, выходя против ГКЧП, они сделали то, что реформы делали бы много лет. А они это сделали за три дня.
6: Да, меня удивил еще и вот такой посыл. Вроде как Борис Николаевич Ельцин тогда был чуть ли не рок-звездой там и так далее. Это неправда.
3: Это чистая правда.
6: Меня послушайте, я участник тех событий. Я тогда жил, я уже был сложившимся замполитом, офицером-работником советской армии. да, молодым, правда, еще, но офицерам-политработникам. Наши начальники, в данном случае начальник главного политического управления Советской армии военно-морского флота, был такой Лизичев, не помню сейчас, вот Алексей Дмитриевич, по-моему, да? Они прямо говорили нам, молодым лейтенантам, что вот эти двое, что вот этот Горбачев и этот Ельцин, они рушат...
3: Рамазан, я вам отвечу очень просто. Смотрите, мне в этот момент, я вот учился на втором курсе Московского государственного университета.
4: Это самая пассионарная молодежь.
3: Да, я был, которую вы назвали деклассированной, да. Так вот,
4: я из
3: семьи московской интеллигенции, поэтому я никак не деклассированный элемент. Вот, всю жизнь прожил в Москве и родился в Москве. Это раз. Во-вторых, что важно, я очень хорошо помню митинги в Москве до путча. В Москве митинги в защиту Ельцина и в поддержку Ельцина набирали на минуточку под 1 000 000 человек на Манежной площади. Поэтому, он был рок-звездой среди молодого поколения.
4: Рамазан, сейчас вашу поддержку еще выскажусь.
6: А вы что, не знаете, как митинги у нас собираются?
4: Не, Рамазан, как бы не собирались, Рамазан, послушайте, пожалуйста.
6: Это создавало специально такая
4: ситуация. Рамазан, 1 000 000 человек собрать невозможно административными методами. Я по поводу... Я в вашу защиту и в вашу позицию. Вы же служили не в Москве лейтенантом. И очень сильно нужно было разделять пассионарную московскую молодежь и регионы наши. У нас вообще... Граждане Советского Союза высказались весной на референдуме о том, что они не хотят развала Советского Союза, и они хотят сохранения именно даже не конфедерации, а чтобы была классическая форма Советского Союза, договора 22-го года. Да. И вот когда и Ельцин, и Горбачев, и, получается, выступали против мнения народа, высказанного на референдуме. Это факт.
6: Совершенно верно.
4: Но это не отменяет того, что в Москве Ельцин был рок-звездой, а молодежь выходила под...
3: Мы же условно говорим, утрируем, разумеется.
4: А молодежь выходила под благими намерениями, но эти благие намерения привели к развалу величайшего государства на планете.
3: Конечно. В этом смысле спору нет. Более того, если вы... вы наверняка это помните, конечно. Вы вспомните культуру, например, того времени. Фильмы, рок-музыку и так далее. Лебединое озеро отдельным пунктом. О чем пели? Об этом и пели. То есть как бы все это в крупных городах, где эта пассионарность была выше, где было больше средств массовой информации, где вообще было больше вот этого движухи этой всей.
4: Рамазан, теперь вам слово.
6: Александр, ну не пели об этом. Нам только втюхивали вот этого Цоя «Хочу перемен». А я не слушал этого Цоя.
3: Нет, то, что вы не слушали, это не значит, что не пели. Вот. Еще как пели.
4: Еще как, конечно.
6: И вот как раз деклассированная молодежь реагировала на эти песни.
4: Рамазан, это ярлычки. Я на вашей стороне в том плане, что молодежь творила, не понимала, что.
3: Конечно.
4: Но говорить о том, что они это делали с умыслом, тоже неправильно. Да. Потому что были благие цели и благие идеи. Ведь идеи озвучивались потрясающе, интересные, здравые. И молодежь выходила защищать, по сути, Советский Союз. Ну, точнее, Горбачева. А вот от ГКЧП. Но получилось так, что они разрушили страну быстрее, чем...
3: защищали свободы, введенные Горбачевым против реакционных действий ГКЧП. Я в качестве примера, мне кажется, что Руслан тут меня поддержит, приведу. У меня у самого знакомых много, и у брата моего знакомых много в Киеве. Когда случился Майдан, люди из Киева, молодые, говорили: «Ты не понимаешь, это про свободу», говорили они.
4: Да.
3: То есть люди
4: про
3: тогда...
4: Прокруженные трусики, да, это свобода, символ свободы.
3: То есть огромное количество людей, которые верили в то, что Ельцин — это про дух свободы, тогда никто не знал ни про ЦРУ, ни про там вот это все, про то, что...
4: А можно я вопрос Рамазану задам? Рамазан, вы тогда уже были лейтенантом, мой отец тогда был, если не ошибаюсь, то ли капитаном, то ли же капитаном первого ранга даже. Не, по-моему, просто капитан-лейтенантом. Да. Ну, 51-го года рождения у меня папа.
6: Я помоложе.
4: Да, я думаю, да. Я спросил у него, почему вы бездействовали? Почему вы, как армия, бездействовали?
3: Хороший вопрос, кстати.
4: Тогда он сказал, мы были готовы действовать, мы все сидели, ждали приказа. Приказа не пришло.
3: Приказа на действие. На какие-то?
4: Вообще, они были готовы действовать. Тогда советские офицеры были подчинены уставу строго, и они были, ну, такими эталонными ребятами, которые готовы были, дайте приказ, мы начнем действовать. И он на это уповает, что мы были готовы, нам приказ не отдали, нас предало командование. Вы как считаете, тогда вот у вас, вы когда были лейтенантом, почему вам не отдали приказ действовать?
6: Я согласен с вашим отцом. Мы действительно были дисциплинированные офицеры и ждали приказа своего командования. Вот если бы мне, лейтенанту тогда, Салманову, сказали, пристрели вот этого Ельцина, я бы, не моргнув глазом, пристрелил. Но команды не было. А если бы я пристрелил по своей инициативе, меня бы посадили.
4: А те войска, которые вошли в Москву?
3: Таманская дивизия, Кантемировская дивизия.
4: И десантники.
3: Да, и Тульская дивизия.
4: У них был такой приказ? Потому что, опять же, легенд вокруг темы, отдавался ли приказ на взятие Белого дома или не отдавался, или он саботировался. Это же тоже легенда, никто точно не знает.
6: Если бы приказ и отдавался, да, и его бы не саботировали, приказ бы выполнили. Значит, или приказа не было, или где-то среднее командование его саботировало.
3: И тут еще давайте не забывать, что Ельцина активно поддерживала за границей. В этот момент.
4: Вот я как раз хотел...
6: Это само собой, да.
4: Хотел перенести эту тему. А почему не...
6: Вы же знаете, как внутренние войска переходили на сторону Ельцина.
3: Конечно, вот знаю.
4: Ну, расскажите.
6: Куликов.
3: Да-да-да. Так в том-то и дело. А вы еще не забывайте, что вокруг Белого дома стояли кольцами люди. Да, и то есть... Взять Белый дом штурмом было нет проблем для любого воинского подразделения. Там Альфа была, вот.
6: Десантный полк, и там бы ничего понятно. Не было.
3: Ну да, крови только много было.
4: Да, спасибо большое, Рамазан, за ваше мнение. Да. И вот вы тоже ответили мне на вопрос, как офицер того периода, почему? Потому что были дисциплинированы и выполняли приказы. И те, кто не действовал, ждали приказа, и те, кто в Москве действовал, тоже, я так понимаю, ждали приказа. А значит ли это, что члены ГКЧП сами не понимали, вот, что они делают, и не могли этот приказ отдать и взять на себя...
3: И ты знаешь, многие считали, что в тот момент ГКЧП не хватило бицепса для того, чтобы довести эту ситуацию до конца. Они могли это сделать.
4: Но ты сам говоришь, там были такие люди...
3: Вот, так об этом и речь. Вот эти дрожащие руки Емаева, да. То есть если бы они пошли до конца, никакого бы Ельцина в тот момент не было. Они бы взяли штурмом Белый дом, всех бы в кандалы и так далее. Неизвестно, что было бы дальше, но они не пошли.
4: Так все-таки это был путч, военный переворот? Или...
3: Ну, не случился, получается. Войска вошли в Москву, они постояли, они посмотрели друг на друга, несколько танков перешло на сторону Ельцина, они стояли с российскими флагами вокруг Белого дома, и все. Три дня постояли, стояние на реке Угре. Все.
4: Слушай, после тема этого очень горячая, интересная. Предлагаю продолжить ее на тему того, а следующие полчаса пообсуждать, а что было бы, если бы.
3: Очень интересно.
4: И где за кем стояли западные спецслужбы, западные силы.
3: Телевидение.
4: И не похоже ли это на то, что происходит где-то в некоторых странах сейчас?
3: Согласен. Продолжим после новостей. Оставайтесь с нами.

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Правительство разработает программу восстановления поврежденных в результате атак ВСУ инфраструктурных объектов. Соответствующее поручение на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам дал глава государства Владимир Путин.
2: Несмотря на недавние террористические атаки, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государств. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу.
1: Президент подчеркнул, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне. КНДР совершенно не интересует решение США и Южной Кореи сократить вдвое совместные военные учения. Об этом заявила сестра лидера КНДР, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Джон. По ее словам, сокращение масштабов или продолжительности учений не меняет их провокационной и наступательной сущности. Ким Е Джон подчеркнула, что КНДР обращает внимание не на сокращение отдельных маневров, а на то, что совместные учения США и Южной Кореи продолжаются. Информация о россиянах среди погибших в результате крушения вертолета в Кении не поступала. Об этом сообщили в российском посольстве в этой африканской стране. Инцидент произошел сегодня. Вертолет разбился недалеко от горы Лалокве. Очевидцы сообщили о густом дыме и пламени на месте падения. Согласно предварительному отчету, на борту находились 6 туристов и пилот. Все они погибли. Расследование обстоятельств крушения возглавит департамент расследований авиационных происшествий при Министерстве дорог и транспорта Кении. Власти также продолжают работу по извлечению тел погибших. Развитие эффективного сотрудничества с ЕАЭС включили в новую программу Кабмина Армении. Данный проект опубликован на сайте правительства. Документ обсудят на заседании завтра, 20 августа, и направят в парламент. Театр Олега Табакова впервые отправится с гастролями на Камчатку и представит спектакль «Матросская тишина» по пьесе Александра Галича. Показы пройдут 23 и 24 августа. Об этом сообщили в пресс-службе театра. Там отметили, что в основе спектакля могучая сила любви, которая не знает границ. Представления состоятся в рамках федеральной программы «Большие гастроли», организованные Министерством культуры России и Росконцертом при поддержке Камчатского края. Организатором показов выступит Камчатский театр «Кукол». Это все. К данной минуте еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». А следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
3: Ну, всю нужную информацию вы только что получили, так что остается только сказать, что меня зовут Александр Кузьмак, и продолжать наш разговор о 35-летней годовщине августовского путча 91-го года.
4: Давай, куда звонить нам? Да. 37-495-95-95-91-2. Мы сейчас будем немножко фантазировать и вспоминать, а что было бы, если бы. То есть мы пришли к выводу, что, грубо говоря, берем три силы. Сохранение Советского Союза.
3: Аля Горбачев.
4: Нет. Сохранение Советского Союза классического в ГКЧП, если бы они победили и смогли реализовать. То есть перехватив инициативу у Горбачева, который, по сути, уже развалил Союз экономически, политически, был такой слабенький, мягко говоря, да, и довел до состояния, что распад был неизбежен, но они пытались, по крайней мере, заявляли о том, что не пытаются его сохранить. Люди непонятные, люди невнятные, не обладающие ни авторитетом, ни силой, но занимающие ответственные должности, в том числе силовые. А Горбачев, который пытался реформировать Советский Союз в конфедерацию, союз суверенных государств, куда входили бы не все бывшие республики, а только часть, большая часть, но тем не менее, не было бы Прибалтики, Грузии, Азербайджана и Армении, по-моему, этих республик бы не было. И при этом непонятные формировки.
3: Вот, я читаю, союзный договор должны были подписать Белоруссия, Казахстан, РСФСР, Таджикистан и Узбекистан.
4: Это
3: а осенью Азербайджан, Киргизия,
4: Азербайджан,
3: Украина, Туркмения.
4: Ходил бы, да. А потом Украина самая последняя подписывала.
3: Ну, да.
4: Оставили напоследок, потому что это был самый болезненный вопрос. У Украины было ядерное оружие, это была житница и много-много-много.
3: Самая богатая республика.
4: И самая богатая республика была. Поэтому этим финалили бы. И там было бы условное по типу Соединенных Штатов, что каждая республика — это суверенное государство со своими полномочиями, но объединенное единым флагом, единым названием, единой валютой и много-много всего. Там было много нюансов. Документ не был физически готов, юридически было много дыр, но сама идея и подписание было назначено на 20 августа. И третья сила в лице Горбачева и других национальных лидеров, которые хотели независимости республикам как суверенным государством вне какой-либо объединения. Ну, потом СНГ создали, но такое формальное объединение, даже конфедерация СНГ, наверное, назвать сложно. И вот мы предполагаем, а что было бы, если бы события развивались чуть-чуть по-другому? Если бы, например, победили ГКЧПисты, что бы произошло? Что было бы, если бы Горбачев, который якобы вышел защищать, Ельцин, который вышел якобы защищать Горбачева с этой молодежью, защитил его, а Горбачев потом бы не отдал власть? И много-много таких вариантов развивается.
3: Тут надо еще, мне кажется, одну маленькую деталь перед тем, как мы перейдем к звонкам, отметить. Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята за год до ГКЧП. Почему я говорил, что Горбачев опоздал? Потому что в этой декларации приоритет органов власти РСФСР над органами власти СССР.
4: И не только в РСФСР подобные декларации были приняты.
3: Уже был установлен.
4: Но декларация не является документом действующим. Это только намерения. И когда подписывали декларации, как раз-таки поводом для проведения всесоюзного референдума по поводу будущего Советского Союза и было подписание республиками этих деклараций.
3: Да?
4: То есть, декларации были обозначены, говорят, давайте спросим у людей. И люди четко сказали, мы хотим сохранения Советского Союза.
3: Верно.
4: И на это мнение потом все наплевали.
3: Продолжаем разговор с нашими слушателями. 495, код Москвы, 95-95-91-2. Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Слушаем вас.
5: Да? Алло.
3: Говорите.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, приемчик потише. Ага, Севастополь, привет.
3: Да.
5: Хорошо. Да. Как вам удобно, скажите, вы задаете вопросы или я вам буду рассказывать?
4: Вы рассказываете.
5: Хорошо, я во время путча находился в Таллине, в Таллинском высшем военно-политическом строительном училище, обучался на первом курсе. Вот. Значит, у нас, кратко, если сказать, училище необычное, привет всем курсантам бывшим. Это прекрасное училище, которое было, в общем-то, одним из образцов политических училищ. Вот я, например, как бывший военнослужащий, который поступил на первый курс, вот, у нас задача была предварительная – охранять Нарвский мост.
3: Угу.
5: Значит, во-вторых, насколько я знаю, четвертый курс должен был брать, как это обычно принято, телецентр. Он это сделал блестяще.
3: Угу.
5: Блестяще. Поэтому задачи, которые были бы поставлены нам, мы выполнили бы так же блестяще. Действительно, команды не было.
3: Понятно. Все логично. То есть, если бы...
4: А ждали команду? И какую команду? Ждали команду, и какую ждали?
5: Ждали команду взять оружие, поехать охранять Нарвский мост.
3: От кого?
5: Четвертый курс, который... Что-что?
3: От кого охранять? Вот это самое главное.
4: За кого?
3: Или за кого?
4: За кого хотели...
5: Это стратегический объект. И точно так же, как, в общем-то, все стратегические объекты, он должен был взять под охрану. От кого, я не знаю. Я был рядовой курсант, который поступил из армии. Вот. Но я хочу сказать самое главное, что четвертый курс, в общем-то, обыкновенного политического строительного училища взял безукоризненно, просто захватил телевышку. По-моему, там даже, насколько я понимаю, полиция очень аккуратно так отодвинула народ и дала коридорчик так пробежать четвертому курсу с саперными лопатками. Потому что да, если бы там кто-то там захотел какой-нибудь там, знаете, саюдис там, шмаюдис, вот, там быстренько бы голову поотрывали. Там ребята были мастера спорта, кандидаты мастера спорта, вольники, боксеры.
3: В общем, да, понятно.
4: Сказать, но четвертый курс — это элита уже, по сути.
5: Очень боялась. Эстонская полиция очень боялась сталинское высшее военно-политическое строительное училище, особенно курсантов-старшекурсников.
3: Понятно,
5: и
3: спасибо.
5: Я вам хочу сказать, что Балтика бы сохранилась аж бегом.
4: Но в итоге получили то, что получили, понимаете? Не сохранилось, потому что, я не знаю, вот можно ли удержать с саперной лопаткой людей, которые хотят независимости, якобы, да, тогда, и это желание подпитывается западными деньгами, и все политики, которые советские, по сути, были подкуплены, ну так, я как бы субъективно высказываю, но я думаю, многие согласятся, там судебных решений на эту тему ни у кого не было, ну, тоже будем честными. И мог ли курсант четвертого курса саперной лопаткой удержать республику в составе СССР?
3: Единовременно, да, подавить, да, а по дистанции, конечно, нет.
4: Даже короткая дистанция в течение месяца. Там взять телевышку, да, там действительно красавцы ребята сделали.
3: В какой-то момент времени это училище перестало бы просто юридически существовать на территории Эстонии, и все, и на этом бы все.
4: И лишь опять ждали приказ.
3: Да, и тоже, и не дождались. Да.
4: Показательно.
3: Так же, как и Таманская, Кантемировская и Тульская дивизии в Москве.
4: Показательно.
3: Да. Есть еще звонок 495-95-95-91-2, наш телефон. Говорите, пожалуйста, здравствуйте.
6: Алло, это вы мне?
4: Да, это мы вы в эфире уже.
6: Да, здравствуйте. Да, ну, прекрасно. Значит так, ну, во-первых, в 91-м году, когда с эти события, мне уже было 38 лет, сейчас мне 73. Я был на дежурстве, и утром только мне сообщили. Что я хочу вам сказать? Значит, у вас не совсем полные данные.
4: А вы на дежурстве где были?
6: А, я врачом работал.
4: Ага, все, это важно.
6: Я заведующий отделением был. Так. И был и секретарем партийной организации одновременно. Хотел бы вам маленькое пояснение дать. Первое. Значит, когда было объявлено ГКЧП, значит, я потом разговаривал с первыми секретарями райкомов. Значит, со всех предприятий звонили, я сам тоже звонил, потому что меня рядовые коммунисты спрашивали. Вопрос был совершенно один. Один. Можно, где собираться и по какому маршруту пойдем? В поддержку ГКЧП. Значит, коммунисты просто-напросто, значит, горком партии говорил, что ждите секретарям райкомов партии. А ждите, будет особое указание. Но из ЦК никаких распоряжений не поступало.
4: То есть вы тоже ждали
6: поэтому,
4: приказа?
6: Когда вы... Я это потом разговаривал с первыми секретарями райкомов партии, потому что я потом в КПРФ был, правда, вышел потом, не согласился с Зюгановым, но сейчас не об этом разговор. Поэтому есть вот маленький нюансик. Вы вот сейчас обсуждаете, что было бы. Так вот, первый вопрос, который нужно задать. А что было бы, если бы московские коммунисты, московская партийная организация вывела бы коммунистов в этот же момент.
3: Страшно подумать,
6: я
3: что
6: думаю,
3: было
6: что
3: бы.
6: Вся эта тусовка, я думаю, что вся эта тусовка разбежалась бы тут же.
4: То есть, смотрите, давайте сейчас
6: вот
4: немножко...
6: Говорите, подождите, я сейчас, секундочку, давайте, я давайте. Слышал, что вы тогда были студентом. Вы тогда к этому подходили, как студент, совершенно так, это чисто...
4: Эмоционально, эмоционально, да.
6: Да, чисто. Для вас даже не столько эмоционально, сколько было любопытно.
4: Да.
6: Почему? Потому что надо помнить, для вас было любопытно, кто там были. Там были, в общем-то, люди, которые, честно говоря, не совсем понимали, где они, зачем они и почему они. Я разговаривал потом с этими участниками. Их больше всего впечатляло, что они выступают против властей. Надо понимать, что, в общем-то, общественно-политическая ситуация, особенно в Москве и в Питере, и в Ленинграде тогда, была совершенно конкретной. Она подогревалась совершенно определенными идеями о том, что нужно свободу. Тогда уже начали кричать о том, что долой коммунистов и все такое прочее. Так вот, когда вы сейчас, я еще раз говорю, вы можете себе представить, что если бы тогда в Москве вышли бы коммунисты? Я еще раз говорю, я считаю, что вся эта...
3: Простите, пожалуйста, как вас зовут?
6: Игорь Эдуардович.
3: Игорь Эдуардович, простите, чтобы нам просто еще дать другим слушателям тоже дать возможность ответить. Да. Понимаете, поэтому в чем вот дело? Здесь есть только один нюанс. Вы говорите, я согласен со многим из того, что вы говорите, но есть нюанс. Коммунисты без приказа не вышли.
4: Игорь Эдуардович, а почему не вышли коммунисты? У вас есть ответ?
3: Вот ведь в чем дело.
6: Потому что, я отвечу вам, почему? Потому что в коммунистической КПСС четко отработано с незапамятных времен было... И это самая партийная дисциплина.
3: Да все верно, я с вами не спорю. Просто эти самые студенты, и не только, они-то без приказа пришли. А коммунисты, которые могли их остановить, они так и не... Нет, меня никто не приглашал. Нет, ну давайте.
4: Саш, давайте все объективно. Тебя формально никто не приглашал, но по сути информационное пространство было таковым, что это и было приглашение.
3: Информационное пространство...
6: Да.
4: Мягкая сила.
3: А
4: за ручку никто не вел.
3: В тот момент в Москве все информационное пространство была первая программа телевидения, которая вещала, и одна известная радиостанция. Все,
4: тоже верно.
3: Больше не было ничего.
6: А вот то, что это самое, ГКЧП не оперлось на коммунистов
3: Москвы и
6: Ленинграда, потому что вот вам звонят с периферии, и все говорят, что в принципе они все были за ГКЧП. Я даже по радио тогда в то время слышал, когда даже вот радиостанции прерывали высказывание, когда вот так же, как вот сейчас мы с вами разговариваем, звонит человек и кричит в трубку: да мы все за ГКЧП, раз, сразу его обрывали.
3: Так сейчас еще
6: понимаете,
3: раз.
6: В чем дело?
3: Игорь Эдуардович.
6: То есть информационное пространство было совершенно четко задействовано против ГКЧП.
4: Нет, смотри, я, Игорь Эдуардович, прав в своем, потому что были условно независимые радиостанции.
3: Она была можно... одна.
4: Хорошо, но в чем ты прав? Главное, тогда не было интернета, и все решало телевидение. Телевидение было «Лебединое озеро» и трансляция ГКЧП с новостями.
6: Да,
4: с новостями
3: об этом и речь.
4: Пользу... Ну, то есть информационное пространство было формально, оно было за ГКЧП.
3: Конечно.
4: А люди были против. И это парадокс.
3: Просто проблема в том, что те, кто был против, вышли, а те, кто был за, не вышли. Если бы вышли, вот ты говоришь, то были бы массовые столкновения на улице.
4: Да, и слава богу, их не было.
3: Слава богу, их не было.
4: Но зато мы потеряли страну.
3: Да,
4: и вот
3: это правда.
6: Вот именно.
3: Это правда.
4: Спасибо большое, Игорь
6: Григорьевич. Так что ГКЧП не захотело просто столкновения народа.
3: Абсолютно верно.
4: И вообще, мне складывается впечатление, спасибо большое, что складывается впечатление, что одни предатели спорили с другими, как победить третьих.
3: С языка снял, но да, я тоже так считаю.
4: Все друг друга предали, а в итоге Ельцин
3: своими власти. Интересами руководствовались.
4: Все своими, абсолютно своими интересами. А есть ли у нас кто-то из молодежи, кто хочет нам позвонить, на тему поговорить? Кто не был тогда свидетелем этих процессов, но что-то об этом знает? Ведь это тоже интересное мнение, потому что последние опросы, которые проводились вот 5 лет назад к 30-летию, они говорили о том, что большинство людей даже ГКЧП расшифровать не может. То есть как эта аббревиатура расшифровывается?

0: к разрухе, жуткой бедности в Москве в тот момент уже.
1: Да. А в стране-то что было? Еще в Москве это не самый худший пример был. Да. Принимаем звоночек.
0: Да, здравствуйте, представьте, пожалуйста.
2: Добрый день, добрый вечер. Город Волгоград, меня зовут Николай.
0: Здравствуйте, Николай.
2: Мне 48 лет, и как раз во время ГКЧП, сколько, наверное, было? 35 лет, да?
1: 13 лет было. Да, мы с вами примерно ровесники. Да,
2: школьник. То есть я, получается, как бы молодое поколение, которое как бы смотрело, но ничего не понимало.
0: Угу.
2: Но есть понимание по прошествии лет, что наша политическая номенклатура того времени, ГКЧП именно, они уже настолько обмякли, настолько потеряли хватку по сравнению с теми коммунистами, которые были в 17 году, что у них просто не было понимания, что делать со всей этой ситуацией.
1: Они просто держались за свои места, потому что по тому соглашению, просто которое закрепло, должен был подписать Горбачев, они все теряли свои позиции. Никто из участников ГКЧП не входил в новые кабинеты министров, ни в союзные, ни в республиканские. Они все просто 20 августа должны были уволиться. И потерять свои места.
0: Причем парадокс в том, что плюс тот же Язов или Пуга, это же была это горбачевская номенклатура.
1: Он их предал.
0: И они его, и они он его. Их, да.
2: То есть потому что вместе. Привыкли строить интриги под ковром, а не заниматься деятельностью. Специально, я так понимаю, дефицит был создан, потому что как только все закончилось, вдруг полки начали наполняться и так далее и тому подобное. Никто не захотел принимать, брать на себя ответственность. Потому что была бы кровь, если бы ГКЧП вышла и
1: А вот давайте вспомним, стали ли наполняться полки. То, что пошла гуманитарная помощь из США, ножки Буша, да, помним мы все прекрасно. А, это да. И они ждали этого момента. И сухой паёк американских военных пришел на наши полки. Это позорная смотрите, часть нашей истории.
2: Вот это парадокс. Парадокс.
1: Вы пропали.
2: Скота, закрома, полны пшеницы, но был дефицит продуктов. Все заводы, фабрики работали, смены, или одежду, обувь и так дальше. Заводы выпускали металл, но был дефицит. Вот тут нужно как бы смотреть, почему он был.
0: Давайте
2: скорее
0: так.
2: Скорее всего, это было создано искусственно.
0: Закрома уже не были полны пшеницы. Советский Союз уже импортировал пшеницу, причем очень активно, канадскую в основной своей массе.
1: Да.
0: Уже там ни о каких закромах уже речи не шло, к сожалению, к тому моменту.
2: Я просто не в курсе, просто подытожим, что в момент, когда нужно было принять решение и взять на себя ответственность, это сделал Борис Николаевич Ельцин. Как бы к нему потом ни относились, но в моменте нужна была власть. И он взял ее в свои руки, и тем более она лежала на полу.
1: И вот спасибо большое за ваш звонок. Вот мы, Саш, давай раскроем секрет, что мы с тобой обсуждали во время новостей. Ведь, по сути, к чему подводил Горбачев? К созданию Союза суверенных государств, где у каждой автономной республики РСФСР, они были только в РСФСР, была возможность заявить о своем суверенитете и обрести государственность внутри конфедерации. И, по сути, Горбачев был к этому готов для того, чтобы сохранить свою власть, потому что он бы оставался лидером СССР.
0: Президентом.
1: Ему все равно, сколько там внутри его условного государства, этих самых республик. А кто-то не вошел, другие разделились, количество было бы все равно внушительным. А Ельцин, получается, сохранил, вот при всей моей нелюбви к нему, на тот момент, на 91-й год, он, получается, сохранил Россию в тех границах, которых была в РСФСР.
0: Причем под своим контролем. Колоссальные рейтинги популярности в тот момент, на 91-й год. Тогда он был на волне прямо. Вот. И причем, ну, там по многим причинам, многие, наверное, помнят, что до этого он был секретарем Московского горкома партии,
1: да.
0: И там же, да, он был, по сути, ну, в трех кавычках репрессирован, он был очень популярной фигурой, такой оппозиционер и так далее.
1: Что
0: так далее.
1: Же с ним случилось потом? Что он к концу 90-х готов был развалить Россию.
0: Это уже совсем другая история.
1: Это
0: да.
1: уже другая история. Сегодня обсуждаем 91-й.
0: Да. Еще звонок есть. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
3: Алло.
1: Здравствуйте, вы в эфире.
3: Говорите. Добрый вечер.
0: Добрый.
3: Меня зовут Анатолий. Я вот 52-го года рождения. Я как раз был в Москве, и все это в этой гуще событий был.
0: Угу.
3: Хотел бы своим мнением поделиться. Во-первых, вот вы говорите, что было бы. Уже в 87-88 году всем ясно стало, что Горбачев рулит не туда. И все ждали, в общем-то, что произойдут события типа 64-го года, как Хрущева когда сместили, пришли другие люди, и страна пошла, как говорится, по-другому. И если бы тогда вот нас политбюро бы сообразило бы и на место Горбачева поставил того же Ельцина, все пошло по-другому.
1: О, если какой бы, интересный вы предлагаете нам альтернативную историю. Если бы Ельцин возглавил Советский Союз.
0: Ну, Ельцин в 87-м году еще был не то.

0: знаменами устроил бы Тяньаньмэнь раньше, чем в Китае, и в Китае бы не пришлось его делать. И мы бы под красными знаменами сейчас бы рулили всех. Он бы всех бы, как говорится, вы построил бы по линии. Так, ну раз что было, то было, значит, в 91-м году. Все ждали, раз партия не может сама решить вопрос, все ждали военного переворота. Поэтому, когда вот военные наконец-то вот вошли, многие перекрестили, сказали, ну, наконец-то. Но когда увидели, что ГКЧП что-то непонятное, что-то там, все стали ждать, ну, все-таки, может быть, там Язов что-то решит. Потому что я был, например, с утра прямо вот на Манежке. Еще туда даже не дошли танки. Там уже толпы людей стояли и говорили, ну, что теперь, как матушка Елизавета или Екатерина там к власти придут, сейчас вот бочку вина выкатят, и мы сейчас пойдем и всех, как говорится, там построим, как нам надо. Но ждали ничего. Наконец, небольшая группа людей там выкатилась под триколором и пошли к Белому дому. Я тоже пошел к Белому дому посмотреть, чего там. Там маленькая-маленькая цепочечка такая стояла. А вокруг собиралась толпа и смотрела, что будет, что скажут делать. И все ждали, ГКЧП скажет их растоптать. Пойдут, растопчут всех. И взяли бы тогда, даже и армии не пришлось, как говорится, вступать в дело. Вот это большинство народа, которое там собралось, оно готово было смести всю эту цепочку всех этих энтузиастов, которые там пытались что-то изобразить. И решил бы на месте весь вопрос. Ну, а когда армия вступила, в общем-то, спрашивали солдат, будете стрелять? Да у нас и ничего нет, а зачем вы тогда пришли? А нам сказали, что вы здесь сейчас передрались тут, народ передрался, мы пришли вас разнимать. Ну, раз тут никто не дерется, ну, зачем нам тут? Ну, мы тогда уйдем, вот и все. Этим дело и кончилось, что ГКЧП сидело, непонятно сами, чего затеяли, чего хотели, как говорится, изобразить, к чему хотели приплыть.
1: Ну, то есть, получается, вот, в конечном итоге.
0: Плюнул на то. Это, в общем-то, первый Майдан такой получился.
1: Ну, вот еще как? Да, конечно. Вот получается, такой, в конечном вот, итоге, что ГКЧП так ничего и не предпринял.
0: Хотя мог. В своем, хотя мог. Первичном, как говорится, варианте. Вот.
2: А вы тогда выходили на Манежку зачем? Сохранить союз?
0: Смотрите,
2: поддержать
0: любопытство? Куда армия идет, куда народ, что, как говорится...
2: А политические взгляды у вас тогда какие были?
0: Народ, большинство, вот с кем я столкнулся, они все, в общем-то, были... Ждали, что ГКЧП сейчас будет наводить порядок. Ну да, давайте, мы за порядок, хотим порядка, все.
2: То есть вы выходили лично в большей степени за ГКЧП?
0: И вот тут... Тогда было непонятно, что ГКЧП думали, что это действительно типа военного переворота будет, который вот поставит жесткую такую военную советскую власть, вот будет защищать... твердой окончательной рукой. Все вот именно этого ждали.
1: Там все было просто. Спасибо. Те, кто был за Россию в понимании Ельцина, шел к Белому дому. Те, кто был за Горбачева и за ГКЧП в понимании Советского Союза, потому что советский флаг висел, шли на Манежную площадь и на Красную площадь. Все там потоки разделились.
2: Саш, понимаешь, вот сейчас, возвращаясь к тому, что Рамазан нам говорил, да, помню, что вот это большое количество молодежи, вышедшее в Москве, они тоже разделились.
1: Конечно, конечно.
2: И большинство шло наблюдать, и кто-то больше склонялся к одному, кто-то больше склонялся к другому. Но в чем, мне кажется, мы все сейчас правы и пришли к выводу, что просто битва предателей. И в итоге люди, которые вышли якобы защищать страну и сохранить результаты референдума, который высказался народ за сохранение, они, по сути, за три дня сделали то, что привело к распаду
1: конечно,
2: страны.
1: Конечно, ну, как всегда, слабость власти привела к распаду. То же самое произошло на Украине.
2: Это парадокс. Любой, выходя защищать страну, ты ее разваливаешь. В данном случае, в 91-м было так. Получилось так. Но вообще уроки истории должны учить многому. И я вижу, что нашу страну на самом деле научили.
1: Надеюсь,
2: нельзя сказать, что всех, и нельзя сказать, что все общество получило прививку от этих майданов. Но пример Украины с их майданами, да, неоднократными, и пример России, когда пытались эти майданы поднимать и грели похожую почву, оно не получилось. А значит, общество с того момента за эти 35 лет тоже повзрослело. И это оставляет определенные надежды.
1: Спасибо за этот вывод, спасибо за замечательный эфир. Все было здорово. Руслан Осташко, Александр Кузьмак. Оставайтесь на радио «Спутник». Всего доброго.
2: До свидания.

0: Смена политики США в Корее. Контекст. Дональд Трамп вновь изумил мировую общественность. Он приказал сократить учения США и Южной Кореи и похвалил Ким Чен Ына, напомнив о том, что у них великолепные отношения. Они встречались еще в первый президентский срок Трампа. По мнению американского лидера, маневры влетают в копеечку. Да и содержание 8 военных баз США в Южной Корее – дорогое и бессмысленное удовольствие. Эксперты в подобном неуважении Трампа к союзникам видят отголоски неудачной операции в Иране. Никто из них, и прежде всего страны НАТО, не откликнулся на призыв хозяина Белого дома оказать Соединенным Штатам военную поддержку или хотя бы предоставить свое воздушное пространство для транзита. В результате Трамп заявил о необходимости прекратить всю торговлю с Испанией, вызвавшей его особое раздражение. Другим европейским странам тоже досталось на орехи. Президент США, как и в случае с Европой, жестко настаивает, чтобы азиатские партнеры в лице Японии и Южной Кореи резко нарастили оборонные расходы, а прямой диалог с Пхеньяном хочет возобновить, чтобы сэкономить ресурсы и переключить внимание на другое внешнеполитическое направление, раз уж иранские и украинские вопросы зависли.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 часов вечера, в Луганске и Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ нанесли удар по курскому селу Карыш. Туристка из Индии погибла на горе Чугет в Кабардино-Балкарии. Американские военные прибыли на авиабазу в Исландии. Подробности далее. Двое военных из ДНР попали в обмен пленными, который состоялся в среду. Эту категорию бойцов обменивают очень сложно. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она отметила, что родные бойцов приходили в Дом прав человека. Аппарат уполномоченного пообещал, в свою очередь, сделать все возможное, чтобы этот обмен состоялся. Ранее в Минобороны сообщили, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военных. ВСУ нанесли удар по курскому селу Карыш. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. В результате атаки дрона на частный дом ранение получил мирный житель. Пострадавшего госпитализировали в Курскую областную больницу. Туристка из Индии погибла на горе Чугет в Кабардино-Балкарии. Спасатели эвакуировали ее тело. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. Ранее стало известно, что группа зарегистрированных туристов запросила помощь на высоте 2700 метров. К месту происшествия направились 11 спасателей Эльбрусского высокогорного отряда МЧС и 2 единицы техники. Причина гибели туриста и другие обстоятельства произошедшего уточняются. Направленный в Сербию для тушения лесных пожаров российский самолет-танкер Ил-76 прибыл в аэропорт в городе Ниш, где расположен российско-сербский гуманитарный центр, передает корреспондент РИА Новости. Воздушное судно оснащено специальным устройством для сброса более 40 тонн воды. Крупнейший пожар в заповеднике на северо-востоке Сербии охватил более 3,5 тысяч гектаров. Тушение осложняется засухой и обмелением Дуная. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи обсудил с командующим армией Пакистана, выступающего посредником в диалоге Тегерана и Вашингтона, Асимом Муниром, продвижение дипломатического процесса, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство. При этом в Тегеране до этого отмечали, что лишь обменивались посланиями с Вашингтоном через посредником, а агентство ФАР со ссылкой на источник после слов американского лидера напомнило, что прямых переговоров и не было на момент заявления американского лидера. Американские военные прибыли на авиабазу Кефлафик в Исландии для участия в совместных учениях с исландской береговой охраной и другими союзниками по НАТО. Об этом говорится в заявлении Пентагона. В маневрах принимают участие Бельгия, Дания, Франция, Исландия, Норвегия, Польша и США, а также специализированные подразделения, специалисты Объединенного командования ВМС НАТО и Объединенного командования Вооруженных сил НАТО в Норфолке. Учения пройдут с 22 августа по 3 сентября и в этом году приурочены к 75-летию двустороннего соглашения об обороне между США и Исландией, заключенного в 1951 году. Театр Олега Табакова впервые отправится с гастролями на Камчатку и представит спектакль «Матросская тишина» по пьесе Александра Галича. Показы пройдут 23 и 24 августа. Об этом сообщили в пресс-службе театра. Там отметили, что в основе спектакля могучая сила любви, которая не знает границ. Представления состоятся в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: И Александр Кузьмак, и как всегда в это время, по традиции, у нас на прямой связи председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И начнем с новостей государственных, новостей, имеющих государственное значение. В данном случае речь пойдет о заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященной реализации плана структурных изменений в экономике России. На нем президент нашей страны Владимир Путин много сделал таких, как всегда, достаточно таких не просто достаточно, а ключевых важных заявлений, некоторые из которых хотелось бы с вами обсудить. Первое, оно вроде бы звучит как некое общее такое, я бы сказал, общий вектор. Владимир Путин заявил о необходимости повышать суверенитет России, ну и далее речь шла о национальных проектах. Вопрос я бы вот как сформулировал. Когда речь идет о необходимости повышать суверенитет, это означает, что сейчас он недостаточен, ну, видимо, да, исходя из слов президента. Вот в чем вы видите в данном случае эту недостаточность? В чем мы должны...
3: Ни в чем не вижу. Суверенитет полностью обеспечивается в нашей стране. Другое дело, о чем здесь идет речь, ну, насколько я понимаю мысль президента. Угу. Ведь основная тема была технологическое развитие, да? И совершенно очевидно, что если мы не будем опираться в технологическом развитии на собственные национальные разработки во всех сферах, современные компьютерные технологии, информация, искусственный интеллект, ну и так далее, можно перечислять, то мы попадем в зависимость объективно от технологий, которые нам придется покупать. А продадут их нам или нет, будет зависеть всецело от политических, скажем так, обстоятельств. Мы же с вами хорошо понимаем, за последние годы, ну, в общем, стало всем очевидным, что сфер вне политики практически не осталось. Не будем уже говорить о пресловутых историях про спорт, там, культуру и так далее, и так далее. Это на слуху, я думаю, что у всех буквально наших граждан, и тем более радиослушателей наших. Но в технологическом плане, если страна не в состоянии самостоятельно обеспечивать научно-технологическое развитие в современных особенно отраслях, она попадает не просто в экономическую, технологическую или финансовую, эта страна попадает в политическую зависимость от тех, кто такими технологиями сегодня располагает. Вот, собственно говоря, и все.
2: Поэтому, то есть, по сути, своей суверенитет – это самодостаточность?
3: Ну, не только чтобы самодостаточность. Понимаете, вот самодостаточность – это имеет, ну, на мой, во всяком случае, взгляд, это слово имеет какой-то элемент такой изоляции. Да? Понятно, что технологии сейчас, они трансграничны. Ты не можешь изолироваться и, изолировавшись, начать развивать какие-то направления. Да, есть коммуникации, сотрудничество научное, технологическое с партнерами, с дружественными странами, но все-таки опираться нужно на собственные разработки. Да, брать что-то лучшее, сотрудничать, кооперироваться с другими государствами, но опираться все-таки на то, что ты в состоянии разработать и произвести самостоятельно. Вот в этом, мне кажется, посыл, который президент дает всем участникам этого совещания. Ну, кстати, Валентина Ивановна Матвиенко, председатель Совета Федерации, принимала участие сегодня в этом заседании. И я думаю, что парламент именно из вот такого посыла и будет исходить осенью, когда новая Государственная Дума соберется, обновленный состав Совета Федерации соберется. Конечно же, тема технологического развития и обеспечения суверенитета государства в данной сфере в том числе, это всегда будут приоритетом у нас.
2: Андрей Александрович, следующий вопрос связан с словами президента относительно атак по российской инфраструктуре, причем отдельно выделены были как раз атаки на объекты складской инфраструктуры, ну, проще говоря, маркетплейсы, в первую очередь, которые страдали и страдают от атак беспилотников. И здесь фраза президента о том, что критических последствий от атак по инфраструктуре нет, не было и быть не может, но вред они наносят. У меня вот какой вопрос, отталкиваясь от этой фразы. В словах президента очевидно спокойствие вот по поводу происходящего. Ну, такое, я бы сказал, уверенное спокойствие вот относительно этого. Тем не менее, вот раз президент на это обращает внимание, значит, есть, ну, опять же, тут нет никакого подвоха в моем вопросе, есть какое-то количество беспокойства в обществе, которое, может быть, даже и нагнетается, потому что мы потом будем как раз говорить о том, как общество зачем-то странно реагирует, иногда за это попадает под суд на эти атаки.
3: Ну, да, слушайте, ну, общество, конечно, реагирует, и людей тоже понять можно, их реакцию, беспокойство. Ну, когда у тебя, не знаю, там перед окном огромные пожары, тысячи квадратных метров
2: площади, да?
3: Угу. Горят. Ну, это, скажем, вызывает определенные эмоции у людей. Алло, слышно, да?
2: Все в порядке? Да, все в порядке.
3: Вызывает определенные эмоции у людей. И, в общем, я с пониманием к такой реакции отношусь.
2: Понятно. Ну вот тогда давайте...
3: Слышите меня, да?
2: Да, сейчас слышим.
3: Все нормально?
2: Да, все в порядке, да, был небольшой сбой, но сейчас все хорошо. Тогда вот как раз...
3: Да, я постараюсь, Александр, ответить на ваш вопрос. Но, понятно, что мы видели, к сожалению, были и трагические последствия этих атак. Люди гибли, в конце концов, да, гибли люди. И это большая трагедия для семьи, для страны в целом, когда гибнут люди. Но, конечно, это в первую очередь просто финансовые убытки, да, финансовые последствия. Это не является какой-то такой критически значимой потерей с точки зрения развития инфраструктуры. Да, это тяжелое финансовое бремя, которое ложится на, в первую очередь, на бизнес. Я, кстати, уверен, что государство будет оказывать содействие компаниям, которые пострадали в результате этих атак. Но, опять же, здесь президент в чем прав? Да, это, что называется, в первую очередь, это просто финансовый ущерб огромный. Ну, помимо человеческих жертв, которые мы всегда помним, никогда не забываем об этом. Поэтому здесь какого-то критического урона, действительно нет. Да, погибли какие-то площади, какое-то количество товара погибло, и, может быть, даже на существенные очень суммы. Но для страны, для экономики, какого-то критического ущерба инфраструктура, конечно же, не несет от этих атак. И они нацелены в первую очередь на реакцию людей, о которой вы сказали. Ровно на это они и рассчитаны.
2: Вот я как раз в продолжении ваших слов, зная о том, как часто вы бываете там в Красноярском крае, практически родном уже, да, для вас. Вот. У меня вопрос.
3: Практически, да.
2: Да. Вот как люди, мы все-таки здесь, находясь в Москве, тем более об этом говорит Москва, обладает блестящей системой ПВО, которая нас защищает, но тем не менее долетает. Когда долетает вот это все до регионов, как люди реагируют? Вам это совершенно точно виднее. Как на местах люди реагируют на эту внешнюю угрозу в связи с этим?
3: В Красноярске, конечно, каких-то таких масштабных историй нет.
2: Но да. Есть в Омске, например, да?
3: Да, но есть в регионах Сибири, абсолютно правы. Как люди? Конечно, они беспокоятся. Это, конечно, их беспокоит и создает тревожное состояние, безусловно. Но что следует за этим состоянием и за этой тревогой? Убежденность в том, что пока мы не уничтожим этот неонацизм на Украине, мы, к сожалению, с такого рода рисками будем сталкиваться. Поэтому, если эти атаки планировались с целью как-то деморализовать общество, то, мне кажется, они прямо противоположный эффект. Прямо противоположный эффект достигается этими атаками, потому что люди понимают, что собственно говоря, единственный выход из этой ситуации – это доведение специальной военной операции до логического завершения, то есть до выполнения тех целей, которые были сформулированы перед военными и перед обществом в целом.
2: Когда мы говорим про нервозность, вот это очень, наверное, один из краеугольных камней вот этого нашего разговора, сразу несколько тем с этим связано. Это, во-первых, решение Мирового суда Петербурга, который оштрафовал местного жителя за публикацию видео с последствиями атаки БПЛА, и сумма, как сообщается, составила 4000 рублей. Вот в связи с этим у меня два вопроса. Я понимаю, что это, наверное, не совсем правильно с юридической точки зрения, но ущерб от подобных публикаций, он ведь не 4000, да, исчисляется, гораздо большими суммами и потерями. Поэтому, когда ты читаешь такие новости, простите мне мою эмоциональность, хочется сказать, всего 4000 за то, что человек такие видео выкладывает, хочется как-то более жесткого наказания.
3: Понимаете, давайте так, если уж юридически говорить.
2: Да.
3: Вообще-то мной и моими коллегами был достаточно давно разработан закон, который устанавливает запреты, соответствующие там санкции на публикации такого рода материалов. Причем федеральный закон. Федеральный закон в силу разных причин, там межведомственные определенные противоречия есть. Такая длинная дискуссия на эту тему идет между правительством, разными комитетами Думы, Советом Федерации, администрацией президента. Не буду в это углубляться, но тем не менее. Я с вами согласен, Александр. Если бы был принят федеральный закон, мы могли бы установить жесткие достаточно санкции, в том числе и уголовные санкции, за публикацию такого рода вещей. Вы обратите внимание, пример, о котором вы говорите, сейчас в Петербурге, по-моему, да, это произошло?
2: Mm-hmm, да.
3: В Петербурге, да? В Крыму были такие ситуации.
2: В Москве история, да.
3: В Москве, да. Московское правительство принимает такого рода тоже локальные нормативные акты региональные, а у регионов нет возможности жесткие какие-то санкции вводить. Ну, просто исходя из распределения предметов ведения между федерацией и субъектами. Регионы достаточно ограничены в этом, да, ну что там, максимум административное законодательство они могут местное, да, как-то модернизировать в связи с вот этими всеми ситуациями. Поэтому мне кажется, здесь не то, чтобы там надо огромные какие-то там штрафы на людей накладывать или что. Важно дать понять людям, которые, вернемся к началу нашего разговора, совершенно справедливо испытывают тревожность по поводу этой всей ситуации, да, там обеспокоенность, нервозность и все прочее. И зачастую многие выкладывают это не потому, что они там хотят помочь врагу, да, а просто выкладывают, ну, потому что, ну, они видят перед окном нечто, ну, чего там не должно быть вообще.
2: Ну да,
3: да
2: нет,
3: какой-нибудь
2: конечно.
3: Там. И это такая реакция. Нужно объяснить людям, что такой реакции быть не должно, потому что они, ну, в некотором смысле слова помогают врагу такой реакции, выкладывая вот эти как бы видео, данные. Это же все привязано к месту, к геолокации и так далее, и так далее. Поэтому здесь регионы действуют в отсутствие, подчеркну еще раз, в отсутствие федерального закона, который вообще-то можно было бы давно уже принять. Регионы действуют, ну, теми возможностями, теми методами, которые находятся у них в распоряжении. А их не так много. И поэтому мы получаем вот такие примеры, когда там, ну, выложил, и там сколько-то тысяч рублей штраф, да, накладываются. Ну, по большому счету, это все, что регион может сделать в этой ситуации. Но самое важное, это все-таки объяснить людям, что, делая таким образом, они не то что проявляют какую-то свою эмоциональную реакцию, они имеют право на эту реакцию, люди, безусловно. И на возмущение они имеют право тоже. На недовольство люди имеют право. Но они помогают, выкладывая такого рода информацию, материалы в открытых источниках, они помогают нашим врагам и в их информационных как бы кампаниях, да и не только. Они просто могут использовать эти видео
2: это
3: для
2: такой
3: того, чтобы
2: мультипликатор
3: повторно
2: эффекта
3: наносить удары
2: получается.
3: по объектам. Да, определенный такой мультипликационный эффект.
2: Андрей Александрович, ну когда речь идет о людях, понятно, а когда речь идет о СМИ, то огромное количество примеров из самого разного кинематографа о том, как журналисты зарабатывают и славу на этом, и карьеру делают, снимая все, что можно снять, и сообщая все то, что можно сообщить, так сказать,
3: ну, и даже то, чего не было иногда.
2: Вот, да, на стихийных бедствиях, на авариях, на чем угодно. И вот случай, который произошел в Москве, и огромное количество СМИ по этому поводу, так и в основном интернет-СМИ, конечно, но не только, так сказать, высказался о сбое, который произошел, и о сбое в электрификации, и так далее, и так далее, и об отключениях электричества. Как, на ваш взгляд, должна эта работа, насколько она жестко должна регулироваться с точки зрения не просто морали и этики, а с точки зрения все того же вреда, который наносят, если наносят, на ваш взгляд, СМИ, которые указывают, где это было, что это за здание, сколько оно большое значение имеет для там, страны, города и так далее?
3: Слушайте, тут достаточно такая, ну, деликатная тема, потому что, с одной стороны, конечно же, ну, люди заметили, да, что был сбой определенный. Ну, вот я, честно говоря, там, в тот район, где я живу, да, там все было в порядке, да, и, может быть, если бы я из СМИ это не прочитал, ну, я бы не увидел. Я вернулся из Красноярска в воскресенье вечером, а это вот уже, ну, как бы на рабочие дни наступили, да, и вот появилась информация об этом сбое и в интернете, и с электроснабжением. Тут, понимаете, Александр, тонкая такая грань. С одной стороны, конечно же, это общественно значимая информация, и, безусловно, да, ну, люди заметили, что не все в порядке, скажем так, аккуратно, да. Но разгон, как бы, такой истерии вокруг этой ситуации, он, конечно же, тоже на руку, ну, что называется, врагу. Поэтому здесь СМИ должны. Тут я скорее исхожу из того, что СМИ все-таки как профессиональный участник рынка, да, должны более сдержанно и более взвешенно подходить не к новостям. Новость есть новость, да, факт есть факт. Но к интерпретациям, к оценкам потенциально масштабов ущерба возможного, который как бы сложился в этой ситуации. Это же все такие, ну как бы очень условные цифры, да. Поэтому вот к оценкам последствий, масштабов, ущерба нужно относиться очень аккуратно. А факт есть факт, о нем имеют право сообщить средства массовой информации, да, если это случилось. Ну, люди имеют право на информацию, на понимание, что происходит в городе, в регионе, где они живут.
2: Ну, тут, пожалуй, единственная претензия всегда у людей – это отсутствие достаточной, подчеркну, обратной связи как раз от власти, которая сама должна и дать эту
3: а
2: оценку.
3: Это ответственность властей, да, совершенно да. верно. Потому что, опять же, если мы с вами вообще, ну, заставим СМИ молчать о такого рода вещах, власть не будет чувствовать ответственность перед людьми. Вы правы, да, иногда есть ситуации, которые вне контроля региональной власти, объективно вне этого контроля, но есть чрезвычайные ситуации, происшествия, там, природные катастрофы, да. Но самое главное, когда СМИ начинают об этом говорить, люди начинают реагировать, власть немедленно должна вступать в коммуникацию с людьми, да, немедленно должна вступать в коммуникацию с людьми. И чем лучше власть коммуницирует и обеспечивает вот эту связь с людьми, тем меньше расходятся вот эти информационные волны.
2: И больше доверия, да, очевидно.
3: И больше доверия к власти в том числе, конечно.
2: К вопросу о доверии. Еще одно важное заявление Владимира Путина относительно регионов. Как раз как можно быстрее запустить сервис электронной оценки социальных учреждений. Ну, с одной стороны, электронная оценка любая, она, ну, в некоторой степени, наверное, субъективна. Мы же знаем все эти звездочки в сервисах, там 5 звезд, 4 звезды, сколько ты там поставил или как ты в интернете отреагировал. Но, тем не менее, все-таки... Вот эта оценка, на ваш взгляд, насколько она действенна, насколько, каким последствиям она должна приводить? Вот где здесь причина следствия, чтобы это работало действительно? Может быть, оно и работает.
3: Знаете, но... ну, наверное, я небольшой специалист в этом, но я вот могу вам сказать, да, как бы, Александр, вам, там, радиослушателям, что когда мне какой-то сервис, которым я пользуюсь, неважно, там банковское приложение, еще что-то, да, предлагает оценить какой-то их продукт, там эти самые звездочки расставить. Я всегда это делаю, честно говоря, потому что это у тебя занимает очень мало времени. Но если тебе действительно удобна та конфигурация, да, тот алгоритм, который тебе предлагается, ну, отметь. Если неудобно, тоже отметь. Скажи, нет, мне это как бы не понравилось, неудобно. Да, конечно, это субъективная реакция, но таким образом ты тоже вступаешь в коммуникацию с тем сервисом, который тебе нужен, и ты пользуешься. Мне кажется, что, ну, это правильное поведение, и я уверен абсолютно, да, что бизнес реагирует на это, и бизнес, и государство. Те сервисы государственные в том числе, которые предлагают вам эту обратную связь, ну, это ваше право, конечно же, да. Но я, например, этим правом всегда пользуюсь, и я всегда даю оценку тому, показался мне этот сервис адекватным, удобным, конфигурацией у алгоритма, который он предлагает, или нет. Поэтому мне кажется, что это важная история. И сам факт того, что это уже стало правилом предлагать вам выдать собственную реакцию, мне кажется, что это абсолютно адекватно нынешней ситуации.
2: Теперь идем дальше. Несколько таких, ну, скажем, фактов, да, или информационных поводов, частично косвенно или прямо связанных с грядущими выборами в Государственную Думу. История из Самары о том, что Самарский областной суд отменил регистрацию действующего депутата Матвеева, Михаила Матвеева, депутата от КПРФ. А причиной, основанием стали претензии по авторским правам от снимков в социальных сетях до шрифтов в агитации, которые запрещены к использованию на территории России. Вот читаешь и думаешь, это действительно может быть причиной для снятия с выборов вот настолько вот здесь вот прям...
3: Я иногда, скажем так, у меня нет сейчас в режиме реального времени доступа к каким-то там документам судебным. Я все-таки не участник этого процесса, да? Ну, я законодатель и наблюдаю за всей этой историей, ну, как бы с большим интересом. Ну, у нас там Яблоко, да, как бы снимали с выборов. Теперь Матвеев и так далее. Что я хочу сказать по этому поводу, да? Смотрите, Александр, ну, во-первых, это говорит о том, что в стране идет полноценный политический процесс, да? Их ведь снимают всех по искам там других политических партий, оппонентов и так далее. То есть идет политический процесс, идет избирательная кампания. Люди и партии, и люди пользуются теми возможностями, которые предоставляет им закон. В законе есть упоминание авторского права, да, как основание для снятия. То, как сейчас этот закон применяется... Ну, кстати, по Матвееву, по-моему, решение не вступило в силу, да? Оно ведь вот только-только было
2: апелляция принято, будет.
3: Оно обжалуется.
2: Да.
3: Там какая-то такая ситуация, мне кажется, оно не вступило в силу. Там какие-то новые основания были, мне кажется, не похожие на то, что у Яблока, но не берусь там точно, я по делу Матвеева, ну, как бы меньше читал этих сообщений. Я вам могу сказать одно, что, конечно же, осенью, безусловно, в парламенте будет очень, ну, такой предметный проведен анализ применения законодательства, в том числе об авторском праве, в избирательном процессе. Да? Это, безусловно, нужно будет сделать, посмотреть, как применяется это законодательство об авторских правах в избирательном процессе, потому что, ну, скажем так, основная задача, безусловно, этого законодательства – это защита правообладателей. И даже те нормы, которые содержит закон, которые могут привести к снятию с выборов, да, это, безусловно, соответствует закону, снятие с выборов за нарушение авторских прав. Но в первую очередь это все-таки, опять же, должно было, по идее, защищать правообладателей от неправомерного использования того, что является объектом охраны, в рамках избирательного процесса. Да? Как это сейчас применяется? Ну, скажем так, серьезное, достаточно, я думаю, что серьезный анализ нам предстоит сделать осенью применение вот этой части избирательного законодательства. Ну, к тому времени, надеюсь, все процессы закончатся к осени, уже там и Думу изберут, и в регионах выборы пройдут, и мы сможем уже спокойно, скажем так, без лишних эмоций разобрать и посмотреть, насколько правоприменение соответствует тому, что законодатель изначально закладывал.
2: Ну вот у нас
3: в эти нормы. Ну, да, слушаю.
2: Да, я просто хотел уточнить, вот у нас минутка осталась, а пока это все равно выглядит такими, извините, в трех кавычках, боями местного значения, то есть просто которые попадают на страницы, опять же, условные, да, средств массовой информации, что вот ну, депутата можно снять вот за такое.
3: Там, если говорить,
2: Да.
3: Да, и у Матвеев там еще будет обжаловаться, и выше, наверное, пойдут обжалования. Я так понимаю, что Яблоко будет тоже дальше обжаловать, и такие возможности процессуально есть, да? Какое-то одно решение этого еще недостаточно для того, чтобы делать, ну, скажем так, далеко идущие выводы. Поэтому посмотрим, как практика сложится, и тогда, конечно же, будет понятно, нужно что-то в законодательстве менять в связи с этим или нет. Кстати, КПРФ, по-моему, уже подготовили какой-то законопроект даже, я встречал, да, как бы информацию, и подготовили законопроект, который там что-то уточняет в связи с этим. Я сам текст не видел еще, но надеюсь, до конца недели до него доберусь, до этого текста.
2: Оставайтесь на радио «Спутник». Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес будет с нами через небольшую паузу. Оставайтесь с нами.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Один человек погиб, еще 9 мирных жителей ДНР получили ранения из-за атак украинских дронов. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Отмечается, что на трассе Р-280 Новороссия при атаке на микроавтобус погиб водитель. Кроме того, в Красноармейске тяжело ранены мужчина и женщина, а один мужчина получил ранение средней степени тяжести. Украинца, которого подозревают в подрыве газопровода в «Северный поток», задержали в Хорватии во время съемок голливудского кинофильма. Сюжет картины повторяет события теракта. Об этом пишут немецкие СМИ. Ранее генпрокуратура Германии сообщила, что в Хорватии был задержан гражданин Украины по подозрению в связи с атаками на «Северные потоки». Издания отмечают, что в начале августа в Хорватии начались съемки нового художественного политического триллера с голливудскими актерами Шоном Пеном и Эдрианом Броуди. Режиссером выступил американец Даг Лайман, который известен фильмом «Мистер и миссис Смит». Адвокат уволенной замглавы офиса Владимира Зеленского Ирины Мудрой, которая фигурирует в аудиозаписях Национального антикоррупционного бюро Украины по делу об отмывании денег, Артем Крикун-Труш, опроверг информацию о ее задержании. Сегодня украинская специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что на Украине проходит спецоперация против преступной организации, которая действовала при участии депутатов Верховной Рады и чиновников офиса Зеленского. Позже НАБУ выложила аудиоразговор предполагаемых фигурантов, на которых фигурирует замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая. Правительство Молдавии признало неспособность держать рост цен на газ в преддверии отопительного сезона и объявило о подготовке программы социальной компенсации для уязвимых семей. Об этом заявил премьер-министр республики Василий Тофан. Молдавия после прекращения поставок российского газа закупает топливо на европейских биржах. Тофан признал, что биржевая конъюнктура складывается не в пользу страны на пороге отопительного сезона. Одновременно Молдавия переживает и дефицит электроэнергии. Больше половины потребностей в электричестве республика вынуждена закупать за границей. Энергетики продолжают устранять последствия непогоды в Новгородской области. Без света остаются более 13 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Александр Дронов. Накануне в регион пришел южный циклон с сильными дождями, которые не прекращались более 12 часов. В Великом Новгороде выпала почти месячная норма осадков. Аварии устраняют 46 аварийных бригад. К новгородским специалистам подключились коллеги из Вологодской и Псковской областей. Работы идут круглосуточно. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
5: Продолжаем разговор с председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором Андреем Клишасом. И у нас на повестке дня очень, на мой взгляд, интересная тема. Тема, связанная с созданием центров ресоциализации осужденных на частной основе. И не поддержало правительство эту инициативу, как сообщается. И вообще, вот эта тема, скажем так, интересна, как вы, как юристы, вообще, с вашей точки зрения, с точки зрения практики, можно ли систему, так или иначе, связанную с, с так называемой пенитенциарной системой или системой пробации, вот этой самой, то есть исправлением, правонарушителей, можно ли ее вообще каким-то образом переводить в частные руки, пометуя о том, что вот история про всевозможные частные тюрьмы там за границей, она далеко не всегда является хорошей, и вообще можно ли это из-под контроля государства, эту систему каким-либо образом выводить?
6: Она, как правило, не является хорошей, да. Александр, вы как раз, тут... сформулировали саму суть этой претензии, потому что центры пробации осужденных создаются, да, у нас в стране. Это очень важная, хорошая история в целом. Этим очень профессионально занимается Минюст вместе с региональными органами власти. Я в нескольких таких центрах был, я видел, как они работают. Можно ли сегодня уже пойти на то, чтобы, подключить частный бизнес к тому, чтобы он начинал создавать такие центры, и где-то люди где-то под его контролем создавались, я пока к этому отношусь достаточно осторожно. Мне кажется, что еще рано. До частных тюрем и до людей, которые, окажутся, они осуждены там принудительным работам и так далее, но они окажутся под контролем бизнесменов, мне кажется, что пока еще очень рано об этом говорить. Если вообще придется говорить об этом в будущем. Потому что тут много-много вопросов возникает, и контроля за тем, как представители бизнеса будут и относиться, и использовать труд людей, которые осуждены. Поэтому здесь я поддержал бы такую осторожную позицию правительства и Минюста, в первую очередь, что пока вот эта инициатива, она это региональная, насколько я помню, инициатива, чтобы пока ее отложить, скажем так. Мне кажется, что не готова еще система в целом, я имею в виду правоохранительная, и система, которая обеспечивает исполнение наказаний, к тому, чтобы здесь активным таким полноправным партнером выступал частный бизнес. Мне кажется, это еще преждевременно.
5: А вообще каким-то образом, на ваш взгляд, можно вдогонку вопрос совмещать бизнес, который ставит себе первоочередной целью максимизацию собственной прибыли, и вопросы, в общем и целом, человека?
6: Наверное, можно, если мы как-то очень тщательно отладим контроль за тем, как бизнес использует эти свои новые возможности. Да? Для него, конечно, тут возможностей очень много открывается. Поэтому пока у нас, в целом выражу позицию, государственных органов, в том числе и парламента, пока к этому отношение очень такое осторожное, скептическое. Поэтому, возможно, в будущем какие-то формы сотрудничества появятся, и это, наверное, будет полезно, но явно не в том виде, не в том форме, не в тех объемах, как предлагает вот этот законопроект, который правительство пока решило не поддерживать.
5: Тут очень интересный, на мой взгляд, пришел вопрос в нашем телеграм-канале. Я вам его задам, а вы сами грешите, он такой программный вопрос по поводу промышленного суверенитета. То, с чего мы начали, как раз Юлия из Санкт-Петербурга спрашивает, зачем мы стремимся к увеличению зарубежных инвестиций, особенно в нынешней обстановке, имея в виду, что эти инвестиции будут нацелены на обеспечение интересов зарубежных инвесторов, а далее, смысл в том, просто длинное сообщение, в том, что эти зарубежные инвесторы, очевидно, работают не на Россию, они будут лоббировать интересы всех тех, с кем мы сейчас находимся в не лучших отношениях. Как бы вы ответили?
6: Если эти зарубежные инвесторы согласятся инвестировать в Россию по российским законам, а этим отличается суверенное государство от несуверенного, нет никакой проблемы в международных инвестициях, в иностранных инвестициях, если, да, если эти инвестиции осуществляются в соответствии с требованием законодательства, ну, нашей в данном случае страны. Да, в чем проблема иностранных инвесторов, которые приходят, ну, извините, там, в прошлом, в страны менее развитые, как мы иногда там говорим, страны третьего мира. Да, я там не люблю это выражение, но тем не менее. Я думаю, что все понимают за то, о чем идет речь. Приходит какая-нибудь корпорация крупная, межнациональная, и говорит, я вот буду инвестировать, ну, вот на таких условиях. И дальше начинает диктовать правительству этой страны, на каких условиях она будет инвестировать, эта корпорация, в страну. Что надо поменять в законодательстве, какие из нее надо сделать исключения для нее в законодательстве этой страны. То есть, по сути дела, корпорация начинает под себя менять законодательство страны, а иногда и страну в целом. Да? Есть компании, ну извините, если говорить о небольших странах, наверное, есть международные корпорации, бюджет которых больше бюджета того или иного государства.
5: Один Ближний Восток чего стоит.
6: Да. Вот это, безусловно, опасная ситуация. Постепенно эти компании не то чтобы, ну, такое получают право там, экстерриториальности, да, и по всему миру начинают действовать по своим правилам, а не по правилам страны, где они пришли работать и зарабатывать. Это, конечно, создает угрозу для государства, для суверенитета, для людей в конечном итоге. И, кстати, в этом сейчас проблема наша с современными технологическими компаниями, информационными, все эти соцсети очень популярные, Telegram тот же самый. Да? И проблема-то корнями уходит в это. Должна ли компания, в том числе крупная транснациональная корпорация с огромным бюджетом, с штаб-квартирами в нескольких государствах и иногда на нескольких континентах, да? Должна ли она жить по правилам страны, куда она пришла работать, где хочет зарабатывать и вести свою деятельность? Так вот, если иностранные инвесторы приходят в нашу страну и работают по нашим законам, никакой угрозы это, конечно, для страны не создает. И наоборот, мы из этого тоже, как инвестор, безусловно, извлекаем свою выгоду, прибыль и так далее, и так далее. А вот если нам начинают диктовать условия, на которых зайдут, тут возникает другая ситуация, и тогда возникают ровно те риски, о которых говорит радиослушатель.
5: Спасибо. Теперь следующий вопрос. Поговорим о теперь уже экс-владельцах бизнес-марафонов. Ну, с Еленой Блиновской все понятно. Уже, да, в общем-то, давно следующий такой крупный персонаж – это Валерия Чекалина, она же Лерчик, по которой сейчас условный срок. Она возместила вот эти все штрафы налоговые, суммы, конечно, астрономические. Там 765 миллионов рублей возмещено. Но сейчас прокуратура считает по-прежнему, что наказание чрезмерно мягкое, просят его изменить, Московский городской суд, и назначить еще больше, ну, более суровое наказание, там просто много, много текста, чтобы весь его не зачитывать, но так или иначе, речь идет о похожих же, я так понимаю, историях, и Блиновская...
6: Александр, смотрите, да. Я плохо знаю, плохо понимаю, о ком вы говорите. Я одно хочу сказать. Все эти бизнес-марафоны – это явно, ну, как бы не моя история. Я плохо понимаю, зачем люди туда идут, зачем они несут туда свои деньги, что они хотят из этого получить.
5: Я тоже.
6: Как бы только те, кто занимаются вот этим, да, они, собственно говоря, и извлекают прибыль. Больше никто как бы в этой истории, ну, может быть, какие-то их ближайшие люди, которые как-то занимаются организацией этого процесса. Ничего не помню уже про Блиновскую, дело прошлое, вот про этого блогершу, да, или как ее назвать правильно.
5: Ну, они одинаковые, да.
6: Позволение сказать, да. Насколько я понимаю юридически, там всего-навсего речь идет о том, что ее приговор, она была приговорена к условному сроку, и есть определенные требования в законе, которые она должна соблюдать. Если она эти требования не соблюдаются, условный срок по закону судом может быть заменен на реальный. Да, вот, по-моему, исходя из того, что я как бы я читаю, ну, там, в СМИ, речь идет исключительно об этом. Поэтому это дело там прокуратуры, суда, адвокатов этой дамы разобраться с тем, она соблюдает те требования, которые должна соблюдать как человек, осужденный условно, или не соблюдает. Это должен установить суд и, исходя из этого, решить. Она дальше будет условно отбывать это наказание назначенное, или она уже реально начнет его отбывать, и судья, я надеюсь, с этим разберется. А я всем желаю поменьше как бы обращать внимание, ну, как вообще, обращать внимание, участвовать в этих историях, потому что, правда, вы там вряд ли чему-нибудь научитесь.
5: Ну, когда просто... да, появляется выражение «марафон желаний», также хочется реализовать свои желания, вот, поэтому люди приносят деньги.
6: Если у вас есть желание потерять деньги, ну, как бы, да.
5: Ну да, ну так оно не позиционируется. А еще одна новость, ну, правда, уже немножко меньшего в этом смысле масштаба, но тем не менее в Москве, вернее, в Подмосковье вводят через госуслуги авторизацию пользователей арендных самокатов. И у меня здесь вот какой вопрос. А можно вообще эту систему сделать... ну, какой-то единообразный, что ли, вот для всех, потому что читаешь про разные регионы, разные правила, там, скажем, разные, ну, какие-то, и вводят постепенно. А нельзя вот это сделать единой системой для всех? Или это физически невозможно?
6: Это Александр Роденти, ну, хороший вопрос. И у меня, конечно, отношение к этим средствам индивидуальной мобильности очень осторожное, да, я никогда этого там не скрывал, и мы, собственно,
5: мы это обсуждали, да.
6: Были ситуации, обсуждали все это. Наверное, ну, хотелось бы, чтобы были какие-то общие правила приняты. Но опять же напомню, что подготовленный сенатором законопроект об административной ответственности для владельцев СИМ, он как-то, по-моему, в первом чтении Думы принят, а потом про него предпочли забыть. Можно ли общие правила для всех? У нас инфраструктура, ну, в первую очередь, конечно, крупных городов, где это проблема, да, эти средства индивидуальной мобильности, ну, в разной степени готовности, мягко скажем так, да. Я вот вообще не вижу ни одного города, где бы действительно была хорошая развитая инфраструктура. Да, бизнесы есть, вы легко можете, например, в Москве взять этот, там, не знаю, этот СИМ на прокат, просто а если в городе инфраструктура, да, которая позволяет безопасно для окружающих с точки зрения движения автотранспорта и, самое главное, пешеходов, которые идут по тротуарам, можно ли это безопасно использовать? Потому что я вот, мы уже это обсуждали с вами, да, я работаю в самом центре Москвы, да, Совет Федерации, там Большая Дмитровка. Я регулярно вижу, не просто как там проносятся, а регулярно вижу какие-то, ну, инциденты с этим связанные. Да, там с людьми сталкиваются друг с другом.
5: Особенно
6: друг
5: в пятницу вечером.
6: Да. Бросают, выходит там доставщик какой-нибудь, да, заносит куда-то, он просто бросает это посреди улицы, и все обходят это, а потом такой же его коллега едет и там натыкается на это. Поэтому хотелось бы иметь общие правила, безусловно, но поскольку степень готовности инфраструктуры городов в регионах очень различна, пока, наверное, да, я соглашусь с тем, что вот Московская область пытается как-то это упорядочить. Ну, хорошо, слава богу, хотя бы так, хотя бы так.
5: А следующая тема, она, мы тоже, по-моему, ну, мы просто давно, не был я ведущим этой программы, но, по-моему, мы тоже ее так или иначе обсуждали, тема, связанная с книгопечатанием и с книгами как таковыми, поскольку новость о том, что Минцифра планирует наделить экспертный центр при Российском книжном союзе статусом государственной экспертизы и работает над соответствующим законопроектом. И вот здесь есть, ну, такая, как бы, не ремарка, что ли, а вот эта вот точка зрения, которую я тоже многократно встречал, от книгораспространения. Распространители, которые все время говорят, что поскольку четких правил по поводу книг и соответствия их законодательству до сих пор нет, то магазины, опасаясь всевозможных наказаний, заранее убирают книги из продажи, боясь, как бы им за что-нибудь не прилетело по этому поводу. Возможно ли здесь, на ваш взгляд, и здесь какое-то единообразие и четкий, ну, как бы четкое расставление
6: здесь,
5: всех
6: конечно,
5: точек
6: надо. Конечно, должно быть единообразие, если Министерство цифрового развития как-то или там правительство в целом пытается немножко как-то это упорядочить, это как бы, ну, правильное движение в правильном направлении. Другое дело, что вы абсолютно правы, что в большинстве случаев мы с вами сталкивались и как-то, да, упоминали разного рода истории, и они скорее были связаны, скажем так, с тем, как разного рода участники этого

0: вынужденным поправить закон, сделать их, может быть, более четкими, добавить, как мы говорим иногда, правовой определенности в те или иные позиции, ну, значит, это мы сделаем. Кстати, Конституционный суд очень часто нам и предписывает такого рода позицию занять, и мы вынуждены, ну, вот, возвращаться к тем законам, которые были когда-то, нам казалось, были приняты и достаточно понятные и адекватные. Но
1: а вот, Андрей Александрович, иногда... а это вопрос, на ваш взгляд, он все-таки больше политический или юридический? Потому что всегда ведь найдутся те, кто скажут, что цензуру вводят. Ну, как бы это вопрос политический.
0: Нет, он, наверное, юридический. Нет, тут может быть... Слушайте, ну, любой закон содержит как бы элемент политический, да, волеизъявление это законодателя, да, как бы...
1: Ограничения, да.
0: Конечно, политический аспект всегда есть. Но мы, как правило, сталкиваемся с чисто юридическими моментами. Да? Опять же, много новых направлений, где такого рода сложности в правоприменении – это вполне естественная вещь. Это как бы нормально. Да, да, мы, конечно же, вот я упомянул Конституционный суд. Конституционный суд очень часто становится в такого рода ситуациях, когда правоприменение ну, сомнительно или там, противоречиво. Даже если там дела дошли до Верховного суда, иногда Верховный суд принимал там, взаимоисключающий, скажем так, или демонстрировал взаимоисключающий подход, да, как бы по каким-то делам. Конституционный суд в этих ситуациях, конечно, предписывает законодателю, что называется, исправить ситуацию, и мы всегда это делаем. То есть в государстве достаточно эффективно работают механизмы, которые позволяют выходить из такого рода ситуаций достойно, да? Судебная система работает, Конституционный суд работает. Парламент в целом всегда идет на встречу вот такого рода ситуациям, ну, как бы изменяя положение закона, если мы сталкиваемся с таким сомнительным правоприменением. Опять же, надо понимать, что без такого рода истории, ну, не бывает. Мы все как бы живые люди, и действительность, она всегда намного богаче и разнообразнее, чем представление любого законодателя или правоприменителя. Поэтому, да, такие ситуации возникают.
1: Ну, а теперь немножечко вот прямо-таки о политике, уже о дипломатическом. Из юридического языка немного про дипломатический язык. Заявление министра иностранных дел Российской Федерации по поводу участия Великобритании в прямом участии их ракетных войск в войне против Российской Федерации, так или иначе, потому что так высказался в том числе, на эту тему высказался Энди Бёрнем, новый премьер-министр Великобритании, на что Сергей Лавров ответил, что Россия может рассматривать прямое участие британских ракетных войск в ударах по РФ как участие в войне. Уже есть резонанс от слов нашего Министерства иностранных дел Сергея Лаврова не только в Великобритании, но и в Германии. Они услышали слова нашего дипломатического ведомства. Но поскольку дипломатический закон еще, видимо, более осторожный, чем юридический, у меня вопрос, что мы еще должны им сказать такого, чтобы они поняли, что мы не шутим? И вообще, можно ли это сказать? Потому что очень много и политиков, и политологов говорят, надо не сказать уже, надо что-то сделать, потому что они не понимают слов. А уж тем более слов наших блестящих дипломатов.
0: Ну что, Александр, знаете, ну я далек от мысли, что нужно там объявлять войну какую-то там в Великобритании, да, в связи с этим. Я думаю, вряд ли кто-то такого рода вещи готов предложить. Но я вам хочу сказать, что да, действительно, на что обращает внимание министр иностранных дел. Великобритания не то, что ну как-то там помогает просто Украине, а просто гордится тем, что, по сути дела, очень сильно вовлечена в ту войну, которую Украина ведет против России. Вовлечена разными способами, поставкам вооружений и так далее, и так далее. Да, не будем все это перечислять. Все это очень хорошо понимают. И, понимаете, это уже становится элементом, ну, такой как бы политической гордости британцев. Они, это вот эта парадоксальная вещь, они, по сути, преподносят ситуацию таким образом, что они воюют против нас руками Украины. Это же возмутительная вещь. Я вам хочу сказать, что у Великобритании, как у бывшей колониальной державы, во всем мире очень много врагов. Вот я бы очень помог кому многим, кто хотели бы нанести ущерб этой страны, повоевать с этой страной. И вот здесь вся помощь, которая может быть оказана врагам этой страны, врагам Великобритании, со стороны Российской Федерации, должна и может быть оказана. Вот что, на мой взгляд, означают слова министра иностранных дел.
1: Враг моего врага?
0: В эту игру, В эту игру можно играть вдвоем.

0: как иногда говорят, да? То есть
1: Да.
0: Великобритании тоже нужно понимать, что у них есть достаточное количество проблем и по внешнему контуру, да и по внутреннему. Мы знаем, какие там внутри страны происходят непростые процессы. Так вот, у России есть полное право вести себя ровно так же. Ровно так же чужими руками воевать против того, кто считает себя врагом нашей страны и ведет себя как враг, в полном смысле этого слова.
1: Просто вот эта паника, которая поднялась в Великобритании, прям реальная паника в прессе, стоило только адмиралу Григоровичу, нашему фрегату, пострелять в сторону британской яхты, всего-то навсего, с якобы пенсионерами, да, и тогда уже они как-то пришли в чувство на некоторое время. А потом это вот
0: Ну,
1: этот виток...
0: я думаю, что несколько было достаточно
1: Да.
0: резонансных заявлений. Во-первых, президент, да, сказал европейцам, вы подумайте, да, если вы будете захватывать российские суда, Россия будет действовать так же и не обязательно в той акватории, где вы чувствуете себя очень комфортно. Да? Мы так можем действовать по всему миру, да, и на Тихоокеанском флоте. Да? Кстати, это было сказано во время визита президента на Дальний Восток, когда президент посетил наши острова известные, которые японцы почему-то до сих пор считают своими северными территориями. Вот. Поэтому было несколько, ну, таких достаточно жестких резонансных заявлений от президента, теперь вот от министра иностранных дел Лаврова. Мне кажется, что это немного помогает прийти в чувство западным политикам и дипломатам и осознать, какие последствия для них могут наступить.
1: Ну вот и тогда, наверное, в завершение хотелось бы еще несколько вопросов вам на эту тему задать. Ведь когда мы говорим о том, что Британия воюет руками Украины, воюет все равно Украина, имея в виду солдат, живую силу непосредственно. Как вам кажется, это все-таки вопрос некой ментальности, то есть, грубо говоря, они забыли, что такое вести настоящую войну, и поэтому такие смелые, вот как бы находясь за спиной украинских солдат в данном случае, а сами...
0: Ну, отчасти так, отчасти так. Они считают, что они защищены вот этим зонтиком НАТО. Но, вы знаете, сейчас такое количество рисков возникает у всех государств, который никакой натовский договор не покрывает. И я думаю, что британцы как раз поняли, о чем идет речь в данном случае. И мне кажется, что они все-таки должны как-то переосмыслить свое поведение. Я далек от мысли, что они перестанут поддерживать Украину в военном, финансовом плане, в разведывательном плане. Безусловно, продолжат. Но, возможно, хотя бы будут делать это более аккуратно и перестанут демонстративно говорить о том, что это они ведут войну с Российской Федерацией, просто руками Украины и у тех украинских солдат, у которых, как мы знаем, с вами выбора-то особо и нет, да? Их, собственно говоря, насильно согнали в армию и заставили защищать западные интересы, отнюдь не интересы Украины.
1: Ну, то есть откат здесь от их политики возможен только в том случае, если, ну, грубо говоря, так сказать, им в том или ином смысле не прилетит самим. Вот только тогда, может быть, они переосмыслят, как вы говорите. У
0: Я
1: нас 30
0: надеюсь, что
1: секунд.
0: прилетит. Я
1: Да.
0: надеюсь, что прилетит и прилетит скоро.
1: Ну, вот там какой-то корабль, там, я не знаю, ну, что-то, да, вот чтобы они поняли, что Россия не шутит, потому что вот это вот их
0: Да, совершенно
1: ощущение.
0: верно. Очень правильно было бы, чтобы они поняли, что за словами следуют действия.
1: Ну что же, будем надеяться, что так оно и будет. Андрей Александрович, огромное вам спасибо. Наша программа
0: Спасибо.
1: на этом подошла к концу. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клиша справился с нами этот час. Спасибо вам большое. Оставайтесь на радио «Спутник».
2: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос. Почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
2: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотый.
4: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
2: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Станция метро «Кропоткинская» по праву считается одной из самых красивых и величественных в московской подземке. Изначально она называлась «Дворец Советов». Но грандиозное здание со скульптурой Ленина на его вершине, на месте снесенного в 1931 году храма Христа Спасителя, так и не появилось. И открытую в 1935 году станцию через пару десятилетий переименовали в честь революционера-анархиста Кропоткина, некогда жившего поблизости. Проектировали ее внутреннее пространство архитекторы Яков Лихтенберг и Алексей Душкин. Они решили прибегнуть к необычной для тех времен практике. В качестве образца в реализации своего творческого замысла использовали древнеегипетский храм Амона в Карнаке с колоннами, подобными цветку лотоса, и специфическим освещением. Говорят, нарком путей сообщения Лазарь Каганович страшно возмутился подобным совершенно антипролетарским сходством. Но Душкин изобретательно привел аргумент, выбивший почву из-под ног у большого начальника. Он воскликнул: «У них дворцы для фараонов, а у нас для народа». Проект был утвержден. Станцию построили за рекордные полгода, а затем она получила гран-при на международных выставках в Париже и Брюсселе, а также сталинскую премию. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов вечера. В Донецке из Хинвали. Столько же в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Кабмин Украины отстранил главу наблюдательного совета Украинского государственного Сенсбанка. Почти 40% месячной нормы осадка выпала в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Направленный в Сербию российский Ил-76 приступит к тушению природных пожаров завтра. Подробности далее. Кабмин Украины отстранил главу наблюдательного совета Украинского государственного Сенсбанка Николая Гладышенко, который фигурирует в новом расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины об отмывании денег. Об этом заявил украинский премьер Сергей Корецкий. Кроме того, правительство инициировало отстранение председателя правления банка Алексея Ступака, добавил премьер. Сегодня украинская специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что на Украине проходит спецоперация против преступной организации, которая действовала при участии депутатов Верховной Рады и чиновников офиса Зеленского. Позже НАБУ выложила аудиоразговоров предполагаемых фигурантов, на которых фигурирует замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая. Украинца, которого подозревают в подрыве газопровода в «Северный поток», задержали в Хорватии во время съемок голливудского кинофильма. Сюжет картины повторяет события теракта. Об этом пишут немецкие СМИ. Ранее генпрокуратура Германии сообщила, что в Хорватии был задержан гражданин Украины по подозрению в связи с атаками на «Северные потоки». Издания отмечают, что в начале августа в Хорватии начались съемки нового художественного политического триллера с голливудскими актерами Шоном Пеном и Эдрианом Броуди. Режиссером выступил американец Даг Лайман, который известен фильмом «Мистер и миссис Смит». Почти 40% месячной нормы осадка выпала в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Он отметил, что это самые сильные осадки для 19 августа за всю историю города. Накануне в северной столице объявили желтый уровень погодной опасности из-за ливня и сильного ветра. Порывы ветра достигали почти 20 метров в секунду. Стихия повалила вековые деревья. Мощи святого Дмитрия Донского, обретенные в Архангельском соборе Московского Кремля, не будут извлекать из саркофага. Изучение продолжится с использованием недеструктивных методов. Об этом сообщили в Российской академии наук. В июле реставраторы открыли саркофаг святого великого князя Дмитрия Донского. Исследования подтвердили, что останки принадлежат именно ему. Как сообщили в Русской православной церкви, несколько фрагментов мощей были взяты из числа свободно расположенных в саркофаге и помещены в ковчеге для поклонения верующих. Направленный в Сербию российский Ил-76 приступит к тушению природных пожаров в четверг. Об этом сообщил руководитель прибывшей группы МЧС Андрей Вилков. Самолет оснащен специальным устройством для сброса 42 тонн воды. В Сербии продолжается несколько пожаров на открытой местности. Крупнейшее возгорание в заповеднике на северо-востоке страны охватило более 3500 гектаров. Тушение осложняется засухой и обмелением Дуная. В нише базируется российский сербский гуманитарный центр. На сегодняшний день в активе центра операции по оказанию помощи и ликвидации ЧС в Сербии, Албании, Боснии и Герцеговине, Греции, а также Словении. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Вы слушаете информационный час на радио «Спутник». И, как обычно, по традиции, в это время мы обсуждаем на самом лучшем радио страны самые интересные, актуальные темы к этому часу вместе с нашими экспертами. Ветеран боевых действий, участник СВО, военный общественный деятель, военный эксперт Андрей Марочка с нами на связи. Андрей Витальевич, здравствуйте.
3: Переживаю.
2: Хочется обсудить сразу несколько интересных тем. На самом деле тут показательные события в Киеве происходят. Назначен новый министр обороны, там очередная перестановка, можно так сказать, у них верхушки, которая должна как-то, ну, как они рассчитывают, повлиять на ход боевых действий. Помимо прочего, также хочется сказать сразу о том, что украинские боевики начали атаковать иранские грузовики, обвиняя Тегеран в поддержке России. Давайте сразу обсудим все все эти темы вместе. Вот Евгения Хмара, министр обороны теперь. Что вы скажете по этому поводу?
3: Ну, прежде всего, я хочу отметить, что от перестановки мест вкладываемых сумма не меняется. Дело в том, что сейчас никак абсолютно вот эти все перестановки в украинском руководстве военно-политическом не повлияют на ход ведения специальной военной операции. Сейчас мне Зеленский напоминает уже где-то гитлеровскую Германию, когда он меняет руководство, да, но по сути уже все прекрасно понимают, что судьба предрешена. И, естественно, наши ребята сейчас выполняют задачи специальной военной операции, имеют определенные успехи на линии боевого соприкосновения. Ну, а Хмара – это марионеточная такая фигура, которую Зеленский поставил для того, чтобы управлять, скажем, теми процессами, которые происходят в большей степени в коррупционной составляющей, поскольку мы прекрасно понимаем, что идет огромнейшее финансирование, и, естественно, большая львиная доля идет именно на Министерство обороны украинской. И вот Хмара сейчас будет выполнять все то, что ему будет ставить Зеленский. Но вместе с тем, естественно, данная фигура еще и в политической как-то составляющей играет, поскольку насколько бы там ни были картонные эти майданы, да, которые пытались развивать, а мы прекрасно понимаем, что они развиваются именно из-за того, что финансируется это с Запада. Но вот Федоров, как-то говорит, попал в вагон для некурящих, и Зеленский сделал очередной такой, ну, как он считает, сильный шаг, не пошел на, скажем, не пошел на полпути того, что ему рекомендуют, а именно поставил свою фигуру. Ну, в целом, посмотрим, как это будет в дальнейшем отражаться на том, что происходит на линии боевого соприкосновения. Но я, как еще раз предполагаю, ничего абсолютно не изменится.
2: То есть вы считаете, что это все-таки действительно такое политическое, не стратегическое, а скорее политическое решение?
3: Да, абсолютно верно. Это абсолютно политическое решение, потому что, как бы там ни говорили, но сейчас уже те задачи, которые можно было выполнить, выполнили предыдущие руководители, в том числе и Федоров. Тут ему надо отдать должное. Он сделал очень серьезный акцент на беспилотных аппаратах. И, естественно, это все очень негативно для нас отразилось. Но, с одной стороны, это как бы... ну, одна сторона составляющая, с другой стороны, Федоров не прошел, как говорится, именно вот в тех политических, в той политической борьбе, и, естественно, Зеленский его попросту вычеркнул. Мы не забываем, что есть еще у нас пан, который, скажем, Сырский, который тоже претендует на какие-то политические дивиденды, также Залужный, также Тропаты, также другие. Есть еще как бы руководители, и это все вот пауки в банке, которые будут еще дальше, как говорится, работать в нашем направлении, что не может не радовать.
2: Также хочется спросить сразу же про Иран. Киев решил атаковать гражданский транспорт Ирана. Как там на это реагируют? Почему это происходит? Какой у них план?
3: Ну, здесь, мне кажется, есть два составляющих момента. Прежде всего, я предполагаю, что с одной стороны, скажем, Соединенные Штаты могли, скажем так, подсунуть любимое животное Украины — свинью, да, то есть мы прекрасно понимаем, что разведданные, которые поступают на Украину, они идут сугубо с блока НАТО, и, естественно, как бенефициар этого блока Соединенные Штаты могли как бы немножко обострить эту ситуацию, тем более не все у них сейчас в порядке с, скажем, на Ближнем Востоке, но, а с другой стороны, могло вполне быть целенаправленное такое решение для того, чтобы, скажем, раздергать тот же самый Иран и в другом направлении. То есть мы прекрасно помним, да, когда Иран уже грозился выполнить, скажем, ответные удары ввиду того, что Украина нанесла удар по Ирану, но вместе с тем это все как бы немножко заглохло. Сейчас эту тему пытаются раздувать. Вот удары по этим грузам вполне возможно один из винтиков того процесса и механизма, который происходит.
2: А вот я как раз хотела спросить про ответные меры, вот в данном случае, про ответные меры Ирана конкретно. Могут ли они быть?
3: Ну, смотрите, если мы говорим о технических возможностях Ирана, то они вполне осуществимы. Mm-hmm. В том, что у Ирана есть сейчас боеприпасы, которые по тактико-техническим характеристикам спокойно достигают Киева. Тем более, если мы возьмем, скажем, дружественные страны, в том числе Российскую Федерацию, я думаю, что мы не обратим внимания на очередные ракеты, которые будут лететь в сторону Киева. Ну, а вот сейчас, как это все будет происходить, это глобальная игра, скажем так, и шахматная доска, где сейчас активно переставляют фигуры как Соединенные Штаты, так и Российская Федерация. Иран в этом вопросе точно так же сейчас играет ключевую роль.
2: Угу. Спасибо. Также хочется еще, знаете, обсудить вот такой очень важный на самом-то деле момент. Мы сегодня это обсуждали вместе с коллегами. Сейчас хочется услышать ваше мнение по этому поводу. Гуманитарная составляющая конфликта, она сейчас на самом деле остается в центре внимания очень сильно. И состоялся новый обмен пленными по формуле 103 человека. И также Яна Лантратова заявляет, и депутат Яна Лантратова сообщает о том, что Россия готова обменять более 220 осужденных на Украине граждан, если Киев проявит ответные меры, то есть такую же встречную готовность. Вот что вы скажете по этому поводу?
3: Ну, прежде всего, хвала, конечно, Яне Лотрантовой, поскольку очень глубоко посвящен процесс обмена военнопленными, в свое время очень активно занимался этим вопросом, и я знаю, насколько это все сложно, тяжело, очень тяжело, и там много очень факторов, которые влияют на процесс обмена, и, естественно, вот эта кропотливая долгосрочная работа привела к тому, что 103 наших ребят вернулись, как говорится, на родину, и, естественно, теперь страх той неминуемой участи, которая их ждала, а вполне незавидная участь в украинских тюрьмах ждет наших российских ребят, она их миновала. Но, естественно, сейчас Украина пытается как-то лавировать, поскольку мы все прекрасно помним, что накануне Яна Лантратова как раз заявила о том, что Украина не желает проводить именно гуманитарные вот эти все вопросы, естественно, общественный резонанс это очень большой вызвало, в том числе на территории бывшего СССР. Естественно, это все привело к тому, что все-таки несколько, скажем, пунктов...
2: Извините, пожалуйста, я немножечко вас перебью. А чем они руководствуются, говоря о том, что они не хотят этого?
3: Ну, дело в том, что на самом-то деле все прекрасно понимают немножко разность, мягко говоря, в отношениях к своим гражданам. Дело в том, что Российская Федерация-то заботится как раз о своих гражданах, а Украина относится им как к людскому резерву. Вот это вся разница во всех абсолютно аспектах и моментах. И, естественно, для Зеленского не нужны люди, которые увидели реальное отношение Российской Федерации к гражданам Украины. И, естественно, они будут это все распространять. А это как раковая опухоль, которая будет жить на Украине. Им абсолютно это не надо. Ну, моб-резерв на 103 человека им абсолютно ничего не повлияет. Более того, они прекрасно понимают, что эти люди уже больше не пожелают идти, скажем так, воевать. И, естественно, это попросту, не такой ресурс, на который бы они обратили внимание. Ну вот в политическом плане приходится, как говорится, выполнять под давлением общественным. Но
2: Андрей вот Витальевич, спасибо большое. Да. К сожалению, все время у нас с вами заканчивается. Нужно обсуждать другие темы. Но я вас благодарю за такой развернутый и интересный ответ. Ветеран боевых действий, участник СВО, военный общественный деятель, военный эксперт Андрей Марочка был с нами на связи, и мы продолжаем выпуск.

0: И снова обсуждаем заправки. Дорогие радиослушатели, вы нам пишите, если эта тема вам близка, задавайте свои вопросы. С нами на связи главный редактор онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, здравствуйте. Борис Леонидович, буквально секундочка, введу наших слушателей в курс дела. Московские заправки снова фиксируют рост спроса на бензин и сообщают о введении лимитов на продажу топлива. То есть получается так, что ситуация на рынке вновь становится напряженной или нет? Расскажите, пожалуйста, ваше мнение, детали интересные. Буквально вчера, наверное, возможно, позавчера разговаривала тоже с экспертом на эту тему, и тогда еще вроде бы мы говорили о том, что все наконец-то стабилизируется. Плюс ввели евро-2, евро-3, и вроде все к сентябрю уже должно было прийти в норму. А сейчас вот снова лимиты. Почему так?
1: Ну, полный объем информации мы с вами не имеем, поскольку еще в 2023 году введен запрет правительством на всю информацию, связанную с добычей, переработкой, экспортом и так далее, нужно пользоваться какими-то странными путями для сбора. Но причин 6 августа атака на Ярославский НПЗ, сообщалось о пожаре, нарушение работы предприятия. Не исключено, что кто-то из заводов вышел на планово-предупредительный ремонт. Нельзя постоянно перекладывать. Комиссия под руководством Александра Новака постаралась сделать так, чтобы не все ремонты одновременно проходили, как это у нас обычно было. Но рано или поздно проблемы накапливаются, надо приводить предприятия в порядок. И, судя по всему, рязанский НПЗ на плановый предупредительный ремонт вышел, но это, разумеется, не точно. Вот, собственно говоря, такая конструкция. Ярославский НПЗ нет, Москву и область не поставлял. До последнего времени, когда был дефицит, Ярославский НПЗ стал поставлять. Сейчас он вышел из строя, значит, этот приток в Москву вышел из чата. Теперь уже надо не из Ярославля, а в Ярославле что-то поставлять, чтобы там проблем не возникло. Ну и, разумеется, проблема логистики, которую надо менять буквально на ходу. Несмотря на все разговоры о цифровизации и автоматизации, мы видим, что получается.
0: А вот здесь вопрос сразу от слушателя. А стоит ли ожидать дальнейшего роста цен на бензин? Как вы думаете, бензин, дизель?
1: С дизелем я не видел, чтобы были какие-то проблемы. У нас очень хороший запас, понятно. Из 100% производимого бензина нам хватало 50%. То есть запас хороший, а вот лимит по бензину 10%, но явным образом маловато.
0: Но также я вижу комментарии, некоторые задаются вопросом, почему независимые АЗС первыми, как правило, сталкиваются с таким дефицитом, сетевые еще держатся. Возможно, вопрос для кого-то очевиден, но, видите, не для всех. Могли бы вы тоже вот здесь, может быть, рассказать как-то более детально?
1: Перерабатывающие заводы, если у них есть свои сети АЗС, то сначала решают свои проблемы. И только избирки продают, если прямо противоположно не указано правительственной комиссии. Сначала себе, потом всем желающим. Как бы вот так. И поскольку они поставляют своим АЗС, у них отлажена логистика, здесь проще. Если появляются независимые, то им сначала надо договориться, потом придумать, как доставить. Поэтому они вот в такой зоне риска постоянно и находятся.
0: Борис Леонидович, а вообще насколько справедливы опасения некоторых людей, что в Москве может повториться дефицит? Возможно ли это, как вы думаете?
1: Ну, я думаю, что эти вопросы надо где-то в Генштаб задавать. Какова вероятность того, что кто-то опять куда-то прилетит? Что я могу ответить по этому поводу?
0: Ну, в общем, что делать простым водителям? Может быть, вы дадите какую-то рекомендацию, ваше мнение, ваш совет, запасаться топливом или нет? Вот сейчас просто не паниковать. И, возможно, кстати, вот я думаю, очень многие эксперты в прошлый раз говорили о том, что эти очереди и весь этот дефицит, он во многом искусственно создавался, потому что люди как раз нервничали и запасались. Вот что вы думаете по этому поводу?
1: Я думаю, что вот эта волна ажиотажа, хватает чемодан, вокзал уходит, прошла. Да, было сначала неожиданно, непривычно, но сейчас все-таки, по-моему, мы смирились с тем, что СВО – это, к сожалению, не только линия боевого соприкосновения. Те проблемы, которые тоже достаточно очевидны, заканчиваются в августе. Сейчас начнутся возвращаться на рабочие места отпускники, студенты и так далее. В Москве спрос вырастает в начале сентября. К этому надо быть готовым, и я надеюсь, что комиссия под руководством Александра Новака тоже это прекрасно знает, статистика не скрывалась никогда.
0: Спасибо вам огромное. Да, действительно, будем надеяться, что все будет готово к сентябрю. Главный редактор онлайн-журнала «Геоэнергетика.Инфо» Борис Марцинкевич был с нами на связи, и мы продолжаем выпуск.

0: каждый 10-й торговый центр в России может закрыться или сменить профиль. Вот такую статистику нам дают аналитики, прогнозируют это аналитики. И сейчас подробнее обсудим эту интересную тему вместе с председателем Общероссийского движения предпринимателей. Андрей Ковалев с нами на связи. Андрей Аркадьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот я читаю некоторые причины, которые перечисляют. Это рост онлайн-торговли, изменение потребительских привычек, экономические условия. Как вы думаете, отразится ли это как-то все действительно на торговых центрах? И есть ли какая-то статистика? Я вот хожу по торговым центрам, и там такие толпы людей. Я и подумать не могла, что что-то может закрыться. Но может, это определенные торговые центры на самом деле.
1: Смотрите, я коммерческой недвижимостью занимаюсь где-то с конца 90-х. И лет 7-8 назад я заметил, что торгово-развлекательные центры начали превращаться в развлекательно-торговые. Там стало открываться больше ресторанов, детских центров там и так далее, и так далее. Почему? Потому что уже тогда было удобнее купить в интернете там обувь, одежду. Ну, действительно, вы приходите в обувной магазин, там, ну, выбор там для вас, там, 10-15 там, ботинок, да? А в интернете их тысячи, тысячи, и вам привезут, все, померите, размер не подошел. И это начало влиять еще 7-8 лет назад. Процесс ускорился, потому что коронавирус, если вы помните, торговые центры были закрыты, а люди все открыто, спокойно заказывали, курьеры привозили. Значит, бурное развитие Валберисов, Озонов, Авито привело к тому, что действительно торговые центры начали... В Москве просто закрываются и под снос жилье. Вот у меня был Подсолнухи торговый центр, значит, продал, да, там уже жилые корпуса стоят. И это стало распространенным явлением. В последнее время... Значит, так называемые термы, это такие спа-комплексы с бассейнами, банями, значит, практически во всех торговых центрах начали открываться, занимая пустующие площади. И, судя по всему, это объективный процесс, может быть, на который повлияют вот эти последние кошмарные террористические события. Уже 16 логистических центров Валберес пострадало. Может быть, вот это как-то повлияет, и люди вернутся, может быть, там, в торговый центр. Хотя в это трудно поверить. Вы сказали, что вы были в торговом центре, и он был заполнен людьми.
0: Да.
1: Это очень редкий, там, может, там, не знаю, там, авиапарк, там.
0: Вот,
1: а обычно
0: да,
1: я таких видео очень много снимаю, значит, иду в торговый центр, и ни одного человека нету. Ну, там, в детский, там, детскую площадку, там, с ребенком, да. Приезжаю, пустой абсолютно торговый центр. И таких, к сожалению, все больше. А налог на кадастр колоссальный. Вот многие не понимают, почему такие высокая аренда. 25% в обороте торгового центра занимает налог на кадастр. Просто безумного размера. И арендодатели вынуждены, потому что, значит, поддерживать уровень арендной платы, хотя это очень тяжело делать в последнее время. Арендаторы тоже умеют торговаться. Их не так много сейчас. Рынок арендатора, значит, ну, ушли, вы помните, ушли, много западных марок ушло.
0: Да.
1: Значит, вернувшиеся, это, к нам зашли новые, там, турецкие, там, и так далее, они тоже ушли, уже уходят активно. Вообще, торговые сети закрываются, магазины закрываются. Кстати, покупательская способность населения падает, это тоже факт. России нужны мощные экономические реформы. Россия самая богатая страна в мире. Россия вперед!
0: Андрей Аркадьевич, я вас поняла, это потрясающие лозунги. А как вы думаете, какие реформы возможны здесь, вот в формате нашей с вами темы, которую мы сейчас обсуждаем? Может быть, есть какие-то успешные примеры трансформации торговых центров в культурные или общественные пространства, чтобы люди не теряли работу, доход?
1: Смотрите, ну, во-первых, надо резко снизить налог на кадастр. Это, ну, просто иначе мы похороним торговые центры. Ну, кстати, это речь идет о во всей коммерческой недвижимости.
0: А простите, пожалуйста, Андрей Аркадьевич, я вас, можно, немножечко перебью сразу. А торговые центры приносят прибыль государству?
1: Конечно, они платят огромные налоги.
0: Вот налогами как раз и приносят.
1: Конечно. Ну, если мы же не хотим, чтобы у нас Москва в Детройт превратилась. Значит, мы должны наши красивые здания, нашу шикарную Москву сохранить, сделать еще лучше. У нас налоги где-то в 3 раза выше, чем в Нью-Йорке. Завышена безумно
0: вот
1: кадастровая стоимость. Это ужас. Абсолютно непродуманно в свое время ввели этот налог. Ну ладно.
0: Короче, это недавно или это давно делать. Уже так происходит?
1: Это ввели в 2014 году.
0: В 2014 году.
1: И это был ужас. И вот смотрите, ну и плюс, конечно, реформы нужны для того, чтобы народ богател каждый год, чтобы народ покупал, тратил деньги. И тогда все это будет расти. Вы знаете, я такой проповедник честного малого бизнеса. Но малый бизнес, вот он открыл маленький магазинчик, да, потом открыл второй, третий, потом, как Сергей Галицкий в свое время, потом целую сеть. Сейчас это невозможно. Малый предприниматель никогда не станет миллиардером сейчас, к сожалению, к огромному. И вот это надо менять. И, конечно, и для малого бизнеса тоже налоги надо снижать. И ставки по кредитам неподъемные 30%. Бюрократия дикая просто. Вот я сейчас в усадьбе Гребнева своей нахожусь. 5 лет я согласовывал газовую котельную. 5 лет. Ну, это же это невозможно. Вот я хочу на острове дорожки проложить. Да людей, чтобы люди гуляли.
0: Андрей Аркадьевич, все, к сожалению, у нас с вами 5 секунд. Спасибо. 33
1: миллиона рублей.
0: Спасибо, спасибо вам огромное. Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев был с нами на связи. Слушайте «Радио Спутник», не переключайтесь, мы вернемся.

0: Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Узнать за 90 секунд. 2 февраля 1943 года руководством СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны». Награда стала данью признания заслуг людей, не щадя жизни сражавшихся с захватчиками на оккупированных территориях. Первым ее кавалером стал Ефим Осипенко. В ряды РККА он попал в 18 лет. Участвовал в советско-польском конфликте. Демобилизовавшись, служил в милиции. Был начальником отделения. За доблесть его хвалили еще в мирное время. Эти качества пригодились на войне. В партизанском отряде Осипенко возглавил мобильную группу подрывников. В декабре 1941 года партизаны разведали, что немцы готовятся отправить в сторону Москвы эшелоны с живой силой, техникой, имуществом и боеприпасами. Около одной из станций партизаны заложили под рельсы взрывчатку. Детонатором должна была служить противотанковая граната. Она не взорвалась. Времени оставалось все меньше. Состав приближался. Ефим Осипенко приказал группе укрыться, сломал шест с железнодорожным указателем. Наотмашь ударил им по гранате. Взрывная волна вместе с путями подняла на воздух самого Осипенко. Его изрешетило осколками, герой потерял зрение, но остался жив. В результате операции немцы бросили 350 вагонов с военными грузами. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Владей.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил, что у Штатов остались возможности для новых драконовских санкций против Ирана на случай, если сделка не будет достигнута. Он также отметил, что морская блокада Исламской Республики действует со 100% эффективностью. При этом американский лидер уверен, что Ормузский пролив в будущем не будет иметь такого же значения для поставок нефти, как раньше, на фоне роста добычи и экспорта нефти из США. Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил скандальные слова министра национальной безопасности Израиля Этамара Бен-Гвира об убийствах в секторе Газа, передает агентство Рейтер. Как писала газета Financial Times, Бен-Гвир в ходе подкаста с бывшим заложником Хамас Робом Брославски заявил, что израильским военным в секторе Газа следует совершать от 30 до 40 точечных убийств за ночь. Министр добавил, что некоторые люди в Газе якобы не заслуживают жизни. Издание «Политика» сообщило, что после заявлений Бен-Гвира депутаты Бундестага призвали Евросоюз ввести против него санкции. Власти Германии намерены выделить 50 миллионов евро на ремонт саркофага Чернобыльской АЭС, который был поврежден в результате удара беспилотника в феврале прошлого года. Об этом пишет газета «Хандельсблат» со ссылкой на министра окружающей среды ФРГ Карстена Шнайдера. В день старта Мюнхенской конференции по безопасности появились кадры удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. АЭС «Пакш» может полностью заработать 27 или 28 августа. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. По его словам, благодаря мерам, предпринятым правительством, уровень Дуная в районе АЭС удалось поднять на 15 сантиметров. Мадьяр заявил, что правительство приняло решение построить плотину у АЭС и затопить две баржи, чтобы поднять уровень воды в Дунае. С вечера понедельника на «Пакш» была запущена вторая турбина из восьми. Скульптуру участника спецоперации установили на Аллее Славы в Кирове. Об этом сообщает городская администрация. Мемориальный комплекс Аллеи Славы обустраивают возле областного дома народного творчества. Кроме того, на аллее обустроены пешеходные дорожки из брусчатки, посеян газон, высажены деревья и кустарники. Мемориальная зона обустраивается в Кирове по поручению губернатора Александра Соколова. Открытие запланировано на первую половину сентября. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Поговори со мной.
2: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». И сегодня у нас в студии Артем Павлов, психолог, эксперт по анализу поведения. Артем, я вас приветствую. Попытаемся с вами проанализировать поведение окружающих людей. И начнем с самого, как мы с вами до записи обсудили, распространенного мифа о том, что так называемая о психологической совместимости людей. Вы говорите, что это неправда, никакой этой психологической совместимости людей нет. Почему?
3: Ну, не совсем так. Просто когда мы говорим об отношениях, то психологическая совместимость является, как это, такой хорошей, качественной опцией, но не является основным горизонтом для создания крепкой вот такой семьи. А так как психология довольно хорошо сделала себе маркетинг за последние там лет, так 70, то вот с этой психологической совместимостью носятся как с писаной торбой, потому что это, в общем, удобно, и можно, в общем, на этом неплохо зарабатывать.
2: Но и часто расстаются, наверное, да, из-за этого?
3: Не из-за этого. Думают, что расстаются из-за этого, а расстаются на самом деле не из-за этого. А давайте такую простую схему соберем. Есть 4 сущности, которые управляют поведением человека. Ну, такие глобальные. Я сейчас не буду приводить отсылки к научным трудам. Они есть. Просто давайте воспримем это как вот некую модель, да, базовую. Угу. 4 сущности. Значит, первое – это базовые преднастройки Homo sapiens. То есть мы вид люди, у нас есть некие базовые преднастройки, которые глубоко-глубоко зашиты у нас в головушке, и взаимоотношения я в паре, если это люди, ну, так сказать, адекватные, да, ну, в полной мере, так сказать, люди, они будут во многом определяться вот этими базовыми преднастройками. Вторая функция, вторая сущность – это психотип. Вот та самая психологическая совместимость или несовместимость, которая может быть основой или приятной опцией для нахождения взаимоотношений. Чем лучше мы знаем своего партнера, тем, соответственно, нам проще его понимать. Есть принцип схожести, есть принцип дуальности. То есть принцип схожести, когда, вот знаете, вот пара, да, они одинаковые. И вот мы смотрим, ходят одинаково, смотрят одинаково, даже зачастую не будучи кровными родственниками, да, ну, муж с женой, обращали внимание, они даже лицами становятся похожи.
2: Бывает, да, ну, одеваются одинаково там.
3: Знаете почему? Вот лицевая перцепция. Когда мы общаемся с человеком на эмоциональном уровне, то есть мы его хорошо, ну, как бы воспринимаем глубоко, то мы считываем его микровыражения. Microexpressions, да, наверное, кто-то читал, может быть, Пола Экмана, вот это, обмани меня, вот это все, mm-hmm. да, помните? Для того, чтобы понять микроэмоцию, которая там на 0,25 секунд, 0,15 там на лице возникает, нужно ее повторить. Поэтому, когда люди повторяют одни и те же эмоции друг у друга, постоянно много времени проводя вместе, у них мимические мышцы соответствующие, их тонус повышается, и люди становятся физически... Ребенка отправили на лето к бабушке, он вернулся, господи, на бабушку похож. Да?
2: Ну, да.
3: Вот. Потом какое-то время проходит, и раз, фу, отпустило, вроде на бабушку больше не похож. То есть это простые такие психологические вещи. Вот. То есть психотип – это 5 качеств личности, 5 доминирующих качеств, которые, ну, условно, там, более выражены, чем другие. Не будем сейчас углубляться, как они формируются. Там, к 5 годам, до 14 они там подшлифовываются.
2: Давайте перечислим, какие 5.
3: Нет, любые 5. Их может быть несколько. Там, я не знаю, там целеустремленность, педантичность, коммуникативность, там, системность, организованность и тревожность. Там вот 5. Угу. У вас это 5 своя, у меня это 5 своя. Вот ребят, которые тут сидят, 5 свои. И если мы понимаем эту 5, да, вот для чего нам психодиагностика такая бытовая, то нам, ну, понятно, что вот надо тапочки ставить все время вот в одном месте. Потому что если я буду не в одном месте ставить тапочки, то у моего партнера будет возникать фрустрация.
2: Начнется тревожность, скажем так.
3: Тревожность, фрустрация, конфликты и так далее. Понимаете, вот она, простая история. Третья сущность – это идеология, ценности, то, во что мы верим. И вот, забегая чуть вперед, вот это основной уровень. У нас одни социальные цели – когда мы одинаково представляем, у нас мировосприятие похожее, тогда на базе этого мировосприятия, совместной постановки целей жизненных и движения к этим целям, вот на этом больше всего строятся отношения в паре. Если этот уровень разваливается, то никакие соответствия там, психотипов нас не спасут. А еще есть в психотипах принцип дуальности, то есть принцип взаимодополнения. Лед и пламень. Боксер и королева, да? Самые распространенные пары, да, такие вот там школьные. Они же разные абсолютно. Почему вместе? Взаимодополняющие.
2: То есть немножко взаимоисключающие вещи получаются, потому что вроде здесь должны быть похожи, да, и становятся похожи партнеры, а тут вроде бы они должны быть разные.
3: В зависимости от 5? Есть, да. То есть есть 5, которые базируют свои отношения на принципе схожести, а есть 5, которые базируют свои отношения на принципе дуальности. То есть зависит от того, у кого какая 5. А самое главное – это вот уровень социальных ценностей, уровень социальных целей. Вот кто-то говорит, фу, она вышла за него, потому что он богатый мужик. Ну и что? Ну это отношения, в которых нет лжи. Он покупает себе красивую девчонку, она выходит замуж за мужика, который на 30 лет ее старше, но при этом она знает, что она получит взамен. Если в этом горизонте у них честные взаимоотношения, а судьи кто?
2: Горизонт, в данном случае, это их какие-то цели или как?
3: Горизонт – это ценностный горизонт, то есть социальные цели. И когда у них одинаковые социальные цели, когда они схожи, когда они честные в отношении друг с другом, вот это самый крепкий социальный клей. Потом остается еще сущность – тактические факторы. Тактический фактор – это состояние здоровья. Вот там день цикла. Ну, это выспался, не выспался, огромное mm-hmm. значение имеет. И так далее, и так далее. Тактические факторы, да, тоже влияют. Влияют, но тактическими факторами невозможно развалить отношения. они все равно будут, либо социальный уровень их будет держать, либо не будет. Ну и опыт, естественно, опыт. Мы его можем по-разному проживать, и те социальные паттерны, которые у нас наработались, естественно, мы их всегда, если даже отношения меняются, мы их из одних отношений благополучно перетаскиваем в другие. Я думаю, что...
2: Ну, то есть можно сказать, что если люди в паре не ругаются, то, значит, у них цели совпадают, несмотря там, на какие-то там условные разницы в возрасте, в социальном положении, там еще в чем-либо, в занятиях.
3: Если у них, перевернем эту вашу сентенцию, если у них совпадают социальные цели, то они всегда смогут договориться, и они всегда смогут сохранить свои отношения в паре. То есть у них всегда есть базис для этого, всегда есть для этого основа.
2: Вы начали говорить про архетипы и вспомнили даже несколько примеров, там вот про богиню, я уж не помню там кого. Давайте тогда их перечислим, основные, вот что вы... мы могли ориентироваться в них.
3: Опять же, пусть наших зрителей не пугает несколько категоричный и, может быть, даже механистический такой подход к структурированию личности и отношений, но, опять же, есть некие базовые предустановки, эволюционные предустановки, которые мы можем видеть в современных людях, а систематизация нам нужна всегда для того, чтобы нам было проще разбираться. Ну, пойдем вот по-простому. С чего начались люди? Люди начались с охотников-собирателей. Какой охотник хорош? Вот перечислите качества личностные, которые должны быть у охотника, чтобы он был классный охотник, потому что это будет определять его выживаемость. Угу. Какой должен быть охотник?
2: Ну, вероятно, он должен быть целеустремленным.
3: Раз.
2: Всегда получать то, что хочет.
3: Ну, то есть, несмотря ни на что, вопреки всему, должен доходить всегда до результата. Такой результатник. Два.
2: Наверное, у него не должно быть чувства жалости к тому, за кем он находится.
3: Довольно холодный должен быть такой, да?
2: Расчетливый.
3: Расчетливый, холодный. Можно сказать, безэмоциональный. Три.
2: Ну, наверное, он должен знать животный мир, где он находится, чтобы понимать, кого он должен убить.
3: Он должен быть информированный, то есть он должен быть педантичный, он должен быть вот такой как бы усидчивый, усердный, да, для того, чтобы достигать своих целей. А теперь смотрите. Те охотники, которые соответствовали, у которых были эти качества, их выживаемость была, соответственно, выше. Берем первый срез, первый горизонт, базовый, Homo sapiens. Соответственно, эти охотники смогли свою генетику дальше передать. У эволюции как...
2: Все просто.
3: Да, все просто. У нее только один инструмент, но посмотрите, как прекрасно он работает. Да? Значит, тот, кто красиво рассказывал, как он бежал, как он кидал копье, как там зверь рычал, но при этом он ничего не принес домой покушать. Ну, вот, собственно...
2: А он художник, значит, или как, я не знаю, ну, его архетип называется.
3: Еще до художника это дожить, потому что кто-то же его покормить должен, потому что изначально люди мигрировали за животными малыми семьями, то есть малыми группами. Поэтому первый архетип, пожалуйста, архетип охотника. Целеустремленный, холодный, волевой, такой самоуверенный, потому что он достигает своей цели, несмотря ни на что, вопреки всему. Посмотрите в современный мир. Увидите вы там охотников? Конечно, увидите.
2: Да,
3: вот они, классические достигатели. И не надо придумывать какие-то сложные концепции, потому что это базовый, совершенно вот базовый эволюционный уровень, архетипический.
2: Но ты же не рождаешься с каким-то архетипом, ты его, получается, приобретаешь?
3: Дальше все... Сейчас я расскажу. Там просто все смешалось потом. Mm-hmm. Кто рядом с таким охотником может выживать? Женщина какая должна быть? Чем она занимается? Собирательство, дети, домашнее хозяйство. При этом достаточно она должна быть самостоятельной, потому что муж на работу. На работу ушел, да? И может и не вернуться. Может вернуться, а может не вернуться. Вот. Архетип матери. Служение. Архетип служения. Служение мужу, служение семье, служение своему клану. Это не слабый тип. Но это архетип матери. У кого-то архетип матери более развит в современном мире, если берем, и она, соответственно, интуитивно ищет своего охотника. Опять, сейчас это, ну, мы берем такие категоричные, да, истории. В современном мире оно достаточно размазано все, потому что у нас сейчас напрямую не зависит от выживания. То есть все смешалось тогда, когда это перестало зависеть от выживания. То есть у нас немножко охотник, немножко защитник, немножко то, немножко сё. Мужчины с архетипом матери. Видели вы? Вот те, которые в декрет уходят с детьми. А жена на работе, значит, там...
2: Они поменялись ролями,
3: получается. Да, да. А жена на работе там голову откусывает у себя в корпорации там всем. А он как бы дома сидит с детьми, блинчики печет. Вот есть такое? Есть. Понятно, почему. Дальше человечество развивается, начали оседло жить, появился другой архетип, архетип защитника. Защита территории. Чужой земли мы не хотим ни пяди, своей вершка не отдадим, кто с мечом к нам придет. Это классические такие архетипические паттерны среднерусской равнины. Вот, вот оно наше родное, скрепное. То есть не надо к нам, не суйтесь к нам. Мы тут сами себе разберемся, землю свою распашем, все у нас будет нормально. Кто рядом с таким архетипом выживает? Архетип хозяйки. Вот они, он хозяин в гараже, она хозяйка на кухне. А у меня есть такие знакомые, он вообще, не, они 30 там, с лишним лет уже прожили вместе, он вообще никогда не знал, где какие продукты, и что. Он приходит на кухню, садится, ему ставится тарелка. Все, вопрос закрыт. Можно так жить? Можно, но не только так. Можно жить вот так, по-другому, с разными сценариями. Вопрос понимания своего архетипа, вопрос понимания архетипа своего партнера. Если мы уходим от какой-то такой вот феноменологической психодиагностики тонкой, да, вот там пятерочку не ищем, а вот смотрим какими-то такими крупными мазками. Кто вырос в семье, в которой родители были защитник и хозяйка, те никогда не забудут тапочки, которые должны ставиться в одно и то же место всегда. А водичка, которая под мыльницей, должна все время вытираться.
2: Если ты не попадаешь под какой-то архетип, ну, скажем так, вот в какие-то рамки не вписываются, не вписываешься. Бывают же такие случаи?
3: Любой человек не вписывается в какие-то рамки. То есть вот есть популяция, есть там в ней какие-то там когорты, да. Но сейчас в нас, в любом среднестатистическом человеке, в той или иной степени представлено там условно там 2-3 архетипа. В зависимости от контекста нашего социального, они, ну, в некотором смысле, перехватывают, что ли, друг у друга управление в зависимости от ситуации. Вот, предположим, видели вы такое, когда женщина дома мягкая зайка, а на работу приходит и, значит, всем выдает по первое число. Компенсация. То есть у нее один архетип проявляется в одних социальных контекстах, другой архетип проявляется в других социальных контекстах. И это нормально. Вопрос, как вы эти истории стыкуете с вашим партнером. Ну, как бы, самая страшная встреча для человека какая?
2: Самим с собой, говорю, да.
3: Вот. То есть познай себя, и тогда ты сможешь познавать и других. Ну, конечно, стоит, и имеет смысл заниматься психодиагностикой и самодиагностикой, но чтобы что? Какую цель мне кажется?
2: Ну, чтобы тебе было лучше, наверное, да? Или...
3: Конечно. Как это у Кемпинского, да, моего любимого, такой психиатр был польский, у него 3 базовые стратегии миграции психики, да, поведения. Это стратегия «от», стратегия «к» и стратегия «над». То есть ты всегда или идешь от того, что тебе не нравится, либо ты идешь к тому, что тебе хочется, или ты предполагаешь, что там тебе будет комфортно и приятно, да, или ты пытаешься поменять правила социального взаимодействия, правила этого мира. Вот в рамках этих 3 стратегий все и происходит.
2: Ну вот то, что вы перечислили, защитник, охотник или там охотница, тут можно менять.
3: Да, совершенно верно, гендер можно менять.
2: Мать, хозяйка, такие, ну, скажем так, все-таки положительные примеры. А есть же такие, наверное, архетипы с отрицательной коннотацией? Ну там условный медведь, лежащий все время в своей норе.
3: В 90-е годы, в конце 90-х, я занимался декриминализацией города Екатеринбурга. Я служил в уголовном розыске в отделе по раскрытию убийств. То есть вот как раз вот фильм «Антикиллер», это вот те времена, как раз вот, вот

0: правил, защитника законов, либо он может проявляться в сторону антисоциальную. Точно так же и в отношениях. Одно из самых... Ой, хорошо, что я успею и смогу это сказать в вашей передаче. Это то, что я стараюсь сказать в каждой своей там лекции. Самая распространенная ошибка, которую совершают женщины при выборе мужчины, и не только в России, это вообще мировой бич абсолютный. Они принимают агрессию за силу, а это не так. Агрессивные мужчины – это мужчины с высоким уровнем активности, но при этом низкой самооценкой. И это почти всегда потенциальные изменники, и это почти всегда домашнее насилие. А самое страшное, что таких мужчин выбирают женщины со слабым типом нервной системы. То есть те, которые ищут покровительства, ищут защиты. А вместо того, чтобы найти защиту, они получают домашнее насилие. То есть получают давление, подавление психики, из-под которого потом уже им зачастую выскочить очень сложно.
1: Так, а сила это что?
0: Сила это про справедливость. Да, берем и на досуге смотрим фильм «Сита и Рама». Или читаем что-то из индийского эпоса, да, там что-нибудь там, Рамаяну, да. Сила, она настоящая, да, она всегда для защиты, она всегда для защиты правил, она самосдерживающая. А агрессия, она всегда стремится к доминированию. То есть почему мужчины агрессивные изменяют своим женам? Не потому что жена что-то сделала не так, а потому что ему надо все время внутри себя, себе доказывать, что он настоящий мужчина. Низкая самооценка при высокой агрессии.
1: Я просто пытаюсь вот на практическом примере представить этого мужчину, когда вот он демонстрирует свою силу, но при этом является агрессивным, да? Это как проявляется? Ну, то есть, допустим, я понимаю, что он хочет там кого-то накричать, это значит, получается агрессия, а если он...
0: Доминировать.
1: А как можно доминировать неагрессивно?
0: В неочевидных ситуациях. Ну, там вот эти все конфликты на дороге.
1: Везде получается.
0: Конечно. Потому что у него все время зудит внутри вот это вот разбаланс. Он все время, ему все время нужно доказывать, что он мужик.
1: Ну, то есть сильный человек не будет кричать все время, какой он сильный, а просто примером, да, покажет?
0: Он сделает в нужный момент то, что нужно сделать. Он не будет об этом кричать и не будет инициировать конфликт, чтобы что-то кому-то доказывать. Это вот, знаете, как вот про отношения. Как понять, что у вас в отношениях что-то не в порядке?
1: Это любимый вопрос многим.
0: Вот если у вас возникает потребность говорить об этих отношениях, обсуждать эти отношения, особенно с кем-то третьим, это значит, в ваших отношениях точно что-то не в порядке.
1: Только между собой, да, можно, наверное, или как?
0: Но вообще отношения – это же интимная сфера. Ну, она не требует... Если все хорошо, то не требуется никаких дополнительных поддерживающих коммуникаций и что-то такое. У Гоголя, помните Манилова? «Душенька моя!» Вот как они там с Чичиковым раскланивались, не могли в комнату войти, как он к своей жене относился. То есть это такая, конечно, гипертрофированная картина эмотивности. Это же как раз вот эта суперэмпатия некая, да, которая уже там, ну, в общем, за гранью и даже неприятно где-то может быть социально, но в отношениях супруг для супруги, а супруга для супруга. И если... в этом появляется необходимость что-то выяснять, это уже значит, что что-то не так. Потому что вообще...
1: Не требует обсуждения.
0: Победили, не требует, да, не требует. Точно так же, как я всегда очень, ну так, с некой такой ухмылкой внутренней, да, усмешкой, может быть, не очень правильно, это не очень психологично, отношусь к различного рода публичным личностям, которые обсуждают жизнь или менторствуют на тему отношений. И в качестве примера, значит, все время свои отношения таким образом так сказать, показывают. Но это говорит о чем? Это о том, что там вот...
1: А что-то не так, нужно проговаривать,
0: бурлит,
1: да.
0: Там что-то, да, что-то там бурлит, надо...
1: А вот говоря о том, как люди себя показывают, да, у меня иногда... Ну, или я обращаю внимание, когда, опять же, я уже сказала это слово «я». Вот когда, как часто человек использует слово «я» в письме там, или в своей речи. А это о чем-то говорит? Вот эта чистота подчеркивания, что я сделал, я организовал, я сказал, я и прочее. И нужно ли так делать?
0: Ну, эгоцентрическая составляющая, да, направление внимания на себя, это тоже одна из пятерки. Привлечение внимания к себе как к личности для получения социально желаемых оценок. Плохо это или хорошо?

0: Конечно, это неплохо и нехорошо. Все зависит от контекста. Если бы у нас не было людей, которые умеют красиво говорить, привлекать к себе внимание, собирать вокруг себя, быть лидерами мнения, быть некими референтными точками для трансляции каких-то ценностей, ну, наверное, нам было бы сложно. Вот в университете, да, в институте вы учились, и был вот у вас преподаватель, да, профессор заслуженный, который вот выходит на кафедру, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, и все уснули, да. И он профессор, у него много знаний, толк с его преподавания. А есть вот молодой аспирант, который там с песнями, плясками все на его лекции варят. То есть неплохо это и нехорошо. Вопрос социальных контекстов. Уместно это или неуместно? И как это используется?
1: А хорошо, а можно я такой совсем практически бытовой вопрос задам? Если ты хочешь, ну, с точки зрения женщины, найти себе охотника, ты как должен выглядеть?
0: А, хороший вопрос.
1: Чтобы совпало.
0: Что значит найти охотника? Охотник должен вам соответствовать.
1: Угу.
0: Охотник найдется тогда, когда вы будете соответствовать и проживать себя в соответствии со своим архетипом. Тогда охотник и появится. Его не надо находить. Ну, то есть целенаправленно. Давайте я, значит, сделаю себе, надену синий костюм, буду носить там юбки ниже колена и, значит, сделаю вот такую-то прическу, и тогда я, значит, на меня среагирует охотник. Это лицемерие не работает, потому что мозг умнее, чем все, что мы можем на ментальном уровне накрутить. Есть три уровня. Есть витальный, это архиполидариум, это наш древний мозг, да, наш этот, старый мозг, да, он там физически, они физически вот так вот друг над другом находятся. Да. Есть лимбическая система, это эмоциональный наш мозг, то, что в обычной ситуации нами управляет, то есть в стандартной ситуации, когда у нас нет угрозы жизни, нами управляет как раз вот эта средняя лимбическая система. То есть мы всегда эмоционально нравится, не нравится, мы все время живем в режиме нравится, не нравится, хочется, не хочется, нравится, не нравится. Если угроза жизни, тогда управление берет рептильный мозг, и вот он начинает действовать на рефлексах. Когда у нас все комфортно, спокойно, вот тогда можно включить третий уровень. Третий уровень – это наше ментальное сознание, это наш ум. И вот все, что мы сейчас там сейчас обсуждаем, да, а как одеться, а как накраситься, вот это все ментальные конструкции. Но если на среднем уровне и на нижнем уровне, на нижнем горизонте, да, на витальном горизонте у нас не совпадение, то эти отношения почти всегда, ну, гарантированно обречены.
1: В общем, четкой картины нету. Для каждого,
0: ну,
1: получается.
0: Нет, ну, господи, ну мы же картинки все одинаковые и все разные. Ключевой вывод. Как будто бы напрашивается, ну, хочется, вот если финалить, то финалить этим. Неважно, как вы будете исследовать себя и исследовать своего партнера, исследуйте, разбирайтесь в этом. Тогда у вас возникнет осознанное восприятие и себя, и своих отношений.
1: Спасибо большое. Артем Павлов, психолог, эксперт по анализу поведения.
2: «Поговори со мной».

0: Ослабление рубля. Контекст. С начала августа национальная валюта потеряла в цене порядка 8%. Текущий курс может принести в бюджет до конца года дополнительные 0,5 триллиона. Среди причин ослабления рубля – рост спроса на валюту для приобретения бензина за рубежом, увеличение ее покупки Минфином, ухудшение условий логистики и смягчение денежно-кредитной политики Центробанком. Экономисты также отмечают, что доходность рублевых инструментов стала хуже компенсировать финансовые риски. Держать средства в рублях для клиентов становится менее выгодно. После ряда всплесков из-за событий в Ормузском проливе пошли вниз цены на нефть. Еще один фактор давления на отечественные деньги – сокращение продажи иностранной валюты экспортерами, находящимися под санкциями. Наконец, в сезон отпусков традиционно увеличивается спрос на доллары, евро и юани. По словам Владимира Путина, в целом потребность российской экономики в иностранной валюте сейчас ниже, чем была раньше. И укрепление национальной валюты, которое наблюдалось в последние годы, не несет прежних рисков для экономики. Несмотря на текущую волатильность, рубль остается одной из самых крепких денежных единиц на рынке с начала 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве полночь, в Самаре и Ереване час ночи. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. У штатов остались возможности для новых драконовских санкций против Ирана. Власти Израиля не потерпят военного присутствия Турции в Сирии. Госдолг США впервые в истории превысил отметку в 40 триллионов долларов. Подробности далее. Президент США Дональд Трамп заявил, что у штатов остались возможности для новых драконовских санкций против Ирана на случай, если сделка не будет достигнута. Он также отметил, что морская блокада Исламской Республики действует со 100% эффективностью. При этом американский лидер уверен, что Ормузский пролив в будущем не будет иметь такого же значения для поставок нефти, как раньше, на фоне роста добычи и экспорта нефти из США. Экспорт иранской нефти практически прекратился. Об этом заявил глава Центробанка Ирана Абдальнасер Химати. Он также отметил, что, несмотря на это, у страны есть необходимые ей валютные резервы. Телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что США переходят к стратегии постепенного экономического удушения Ирана вместо прежнего курса на военную операцию. Официальные лица США сообщали, что уже на этой неделе ожидается введение нового пакета санкций против Ирана. При этом сохранится и блокада иранских портов. Власти Израиля не потерпят военного присутствия Турции в Сирии, заявил премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху. Ранее канцелярия премьер-министра заявляла, что Сирия якобы находится на грани нарушения договоренности с Израилем в сфере безопасности, допустив размещение турецких военных на авиабазе Абу-Эдр-Духур. В заявлении отмечалось, что возможное присутствие турецких военных на базе будет представлять угрозу безопасности Израиля, который не намерен с этим мириться. Израиль во вторник нанес авиаудары по авиабазе близ Алеппо, расположенной неподалеку от турецкой границы. Турция осудила удары, а спецпосланник США по Сирии Том Барак назвал их ненужной эскалацией. Госдолг США впервые в истории превысил отметку в 40 триллионов долларов. Это следует из документа американского Минфина, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Согласно представленной информации ведомства, по итогам вторника совокупное значение государственного долга США составило 40 триллионов 47 миллиардов долларов. При этом размер долговых обязательств США, находящихся на руках у населения и организации, составляет более 32 триллионов долларов, а внутриправительственные долговые обязательства – более 7 триллионов долларов. Установленный законом предел госдолга США, как следует из данных Министерства финансов, установлен на уровне 41 триллиона долларов. Активисты «Молодой гвардии Единой России» в ДНР, российские студенческие отряды и члены правительства ДНР высадили 50 кустов роз у памятника Владимира Дегтяреву, по инициативе которого Донецк получил неофициальное название «Город миллиона роз». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики Донецкой Республики. Акцию приурочили ко дню рождения государственного деятеля и провели в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Дегтярев – советский государственный деятель, который возглавлял Донецкую область послевоенные десятилетия. По его инициативе в регионе была развернута масштабная программа озеленения. Следующий выпуск новостей через час.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
4: Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, ваш любимый политолог, кандидат политических наук в студии. Сегодня все хорошо, все в порядке. Здравствуйте, профессор.
5: Все вроде ничего, жив.
4: Все в порядке?
5: Вот, да. Нет, все нормально, сегодня есть целый ряд действительно значимых медийных вещей. А, знаете, Алексей, а мне везет, я вот все время в среду попадаю, хороший день,
4: да,
5: да, есть что обсуждать. Я представляю себе людей, которые там где-то в первой половине дня ведут программы в понедельник.
4: Это да. Да. Не, ну ты в выходные тоже там бывает, что-то там случится.
5: Я выходные выходил, случаи, так, да, и, да. Но я вам так скажу, в выходные это... это очень тяжелые выходные работы для ведущего, не только потому, что это выходные. А у меня тоже, вот, например, выходных нет, я в выходные пишу, у меня нет понимания. Но это, конечно, особый жанр, и я перед людьми, которые вот не попадают на такой плотный информационный поток, я вот прям снимаю шляпу, но иногда ведь и у нас с вами получалось, что вот вроде... Да, мир большой.
4: Но на самом деле надо признаться, что август, конечно, традиционно в СМИ считается мертвым месяцем. Ну, потому что, с одной стороны, мертвый месяц.
5: Расскажите это людям
4: совершенно верно. 35 лет назад.
5: 35 лет назад.
4: А вы где были, профессор, 35 лет назад? Позвольте задать этот вопрос.
5: Во-первых, я могу сказать, где я был, я могу сказать, кем я был. Я начну с того, кем я был. Так. Я был молодым, мягко скажем, не очень умным человеком. Я, правда, и сейчас не совсем умный, но тогда я еще был не умный и неопытный. Все, что я видел, воспринималось именно через картинку. Я был и у Белого дома, я был и... Ну, то есть я был в Москве в тот момент, и у Белого дома я тоже был. Некоторые вещи мне тогда очень запомнились. Но я вам скажу, что главное ощущение у меня было не 19-го. 19-го был некий шок. Непонимание, вот эта вот пресс-конференция. Я посмотрел пресс-конференцию, я скажу, сейчас многие говорят, они все вот посмотрели пресс-конференцию, Янаева там и так далее, и все сразу все поняли. Но я не знаю, где были те люди, которые сразу все поняли, но поутру настроения были очень, прям вам скажу.
4: 20-го.
5: 19-го, да, 19-го. Очень были разные. Нет, наверное, в глубине души-то они все понимали, но внешние проявления были очень разные. Это был шок. А вот одно из главных ощущений, Это был 21-й. Идем мы с приятелем, уже, значит, все, значит, демократия победила, хунта пала, там вернулся Горбачев, вот эти все вещи. И не могу назвать, ну, потому что я у этого человека не спрашивал разрешения, поэтому, ну, свою фамилию я назову, но шли мы не одни. И он говорит, знаешь, говорит, что это такое? А я говорю, знаешь, у меня такое ощущение, что это оперетка. Вот все, что мы видели, это некая оперетта, но плохо подготовленная и крайне скверно сыгранная. Потому что, вот чтобы вы себе представляли, вот этот весь район, где сейчас жилой комплекс американского посольства, он был завален какими-то кучами непонятно чего, это называлось баррикады. Да, но уж чего привалили, и вот как-то все это было. Он говорит, это оперетта, которая сыграна. Я вот запомнил вот на всю жизнь. Этот человек потом, это довольно известный человек, но не могу просто назвать. Этот человек сказал такую фразу, я запомнил всю жизнь. Это оперетта, которая поставлена и сыграна для будущего среднего класса, а самим средним классом, для того, чтобы он запомнил некий отсекающий момент между прошлым и будущим. Этот человек ошибся. Могу сказать, что этот человек ошибся, потому что я очень с близкого расстояния, не изнутри белого, того же самого, между прочим, Белого дома, но опять извне наблюдал события трагического октября 93-го года. И вот скорее они были отсекающим. Но с точки зрения насыщенности новостной политики, да, тогда это был, конечно, это был один из пиков. Но я тогда в страшном сне не думал, что я буду работать в медиа. То есть вот для меня медиа это были чуждыми.
4: А что, давайте вспомним, это же хорошая история. Но все равно у нас там, конечно, новости есть, мы успеем. 25 лет. 25 да. лет, 91-й год, кто спрашивает, наш с античного постоянный Константин, значит, спрашивает, сколько лет было. 25 лет было профессору, значит, вот в 91-м году.
5: 25 лет.
4: Так, о чем мечтал? Только честно, значит, потому что сейчас, вот я вчера буквально тоже с соседом стоял, он активный участник, вот это все. Значит, и у него был несколько извиняющийся тон. С одной стороны, понятно и про величайшую катастрофу, и про те последствия, которые мы до сих пор, значит, переживаем, и прочее, прочее, прочее. Но я не смею винить людей, которые были тогда и у Белого дома, и в принципе, да, но мне понятны они. Они мне понятны, я понимаю их. Вот давайте про себя, профессор, значит, только вот это, вот 91-й год, 25 лет, впереди жизнь, молодой, но уже не такой, чтобы прям молодой-молодой подросток, уже молодой мужчина.
5: Ну, я уже, что называется, жизнь в одной стране с жарким и сухим климатом посмотрел, я не скажу, что я вот сейчас не буду изображать, что я был там потертый, нет, я никаким потертым не был, и я был, конечно, гораздо большим идеалистом, чем сейчас. Но у меня была мечта, она на тот момент, я дописывал кандидатскую диссертацию, и я могу сказать, что я сейчас эти листочки иногда нахожу, вырезки, ну, тогда вот этих компьютеров, у меня уже был компьютер, кстати, такой, если кто-то помнит, XT с 5-дюймовой гибкой дискетой. Но все равно были вырезки из газеты, я там некоторые вещи откладывал, там... Я, конечно, мечтал, что я стану довольно быстро не только кандидатом, но и доктором наук. Кандидатом наук я стал, а докторскую я, наверное, уже никогда не напишу. Это были... Вот о чем я не думал. Давайте я начну лучше с того, о чем я не думал.
4: Хорошо, да, хорошо.
5: Не было ощущения, что Советский Союз развалится. Это было не то, что вот сейчас говорят, там американская экономика слишком большая, чтобы упасть. Ну, это некоторое время уже говорят. Это было не это ощущение. Просто вот уже были межнациональные конфликты, и все видели масштабы крови. И, в общем, идея была вот у всех. Это и очень, ну, подавляющей части людей, с которыми я тогда общался, была идея, что вот эта вот кровь межнациональных конфликтов до 91-го года, она сдержит от того, чтобы разваливать Советский Союз. Да, была конфедерация. Вы знаете, меня очень пугали Беловежские соглашения. Тут у меня, кстати, вот здесь у меня есть свидетели живые, слава богу, дай бог им здоровья до сих пор, когда вот это было анонсировано, Беловежские соглашения, новые, не Беловежские соглашения, Новоогарёвские, извините.
4: Это где Ельцин, Назарбаев,
5: да, вот это вот новый союз, да, там, да, и так далее. Да. Вот это меня пугало, потому что абсолютно четко было видно, что это создание крайне нежизнеспособной стратегической перспективы.
4: Почему? Потому что не верили им или не... Они, вот я буквально несколько дней назад, вот мне попался, значит, ролик, я с удовольствием посмотрел, как они выступали. Значит, Горбачев всем уступал, давайте. Он как бы завершал, но после него опять Ельцин, значит, вступил. Вот я тоже смотрел на них. И я тоже не верил. И я не понял, почему я не верил им. То ли они сами сомневались, то ли они не проговорили какие-то важные вещи, там не договорились. Я тоже им не поверил, даже сейчас.
5: У меня было четко, абсолютно историко-рациональное неприятие новоогарёвских этих соглашений, не беловежских, конечно. Беловежских у меня тоже было неприятие. Но это было четко исторически-рационально. Я понимал, что по факту создается конфедерация. Не, была такая конфедерация, я ее в школе учил, Сенегамбия, да. Сенегал и Гамбия. Возможно, даже юридически где-то существует до сих пор. Но она не просуществовала фактически ни минут, потому что я не понимал. Кстати говоря, у меня незадолго до этого тоже с одним, с другим моим очень хорошим на тот момент приятелем, не знаю, что с ним сейчас, вышла статья, для нас это был огромный прорыв, аж в журнале «Международная жизнь», тогда это был топовый вообще журнал, и двух аспирантов статью взяли. Это был нонсенс, но статью взяли, и мы там поставили вопрос, что в рамках конфедеративного устройства возникает многополярность угроз, многовекторность угроз. И это не решаемо в рамках единого оборонного пространства. Вот это был. У меня вот рациональный подход был. А потом был эмоциональный момент. А что такое союзное руководство вот в тех условиях, чем будет руководить? Союзное руководство, руководство Советского Союза, это при том, что у меня было... да и, честно, давайте скажем, у подавляющего большинства людей в Москве, там в других городах говорить не буду, но я думаю, что примерно то же самое было. Лютое неприятие Горбачева. То есть уже вот отвержение Горбачева как лидера, оно вот как лидера, способного принимать решения, да, это как человек, который приезжает за рубеж, что-то говорит, еще это было, это ближе к Новому году уже все разрушилось. Но как человек, который способен принимать какие-то решения, вот этого уже не было. И у меня был вопрос, а что такое будет союзное руководство в этой схеме? И как всегда говорит, вот путч разрушил... значит, новоогарёвские соглашения, Горбачев об этом говорил на каждом шагу, вот давайте выйдем, а я в одной компании, будучи, опять же говорю, не очень умным, прямо скажем, недалеким человеком, был бы далеким, карьеру бы сделал, а недалеким человеком возьми-то 91-й год и ляпни, а может, говорю, ничего, что их разрушили, и вокруг меня вдруг мгновенно образовался такой вакуум, что я понял, что я сказал что-то не то, Лёш, в том-то и дело, а то, о чем они все думали, но это неприлично было говорить. А потом, к концу года, когда Союз уже распадался, прилично говорить стало все. Тут-то все и началось. Вот. А теперь о чем оно, вот о том, что не думал, сказал, о том, что думал. Вот докторскую очень хотелось написать. Все это происходило очень через короткое время, после того, как я вернулся из стажировки, не очень долго, всего 3 месяца в Гарвардском университете, там в одном из элитных центров, Center for Science and International Affairs, ну, что называется, там, это вот действительно очень интересный опыт в жизни. А там Советского Союза уже не было. Угу. Вот в их расчетах Советского Союза уже не было. Причем не было на очень многих уровнях, в том числе и на научном уровне. Вот я уже наблюдал то, как распадается то, что называлось советология. Угу. Да, как все начинают перебрасываться на тему Китая, на тему Юго-Восточной Азии, на изучение нового исламского радикализма. И вот незадолго до этого появилась уникальная на тот момент абсолютно еретическая статья. Человек, который до сих пор жив, и я произнесу его фамилию. Это Джон Мершаймер, который опубликовал не в первом, не в журнале первого ряда, но в журнале между первым и вторым рядом научную статью, которая называлась «We will soon miss the Cold War». Это было незадолго до того, как я нарисовался в Гарварде. И, а там было сказано, что все еще только начинается. Это был ответ, ну, до известной степени, к концу истории, там некий интеллектуальный спор о том, что все еще только начинается, и распад Советского Союза приведет к очень большим. К очень большим потрясениям. И знаете, Алеша, я приехал сюда, и в значительной части, в значительной, не во всей, были люди, которые тогда уже говорили о многих очень проблемных вещах. Но я приехал сюда, а здесь был все нормалек в научной элите.
4: Но там же всплывают сейчас периодически. В научной, может быть, да. Значит, но... Там, например, Лимонова того же, да, но это, правда, 93-й, не 91-й, значит, вот знаменитый вот этот, то есть...
5: Честно скажу, но в 91-м году лишь Лимонов для меня был маргинал.
4: Но
5: в 93-м году он уже для меня маргиналом не был. Но литературное творчество, с вашего позволения, я обсуждать не буду.
4: Не будем. Не-не-не, мы не про
5: это. Но это вот, кстати говоря, это к вопросу о моей личной эволюции. А в 91-м году... Я прочитал там одну Эдичка. Его книгу, я думаю, елки-палки, это вот теперь у нас вот это будет нашей литературой, да. А в 93-м году уже я понял, что, наверное, да, наверное, какой-то исторический вот путь вот через такую литературу надо пройти. Но я говорю, вот в научной среде просто эйфория. Все будет хорошо, мы будем ездить на конференции, а все же ездили по приглашению и за счет принимающей стороны, ну, потому что денег, как вы понимаете, здесь не было. И вот эта вот эйфория, я вот насмотрел на эти все события, и одна мысль, она не моя, на нее меня навел тоже один, ныне, к сожалению, покойный человек, это мой отец покойный. Я ему сказал, вот ты понимаешь, что скоро вас не будут приглашать, да, с оплатой принимающей стороны, что вы скоро никому не будете нужны. Я подумал и тогда сказал, да, я понимаю. Но это было, не, конечно, не 90-е, там, не 19 августа, но это было вот осень. И оно так и вышло. Да, но как-то меня эта сия чаша минула, я, так сказать, спокойно прожил расставание с научной элитой тогда, это скорее в середине 90-х я с ней расстался, я сейчас расстаюсь, как вы, наверное, все знаете, с научно-образовательной деятельностью, и тоже без каких-то там серьезных нравственных потрясений и по-настоящему больших глубоких переживаний. А вот докторскую жалко. Вот я с тех пор, вот я вот все время возвращаюсь, что вот в период я защитился кандидатскую, я защитился в 92-м году. Вот у меня было лет 5, чтобы сделать задел докторский. И я его, извините, профукал. А после у меня уже пошла такая жизнь. Вот это оттуда. Вот это то наследие 91-го года, которое я, к сожалению, не реализовал. Она, возможность была, так, написать нормальную докторскую. Вот. Потом была возможность написать ненормальную докторскую, а потом и возможность написать ненормальную докторскую тоже исчезла. А сейчас уже мозги просить не те. Докторская диссертация, если меня кто слышит из молодых ученых, докторскую диссертацию надо написать до 45. После 45 это, что называется, уже по совокупности ваших мучений в науке. Ее можно написать и защитить. А написать по-настоящему серьезную докторскую до 45. Грустно, да.
4: Да, нет, не грустно. Так, ностальгия. У меня, честно говоря, ну, ладно, ребята пишут нам, слушайте, мне было 24 года в 91-м, я помню, все отлично, никто не хотел защищать ГКЧП, все уже ненавидели КПСС, никто. Все хотели демократии и капитализма, но просто никто не знал, чем это потом обернется.
5: Да, ну, потом в 93-м году, лично знаю некоторых людей, которые защищали Белый дом в августе 91-го года, они же защищали Белый дом в октябре 93-го года, только уже в других исторических условиях. Вот это то, как текло тогда время.
4: Вот, про течение времени. А прикиньте, там с 91 по 96 прошло 5 лет. Но это вообще разные, как будто бы...
5: Это разные страны.
4: Это как будто да, разные планеты даже, да? Значит, и, например, вот там с 21 года по 25 прошли 22, уже тоже там...
5: А у нас лет, тоже да. Разная страна.
4: Тоже разная, это безусловно, безусловно. Но как-то тот отрывок прошел. Но и здесь нельзя сказать. И тут даже не то, что в скоротечности или наоборот, то, что время медленно там текло в этот период. И событиями, конечно, насыщено и там, и здесь.
5: Но если все равно... я сейчас начну, у меня проблемы с памятью, я все помню. Да, я все добавляю, ты твоей карьеры не сделал, что в ненужные моменты начинал что-то вспоминать. Но если я сейчас начну называть общественно-политические силы, политические партии, общественные движения, которые тогда, вот в период, скажем, с 91-го по 95-й, уже не 96-й, в 96-м году, как все это застаканиваться начало, но с 95-го года, я думаю, абсолютно подавляющее часть тех, кто нас слушает, скажет, это где?
4: Где
5: это кто?
4: Да, да.
5: Так? Поэтому вот настолько текло время. А я все время думаю, знаете, а вот способны ли мы сейчас в нашем относительно медленном времени, что темп развития, ну, темп развития мировой, он и так очень уже высокий. А если вот этот мировой высокий темп развития начнет реализовываться у нас, вот мы как общество, мы сможем к нему адаптироваться? Ведь то постсоветское общество, про которое наговорили, ну, это фактически было еще советское общество, наговорили много гадостей, что оно то не может, там, патерналистское, иждивенческое. Ведь давайте честно скажем, оно в значительной мере в подавляющей мере в России, про другие новые государства, которые возникли на обломках Советского Союза, говорить сложно, но и кое-где и там. Но ведь оно проявило чудеса адаптивности и к темпу, и к новым экономическим условиям. Да, с издержками,
4: с очень большими,
5: но больших беса. Геополитических катастроф в России... Но ведь не про которые нам, а нам
4: Запад. Типа ядерную войну никто не начал.
5: Не ядерную боеголовку тоже никто не стырил.
4: Да. Хотя...
5: Элементов настоящей подлинной гражданской войны, ну вот был один в октябре 93-го года. Но вот я все время думаю, что потенциал социальной и политической адаптивности советской, российской части советского общества был очень высокий. А у меня все время один вопрос в голове. А сейчас? Вот сейчас поставь наше общество в эти же условия, да, или близкие к этим.
4: Думаю, что то же самое, честно говоря. Хотя за счет тут опять мы сейчас...
5: Будем надеяться на лучшее. Что нас не поставят.
4: Да, в эти условия.
5: В эти условия.
4: И в эти позиции. Значит, здесь, конечно, можно было бы поговорить про разницу, да, того и нынешнего времени, и роль медиа. И роль медиа в этом всем, которая, конечно, так сказать... Я вчера только вспоминал, дед включал телевизор, один телевизор был, значит, и шел слушать на кухню. Я хотел смотреть мультики. А это было в это время. А мне вот, ну, как, я его не понимал. А сейчас я его понимаю.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
4: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
5: Алеша Тимофеев, Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, все в студии. Так, спасибо, что пишете активненько сегодня. Ну, между собой, правда. Вопросы давайте, если есть, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, принимаем ваши сообщения. Значит, я бы сказал, что... Ну, нет, не могло бы, конечно, такого заголовка быть в 91-м году. И в 93-м нет. А в 96-м вполне себе. Значит, леваки-демократы меняют баланс сил в партии и просачиваются в Конгресс. Леваки-демократы меняют баланс сил в партии и просачиваются в Конгресс. Ну, как бы начался избирательный сезон? Как бы начался в Америце?
6: Ну, Леш, значит, давайте так по-честному. Они просачиваются примерно с мая месяца. Угу. Просто в какой-то момент... Количество просочившихся в органы власти на разных уровнях, еще пока в Конгресс на федеральном уровне никто не просочился. Угу. Так, это пока еще даже, ну, примерно расстановка фигур еще даже не завершена, по большому счету. Но уже понятно где. Но на местном уровне, конечно же, тенденция крайне настораживающая. Но настораживающее не для правых, настораживающее прежде всего для центра, для вот этого великого американского политического центра, на котором, собственно, как нам все рассказывали, все и держалось на бипартийном консенсусе, на двупартийном консенсусе, на том, что все всегда договорятся и так далее. А центр в Америке пока есть, но его уже в январе 27-го года может не быть.
5: А, значит, давайте, центр в электорате или центр в партии?
6: Нет. Центр в законодательной власти. Mm. Значит, центр в демократической партии нет уже давно. Он разорван. Но что общего, ну, предыдущий, если брать созыв, между людьми, которые всем, вообще всем обязаны клану Клинтонов, между людьми, которые всем, вообще всем обязаны произраильскому лобби, тут один помер, значит, признанный в России экстремистом, террористом и земляным червяком, он, не будем, как говорится, поминать этого человека из гигиенических соображений, но он всем был обязан произраильскому лобби, вообще всем. Да? И людьми типа Алессандрии Окасио-Кортес.
5: Да.
6: Да? Этого уже нет, если мы говорим про демократическую партию. Но на уровне законодательной власти так, возникали и существовали некие соглашения, которые из двух партий формировали вот этот центр. Если вы посмотрите результаты голосований, да, там есть абсолютно партийные.
5: Как бы договороспособные, назовем их, да?
6: Да.
5: Договороспособные.
6: Они уже, скажем так, я сейчас формулирую мысль, американисты на меня обидятся. Эти люди уже не были рукопожатными, но еще были договороспособными. Да? Но это же из двух партий.
5: Да, понятно,
6: там
5: да.
6: Полно примеров чисто партийного голосования. Но опять, чисто партийное голосование. А он какой был? За Трампа или против? Да? Но тем не менее, даже если посмотреть, как это организовывалось, можно заметить, что возникали некоторые интересы, которые, а давайте дадим, значит, чтобы Трампу не запускать импичмент, неизвестно, чем он закончится, давайте дадим от нашей, значит, демократической партии там 6-7 голосов, сколько вам надо? Да? 7? Ну, давайте 7, один заболеет, не приедет и так далее. И не проходило решение, которое могло привести к дестабилизации. Вот это центр. И другое дело, там и подреспубликанские резолюции, как бы подреспубликанские, вдруг возникали там еще и поддемократические резолюции, возникали там 4-5 республиканцев, которые говорили, о, а я вот это поддержу. Вот оно как работает. Но в момент, когда у вас же центра нет, вот мы все говорим, а леваки просачиваются в демократическую партию. Чистая правда. Чистая правда.
5: Причем просачиваются они же не на пустое место, они сдвигают как бы те,
6: именно
5: кто
6: так.
5: там есть, и несут свою повестку, заставляя большинство.
6: Теперь главный вопрос, а кого они сдвинули? Если мы посмотрим на то, кого они сдвигают, это то, что называется некрасивым и не совсем русским словом «истеблишмент».
5: Угу.
6: Но давайте скажем прямо, а в республиканской партии что не так? Нет, в республиканскую партию леваки пока не просачиваются. Но феномен лево-правой оппозиции, вообще по истории России, он известен. И, кстати говоря, и по новейшей истории России тоже. Да, не будем вспоминать некоторые эпизоды нашей новейшей истории, когда левые объединялись даже с ультраправыми. Но ведь если посмотреть на то, куда, так сказать, какие люди полезли вверх, в республиканской партии, это что же антиистеблишмент? Фактически роль истеблишмента начало выполнять произраильское лобби, вот эта произраильская часть мага, который, простите, никогда близко к истеблишменту никто никогда не подпускал. Это люди, которые были всегда в своем загончике, и все знали, что они из себя представляют. Теперь истеблишмент, теперь центр, мейнстрим республиканской партии – это они. Но там будут, помяните мое слово, и правые радикалы, у которых есть много вопросов, и особенно по еврейской теме есть, поверьте мне, их в Америке гораздо больше, чем мы себе представляем. Они не за Палестину. Это другое. Вот за Палестину, про палестинские...
5: Это демократы,
6: это
5: да.
6: будут демократы. А это будут, как
5: да.
6: говорится, просто...
5: Анти-анти.
6: Вот,
5: да.
6: вот они да. будут просто задавая, поднимать эту
5: да.
6: тему. Там будут христианские ревизионисты,
5: угу.
6: да, и их могут не пропустить в общефедеральный конгресс. Но на уровне штатов мы увидим крайне интересные тенденции. А вообще, я вам так скажу, нынешние, вот все у нас, опять на меня американисты обидятся, ну, что же делать, судьба у меня такая. А вот у нас все говорят, что это какие-то будут судьбоносные выборы. Не будут они судьбоносные. Это будет бета-версия того, что будет в 28-м. В 28-м будут не частичные, не промежуточные выборы. Они будут всеобщие. Там будет меняться все. И сейчас обкатываются люди не всегда на федеральном уровне. Они могут даже проиграть сейчас выборы, да? Но они могут себя проявить как перспективных политиков. Такие случаи в Америке и есть. Да? На местных выборах. Будто обкатываются идеологические лозунги. Про что нынешняя предвыборная кампания?
5: Угу.
6: В Америке, я хотел бы уточнить. Да? Вот. какая у нее какой у нее идеологический разлом. И вроде же должен быть.
5: Как будто бы, вот позвольте, вот этот вопрос, ответ на этот вопрос заключается в крайности. Разойтись в крайности.
6: Да.
5: Разойтись в крайности. То есть правые прям правеют, а левые там, они же сейчас вот демократы, что там они, вот эти новые, которые там приходят в партию и подвигают. Значит, простить долги студентам, опять климатическая повестка, там, значит, еще больше прижать бизнес, там, на налоги поднять. Ну, как будто бы все понятно. А те будут со своей стороны как
6: но
5: бы
6: при в крайности, радикализм. При этом вот такого разломного момента нет. То есть расхождение, причем абсолютно с вами соглашусь, принципиальное по всем вопросам, а разломного момента, да? Ну как, спрашивал, ты, говорит, за коммунистов или за большевиков? Там, я, говорит, за Третий интернационал. Вот нет этого. То есть нету идеологического идентификатора нынешних выборов. В 28-м он будет, помяните мое слово.
5: А что будет в корне, что именно? Идем направо или идем налево?
6: Нет, я думаю, все будет гораздо более жестко. Америка – это федерация или конфедерация?
5: Да.
6: Я думаю, что Америка дозревает в целом до и то, что будет после этих промежуточных выборов, поможет дозреть быстрее. Дозревает до вопроса, который уже давно, ну, на экспертном, на политическом уровне он поднимается. Америка может восстановить свой потенциал как великой державы, как гегемона хотя бы большей части мира, если она окажется с точки зрения своего государственного устройства вот в этом промежуточном положении или нет. А здесь же промежуточное положение. Это же не конфедерация, как ее закладывали отцы-основатели, она уже, простите, 100 с лишним лет, 170 лет после гражданской войны, она уже не конфедерация. Конфедерация Америки закончилась победой Севера, конфедеративная Америка закончилась с победой Севера в гражданской войне, но она же еще и не федерация. И здесь одну вещь скажу, а вот тут, я думаю, со мной даже спорить никто не будет. Вот катализатором этого вопроса будет замечательный человек, мне он очень нравится, да, побольше бы таких в Америке, вообще бы у нас проблем бы не было бы в России, ну, то есть были бы, но мы их сами бы себе придумывали, это Захран Мамдани. Потому что он поставил вопрос, классический вопрос левых эсеров, которые, представляя крайне незначительную часть российского общества, российского политического общества, приходили и говорили, мы здесь власть. Остальные политические силы на них смотрели, говорят, вы кто? Говорят, мы здесь власть. Вот пришел Захран Мамдани, который в действительности выбран, да, мягко скажем, не большинством нью-йоркцев, да, и на которого смотрят как на экзотику. Но он пришел, и вот это вот левоэсеровский душок на пол Америки идет, и он говорит, я здесь власть, что хочу, так и будет. И пока-то у него получается, и здесь вопрос, а кто главный в штате Нью-Йорк? Мэр Нью-Йорка, доминирующего города, хотя надо сказать, что там есть и другие города, так, в Нью-Йорке. Это, может быть, большое открытие для некоторых людей, но в штате Нью-Йорк полно других городов, в том числе и промышленно развитых, столица штата Нью-Йорк. Это не Нью-Йорк. Но это в свое время и для меня было некоторое открытие. Да? Губернатор штата Нью-Йорк, который находится в своей резиденции в городе Олбани, так? Или президент of United States of таки Америка. Почему? Потому что Соединенные Штаты, как большая геоэкономическая система, она завязана на функционировании Нью-Йорка как управляющей системы. Для этого есть понятие в некоторых странах федеральные города.
5: Города федерального значения.
6: Федерального значения, но есть федеральные города или королевские города. Да? где власть превалирует общенационально. И вот Захран Мамдани, ну все же это игнорировали, ну Нью-Йорк, ну это Нью-Йорк, это не Америка. Потом, значит, Техас не Америка, Калифорния не Америка, ничто не Америка. Но все игнорировали, ну куда он денется, этот Нью-Йорк? И тут приходит человек и говорит, есть здесь власть.
5: Вот смотрите, хорошо, давайте, значит, 10 минут, потом перейдем к вашим вопросам. Я все вижу, значит, все вижу, и Григорий вопрос задал, Татьяна, все вижу, и Голуб, фамилия, наверное, Голуб. Вижу все. Марию тоже вижу. Мария, если бы коверкали название нашего с вами богохранимого отечества, ну кто-то там, ну просто в комментариях, как бы вы реагировали, скажите, пожалуйста. Значит, ну это так. Значит, смотрите, профессор. Кажется, что всегда управляло глубинное государство Нью-Йорком. Что я имею в виду? Нью-Йорк всегда был... Как, впрочем, и обратная сторона, значит, этого Америки, ну, в смысле, другое, ЛА, да, значит, это всегда было все равно пространство продвинутых, как бы, прогрессистов, ну, внутри. Все модные тренды, все, так сказать, вся движуха вот эта ультралиберальная, она все равно из этих больших городов распространялась как внутри Америки, так и по всему миру. Но... Еще совсем недавно там был итальянец, мэр, как его зовут-то этот, господи? Ну, выходец из... Он как бы из другого глубинного государства. Ну, который там...
6: Вроде Джулиани.
5: Джулиани, конечно.
6: А можно был Блумберг.
5: Порешать вопросы там еще как-то.
6: А теперь Мамдани.
5: А теперь Мамдани. И тогда...
6: Вы не замечаете тенденцию?
5: И теперь...
6: Блумберг, Джулиани
5: и Мамдани.
6: Мамдани.
5: Да. Да, значит, есть. И в русском стихотворении каком-то можно было бы зарифмовать вполне себе. Но я думаю, что и в Америке тоже можно было бы зарифмовать какой-то политический памфлет. Значит, но теперь кажется, что... И этого рассматривалось как игры. То есть есть Джулиани, значит, какие-то там дела какие-то. Ну, все как обычно. Америка, бизнес есть, да, бизнес. И ничего личного. А теперь, когда пришел этот самый Мамдани... то кажется, что теперь вот это, ну, там, ультралиберальная повестка, это всерьез. Это просто всерьез. И надо к ней относиться по-другому, не так, как мы относились 3-5 лет назад, там, когда это, в этом мы видели, ну, там, кто угрозу, там, кто просмеялся, кто еще что-то. Надо относиться к ней по-другому, в большей степени всерьез.
6: Но давайте так. Проблема глубинного государства в определенный момент, и, кстати, именно поэтому Трамп стал президентом в первый раз. А во второй раз его, собственно, глубинное государство и привело в Белый дом. Но в первый раз, это понятно, что это была игра против, скорее, глубинного государства, нежели игра самого глубинного государства. А его особенность в том, что оно периодически начинает считать себя всемогущим. И оно считает, а никто никуда не денется. А мы вот там порешаем выборными технологиями. Ну, это я вспоминаю вот, то, как велась предвыборная кампания Хиллари Клинтон. Ну, там же все было в расчете на технологии. Я не хочу сказать, что там... С другой стороны, там уже на Байдене это вот уже проявилось совершенно отчетливо. Типа, нарисуем сколько захотим. Да? На Хиллари еще такого не было. Но там было за счет технологий мы тут шахер-махер сделаем здесь то, здесь все и так далее. А глубинное государство в Америке, это мое суждение авторское, оно неэффективно без содержательной части. Вот как только у него появляется содержательная часть, зачем оно? Что оно должно делать? Зачем оно? В чем смысл ее существования? Оно сворачивает горы. Оно сделало невозможное. Оно предотвратило большой внутренний кризис после Уотергейта. Он прям был системный. Оно понимало, зачем оно существует. Оно существует для того, чтобы разгромить Советский Союз в момент, когда Советский Союз расслабился и думал, что, в общем, сейчас доиграть до ничьей холодную войну – это дело техники. Вот то, что произошло в Нью-Йорке, вы абсолютно правы. Нью-Йорком управляет специфическая часть, Нью-Йорком как даже не штатом, а геоэкономической системой. Штат Нью-Йорк – это одна из самых больших мировых экономик.
5: Ну да.
6: Больше, чем очень многие другие страны.
5: Да.
6: Вот им управляет очень специфическая часть глубинного государства под названием американская финансовая аристократия Восточного побережья. Она решила, что она всемогущая. Поэтому, если вы посмотрите на выборы, на которых избрали замечательного вот икается мужику, вот спит он сейчас или уже проснулся, а ему икается, потому что мы его упоминаем, замечательному мужику Захрану Мамдани. Вот если посмотреть, как они подошли к этим выборам, а подошли они очень просто, а мы все равно победим. А мы все равно победим там, что, кто, как его зовут. А мы сейчас против него кандидата Трампа, у Трампа же был свой кандидат, выпустим, они друг друга изничтожат в дебатах, а потом придем мы красивые, и все будет, что называется, как при бабушке Хиллари Клинтон. Да? И не работает это, потому что содержательно все это уж

0: вот этот звоночек? Не знаю, поглядим. Потому что я думаю, что услышала, потому что если бы мы посмотрим, потому что я не думаю, что в федеральный конгресс пройдет какой-то политклон Захрана Мамдани. Вот не верю. Значит, наверное, если это случится, я признаю публично, что называется, что я перестал понимать Америку. Но не думаю. А вот то, сколько их таких красавцев заявится, а? Потому что Америка больше одной Александрии Окасии Кортес может не выдержать. Потому что и одна-то... Да, там еще была Мэрджори Тейлор Грин, это то же самое, только с противоположным знаком. Но
1: тут вот эти Ильхан Омар какой-то, Рашид Ильхан... Тлаиб.
0: Это нет, погодите. Ну, во-первых, вот Ильхана Омара, во-первых, есть профессия. Какая профессия у Захран Мамдани, боюсь, не знает даже Захран Мамдани. Там появились новые иммигранты, люди, которые... пытаются, через них пытаются легализоваться новые этнические, этно-религиозные сообщества. Это нормально. Как далеко они зайдут? Но мне интересен не как бы не наплыв, не количество людей от определенных этно-религиозных сообществ. Меня интересует, вот, ну, послушайте, ну, я вполне верю, что Захран Мамдани сам себя как бы делает и так далее. Но вот со стороны личность сконструированная, правда?
1: Так они все-то как будто так. Вот я вот нашел, вы знаете.
0: Я себя, говорит, Бараком Обамой чищу, чтобы плыть в революцию дальше. Глубинное государство было уверено, что сконструированную личность может продвинуть на высший пост только оно. И оно это сделало, пожалуйста, Барак Обама. Не Байден. Байден – это человек с биографией.
1: Ну, это понятно, да,
0: да. Это все. Баракович Хусейнович, извините за прямоту мою старческую, это чисто сконструированная личность. Таких президентов Соединенных Штатов в 20 веке не было. Там даже Билл Клинтон, уж извините, тоже человек с биографией, не менее богатый, нежели у Джо Байдена, не говоря уже про Буша-младшего. Но вот глубинное государство решило, что таких сконструированных политиков может лепить только оно.
1: Ну вот смотрите, значит, есть такой термин «сквад», сейчас в Америке появился «сквад». Это группа молодых прогрессивных женщин-демократов. Вот туда входит. Вот это наша сегодня тоже, так сказать, ей кается. И Кортес, и Ильхан Омар, и Рашида Анателиб, ну, Анатлаиб, значит, и некая Аяна Пресли. Короче говоря, кажется, что у них появилась тактика, и они будут ее придерживаться. Если не смогла Хиллари как одна женщина, то мы возьмем сразу, ну, сколько тут получается, четверых женщин, и будем тащить сквад.
0: Ну, слушайте,
1: отряд.
0: Про женщин, ладно, это сложная тема.
1: Ангелы Чарли,
0: но надо сказать, что Джеральдин Феррара, которая баллотировалась вице-президент в свое время, она была очень глубоким человеком. Потом, как говорится, биография у нее не очень сложилась, но человеком она была глубоким. Давайте посмотрим, сконструированный человек никогда не глубок.
1: Иногда или часто это не мешает ему пользоваться всеобщей популярностью.
0: Согласитесь,
1: да? Значит, давайте на новости уходим, скоро вернемся и вопросы сразу к вашим вопросам перейдем.

0: отношений все сложно.
1: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
2: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
1: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
2: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович.
1: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
2: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
1: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
1: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Протест послу Японии в Москве. Контекст. Суверенитет и юрисдикция России над Южными Курильскими островами незыблемы. Об этом заявили на Смоленской площади в ответ на критику Токио первой поездки Владимира Путина на Итуруп. После визита на остров японский премьер Санае Такаити разразилась жесткими обвинениями. По ее словам, остров якобы является исконно японским, и его посещение президентом России неприемлемо. Оно, дескать, ранило чувства японцев. Такаити де-факто подтвердила высказывания Путина, сделанные на Итурупе. Президент отметил, что принадлежность Курил закреплена в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны. Москва была готова искать в диалоге с Токио решение территориального вопроса с целью заключения мирного договора. Но Япония в 2022-м ввела против России санкции и назвала ее источником основных угроз. Теперь японское правительство рассматривает варианты новых мер в ответ на визит Путина, включая ужесточение санкционных ограничений. Переговорный процесс о судьбе островов, несмотря на сохраняющееся экономическое взаимодействие, полностью заморожен. При этом Москва и Пекин выступают единым фронтом. В КНР считают необходимым строго соблюдать итоги Второй мировой войны. Узнать за 90 секунд. Фраза «спартанское воспитание» хорошо известна. В литературе и кино регулярно используется сюжетная линия, согласно которой живших в древней Спарте мальчиков забирали из семей. Морили голодом, учили воровать, драться и убивать. Слабых безжалостно сбрасывали со скалы. Одежду юным спартанцам разрешали носить только с 12 лет. Спали они на холодной земле под открытым небом. Одним словом, делали из них сверхвоинов. Подобная система государственного воспитания называлась «агогэ». Однако писатели и сценаристы предпочитают умалчивать о том, что выходит за рамки их творческих замыслов. Мальчишкам прививали не только жесткие бойцовские качества, но и учили читать, писать, петь, танцевать, быть блестящими наездниками и ораторами. Причем говорить надо было ясно, кратко, убедительно и по существу. В наше время такую манеру речи называют лаконичной. В результате государству действительно удалось создать лучших воинов той эпохи. 300 спартанцев при поддержке других солдат, сдержавших громадную персидскую армию, не выдумка. А вот то, что слабых отроков сбрасывали со скалы – миф. Впрочем, жившая в перманентном состоянии войны Спарта в итоге проиграла из-за убыли населения –

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Якутске 7 часов утра, в Бишкеке 4, в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Куба сохраняет намерение стать полноправным членом БРИКС. Власти Перу закрыли доступ к дороге инков. Немецкие парки развлечений несут убытки из-за жары. Подробности далее. Россия пока не получала официальных запросов от США о подготовке визита американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву. Однако готова организовать его в сжатые сроки. Об этом заявила официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Она отметила, что позиция Вашингтона по украинскому регулированию внимательно отслеживается. Кроме того, Россия в контактах с США ставит вопросы о возврате российской конфискованной дипломатической собственности и возобновлении прямого авиасообщения. Дипломат подчеркнула, что, несмотря на достигнутые подвижки, работу посольств и генеральных консульств России возобновить в полной мере пока не удается из-за вязкости переговорного процесса и различия в подходах. Куба сохраняет намерение стать полноправным членом БРИКС. Это имеет для страны высокую степень приоритетности. Об этом сообщили в посольстве республики в России. Дипломаты отметили, что Гавана полностью разделяет цели и принципы БРИКС. Сближению сторон помогли общие интересы, а также схожие глобальные вызовы и проблемы. В диппредставительстве выразили надежду на поддержку остальных членов группы в вопросе получения Кубой статуса полноправного члена, особенно со стороны России, так же, как это произошло во время ее председательства в объединении, когда Куба 2 года назад получила статус страны-партнера. Первый доступ паломников к мощам святителя Спиридона Тримифунского, привезенного с Корфу, организуют в Веденском кафедральном соборе в Чебоксарах в четверг. Об этом сообщили РИА Новости в Чувашской епархии. Святыню будут сопровождать 2 митрополита – чувашский и греческий. После торжественного молебна к мощам могут приближаться все желающие. Храм будет открыт для паломников на протяжении всей ночи. 21 августа после большой литургии торжественным большим крестным ходом от Веденского собора мощи пронесут к речному порту, откуда отправят на теплоходе «Валдай» в Казань. Власти Перу закрыли доступ к дороге инков, которая ведет к древнему городу Мачу-Пикчу из-за сильных дождей. Об этом пишут СМИ. Сильные ливни привели к наводнениям в Перу и обвалам. Несколько групп туристов были вынуждены прерывать свое путешествие по дороге инков. Дорога инков – наследие древней империи индейцев, полностью уничтоженной испанскими конкистадорами. По относительно небольшому участку длиной несколько десятков километров люди пробираются сквозь Анды до знаменитого древнего города Мачу-Пикчу. Время в пути составляет от 2 до 4 дней в зависимости от маршрута. Немецкие парки развлечений фиксируют заметное снижение посещаемости из-за продолжающейся аномальной жары. Об этом пишет газета «Бильд» со ссылкой на Ассоциацию немецких парков развлечений предприятий индустрии отдыха. Отмечается, что в отдельных случаях посещаемость парков может снижаться на 20%. В Ассоциации также подчеркнули, что во время продолжительных периодов жары резко возрастает потребление энергии и воды. Деревья и растения в парках также страдают от засухи и приходится чаще поливать. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Так, ну что, продолжаем. Политолог и кандидат политических наук Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, меня зовут Алеша Тимофеев. Погнали к вашим вопросам. Погнали к вашим вопросам, как и обещали. Так, ну давайте, вы хорошие, мы, ну, так сказать, в этом, да. Профессор, как считаете, многопартийность – это полезно для нашей страны? И вообще интересно, какая система для вас условно идеальна? Пошалите, пожалуйста, просит нас Григорий.
3: Ну, во-первых, знаете, самая большая хохма из советской истории, знаете, какая? А когда в Советском Союзе официально запретили многопартийность.
2: Никогда ее не запрещали.
3: Нет. Значит, она фактически была официально, ну, выведена за рамки, за конституционные рамки по Конституции 1977 года. Угу. Больше никаких, ну, таких официальных документов, что нельзя создавать партии, не было. В 1977 году вот была вот эта статья, руководящий и направляющий.
2: Да, роль
3: партии,
2: я
3: как бы фиксировал, да, что партия у нас одна. Значит, есть легенда, что партия, осколки партии анархистов легально существовали, ну, там в каких-то воспоминаниях находились, легально, подчеркиваю, существовали до зимы 1940 года.
2: А, да? Как, а эти, как их называли?
3: В, ну-ну-ну. Остальные осколки влились в ВКПБ,
2: да,
3: значит, долго торговались, на какой основе их туда будут принимать, как стаж будут засчитывать. Там все было очень сложно. Да. Кстати говоря, один из руководителей ВЧК, ОГПУ и, по-моему, даже в НКВД он был, да, в НКВД он был на уровне заместителя руководителя НКВД официально. Это смешно, но это факт. Исторически официально писал в анкете, что он был членом Союза Русского Народа. Там то ли один, то ли два года до революции. Да. Как его туда приняли, это вопрос другой, но это не считалось там, до определенного момента, это не считалось там каким-то предосудительным видео. Он официально это писал. А, поэтому многопартийность... Россия, я, ну, сказали, разрешили хулиганить, я по хулиганию. Россия – это не партийная страна.
2: Согласны с Черномырдиным, что у нас что, не строй? Все равно получается КПСС.
3: Что такое КПСС? КПСС – это инструмент управления страной. Да? ВКПБ – это была партия. КПСС – это более такое, смена названия, и это подтверждает очень, это не только моя мысль, это вообще не моя мысль, я ее подчеркнул у очень многих историков, это изменение характера деятельности этой партии. КПСС – это инструмент управления страной. Конечно, огромная ошибка, что она взяла на себя функции хозяйственного управления, а надо было взять функции идеологического, кадрового и социального. Социалка должна была оставаться за КПСС. Слушайте, ну это же не партия. Вот ВКПБ скорее была партией, а КПСС нет.
2: Но потому что уже в ВКПБ там еще были левый уклон, правый уклон, всякое такое. А потом уже, конечно, когда побороли уклонистов, тогда,
3: да,
2: так сказать...
3: Но мы не партийная, конечно, страна. Мы страна, у нас любая партия...
2: Как будто бы обидно звучит, профессор.
3: Как?
2: Обидно. Ну что же не партийная? Ну что у нас, все, так сказать, строим, что ли? Ну
3: что, Япония партийная страна?
2: Ага. Ну, думаю, да, честно говоря.
3: А думаю, нет. Полторы, ну, грубо говоря,
2: но Китай еще, вы бы сказали,
3: одна и две с половиной партии.
2: Ну, да.
3: Да?
2: Да.
3: Одна и, вернее, две половинки партии,
2: да.
3: Не считая коммунистической партии Японии, там с ней все сложно исторически, с коммунистической-то партией Японии, да, Китай. У Китая до конца 70-х годов были разные либеральные партии там, и так далее. Потом, что с ними стало, не знаю, может, они формально и до сих пор существуют. Но это же тоже не совсем партийная страна. Сейчас я вообще жуткую вещь скажу. А Америка – это партийная страна?
2: Ну, как мы видим, да. Ну, то есть, смотрите.
3: Нет, она... Но... О, нет, Леш.
2: Но мы же говорим с вами про...
3: Она становится... Америка становится партийной страной. Америка была партийной страной до, ну, с моей точки зрения, до 1870-х годов. И она превратилась, ценой большой крови, между прочим, в страну непартийную, в котором республиканская и демократическая партия, да, там еще была такая партия Лося, да, от которой пытался баллотироваться Теодор Рузвельт. Да, вот, но они превратились, вот эти две партии, в инструмент консолидации элиты. А вот сейчас Америка через вхождение в достаточно жесткий, внутренний, идеологический, социоидеологический. Потому что что такое Захран Мамдани, опять сейчас будет тыкаться мужику, это проявление социальных тенденций, облеченных в идеологическую форму. Вот Америка становится партийной страной, хотя она таковой не была.
2: Ну а как же знаменитое, значит, главное политическое различие демократов и республиканцев заключается в том, что одни говорят, надо кормить бездельников, вторые говорят, не надо кормить бездельников.
3: Но
2: вот
3: они,
2: идеологическое
3: противостояние. Да, да, ну, во-первых, это не так выражается, да, потому что попробует республиканский кандидат не поучаствовать в благотворительном обеде,
2: понятно, да.
3: И это, что называется, мимо кассы он пролетит. Да. Есть вопрос об уровне налогов и каким способом кормить людей там неимущих и так далее и тому подобное. Покупать им удочки или покупать им сразу, что называется, готовую еду, которую надо просто разогреть. А второе, все все-таки сложнее. Это же разные группы экономических интересов. Да? Это разные группы, это разные системы экономических, да, и инвестиционной политики. Франция – партийная страна. Сейчас жуткий вопрос задам. А Великобритания партийная,
2: да,
3: страна?
2: Я так и знал, что вы сейчас туда...
3: Ну, извините. Значит, партийная страна, чур, Германия...
2: Чур по Великобритании не бить, вот так
3: не
2: вот.
3: Нет, сегодня нет. Там,
2: знаете, а Германия партийная страна?
3: Германия, конечно, партийная страна.
2: Значит, смотрите, вот тогда можно... Видите, как, Григорий, вы нас куда нас вдебриваете? У нас много вопросов. Ну, коротко. Значит, как политолог к политологу, профессор. Значит... А если мы отбросим все эти разговоры о партиях и просто будем говорить про отцов и детей? Отцов и детей можно считать партией? Партии отцов и партии детей. Причем речь не про возраст, а, конечно же, не про социальную роль, а как бы про тех, кто вот вспоминает «Золотой век», когда было, значит, все. И те, кто мечтают о Золотом веке, что они вырастут и построят. Вот это партийное разделение или нет?
3: Нет, это социальное разделение. Леша, можно вопрос сейчас? А у вас когда Золотой век?
2: Мой Золотой век еще впереди, как это.
3: Ушел от ответа противолочным зигзугом. Могу сказать. А я вот все время думаю, когда у меня был Золотой век, и у меня вот несколько периодов. Да, по-разному это бывает. Какие отцы, какие дети.
2: Ну, вон, мой Золотой век, на самом деле, это, так сказать, 10-й год. 2010 год, вот это, я бы сказал, наверное, вот это...
3: А у меня один из самых тяжелых периодов в моей жизни с точки зрения самоидентификации там и выбора.
2: Кризиса возраста, да.
3: Но это как раз кризис среднего возраста я почему-то совместил с кризисом предпенсионным. Но это, видимо, моя чисто биологическая особенность. Но нет такого... Отцы, дети бывают социально старее отцов. Вот сейчас дети и внуки возвращаются к истинному, к сбалансированному пониманию советского периода истории. Я больше того скажу, мне тут упрек кинули. Вот, я больше того скажу, тут один справедливый, кстати, упрек Сергей мне кинул. Да, но вполне предсказуемый. Вот сейчас дети и внуки возвращаются к сбалансированному пониманию сталинского периода. Попробуйте сказать то, что сейчас говорят условно дети и внуки, их отцам в том же самом 91-м году. Это невозможно, это даже ремнем не ограничится. Это будет раскол. Наши дети и наши внуки наследуют наш опыт, наши ошибки. И в этом смысле партийно-идеологическое, скажем, социоидеологическое разделение на отцов и детей – это смерть любого государства. И это, кстати, то, что может произойти с американцами.
2: Угу.
3: Потому что вот там точно дети перестают слышать отцов. Хотя вот я так сейчас смотрю на Хантера Байдена.
2: А отцы перестают когда слушать детей. Разве это не хуже? Это... Вот это же... Мы же говорили сегодня с вами о 91-м.
3: Леш, ну, это слушайте, отцы перестали слушать детей. Мы с вами все это детей. Проходили. отцы почти никогда не слушают своих детей. Только когда, ну, когда их припирает реальность, так, отцы редко слушают своих детей, потому что они живут в своем мире. Но, с другой стороны, я говорю, сейчас вот вы, да, меня в смысле увели. Вот, ну, я смотрю на Хантера Байдена, а в Компартию бы его, да, вот с какого дна поднимается мужик? Вот приперло его за социальную справедливость, за чистоту рядов бороться.
2: Да.
3: Так вот, если не знать подноготную Хантера Байдена, я ему почти верю.
2: Так он скажет, я всю жизнь общаюсь с этими социально незащищенными слоями
3: социально даже проблемных.
2: Проблем,
3: у меня есть шутка, что не надо пинать короля Карла III, он вырос в социально проблемной семье.
2: Ну, типа,
3: что чистая
2: да,
3: правда
2: да,
3: вообще, да. Если честно. Да? Вот. Не пойдет. Нет. Социоидеологическое разделение отцов и детей – это самое страшное, что с нами может произойти. И это то, в общем, по большому счету, что американцы, вообще англосаксы, не скрываясь, хотели с нами сделать. Все, вот все, что они, им, когда им свалилось вот это счастье в виде 91-го года, которое они не сразу осознали, так, даже самые умные из них вроде Буша-старшего, так, а когда они осознали масштаб того, что произошло, мысль-то ведь была очень простая. Ее, кстати, здесь ретранслировали очень многие люди, и тогда была очень популярна в политологии концепция катастрофизма, да, которая заключалась в том, что старики должны умереть, старики-носители знания о Советском Союзе, об истории, о Великой Отечественной войне, да? Они должны просто умереть.
2: Такой футуристы, да.
3: Это называлось теорией катастрофизма. У ее адептов есть фамилия, имя, отчество. Не все из них ушли в мир иной. Кое-кто до последнего времени продолжал работать в некоторых образовательных учреждениях. Не будем показывать пальцами. Вот. Но смысл же, вот если все это на технологический язык, это разделение отцов и детей. Да? Левые, старые. Правые – это молодые, успешные, да? Какие-то средний возраст – это вообще не тудем, не сюдем. Это вот, что называется, управляемая прослойка. Это самое страшное, что может произойти. Поэтому…
2: Хорошо. Так, погнали. Татьяна давным-давно задала вопрос, даже дважды. Как вы думаете, долларовая система, нынешняя форма управления рухнет до наших выборов в Думу или найдут способ протянуть? Как это долларовая система?
3: Долларовая система в том виде, как, например, знал ее я, ее уже не существует. Доллар не является абсолютно универсальным расчетным эквивалентом. Вопрос в том, когда деуниверсализация доллара как расчетно-торгового элемента перейдет в инвестиционную сферу. Но есть нюансы. Ну вот смотрите, долларовая система, да, у нее был один из ключевых, не хочу сказать, что ключевой, но один из ключевых элементов это было производство нефтедоллара. Место, где производились нефтедоллары, называется, нет, они и в России тоже производились, и в Америке они тоже производятся. Но главное место, где они производились, это Персидский залив. Причем, что такое нефтедоллар? Это некая инвестиционная масса, которую игрок на рынке, получивший ее, не может самостоятельно у себя реинвестировать. То есть это инвестиционный, ну, если хотите, навес, избыток и так далее. Куда он инвестировался? Правильно. Ну, нет, ну, были, конечно, экзотика типа Муаммар Каддафи, который инвестировал в французскую недвигу, но где теперь тот Каддафи? А в основном в безопасные активы под названием американские ценные бумаги и так далее. И тому подобное. Но в любом случае, ну там не только в американские ценные бумаги, там много куда. И в американские военные базы, кстати, тоже. И в американское вооружение, кстати, тоже. Возникает ситуация. Нефтедоллары перестают производиться. Во всяком случае, в Персидском заливе. Там не снижение до нуля, там продолжает вот это, но кратно это сократилось. И дальше перспектива сокращения. Но вот была мировая экономика долларов. Из нее взяли и вырвали кусок процентов на 20. Что должно быть с этой системой? Она должна помереть.
2: Или подорожать.
3: Войти в ситуацию крайне жестокого финансового кризиса.
2: Угу.
3: На сегодняшний момент она не умерла. Есть некоторые признаки жестокого кризиса, и они в Японии. Почему? Потому что Япония была одним из мест, где вот эта избыточная инвестиционная масса реинвестировалась. Так? Американцы гасили с нарушением, вот там у японцев возник валютный кризис, там с иеной и так далее. Американцы бросились туда гасить, не сказав европейцам, там с нарушениями всех конвенций, да, детей лейтенанта Шмидта, которые были подписаны. Но тем не менее, такой признак один, признаков крушения долларовой системы, например, в Европе, пока нет. Они наверняка будут. Наверняка нужен политический толчок. Но значит, мы не до конца знаем долларовую систему, если из нее вырвали процентов 20, а она, зараза, живая. Значит, что-то там, какие-то страховочные механизмы, там есть, которые позволяют ей протянуть, я боюсь, не только до наших выборов, но боюсь даже до американских, и что-то мне подсказывает, возможно, но это не точно, даже до следующих президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Значит, задача наша простая – изучать нашего противника. Слава богу, что мы понимаем, что американоцентричный мир – не Трамп, не Соединенные Штаты как государство, а американоцентричный мир, это наш стратегический противник, с которым противоборство будет очень длительное время. И поэтому для того, чтобы с ним эффективно противоборствовать, надо понимать, как это все работает.
2: Но оно продолжает. Вот, значит, ведь не только нефть и доллары, да? Например, ну, простите, так сказать, может быть, это не самое удачное, но я думаю, что, значит, кассовые сборы фильмов, в том числе американских, по всему миру, а иногда это там сотни миллионов, а иногда и миллиард, да? Значит, тоже в долларах. А ценник, например, на часики, дорогие и недорогие, по всему миру, на каком-нибудь гонконгском, значит, в гонконгский ломбард тоже выставляет в долларах. Ну что тут говорить?
3: Но самое главное, это... Нет, вообще самый главный сегмент, вот мы все говорим, самый главный сегмент долларовой экономики, это торговля финансово-инвестиционными суррогатами. Только надо себя понимать, что финансово-инвестиционные суррогаты – это все производное. Там где-то в начале перед облигацией, вот как раз часики могут быть, да? Иногда контрафактные, причем иногда контрафактные почти официально выполнены,
2: да,
3: на том же самом,
2: в ноль,
3: самом заводе.
2: Да.
3: Там еще в начале может быть продовольствие, там может быть левая нефть, которой просто могло не быть, но там в начале что-то есть. Вот когда говорят, что там кратно, там, на порядке отличается там, финансовый рынок больше, чем там, рынок нефти там, и так далее, и тому подобное. Ну, конечно, рынок производного всегда больше, чем рынок исходного. Ну, так живет экономика, особенно спекулятивная. Но тем не менее, вот вырвали Кусман. И вообще уже особенно экономика сопредельных государств, которые и выполняли роль финансового центра, это прежде всего Юго-Восточная Азия. Вот в Японии есть признак, а в Сингапуре нет.
2: Угу.
3: Так, вот она должна уже истекать кровью. И, кстати, на Ближнем Востоке этот финансовый рынок должен истекать кровью. Пока нет. Значит, мы что-то не знаем.
2: Значит, что-то не знаем.
3: А значит, надо учиться.
2: А Роза спрашивает, ну давайте 3 минутки на это, да. Короче, тут в заголовке тоже, мы в прошлой неделе говорили, что США переходит, Трамп анонсировал на прошлой неделе переход от прямого воздействия боевого на удушение экономического. Значит, стратегия экономического удушения Ирана со стороны США означает полный отказ от контактов, там, ставку на максимальное жесткое давление через санкции, торговую блокаду и прочее, прочее. А наша слушательница с вами... Роза, ничтоже сумнявшись, спрашивает, а Иран жахнут ядеркой?
3: По Ирану? Америка? Нет. А некоторые сателлиты, ну, вернее так, союзники, они были сателлитами, сейчас они дистанцировались. Угу. Я считаю, что ядерная опция со стороны Израиля стала гораздо более реальной в отношении Ирана. Угу. Но это должна быть другая война. Пока надо отдать должное Трампу. Ему удается сделать 2 вещи. Ему удается предотвратить перерастание конфликта в Персидском заливе в общий ближневосточный конфликт. Вот если он сорвется, вот это вот возникнет эскалация, то тогда, конечно, как говорится, будет ой. Прям совсем будет ой. Да, но пока это отдельная война, хотя уже, видите, тоже с элементами эскалации в Красное море. Но это было предсказуемо, это пока небольшой ближневосточный конфликт. Но, кстати, вот это вот Миканские соглашения, трехсторонние там, значит, у нас есть теперь Антанта, Франция, Великобритания, Египет, трехсторонний союз центральных держав, значит, Пакистан, Саудовская Аравия и Турция. Вообще, конечно, удивительные исторические аналогии, просто вот не нужно никакой конспирологии. Но Трамп ядерным оружием не будет он это делать. Ему это не надо. Трамп, это мы, кстати, с вами обсуждали, и мы здесь молодцы. Мы сказали одними из первых то, что потом начали говорить остальные. Трамп пытается выйти, да, с потерями, но он пытается выйти за пределы Персидского залива, что называется, уйти туда, на юг.
2: На юг, на юг, да. Мы об этом, да, сказали действительно одними из первых. Так, друзья, ну что, давайте, если есть вопросы, пожалуйста, присылайте. Все, буквально 5 минут перерыв, скоро вернемся.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
1: Полчасика у нас осталось. Непредсказуемая предсказуемость нам пишут. Ну, наверное, можно это, я не знаю, ко всему можно отнести. Так, значит, тогда к новостям погнали. Ну, давайте, профессор, вот ваша же тема, значит, тоже мы коротко, кстати, сегодня об этом говорили, в частности, когда говорили о крахе советологии, и потом, ну, уже, наверное, на протяжении, точно до 2014 года, а после 2014 в большей степени все как бы академсообщество, академгородок в широком смысле слова, говорил, что в основном наши проблемы с Америкой, потому что у них исчезла, значит, вот эта самая советология, не осталось специалистов, по-настоящему специалистов, которые разбирались бы в России. Значит, теперь Пентагон обязывает американские вузы, точнее 30 американских вузов, незамедлительно и всесторонне провести аудит своих зарубежных партнерств на предмет академических и финансовых связей с сомнительными организациями. Стоит ли говорить, из каких стран эти сомнительные организации? Китай, Иран и Россия.
2: Ну, с Ираном, я думаю, Леш, там уже давно никаких особых связей нет, за исключением вот этих иммигрантских тусовок иранских. Так, я думаю, что, конечно, ну, честно... это не значит, что я не общался с американскими там политологами и так далее. Ну, так, не сильно, потому что я у них по другой, как говорится, ведомости прохожу. То есть я в российской политтусовке, политологической тусовке не членствую, чтобы вы понимали. Вот. И даже не член-корреспондентствую. Ну, и, наверное, это к лучшему. Но нелегкая судьба заносила меня в контакты с людьми, из американской политтусовки, и так вот посмотреть иногда очень бывает полезно. Нашу политологическую тусовку они оценивают довольно слабо. То есть это для них, ну, партнеры, ну, такие. И, конечно, все это против Китая. Потому что степень инфильтрации китайских специалистов, ученых, ученых в штатском, ученых без штатского, да, и прочего, и прочего, и прочего, особенно по технологическим направлениям, в американские вузы, ну, она просто колоссальна. Вы просто открываете какой-нибудь сайт американского университета, если он у вас открывается и не забанен, да, из России, и вы просто посмотрите на фамилии людей, да, которые там работают на очень таких, так сказать, перспективных проектах. Вы можете понять все, что угодно. А наше сообщество, ну... К сожалению, вот после того провала в 90-е годы, связанное с тем, что, знаете, в чем проблема, и это многие говорят, это не я придумал, что мы перестали их серьезно изучать. Они нас перестали серьезно...
1: То есть у нас тоже, да?
2: Да,
1: как бы,
2: нет,
1: школа, конечно, американистики.
2: Ну, слушайте, школа американистики, она в свое время очень активно занималась военно-политическими вопросами. И в какой-то момент я из Института США и Канады ушел очень давно. Поэтому, кстати, чтоб вам не соврать, этому 30 лет, как я ушел из Института США и Канады. И я не хочу сказать, что после того, как я ушел из Института США и Канады, там перестали заниматься Америкой, но по факту, да, институт стал изучать Россию, военно-политические проблемы, но не нашего главного противника. Например, там по экономике очень серьезный провал у нас. Нет, есть работы, есть люди, подвижники есть, которые этим занимаются, я с удовольствием читаю действительно научные работы. Но в целом, и я не хочу сказать, что вот это пренебрежительное отношение к нашей политологической тусовке, которая, особенно по международной политике, которая есть у западников, оно справедливо. Это, ну, такой элемент их колониального мышления. Да? Но нам нужно серьезно, нам нужно меньше обращать внимание на них, как на партнеров. Вот это, знаете, это не связано, но опять нелегкая судьба занесла меня в кадровую, ну, так сказать, комиссию одного вуза, одного университета ненадолго. И там сидишь, обсуждаешь там, ну, кандидатуры, кто выдвигается, кто задвигается. Да, кого повысить. Знаете, какое магическое слово было для снятия всех проблем у человека? У человека могло не быть публикаций там каких-то, или они были не того качества. Да? Но мы всем известно, вот это скупо сама, не обязательно надо публиковать. Если не опубликовался на английском, для нашего научного сообщества ты вообще не человек. Ты, так сказать, под вид таракана, но ходишь на двух ногах. Но вот то, что меня поразило, это было не один раз. Произносило слово у человека международная траектория. То есть это человек, который сориентирован на продолжение своей научной карьеры там. Неважно где. Это могла быть, извините, ну, это могло быть, простите, да простят меня жители Румынии и Румыния. Да? Это был не Гарвардский университет, и не Стэнфордский, и не признанный нежелательной организацией там, кажется,
1: понятно,
2: и так
1: важно,
2: далее.
1: Да.
2: Но если ты прикоснулся к международной траектории в Румынии, в Польше, да даже где-то в Прибалтике, все у тебя международная траектория. И вот, это, вот с этого начинается то, что потом оборачивается против наших ученых колониальном отношении.
1: Тут, а другая сторона, профессор, ну, хорошо, ладно.
2: А другая сторона тоже мы.
1: Да, совершенно верно, да. А, так сказать, никуда не езжать, не пущать и вообще не рассматривать даже, значит, в качестве партнера все окружающее тебе пространство, а считать, что вот надо, значит, вот только внутри там вариться и все, а они все, так сказать, это...
2: Вариться надо везде. Вопрос не где вариться, а для чего. Если вы варитесь чтобы, как говорится, встретить старость в каком-нибудь заштатном американском университете, ну, не буду, опять же, обижать, да простят меня.
1: Или ребенка пристроить.
2: Да, не буду обижать жителей Теннесси.
1: Да.
2: Да, но это один из беднейших штатов Соединенных Штатов. Но вот прям там устроить свою жизнь в качестве какого-то адъюнкта, ну, тогда, наверное, это не совсем то. А, конечно, надо видеть, смотреть. Я очень комплексую, в том числе, потому что, ну, как говорится, там некогда бывал я, но вреден север для меня.
1: Да.
2: Вот, насчет Америки. Но, конечно, посмотреть на американское научное сообщество, почитать. Я пытаюсь все читать, что там выходит, иногда с применением разного рода ухищрений, потому что, как вы понимаете, подписаться на научный журнал с российской карточки – это проблема. Вот. Но будем вспоминать опыт работы в библиотеках. Я еще его не забыл. Но вопрос, для чего? Так, вот для чего нам международные проекты? Для того, чтобы они изучали нас, для того, чтобы получали доступ иногда к очень чувствительной информации о России, к якобы экспертным оценкам того, что у нас происходит в элите, вот, и так далее, или для того, чтобы мы изучали их, для того, чтобы мы поняли, вот, вот у меня есть одна проблема. Весь мой политологический потенциал ограничивается двумя вопросами, на которые я не могу найти удовлетворяющих мне ответов. Первый – это структура американских финансово-промышленных групп. Мы ее очень хорошо знаем, прям профессионально знаем, угу. посередине, ближе к второй половине 70-х годов. Мне важно понимать, кто где, и чтобы не заменять понимание того, как устроена в Америке эта система конспирологии, потому что дальше, да, вот финальная часть вот это замещение понимания абсолютно рационального экономического вопроса, это вот тот знаменитый мем, который у нас ходит в разных соцсетях, где наш полярник встречается с пингвинами, говорящими на немецком, и спрашивает, вы не видели здесь немецкой фашистской военной базы, да? Это вот туда. А нам надо знать точно. Это сейчас не шутка, потому что сейчас главная там экономическая, ну, псевдоэкономическая инновация – это новый цифровой, так сказать, Райх в одной из латиноамериканских стран. Угу. Сейчас не шутка. Угу. Это вот, помните, мы там обсуждали рептилоидов, людей-птиц. Да, да. Это вот туда. Экономика – это не к людям-птицам, я вас уверяю. Вот это первый момент. И вторая вещь. А мы реально не понимаем, да, кто является автором, возможно, их и нет, но автором ключевых идеологических концепций, которые будут востребованы пресловутым глубинным государством на рубеже 30-35 годов. Если мы этого не понимаем, мы не понимаем того, какой будет Америка после завтрашнего дня. Если судить по открытым публикациям, это кошмар. Ничего равного уровню там Элвина Тофлера, про него много говорят, говорят, что он ЦРУшник. Это, возможно, это даже так. Я так скажу, скорее всего, это так. Но это не мешает ему быть величайшим социологом и футурологом. Но ничего, вот даже вот Ури, да, но это скорее британский, да, Джон Ури. Вот ничего равного нет. Но Америка – это, по сути говоря, олигархия, надстроенная идеократией. И она, Америка, не сможет существовать без идеократической идеи. Мы ее не видим. Мы додумываем за Америку. Так? То, какой она должна быть, мы пытаемся реконструировать. Но это вполне может быть не так. А что касается того состояния, в котором, ну, мы, например, находимся с точки зрения, ну, американской действительности. Вы можете прочитать книгу про Россию, изданную в Соединенных Штатах. Вы не найдете ни одной сноски с русскоязычного источника. Угу. Нас нет. Я как-то открыл один в прошлом очень уважаемый, да и сейчас, в общем, ключевой.
1: А это не говорит об уровне, в том числе и нашим, что, нет, так сказать, не, на что, том, не что... на что ссылаться.
2: Нет, ну, во-первых, у нас есть на что ссылаться, и у нас, они же пишут про наше понимание окружающего мира, угу. И у нас есть огромное количество платформ и новых, и классических, и журналов, в которых это излагается, причем разного направления. Бывает и либерального, бывает, значит, национал-патриотического. Кстати, интересно, что наш национал-патриотический спектр, вот такой-то, ядреный, да. Они знают гораздо лучше, чем наших умеренных, так сказать, умеренно-либеральных.
1: Потому что все эти, значит, не только наши. Вот это меня, кстати, всегда, значит, самые большие, то, что там... нацики, давайте их-то так, закавычим там, во всех странах, вы обратите внимание, Они путешествовали по миру, значит, поразъезжали. У них такой уровень глобализации какой-то такой.
2: Да. Значит, это правда, вот это
1: интернационал просто
2: какой-то. Радикальные правые имеют в действительности гораздо более высокий уровень интернационализации, глобализации, чем вот эти пресловутые глобальные левые, которые где соберутся больше 20 человек, обязательно будет драка.
1: Да, но, совершенно верно. Да.
2: Вещь, которая для меня была, ну, как для человека не чуждого всякой научной деятельности, был выпуск одного журнала про Россию, это довольно давно было. И тогда еще можно было читать, я даже был на него подписан, там заплатил с карточки, все, все легально, никаких там, что называется, контрафакт. Я открываю публикации, а я не знаю, кто эти люди. Да? Целый номер про Россию, да, Россия такая, Россия сякая, я знал одну фамилию. Вот одну фамилию я знал, этот человек до сих пор живет в России, ради бога. Да? А все остальные – это какие-то абсолютно приблудные люди, фамилии которых не говорили ничего не только мне. Я потом начал выяснять, кто это.
1: Выяснил?
2: Да? Я выяснил, я по всем, ну как, это что же позорище такое? Я, значит, сам Евстафьев, не знаю, это кто тут пишет про Россию. Конечно, меня это задело, я думаю, давай посмотрю, хотя пойму. Но это люди, которые давно уехали из России, так? Вот, и естественно, что они, как и я, например, я же утратил во многом понимание, я вам этому не стесняюсь признаваться. Вот чувство на пальцах, я аналитическую Америку вам раскладываю, а вот на пальцах сказать, что вот я чувствую, я не могу сказать, что я чувствую про Америку, я ее не чувствую. Да? А эти люди уехали там 10-15 лет назад, еще там в середине или даже в начале 90-х, сюда носу не казали, и они говорят, вот на уровне чувств, да, вот они могут чувствовать Россию, это наши соотечественники бывшие, иногда с соседних территорий. Вот. Иногда есть люди, которые уехали еще при советской власти. Вот. Поэтому и эти люди пишут оценки, которые по большому счету являются востребованными. Поэтому вот это для меня был такой очень рубежный момент. И я как-то вот по-другому начал на все вещи смотреть. Но это не снимает вопроса, Алексей, что мы не изучаем их, вот нам надо изучать их по той же самой экономической статистике.
1: Но мы говорили про доллар там в том числе, да, только что говорили, да, ровно для этого.
2: Извините, что я так долго отвечаю, но это реально реально болезненный момент.
1: А им нам нужно изучать, и даже не, ну, знаете, как... Короче, нужно ли создавать какие-то такие пространства, не знаю, научные, там, научно-политические, в которых возможность изучать друг друга, ну, типа, повышается. Вот как это, просто если нужно изучать, то как его изучать?
2: Как? Да можно, конечно, только надо и совместные группы, возможно, какие-то исследовательские по третьим проблемам. Только надо понимать, что три вещи. Надо понимать риски. 90% тех, кто к вам приедет, будут в той или иной степени с Запада. Угу. В той или иной степени сотрудничать с западными спецслужбами. Ну, это данность.
1: Вот именно.
2: Если вы это понимаете и не питаете иллюзии относительно того, что там, они могут даже числиться профессорами. Ну, вот я Тофлера назвал, он такой не один, про него много всяких легенд ходит. Дядька в действительности заслуженный. Но вы понимаете это? Вы понимаете свои ограничения в общении с ним? Отдай бумажечку, а то мы не напишем статью. Второе. Мы должны к этому подходить с позиции паритетного финансирования. Да? Как только возникает диспаритет в ту или другую сторону, даже если мы все это оплачиваем, это способ для манипуляций. Так? Ну и третье. А что мы изучать собираемся? Вот что мы собираемся изучать? Какой предмет
1: значит,
2: мы собираемся?
1: Значит, я скажу. Предмет под названием доверие или увеличение доверия, или еще хоть как-то.
2: Нет, чтобы невозможно.
1: Ну вот, ну надо стараться.
2: Я объясню. Это же не значит, что надо. Нет, я объясню. Для того, чтобы изучать предмет двусторонний, а об этом вы говорите, да, необходимо пройти очень долгий политический путь, в котором не сделаны даже первые 5 шагов. А со стороны Соединенных Штатов Америки и коллективного Запада не сделано даже 2 шагов. Давайте изучать некие отвлеченные вопросы. Ну, например, я бы сейчас очень бы поинтересовался мнением реально не медийных экспертов. Я сам, конечно, не лезу, я человек уже давно, так сказать, медийно развращенный, вот, но есть же и нормальные ученые. Да, значит, мнением американских экспертов относительно их понимания того, что сейчас происходит на продовольственном рынке. А потом бы сказал, ребят, когда там они представят свои доклады, я бы задал один вопрос. Он у меня уже готов. А зачем вы нам врете? Потому что я на 100% уверен, что первые материалы, первые доклады для такого обсуждения будут абсолютно манипулятивными. А вот потом, когда мы им покажем, как дела обстоят с точки зрения наших оценок, да, на самом деле, возможно, нет, они обидятся, они бросят нам в лицо обвинение, что мы представители

0: Слушайте, мы за всю постсоветскую историю не смогли выработать критериев терроризма.
1: И договориться.
0: Да, и договориться о списке общих террористических организаций. Это крайне маловероятно сейчас.
1: Да. Значит, смотрите, ну, давайте, может быть, коротко продолжим. Но если 90 там, из 10, они все так или иначе, значит, там ходят в американскую, этим, да, подчиняются товарищу майору, так сказать, докладывают. Но остаются еще фрики всякие разные. Вот они, но их много, но в хорошем смысле.
0: Возьмем американский научный истеблишмент массовостью фриков. Тема.
1: Тема.
0: Знаете, да. Проблема. Фрики все время.
1: Они в Гарварде тоже есть.
0: Во-первых. У нас своих хватает.
1: Да.
0: Во-вторых, фрик, как правило, более прожорливый. Угу. Ну и третий, фрик обязательно какую-нибудь проблему нам создаст. Нам же надо нам надо доехать, но с шашечками, как в том анекдоте. Мы можем доехать и так. Фрики нас довезут там, не знаю, на велосипеде, но, правда, на ворованном, я боюсь. А нам надо доехать с шашечками и сказать: вы хотите серьезно разговаривать о таких-таких-таких-то проблемах? Пожалуйста, не хотите? Как хотите. А потом, почему мы обязательно должны говорить именно с британцами вообще сейчас тяжело говорить, с американцами, там, с немцами я тоже слабо себе представляю. Вообще, если честно говорить, то скорее с американцами. Но давайте начнем серьезный разговор по международным проблемам не с ними. Можно поговорить с индийским научным сообществом, которого, кстати говоря, очень долгое время у нас игнорировалось, с китайцами, хотя там тоже есть... Я думаю, нам всем понятны ограничения в общении с китайским научным сообществом. Так, давайте...
1: С поляками можно, профессор, поговорить?
0: Запросто. Только честно.
1: Только
0: честно, без эксцессов.
1: Оставляя право на память историческую.
0: Да, да. Нет, право на память должно быть закреплено. У всех она разная. Но, кстати говоря, знаете... А я скажу, а вот я бы уже сейчас начал пытаться... Нет, они сразу не пойдут на контакт. А вот с поляками я бы поговорил. Причем не по поводу некой соседней юго-западной территории, а вообще по поводу того, как они, например, видят Европу, как они видят Евроатлантику, да? Потому что, конечно, а вот фрики вам расскажут от «може до може», да, там, значит, да, да, и так далее. А вот не фрик вам... Расскажет некоторые очень серьезные идеи. Хорошая у вас идея насчет поляков. Да, мы неправильно с научной точки зрения их игнорируем. И вот это вот, соглашусь, хорошая мысль. Я себе задыбаю.
1: Да, берите на здоровье. Берите на здоровье. Там при том, что, так сказать, я вот много раз говорил эту историю, мне довелось общаться там с Изран, кто писал там совместную историю российско-польскую. Говорит, удалось договориться обо всем, кроме одного пункта. Начало мировой войны. А они написали, и мы написали. Все. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев был в студии. Спасибо большое, профессор. До следующей среды.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: «Изолента Лайф». На ней все держится. Говорят, из

0: История повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Смена политики США в Корее. Контекст. Дональд Трамп вновь изумил мировую общественность. Он приказал сократить учения США и Южной Кореи и похвалил Ким Чен Ына, напомнив о том, что у них великолепные отношения. Они встречались еще в первый президентский срок Трампа. По мнению американского лидера, маневры влетают в копеечку, да и содержание 8 военных баз США в Южной Корее – дорогое и бессмысленное удовольствие. Эксперты в подобном неуважении Трампа к союзникам видят отголоски неудачной операции в Иране. Никто из них, и прежде всего страны НАТО, не откликнулся на призыв хозяина Белого дома оказать Соединенным Штатам военную поддержку или хотя бы предоставить свое воздушное пространство для транзита. В результате Трамп заявил о необходимости прекратить всю торговлю с Испанией, вызвавшей его особое раздражение. Другим европейским странам тоже досталось на орехи. Президент США, как и в случае с Европой, жестко настаивает, чтобы азиатские партнеры в лице Японии и Южной Кореи резко нарастили оборонные расходы, а прямой диалог с Пхеньяном хочет возобновить, чтобы сэкономить ресурсы и переключить внимание на другое внешнеполитическое направление, раз уж иранский и украинский вопросы зависли. We'll be right back.

«Узнать за 90 секунд». Александр Алехин прославил нашу страну, став чемпионом мира по шахматам. Ему посвящены книги, живописные полотна и фильмы. Он обладал выдающимися интеллектуальными способностями, был прирожденным шахматистом. Алехин, как самые одаренные музыканты, интуитивно чувствовал игру. А память его была феноменальной. Однажды на киностудию, где тогда работала будущая звезда, вошел мужчина. Он попросил позвать кого-нибудь из учебной части. Алехин ответил: «Хорошо, гражданин Полуэктов». Тот опешил от удивления, не припоминая сотрудника студии. Зато Алехин в подробностях напомнил посетителю его внешний вид и разговор с фармацевтом полугодовой давности, когда они оказались в одной аптеке. В другой раз, когда будущий чемпион работал следователем в милиции, он услышал разговор дежурного с задержанным. Тот назвался Иваном Тихоновичем Бодровым. Алехин тут же заметил: «Вы не Бодров, а Орлов». «И не Иван Тихонович, а Иван Тимофеевич, а на груди у вас небольшая родинка». Оказывается, пойманный уголовник много лет назад оказался с Алехиным в одном военкомате. Это его изгубило. Следствие установило, что этот человек, действительно бежавший из заключения, рецидивист Орлов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Улан-Удэ 7 часов утра, в Астане 4 утра. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Российская армия нанесла серию мощных ударов по Киеву. Тегеран ценит предложение Москвы о содействии в диалоге со странами Персидского залива. Россия останется в плотном контакте с Венесуэлой после землетрясения. Подробности далее. Российская армия нанесла серию мощных ударов по Киеву и его области. Об этом сообщают СМИ. В атаке могли быть задействованы около 30 ракет. В разных районах столицы Украины прозвучало более 15 взрывов. Вероятными целями стали склады с вооружением и объекты энергетики. В Броварах и Борисполе произошли сильные возгорания и наблюдаются перебои с электроснабжением. Тегеран ценит предложение Москвы о содействии в диалоге со странами Персидского залива и готов к сотрудничеству. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. Он отметил, что Иран считает Россию истинным другом в трудные для Тегерана времена и не сомневается в доброй воле Москвы. Ранее замглавы нашего МИДа Александр Алимов заявлял, что Россия готова содействовать урегулированию между иранцами и арабами, будет рада предоставить площадку для их диалога, но не намерена навязываться. Россия останется в плотном контакте с Венесуэлой после землетрясения. При необходимости дополнительно поможет в борьбе с последствиями. Об этом заявила официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. По ее словам, Россия сразу откликнулась на трагедию, постигнувшую Венесуэлу после разрушительного двойного землетрясения. В соответствии с поручением президента России в Каракас было доставлено 35 тонн гуманитарной помощи для населения страны. В Венесуэле 24 июня произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Наиболее серьезные разрушения пришлись на штат Ла-Гуайра и Каракас. Власти страны объявили чрезвычайное положение и перешли к масштабной программе восстановления. Татарстан вновь примет одно из крупнейших музыкальных событий в культурной жизни России и зарубежья – международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», который стартует в четверг. Он пройдет с 20 по 26 августа на территории стадиона «Акбарс-Арена». В рамках конкурса пройдут 7 уникальных музыкальных вечеров, торжественные церемонии открытия и закрытия конкурса с участием самых популярных исполнителей. Ключевыми событиями «Новой волны» станут конкурсные программы, в которых молодые исполнители покажут свои вокальные возможности. В этом году 12 исполнителей представят 4 страны. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл переедут в Великобританию в августе на длительный срок, спустя 6 лет после их конфликта с королевской семьей. Об этом сообщает газета Daily Mail. В июле газета Sun со ссылкой на источники писала, что король Великобритании Карл III принял принца Гарри с семьей впервые за 4 года. Издание напоминает, что принц Гарри планирует посетить Британию в сентябре. Для участия в церемонии вручения премии должен был остановиться в Кингемском дворце. В 2020 году Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: И Александр Кузьмак. И, как всегда, в это время, по традиции, у нас на прямой связи председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И начнем с новостей государственных, новостей, имеющих государственное значение. В данном случае речь пойдет о заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященной реализации плана структурных изменений в экономике России. На нем президент нашей страны Владимир Путин много сделал таких, как всегда, достаточно таких, не просто достаточно, а ключевых, важных заявлений, некоторые из которых хотелось бы с вами обсудить. Первое, оно вроде бы звучит как некое общее вообще такой, я бы сказал, общий вектор. Владимир Путин заявил о необходимости повышать суверенитет России. Ну и далее речь шла о национальных проектах. Вопрос я бы вот как сформулировал. Когда речь идет о необходимости повышать суверенитет, это означает, что сейчас он недостаточен, ну, видимо, да, исходя из слов президента. Вот в чем вы видите в данном случае эту недостаточность? В чем мы должны...
3: Я не вижу, суверенитет полностью обеспечивается в нашей стране. Другое дело, о чем здесь идет речь, ну, насколько я понимаю мысль президента. Угу. Ведь основная тема была технологическое развитие, да? И совершенно очевидно, что если мы не будем опираться в технологическом развитии на собственные национальные разработки во всех сферах, современные компьютерные технологии, информация, искусственный интеллект, ну и так далее, можно перечислять, то мы попадем в зависимость объективно от технологий, которые нам придется покупать. А продадут их нам или нет, будет зависеть всецело от политических, скажем так, обстоятельств. Мы же с вами хорошо понимаем, за последние годы, ну, в общем, стало всем очевидным, что сфер вне политики практически не осталось. Не будем уже говорить о пресловутых историях про спорт, там, культуру и так далее, и так далее. Это на слуху, я думаю, что у всех буквально наших граждан, и тем более радиослушателей наших. Но в технологическом плане, если страна не в состоянии самостоятельно обеспечивать научно-технологическое развитие в современных особенно отраслях, она попадает не просто в экономическую, технологическую или финансовую, эта страна попадает в политическую зависимость от тех, кто такими технологиями сегодня располагает. Вот, собственно говоря, и все.
2: Поэтому, то есть, по сути, своей суверенитет – это самодостаточность?
3: Ну, не то, чтобы самодостаточность. Понимаете, вот самодостаточность – это имеет, ну, на мой, во всяком случае, взгляд, это слово имеет какой-то элемент такой изоляции, да? Понятно, что технологии сейчас, они трансграничны. Ты не можешь изолироваться и, изолировавшись, начать развивать какие-то направления. Да, есть коммуникации, сотрудничество научное, технологическое с партнерами, с дружественными странами, но все-таки опираться нужно на собственные разработки. Да, брать что-то лучшее, сотрудничать, кооперироваться с другими государствами, но опираться все-таки на то, что ты в состоянии разработать и произвести самостоятельно. Вот в этом, мне кажется, посыл, который президент дает всем участникам этого совещания. Ну, кстати, Валентина Ивановна Матвиенко, председатель Совета Федерации, принимала участие сегодня в этом заседании. И я думаю, что парламент именно из вот такого посыла и будет исходить осенью, когда новая Государственная Дума соберется, обновленный состав Совета Федерации соберется. Конечно же, тема технологического развития и обеспечения суверенитета государства в данной сфере в том числе, это всегда будут приоритетом у нас.
2: Андрей Александрович, следующий вопрос связан с словами президента относительно атак по российской инфраструктуре, причем отдельно выделены были как раз атаки на объекты складской инфраструктуры, ну, проще говоря, маркетплейсы, в первую очередь, которые страдали и страдают от атак беспилотников. И здесь фраза президента о том, что критических последствий от атак по инфраструктуре нет, не было и быть не может, но вред они наносят. У меня вот какой вопрос, отталкиваясь от этой фразы. В словах президента очевидно спокойствие вот по поводу происходящего. Ну, такое, я бы сказал, уверенное спокойствие вот относительно этого. Тем не менее, вот раз президент на это обращает внимание, значит, есть, ну, опять же, тут нет никакого подвоха в моем вопросе, есть какое-то количество беспокойства в обществе, которое, может быть, даже и нагнетается, потому что мы потом будем как раз говорить о том, как общество зачем-то странно реагирует, иногда за это попадает под суд на эти атаки.
3: Ну, да, слушайте, общество, конечно, реагирует, и людей тоже понять можно, их реакцию, беспокойство. Ну, когда у тебя, не знаю, там перед окном огромные пожары, тысячи квадратных метров горят. Ну, это, скажем, вызывает определенные эмоции у людей. Алло, слышно, да?
2: Все в порядке? Да, все в порядке.
3: Вызывает определенные эмоции у людей. И, в общем, я с пониманием к такой реакции отношусь.
2: Понятно. Ну вот тогда давайте...
3: Слышите меня, да?
2: Да, сейчас слышим.
3: Все нормально?
2: Да, все в порядке, да, был небольшой сбой, но сейчас все хорошо. Тогда вот как раз...
3: Да, я постараюсь, Александр,
2: да, конечно.
3: Ответить на ваш вопрос. Но Ну, понятно, что мы видели, к сожалению, были и трагические последствия этих атак. Люди гибли, в конце концов, да, гибли люди. И это большая трагедия для семьи, для страны в целом, когда гибнут люди. Но, конечно, это в первую очередь просто финансовые убытки, да, финансовые последствия. Это не является какой-то, ну, такой критически значимой потерей с точки зрения развития инфраструктуры. Да, это тяжелое финансовое бремя, которое ложится на, ну, в первую очередь, на бизнес. Я, кстати, уверен, что государство будет оказывать содействие компаниям, которые пострадали в результате этих атак. Но, опять же, здесь президент в чем прав? Да, это, что называется, в первую очередь, это просто финансовый ущерб огромный. Ну, помимо человеческих жертв, которые мы всегда помним, никогда не забываем об этом. Поэтому здесь какого-то критического урона, ну, действительно, нет. Да, погибли какие-то площади, какое-то количество товара погибло, и, может быть, даже на существенные очень суммы. Но для страны, для экономики, ну, какого-то критического ущерба инфраструктура, конечно же, не несет от этих атак. И они нацелены, в первую очередь, на реакцию людей, о которых вы сказали. Ровно на это они и рассчитаны.
2: Вот я как раз в продолжении ваших слов, зная о том, как часто вы бываете там в Красноярском крае, практически родном уже, да, для вас. Вот. У меня вопрос.
3: Практически, да.
2: Да. Вот как люди, ну, мы все-таки здесь, находясь в Москве, тем более об этом говорит Москва, обладает блестящей системой ПВО, которая нас защищает, но тем не менее долетает. Когда долетает вот это все до регионов, как люди реагируют? Вам это совершенно точно виднее. Как на местах люди реагируют на эту внешнюю угрозу в связи с этим?
3: Ну, в Красноярске, конечно, каких-то таких масштабных историй нет.
2: Но да. Есть в Омске, например, да?
3: Да, но есть в регионах Сибири, абсолютно правы. Ну, как люди, конечно, они беспокоятся. Это, конечно, их беспокоит и создает тревожное состояние, безусловно. Но что следует за этим состоянием и за этой тревогой? Убежденность в том, что пока мы не уничтожим этот неонацизм на Украине, мы, к сожалению, с такого рода рисками будем сталкиваться. Поэтому, если эти атаки планировались с целью как-то деморализовать общество, то, мне кажется, они прямо противоположный эффект. Прямо противоположный эффект достигается этими атаками, потому что люди понимают, что, ну, раз так, ну, собственно говоря, единственный выход из этой ситуации – это доведение специальной военной операции до логического завершения, то есть до выполнения тех целей, которые были сформулированы перед военными и перед обществом в целом.
2: Ну вот когда мы говорим про нервозность, вот это очень, наверное, один из краеугольных камней вот этого нашего разговора, сразу несколько тем с этим связано. Это, ну, во-первых, решение Мирового суда Петербурга, которое оштрафовал местного жителя за публикацию видео с последствиями атаки БПЛА, и сумма, как сообщается, составила 4000 рублей. Вот в связи с этим у меня два вопроса. Я понимаю, что это, наверное, не совсем правильно с юридической точки зрения, но ущерб от подобных публикаций, он ведь не 4000, да, исчисляется, гораздо большими суммами и потерями. Поэтому, когда ты читаешь такие новости, простите мне мою эмоциональность, хочется сказать, всего 4 тысячи за то, что человек такие видео выкладывает, хочется как-то более жесткого наказания.
3: Понимаете, давайте так, если уж юридически говорить.
2: Да.
3: Вообще-то мной и моими коллегами был достаточно давно разработан закон, который устанавливает, ну, запреты, соответствующие там санкции на публикации такого рода материалов. Причем федеральный закон. Федеральный закон в силу разных причин, там межведомственные определенные противоречия есть. Такая длинная дискуссия на эту тему идет между правительством, разными комитетами Думы, Советом Федерации, администрацией президента. Ну, как бы не буду в это углубляться, но тем не менее. Я с вами согласен, Александр. Вот если бы был принят федеральный закон, мы могли бы установить жесткие достаточно санкции, в том числе и уголовные санкции, за публикацию такого рода вещей. Вы обратите внимание, вот пример, о котором вы говорите, сейчас в Петербурге, по-моему, да, это произошло?
2: Mm-hmm, да.
3: В Петербурге, да? В Крыму были такие ситуации.
2: Вот в Москве вот история, да.
3: В Москве, да. как бы московское правительство принимает такого рода тоже локальные нормативные акты, региональные. А у регионов нет возможности жесткие какие-то санкции вводить. Ну, просто исходя из распределения предметов ведения между федерацией и субъектами. регионы достаточно ограничены в этом, да, ну что там, максимум административное законодательство они могут местное, да, как-то модернизировать в связи с вот этими всеми ситуациями. Поэтому мне кажется, здесь не то, чтобы там надо огромные какие-то там штрафы на людей накладывать или что. Важно дать понять людям, которые, вернемся к началу нашего разговора, совершенно справедливо испытывают тревожность по поводу этой всей ситуации, да, там обеспокоенность, нервозность и все прочее. И зачастую многие выкладывают это не потому, что они там хотят помочь врагу, да, а просто выкладывают, ну, потому что, ну, они видят перед окном нечто, ну, чего там не должно быть вообще.
2: Ну да, да, нет, конечно. Там...
3: И это такая реакция. Нужно объяснить людям, что такой реакции быть не должно, потому что они, ну, в некотором смысле слова помогают врагу такой реакции, выкладывая вот эти как бы видео, данные. Это же все привязано к месту, к геолокации и так далее, и так далее. Поэтому здесь регионы действуют в отсутствие, подчеркну еще раз, в отсутствие федерального закона, который вообще-то можно было бы давно уже принять. Угу. Регионы действуют, ну, теми возможностями, теми методами, которые находятся у них в распоряжении. А их не так много. И поэтому мы получаем вот такие примеры, когда там, ну, выложил, и там сколько-то тысяч рублей штраф, да, накладывается. Угу. Ну, по большому счету, это все, что регион может сделать в этой ситуации. Но самое важное, это все-таки объяснить людям, что, делая таким образом, они не то что проявляют какую-то свою эмоциональную реакцию, они имеют право на эту реакцию, люди, безусловно. И на возмущение они имеют право тоже. На недовольство люди имеют право. Но они помогают, выкладывая такого рода информацию, материалы в открытых источниках, они помогают нашим врагам и в их информационных, как бы, кампаниях, да и не только. Они просто могут использовать эти видео.
2: Ну, то есть такой мультипликатор эффекта получается.
3: По объектам. Да, да, определенный такой мультипликационный эффект.
2: Андрей Александрович, ну когда речь идет о людях, понятно. А когда речь идет о СМИ, огромное количество примеров из самого разного кинематографа о том, как журналисты зарабатывают и славу на этом, и карьеру делают, снимая все, что можно снять, и сообщая все то, что можно сообщить, так сказать,
3: ну, даже то, чего не было иногда.
2: Вот, да, на стихийных бедствиях, на авариях, на чем угодно. И вот случай, который произошел в Москве, и огромное количество СМИ по этому поводу, так и в основном интернет-СМИ, конечно, но не только, так сказать, высказался о сбое, который произошел, и о сбое в электрификации, и так далее, и так далее, и об отключениях электричества. Как, на ваш взгляд, должна эта работа, насколько она жестко должна регулироваться с точки зрения не просто морали и этики, а с точки зрения все того же вреда, который наносят, если наносят, на ваш взгляд, СМИ, которые указывают, где это было, что это за здание, сколько оно большое значение имеет для там страны, города и так далее?
3: Слушайте, тут достаточно такая, ну, деликатная тема, потому что, с одной стороны, конечно же, ну, люди заметили, да, что был сбой определенный. Ну, вот я, честно говоря, там, там, в тот район, где я живу, да, там все было в порядке, uh-huh. да, и, может быть, если бы я из СМИ это не прочитал, ну, я бы не увидел. Я вернулся из Красноярска в воскресенье вечером, а это вот уже, ну, как бы на рабочие дни наступили, да, и вот появилась информация об этом сбое и в интернете, и с электроснабжением. Тут, понимаете, Александр, тонкая такая грань. С одной стороны, конечно же, это общественно значимая информация, и, безусловно, да, ну, люди заметили, что не все в порядке, скажем так, аккуратно, да. Но разгон, как бы, такой истерии вокруг этой ситуации, он, конечно же, тоже на руку, ну, что называется, врагу. Поэтому здесь СМИ должны... Тут я скорее исхожу из того, что СМИ все-таки как профессиональный участник рынка, да, должны более сдержанно и более взвешенно подходить не к новостям. Новость есть новость, да, факт есть факт. Но к интерпретациям, к оценкам потенциально масштабов ущерба возможного, который как бы сложился в этой ситуации. Это же все такие, ну, как бы очень условные цифры, да. Поэтому вот к оценкам последствий, масштабов, ущерба нужно относиться очень аккуратно. А факт есть факт, о нем имеют право сообщить средства массовой информации, да, если это случилось. Ну, люди имеют право на информацию, на понимание, что происходит в городе, в регионе, где они живут.
2: Ну, тут, пожалуй, единственная претензия всегда у людей – это отсутствие достаточной, подчеркну, обратной связи как раз от власти, которая сама должна и дать эту оценку.
3: Это ответственность властей, да, совершенно верно. Потому что, опять же, если мы с вами вообще заставим СМИ молчать о такого рода вещах, власть не будет чувствовать ответственность перед людьми. Вы правы, да, иногда есть ситуации, которые вне контроля региональной власти, объективно вне этого контроля, но есть чрезвычайные ситуации, происшествия, там, природные катастрофы, да. Но самое главное, когда СМИ начинают об этом говорить, люди начинают реагировать, власть немедленно должна вступать в коммуникацию с людьми, да, немедленно должна вступать в коммуникацию с людьми. И чем лучше власть коммуницирует и обеспечивает вот эту связь с людьми, тем меньше расходятся вот эти информационные волны.
2: И больше доверия, да, очевидно.
3: Больше доверия к власти в том числе, конечно.
2: К вопросу о доверии. Еще одно важное заявление Владимира Путина относительно регионов. Как раз как можно быстрее запустить сервис электронной оценки социальных учреждений. Ну, с одной стороны, электронная оценка любая, она, в некоторой степени, наверное, субъективна. Мы же знаем все эти звездочки в сервисах, там 5 звезд, 4 звезды, сколько ты там поставил или как ты в интернете отреагировал. Но, тем не менее, все-таки, эта оценка, на ваш взгляд, насколько она действенна, насколько, каким последствиям она должна приводить? Вот где здесь причина следствия, чтобы это работало действительно? Может быть, оно и работает.
3: Знаете, наверное, я небольшой специалист в этом, но я вот могу вам сказать, да, как бы, Александр, вам, там, радиослушателям, что когда мне какой-то сервис, которым я пользуюсь, неважно, там, банковское приложение, еще что-то, да, предлагает оценить какой-то их продукт, там эти самые звездочки расставить. Я всегда это делаю, честно говоря, потому что это у тебя занимает очень мало времени. Но если тебе действительно удобна та конфигурация, да, тот алгоритм, который тебе предлагается, отметь. Если неудобно, тоже отметь. Скажи, нет, мне это как бы не понравилось, неудобно. Да, конечно, это субъективная реакция, но таким образом ты тоже вступаешь в коммуникацию с тем сервисом, который тебе нужен и ты пользуешься. Мне кажется, что это правильное поведение, и я уверен абсолютно, да, что бизнес реагирует на это, и бизнес, и государство. Те сервисы государственные, в том числе, которые предлагают вам эту обратную связь, это ваше право, конечно же, да. Но я, например, этим правом всегда пользуюсь, и я всегда даю оценку тому, показался мне этот сервис адекватным, удобным, конфигурацией у алгоритма, который он предлагает, или нет. Поэтому мне кажется, что это важная история. И сам факт того, что это уже стало правилом предлагать вам выдать собственную реакцию, мне кажется, что это абсолютно адекватно нынешней ситуации.
2: Теперь идем дальше. Несколько таких, скажем, фактов, да, или информационных поводов, частично косвенно или прямо связанных с грядущими выборами в Государственную Думу. История из Самары о том, что Самарский областной суд отменил регистрацию действующего депутата Матвеева, Михаила Матвеева, депутата от КПРФ. Причиной и основанием стали претензии по авторским правам от снимков в социальных сетях до шрифтов в агитации, которые запрещены к использованию на территории России. Вот читаешь и думаешь, это действительно может быть причиной для снятия с выборов вот настолько вот здесь вот прям.
3: Я иногда, скажем так, у меня нет сейчас в режиме реального времени доступа к каким-то там документам судебным. Я все-таки не участник этого процесса, да? Законодатель и наблюдаю за всей этой историей, с большим интересом. У нас там Яблоко, да, снимали с выборов. Теперь Матвеев и так далее. Что я хочу сказать по этому поводу, да? Смотрите, Александр, во-первых, это говорит о том, что в стране идет полноценный политический процесс, да? Их ведь снимают всех по искам там других политических партий, оппонентов и так далее. То есть идет политический процесс, идет избирательная кампания. Люди и партии, и люди пользуются теми возможностями, которые предоставляет им закон. В законе есть упоминание авторского права, да, как основание для снятия. То, как сейчас этот закон применяется, кстати, по Матвееву, по-моему, решение не вступило в силу, да, только-только было
2: апелляция
3: принято,
2: будет.
3: Оно обжалуется.
2: Да.
3: Там какая-то такая ситуация, мне кажется, оно не вступило в силу. Там какие-то новые основания были, мне кажется, не похожие на то, что у Яблока, но не берусь там точно, я по делу Матвеева меньше читал этих сообщений. Я вам могу сказать одно, что, конечно же, осенью, безусловно, в парламенте будет очень такой предметный предметно и проведен анализ применения законодательства, в том числе об авторском праве, в избирательном процессе. Да? Это, безусловно, нужно будет сделать. Посмотреть, как применяется это законодательство об авторских правах в избирательном процессе. Потому что, ну, скажем так, основная задача, безусловно, этого законодательства – это защита правообладателей. И даже те нормы, которые содержит закон, которые могут привести к снятию с выборов, да, это, безусловно, соответствует закону, снятие с выборов за нарушение авторских прав. Но в первую очередь это все-таки, опять же, должно было, по идее, защищать правообладателей от неправомерного использования того, что является объектом охраны, в рамках избирательного процесса. Да? Как это сейчас применяется? Ну, скажем так, серьезное, достаточно, я думаю, что серьезный анализ нам предстоит сделать осенью применение вот этой части избирательного законодательства. Ну, к тому времени, надеюсь, все процессы закончатся к осени, уже там и Думу изберут, и в регионах выборы пройдут, и мы сможем уже спокойно, скажем так, без лишних эмоций разобрать и посмотреть, насколько правоприменение соответствует тому, что законодатель изначально закладывал.
2: Ну, вот раз...
3: в эти нормы. Ну, да, да, слушаю.
2: Да, я просто хотел уточнить, вот у нас минутка осталась, а пока это все равно выглядит такими, извините, в трех кавычках, боями местного значения, то есть просто которые попадают на страницы, опять же, условные, да, средств массовой информации, что вот ну, депутата можно снять вот за такое.
3: Там, если говорить, Матвей...
2: Да.
3: Да, и у Матвеев там еще будет обжаловаться, и выше, наверное, пойдут обжалования. Я так понимаю, что Яблоко будет тоже дальше обжаловать, и такие возможности процессуально есть, да? Какое-то одно решение этого еще недостаточно для того, чтобы делать, ну, скажем так, далеко идущие выводы. Поэтому посмотрим, как практика сложится, и тогда, конечно же, будет понятно, нужно что-то в законодательстве менять в связи с этим или нет. Кстати, КПРФ, по-моему, уже подготовили какой-то законопроект даже. Я встречал, да, как бы информацию. Подготовили законопроект, который там что-то уточняет в связи с этим. Я сам текст не видел еще, но надеюсь, до конца недели до него доберусь, до этого текста.
2: Оставайтесь на радио «Спутник». Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишет будет с нами через небольшую паузу. Оставайтесь с нами.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Будущее наступает.
2: Будущее за антропоморфными роботами.
3: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
3: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
2: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать. Роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
2: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Эркюль Пуаро и капитан Гастингс. Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: Сенатор Клишас. Да, тот самый.
1: Продолжаем разговор с председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором Андреем Клишасом. И у нас на повестке дня очень, на мой взгляд, интересная тема. Тема, связанная с созданием центров ресоциализации осужденных на частной основе. И не поддержало правительство эту инициативу, как сообщается. И вообще, вот эта тема, скажем так, интересна, как вы, как юристы, вообще, с вашей точки зрения, с точки зрения практики, можно ли систему, так или иначе, связанную с, с так называемой пенитенциарной системой или системой пробации, вот этой самой, то есть исправлением, правонарушителей, можно ли ее вообще каким-то образом переводить в частные руки, памятуя о том, что вот история про всевозможные частные тюрьмы там за границей, она далеко не всегда является хорошей, и вообще можно ли это из-под контроля государства эту систему каким-либо образом выводить?
2: Она, как правило, не является хорошей, да, Александр, вы как раз, тут сформулировали саму суть этой претензии, потому что центры пробации осужденных создаются, да, у нас в стране. Это очень важная, хорошая история в целом. Этим очень профессионально занимается Минюст вместе с региональными органами власти. Я в нескольких таких центрах был, я видел, как они работают. Можно ли сегодня уже пойти на то, чтобы, условно скажем, подключить частный бизнес к тому, чтобы он начинал создавать такие центры, и где-то под его контролем создавались, я пока к этому отношусь достаточно осторожно. Мне кажется, что еще рано. До частных тюрем и до людей, которые, окажутся, да, они осуждены там принудительным работам и так далее, но они окажутся под контролем бизнесменов, мне кажется, что пока еще очень рано об этом говорить. Если вообще придется говорить об этом в будущем. Потому что тут много-много вопросов возникает, и контроля за тем, как представители бизнеса будут и относиться, и использовать труд людей, которые осуждены. Поэтому здесь я поддержал бы такую осторожную позицию правительства и Минюста, в первую очередь, что пока вот эта инициатива, она это региональная, насколько я помню, инициатива, чтобы пока ее отложить, скажем так. Мне кажется, что не готова еще система в целом, я имею в виду правоохранительная, и система, которая обеспечивает исполнение наказаний, к тому, чтобы здесь активным таким полноправным партнером выступал частный бизнес. Мне кажется, это еще преждевременно.
1: А вообще, каким-то образом, на ваш взгляд, можно вдогонку вопрос совмещать бизнес, который ставит себе первоочередной целью максимизацию собственной прибыли, и вопросы, в общем и целом, человека?
2: Наверное, можно, если мы как-то очень тщательно отладим контроль, за тем, как бизнес использует эти свои новые возможности. Да, для него, конечно, тут возможностей очень много открывается. Поэтому пока у нас, в целом выражу позицию, да, государственных органов, в том числе и парламента, пока к этому отношение очень такое осторожное, скептическое. Поэтому, возможно, в будущем какие-то формы сотрудничества появятся, и это, наверное, будет полезно, но явно не в том виде, не в том форме, не в тех объемах, как предлагает вот этот законопроект, который правительство пока решило не поддерживать.
1: Тут очень интересно, на мой взгляд, пришел вопрос в нашем телеграм-канале, я вам его задам, а вы сами грешите, он такой программный вопрос по поводу промышленного суверенитета, то, с чего мы начали, как раз Юлия из Санкт-Петербурга спрашивает, зачем мы стремимся к увеличению зарубежных инвестиций, особенно в нынешней обстановке, имея в виду, что эти инвестиции будут нацелены на обеспечение интересов зарубежных инвесторов, а далее, смысл в том, просто длинное сообщение, в том, что эти зарубежные инвесторы, очевидно, работают не на Россию, да, они будут лоббировать интересы всех тех, с кем мы сейчас находимся в не лучших отношениях. Как бы вы ответили?
2: Если эти зарубежные инвесторы согласятся инвестировать в Россию по российским законам, да, а этим отличается суверенное государство от несуверенного, нет никакой проблемы в международных инвестициях, в иностранных инвестициях, если эти инвестиции осуществляются в соответствии с требованием законодательства, с ну, нашей в данном случае страны. Да? В чем проблема иностранных инвесторов, которые приходят, ну, извините, там, в прошлом, в страны менее развитые, как мы иногда там говорим, страны третьего мира. Да? Я там не люблю это выражение, но тем не менее. Я думаю, что все понимают за то, о чем идет речь. Приходит какая-нибудь корпорация крупная, межнациональная, и говорит, я вот буду инвестировать, ну, вот на таких условиях. И дальше начинает диктовать правительству этой страны, на каких условиях она будет инвестировать, эта корпорация, в страну. Что надо поменять в законодательстве, какие из нее надо сделать исключения для нее в законодательстве этой страны. То есть, по сути дела, корпорация начинает под себя менять законодательство страны, а иногда и страну в целом. Да? Есть компании, ну, извините, если говорить о небольших странах, наверное, есть международные корпорации, бюджет которых больше бюджета того или иного государства.
1: Один Ближний
2: вот
1: Восток
2: это
1: чего
2: опасная,
1: стоит.
2: Да. Вот это, безусловно, опасная ситуация. Постепенно эти компании не то чтобы, ну, такое получают право там, экстерриториальности, да, и по всему миру начинают действовать по своим правилам, а не по правилам страны, где они пришли работать и зарабатывать. Это, конечно, создает угрозу для государства, для суверенитета, для людей в конечном итоге. И, кстати, в этом сейчас проблема наша с современными технологическими компаниями, информационными, все эти соцсети очень популярные, Telegram тот же самый. Да? И проблема-то корнями уходит в это. Должна ли компания, в том числе крупная транснациональная корпорация с огромным бюджетом, с штаб-квартирами в нескольких государствах и иногда на нескольких континентах, да? Должна ли она жить по правилам страны, куда она пришла работать, где хочет зарабатывать и вести свою деятельность? Так вот, если иностранные инвесторы приходят в нашу страну и работают по нашим законам, никакой угрозы это, конечно, для страны не создает, и наоборот, мы из этого тоже, как инвестор, безусловно, извлекаем свою выгоду, прибыль и так далее, и так далее. А вот если нам начинают диктовать условия, на которые зайдут, тут возникает другая ситуация, и тогда возникают ровно те риски, о которых говорит радиослушатель.
1: Спасибо. Теперь следующий вопрос. Поговорим о теперь уже экс-владельцах бизнес-марафонов. Ну, с Еленой Блиновской все понятно. Уже, да, в общем-то, давно следующий такой крупный персонаж – это Валерия Чекалина, она же Лерчик, по которой сейчас условный срок. Она возместила вот эти все штрафы налоговые, суммы, конечно, астрономические. Там 765 миллионов рублей возмещено. Но сейчас прокуратура считает по-прежнему, что наказание чрезмерно мягкое, просят его изменить, Московский городской суд, и назначить еще больше, ну, более суровое наказание, там просто много, много текста, чтобы весь его не зачитывать, но так или иначе, речь идет о похожих же, я так понимаю, историях, и Блиновская...
2: Александр, смотрите, да. Я плохо знаю, плохо понимаю, о ком вы говорите, я одно хочу сказать. Все эти бизнес-марафоны – это явно, ну, как бы не моя история. Я плохо понимаю, зачем люди туда идут, зачем они несут туда свои деньги, что они хотят из этого получить.
1: Я тоже.
2: Как бы только те, кто занимаются вот этим, да, они, собственно говоря, и извлекают прибыль. Больше никто как бы в этой истории, ну, может быть, какие-то их ближайшие люди, которые как-то занимаются организацией этого процесса. Ничего не помню уже про Блиновскую, дело прошлое, а вот про этого блогершу, да, или как ее назвать правильно.
1: Ну, они одинаковые, да.
2: Позволение сказать, да. Насколько я понимаю юридически, там всего-навсего речь идет о том, что ее приговор, она была приговорена к условному сроку, и есть определенные требования в законе, которые она должна соблюдать. Если она эти требования не соблюдаются, условный срок по закону судом может быть заменен на реальный. Да, вот, по-моему, исходя из того, что я как бы я читаю, ну, там, в СМИ, речь идет исключительно об этом. Поэтому это дело там прокуратуры, суда, адвокатов этой дамы разобраться с тем, она соблюдает те требования, которые должна соблюдать как человек, осужденный условно, или не соблюдает. Это должен установить суд и, исходя из этого, решить. Она дальше будет условно отбывать это наказание назначенное, или она уже реально начнет его отбывать, и судья, я надеюсь, с этим разберется. А я всем желаю поменьше как бы обращать внимание, ну, как вообще, обращать внимание, участвовать в этих историях, Потому что, правда, вы там вряд ли чему-нибудь научитесь.
1: Ну, когда появляется выражение «марафон желаний», также хочется реализовать свои желания, вот, поэтому люди и приносят деньги.
2: Если у вас есть желание потерять деньги, ну, как бы, да.
1: Так оно не позиционируется. Еще одна новость, правда, уже немножко меньшего в этом смысле масштаба, но тем не менее, в Подмосковье вводят через госуслуги авторизацию пользователей арендных самокатов. И у меня здесь вот какой вопрос. А можно вообще эту систему сделать, какой-то единообразной, что ли, вот для всех? Потому что читаешь про разные регионы, разные правила, там, скажем, разные, какие-то, и вводят постепенно. А нельзя вот это сделать единой системой для всех? Или это физически невозможно? Это
2: Александр, знаете, хороший вопрос. И у меня, конечно, отношение к этим средствам индивидуальной мобильности очень осторожное. Да, я никогда этого там не скрывал. И мы, собственно,
1: это обсуждали, да.
2: Были ситуации, обсуждали все это. Наверное, хотелось бы, чтобы были какие-то общие правила приняты. Но, опять же, напомню, что подготовленный сенатором законопроект об административной ответственности для владельцев СИМ, он как-то, по-моему, в первом чтении Думы принят, а потом про него предпочли забыть. Можно ли общие правила для всех? У нас инфраструктура, в первую очередь, конечно, крупных городов, где это проблема, да, эти средства индивидуальной мобильности, в разной степени готовности, мягко скажем так, да. Я вот вообще не вижу ни одного города, где бы действительно была хорошая развитая инфраструктура. Да, бизнесы есть. Вы легко можете, например, в Москве взять этот, там, не знаю, этот СИМ на прокат. Просто если в городе инфраструктура, да, которая позволяет безопасно для окружающих с точки зрения движения автотранспорта и, самое главное, пешеходов, которые идут по тротуарам, можно ли это безопасно использовать? Потому что я вот, мы уже это обсуждали с вами, да, я работаю в самом центре Москвы, да, Совет Федерации, там Большая Дмитровка. Я регулярно вижу, не просто как там проносятся, а регулярно вижу какие-то, инциденты с этим связанные. Да, там с людьми сталкиваются друг с другом.
1: Особенно в пятницу вечером.
2: Да. Бросают, выходит там доставщик какой-нибудь, да, заносит куда-то, он просто бросает это посреди улицы, и все обходят это, а потом такой же его коллега едет и там натыкается на это. Поэтому хотелось бы иметь общие правила, безусловно, но поскольку степень готовности инфраструктуры городов в регионах очень различна, пока, наверное, да. Я соглашусь с тем, что вот Московская область пытается как-то это упорядочить. Хорошо, слава богу, хотя бы так. Угу. Хотя бы так.
1: А следующая тема, мы тоже, по-моему, мы просто давно не был ведущим этой программы, но, по-моему, мы тоже ее так или иначе обсуждали. Тема, связанная с книгопечатанием и с книгами как таковыми, поскольку новость о том, что Минцифра планирует наделить экспертный центр при Российском книжном союзе статусом государственной экспертизы и работает над соответствующим законопроектом. И вот здесь есть такая, как бы, не ремарка, что ли, а вот эта вот точка зрения, которую я тоже многократно встречал от книгораспространителей, которые все время говорят, что поскольку четких правил по поводу книг и соответствия их законодательству до сих пор нет, то магазины, опасаясь всевозможных наказаний, заранее убирают книги из продажи, боясь, как бы им за что-нибудь не прилетело по этому поводу. Возможно ли здесь, на ваш взгляд, и здесь какое-то единообразие и четкое расставление всех точек?
2: Конечно, должно быть единообразие. Если Министерство цифрового развития как-то, или там правительство в целом пытается немножко как-то это упорядочить, это как бы правильное движение в правильном направлении. Другое дело, что вы абсолютно правы, что в большинстве случаев мы с вами сталкивались и как-то, да, упоминали разного рода истории, и они скорее были связаны, скажем так, с тем, как разного рода участники этого рынка интерпретируют те или новые положения законодательства. Тут, наверное, есть и наша ответственность, безусловно, законодатель, если они читают и не понимают то, что там написано. Может быть, проблема в том, что практика еще не сложилась, да, как бы применение этих положений закона, или очень противоречиво сам правоприменитель, да, те, кто применяют положение эти нормы применяют, они как-то сами толкуют это оригинально, но проблема такая есть. И если правительство через подзаконные акты готово как-то привести это в соответствие с единообразным порядком применения этих норм, Это движение в правильном направлении. Если законодатель окажется вынужденным поправить закон, сделать их, может быть, более четкими, добавить, как мы говорим иногда, правовой определенности в те или иные позиции, ну, значит, это мы сделаем. Кстати, Конституционный суд очень часто нам и предписывает такого рода позицию занять, и мы вынуждены, ну, вот, возвращаться к тем законам, которые были когда-то, нам казалось, были приняты и достаточно понятные и адекватные.
1: Но а вот, Андрей Александрович, иногда... а это вопрос, на ваш взгляд, он все-таки больше политический или юридический? Потому что всегда ведь найдутся те, кто скажут, что цензуру вводят. Ну, как бы это вопрос политический.
2: Он юридический, нет. Тут может быть... Слушайте, ну, любой закон содержит как бы элемент политический, да, волеизъявление это законодателя, да, как бы...
1: Ограничение, да.
2: Конечно, политический аспект всегда есть, но мы, как правило, сталкиваемся с чисто юридическими моментами, да. Опять же, много новых направлений, где такого рода сложности в правоприменении – это вполне естественная вещь, это как бы нормально, да. Да, мы, конечно же, вот я упомянул Конституционный суд. Конституционный суд очень часто становится в такого рода ситуациях, когда правоприменение, ну, сомнительно или там противоречиво. Даже если там дела дошли до Верховного суда, иногда Верховный суд принимал там взаимоисключающий, скажем так, или демонстрировал взаимоисключающий подход, да, как бы по каким-то делам. Конституционный суд в этих ситуациях, конечно, предписывает законодателю, что называется, исправить ситуацию, и мы всегда это делаем. То есть в государстве достаточно эффективно работают механизмы, которые позволяют выходить из такого рода ситуации достойно, да? Судебная система работает, Конституционный суд работает, парламент в целом всегда идет на встречу вот такого рода ситуациям, ну, как бы изменяя положение закона, если мы сталкиваемся с таким сомнительным правоприменением. Опять же, надо понимать, что без такого рода истории, ну, не бывает. Мы все как бы живые люди, и действительность, она всегда намного богаче и разнообразнее, чем представление любого законодателя или правоприменителя. Поэтому, да, такие ситуации возникают.
1: Ну, а теперь немножечко вот прям-таки о политике и уже о дипломатическом. Из юридического языка немного про дипломатический язык. Заявление министра иностранных дел Российской Федерации по поводу участия Великобритании в прямом участии их ракетных войск в войне против Российской Федерации, так или иначе, потому что так высказался в том числе, на эту тему высказался Энди Бёрнам, новый премьер-министр Великобритании, на что Сергей Лавров ответил, что Россия может рассматривать прямое участие британских ракетных войск в ударах по РФ как участие в войне. Уже есть резонанс.

0: что нужно там объявлять войну какую-то там в Великобритании, да, в связи с этим. Я думаю, вряд ли кто-то такого рода вещи готов предложить. Но я вам хочу сказать, что да, действительно, на что обращает внимание министр иностранных дел? Великобритания не то, что ну, как-то там помогает просто Украине, а просто гордится тем, что, по сути дела, очень сильно вовлечена в ту войну, которую Украина ведет против России. Вовлечена разными способами, поставками вооружений и так далее, да, я не будем все это перечислять, все это очень хорошо понимают. И понимаете, это уже становится элементом, ну, такой как бы политической гордости британцев. Они, это вот это парадоксальная вещь, они, по сути, преподносят ситуацию таким образом, что они воюют против нас руками Украины. Это же возмутительная вещь. Я вам хочу сказать, что у Великобритании, как у бывшей колониальной державы, во всем мире очень много врагов. Вот я бы очень помог кому многим, кто хотели бы нанести ущерб этой страны, повоевать с этой страной. И вот здесь вся помощь, которая может быть оказана врагам этой страны, врагам Великобритании, со стороны Российской Федерации, должна и может быть оказана. Вот что, на мой взгляд, означают слова министра иностранных дел.
1: Враг
0: И
1: моего
0: понимаете,
1: врага.
0: в эту игру можно играть вдвоем, как иногда говорят, да? То есть
1: Да.
0: Великобритании тоже нужно понимать, что у них есть достаточное количество проблем и по внешнему контуру, да и по внутреннему. Мы знаем, какие там внутри страны происходят непростые процессы. Так вот, у России есть полное право вести себя ровно так же. Ровно так же, чужими руками воевать против того, кто считает себя врагом нашей страны и ведет себя как враг, в полном смысле этого слова.
1: Просто вот эта паника, которая поднялась в Великобритании, прям реальная паника в прессе, стоило только адмиралу Григоровичу, нашему фрегату, пострелять в сторону британской яхты, всего-то навсего, с якобы пенсионерами, да, и тогда уже они как-то пришли в чувство на некоторое время. А потом это вот этот виток...
0: Я думаю, что несколько было достаточно
1: Да.
0: резонансных заявлений. Во-первых, президент, да, сказал европейцам, вы подумайте, да, если вы будете захватывать российские суда, Россия будет действовать так же и не обязательно в той акватории, где вы чувствуете себя очень комфортно. Да? Мы так можем действовать по всему миру, да, и на Тихоокеанском флоте. Да? Кстати, это было сказано во время визита президента на Дальний Восток, когда президент посетил наши острова известные, которые японцы почему-то до сих пор считают своими северными территориями. Вот. Поэтому было несколько, ну, таких достаточно жестких резонансных заявлений от президента, теперь вот от министра иностранных дел Лаврова. Мне кажется, что это немного помогает прийти в чувство западным политикам и дипломатам и осознать, какие последствия для них могут наступить.
1: Ну вот и тогда, наверное, в завершение хотелось бы еще несколько вопросов вам на эту тему задать. Ведь когда мы говорим о том, что Британия воюет руками Украины, воюет все равно Украина, имея в виду солдат, живую силу непосредственно. Как вам кажется, это все-таки вопрос некой ментальности? То есть, грубо говоря, они забыли, что такое вести настоящую войну, и поэтому такие смелые, вот как бы находясь за спиной украинских солдат в данном случае, а сами...
0: Ну, отчасти так, отчасти так. Они считают, что они защищены вот этим зонтиком НАТО. Но вы знаете, сейчас такое количество рисков возникает у всех государств, которые никакой натовский договор не покрывает. И я думаю, что британцы как раз поняли, о чем идет речь в данном случае. И мне кажется, что они все-таки должны как-то переосмыслить свое поведение. Я далек от мысли, что они перестанут поддерживать Украину в военном, финансовом плане, в разведывательном плане, безусловно, продолжат. Но, возможно, хотя бы будут делать это более аккуратно и перестанут демонстративно говорить о том, что это они ведут войну с Российской Федерацией, просто руками Украины и у тех украинских солдат, у которых, как мы знаем, сами выбора-то особо и нет, да? Их, собственно говоря, насильно согнали в армию и заставили защищать западные интересы, отнюдь не интересы Украины.
1: Ну, то есть откат здесь от их политики возможен только в том случае, если, ну, грубо говоря, так сказать, им в том или ином смысле не прилетит самим. Вот только тогда, может быть, они переосмыслят, как вы говорите. У
0: Я
1: нас 30
0: надеюсь, что
1: секунд.
0: прилетит. Я надеюсь, что прилетит и прилетит скоро.
1: Ну, вот там какой-то корабль, там, я не знаю, ну что-то.

0: да, вот чтобы они поняли, что Россия не шутит, потому что вот это вот их ощущение.
1: Да, совершенно верно. Очень правильно было бы, чтобы они поняли, что за словами следуют действия.
0: Ну что ж, будем надеяться, что так оно и будет. Андрей Александрович, огромное вам спасибо. Наша программа на этом подошла к концу. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишев справился с нами этот час. Спасибо вам большое. Оставайтесь на радио «Спутник».
2: Ослабление рубля. Контекст. С начала августа национальная валюта потеряла в цене порядка 8%. Текущий курс может принести в бюджет до конца года дополнительные 0,5 триллиона. Среди причин ослабления рубля – рост спроса на валюту для приобретения бензина за рубежом, увеличение ее покупки Минфином, ухудшение условий логистики и смягчение денежно-кредитной политики Центробанком. Экономисты также отмечают, что доходность рублевых инструментов стала хуже компенсировать финансовые риски. Держать средства в рублях для клиентов становится менее выгодно. После ряда всплесков из-за событий в Ормузском проливе пошли вниз цены на нефть. Еще один фактор давления на отечественные деньги – сокращение продажи иностранной валюты экспортерами, находящимися под санкциями. Наконец, в сезон отпусков традиционно увеличивается спрос на доллары, евро и юани. По словам Владимира Путина, в целом потребность российской экономики в иностранной валюте сейчас ниже, чем была раньше. И укрепление национальной валюты, которое наблюдалось в последние годы, не несет прежних рисков для экономики. Несмотря на текущую волатильность, рубль остается одной из самых крепких денежных единиц на рынке с начала 2026 года. Узнать за 90 секунд. Массовую рассылку нежелательных сообщений и писем, звонки и комментарии без согласия получателей мы привыкли называть спамом. Но что это за термин? Откуда он взялся? В 1937 году одна из американских продуктовых компаний начала выпускать консервы на основе острого свиного фарша. Они назывались Spiced Ham, сокращенно спам. Во время Второй мировой войны Штаты массово поставляли эти консервы союзникам. И прежде всего СССР в рамках ленд-лиза. Это был один из лучших мясных продуктов, доступных советским солдатам и офицерам. Его в основном ели с кашей. Всего Красная Армия получила около 2 миллиардов банок. После победы над Гитлером в США остались грандиозные запасы консервов на многие годы вперед. Но срок их реализации был не бесконечным. Что делать? Предприимчивые американцы решили их реализовать, пока не поздно, и устроили массовую рекламную кампанию по всему миру. Визуальную рекламу «Спам» можно было встретить чуть ли не на каждом углу. Короткие ролики крутили по радио с такой регулярностью, что буквально зомбировали аудиторию. В Южной Корее американские консервы завоевали бешеную популярность. С того времени и повелось навязчивую рекламу называть спамом.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3:00 ночи, в Петербурге и Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Глава Белого дома угрожает странам, которые захотят поддержать Иран. Число погибших в результате землетрясения в Колумбии выросло. Австралия вызовет израильского посла. Подробности далее. Российская армия нанесла серию мощных ударов по Киеву и его области. Об этом сообщают СМИ. В атаке могли быть задействованы около 30 ракет.